0: 2022 года. Это первая новость. Вторая новость. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. Благосостояние на одного жителя страны выросло на 37% по итогам с 20 по 25 год за пятилетку. Это данные отчета UBS о мировом богатстве. Под благосостоянием понимается совокупная стоимость финансовых активов и имущества, прежде всего недвижимости, за вычетом всех имеющихся долгов. Расчет ведется в национальной валюте с учетом инфляции, чтобы исключить влияние роста цен. И вы знаете, только Южная Корея нас обошла, поэтому... А знаете, кто в минусе? Великобритания, Франция, Нидерланды, вот они в минусе. А мы с южными корейцами и хорватами в плюсе.
1: Бедные. Бедные они, да.
0: Да.
1: Во-первых, статистика дана за 5 лет, и она не учитывает последний особенно трудный год, и нынешний текущий год особенно трудный. По 25-й год. Мы же все помним, что даже после начала СВО за счет бюджетных вливаний массированно, за счет выплат контрактников и так далее, в обывательские круги, в население хлынули большие потоки денег. Ну, государство очень много вкладывало в импортозамещение, в военно-промышленный комплекс, откуда деньги тоже растекались по стране, в контрактников, в выплаты гробовых контрактникам, которые сумасшедшие деньги были. Они за всю жизнь столько не заработали для многих регионов. Вот это все сказалось. И все это закончилось примерно в 25-м году. С тех пор благосостояние расти перестало. Экономика испытывает явные трудности. Знаете, как чиновники, они любят говорить, как раз вот в прошлом году, когда подводили итоги экономического роста, все время говорили рост за 3 года. Ну, то есть вот там 23-24 годы были приличные по росту за счет, опять же, бюджетного субсидирования, вливания и инвестирования. А 25-й был уже плохой. Но за 3 года получалось замечательно. Так и здесь. Что касается рубля, то, ну, что значит худшее с 22-го года? В 22-м году он упал до 120 рублей, по-моему, с лишним. А сейчас он пока еще держится в районе 80. А на 10%...
0: За евро упал, имеете в виду? Вы к евро имеете в виду? Я не понял. Упал.
1: По-моему, за доллар это было как раз.
0: Доллар не стоит 80, я сейчас перепроверю. 78,50, да, сейчас он
1: стоит. Ну, 78,50, но пока еще падение такое не катастрофическое. Но все же ныли, что рубль переукреплен, вот эти промышленники, там, банкиры всякие, Греф в том числе, что надо рубль ослаблять, и это сильно прибавит нашей экономике силы. Ну, не прибавит, на самом деле, девальвация. У нас вся, собственно, все развитие экономическое после распада Советского Союза во многом шло за счет девальвации рубля. Если посмотреть на то, сколько он стоил там в начале 90-х и сколько стоит стал сейчас, вот девальвация все время стимулировала отечественную промышленность, но как-то не достимулировала до тех пор, чтобы она стала полностью конкурентоспособной. Сейчас эта девальвация начнется по новой. Говорили прогнозы, что это должно произойти где-то в апреле-мае, но этого не произошло в апреле-мае по причине, спасибо большое Дональду Трампу, он начал войну с нефтедобывающим Ираном и продлил наше счастье крепкого рубля еще на пару месяцев. А сейчас это счастье заканчивается.
0: Да вроде цены как снова начинают.
1: Ну, он додержит до конца футбольного чемпионата, я думаю. Потом, и вернее, до, а может быть, даже постарается дотянуть до промежуточных выборов в Америке в ноябре. Это будет еще лучше для российского бюджета, конечно. Хотя сейчас цена на российскую нефть уже упала достаточно сильно. И тем более, что и санкционные вот эти заморозка, она не продлена американским Минфином, и санкции против российской нефти опять действуют. Так что это еще не предел падения рубля, думаю, и все стараются его уронить, власти, чтобы наполнять бюджет, чтобы выполнять бюджетные обязательства, которые выражены, как известно, в рублях. Поэтому рубли все получат, они будут дешевле.
0: Глава банка Сбербанка, если по-старому, Герман Греф, тут сказал, что горизонт планирования нынче сводится к нулю. Нет никакого горизонта планирования. Еще сказал, надо жить сегодняшним днем. Вот это о чем? Вот вы наверняка видели, да, эту цитату. Она расходится по лучшим телеграм-домам нынче активно. Вы вот сразу, первая мысль у вас какая?
1: Бизнес же планирует, он же не на одну неделю планирует. Он планирует на год вперед, на два и так далее. Поэтому, когда у вас меняются так резко правила игры, думать надо не о расширении, а о том, как спасать средства, уходить в тень, например. Многие этим занимаются. Уходить в кэш. Ну, что там рассуждать-то? Не в ставке дело. Не в ставке совсем дело. А крайних можно назначить, конечно, Центробанк и сказать,
0: это понятно,
1: что это он...
0: Да. Георгий Георгиевич, но понимаете, в чем дело? Я вот задаюсь вопросом, а я, как вы знаете, не отношусь к критикам Набиуллиной, потому что не разбираюсь в экономике, поэтому и не критикую. Это пусть вот там Хазин, Делягин критикуют, да. Они куда умнее меня, как и Набиуллина. Вопрос в другом. Греф не глупее вас, правда ведь? Наверное. Тем не менее, его мнение отличается от вашего. Интересно, почему? А ведь он вот напрямую работает с деньгами, он в экономике напрямую. Понимаете, каждую минуту. Куда более погружен, чем вы. Но еще раз говорю, не глупее, чем вы, но у него другое мнение на это. Почему? Почему?
1: Греф-банкир, он заинтересован в том, чтобы люди шли за кредитами в банк. Он на этом зарабатывает. Он заинтересованное лицо. Конечно, если ставку снизить, то и потребительские кредиты начнут увеличиваться, и ипотеку люди начнут брать по безумным
0: ценам. Ипотеку, кстати, мне банкиры рассказывали, что ипотека дико на самом деле. При наших-то ставках на ипотеку, да, даже вот которые были до СВО, я лично брал ипотеку под 8,2. Но, тем не менее, вот в Европе считается это очень высоко. Это говорят, в Европе говорят, что это людоедство настоящее. Так вот, да. Вам банкир любой скажет, что ипотека банку невыгодна. Представьте себе. Я обалдел, когда это узнал. Мне это сказали несколько разных банкиров.
1: Врут.
0: Я просто, вот знаете, за что купил, за то и продаю.
1: Хорошая, добросовестная ипотека, если заемщик платит, банку выгодно. Им невыгодно ковыряться с малоимущими заемщиками. Им невыгодно проводить дорогостоящий комплаенс и, значит, скоринг этих всех клиентов, которые идут за ипотекой, и нужно им как-то отказывать. Вот это им, конечно, геморрой. Они бы хотели, чтобы все ипотечники, все кредитуемые, они были бы высоко платежными, хорошо платежными клиентами, но так не бывает. Поэтому они все больше людей отсекают. Процент отсечения по некоторым кредитным программам доходит до 80-90%.
0: Но сейчас, поэтому да, они говорят, что почти не выдают.
1: Поэтому они говорят, что невыгодно. Выгодно, на самом деле. Просто невыгодное население для них, для банков. Оно нищее, бедное. Не все, конечно, но большая часть его бедная или нищая. Вот это им невыгодно. А сама по себе ипотека им выгодна. Пусть дурака не валяют. Угу. Тот, кто возьмет, он будет платить исправно, и банк на этом заработает. Если он, этот человек, обанкротится, да, у банка будут неприятности, поскольку ему придется...
0: Заниматься этой квартирой и продавать ее, да, причем продавать ниже рынка. Ее,
1: ниже рынка, скорее всего, продавать. Вот это тоже невыгодно. Но это общеэкономические условия, от которых никуда не деваться.
0: Угу. И, ну, в завершении разговоров по заявлениям Грефа, вы знаете, вот он сказал одну вещь, и меня, честно, вы наверняка со мной не согласитесь, но меня вот это смущает. Как мы хотим добиться победы глобально, если вот у нас элита, есть Герман Греф, ну, при всем уважении к нему, я читаю вот цитату. «Что волнует? Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме, внимания, скорейшего завершения военных действий. Это очевидно». То есть и подача, посыл, и подход в принципе элиты, не связанный с СВО, он таков. Завершение, скорейшего завершения военных действий. Но не говорят про победу. Скорейшей победы. Да, совершенно разный подход. То есть мы воюем 5-й год, спецоперируем, но у нас представители элиты говорят... Скорейшее завершение военных действий, а не скорейшей победы. Мне это видится как проблема.
1: А если он будет говорить «скорейшая победа», то она приблизится от этого?
0: Вы знаете, если общее настроение, и вы вот тут не можете со мной не согласиться, если бы все говорили и были настроены на достижение предельно конкретных целей и говорили бы про победу, ситуация была бы, простите, иной изначально, Георгий Георгиевич.
1: Я не согласен. Это абстрактный пропагандистский штамп. Вот сейчас все начнут вопить на каждом углу за скорейшую победу, и от этого она настанет.
0: Нет, я сказал про изначальный подход. Я про изначальный подход.
1: Понимаете, если бы враг стоял под Москвой, то никаких вопросов бы не было. по поводу победы и по поводу всего остального. А так многим людям же непонятно, что такое демилитаризация, денацификация.
0: Герману-то и Грефу непонятно. Георгий, Герману-то Грефу непонятно. Да. Это не просто там какой-то рядовой гражданин.
1: И ему тоже непонятно. Более того, когда они смотрят на проистекающую вокруг нас действительность, они не очень понимают, умные люди, а как это всего можно достичь при нынешнем раскладе сил, ситуации на фронте и в тылу, и с условием того, что противник помогает полсотни стран мира. Более того, и по территориальным границам тоже не очень понятно, где будет зафиксирована на территориях эта самая победа. Говорят, вот раньше, после Анкориджа, говорили, что вот границы Донбасса, Донецкой области, вернее. Да?
0: Сейчас Путин развеял, да.
1: Да, сейчас Путин развеял.
0: Давайте после перерыва продолжим. Там нам откроются новые территориальные наши приобретения. После перерыва как раз обсудим их. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает».
2: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политик и предприниматель Виктор Бут о способах европейской элиты удерживать власть.
4: Мы видим, что происходит в Европе. Мы видим, что идет такая хаотизация. Впервые за последние 100 лет мы живем в условиях абсолютной нестабильности. Причем она геополитическая, и причем эта нестабильность геополитическая, видимо, результат очень длительных усилий. Как минимум, с развала Советского Союза это была их основная цель – добиться этого. Почему? Потому что только в такой нестабильности геополитической, при огромных кризисах, вот эта вот западная элита и планирует сохранить свое господство, влияние на то, что происходит в мире. Иначе они просто не выживут.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист. Бовт знает телеграм-канал. Подпишитесь обязательно, Георгий Георгиевич. А Владимир Путин вот не так давно, буквально накануне, сказал действительно про Донбасс, про то, что наша цель – это Донбасс. До этого как-то упускалась тема с Запорожьем и Херсоном, которые вообще-то теперь являются каноническими территориями после референдумов, которые прошли еще в 2022 году.
1: Нет, они не канонические, они новые. Тут есть разница с терминологией.
0: Уже как 3.5 года, новые. Ну, какие новые могут быть они? Ну, не знаю. Ладно, хорошо. Новые, не новые. А теперь Путин сказал и Новороссия. Наша цель. Он предельно конкретно сказал и Новороссия. Но... И я обратил на это внимание. Новороссия – это какие регионы? Опять мы как будто бы не знаем, что такое Новороссия. Одесса – это Новороссия, если, допустим?
1: Да, если в царском понимании императорской России понимать Новороссию, то это, да, и Одесса тоже.
0: Так, прекрасно. И когда Владимир Путин сказал «Новороссия», как вы думаете, вот вы что думаете по этому поводу? Он какие регионы имеет в виду?
1: Я думаю, что и эти тоже, да. Угу. Он фактически открывает пограничный вопрос, который уходит теперь в бесконечность с точки зрения времени его решения. Никакого скорого окончания военных действий не будет, грев зря на это надеяться, будет вечная война.
0: Прямо вечная, думаете, да? Также Путин тоже недавно сказал, я чувствую, что, точнее, он не сказал чувствую, близится к завершению, сказал Путин.
1: Он чувствует, а Греф не чувствует, я тоже не чувствую.
0: Ну, кто вы такие, простите, пожалуйста, да?
1: Нет, конечно, он чувствует лучше всех. Вот, но если такими темпами идти по земле до Одессы, то это, не знаю, еще лет 50.
0: До Одессы можно и по морю идти. Вы географию-то посмотрите, Георгий Георгиевич. Может быть... По морю.
1: По морю чем? Идти флотом? А он где сейчас базируется?
0: Вы затронули весьма волнующую тему, которая ведет нас далеко в сторону, Георгий Георгиевич. Чем?
1: Поэтому давайте свернем обратно на
0: проток. На бэках, на безэкипажных катерах. Вот. Можно идти. На больших кораблях зачем? Они слишком приметные, это легко атакуемая цель. На бэках подводных. Подводных, кстати, подводный флот у нас пока с ним все в порядке, я напоминаю. Какие вопросы-то?
1: Единственное, да, там... Кстати.
0: В Черном море, там, я понимаю, что небольшое раздолье для подводного флота, но тем не менее, Георгий Георгиевич. В общем, вы Новороссию, вот понимаете, что когда Путин сказал про Новороссию, он сказал вообще про Новороссию вот в максимальном, скажем так, понимании, а не только Херсон и Запорожье, да? Я правильно понял?
1: Думаю, что да. Думаю, что он употребил этот термин не зря и имеет в виду предельно широкое его трактование.
0: А в случае чего можно ограничиться и Донбассом, и Запорожьем. С Херсоном, правильно ведь?
1: Я не знаю, в случае чего он собирается ограничиться Донбассом и Запорожьем. Я из его последних заявлений понял только одно, что он не собирается ничем ограничиваться и не собирается останавливаться.
0: А это скорее хорошо или скорее плохо? Вот вас скорее обнадеживает, что Путина-то не напугать ничем, никакими проблемами абсолютно, никакими кризисами топливными. Он к тому же сказал, что история-то не критичная. Так что да, выдыхаем.
1: Он вообще считает, что то, что происходит в тылу, это не критично, а главное это то, что происходит на поле боя. Это принципиально важная постановка вопроса, и принципиально важно, что он именно так видит продолжение военных действий, что главное это то, что происходит на поле боя. Вот Константиновка, например.
0: Неправда. Он уточнил. Он, во-первых, сказал про километры там до Сум и до Славянска, это первый момент. А во-вторых, он уточнил важный момент, что те удары, которые мы наносим по Украине, они в десятки раз чувствительнее. Это важно, на мой взгляд. То есть понимает, что и к нам летит все чаще и все больше, но туда-обратно летит в десятки раз больше. Лукашенко приезжал с внезапным визитом к Владимиру Путину. Несколько дней они на Валдае о чем-то шептались, непонятно о чем. Публичных заявлений постфактум не было, кроме того, что Путин всех успокоил, что Лукашенко не переживает из-за того, что ему Зеленский угрожает. Потом Лукашенко, сразу же не заезжая в Минск, поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Сейчас, насколько я знаю, он там где-то в районе Индонезии вообще.
1: Индонезии, да.
0: Да-да-да. Вот, какой-то у него вояж получился довольно такой продолжительный. Собственно, какие соображения на этот счет, Георгий Георгиевич?
1: Говорили они, конечно, о ситуации с Украиной. Говорили о том, что дальше какова будет роль Беларуси в СВО. На мой взгляд, Лукашенко в войну не вступит и будет тянуть до последнего. Только если Зеленский, у него самого хватит, так сказать, ума, в кавычках, ударить по Беларуси первым, тогда, конечно, Лукашенко вынужден будет воевать. А так нет. Все остальное – это довольно сложная тема, и я думаю, что мы тут не знаем все подоплеки происходящего. Для Китая Беларусь – очень важный логистический хаб, и Китай не хотел бы его терять в любом случае. Поэтому думаю, что этот вопрос он обсуждал с Си Цзиньпином тоже, чтобы Китай каким-то образом гарантировал неприкосновенность Беларуси, но китайцы не будут ввязываться тоже, им это все не очень интересно. Но на словах. Да, поддержит.
0: Но они призвали на дипломатическом уровне прекратить войну, потому что нет там ни победителя, ни побежденного. Но это официальное заявление, которое прозвучало.
1: Да, я видел.
0: Владимир Владимирович с ними не согласится, очевидно.
1: Ну, что делать? У китайцев другое мнение.
0: А они откуда знают? Когда они воевали-то последний раз? Но дело не в этом. Я смотрю на заявление украинской стороны, Георгий Георгиевич, есть у меня соображение, возможно, я не прав, конечно. Я вижу в этих заявлениях отчаянный призыв к реальной заморозке конфликта. Именно отчаянный. Вот вы не поверите. Им очень нужно срочно остановить этот конфликт. Возможно, на время, конечно, возможно, это уловка, но прямо сейчас как будто бы все трещит по швам. И это, коль уж вы меня ранее обвинили тут в пропагандистском трюкачестве, вот это, на мой взгляд, все-таки скорее правда, чем какой-то пропагандистский трюк.
1: Но они же не бегут пока с фронта, держат его.
0: Они в любом случае не побегут. То есть нет такого понятия, как побежали с фронта, Георгий Георгиевич. Нет, так не бывает. Когда? Кто бежал с фронта? Я имею в виду по противостоянию двух. Армия может отступать, но не бежать. Mm-hmm. Именно если две большие армии. А у них так все выстроено, что там фиг побежишь куда.
1: Это может быть выстроена пропагандистская линия для того, чтобы стимулировать, продолжать союзников в пользу того, чтобы те помогали. А то иначе все пропадет, поэтому дайте еще денег, оружие, дронов и так далее и тому подобное. Не надо воспринимать это именно так буквально. Алармизм в западной культуре, и, наверное, украинцы этому тоже научились, алармизм — это форма мобилизации и лоббизма.
0: То есть, если противник говорит о мире, он что-то задумал.
1: Они не говорят о мире. Если бы они говорили о мире, они говорили, правильно, что да, мы да, хорошо. Они говорят, что мы-то согласны заморозить конфликт и даже отведем свои войска. Там были же компромиссные варианты по этой формуле Анкориджа из Донбасса. Там говорили, а вот тяжелые вооружения, а вот регулярная армия там отойдет, а это будет демилитаризованная зона. Можно хотя бы было пытаться обсуждать. Они не хотят это даже обсуждать. Более того, на Западе сейчас звучат голоса о том, что Украина в последнее время демонстрирует явные успехи на ходе ведения, ну, не столько на поле боя, сколько в ударах по тылу российскому. Вот в этом смысле там настроение поменялось, и даже тот же Трамп говорит, что Украина теперь не так плохо выглядит. Он не говорит, что у них нет козырей. Эта фраза ушла у него.
0: Да мало ли что говорит Трамп, он много чего говорил, Георгий Георгиевич. Ладно, перерыв сделаем, после этого вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Обязательно подпишитесь, мы скоро вернемся.
2: Бовт и Панкин.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массы в миллиарды Солнц, они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычно рецепт черной дыры прост – очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя – это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии, в миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода, ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне, от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
0: Просто космос. Реклама.
2: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
5: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов.

0: приубавить. Когда, как только, если вдруг там что-то посыпется и начнутся успехи, большие успехи у российской армии, они поднимут немножко дотации. И так это, они заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась долго.
1: Тут а они в чем их выгода? Они же тоже не имеют от этого прибыли, прямо скажем, коротко.
0: Изнашивается Россия.
1: Но это не прибыль. И Россия уже износилась с чисто экономической точки зрения.
0: Они считают, что не до конца.
1: По-моему, достаточно внушительно, чтобы остановить боевые действия.
0: Нет,
1: правда ведь?
0: Нет. Они считают, что не до конца. Они считают, что надо и дальше стачивать военную мощь, экономическую мощь и так далее.
1: Не будем желать им успехов. Да, спасибо.
0: Не будем.
1: Спасибо. Георгий Бовт, Иван Панкин. Бовт знает телеграм-канал. Были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья.
0: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель председателя общественного совета ФСИН Михаил Хасьминский о детской преступности.
4: Причина-то на самом деле проста. Это ценности. Невозможно, на мой взгляд, было бы себе представить еще там, 30 лет назад, которым вообще нравится вот эта даже террористическая просто идея. Это значит, что ценности перепутаны. Советских детей воспитывали на других ценностях, а потом ни на какие. Во многом то, что вот ФСБ делает, скорее всего, не было бы, если бы мы бы прививали детям нормальные традиционные ценности и действительно настоящую, неформальную любовь к родине. Я не говорю, что всегда это формально, но формально это тоже бывает иногда. И дети это очень, кстати говоря, хорошо чувствуют. Вопрос о ценности, к ценности жизни человека. Но никогда человек, который понимает ценность жизни, не пойдет на теракт против людей, которые ему плохого личного вообще ничего не сделают. Но это же надо формировать, это формируется системно. Традиционные ценности, они всегда были одни и те же. Не убей, не укради. Когда есть духовные ценности, первичные духовные ценности, есть опора на эти духовные ценности, тогда формируется человек правильно. Но это надо системно делать, комплексно. И, опять же, вот как я сказал, без формализма.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
5: В Вологодской области в 2025 году заметно снизилось число прерываний беременности. – По данным Минздрава России, за год в регионе было проведено 1650 абортов. Это на 45% меньше, чем в 2024 году. Тогда, согласно статистике, в Вологодской области было зарегистрировано больше 3000 прерываний беременности. При этом ранее губернатор Георгий Филимонов сообщал о еще более резком снижении. По его словам, профилактика абортов в регионе ведется с 2025 года, а частные клиники Вологодской области отказались от проведения процедур искусственного прерывания беременности. Глава региона также заявлял, что операции проводятся исключительно по медицинским показаниям. 2 июня текущего года он написал в своем телеграм-канале, что в прошлом году в области было проведено чуть более 300 абортов против 1600 годом ранее, а снижение составило 80%. Таким образом, данные, приведенные губернатором, и статистика Минздрава существенно различаются. Эти данные радио «Комсомольская правда» комментирует председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
6: Пока у нас не будет данных о том, конкретно проживающие женщины в Вологодской области, сколько сделали абортов, то эти данные, которые указаны, они, собственно, нам ничего не позволяют ни о чем говорить, потому что количество абортов на территории Вологодской области и количество абортов у женщин, проживающих на территории Вологодской области, это абсолютно разные показатели. Не случайно злые языки говорят про абортный туризм, то есть люди выезжают в другие территории.

0: истории. Здесь, ну, просто нужно серьезное изучение, исследование.
1: Вологодская область граничит с Архангельской, Кировской, Костромской, Ярославской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областями, а также с Республикой Карелия. Во всех регионах, кроме Тверской, там плюс 20% по сравнению с 2024 годом, и Ленинградской области, число прерываний беременности снизилось. В 2024 году в Вологодской области был принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в регионе пытались ограничить проведение таких процедур не только в частных, но и в государственных клиниках. Акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева считает, что запреты могут приводить к росту подпольных абортов и поездкам за процедурой в другие регионы. Вот что она заявила радио КП.
2: Число нежелательных беременностей, оно стабильно. Оно не может вдруг резко уменьшиться. То есть нежелательных беременностей сколько было, столько и будет. Можно изменить эти соотношения и реально снизить число абортов, только предлагая женщинам бесплатную, оплаченную государством, надежную контрацепцию. Только так можно снизить число нежелательных беременностей и абортов. Уговорами, переговорами, запугиванием, созданием нетерпимой общественной ситуации, плакатами, баннерами невозможно изменить эти соотношения. Поэтому, вероятнее всего, женщины начали ездить в соседние регионы, там увеличилось число абортов. Вероятнее всего, женщины не хотят информировать госстатистику об этом, и вероятнее всего, они пользуются, возможно, какими-то другими способами, что очень опасно.
1: Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что нет прямой связи между запретами на аборты и демографией. Он привел пример с Польшей. Там запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем в России. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%. Однако, по данным сервисов по поиску работы и оценкам Минэкономразвития, эйфория соискателей может быть преждевременной. Рынок труда начинает остывать, и рассчитывать на подобный бурный рост доходов уже не стоит. По данным Авито работы, самые высокие запросы у строителей – до 127 тысяч рублей, в ЖКХ – до 74 тысяч рублей и в производстве – до 90 тысяч рублей. Рост в этих сферах составил от 15 до 25%. За год. Это прямое следствие дефицита опытных кадров и высокой инфляции. Люди вынуждены закладывать в свои ожидания компенсацию за рост цен на товары и услуги, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Но насколько эти ожидания оправданы в текущих реалиях? Управляющий партнер кадровой компании U-Team Анна Читаева заявила, что рынок труда разнородный. Где-то готовы повышать зарплаты, но в целом идет стагнация.
4: Проектов новых стартует меньше, какие-то инициативы чуть-чуть откладываются, по крайней мере, да, до некого более благоприятного времени. Поэтому, естественно, спадает количество открывающихся вакансий, открывающихся проектов. И в особенности здесь можно сказать о таких функциях, как, например, юристы, HR, даже маркетинг. Мы даже наблюдаем некое снижение по тому, что работодатель готов предлагать. В то же время есть профессии, которые актуальны. Те люди, которыми владеют, обладают определенными редкими знаниями. То есть это, с одной стороны, квалифицированный, но ручной труд. Это может быть и строитель, это может быть и слесарь, и сварщик, токарь и так далее. Это могут быть люди, которые обладают уникальными знаниями в своей профессии. В принципе, это абсолютно любой. Но, например, это может быть инженерное дело, это проектировщики, это электроники. Это те же айтишники. За такие знания и умения работодатель готов платить больше. Не совсем то время, когда нужно ожидать какой-то прибавки, увеличения. Здесь скорее хотелось бы, чтобы было все стабильно, чтобы не было падения, не было каких-то других процессов, потому что оптимизация, она тоже в компаниях происходит. То есть какие-то люди и высвобождаются полностью. Поэтому здесь, наверное, нужно немножечко умерить свое отношение, более к этому спокойно относиться.
3: По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на целых 10%. В итоге формируется замкнутый круг. Соискатели завышают требования, чтобы покрыть свои расходы, а работодатели работодатели, сталкиваясь с замедлением экономики, не могут их удовлетворить. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже заявил, что рынок труда остывает. Это особенно заметно в машиностроении и производстве инвестиционных товаров, где предприятия работают не на полную мощность и наблюдается избыток рабочей силы. Можно смело говорить, что рынок труда сегодня – это рынок работодателя, заявил радио «Комсомольская правда» профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
5: Рынок труда у нас начал оставаться еще с прошлого года, когда именно в 2025 году количество вакансий и резюме сравнялось. Где-то с ноября месяца стало сокращаться количество вакансий, а количество резюме увеличилось. Сейчас соотношение в среднем на одну вакансию 10-10,5 резюме. Поэтому сейчас это рынок работодателя.
3: Подводя итог, хотя зарплатные ожидания россиян выросли на рекордные 15%, рынок труда начинает демонстрировать признаки охлаждения. Экономическая ситуация диктует новые правила игры, где инерция прошлых лет сталкивается с реальностью замедляющегося роста. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».

0: Группа депутатов Палаты общин Великобритании направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны, назвав его «миловидной формой российской пропаганды».
1: Мишка! У меня уже сил маловато уже. Есть хочу!
0: Письмо подписали более 50 депутатов из разных партий. Знаменитый мультфильм, известный миллионам детей по всему миру, про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя, может показаться странным источником для озабоченности. Но у парламентариев нашлись аргументы, пишет The Guardian. Вот фрагмент статьи.
2: Депутаты ряда партий подготовили письмо в британский Минкульт с призывом вмешаться. По их мнению, некоторые поступки 4-летней Маши представляют собой пропагандистский контент, причем далеко не завуалированы. В качестве примера они приводят серии, где Маша носит головной убор, напоминающий шлем танкиста, и форму советского образца. И другой эпизод, где на ней, как считают депутаты, надета фуражка советского пограничника, а сама структура была исторически связана с НКВД, советским органом госбезопасности. По мнению политиков, подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории.
0: Инициатива связана с тем, что платформа Netflix объявила о приобретении двух новых сезонов «Маши и Медведя», а также продлении лицензионного соглашения более чем в 100 странах. Компания-производитель мультфильма «Маша и Медведь» Animacord заключила договор с платформой Netflix в 2018 году. Он включал продажу на этот стриминг всех производимых в России серий «Маши и Медведя». За все это время 65 миллиардов просмотров, и это огромный успех. Многие страны покупают права на использование имени «Маша и Медведь». Мультфильм можно найти не только на Netflix, но и на YouTube. У оригинального канала с русской озвучкой более 60 миллионов подписчиков, а у его англоязычной версии около 55. Кинокритик, главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков допускает, что требование запретить мультфильм – это борьба за рынок и недобросовестная конкуренция.
3: Скорее всего, это качественный контент. То, что делает Animacord, это очень качественный контент. И возможно, что сейчас дело в том, что там, мы видим, что во Франции сейчас пытаются как-то Netflix поприжать и выбить из них деньги на национальный французский контент. Возможно, что это просто борьба за рынок и попытка британских парламентариев сделать что-то, вот, какую-то шпильку вставить в колеса Netflix, чтобы тот побольше платил на национальный британский контент. Не более того. То есть это как бы опосредованно, мы не мешаем вам там показывать американское кино, но вот русское, но если вы будете вкладывать больше в британское кино, то мы на это закроем глаза.
0: В Европе до этого находили и другие элементы якобы российской пропаганды. Помимо мультфильма «Маша и Медведь». В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Sigma Boy». Некоторые политики в Германии заявили, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Шаповалов о заявлении Макрона, что США не нейтральный посредник по Украине.
6: Макрон абсолютно прав. Соединенные Штаты, конечно, не являются и никогда не являлись нейтральным посредником. Соединенные Штаты – страна конфликта. Соединенные Штаты весь период, в том числе трамповский, оказывали деятельную помощь киевскому режиму, разведданными, оружием и прочим. Поэтому вести речь о том, что они являются нейтральной страной, конечно, абсолютно неверно. Второе. Мы это всегда прекрасно знали. И позиция духа анкориджа, позиция России в данном случае – это не слепая вещь, вера в какой-то нейтралитет и посредничество Соединенных Штатов и неубежденность в том, что мы можем перетянуть США на свою сторону. Нет, мы стремились и стремимся использовать те возможности, которые есть, совершенно рационально, в том числе понимая, что между Соединенными Штатами и Европой были, есть и усиливаются противоречия, о чем свидетельствует, в общем-то, диалог Рютте и Трампа, в котором Трамп в очередной раз попенял ведущим странам Западной Европы в том, что они не поддержали США в американо-иранской войне. Третье. США уже не те, что были до февраля 2026-го. Соединенные Штаты проиграли войну, и это понимают все. И Соединенные Штаты, безусловно, остаются пока еще крупной, значимой, самой, может быть, крупной державой военной, но их могущество уже очень сильно поколеблено, их авторитет и влияние тоже.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: О политике.
7: Президент США Дональд Трамп планирует связаться с российским президентом Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По информации собеседника агентства, встреча с Зеленским пройдет на полях саммита НАТО в Турции. Стороны обсудят возможные варианты завершения конфликта с Россией. Трамп прибудет на саммит 7 июля. В субботу Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он продлился около полутора часов. Разговор состоялся по инициативе США. Стороны договорились связаться еще раз в ближайшее время, отметили в Кремле.
4: О землетрясениях.
7: Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле выросло до 3342 человек. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на данные власти. Ранены были почти 16,5 тысяч человек. 17 300 венесуэльцев лишились дома. Землетрясения магнитудой 7,2-7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Произошло более 700 афтершоков. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра к северу от столицы. Разрушения также были зафиксированы в Каракасе. По данным ООН, 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести.
4: О протестах.
7: Число арестованных в американском штате Калифорния после празднования Дня независимости США превысило 400. Об этом сообщает газета Los Angeles Times. Телеканал ABC ранее сообщал об арестах не менее 100 человек в ходе переросшего в хаос празднования Дня независимости в Калифорнии. Газета обращает внимание на то, что большинство арестованных – молодые люди, многие из которых несовершеннолетние. Издание отмечает, что празднование на калифорнийском пляже вылилось в драки и разграбление близлежащего магазина. Вечером в субботу полиция прибыла на пляж, когда там собиралась большая толпа, намеревавшаяся устроить салют. Ситуация усугубилась прибытием правоохранителей. Происходили драки, полицейских бросали фейерверки. Для разгона беспорядков понадобилась помощь конной полиции.
4: О нововведениях.
7: Минздрав Российской Федерации планирует добавить в медкнижки россиян новые сведения, дополнив документ информации о гражданстве и поле человека, следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомилась РИА Новости. Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки 1 сентября этого года предлагается принести. В таком случае допускается выдача и введение ранее выданных личных медкнижек на бумажном носителе. Сейчас в медкнижках содержатся фамилия, имя, отчество, сведения о должности, дате рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках и осмотрах врачей. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
4: Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть первая.
8: Здравствуйте, с вами Иван Панкин. Битва за Арктику становится все более реальной. Страны Арктического Совета будут всеми силами отжимать наши исконные земли. Холодная война на этом направлении легко может стать горячей. Например, Дания пытается отнять у России большую часть Северного полюса. Лидеры этой скандинавской страны последними среди всех арктических государств сформировали свою заявку на определение границ в Арктике. И все время пытаются доказать, что подводный хребет Ломоносова, проходящий как раз под Северным полюсом, является геологическим продолжением отнюдь не Сибири, как считает Россия, а Гренландии. Если докажут, и мировое сообщество примет эти аргументы, это лишит Россию миллионов квадратных километров территории в Арктике. Сейчас же границы в этом регионе определены во многом на глаз. Россия от Северного полюса провела линии к крайним двум точкам своей территории в районе Мурманска и Чукотки. Но остальные арктические страны не до конца признают наши границы. Но чем не повод для войны? Ведь Арктика в мировой торговле – это кратчайший путь из Атлантики в Тихий океан, а в военной сфере – наикратчайший путь для переброски флота из Балтики на Дальний Восток. К тому же горячая стадия в будущем может возникнуть элементарно за ресурсы, ведь на севере содержится очень большое количество неразработанных полезных ископаемых – нефти, урана, газа. Есть оценки, что запасов Арктики при нынешнем спросе на черное золото хватит еще лет на 150. Вообще, международно-правовой статус Арктики действительно так и не определен окончательно. В отличие от сухопутных участков побережья и островов, арктический шельф, простирающийся до Северного полюса, не принадлежит ни одному из государств. На него претендуют Россия, Норвегия, Дания, Канада и США. Арктический совет, который пытается регулировать спорные моменты и сглаживать углы, существует с 1996 года. В него входят 8 государств. Страна-председатель меняется по очереди каждые 2 года. И сейчас время России. На саммитах в том числе обсуждаются инвестиции, программы по изучению и защите окружающей среды, а также климатическая повестка. Специальная военная операция на Украине внесла коррективы в деятельность этого совета. Сейчас его работа заморожена. Вернее, она ведется, но без нас. На внутрироссийских совещаниях Владимир Путин постоянно напоминает об особом внимании к этой части нашей страны.
9: И сказать, чей шельф, чрезвычайно трудно. Потому что он действительно и российский, и датский.
8: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
9: Разбирательства эти очень серьезные, поскольку речь идет о том, чтобы фактически воссоздать с помощью шельфов те арктические сектора, какие лишились арктические все державы после вступления в действие Конвенции ООН по морскому праву. Я напомню, что где-то с середины 30-х годов сложился принцип секторального деления Арктики. И у каждой из стран был свой сектор. У Советского Союза самый большой, поменьше у Канады, потом у Дании через Гренландию, потом у Норвегии, а потом и у Соединенных Штатов. И две страны не смогли создать свои арктические сектора – Швеция и Финляндия. Затем в 1994-м вступила в действие Конвенция ООН по морскому праву, и эти государства потеряли, естественно, свои сектора. Как их вернуть? Только одним способом – доказав, что шельф является продолжением континентальной платформы каждой из этих сторон. Естественно, заявки подали Россия, заявки подали Канада, подали Дании, частично уже Норвежскую удовлетворили. И Соединенные Штаты пока говорят, что они вообще против какого-либо раздела Арктики. То есть против нас здесь сблокируются, видимо, все остальные страны НАТО. Попытка России оторвать Норвегию от общего фронта через Мурманский договор, прямо скажем, ни к чему особенному не привела. Поэтому прогнозировать обострение борьбы можно. Вопрос лишь в том, дойдет ли это до открытого вооруженного противостояния. А вот здесь проблема. Нам очень трудно технически до сих пор повоевать в Арктике. Во-первых, очень тяжелый климат, не приспособленный для действия крупных вооруженных сил. Во-вторых, отсутствие серьезной логистики, и можно ли вообще ее создать на нынешнем уровне научно-технического развития, это большой вопрос. Ну и третий момент, слишком сложный по своему характеру и рельефу театр военных действий с отсутствием какой-либо реальной транспортной инфраструктуры. Да и четвертый момент. Конечно, это проблема картографирования региона. Я напомню, что мы до сих пор в 21 веке досконально не очень знаем, как далеко продолжается так называемая Великая Сибирская полынья к северу от Новосибирских островов. А без четкого картографирования вести военные действия очень и очень затруднительно. Часто путаем две вещи. Есть Арктика, а есть приарктические территории. Вот пока военные действия касались приарктической территории. От Северного полярного круга до, по-моему, 80 градуса северной широты. Вот это так называемая приарктическая территория. Были действительно борьба за остров Врангеля в 1924 году и попытки немецкого прорыва в Карское море в 1942 году. Но это приарктические территории. В глубинной, собственно, Арктике мы еще военных действий никогда не вели. Вы знаете, сказать, чей шельф, чрезвычайно трудно. Потому что он действительно и российский, и датский. Вот хребет Ломоносова чей? Он одним углом выходит в Россию, другим в Гренландию. Откуда его считать? Датчане говорят, из Гренландии тянется в Россию, а мы говорим, из России в Гренландию. То есть консенсуса здесь нет и не может быть по определению. Всегда будут сомнения, что значит шельф принадлежит им. Никогда нельзя однозначно сказать продолжение чего подводный хребет Ломоносова. Или России, или Гренландии. И того, и другого, если называть вещи своими именами. Были попытки договориться. И не раз. 96-й год, когда начал работать Арктический совет. Сколько там было всяких дискуссий. Американцы предлагали сделать, например, антарктический вариант. Вообще отказаться от границ, сделать Арктику общей территорией. С чем, естественно, не согласились другие арктические страны. Были попытки начать переговоры по разграничительным линиям. Но опять все упиралось в вопрос, где, собственно, провести эти границы и кому принадлежит Северный полюс. Вот эти две точки остаются камнем преткновения. Понятно почему. Богатый край. Здесь сосредоточена основа наших стратегических ядерных сил сдерживания, морского, точнее, его компонента. Здесь сосредоточены многочисленные промышленные предприятия. Здесь залежи полезных ископаемых. Поэтому говорить о том, кому что принадлежит и как это все разделить, это на сегодняшний день очень спорно. Учитывая, что основа нашего морского компонента стратегических ядерных сил находится как раз в Северных морях. Если нас завести антарктический прецедент, это загнать наш атомный подводный флот в 12 морских миль от побережья. То есть придет конец нашим морским силам сдерживания. Нам придется попросту отказаться от морского компонента нашей стратегической триады. То же самое, но с другой стороны, характерно для Канады. Тогда Канада лишается всех своих преимуществ северо-западного прохода и отбрасывается, по сути, к своему собственному побережью. В чем здесь выгода для России, Канады или любой другой страны? Это выгодно Соединенным Штатам, потому что у них самый маленький арктический сектор. Американцы действуют по логике. Если у меня сектор маленький, пусть и у всех подряд он будет тоже маленький.
10: Я думаю, что нет. Реальная война в условиях Арктики будет воспринята как невозможная, в том числе и нашими конкурентами.
8: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
10: Они понимают, что в условиях Севера вести военные действия нецелесообразно по очень-очень многим позициям. Начиная хотя бы с того, что подобные нарушения экологического баланса приведут к изменениям серьезным в климате в самих странах, например, в той же самой Великобритании. А вот использовать Арктику воинственной риторики и против России, опять же, для того, чтобы, например, выделили средства для строительства ледоколов, это будет происходить. То есть противостояние в Арктике, не думаю, что оно будет касаться конкретного военного аспекта, реализуемого на практике, да, то есть когда мы уже говорим о столкновении военном. Но это не означает, что не будет именно использования Арктики вот в этой воинственной риторике. И, с другой стороны, Арктика чаще будет восприниматься именно как зона, которая тоже должна быть огорожена. Россию стремятся огородить или, так скажем, отгородить. Такое огораживание России происходит со стороны так называемого западного мира. Поэтому Арктика, которая является очень важным звеном для выхода в другие территории, да, другие регионы через полюс, да, это тоже тот момент, который будет рассматриваться. И здесь нас тоже будут ограничивать, огораживать и отгораживать.
11: Хочу еще раз повторить, перефразировать великого Ломоносова, когда он говорил, что богатство России будет прирастать Сибирью, теперь богатство России должно прирастать Арктикой, там основные наши запасы минерального сырья. Но вот освоение вот этих запасов минерального сырья должно идти параллельно с заботой о природе, о соблюдении всех требований, которые предъявляются хозяйственной деятельности в этом очень чувствительном регионе. Это первое. Второе – обеспечением безопасности, и экологической безопасности, и военной безопасности в этом регионе.
10: Никакой одной стране не под силу выполнять такие вот глобальные проекты.
8: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
10: В этом контексте это для нас тоже серьезные риски. Нам для реализации очень многих проектов, в том числе экологических, мы же следим и за течениями, из-за как раз мерзлотой, из-за ледовым покровом. Было сотрудничество именно в спутниковом наблюдении за движением и таянием льдов, которое носило международный характер, потому что никакой одной стране не под силу выполнять такие вот глобальные проекты. И получается, выбрасывание хотя бы одной страны из таких вот важных проектов означает сужение данных научных для того, чтобы мы могли сделать выводы о том, какие происходят процессы в Арктике. Безусловно, у нас есть научные школы, у нас есть возможности, инструментарий продолжать самостоятельно эти проекты. Но, тем не менее, мы будем ограничены в возможностях, да, в результатах, получать эти результаты и так далее, что будет, конечно, все-таки тоже влиять на наши исследования в Арктике. Соответственно, мы можем неправильно просчитать какие-то процессы. Ну, кстати говоря, и без нас тоже, без нашего участия, фактически ни один проект не будет реализован.
4: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о соотношении мужчин и женщин в политике.
12: От патриархата уходим, к матриархату не приходим. Возможно, и какие-то другие формы власти, где она не определяется полом. Действительно, долгое время было так, что правили мужчины. Правили ли женщины – это большой вопрос, кстати. Сейчас подвергается большому сомнению учеными и историками гипотеза о существовании матриархата. Не факт, что вообще такое было. Или если и было, то вполне возможно в таком очень небольшом числе народов. Поэтому мы должны, конечно, предположить возможность существования и третьей формы власти, где она не является исходно ни мужской, ни женской, а сочетает те и иные черты и, в общем, во власти более-менее равномерно представлены и мужчины, и женщины. То есть главный признак не пол, а какие-то другие признаки. Ну, например, заслуги, интеллект, патичность. Ну, в общем, тут подставьте то, что вам самому нравится. Кстати, можно выдвинуть еще следующую гипотезу, что в зависимости от главных критериев, которые общество предъявляет перед теми, кто идет во власть, будет меняться и половое распределение. В общем, перемены идут, но пока нельзя сказать с точностью, что они ведут в направлении матриархата. Вполне возможно, они ведут в направлении какой-то смешанной формы.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть вторая.
11: Мне вот был на земле француз, вот там несколько лет назад экскурсоводы, когда водили группы иностранные экскурсоводы, говорили, вот это острова, которые совсем недавно принадлежали России. Они как-то подзабыли, что это вообще российские острова, но теперь мы им напомнили, все там в порядке. Вот про это тоже забывать нельзя.
13: Арктика началась у меня с марта 1965 года, когда после окончания училища в Риге с красным дипломом я выбрал для себя то место, где бы хотел работать.
8: Юрий Чижков, капитан дальнего плавания, советник Всероссийского общества изобретателей по водному транспорту.
13: Специальность была радиооборудование самолетов и аэропортов, поэтому я прилетел в порт Певек, аэропорта Папельхина, и с того времени до 2000-х годов моя жизнь была связана с Арктикой. 5 лет, с 65 по 1970, я работал в Магаданском управлении гражданской авиации, раньше так оно называлось, и под нашим контролем были все аэропорты Чукотки, Магаданской области, и нам необходимо было держать радиооборудование самолетов и аэропортов в рабочем состоянии, чтобы в любое время могли самолеты прилетать, садиться в те аэропорты. В 1965 году осенью, можно сказать, на моих глазах утонул лесовоз, он так назывался «Витим лес». Зажатые льдами, и даже ледоколы, которые были рядом с ним в проливе Лонга, это между Врангеля и мысом Шмидта. Спасти его не смогли, людей всех спасли, а судно мы потеряли. Я прилетел в марте, кругом был снег и мороз, а на 1 мая мы проводили чемпионат по футболу в Певеке с представителями судов, которые остались зимовать в то время. И температура была минус 20 на снегу, и мы успешно провели этот наш местный чемпионат, что мне, конечно, после теплой Риги очень так понравилось. Минус 20 – это не мороз. Это нормальная температура для тех мест. Работать несложно, потому что аппаратура была простая. Мы ее всю изучили в училище, 3 года изучали. Ее не было большого количества, было только самое необходимое, потому что это далеко, и прилетели, когда мы туда, оборудование, радиолокаторы, радиостанции, ближний привод, дальний привод для авиации. Это для нас было все известно, понятно, и мы сразу включились в эту жизнь. Особых развлечений, чтобы отвлекали, не было. В нашем поселке было всего 600 человек, 500 были семейные, 100 были молодые люди, то есть 90 нас парней, таких 22-23-летних, и 10 девчонок, и клуб. Тогда рядом с нами никого не было, кроме американцев на Аляске, и местные жители иногда в те времена могли втихую пройти через этот пролив, который замерзал, Берингов пролив, насмерть. И были какие-то легенды, что они там как-то и встречались, и женились, или еще что. Судоходства никакого не было. А остались еще те старые связи, когда наши были русские поселения на Аляске. И, естественно, вот это осталось и передавалось из поколения в поколение, что там есть наши. И действительно, там русские были поселения, но они уже были русские, но они были под юрисдикцией Соединенных Штатов на Аляске. Военные базы были и на Чукотке, туда, где мы летали, там прямо на отмели стояли наши ракеты «Земля-воздух». Они были в полном боевом состоянии. Там был международный аэропорт и, естественно, была налажена радиосвязь вдоль берега Арктики. И воинские части были, и мы к ним тоже возили разные грузы, но это обычные военные части, которые занимались охраной наших границ.
14: Вообще земля Франца Иосифа, этот остров, он для моей семьи не просто географическая точка на карте. Мой папа, в числе прочих, строил вот ту самую военную базу «Арктический трилистник».
15: Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
14: Вернулся и рассказывал про эту землю, что там снега, белые медведи, как они все это строили, что там будет. И, конечно, когда меня пригласили в пресс-тур вместе с Министерством обороны на этот самый арктический трилистник, тут же полетела. Но тут же это мягко сказано, потому что по плану мы должны были переночевать одну ночь в Мурманске, рано утром вылететь на землю Франца Иосифа и вечером уже быть в Москве. Но эта земля, вообще Арктика и та зона, это настолько непредсказуемая природа, что наш самолет военный не мог вылететь в течение недели из Мурманска. Новая земля не давала погоды, и мы вот каждый день рано утром вставали, ждали вылета, не дожидались, возвращались в гостиницу. И вот так вот 5 дней провели в ожидании. Но все-таки потом облака разошлись, и нам дали буквально 3 часа. Мы срочно бросились в самолет. Когда мы полетели на землю Франца Иосифа, был май месяц, и был очень жаркий май, это 2019 год. В Москве просто тропики практически были, а в Мурманске, конечно, совсем другая погода, где мы зависли. И вот, когда наконец-то нам дали вылет, мы все погрузились в самолет. От Мурманска лететь около 3 часов. Группа была большая, состояла не только из российских журналистов, но и из иностранных. Там были и американцы, и китайцы, и итальянцы, и французы. И, в общем, борьба за место около иллюминатора была вообще жесткая, потому что китайцы оккупировали все и снимали каждую секунду вообще полета и подлета к земле Франца Иосифа. Но на самом деле пейзажи там монотонные, я бы сказала, снега лежат, хотя нам повезло с погодой, было всего минус 15, конец мая, и военные метель нас встретили, вот так. Военные, которые там живут, сказали, что «О, это у нас на самом деле тепло, уже весна началась, но это вот минус 15, идет снег, все белым-бело, взлетно-посадочная полоса покрыта толстым слоем льда, и, как я понимаю, что это вообще нормальная обстановка, когда военные самолеты туда садятся вот как на каток». Сразу, как мы вышли из самолета, нас посадили в специальные автобусы, чтобы вы понимали, там, конечно, суровейшие условия труда, и поэтому техника вся специальная, особенная, как нам объяснили, что эти автобусы даже никогда не глушат, потому что в сильные морозы их невозможно будет завести. Сначала нас привезли к тому месту, где стоят береговые ракетные комплексы «Бастион». Вы их могли видеть на Красной площади в Парад Победы. Они тоже присутствовали несколько раз. А там в снегах, в арктических, эти установки смотрелись, конечно, особенно колоритно, грозно. Стоят они прямо на берегу Северного Ледовитого океана, и нам, конечно, очень повезло, потому что в тот момент, когда мы подъехали к этим установкам, как раз к берегу подходил ледокол. Связь с землей Франца Иосифа – это отдельная, конечно, история. Туда можно либо долететь на самолете, но, как вы уже поняли, с погодой может настолько не повезти, что можно застрять там на месяц и на два. Либо это ледоколы, которые идут по льдам. Тут более надежный, но более долгий транспорт. Мы увидели в тот день и бастионы, и ледоколы, и айсберги, но с белыми медведями немножко не повезло, мы не успели к тому моменту, когда они подходят к людям. Но зато после того, как мы немножко промерзли, нас отвезли уже на Трилистник, где живут наши военные. Почему называется, собственно, база Трилистник? Потому что само здание похоже по форме на вот это растение. Там такой купол центральный, три еще от него отходят поменьше купола. Выглядит, как будто эта космическая тарелка приземлилась туда, в эти вечные снега. Внутри обстановка совершенно не напоминает военную часть. Мой папа военный, я выросла в военных городках и бывала в военных частях. То, что там на земле Франца Иосифа, это совершенно нового типа база военная. Те, кто там служит, они находятся вдали от дома и подолгу, где-то по полгода, по 9 месяцев командировки. Конечно, там попытались создать максимально домашние условия. Военные живут в комнатах на 2 человека. У них есть телевизор, отдельный свой санузел. Питание там на Трилистнике тоже не такое, как обычно в военных частях. Нас покормили, и там есть специальное меню, в том числе с усиленными витаминами, так скажем. Там есть и яблоки, и бананы, что вообще, я думаю, что в принципе на земле Франца Иосифа бананы всю нашу историю земли появились буквально вот с появлением Трилистника. На Трилистнике есть даже сауна, есть отдельно свой храм с батюшкой, и бильярдная комната и прекрасная библиотека. Конечно, многие мечтали увидеть и белых медведей, которые живут на этом архипелаге. Но, как нам сказали жители острова военные, что вам повезло, что вы их не увидели, потому что белый медведь – это довольно суровый хищник и людоед. И сами они с ними стараются не встречаться. Хотя мишки подходят к базе, и даже специально от них сделаны ограждения такой проволокой. Хотя больше там, собственно, заборы-то не нужны, потому что там никого нет, кроме наших военных. Вот только медведи могут стать гостями этой базы. На самом деле это здание Трилистника, и все, что вокруг него, это тактическая установка. Здесь располагается группа противовоздушной обороны Северного флота. Северный флот – это основной защитник русской Арктики. И вот с 2018 года здесь, на Трилистнике, стали постоянно нести вахту наши пограничники и ракетчики.
4: Продолжение через несколько минут. Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны?
16: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама.
17: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495
18: 8-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда

0: Поддержку после разрушительного землетрясения. В МИДе республики подчеркнули, что Каракас высоко ценит готовность братской Москвы протянуть руку помощи в сложный период. Ранее в страну прибыли российские эпидемиологи. Кроме того, Россия направила гуманитарную помощь, в том числе продовольствие и медикаменты. В конце июня на севере Венесуэлы произошли два мощных подземных толчка, жертвами которых стали почти 3000 человек.
1: О расследованиях.
0: Следственные ведомства России и Беларуси организовали постоянный обмен материалами по делу об атаках украинских беспилотников на пассажирские автобусы. Следователи двух стран ведут расследование параллельно и координируют свои действия. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Республики Константин Бычек после встречи с российским коллегой Александром Бастрыкиным. В июне дроны атаковали в Брянской области два гражданских автобуса, в которых находились белорусские граждане, в том числе дети.
1: О пожарах.
0: 10 тысяч человек эвакуировали на юге Франции из-за распространения лесного пожара. Об этом сообщает BFM TV. Власти департамента сообщили в соцсетях об эвакуации 25 муниципалитетов, находившихся в районе лесного пожара. Метеорологическая служба Франции объявила о риске возникновения лесных пожаров в понедельник. 7 департаментов на юго-востоке страны отнеслись к очень высокому риску. Еще 41 департамент находится в зоне высокого риска. По некоторым данным, во Франции уже сгорело более 2000 гектаров леса. Причиной возгорания стала аномальная жара в Европе. Больше всего пострадали Франция, Испания и Португалия. В общей сложности в странах сгорело более 17 гектаров леса.
1: О помощи.
0: Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей платных образовательных услуг начнет работу 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Горячая линия продлится до 17 июля. Специалисты проконсультируют граждан о порядке заключения договоров, оплате и возврате средств. Также они помогут оформить претензии к образовательным организациям. Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
1: О футболе.
0: Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар превзошел единственного трехкратного чемпиона мира и соотечественника Пеле по количеству проведенных матчей на мировых первенствах. Неймар вышел на замену на 67-й минуте игры 1/8 финала против команды Норвегии. Теперь на его счету 15 встреч на чемпионатах мира. Пеле принимал участие в 14 матчах турнира. Рекордсменом среди бразильцев является Кафу. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Виктория Фоменко, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть третья.
2: Мы должны думать о укреплении нашей безопасности, потому что у нас большая арктическая граница. За рамками этой границы это свободное пространство, но в то же время, значит, это зона наших интересов. И поэтому мы обязаны сделать все, чтобы тот, кто ходит под иностранными флагами в этих водах, тот, кто пролетает над этими местами, тот, кто исследует эти просторы, он все-таки сообразовывал свое присутствие с международным правом и с нашими интересами.
3: Дмитрий Медведев, 2012 год.

0: Я вижу Арктику как кратчайший путь для торговых отношений между Европой и Азией.
1: Юрий Чижков, капитан дальнего плавания, советник Всероссийского общества изобретателей по водному транспорту.
0: В море у нас принято так, что необходимо всегда минимум иметь два выбора для безопасности мореплавания из одной части в другой. Поэтому, если что-то случается на юге, там землетрясения, какие-то блокировки, вот как Суэцкого канала, то понятно, что нужен какой-то экономичный путь. Раньше, когда Суэцкий канал был блокирован, наши суда торговые ходили вокруг Африки, вокруг мыса Доброй Надежды. Это занимало много времени, много средств, и там условия климатические, и штормовой Индийский океан, и 40-е ревущие широты Атлантического. Это было для человечества

общем-то видении. Сложно. А ходить через арктические наши тут льды при условии ледовой проводки безопасной, ну, на 10-12 суток короче, и особенно на Тихоокеанское побережье Соединенных Штатов, Канады, этот путь самый выгодный, самый короткий, и, естественно, его нужно развивать в добрососедских, в мирных целях. Так пока еще складывается иногда отношения между странами, что хотят глаз положить и на нашей территории, что у нас территорий слишком много, и даже в Арктике там под 30 миллионов квадратных километров, что там у нас население мало, полезных ископаемых много, и как-то бы принять участие. Я считаю, что в добрососедских мирных отношениях такое участие приветствуется. Как говорил Макаров 100 лет назад, Арктика – это фасад России. Естественно, мы рады на этом фасаде всех принимать, но покорябать его, поломать или еще что, естественно, мы не дадим. Они хотят забрать то, что принадлежит России. А если будут ходить ледоколы, вооруженные там пушками, ракетами по Северному Ледовитому океану, то, естественно, мы этого не должны допустить.

0: Конечно, мы идем к новому туру обострения межгосударственной борьбы. И, естественно, Арктику это затронет, как и любую другую территорию. Тем более, что границы там сложные.
1: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
0: Главная проблема Арктики, кстати, одна из главных, в том, что это одна из немногих территорий, где у нас с США есть прямые границы. Это та одна из немногих точек, где у нас есть прямые территориальные споры с американцами. Нам там есть возможность, к сожалению, столкнуться напрямую. У нас с 1867 года был подписан Соединенными Штатами договор о границах по Арктике. Границы проходят, было решено, через Берингов пролив и дальше по линии, теряющейся в бесконечности. Затем американцы нарушили эту линию в 80-е годы 19 века. Открыла их экспедиция Делонга, так называемые острова Делонга, рядом с Новосибирскими островами. Их экспедиция Данхауэра обследовала устье Лены. Почему срочно Александр III направил экспедицию барона Толя, которая, кстати, искала в том числе землю Санникова? Потому что боялись американцев. И поиски, да, этой земли Санникова были связаны в том числе с тем, чтобы американцы не отрезали нас от Северного полюса. Американцы то ли признали, то ли не признали, что Толь провозгласил острова Делонга нашими. Хотя открыты они формально американцами. Раз. Второй момент. В 1934-м мы выделили Восточно-Сибирское море из Чукотского моря. Американцы сказали, что они его не признают. Ни сам факт выделения Восточно-Сибирского моря, ни его внутренний статус России. Он не признается американцами. Дальше, третий момент. Американцы не признают статус Северного морского пути как внутренней транспортной артерии России, в чем их поддерживают юридически Швеция и Норвегия. Шведы говорят, что первыми его прошел швед Норденшельд, а норвежцы говорят, что первыми его прошел Нансен. Ну и, наконец, у нас есть теперь проблема в другом океане, правда, тесно с этим связано, в Беринговом море. Вспомните, да, 79-й год наш Верховный Совет подвинул границу в сторону США, Евразии и Северной Америки. Американцы это не признали, образовались спорные шельфовые зоны. Но если мы сдвигаем шельф в Беринговом море, то мы сдвигаем их и в Беринговом проливе, где проходит наша граница. А раз мы сдвигаем в Беринговом проливе, мы пересматриваем в Чукотском море всю линию 1867 года. Теперь представьте себе расхожий сценарий. Американский и шведский корабль заходит в Восточно-Сибирское море. Будем мы его бомбить или нет? А большой вопрос. Пойдет по Северо-морпути, не спрашиваясь нашего руководства. Будем топить или не будем? Большой вопрос. Вот пока они начнут, я думаю, с серии именно таких вот провокаций.
2: На сегодняшний день по количеству ледоколов, по их мощи и по их энергетическим установкам, атомные энергетические установки на наших ледоколах, мы лидируем, и догнать нас невозможно.
1: Юрий Чижков, капитан дальнего плавания, советник Всероссийского общества изобретателей по водному транспорту.
2: За 100 лет развития ледоколостроения, начиная с адмирала Макарова и с его ледокола «Ермак», идея или сам способ прохода через льды не изменилась. Настолько гениальный был проект Макарова, и это подтвердил ледокол «Светогор», построенный в 1917 году. Она сохранилась. Я начинал работать на ледоколе, названном «Илья Муромец». Он был построен в Швеции по заказу фашистской Германии, и они его хотели использовать для работы в Финском заливе и в Неве. Ледокол был после войны переправлен на Дальний Восток, и я после училища был направлен туда четвертым помощником. Так вот, ледокол был по своим параметрам гораздо лучше, чем сегодняшние самые мощные ледоколы. На базе этого ледокола у нас была целая серия ледоколов 97-го проекта, которых было построено более 40 штук. Мы не пытались захватить полярные воды, которые прилегают к Аляске или там прилегают к Канаде или к Дании, Гренландия. Поэтому то, что мы делали для себя, и я считаю, делали правильно. У шведов, у норвегов, у финнов, у них нет таких просторов. Хотя Финляндия сейчас находилась до последнего времени в самом таком привилегированном положении в отношении заказа и разработки арктических судов. Потому что Финляндия в силу дружеских отношений, мы ей помогали, и она на этом, можно сказать, построила свою судостроительную промышленность. Но на сегодняшний день проекты Финляндии не отвечают тем требованиям, которые сейчас есть в Арктике. Другие страны строят ледокольный флот не для работы в Арктике, а для исследовательских своих целей, ну, естественно, для изучения территорий, прилежащих к нашей Арктике, чтобы эти данные использовать для погоды, для других каких-то задач. Ну и не забывают, естественно, и военные задачи, которые при необходимости они за счет этих исследований могут для себя применить и делать.
3: На самом деле мне очень удивительно вот такое оголтелое движение против России, стремление ее от нее отгородиться.
1: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
3: Культура отмены, так называемая, которая касается сотрудничества в том числе в Арктике. И сейчас мы знаем, что идет бойкот России как председателя Арктического совета со стороны других стран. Безусловно, такой отказ, широкомасштабный отказ от всех проектов. Да? Но если уж отменять Чайковского, то, конечно, мы понимаем, что в этом контексте отмена любых научных проектов, она тоже следует в результате этой политики, которая проводится по отгораживанию от России. Да, в этом смысле это тоже, кстати, риски дополнительные, и даже военные риски, хотя, еще раз повторю, я не думаю, что это касается прямого столкновения, но это тоже повышает риски этого столкновения все-таки, потому что недостаток знаний друг о друге, когда люди выходят из диалога, они впадают, простите, в паранойю. И буду думать о том, создавать эти вот картины, образы ужаса в себя в голове, не зная реальности. Не общаясь с этим человеком, да, с этим партнером, с этим государством, они будут создавать картины ужаса об этом государстве, не имея прямого контакта, прямого диалога. И вот это тоже, конечно, дополнительные риски.
4: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о перспективах Турции на предстоящем саммите НАТО.
6: Американцы реализуют программу «Пурл» по поставке вооружений на Украину по 15 миллиардов долларов, получают от евростран. А турки уже претендуют даже перебить в данном случае США, возможно, по объему новых контрактов, потому что предлагают всю расширенную линейку вооружений. При этом США в это же время обязались поставить вот авиадвигатели для Турции там почти миллиард долларов и ряд других инновационных военно-технических изделий, которые турки пока только налаживают производство. То есть здесь, в принципе, речь идет о больших деньгах на этом саммите. Деньги, прежде всего, будут зарабатывать турки. А тратить за все и платить будут, естественно, европейцы, которые сейчас, собственно, уже не первый год как перешли в статус основного такого тягового механизма альянса. На себе взвалили этот крест, за все платят, со всем соглашаются.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
7: За Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть четвертая.
8: Там есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит. Там есть часть ее территории, Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать.
1: Вячеслав Володин, председатель Госдумы.
0: Немножко пусть американская пресса с англосаксонским пафосом пошумит. Путин хочет забрать у нас Аляску. Кошмар, караул, безобразие.
1: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
0: Пугнуть их тоже как-то надо, чтобы они не наглели уж совсем, правда? А иначе он совсем чувствует себя в полной наглости. Учитывая трусоватость англосаксонского обывателя, это очень даже неплохо.
9: Вопрос. Скажите, есть ли в планах присоединения Аляски к России? Пенсионерка Фаина Ивановна.
10: Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска?
0: Продажа была абсолютно законной. Причем Аляска вообще не была частью Российской империи. Это было личное владение императора и царской семьи, которым принадлежала русско-американской компании, где императорская семья была главным акционером. То есть это было такое коммерческое предприятие. И Александр II продал не часть России, а личные владения своей семьи. Большая разница. А Крымская война все показала очень хорошо. Потому что прекрасно понимали, что не удержим мы Аляску. У нас туда до сих пор нет ни одной железной дороги. Нам даже в Крымскую войну пришлось договариваться с англичанами, точнее, русско-американской компанией, что они не распространят военные действия на Аляску. А ну, распространили бы. Представьте, что англичане или американцы захватывают Аляску. Чем мы могли им реально ответить во второй половине 19 века? Ничем. Нам пришлось бы проглотить невиданное унижение.
10: Кстати, Аляска была продана где-то в 19-м, что ли, веке. Луизиана была продана французами в это же время примерно американским Соединенным Штатам. Тысячи километров квадратных, тысячи, были проданы за 7,2 миллиона долларов. Правда, золотом, но недорого. А у нас северная страна. 70% нашей территории сегодня относится к районам севера и крайнего севера. Аляска – это разве южная? Тоже холодно там. Давайте не будем горячиться.
3: Но сейчас уровень международного противостояния достиг точки критической, да, апогея своего, что он уже касается и Арктики.
1: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
3: Повестка сотрудничества в Арктике, в том числе в разработке энергоресурсов, в том числе в климатической повестке, да, в совместных научных исследованиях, она была подменена конкуренцией. Но эта конкуренция сюда пришла, в Арктику, не из самой Арктики, да, а совершенно из других регионов. И поэтому сотрудничество сменилось в том числе и военным противостоянием в Арктике. В частности, вот все заявления, которые были сделаны теми же самыми американскими лидерами, да, они касаются именно того, что Россия является наиболее таким военизированным представителем, участником арктической повестки. То есть у нас больше возможностей военного присутствия в Арктике, что, понятно, исходит и из наших территориальных возможностей, да, и контроля над этими территориями и так далее. А вот они говорят о том, что у них недостаточно таких вот точек опоры в Арктике, им нужно их наращивать. Отсюда вот как раз стремление Соединенных Штатов Америки повлиять на решение Финляндии и Швеции, стран Арктического Совета, на их вхождение в НАТО. Это тоже один из важных вопросов и в арктической повестке. Поэтому получилось так, что вот это противостояние глобальное, кстати говоря, именно оно тоже заставило США более активно заниматься арктическими делами, поскольку вот до недавнего времени сама Арктика не вызывала какого-то большого ажиотажа в политическом истеблишменте США. И, в общем-то, никто там не рассматривал, что Арктика является зоной жизненных интересов для США. Нет, вот этого как раз не было. И вот именно из-за конфликта или конкуренции, вообще противостояния в целом, Арктика попала в поле зрения, более активное поле зрения США. И сейчас мы понимаем, что они будут наращивать свое присутствие. Опять же, конкуренция касается не только военного, да, присутствия, конкуренция касается сейчас и освоения этих территорий с помощью строительства ледокольного флота, например. Да. Опять же, здесь указывают те наши конкуренты, что именно Россия обладает такими возможностями в наибольшей степени. Да. Вообще-то это лидер ледоколостроения.

0: Поэтому здесь, опять же, возникает для них ощущение, что необходимо конкурировать очень жестко. Например, наше ледокольное сопровождение по Северо-Морскому пути рассматривается Китаем как возможность для логистики, а для других стран это указание на то, что они проигрывают, они уступают в этом отношении России. И значит, у них будет меньше возможностей, потому что даже Британия на самом деле в своей стратегии арктической, она же предлагала даже свои порты сделать частью вот этого Северно-Морского пути, связать, да, потому что у британцев тоже были интересы поучаствовать в выстраивании логистики доставок грузов по Северно-Морскому пути, и они, конечно, хотели тоже на себя этот путь замкнуть, будучи лидерами вот таких морских грузоперевозках и обладая страховыми компаниями, которые занимаются страховками таких грузоперевозок морских и оказывают другие налоговые финансовые услуги и так далее. Они, конечно, стремились и вот в этом направлении действовать, а сейчас они скорее начинают противодействовать России, российской стратегии освоения Северно-Морского пути. И в этом контексте, да, мы говорим о том, что очень серьезно вырастает конкуренция. Но еще раз повторю, что конкуренция вырастает не из-за самой Арктики. Вот в чем беда. А из-за других регионов, да, где проходят конфликты, и из-за глобальных интересов, где Арктика является одним из таких интересных пространств, полюсов притяжения уже, да, можно так сказать. И вот, в общем-то, да, можно как раз и фиксировать нарастание конкуренции, и можно говорить о том, что она будет дальше только расти, и именно, к сожалению, она будет расти скорее в военном сегменте. Другие страны будут военизироваться, да, вот в этом регионе, и это очень серьезная угроза. Идут ледоколы.
1: На арктических территориях сконцентрированы практически все направления национальной безопасности нашей страны. Сейчас, с учетом санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание.
0: Отсюда вот как раз стремление Соединенных Штатов Америки повлиять на решение Финляндии и Швеции, стран Арктического Совета, на их вхождение в НАТО.
2: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
0: Нужно признать, что, в общем-то, и Финляндия, и Швеция, как говорится, были уже обручены с НАТО, просто день свадьбы не был назначен. И мы говорим о том, что Балтийское море, которое рассматривается как тоже выход и в Арктику, в Северную Атлантику, это очень важное направление. Таким образом, НАТО превращает Балтийское море в свое, так сказать, внутреннее озеро и контролирует, в общем, и южные берега, и северные берега Балтийского моря. Поэтому здесь очень такая сложная ситуация выстраивается для России с точки зрения именно безопасности. И дополнительные выходы именно к Арктике, которые будут контролироваться НАТО, для нас тоже не самый приятный вариант. Но опять же, повторю, это зависит именно от того, как будет развиваться военная инфраструктура. Хотя понятно, что она действительно будет, скорее всего, туда приходить, но здесь позиция очень четкая у России. Если есть военная инфраструктура, то это означает соответствующее изменение нашей повестки в области безопасности, нашего взаимодействия с этими государствами. Это было все озвучено, естественно, что и Финляндия, и Швеция понимают эту ситуацию, но, скорее всего, было определенное давление.
3: Последние 10 лет показали интересную вещь. Мы до сих пор очень плохо знаем карту Арктики.
2: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
3: Там идут термокарстовые процессы, появление новых островов, раз. И второй момент, помимо этого, оказывается, что там есть еще и неоткрытые острова до сих пор. Только в районе земли Франца Иосифа в 16 году были открытия новых островов. В 13 году открыли остров Яя, недалеко от Новосибирских островов. Кстати, примерно в том квадрате, где искали таинственную землю Андреева. Что там к северу от Новосибирских островов, до сих пор темная история. Поэтому, когда мы во многом пока еще эта схватка вслепую, мы еще не до конца даже представляем себе физическую карту Арктики. А вот если появятся спорные острова, то это может только усилить схватку.

за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны?

0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Писатель Ник Перумов про антироссийские настроения в Америке.
2: Много лет прожил в разных штатах Америки, путешествовал по Америке и по миру. И я могу сказать, что вот на уровне обычных, нормальных людей, моих коллег, соседей, никакой русофобии не было. А вот со стороны медиа, да, вот это вот шло, и эта демонизация, это тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает есть.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Силы ПВО этой ночью сбили 11 беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил он. В каком районе сбили дроны, не уточняется. О пострадавших и разрушениях информации нет. Кроме того, Росавиация сообщила о вводе ограничений для столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Они принимают и отправляют самолет только по согласованию с соответствующими органами, сообщили ведомстве. Меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов, подчеркнули в Росавиации.
0: О политике.
3: Европейцы уже несколько месяцев публично говорят о намерении возобновить диалог с Россией. Однако никакого диалога не выйдет, если ЕС не будет учитывать интересы Москвы. На это обратил внимание замглавы МИД России Михаил Галузин. Дипломат заверил, что для России приоритетна ее позиция по вопросам безопасности и реалия на земле. ЕС должен это уважать, указал замглавы МИД.
0: О выплатах.
3: В России намерены подчеркнуть особое отношение государства к многодетным семьям. Для них предлагается ввести выплату ко дню семьи. Семьи, любви и верности. С инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он считает, что размер выплат должен зависеть от количества детей. Член общественной палаты Российской Федерации отметил, что предложение стало бы еще одной важной мерой поддержки родителей. Ранее в России призвали сделать 8 июля выходным днем для всех.
0: О футболе.
3: Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 2-1. Соперник Норвегии определится в матче между Мексикой и Англией. Игра прошла на стадионе MetLife в США. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
0: О космосе.
3: Глава НАСА заявил, что США ведут космическую гонку с Китаем за первенство высадки на Луну. По его словам, у него нет сомнений в возможностях КНР. Подчеркивается, что разница в графиках двух стран составляет всего месяца. В 2027 году США собираются начать строительство лунной базы. Глава НАСА заявлял, что запускать миссии на спутник планируется практически ежемесячно, и эти полеты должны стать подготовкой к путешествиям на Марс. К началу 2030-х годов Луна должна стать аналогом МКС, подчеркнули в НАСА. О валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
0: все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
4: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично», и я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. В гостях у меня сегодня писатель Андрей Абрамов, и он здесь совершенно не случайно, потому что мы будем говорить о теориях заговора в том числе сегодня. Андрей написал книгу, которая называется «Эпштейн. Империя монстров». Это первое серьезное такое исследование того, я не побоюсь этого слова, кровавого феномена, с которым мы столкнулись на рубеже нового столетия. И, в принципе, у нормального человека волосы дыбом встают, когда мы изучаем эти документы. Вот человек, который выдержал это все и написал книгу «Эпштейн», еще раз напоминаю, «Эпштейн. Империя монстров», Андрей Абрамов, писатель, сегодня здесь у меня в студии. Андрей, добрый вечер.
5: Добрый вечер, добрый день. Возможно, странно слышать от автора, написавшего книгу про Эпштейна, пожелание доброго дня, потому что тема действительно такая мрачная. Но она вполне укладывается в нашу сегодняшнюю канву, в беседы с вами про те самые теории заговора, а не личность Эпштейна и его биография. Она, по сути, неотделима от всей этой конспирологии. Мы про это в книге говорим, но эта конспирология, она, знаете, она присутствует и в нашей с вами жизни, даже вот в сегодняшних происходящих событиях.
4: Ну вот интересно то, что мы когда говорим о происходящих событиях, о ежедневных наших заботах, где, казалось бы, есть место конспирологии? Но с другой стороны, вот давайте посмотрим то, что происходит, главное событие этой, ну, может быть, и просто...
5: Последних парочки, конца, я бы так сказал, да. Июня, середины.
4: Да, да. То, что заботит сейчас, ну, практически каждого человека в Российской Федерации в той или иной степени, я говорю про бензиновый кризис.
5: Бензин, да. Топливный дефицит, бензиновый кризис, как только не называют... Но тоже важно, а как называть-то, да, говоря, если мы говорим топливный дефицит, бензиновый кризис, то сразу же как бы придаем какую-то оценку этому, что ой, все плохо, все пропало. Но так ли это на самом деле? Да, у медали две стороны, и от этого самого пресловутого кризиса две стороны. И сразу скажу, я там не экономист топливно-энергетического комплекса, я не нефтяник никакой, я просто вообще филолог по образованию, да, и казалось бы, что ты лезешь в эту тему. Но я параллельно работаю в отделе московского выпуска «Комсомольской правды», это моя как бы штатная работа, и еще 23 июня я лично на своих двоих обходил заправки на Садовом кольце в Москве, потому что тогда начали разгонять первые новости о том, что в Москве очереди на заправках.
4: Вот тут очень правильное слово, простите, я вас сейчас перебиваю, Андрей, потому что я именно этого слова и ждал. Разгоняют.
5: А, да, а по-другому и не скажешь. Вот 23 июня мне редактор говорит, слушай, пройдись-ка ты по заправкам, посмотри, что там происходит, давай в такой, много не пиши, просто фоточки покажем, есть там очереди или нет, разберемся, все станет видно. Ну, я на своих двоих еду, пошел, обошел. Не было очередей 23 июня. Значит ли это, что кто-то скажет, да, Абрамов врет, там, не знаю, это подыгрывает правительству, он проплаченный, я сам стоял в очереди. Ну, да, где-то, я вам говорю про 23 июня, когда ходил. Сейчас в Москве, я лично повторюсь, я не видел очередей, но читаю в том числе каналы наших военкоров, корреспондентов «Комсомольской правды», какие-то другие каналы, где-то действительно есть столпотворение на заправках, да, где-то 15, где-то 20 минут. Есть ограничения продажи, это все есть. Но подождите, почему мы об этом вдруг стали так много говорить и переживать из-за этого? Откуда вот эти видосы взялись в сети, когда приезжает какой-нибудь с галлонной канистрой, там, не знаю, там, центнерной канистрой какой-нибудь грузовик, и туда мужики заливают кучу бензина, это все выкладывают в сеть, что посмотрите, кому-то вот КамАЗ бензина продают, а мне вот там 20 литров на мою Ладу Весту заправить нельзя.
4: То есть мы здесь видим... Классический пример манипуляции.
5: Раскачивание, манипуляции, вбрасывание. Возможно, то есть, как такое чувство, вот моя теория заговора в следующем. Значит, не секрет, что у России есть враги, и они мониторят, да, что у нас происходит постоянно.
4: Для них это важно. Не только мониторят, не только мониторят.
5: И они умело где-то вкидами нарочито сгенерированными там какими-то ИИ нейросетями, где-то наши граждане сфоткали очередь на заправку, ну, зря там в чат отправить, в чат своего дома там спрашивают. Вот я тоже состою по работе в нескольких чатах, в нескольких районах Москвы, скидываю там, есть у нас на заправке у нашего дома очередь, скиньте фотку, там скидываю, там, не знаю, в пятницу вечером. Ну, конечно, в пятницу вечером есть очередь, на даче все москвичи поехали. При этом еще раз, я не хочу, чтобы я звучал так, что я вот такой...
6: Проблема есть. Но это не того уровня и не того, как бы это правильно сказать... Не того направления.
5: Да.
6: Да, потому что направление сейчас какое? Все плохо, все рушится, все падает. Вставать нужно, значит, не то что в очередь, нужно вставать с вилами, значит, идти там и так далее, и так далее.
5: Штурмовать АЗС и, да, и всех, да, людей, да, которые, да, это устроил. Да, да.
6: Это все специально задумано. Это вот там какой-то кровавый олигархат для нас готовит, значит, какую-то страшную жизнь. На самом деле, я вот для себя такое маленькое-маленькое расследование провел. Когда мне кто-то звонит и говорит, там, ты знаешь, что он, там, вот на той заправке вот будет бензин, я говорю, ну, а зачем ты мне говоришь? Ну как, ты разве не знаешь о том, что сейчас надо затариться? У тебя есть канистры? Я говорю, нет у меня канистр. Я говорю, одна есть маленькая, но на всякий случай всегда, когда в дальняк еду, мало ли что, я с собой 5-литровую беру, но только в крайних случаях. А в смысл в чем? Он говорит, ну ты что, в другой стране живешь? Я говорю, да нет, я в этой стране живу. Но ты откуда этого взял? Вот расскажи мне. Кроме того, что тебе Серега, Сашка, Ваня и Валерка подтвердили. Он говорит, ну как, вот в чатах же пишут. Я говорю, хорошо, давай разберемся. В каких чатах пишут? Где ты это увидел? Где ты прочитал? Скинь мне, пожалуйста, ссылочку. Он скидывает ссылки, я начинаю смотреть. И, как правило, в 99 случаях из 100 следы ведут не к обыкновенным пользователям бензина, и даже не тем, кто занимается топливным, как сказали, бизнесом. Там в основном аналитика вполне себе, кстати, удобоваримая. Ну, предположим, кто-то пишет из специалистов, 20% меньше в результате там того-сего падения обломков мы сейчас производим, но это будет выправлено. Хочешь сказать, 20%? 20% – это не то, что мы наблюдаем на заправку и куда мы идем. Это совсем другое. Воздействие на человеческий мозг, вот это вот, видится мне как определенная информационная атака. Потому что по-другому я это... Опять же, возвращаясь к нашей своей любимой теме, теории заговоров, я вижу это как классический заговор.
5: Да, и смотрите, тут кому-то может показаться, что вот вся эта конспирология, теория заговора, это там благодаря сериалу «Секретные материалы» возникла, в России там пришло в 90-е годы, сейчас очень часто мы какие-то продуцируем теории там про политиков или... Там, условно говоря, самая известная теория заговора – это там про зону 51, где прячут пришельцев в Америке. Но подождите, в истории России были тоже свои теории заговора, которые разгонялись отчасти населением из-за каких-то страхов. И сейчас еще поговорим, еще из-за кое-чего еще одного они разгоняются. Можно вспомнить соляной бунт при Алексее Михайловиче, да, когда в Москве был. Можно вспомнить коронацию Николая II на Ходынке, когда люди там за пряники эти пошел слух, что пряников будет там 5000 только роздано, и люди вот устроили эту страшную давку, и в итоге царствование последнего императора началось с трагедии. Но почему это еще происходит? Плохо, возможно, недостаточно хорошо говорят с людьми, те, кто сидит сверху. Не хватает вот этой контрпропаганды, умный и своевременный, потому что и Дмитрий Песков у нас говорил, что Кремль держит на контроле ситуацию, и из правительства, там, зам и Мишустина говорили, ребята, мы работаем, знаем, сейчас разрулим, сейчас все сделаем. И они причем это тоже сказали, ну, спустя, может быть, день-два после того, как основной пик волнений какой-то вот в соцсетях за...
6: Да, вот эта задержка, кстати, меня, да, тоже очень интересует.
5: Задержка, вот, да. Почему такой люфт? Ну, может, информационка у нас это иногда хромает.
6: А может быть, нужно одобрить на всех этажах?
5: Да, возможно, вертикально власти, вот это пресловутое, пока начальник, а говорим мы об этом, не говорим, а как мы об этом говорим, это большое искусство рассказать целой стране, 140-миллионной, о том, что у нас происходит с бензином, и все будет хорошо, потому что если скажешь, ребята, не волнуйтесь, ну, ребята не поверят, да, просто нас никто не верит, нужно там цифры, графики, показать какие-то действия, работу, и это все, опять же, играет на руку нашим врагам, которые... И про обломки. Ну,
6: потом... понятно, любое напряжение в обществе, оно так или иначе играет им на руку. А здесь такое напряжение, потому что, как я уже сказал в начале нашего разговора, это касается каждого человека, потому что, как вы сказали, в пятницу вечером все едут на дачу, а если ты не можешь поехать на дачу, ты уже начинаешь нервничать.
5: Да-да, а как это я там на работу? Вот я вчера читал, а что с такси, да, у нас, ну, такси вообще-то транспорт, который зависит напрямую от бензина, да, и обеспечивает, ну, в Москве это полноценная часть общественного транспорта, да. такси ездят, такси также где-то стоят в очередях, но они никуда не делись. Мне кажется, это тоже большой показатель, там, сколько в Москве 500 000 такси в московском столичном регионе, если я ничего не путаю, где-то же все эти машины заправляются, они же все выходят на линию, да, и все нормально. Я тоже не хочу выглядеть, опять же, каким-то охранителем тут вот правительственных порядках и государственным человеком, хотя, может, я такой есть, но призываем к какому-то благоразумию.
6: Здравому смыслу. Да. Просто, дорогие друзья, вот мы сейчас здесь с Андреем Абрамовым, еще раз напоминаю, Андрей Абрамов, писатель, автор книги «Эпштейн. Империя монстра», который, собственно говоря, и разбирает вот подобные вещи, заговоры, международные заговоры. Мы призываем вас к здравомыслию. Просто включайте голову, дорогие друзья. Но если вы сейчас купите 200, 300, 400, 500 литров бензина и будете складировать его у себя в подвалах, на балконах, на дачах, к чему это вообще, зачем это, к чему это приведет? Во-первых, это опасно.
5: Да-да-да, были уже такие ситуации, между прочим. Да. То есть, я не говорю, что они... То есть, люди периодически складируют где-то топливо, там, может быть, для сельхозработ, кто-то на даче, это все в один момент случайно загорается, и происходит еще большая трагедия.
6: Абсолютно, абсолютно. А большое спасибо, Андрей, еще раз напоминаю, Андрей Абрамов, писатель, автор книги «Эпштейн. Империя монстра», сегодня здесь у меня в программе «Все не так прозаично», обсуждаем главные новости как страны, так и мира. Вернемся буквально через 2-3 минуты после блока новостей.
0: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политик и предприниматель Виктор Бут об игнорировании международных юридических норм на Западе.
8: Что мы наблюдаем последние 10 лет процесс? Во-первых, мы говорим о правовом каком-то статусе. А о каком праве мы с вами говорим? Международное право полностью выкинуто, будем так говорить, на задворки истории. Про него уже никто не упоминает. Совбез ООН превратился просто в какой-то декларационный клуб, мнение которого, в принципе, уже никому не нужно и не важно для начала любых боевых действий. Даже Женевская конвенция не работает ни во время проведения СВО со стороны украинских формирований, не как и сама Америка, например, при последних ударах по Ирану. А я уже не говорю про Израиль и то, что он делает и в Газе, и на юге Ливана, и при ударах на Бейрут.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
0: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
6: Мы продолжаем программу «Все не так прозаично». Автор ведущей программы я, Вячеслав Коновалов, и сегодня у меня в гостях писатель Андрей Абрамов, автор книги «Эпштейн. Империя монстра». Это первое глубокое исследование кровавого феномена, который мы, в общем-то, наблюдали на протяжении десятилетий, и он вскрылся. Андрей, добрый день еще раз для тех, кто нас не слышал. Первый блок.
5: И добрый день, и добрый вечер, да, всем. Да,
6: добрый вечер. И мы обсуждали бензиновый кризис. Если вы не слышали, о чем мы говорили, возвращайтесь на сайт радио «Комсомольская правда». В подкасте можно это послушать и посмотреть на всех основных сетях, таких как Рутуб и ВК и так далее, и так далее. Следующая тема, с которой я сегодня с Андреем хотел, как со специалистом по заговорам, обсудить, это странные заявления Трампа, которое случилось 5 дней назад, плюс-минус, поскольку у нас часовая разница. Заявление Трампа о мировой войне с коммунизмом. Он продолжает воевать. Вот дословно я прочитаю то, что он написал в своей соцсети Truth Social. Коммунизм – это самая серьезная угроза для нашей страны со времен Первой и Второй мировых войн, нападения на Перл-Харбор или со времен терактов 11 сентября. Вот это вот дословно он сказал, посвятил целое выступление критике коммунизма, вот он прямо такую лекцию, и по его словам, эта идеология не способна приносить результаты, это, конечно, 20 век, и то, что происходит сейчас в Китае, оспаривает на 100%, но при этом президент США отметил, и это особенно тоже важно, что он при желании стал бы самым великим коммунистом в истории, так как обещал бы людям бесплатное жилье, питание и другие разные вещи. Вот в связи с этим у меня вопрос, как специалисту по теориям заговора, Андрей, что это вообще за странное такое заявление? Холодная война закончилась, Россия уже часть капиталистического мира, в полном смысле этого слова, глубоко интегрированная, и подобные заявления, мне кажется, это опять же часть какого-то большого плана.
5: Вот вы читали цитату прямую Трампа, обратите внимание, в один ряд он коммунизм ставит с чем? С Перл-Харбором, с 11 сентября. Вот мне кажется, коммунизм, Перл-Харбор и 11 сентября – это такие три главных американских страшилки, когда вот нужно, иногда там, знаете, имя нашего президента еще всплывает рядом с ними.
6: Что качнуть эмоции, да?
5: Попугать, да. Я просто напомню, что Трамп-то у нас господин такой, который обещает то конфликт на Украине за один день закончить, потом говорит, ой, не закончу, потом говорит, я введу 100% пошлины против России, потом, ой, не введу, заблокируем ТикТок, не заблокируем ТикТок, купим его и так далее. Это все часть не столько имиджа, сколько политического стиля, что ли, управления господина Трампа. И вот история с Эпштейном, о которой я написал книгу, она тоже вообще показательна в контексте. Когда произошел со мной слив массива данных о публичивании файлов Эпштейна, это был январь 2026, ноябрь 2025, да, там несколько порций было публикаций. Что происходит параллельно с этим в американской политике и мировой? Начинается конфликт Соединенных Штатов с Ираном, да, вооруженное столкновение.
6: То есть, кто... договариваете?
5: Да. Ну, слушайте, если назвать вещи своими нами, но это попытка отвлечь.
6: Ничего себе отвлечение.
5: Да,
6: тысячи, сотни тысяч убитых, чудовищные расходы, нарушено все, что можно нарушить в экономическом, промышленном, не только в Ближнем Востоке, но вообще весь мир лихорадит и трясёт, только для того, чтобы отвлечь от файлов Эпштейна?
5: Да, потому что, опять же, те, кто будет читать мою книгу, у меня там есть интересная глава, я разбираю о том, как скандал отразился на демократах и на республиканцах. Я хотел вот поделить примерно на две равные части. Написал, значит, о связях Эпштейна с Клинтонами и прочими демократическими политиками. И получилось, знаете, мало. Они, получилось, знаете, 3 страницы, допустим. Очень изворотливо демократы ушли из-под этого. А вот Трампу досталось у меня там прям несколько глав, потому что он действительно очень тесно связан с Джеффри Эпштейном, всеми правдами и неправдами, хорошими и нехорошими вещами. Но при этом он один из тех людей, кто сначала добивался, даже на выборы шел с лозунгом, что я опубликую файлы Эпштейна.
6: Я открою всё, да.
5: Потом говорил, не надо там публиковать, запрещал, отнекивался, тоже всеми правдами и неправдами. Потом был, и это был очень серьезный удар по его рейтингам, да, если их отслеживать в динамике по мере публикации файлов, там очень много грязи, причем такой, знаете, не прямой связанных с Трампом, а очень косвенно. И опять же, возвращаясь к теории заговора, все очень можно легко там притягивается одно на другое, но это те, кому тема интересна, пожалуйста, это книги обращайтесь, разбирайтесь. А если говорить о том, что господин Трамп вечно меняет позицию. Ну, слушайте, сколько ему там еще осталось, да, срока там, год-два, я не помню точно в кресле лидера США, да, ну, допустим, это такое время. Надо это как-то просидеть, надо как-то и стрессовать своих избирателей, ведь стресс – это тоже отличное оружие манипуляции и управления обществом, да. Вот мы говорили про то, что происходит с бензином в первой части программы, это не помогает управлять обществом, это помогает дестабилизировать его, а дестабилизированным обществом тоже можно, враги России, условно говоря, могут увертеть, как им хочется, но, надеюсь, у них этого не получится. То же самое делает и Дональд Трамп с американцами. Тут плюс надо еще понимать, в США, если не путаю, там по статистике больше 50% довольно политичны. Они просто не любят Трампа, да, потому что там он не придерживается какой-то волк-повестки популярной в США, он там старорежимный в чем-то. Есть 50% избирателей, наоборот, Трампа, которые там смотрят CNN и прочие эти политические каналы, тащатся, прутся от политики, видят красную угрозу, Red Alert в виде наследницы СССР России.
6: Ну, о чем он и говорил, да, собственно.
5: И это все говорится для них. Для нас, сторонних наблюдателей, нам-то по большей части какая разница, что там Трамп своего избирателя пугает. Но занятно наблюдать, согласитесь, да. Над Байденом до этого смеялись, над его каким-то...
6: Ну, вот, кстати, простите, что перебиваю, Андрей, у меня вот такой вопрос, раз уж заговорили о Байдене. Там просто была очевидная клиника, которую просто спрятать было невозможно. То Байден начинал разговаривать с духами, с невидимыми людьми, то он уходил среди разговора с какими-то странными телодвижениями, пассами руками. То есть это было явно, что человек уже ментально, ну, если не окончательно разрушен, то в значительной степени деградации находится. Но ведь Трамп пришел на волне того, что посмотрите на этого дряхлого старика и на меня, бодрого такого, значит, гольфиста. Посмотрите, какой я, какие у меня, значит, ментальные, физические способности и прочие вещи. И вдруг, вот опять же, возвращаясь к нашей теме, он говорит, с одной стороны, он проклинает прям в духе холодной войны, прям теми самыми штампами
5: коммунизм.
6: И вдруг говорит в конце, а я мог бы стать коммунистом, и я был бы самый лучший коммунист из всех. То есть для меня здесь вот это, ну, можно назвать дихотомия, а можно назвать шизофрения, раздвоение личности. И то, что вы отметили, он то одно говорит, то иногда в той же речи говорит полностью противоположное. Как вы думаете, в этом есть какой-то логически продуманный шаг, чтобы удовлетворить и наших, и ваших в одном спиче? Или это правда, действительно, уже мы наблюдаем деградацию мозга?
5: Здесь, смотрите, действительно, может быть, и то, что вы говорите, ваша версия, с другой стороны, может быть, пресловутый информационный шум, то есть намеренно вкинуть какую-то абсурдную вещь, да, чтобы ее пообсуждали, чтобы там поднять цитируемость, напомнить про себя, опять же, пострадать общество. Мне кажется, подобными высказываниями на Западе решают целый спектр задач, и играя и во внутренней политике, и во внешней. Тут, по большому счету, надо мы очень часто в России говорим об американских президентах, но нужно понимать, что в США, да, президент фигура не совсем абсолютная, там выстроена довольно крепкая горизонтальная система управления, и на президенте-то все не замыкается, и это плюс к устойчивости этой страны. Поэтому, действительно, возможно, плохо, когда во главе страны пожилой человек, несущий откровенно. То есть, при всем уважении к возрасту, люди по-разному сохраняют когнитивные способности. Кто-то превосходно, кто-то не очень превосходно. Ну, возможно, президентство подкосило господина Трампа, да, все-таки большая нагрузка, столько командировок. И он все говорит, говорит, говорит, говорит, говорит.
6: Но он не может остановиться. И вот этот, кстати, речевой понос, если можно так сказать, это как и кишечный, да? То есть, это то, что человек не может контролировать уже свои мозговые процессы. Из него все вываливается. И мне кажется, что когда он произносит такие вещи в одной речи, и черное, и белое сваливает в одну кучу, мне кажется, что здесь все-таки, наверное, не теория заговора. Все-таки это уже наступающая
5: клиника.
6: Да, это деменция, которая, в общем-то, настигла его в соответствии с возрастом.
5: Да, ну, я не знаю, я не врач-психиатр, не знаю, деменция, не деменция, но тоже надо понимать, что сторонники-то Трампа, которые шли с ним на выборы, например, был такой Стив Беннон, он, между прочим, человек, которому Эпштейн заплатил за то, чтобы тот снял про него хвалебный документальный фильм. И вот Стив Беннон, такой большой американский журналист и сподвижник Трампа, при этом который взял деньги от Эпштейна, чтобы снять про него откровенную хвалебную заказуху, он тоже там отвернулся от Трампа, да, понятно, что его как бы не красит его биографии этого человека. Вот этот, запамятовал, может, вы мне напомните, Такер Карлсон, да, который, конечно, тоже шел в движение МАГА, там вот это «Make America Great Again», за Трампа,
6: теперь все дела. Теперь один из самых главных критиков.
5: Да, один из главных хейтеров Трампа. Трезвые люди отваливаются от этого человека, от политики, он становится
6: токсичным. Это тоже, кстати говоря, очень напоминает теорию заговора, с которой мы начали. Только теперь заговор здравых людей, которые отходят от человека, человека, который на их глазах и по их мнению разрушается. Ну что ж, большое спасибо, дорогие друзья. Программа «Все не так прозаично» сегодня обсуждала теории заговора, и не случайно с Андреем Абрамовым, автором книги «Эпштейн. Империя монстра», потому что значительная часть этой книги посвящена как раз теориям заговора. Спасибо, Андрей, что вы пришли сегодня к нам в студию. Будем продолжать рассматривать, что происходит в мире, следить за событиями, и надеюсь, что в следующий раз у вас тоже найдется время посетить нашу студию.
5: Спасибо, всем успехов!
0: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Реклама.
10: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
3: За минувшую неделю российские войска освободили

0: о США.
1: Разведка США помогла украинским военным прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории России. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. На какие именно объекты Вашингтон помогал планировать налеты, не уточняется. В октябре газета сообщала, что США также обозначали приоритетные цели, по которым Киев должен наносить удары. Собеседник газеты назвал украинские беспилотники инструментом, с помощью которого США могут подорвать экономику России и подтолкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта. Тем временем российские власти утверждают, что у Украины военных успехов нет. Несколько дней назад Владимир Путин сообщал, что заявления украинских властей о своих достижениях только играют на руку России.
0: О преступлениях.
1: В Калининграде полиция задержала 36-летнего пьяного водителя на «Мерседес», который въехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Мужчину планируют направить в изолятор временного содержания, сообщает МВД. Из-за столкновения на месте происшествия до приезда медиков погиб 3-летний мальчик. Годовалая девочка, находившаяся в коляске, впала в кому и сейчас подключена к аппарату ИВЛ. Мать пострадавших детей выжила. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Ей диагностировали ушибы и травму головы.
0: О футболе.
1: Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар превзошел единственного трехкратного чемпиона мира и соотечественника Пеле по количеству проведенных матчей на мировых первенствах. Неймар вышел на замену на 67-й минуте игры 1/8 финала против команды Норвегии. Теперь на его счету 15 встреч на чемпионатах мира. Пеле принимал участие в 14 матчах турнира. Рекордсменом среди бразильцев является Кафу. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
0: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Гордые якуты. Войны без страха и упрека.
2: Дорогие товарищи, мы продолжаем нашу рубрику «Братских народов союз вековой». Кстати, мы получаем массу писем от зрителей по поводу предыдущих выпусков программ в этой рубрике. Признаться, даже не ожидали такого доброго отклика. Я благодарю вас всех, родня, что смотрите нашу передачу. Мы стараемся. Сегодня разговор про якутов. Боевитых и бесстрашных. Смешливых, кстати. Чего только стоит мой друг Митя Ефимов, якут. Чемпион мира по йоге смеха. А еще чемпион Европы по смешанным единоборствам. Обзор наш хочется начать с относительно недавней истории. Мало кто прошел мимо нее. Но я все равно кратко напомню. В начале 2024 года на фронт добровольцем ушел Андрей Григорьев. 1989 года рождения, простой якутский мужик, который с женой воспитывает 5 детей. Уже в конце 2024 года о нем узнал весь мир. После того, как в интернете завирусилось видео боя этого самого якута с солдатом ВСУ. Солдат ВСУ затеял сначала стрелковый, а затем рукопашный бой с Григорьевым и под бравадно-истерические крики попытался взять русского солдата наглым нахрапом. Ну и эпатаж подвел нашего несчастного украинца. Тута, это позывной якута, начал сначала резать врага ножом, а затем натурально грызть его. Извините, ребята, но если кто был в Якутии хоть раз, а я бывал неоднократно, тот понимает, что на якутов лезть так вот не стоит. Эти люди, якуты, живут при температуре минус 65. Эти люди живут на территориях, где жить в сущности нельзя. А якутам нравится. Им нравится их земля так сильно, что они бились за нее очень и очень жестко. Очень жестоко. Жесткость, непримиримость, боевитость и неотступность у них в крови, на уровне ДНК. И тут я показал, как все это работает. Без пафоса, без иностранной экипировки, без камер на лбу, без модных обвесов. Просто сделал свою работу и пошел дальше. Кстати, после схватки он еще и боевую задачу продолжил выполнять. Уложил еще несколько боевиков, уничтожил бронетехнику, склад боеприпасов и только потом вернулся к своим. Если бы еще и это было заснято на камеру, мир бы вообще ошалел. Все бы ничего, бой и бой, мало ли таких боев каждый день происходит. Да, каждый день наши парни демонстрируют беспримерный героизм, каждый день совершают очередные подвиги, одерживают невероятные победы, спасают.

0: своих товарищей. Но весь мир следил именно за боем Туты. Именно на Украине. И на Украине очень сильно горевали от поражения своего боевика. Почему? Потому что это был не просто рукопашный бой. Это была схватка в ином, мифическом, по сути, измерении. Как пишет в таких случаях классик нашей литературы Александр Ильич Проханов, «крылатый змей Запада схватился с птицей русской истории. Повторилась извечная битва Ясно-Сокола и Черно-Ворона». Вот что за бой был. Чистая метафизика, а не бой. Многие тогда писали, что по воздействию на сознание нации поединок, кажется, был сопоставим с поединком Пересвета и Чулубея. Да, это так. Только знаете, в чем еще дело? Не только в том, что Пересвет, удержавшись на коне, тогда погиб, а наш якут, слава богу, выжил. Дело еще и в том, что перед нами немыслимый изгиб истории. Вот только вообразите. Дело в том, что не только буряты и тувинцы, но и якуты считают себя, и не без некоторых оснований, частью Орды и наследниками великого воина Чингисхана. И вот я думаю, а что если предки якута Григорьева действительно стояли на поле Куликовом, но с другой стороны, под иными стягами, стояли напротив русского воинства? А что если предки погибшего украинца стояли на стороне князя Дмитрия, того самого, что вскоре получит великое имя Донской, а затем станет одним из самых почитаемых русских святых, как и монах Пересвет? И не знали, не гадали те наши славные предки, что украинский праправнук их станет вырусью и поехавшим рассудком политическим хохлом? Равно как и не знали и те, что стояли напротив русского воинства, что потомки их перейдут под знамена русских святых. Под свои, в конечном итоге, русские знамена. И ведь перешли. И ходили с тех пор и якуты, и буряты, и тувинцы на Киев не раз и не два с русскими знаменами в руках. И возвращали нам Киев. Это же удивительно. А теперь еще один немаловажный нюанс. Когда у боевика по фамилии Масловский уже не оставалось шансов, и он взмолил о пощаде, все это фиксировалось на камеру ВСУшника. Это не мы собирались хвастаться мощным наскоком, а он собирался хвастаться. Так вот, русский якут дал ему спокойно угаснуть. «Да, я умру. Иди, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире. Прощай», – попросил ВСУшник и затих. Лучшего эпиграфа для этого выпуска, пожалуй, и не найти. В Якутии, заметим, живут не только якуты. Этносы Якутии, помимо якутов, эвенки, эвены, юкагиры, долганы. Официальное название Якутии, как мы помним, республика Саха. Саха-Сире означает «земля якутов». Принято считать, что формирование этого народа на территории современной Якутии произошло через ассимиляцию тюркоязычных племен, переселившихся с южных регионов на Среднюю Лену. Там они начали перемешиваться с местными племенами. Изучавшая арктическую расу, краниолог Евгения Тамтосова, не раз проводившая экспедиции в Якутии, доказала, что по антропологическим признакам к якутам наиболее близки западные буряты, затем монголы, тункинские буряты и тувинцы. Ну, значит, представление якутов о том, что они имеют отношение к чингизидам и родственны им, они не безосновательны. Существует и гипотеза татарского происхождения якутов. Главным же взаимовлиянием якутского народа с соседями стало, конечно, общение с Россией и с русскими. Главный научный сотрудник лаборатории археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, профессор и доктор исторических наук Анатолий Алексеев сообщает. Если сравнивать якутские захоронения до 17 века и после, то видно, как с включением Якутии в состав русского государства поменялся материальный и культурный уклад. До присоединения якуты верили в светлых духов, ай-ы-ы, которые во многом олицетворяли силы природы. Шаманы играли важную роль в обществе, проводя ритуалы и общаясь с духами. За всю историю раскопок в Якутии археологи нашли только два погребения шаманов, одетых в специальные костюмы. С принятием христианства захоронения сильно изменились. Ранее покойников сопровождало большое количество вещей, одежда, посуда, украшения и даже оружие, тогда как после объединения с Россией такие обычаи начали постепенно исчезать. Вместо этого начали появляться нательные кресты, изменилось положение тел усопших и конструкции деревянных гробов. Открываем работу лингвиста, просветителя и основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского о происхождении слова «якут». Цитируем. «Первые русские об якутах узнали от южных тунгусов под указанным именем «эко». Но русский язык, как известно, не любит в начале слов иностранный звук «э», и казаки его заменили звуком «я». Получилось «яко», а затем к слову прибавили свое окончание «ут». Получилось «якут». Окончание «ут» давалось и другим народностям – «алеут», «телеут», «лумут» и так далее. Как ни странно, именно генетика помогла якутам выживать там, где другие давно бы околели, и питаться так, как необходимо в тех землях. Анализ наших данных помог нам выделить 7 генов, связанных с жизнью на севере Сибири. 3 из них связаны с диетой, в особенности с метаболизмом жиров, что говорит о том, что якуты, нганасаны и другие народы севера адаптировались к диете, богатой животными жирами. Вдобавок, все они играют важную роль в производстве энергии, в метаболизме белков и в работе клеточных мембран, пишет Райан Гутенкунст из Университета Аризоны вместе с коллегами из Института цитологии и генетики Российской академии наук в Новосибирске. Они анализировали и расшифровывали пробы ДНК якутов и нгасан. Вот такая вот борьба с природой, как подчеркивают ученые, и привела к появлению целого набора генов, позволяющих якутам и нгасанам питаться почти только мясной и жирной пищей и не испытывать серьезных проблем со здоровьем, какие испытывали бы все мы. Все эти генетические мутации в ДНК доказывают, оба народа были изначально охотниками-собирателями, и только потом якуты смогли приручить оленей, вывести северные породы коров и стать кочевыми скотоводами. Расселяясь по бассейну Лены и других северных рек, мигранты смешались с более ранним местным населением, распространили свой язык, культуру и хозяйство на это население. Сегодня большинство представителей почти полумиллионного этноса якутов, одного из крупнейших коренных народов России и самого многочисленного автохонного, то есть местного народа на территории Сибири и Дальнего Востока, проживает в республике Саха, в Якутии. Именно там в первой половине 17 века их и встретили русские, конкретно казаки. Прологом присоединения Якутии к России принято считать создание Ленского острога. Теперь мы знаем этот город как Якутск. Тогда это был опорный пункт для продвижения в Северо-Восточную Азию. Чуть позже, в 1638 году, там было образовано Якутское воеводство, позже преобразованное в область. Якольская землица у реки Юлиене, как называли те неизведанные края, была богата и привлекала мягкой рухлядью, как это называлось, то есть пушниной, мехами, основной валютой и источником дохода для купцов. А еще моржовой костью, бивнями мамонта. Много позже, в 20 веке, в Якутии разведали алмаза, золото и газонефтеносное месторождение. Ими и славится якутская земля до сих пор. В ходе ассимиляции часть местных жителей, не готовая к новым порядкам, на время откатилась к окраинам материка. Однако большая часть якутов всего за 20 лет перешла на новый уклад. Русские, что уж скрывать, принесли и грамоту, и земледелие. С приходом российского государства прекратилась межплеменная рознь и междоусобицы тайонов, то есть якутских вождей. Начали вырастать крупные с населением до 1000 человек города. В 1638 году Москва учредила в Якутске самостоятельное воеводство. Воеводами в Якутский острог были посланы сразу двое – окольничий Петр Головин и стольник Матвей Глебов. К слову, до места назначения они добирались 3 года из Москвы.
1: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Друзья, будущее наступило.
2: Уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Гордые якуты. Войны без страха и упрека.
0: В апреле 1922 года Якутия стала автономной ССР в составе РСФСР. Советской власти якуты были благодарны и верны. Беззаветно защищали родину от фашистской гадины. Более 62 тысяч человек были призваны из республики, вернулись с фронта только половина. Это при том, что более 60 тысяч человек погибли в тылу от холода, голода, засухи и болезней. Отменные якутские стрелки, прирожденные охотники в войсковых частях Западного Калининского и Ленинградского фронтов создали снайперское движение. Только шестеро выдающихся якутских снайперов уничтожили более 1500 нацистов. Только шестеро, 1500 неприятелей. На стенах Рейхстага есть памятное приветствие. И, кстати, предупреждение на будущее. Цитирую. «Были и мы из Якутии Донской». Надпись сделал якут Феодосий Донской. Впоследствии экономист и журналист, проживший долгую счастливую жизнь до 94 лет. В Якутске есть красивый мурал в его честь. Да и вообще, каких только немыслимых подвигов якуты не совершили в частном порядке. Рядовой Клавдий Краснояров в боях за деревню Большая Листвень повторил подвиг Александра Матросова. Рядовой Федор Попов одним из первых переправился на правый берег Днепра, ворвался в траншеи врага в рукопашной схватке и автоматным огнем уничтожил, внимание, 23 фашиста. 24 якутских бойца стали героями СССР. Пятеро полными кавалерами Ордена Славы. Шестеро удостоены орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Нахимова. Свыше 10 тысяч якутян награждены боевыми орденами и медалями. Безостановочно трудился и тыл, собравший и заработавший на нужды фронта десятки миллионов рублей. А еще 3 кило золота и полтонны серебра. Можете себе представить ситуацию, когда призывники сами добирались до призывных пунктов в течение месяца? Я не шучу. В 1942 году, в разгар войны, группа призывников-рыбаков во главе с курсантом Якутской национальной военной школы Семеном Сюльским, он потом стал героем войны, попал в плен, сбежал, партизанил, участвовал в боях под Ржевом на Курской дуге, дошел от Украины до Праги. Так вот, группа его преодолела путь с берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в Нюрбе. За 35 дней добровольцы прошли по бездорожью на лыжах более 1000 километров через тундру, тайгу и горные перевалы. Могли бы дома остаться, верно? А вот нет, якуты не могли. Упомянутый в начале выпуска Тута стал не только народным героем, но и героем России. Из рук президента в январе 2025 года он получил золотую звезду. И он, конечно, такой не один в Якутии. Еще одна абсолютно эпическая героическая голливудская битва произошла с участием танкового экипажа «Алеша». Так в кодировке операторов дронов называют идущий впереди танк. Хотя сами парни звали свою машину «Дедом». Глубоко модернизированный советский танк Т-80. Потому что выделили экипажу танк под Новый год. Сперва он стал Дедом Морозом, а потом просто Дедом. Это легендарный, наполовину якутский, интернациональный экипаж военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии, который ворвался в совершенно неравный бой, я бы даже назвал бесшансовый бой. 4 танкиста, 4 веселых друга, 2 якута, сахалинец и татарин, Ласка, Леня, Сунтар и Монолит. Против целой бронеколонны, 8 машин ВСУ. Дело было 6 июня 2023 года в Новодаровке, это Запорожская область. Именно там, в рамках так называемого контрнаступа, двигалась на нашей позиции колонна западной техники из танков и бронемашин. Уже потом герои вспоминали. Как сказал наш президент, если драка неизбежна, надо бить первым. Мы ударили первыми, и хотелось бы передать привет всем производителям «Леопардов». Когда сюда приедут «Абрамсы», мы с ними познакомимся. Еще до основных событий, попавших на видео, этот героический танк был накрыт массированным артиллерийским обстрелом. В результате ранило механика-водителя Филиппа Евсеева, якут, Сунтарец. Но с поля боя танк не вышел. Вместо раненого за рычаги сел командир роты Расим Баксиков. Он родился в Казахстане, но вырос и выучился в Татарстане. Этнический татарин. Место командира экипажа занял командир танкового взвода Александр Леваков. Дальневосточник, потомственный военный, прошел Чеченскую войну по контракту. После этого бойцы обнаружили в лесополосе 8 единиц вражеской техники. И отступать не стали. Видимо, такой опции у них нет. Открыли огонь первыми, застав противника врасплох. Один в поле оказался еще какой воин. Один танк, в смысле. Первые минуты наводчик-оператор Алексей Неустроев, якут, ушел в зону СВО по повестке, которую ему вручили, когда он колол дрова. Он уничтожил оба танка Т-72Б. В следующие полчаса были подбиты один бронетранспортер М-113 и 5 МАКС-ПРО американского производства вместе с десантом. Когда пехота начала высаживаться в поле, включилась наша разнокалиберная артиллерия. Помогали операторы дронов-разведчиков. Замком взвода ефрейтор Илья Гаврилов, оператор БПЛА, который корректировал движение и огонь танка. Башни вражеских танков отлетали, броня дырявилась, колонну противника разгромили в пух и прах. После уничтожения последней машины противника экипаж Алеши продолжил работу и около 40 минут прикрывал наши мотострелковые подразделения. Откатился он ненадолго, только для перезарядки. Тогда в бой вступил другой российский танк, который получил повреждение, и экипаж Алеши пришел ему на помощь. Лейтенант Баксиков решил эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Буксировка шла под постоянным артобстрелом врага. Экипаж подбитого танка был спасен. Всего в ходе того боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 несчастных боевиков убитыми и ранеными. И это только один бой, можете себе представить. Разумеется, за него весь экипаж был представлен министром обороны к званию Героев России. Награждали их в Кремле. Верховный главнокомандующий вручил бойцам на память наручные часы. Глава ДНР потом присвоил героическим якутам звание еще и Героев ДНР. Оператор БПЛА Илья Гаврилов получил медаль за отвагу. И таких вот, так сказать, терминаторов из Якутии в зоне СВО не только десятки. Только звезды Героя России удостоилось как минимум дюжина якутских супербойцов. Число это растет и будет расти. Каких только подвигов якуты не совершали. Уроженец поселка Нижний Куранах Алданского района майор Игорь Юргин стал, к примеру, пятым героем Российской Федерации из Якутии. Вместе с сослуживцами он уничтожил 6 элитных подразделений украинских боевиков, в том числе их командиров. Еще раз повторюсь и извинюсь, обо всех героических якутах рассказать не успеем. Но когда читаешь сводки, уже понимаешь, если якут, то наверняка тут какая-то умопомрачительная, кажущаяся даже нереальная история. Вот одна из них. Якут ампутировал себе сам ногу автоматной очередью. Вы поняли, что я сейчас сказал? А представить это можете? Одну пулю в ногу может и возможно представить, а 20 выстрелов. А вот 39-летний якут Александр Федоров, позывной Шурик, не успевая дождаться эвакуации после тяжелого ранения, пошел на такое вот, скажем так, нетривиальное решение. Рассказываю. Наши передавали дронами лекарства, боеприпасы и еду, чтобы помочь нам продержаться. Я колол обезболивающее, я терпел, но нога распухала на глазах. Она уже не входила даже в самый большой ботинок. В итоге 17 дней он провел в окопе, подобраться к нему никак не могли. Нога гноилась. В итоге Шура решился на ампутацию. Я, говорит, один сын в семье, мне умирать никак нельзя было. Я маме слово дал, что не умру. Цитирую. Как все было? Получили направление в Нью-Йорк. Это такой поселок в Бахмутском районе ДНР. Там с пацанами мы еще радовались, что будем Нью-Йорк брать. Броник надеваю, сразу под ногу полька. Бесшумная мина, хвостовик которой отстреливается в полете. Почему услышать ее прилет невозможно. У меня ногу разорвало в двух местах. Прошло где-то 5 или 7 дней, у меня все загноилось. Хорошего ножа, чтобы выполнить эту операцию, под рукой не было. Взял автомат и стал стрелять. Около 20 раз стрелял, в кость попасть не мог. Потом попал, потом контрольный, раз-два сделал. Малый ножик взял и начал резать. Товарищи не стали этого делать, побоялись. Потрясло меня вообще жестоко. Адреналин, что ли? Я говорю, единственный сын, мне нельзя было умереть. Обещал маме, что все равно приду. И вот сдержал свое обещание. Или другая история. Якут воскрес практически в морге после того, как в него попала снайперская пуля. Как было? 28-летний Дюлустан Иванов из села Марха, позывной Большой, из штурмового отряда «Якут», в декабре 2022 года попал под обстрел снайпера, пока возводил блиндаж на запорожском направлении. Прошило спину. Пульс не прощупывался, дыхания не было. Медики на походном операционном столе констатировали смерть и отправили в морг. Какова же была реакция медсестры, которая сопровождала тело бойца, когда Иванов пришел в себя? Собственно, реакция была простая. Медсестра упала в обморок, что логично. Медсестра понимала, между прочим, что после ранения у него были повреждены спинной мозг, печень, легкие и кишечный. При этом за считанные минуты боец потерял около 3 литров крови. Придя в себя, рассказал, что во время клинической смерти чувствовал, что уснул. Видел себя лежащим на больничной кровати и не мог пошевелиться. А потом случилось видение. Дверь распахнулась, в палату вошел высокий старик с белой бородой, с золотым крестом на головном уборе. Я не понимал, что происходит, кто этот человек и зачем он пришел. Он перекрестил меня, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал: «Тебе еще рано». Несложно догадаться, что после этого воскресший Гюлустан принял крещение. Неубиваемые титановые вольфрамовые якуты никогда не отступают и никогда не сдаются. Что тут еще сказать? Великое счастье жить посреди Евразии и верить в ее общий единый русский путь. Вижу в бою туты и во многих других боях якутов великий знак. Торжество того, что у нас иной раз не слишком разумными людьми именуется многонационалочкой. Слава цветущей сложности Евразии. Слава якуту Григорию, слава всем великим якутам, труженикам и воинам. Слава нашей общей, огромной, многонациональной истории.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
5: О регионах.
4: Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной Кружной перекрыто на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он посоветовал воздержаться от поездок в указанном направлении его окрестности, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.
5: О политике.
4: МАГАТЭ знает, что от него ждут объявления о виновных в обстрелах Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости глава агентства Рафаэль Гросси. Так он прокомментировал вопрос о том, в какой момент агентство было бы готово публично осудить сторону, нарушившую режим прекращения огня в районе ЗАЭС. Гросси добавил, что МАГАТЭ пытается объяснить, что для того, чтобы сделать нечто подобное, оно должно иметь возможность независимо проверить все обстоятельства. Поскольку такой возможности нет, я стараюсь предельно ясно говорить другое, что такие вещи неприемлемы, заключил он.
3: О политике.
4: Несмотря на бездоказательные обвинения и заявления украинской стороны, Россия остается членом многих международных организаций. Это касается в том числе ОБСЕ. Механизма исключения Российской Федерации из организации нет, так заявил российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат уведомил, что страны сами решают вопрос дальнейшего членства в организации. У ОБСЕ не существует даже устава как такового. Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства, но механизма исключения из ОБСЕ нет, объяснил Полянский. По словам постпреда, организация даже не стала публично осуждать теракт ВСУ в Брянской области. ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии, которые уехали на отдых в Геленджик. ОБСЕ не отреагировала на украинскую атаку, сообщил Полянский. Тогда пострадали 6 детей, 1 человек погиб.
3: О семье.
4: Возврата к обязательным штампам о браке в паспортах не будет, а в перспективе возможен полный отказ от бумажных документов. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она отметила, что избыточное количество печати в документах может повышать риски утечки персональных данных, тогда как необходимая информация о семейном статусе уже доступна государственным органам через реестры.
3: О футболе.
4: Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар заявил, что завершает выступление за национальную команду. Об этом он заявил после матча 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии, в котором бразильцы уступили со счетом 1-2. В этой игре Неймар забил единственный гол своей команды, реализовав пенальти в добавленное время. Для 34-летнего форварда Сантоса это был 4-й чемпионат мира в карьере. Всего в составе сборной Бразилии Неймар провел 130 матчей, в которых забил 80 голов. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», программа «Диалоги». У микрофона Григорий Кубатьян, и сегодня наш гость Максим Николаюк, украинский политзаключенный, попавший в Россию по обмену, бывший депутат партии регионов Украины и военный капеллан. Здравствуйте, Максим.
7: Здравствуйте, Григорий.
6: Я немножко расскажу пару слов про вас для наших слушателей. Максим родился в Житомире, изучал иностранные языки и историю в педагогическом университете, работал в управлении соцзащиты в Киеве. После второго Майдана уволился со службы и стал служить пастором Баптистской церкви. Правильно, да?
7: Ну, диаконом.
6: Диаконом. И когда началась специальная военная операция, Максиму предложили стать военным капелланом, и он некоторое время служил капелланом в украинских войсках. Он согласился. Почему согласились?
7: Ну, это был вариант служения Богу. Я верующий человек, и я понимал прекрасно, что люди на войне гибнут, и впереди вечность. Угу. Вечность, которую изменить может только вера.
6: Ну, фактически, вы подбадривали, находили верные слова, чтобы, ну, фактически, люди, которые идут воевать, да, идут на смерть, чтобы как-то их поддержать. Правильно?
7: Ну, в общем, да. И, ну, чтобы они были готовы ко встрече с Господом.
6: Угу. Ну, речь про украинскую сторону, я напоминаю.
7: Да-да-да.
6: И год назад мы с Максимом беседовали, вышел материал большой в газете «Комсомольская правда». Можно его найти на сайте КП. И этот материал оказался очень резонансным, потому что тогда Максим рассказал в интервью о том, как именно и почему выбрали для провокации именно Бучу. Дело в том, что название Бучи созвучно с английским «батчери», то есть «бойня», верно?
7: Да, да, «местня», да, «батчер», «местник», «батчер».
6: «Резня», да. Ну, поскольку Максим был вхож в военные круги Украины, то фактически то, что готовится такая провокация, и то, что она связана именно с... Ей придавали символическое значение. Ну, насколько я помню, из интервью этого вам рассказали сами украинские офицеры, кто в этом принимал участие.
7: Мне рассказали об этом на капелланском собрании человек из Минобороны. Он присутствовал. У нас почему выбрали именно этот момент? Ну, в подробности не вдавались, но тогда, я помню, на двое, по-моему, суток, если не на четверо, сделали комендантский час. То есть выходить несколько суток нельзя было из дому. Вот. Конечно, за это время все было подготовлено. Но потом подробности я поузнавал у многих людей, с которыми я сидел в Лукьяновском СИЗО. И они мне рассказали очень многие подробности. И как туда свозили трупы из моргов, подбрасывали. Как там защищали людей, которые каким-то образом сотрудничали с нашей армией. Ну, с российской, я имею в виду. Когда наши были в районе Бучи и Ирпеня.
6: Это была группа боцмана, если я правильно помню.
7: Ну, это, по крайней мере, его канал выдал. Вот, и подхватили вот эти правые неонацистские каналы, эту информацию, и потом резко ее поубирали оттуда.
6: Ну, мы про это уже говорили, кого интересуют подробности, могут найти в материале на сайте kp.ru. Просто на всякий случай полезно напомнить, как это все делалось, и стоит отметить, что очень похожий почерк. Когда была известна история с новичком, то само слово «новичок» на английском тоже звучит как «наувичок». То есть,
7: да.
6: А сейчас мы задохнемся. Да. События 11 сентября 2001 года в США, 9-11, 9-11, это, собственно, номера телефона спасения. И тоже такое созвучие эффектное. То есть, вот эффектные слова, эффектные какие-то символы подбирает, ну, по сути, один и тот же заказчик вот таких крупных символических террористических актов.
7: Безусловно. Под чужим флагом.
6: Работающий под чужим флагом. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, а, возможно, и читателям, как именно за что вас арестовали.
7: Но если касаться сугубо юридического аспекта, то по факту приговор мне выносить они такой не могли. У меня была переписка с сестрой, родной сестрой, которая в Питере здесь живет. И я ей написал что такую фразу: «Путин красавчик, берегите его». И она интересовалась, конечно, как тут у нас там, точнее, происходило. Но все переживали за близких, которые там на Украине, не только моя сестра, но и все, у кого там родня. И она задавала мне вопрос, как там, как, где там действия боевые идут, и все. И вот как раз Гостомельский десант высадился там в районе вот этих Новых Петровцев, Гостомель. И там были бои, и я написал, что наши вроде в Гостомеле наступают, а там чеченцы им где-то там помогают, на подмогу пришли. Вот. Это личная переписка. На суде мне ее предъявили как обвинение какое-то. То есть, это якобы, значит, показывает мою позицию пророссийскую. Ну, так все, кто меня знали, они и так понимали, что у меня всегда была позиция пророссийская, антимайданная и антизападная.
6: Как сформулировали обвинение против вас?
7: У меня 6 эпизодов. Обвинение по статье 111, часть 2. Это госизмена.
6: Измена родине.
7: Ну, да.
6: Государственная измена, да.
7: Государственная. Угу. Родина у меня закончилась в 91-м. Угу. Формально и фактически моя родина – это СССР.
6: Советский Союз.
7: Я еще рожден в СССР. Вот. И у меня 6 эпизодов. По всем этим эпизодам... Да, кстати, надо закончить вот с этой перепиской. Значит, ее... в принципе, не имели права к делу прикладывать. Почему? Потому что согласно КПК, то есть Криминально-процессуальному кодексу, личная переписка, что бы ты там ни писал, если это не доказано, что это конкретно переписка с представителем спецслужб страны, с которой Украина находится в конфликте, да, в данном случае Россия, то в переписке я могу писать все, что угодно.
6: А украинская власть сканирует всю переписку граждан Украины? Все-таки это же... это открытая была переписка, публичная, видимая или личная?
7: Нет, личная.
6: В том-то и дело, что личная. Как же они это смогли увидеть?
7: Ну, у меня же изъяли телефон.
6: А, то есть в телефоне они это
7: обнаружили? Ну, да, в телефоне. Но по факту никто не имеет права, согласно Криминально-процессуальному кодексу, это как какое-то доказательство использовать. 6 эпизодов у меня было. Значит, ну, как дальше было? Я общался с представителями российских телеграм-каналов. Ну, я сейчас не буду называть их. Но, значит, Данные, которые я передавал, значит, во-первых, нигде человек, с которым я общался, он не представлялся сотрудником спецслужб. То есть, это уже не 111-я часть 2.
6: Ну, я думаю, что, может быть, там нет смысла там, слишком глубоко в этих статьях. Самое главное, что вас обвинили несправедливо, а фактически...
7: Скажем так, бездоказательно.
6: Бездоказательно.
7: Кроме ненависти к Майдану и Западу, они у меня не нашли ничего. По сути того, за что, если справедливо, без пристрастия и без выбора стороны...
6: Осудили за взгляды.
7: За взгляды.
6: То есть вы ничего не сделали, но взгляды у вас были... Вы не поддерживали украинскую власть.
7: Для меня Майданы стали трагедией. Даже четвертый год. А 14-й это вообще. Когда половина населения, другая половина населения запретила быть собой и стала за уши против собственной воли тянуть вот это светлое будущее Европы с легализированным на Украине волчьим крюком, как символом, черным солнцем, эмблемой ННРБ нацистского. Или волчий крюк – это эмблема НСДАП и впоследствии эсэсовской дивизии «Дас Райх». Ну, кому это нравилось? Страна тогда разделилась пополам. И это не мои данные. Это данные были украинских изданий, ведущих майданных изданий.
6: А много политзаключенных с вами сидело вместе?
7: Ой, вы знаете, тюрьме? Ну, в тюрьме-то у нас... Ну, вообще на Украине сейчас сидит плюс-минус 50 тысяч политзаключенных. Это не считая тех, кто вышел под залоги, но продолжает быть под судом и судится. Это не считая тех, кто под домашним арестом. Это, ну... Не считая тех, кто уже где-то там отсидел, там же есть и короткие сроки. Ну, вот как пример, ситуация. Человек отсидел год, семья праздновала что-то там, маевка, какие-то шашлыки. И, значит, теща очень любила Зеленского, а зять его ненавидел. И вот он подвыпил и что-то там сказал на камеру, он вот такой-то нехорошим словом назвал его. Она это записала на камеру. В результате год тюрьмы.
6: Теща сдала зятя.
7: А?
6: Теща сдала зятя.
7: Да, сдала в СБУ. Такая ситуация была. Даже такая. В Лукьяновском СИЗО у нас первый этаж был на корпусе Столыпин. Но он был неполный, когда я туда приехал. Там было несколько камер уголовных. Но к моменту моего уже обмена... Был полностью на корпусе Столыпин, полностью был этаж забит политзаключенными, и уже на корпусе Екатерина там уже делали большие и малые тоже камеры. И они сейчас расширяются, там больше и больше. Процент политзаключенных, он очень сильно растет среди...
6: Хорошо. О политзаключенных мы поговорим после перерыва. Сейчас уйдем на небольшую рекламу и продолжим. Разговор, очень важный разговор. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков о грядущем отопительном сезоне в Европе.
9: Они мало закачивают газы в подземные хранилища. То есть, действительно, в общем-то, на нынешнюю дату, в общем, там довольно большая закачка. А во-вторых, они не отказываются от своих планов отказа от российского газа. То есть 26 апреля запрещен импорт российского сжиженного природного газа СПГ по краткосрочным контрактам, а мы второй по объему поставщик после Соединенных Штатов. А с 1 января как раз будет запрещен вообще весь. То есть нельзя будет покупать российский СПГ. Получается, и его надо будет чем-то заменить. То есть и подземных хранилищ вот этот недостаток нужно будет заменить текущим импортом, так еще и российский газ надо будет тоже чем-то заменить. А значит, надо будет поднять цену, сделать ее очень высокой, чтобы газ пошел именно к тебе, а не на азиатские рынки. Поэтому это скорее экономическая проблема для европейцев. И если, соответственно, газ будет дорогой, да, он придет, но тогда окажется, что какие-то вещи, которые ты изготавливаешь там из газа, азотные удобрения или вся тяжелая промышленность, там, потому что энергоемкая, окажется, что у тебя высокая себестоимость этой продукции, ты ее не сможешь продать на мировом рынке. И будет новая волна деиндустриализации. То есть ровно то, что мы видели в 22-м году. Вот 22-й год можно вспомнить, там были цены по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Да, они не замерзли, но при этом многие предприятия закрылись. И вот такая же история может повториться и сейчас, особенно если зима будет холодной. Поэтому это про экономику больше, а не про то, что там они замерзли.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть сказать.
6: Мы продолжаем нашу передачу. Это «Комсомольская правда», программа «Диалоги». У микрофона Григорий Кубатьян. Беседуем мы с Максимом Николаюком, украинским политзаключенным, который попал в Россию по обмену. Напомню, он бывший депутат партии регионов и военный капеллан Украины. А сейчас он находится здесь, в России, и занимается в том числе темой политзаключенных, которые находятся на Украине. Максим, ну как вы оцениваете сейчас ситуацию? Вот год назад мы с вами беседовали, что вот политзаключенных становится все больше. Ситуация меняется, она становится лучше, она становится хуже. В каких условиях вообще политзаключенные находятся? И международные организации как-то занимаются темой политзаключенных на Украине?
7: Ну, смотрите, там, значит, одно время, где-то до лета 23-го года, была очень тяжелая ситуация именно по политзаключенным. То есть там, по сути, прессовали. Потом была ситуация с нынешним действующим народным депутатом Украины Александром Дубинским. Он и сейчас сидит еще, судится. Я пару раз с ним вскользь пересекался на суды, когда мы выезжали. Он ведет телеграм-канал свой, ему не имеют права запретить. То есть ему, как народному депутату, даже несмотря на то, что он в тюрьме, ему не имеют права запретить планшет и вести свои каналы. Вот. Телефон, да, то есть это есть. Значит, после того, как его попробовали отпрессовать, ну, поднялся шум, и к политзаключенным стали приходить представители ООН и Красного Креста. И после этого уже, как они стали ходить, ситуация стала меняться. Во-первых, политзаключенных стали держать отдельно. То есть, ну, как я говорил уже ранее...
6: Вот... Отдельно от уголовников.
7: Но...
6: А это как-то улучшает их жизнь?
7: Вы знаете, я вам скажу, у меня... Прекрасные остались впечатления, и не только о политзаключенных, и с представителями и криминального мира, с которыми я там пересекался. То есть, там люди, которые тоже многое понимают, ну, разное есть, понятно, по взглядам, так же, как и на свободе, но люди понимают просто преступную природу власти, что на самом деле не столько мы преступники, и они, сколько вот именно та власть, которая... Я не беру конкретно нынешнюю власть, я беру всех, кто пришел, начиная с 2014 года.
6: С 2014 года.
7: Да, потому что не свобода и оккупация началась для русского человека или пророссийского, или советского человека, как угодно, началась именно в 2014 году. Хотя первый выстрел серьезный был в 2004, и это тоже преступление.
6: Это первый Майдан.
7: Да.
6: Оранжевый,
7: я его называю переворотом. Угу. Первый, и был уже вот этот кровавый переворот бандеровский, когда вот этой порчей нацистской, ультраправой, уже была подернута страна.
6: Угу. Давайте поговорим об обмене политзаключенных. Как украинская власть отбирает тех, кого можно отдать на обмен? Как выбирает тех, кого она хочет получить в обмен на тех... Кого, значит, предлагает? И из чего вообще начался обмен политзаключенными? Как это вообще произошло?
7: Ну, обмены начались, когда арестовали на Украине Виктора Медведчука, политический деятель, один из лидеров тогда еще свободной Украины, когда каждый человек мог выбрать до 2014 года. Вот. И его арестовали в 22-м. И это был, по сути, первый обмен. Он и еще один человек, но не буду в эфире называть, без его ведома. И, по сути, под этот обмен даже принята была 201-я поправка, когда разрешено было политзаключенных приравнять к российским военным пленным. То есть меня, по сути, ну, вот Медведчука поменяли как военнопленного.
6: Это был первый случай обмена гражданских на военных, правильно?
7: Да.
6: Когда гражданских приравняли к военнослужащим.
7: Да, да, да. Ага.
6: А вы попали в какой обмен по счету?
7: Второй.
6: Второй обмен.
7: Я второй такой вариант. Причем нас вот поменяли вот несколько человек неосужденными. То есть у меня приговор был 23 сентября. Поменяли меня 23 мая. То есть я 23 мая приехал где-то до середины августа, я еще был на фильтрации. И 23 сентября меня там осудили. 15 лет с конфискацией.
6: Угу. Все имущество, естественно, у вас отобрали.
7: Ну, понятное дело. Угу. Но я думаю, что временно. И этот вопрос тоже нужно поднимать уже сейчас. Потому что мы все понимаем, чем закончится война. Не все понимаем, когда. Угу. Но рано или поздно закончится. И люди, которые сидят в тюрьмах, за сотрудничество с нами, с нашей стороной, за георгиевскую ленту, за русское слово, за мнение выраженное, свободное мнение, которое есть правда и убеждение. А эти люди важны для будущей вот той великой России, которая наступит после того, как закончится СВО. Я думаю, что Украина ждет раздел, и окончательный раздел произойдет к 30-му году.
6: К 30-му году.
7: Я думаю, в 30-м году, я думаю, это будет переломный момент. Он уже наступит осенью. Осенью произойдут события.
6: События благоприятные для нас?
7: Для нас, да.
6: Ну, вот будем ждать тогда осени благоприятных событий. Скажите, как украинская сторона, украинские власти отбирают для себя того, кого они хотят получить по обмену? Кого они выбирают?
7: Ну, они в первую очередь стараются получить своих медийных военных. Ну, это в первую очередь, конечно, Азов.
6: Террористическая организация.
7: Да, которая единственное подразделение мира, которое в открытую на своей эмблеме носило черное солнце, волчий крюк, то есть эмблемы нацистских подразделений. Да.
6: А, кстати, вот интересный вопрос. Если украинские власти нынешние так ценят азовцев, почему минимум дважды случались истории, когда сначала накрыли хаймарсами тюрьму, где держали азовцев в Еленовке, а потом еще сбили самолет с пленными, которые летели по обмену? Как это случилось? Почему? Зачем они это сделали?
7: Ну, самолет сбили, я думаю, для того, чтобы обвинить нас и просто сорвать обмен.
6: Почему? Зачем?
7: Я не знаю, почему та сторона украинская очень она нехотя идет на обмены. Видимо, по той же причине, что и принимает такие законы, которые позволяют беспредел ТЦК, беспредел таких подразделений, как «Скала», которая на Украине находится. Сейчас это гремит уже по всему миру.
6: Мы про «Скалу» отдельно поговорим.
7: Поговорим, да. Главная проблема в том, что люди, большинство, для них это расходный материал. То есть им выгодна война, властям, но на тот момент до Мариуполя Азов и другие ультраправые подразделения, они были, ну, скажем так, реальной силой, не только военной, но и политической. И они создавали определенную конкуренцию. И, конечно, наша победа в Мариуполе, она очень сильно ударила по этому азовскому движению. Но вот эти вот люди, которых могли тогда обменять, если бы были массовые обмены, они могли бы раскрыть какую-то информацию и организовать какие-то недовольства, собрать под свое крыло как символ именно ультраправых, вот этих вот бешеных псов, которые готовы идти убивать, свергать. И...
6: Ну, собрать где? Они уже были пленными и уже содержались в тюрьме на нашей стороне. Кого бы они могли собрать?
7: Ну, они просто убирали свидетелей, я уверен.
6: Иначе говоря, они слишком много знали.
7: Они слишком много знали, но вот те азовцы, которые остались, их уже немного. Они уже, скажем так, ну, им не до политики уже. Но большинство из них, они уехали за границу. Кто-то в Америку, кто-то в Голландию. Ну, кто где, в Германии.
6: Можно сказать, что той силы они уже не представляют, кто представляет.
7: Нет, вообще. Они не представляют в силу того, что вот эта нацификация и фашизация армии, она происходит и нарастает с каждым днем. То есть, вы же видите сами, как вот показывают вот эти кадры, когда Зеленский награждает военных. А там вот на заднем плане, там где-то гренадерская какая-то дивизия, символы, там 44, хотя бригада там 46. Оно просто они перестали быть...
6: 44 – это символ СС.
7: Нет, 44 – это символ там...
6: В общем, символы, нацистские символы.
7: Да, да, близкие, очень близко, которые стоят к нацистским символам.
6: То есть, можно сказать, что Азов уже свою роль сыграл и уже такой важного значения не имеет, потому что сейчас уже...
7: Уже все такие, как Азов, был в 2014-м. Сейчас у них такая же судьба приблизительно, как у партии «Свобода» Тягнибока. Они, силовое противостояние, были движущим и идеологическим звеном силового противостояния на Майдане 2014 года. Благодаря им произошла легализация неонацизма, и после этого Тягнибок не проходит. До этого проходила партия, проходной барьер набирала, несмотря на то, что участвовали и партия регионов, и Компартия, и социалисты, и там Блок Литвина, и в то же время тут «Свобода» проходит. Но после переворота, казалось бы, наоборот, идет радикальная ультраправизация территории Украины, идет запрет наших партий, всех пророссийских, которые представляли интересы половины населения тогда. И в то же время Тягнибок не проходит. Почему?
6: То есть он уже отработан
7: не нужен. Его идеи, его вот этих героев, вот этих в кавычках, просто ради собственной карьеры подхватили. Все, кто тогда прошли, и Народный фронт там был, Яценюка, они все вот раз подхватили эту идею. А так как масштаб личности у него, мягко говоря, он не тянет, да, потому что он такой селюковый хуторской нацизм исповедует, то, конечно, он задвинулся, потому что, кому он надо?
6: Сейчас прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, у нас интересный разговор.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о стратегии для мирового господства над искусственным интеллектом.
12: Надо готовиться к завтрашнему дню, благо его контуры более-менее понятны. Следующий этап, я его накладываю на вторую половину 26-го и 27-й год, приведет ко всеобщему осознанию, что мировых дата-центров, которые выжигают энергию планеты, уже не надо. Большую часть задач можно решать на персоналках, специализированных там, и персоналках на столе, раз, их можно накупить сколько хочешь там в Сингапуре, во Вьетнаме, Таиланде и так далее. Второе, нужны замкнутые контуры, которые не будут связаны с западными дата-центрами, тем самым большая часть задач оставит их без прибыли, потому что народ будет считать локальным у себя. Ну и в-третьих, сейчас перейдет гонки настоящей скорости алгоритмов, а там нужны математики, а вот мозги у нас есть, и никакие санкции этому не мешают. То есть сейчас начнется соревнование математиков. Например, один парень переставил две строчки в Линуксе, доступ к быстрой памяти ускорился на 5%. Что такое ускорение памяти на 5%? Вот представь себе дата-центр за 100 миллиардов долларов, который там сейчас самый большой строит. Вот 5 миллиардов долларов, он, поменяв две строчки кода, 5 миллиардов долларов в своей стране сэкономил. Дата-центр можно строить поменьше, а скорость будет такая же. Когда начнет соревнование математиков, а не производительности, у нас есть шансы.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
4: За минувшую неделю российские войска освободили 14 населенных пунктов, что стало наибольшим показателем с начала 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные Минобороны России. С 29 июня по 5 июля под контроль перешли населенные пункты в четырех областях. В Днепропетровской области заняты Богодаровка и Александровка, в ДНР Малиновка, Пескуновка, Константиновка и Васильевка, в Запорожской области Ровное, Лесное и Купани, в Харьковской области Украинская, Шиковка, Новый мир, Черневщина и Дружелюбовка. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки.

0: Путин сообщал, что заявления украинских властей о своих достижениях только играют на руку России.
1: О преступлениях.
0: В Калининграде полиция задержала 36-летнего пьяного водителя на «Мерседес», который въехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Мужчину планируют направить в изолятор временного содержания, сообщает МВД. Из-за столкновения на месте происшествия до приезда медиков погиб 3-летний мальчик. Годовалая девочка, находившаяся в коляске, впала в кому и сейчас подключена к аппарату ИВЛ. Мать пострадавших детей выжила. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Ей диагностировали ушибы и травму головы.
1: О футболе.
0: Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар превзошел единственного трехкратного чемпиона мира и соотечественника Пеле по количеству проведенных матчей на мировых первенствах. Неймар вышел на замену на 67-й минуте игры 1/8 финала против команды Норвегии. Теперь на его счету 15 встреч на чемпионатах мира. Пеле принимал участие в 14 матчах турнира. Рекордсменом среди бразильцев является Кафу. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Это радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся к разговору. У микрофона Григорий Кубатьян, а в гостях у нас Максим Николаюк, украинский политзаключенный, попавший в Россию по обмену. И мы с ним беседуем вообще о судьбе политзаключенных на Украине и, в принципе, что там сейчас происходит. А происходят всякие разные вещи страшные. Вот сейчас поступают сообщения о небоевых смертях в 425-м отдельном штурмовом полке ВСУ «Скала». Вот об этом многие украинские телеграм-каналы и СМИ пишут. Пишут, что военнослужащие массово гибнут, даже не выходя за пределы учебки. То есть фактически в самой учебке, да, не в бою.
3: Конечно.
2: И официальные причины – пневмония, больное сердце и еще какие-то мифические причины, но на самом деле у них фиксируют переломы, увечья, переломы черепа. И украинские же журналисты пишут, что новобранцев, тех, кого вот ловит ТЦК на улице, содержат в учебке этой самой «Скалы» как, по сути, военнопленных. Практикуют пытки, доведение до самоубийства, приковывают наручниками, водят в туалет под дулом автоматов, обливают холодной водой на морозе, таскают привязанными к автомобилям. Ну, фактически, это пытки. И тех, кто пытается сбежать, расстреливают. Если, значит, не попадают, посылают следом дрон, который все-таки догоняет бегущего от преследования человека. И уже зафиксировано 30, как минимум, насильственных смертей, ну, не считая там увечий, ранений и просто вот каких-то таких, просто самой атмосферы. Вот, а это не просто какое-то штурмовое подразделение, а один из самых крупных и известных штурмовых полков ВСУ. Вот, Максим, как вы можете это прокомментировать?
3: Ну, вы совершенно правильно видите вопрос, то вы рассматриваете «Скалу» в привязке с ТЦК. Вот мы в предыдущем блоке общались на тему, почему может по своим военным пленным ударить Украина, почему неохотно на обмены идут, почему тяжело с ними об обменах договариваться. Потому что людей рассматривают как расходник. Я чуть-чуть вас поправлю. Ну, не всех, кого ловит ТЦК, направляют в «Скалу». Вот. Но условия в ТЦК, ну, насколько я видел кадры оттуда, которые увидеть удавалось, ну, они хуже, чем у нас в тюрьме были. Ну, у нас в тюрьме быт был налажен. Во-первых, ну, как ни крути, мы сами друг... Ну, это все-таки... Заключенные любые, не только политические, это общность определенная, и мы уклад сами определяли все равно, несмотря там на все эти нюансы. Но там, в ТЦК, там, ну, вы же видели кадры из ТЦК, я сейчас не про «Скалу», когда людей избивают, когда пистолетом угрожают, в общем, ну, унижают, и ТЦК направляет в разные подразделения.
2: Людей, да, разумеется, которые, разумеется, не только в «Скалу».
3: Да, которых ловит. Но все, что не берут.

0: берут. Не все подразделения берут всех подряд. И с учетом того, что ловят больных, сумасшедших, алко- и наркозависимых, то, конечно, ну, кому нужен такой боец? Он, ну, во-первых, человек с абстинентным синдромом, то есть, ну, грубо говоря, белой горячки или, ну, после сильного похмелья. Представьте такого человека, его и так трясет от страхов всяких и от синдрома. И тут еще на него летят мины, тут в него стреляют, и у него автомат в руке. Он хочет убежать, а его держат на передовой, ну, на позиции, ну, в кого он будет стрелять? Того, кого он видит рядом с собой, кто его удерживает. То есть, это потенциально опасный человек. Вот. Так вот, в скалу, вот все, что не берут остальные части, в скалу их забирают. И вот представьте, вот закрывают в одном помещении людей, у которых ломка наркотическая, людей, у которых алкогольный вот этот абстинентный синдром. И вот их ломает, и вот они там все находятся в этом сумасшествии. И их при этом бьют, заставляют что-то делать, избивают сильно. Ну, и направляют их на передовую, и там они, конечно, гибнут.
1: Какими солдатами вообще они могут стать вот при таком отношении?
0: Да, плохими солдатами они могут стать. Но есть исключения, конечно, когда человек очень хочет жить, ну, у него варианта нету, кроме как отбиваться. Может, он и не хочет воевать. Большинство из тех, кого ловит ТЦК, они воевать не хотят. И они ТЦК видят большего врага, чем в российском солдате. И это уже видно по многим комментариям. Это даже при том прессинге и несвободе, при тех статьях политических, которые за высказывание дают людям. Я сейчас уже, я мониторю постоянно все соцсети, проклинают их, ТЦКшников. Говорят, что, ребята, может, русские действительно нас освобождают? Причем говорят, это не просто какие-то пророссийские граждане. Уже начинают ругать Майдан, говорить, что вы это наскакали. Еще 16-17 год за такие высказывания могли бы даже просто не судить, а прислать там группу вот этих ультраправых чертей, вот этих, которые просто поймали бы человека на улице, избили бы и заставили записать там извинения. Ну, как это стандартно делалось все время.
1: Ну, а сейчас не сделают так же? Может быть, еще и...
0: Вы понимаете, там идет такой вал сейчас этих комментариев и такой вал видеозаписей, и записи в ТикТоке, в различных телеграм-каналах, да, где-то периодически кого-то садят, да, где-то кому-то там приходят, пугают, но этих людей уже тысячи. И вот эта фраза «кастрюлеголовые» или там «сними кастрюлю», да, ну, которая по отношению к майдаунам всегда употреблялась, ну, потом за нее стали избивать, затыкать рот, она звучит громогласно довольно-таки уже в интернете, вовсю.
1: От самих же украинских граждан.
0: Это именно украинские граждане, угу. Именно между собой. Стоит кому-то начать, вот они же там медийных вот этих барбершопных военных выставляют, так, имидж определенный там есть. Там,
1: с красиво подстриженными,
0: да,
1: бородами.
0: Да, mm-hmm. Там канадские лесорубы, mm-hmm. вот такие вот, желательно побольше, чтобы они были вот постильнее, вот, и вот создать такой ложный образ мужественности. При этом они сами не на передовой, они сами сидят в тылу, в студиях, и при этом рассказывают, как за них должны воевать вот эти вот наловленные люди, которым война вообще не нужна, и они не понимают, за что и зачем им воевать.
1: Вот сразу вопрос. Протестный потенциал есть у украинского общества? Все-таки Украина всегда гордилась тем, что она вот всегда может подняться, протестовать, шуметь, быть недовольной. Но вот сейчас все-таки люди чувствуют себя ущемленными, напуганными вот всеми этими облавами, ТЦКшными. Они могут объединиться и как-то противостоять этому и поменять ситуацию? Или это невозможно?
0: Есть такой стих, ему больше 100 лет. Я отрывок помню. Называется, он звучит так. «Прекрасное русское слово «свобода», прекраснейший лозунг на вид, в устах иступленного зверя народа преступной насмешкой звучит. Свобода темницы, свобода оковы, свобода законный грабеж, свобода венец, как и прежде Терновой, какая ужасная ложь». Я просто вам напомню, что вот это вот леворуция годности такая, вот как они называют ее, там, революция достоинства. Это была революция, по сути, это был жлобско-нацистский переворот. Здесь законная власть была свергнута по факту неонацистским костяком, который представлял интересы прозападной части населения Украины, которой была половина. Это данные украинских изданий. Я специально на них ссылаюсь. В 2014 году «Украинская правда» написала, это рупор майданный, написала, что 46% поддерживают Майдан, 45% не поддерживают, против Майдана. И протест любой против себя, вот эта победившая революция, она не приемлет. Под лозунгами свободы обычно к власти приходят те, кто свободу чужую не воспринимает. Поэтому сейчас там военная диктатура, ультраправая диктатура, которая подпитывается капиталом и глобалистическим, и определенных местных элит. Вот фронта, которая всегда противостояла тому же Януковичу на местах, которая подбирала революционный актив. Это было видно задолго до начала этого переворота. Они во всем всегда участвовали на местах, я имею в виду, тоже. И они не для того захватывали власть, чтобы дать кому-то повторить, сделать с собой то же самое, что они сделали с другой половиной населения, из законной, избранной свободными людьми власть. Я думаю, что может быть такой момент, что у людей уже, как говорится, клямка упадет, и люди пойдут просто с оружием, а оружие полно на Украине, купить его легко. Вот. Я его сейчас могу там купить.
1: Через интернет?
0: Да не просто через интернет. Да в любой тюрьме. Ну, вы знаете, ну, тюремное сообщество, оно границ не имеет. То есть, ну, если я захочу найти другого зэка, который сидит в Америке или в Европе, я его найду через тюрьму.
1: Даже так?
0: Ну, это...
1: И оружие можно купить в тюрьме?
0: Просто нет, в тюрьме нельзя купить, но в тюрьме знают, где, кому обратиться, все, и просто если ты знаешь правильных людей. Ну, я говорю про криминальную среду в целом, конечно. Вот.
1: Вот раз есть оружие и свободно ходит, почему гражданское население недовольное властью, а ведь еще население недовольно, почему не вооружается?
0: А кто сказал, что не вооружается? У многих есть, но просто у многих еще точка кипения не дошла. Но посмотрите, как динамика какая идет. Раньше просто людей хватали. Сейчас уже толпами, с периодичностью, с завидной, люди большими группами отбивают тех, кого заламывает по беспределу ТЦК.
1: Давайте на этом пока прервемся на рекламу. Уйдем на несколько минут. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-22-65.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Суворовская улица и Панфиловский переулок в Москве названы не в честь военачальников, а по фамилиям прежних домовладельцев. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые... Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Григорий Кубатьян. В гостях у нас сегодня Максим Николаюк, украинский политзаключенный, который попал в Россию по обмену. Сегодня говорим о политзаключенных на Украине, о том, что там происходит, что можно сделать. Вот, Максим, все-таки люди вроде вас, кто жил на Украине и кто не был согласен с тем, что там происходит, так или иначе они приезжают либо по обмену, как политзаключенные, либо просто как-то через Европу пытаются проехать и приезжают. Вот должно ли наше общество российское или, может быть, наши власти помочь им социализироваться? Какие сложности есть в социализации таких людей? Какие, может быть, опасности есть со стороны этих людей, которые могут приезжать? Вот что за ситуация сейчас, ну, на своем опыте и на опыте, может быть, людей, которых вы знаете? Расскажите.
0: Я не помню, к сожалению, имя одного иностранца англоязычного, который, ну, наконец-то стал... Он хотел жить в России, получил российское гражданство. Как-то выпустил. Вот буквально вчера-позавчера он у меня в ленте пролетал.
1: Откуда, из какой страны?
0: То ли Штаты, то ли Ирландия. Ну, в общем, англоязычный.
1: Ну, достаточно много, кстати, таких из Европы, из Штатов приезжают людей, да, кто да. хочет получить гражданство
0: российское. И он сказал Россия, такую фразу, с которой я согласен полностью. Россия прекрасна, но бюрократия зло. Я вам так скажу. Россия огромная страна. И любое государство с таким потенциалом, особенно как наша страна, да, это система. И система, чем больше она, тем медленнее она двигается. Смотрите, я столкнулся с таким. Вот мне не вернули паспорт, мой украинский внутренний. Я написал отказ от украинского гражданства еще в СИЗО. Все, и мне... Я приехал, по сути, со справкой об освобождении. Потом мне уже сюда передали документы. Сейчас, слава богу, уже омбудсмены с двух сторон ведут переговоры, чтобы жителям, которые живут по разные стороны границы, чтобы через омбудсменов шел обмен документами, пересылка документов. То есть человек, например, он жил и учился на Украине, потом он выбрался, захотел жить в России. Он живет в России.
1: Сейчас у вас какие документы?
0: Сейчас у меня, смотрите, вот у меня сейчас со дня на день будет уже гражданство. Я жил все это время с удостоверением о предоставлении временного убежища.
1: Сколько времени вы прожили с этим удостоверением?
0: Ну, я его получил, ну, вот 7 июля, и вот 7 июля оно заканчивается, я вот сейчас получать буду паспорт.
1: То есть, год вы прожили в России с таким удостоверением.
0: Да, да, да.
1: Сложно ли вообще адаптироваться, устроиться на работу, имея вот такой документ?
0: Ну, скажем так, вот такой документ, вот он мало дает прав. То есть, ну, где-то берут, ну, мне помогли ребята, которые, ну, наших взглядов, ну, патриоты России, вот, они узнали, кто я, и они без проблем меня взяли на работу, и слава богу, и у меня есть, я не буду говорить пока, чем я занимаюсь, но я получаю среднюю такую зарплату. Но вы понимаете, если бы давали хотя бы там вид на жительство. Вообще вот хороший закон есть для жителей новых территорий. Вот они еще на фильтрации в течение 5 дней получали паспорт. Им обязаны были за 5 дней выдать паспорт. Но там же, ну, допустим, люди сюда едут, они же не только с этих областей. И они в такие же точно, как и люди из тех областей, которые тоже за Россию. Они хотят жить в России. Все, вот я приехал, формально у меня должен быть украинский паспорт. Я без украинского паспорта проходил бы очень долгий путь, если бы мне не помогли определенные люди из определенных служб. Но вообще процесс сам по себе, если человек сам без помощи в это впрягается, это очень тяжело, это на годы.
1: По вашим оценкам, сколько сейчас в России украинских граждан, у кого на руках или украинский паспорт, или вообще никаких документов, и вот кто мог бы получить российское гражданство? О каких цифрах мы вообще говорим?
0: Ой, вы знаете, по цифрам не скажу, это больше, наверное, статистика миграционной службы. Ну, много, много, сотни тысяч получает каждый год украинцев.
1: Сотни тысяч?
0: Ну, вот получили, по крайней мере, с начала СВО. Ну, посмотрите, сколько территорий новых, и люди быстро получали.
1: А вообще Россия должна какие-то механизмы разрабатывать, чтобы привлекать на свою сторону тех украинцев, кто, ну, например, в Европу эмигрировал, испугавшись, может быть, России. Но вот сейчас же ситуация такая, что значительную часть мужчин с украинским гражданством собираются, просто угрожают впрямую и европейские страны, и США депортировать обратно на Украину, чтобы они там воевали, а не там, сидели где-то в Европе. Вот Россия может таким людям что-то предложить? И не будет ли в этом опасности для самой России, если это приедут в большом количестве люди со взглядами, может быть, ну, не соответствующими российским? Вот как нам лучше поступить в этой ситуации?
0: Смотрите, вот у меня есть много знакомых киев, которые сначала СВО от войны уехали в Европу, ну просто, но они далеко не прозападных взглядов. Они ждут Россию в Киеве. Они ждут, когда Россия покончит с этой бандеровщиной. Они не столько даже от войны уехали, сколько у них появилась возможность уехать из этого дурдома националистического. Они сидят себе в Европах. Они там, да, адаптировались. Они, многие из них еще советские люди, а как все советские люди, это люди образованные. И они работают, социализируются. Они не ходят по митингам, не орут за Украину, вот как они там, перформансы эти бесполезные. Вот эти дятлы там толпами ходят и раздражают местных жителей. Очень сильно тоже, надо сказать. И эти люди там работают и терпеливо просто ждут, когда Россия зайдет на те территории, из которых они уехали, чтобы уже из Европы приехать в Россию и через ну, основную территорию, да, метрополию российскую, въехать уже на эти территории, когда туда уже придет Россия. Поменять паспорт. И есть и такие люди.
1: Что будет, если сейчас Европа начнет их выдавливать обратно на Украину?
0: Смотрите, в Европе находится там где-то 5-7 миллионов. Я могу ошибаться, но в общем, я вам скажу так. Там очень много людей, которым вообще наплевать на идеологии. Но это люди, которые просто думают о себе, о своей семье, которым война не нужна. Они не хотят воевать, скажем, ни за Россию, ни за Украину. Они на это смотрят как на какую-то дурость. Они, им нужна работа, им нужна обычная нормальная жизнь. Ну, вот так, ну, вот как мы, идейные люди, называем обыватель. Да? Я не вижу в этом ничего плохого. Это люди, у которых есть специальность. Все. Этих людей надо принимать. Они приедут сюда, нам, ну, смотрите, сколько у нас сейчас едет мигрантов из совершенно разных стран сюда, чтобы работать на заводах. У нас не хватает учителей. У нас, ну, нам нужны люди. Угу. Нам нужны в разных сферах, нам нужны люди. Демографическая ситуация, она во всем мире тяжелая. У нас особенно, я не беру Украину, там все, там уже яма, там уже безвозвратно. Это вопрос ближайшего времени, самого ближайшего.
1: Мы на этих людей можем рассчитывать? Вот они достаточно надежны? Или если мы начнем принимать тех украинцев, которые из Европы начнут уезжать из страха быть возвращенными на Украину? Или все-таки понятно, что кто-то из них наверняка делал какие-то заявления антироссийские, там что-то в переписке, у кого-то родственники в ВСУ и так далее, но так или иначе фильтрацию пройти им будет затруднительно. Да. Но вот мы можем на какие-то вещи закрывать глаза, простить и принять их? Или, может быть, нам как-то жестче надо, может быть, там барьеры надо выстраивать, чтобы они не возвращались? Как нам лучше поступить?
0: Я вам скажу так. Когда нас меняли, ну, то есть принадлежность к какому-либо гражданству, она не всегда определяет взгляды человека. Безусловно, в этой общей большой массе, поверьте мне, если сюда захочет проникнуть какой-то враг, у него будет чистый телефон, у него будет идеальная репутация, он сюда заедет. Да, дело в том, что ну, в каждой стране есть те, кто, ну, граждане, которые родились в этом гражданстве, и они ее не любят. Но те же неонацистские взгляды, есть минимальный здесь процент, который готов идти, там, взрывать что-то, какие-то устраивать поджоги. Вы же видите. Я вас, возможно, удивлю, но скажу, вот нас, когда меняли, вместе с нами, ну, где-то процентов 50, наверное, составляли, кроме именно классических политзаключенных, люди с российским гражданством. Эти люди с российским гражданством, это были обычные, трудолюбивые люди, самые простые люди. До начала СВО они жили там с 9-го года, кто-то жил с 17-го. Вот, ну, встретились где-то в третьей стране, там, мужчина и женщина. И вот кто-то к кому-то поехал. Потом началось СВО, они не продлили вид на жительство нигде. Их содержали в ПТПИ. Не знаю, как аббревиатура, это я не посмотрел, как она расшифровывается. Ну, это как бы
1: пункт временного содержания,
0: что-то. Да, такое. То есть они оттуда ходят на работу, это не тюрьма. То есть, ну, они на нарушение у них миграционного режима. И у них там нет запретов. Они работать могут, все, заниматься, чем они хотят, но в определенное время они должны находиться на территории вот этого учреждения. И вот среди них проводили вербовку спецслужбы. То есть к ним приходили СБУ, Нет, вначале к ним приходили РДК и говорили, не хотите воевать там, за гражданство.
1: Это тоже террористическая организация, да, напомню, да, да. Русский дружественный корпус, так называемый.
0: Ну, это аналог Азова, просто он в эмбрионе своем...
1: Или, может быть, аналог Власовской армии, да, какой-то такой?
0: Ну, да, они просто у них там вот эта нечисть вся, которая... Ну, ее хватает всегда в любой стране, вот этой нацистской. Определенная часть, она такая есть. Они вначале, когда люди говорили, что нет, воевать я не пойду, говорили, а Украине не хотите помочь? Ну, мол, чтобы делать тут что-то на территории России. То есть, ну, мы же общались, мы уже на фильтрации были все вместе, мы там перемешались. Вот. Хотя нас автобусами там как-то еще на обмен везли, ну, в разных автобусах, все, а уже на пункте фильтрации мы уже перезнакомились, перемешались, стали общаться, подружились со многими. Вот, и они рассказывали о том, как их вербовали.
1: Пытались вербовать. Что ж, время у нас уже вышло. Я напоминаю, что в гостях у нас был Максим Николаюк, украинский политзаключенный, который попал в Россию по обмену, бывший депутат партии регионов Украины и военный капеллан. Вот, мы говорили с ним о судьбе политзаключенных на Украине. Сейчас Максим в том числе еще и активист, который занимается этим вопросом. А у микрофона был Григорий Кубатьян. Спасибо большое, что слушали. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Игорь Пшеничников о сотрудничестве Киева с преступными группировками Латинской Америки.
6: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот и американские картели, прежде всего, мексиканские. Я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли понятие таких просто преступных банд, не группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и пожизни на этом огромных-огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарминдустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам. Они видят в Украине прекрасную возможность поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу. Это было только вопрос времени, когда они остановят свое внимание на киевском режиме. Нужно было найти некую страну, которая формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы имидж цивилизованной Европы. Пожалуйста, значит, на подхвате Украина, которая с огромным удовольствием проявляла лояльность и Брюсселю, и Вашингтону выполнять любые указания. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, поэтому никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратится.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О безопасности.
7: Ночью на подлете к Москве сбиты 11 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Они перешли на обслуживание рейсов по согласованию. Аналогичные меры приняли в авиагаванях Казани, Самары, Ульяновска, Пензы, Пскова, Саратова, Калуги, Череповца, Иваново, Ярославля, Волгограда и Нижнего Новгорода.
2: О спецоперации.
7: Российские подразделения проводят эвакуацию гражданского населения и раненых военнослужащих в Константиновке. Об этом ТАСС рассказал командир 2-го батальона мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Крупный». Накануне Киев отказался принять тела погибших в Константиновке военных в ВСУ. Украинская сторона не сделала ничего, чтобы военнослужащие были достойно захоронены родственниками, подчеркнули в Минобороны. Там отметили, что власти Украины еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим, как к расходному материалу, который главным образом собирается принудительной мобилизацией. 3 июля начальник генштаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Населенный пункт был одним из наиболее укрепленных и эшелонированных оборонительных районов украинских сил в Донбассе, который целенаправленно готовился к боевым действиям с 2014 года.
2: О происшествии.
7: 5 туристов пропали на Колыме при сплаве по реке. Группу ищут в Магаданской области. Туристы были зарегистрированы для сплава по рекам Иганджа и Армань. Однако они не завершили маршрут в назначенное время, сообщили в региональном управлении МЧС. Последний раз группа выходила на связь 3 дня назад. Для поиска людей направили спасатели и специалисты беспилотной авиации. К отправлению готовят вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
2: О спорте.
7: Футболисты сборной Англии обыграли команду Мексики со счетом 3-2 в матче 1/8 финала чемпионата мира, который прошел в Мехико. У англичан дубль оформил Джуд Беллингем, отличившийся на 36-й и 38-й минутах. Еще один мяч в пенальти на 60-й минуте забил Гарри Кейн. В составе мексиканцев голы провели Хулиан Киньянес и Рауль Хименес. На 54-й минуте защитник сборной Англии Даррел Куанса получил прямую красную карточку и был удален с поля. Следующим соперником Англии будет команда Норвегии. Матч состоится 12 июля в 0 часов по московскому времени. Евгения Глинская, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир трансляции на YouTube канал «Нео Панкин» и на сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции. Ну и тема сегодняшнего разговора связана с конфликтами. Мы постоянно ругаемся с близкими людьми и с не очень близкими. Но сегодня, конечно, сосредоточимся на конфликтах с близкими людьми. Из-за чего вы ругаетесь с близкими людьми. Тут я вот недавно вычитал, был опрос, правда, по Нижегородской области. Там люди чаще всего ругаются из-за графика отпусков, например. Но самый странный конфликт с близкими людьми. Давайте разберем. Вот интересно, самая странная причина для конфликта с близким человеком. Под близкими людьми я имею в виду, конечно, это муж, жена, мать, отец и давний друг. Вот так, я думаю. Давайте вот так сформулируем вопрос. Повторю его еще раз. Самая странная причина для конфликта с близким человеком. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Чем страннее причина, тем лучше, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Все как всегда.

0: Группа «Звери» на радио «Комсомольская правда». С этой старенькой добренькой песенки мы открываем наш сегодняшний понедельничный, кстати, эфир. Порадуемся понедельнику, дорогие друзья. Тема разговора связана с конфликтами. Самая странная причина для ссоры с близким человеком. Муж, жена, мать, отец, давний друг, подруга, конечно же. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, звоните. Сергей из Ярославля, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Вот конфликты, обычно муж и жена спорят, да, там, допустим, конфликты. Вот из-за чего, да, могут быть?
0: Из-за немытой посуды, из-за чего?
1: Нет, допустим, всех преследует, может быть, даже ревность.
0: Так.
1: Прошлой любви.
0: Так.
1: Допустим, да, согласны?
0: Так, ну мысль-то разверните свою.
1: Сейчас, секунду.
0: Запутались немножко, да? Ну, бывает такое. Ну, я так понимаю, все, звонок сорвался, да? А, ну, почему-то, видите, человек не стал продолжать свою мысль, растерялся, видимо, или, может быть, просто не захотел. Пожалуйста, друзья, звоните, стесняться нечего, все свои, рассказывайте. Были опросы на этот счет, их, на самом деле, довольно большое количество. Вот, среди прочего, конечно, более 40% россиян признали, что часто ссорятся с семьей из-за беспорядка. То есть вот 41% опрошенных назвали главной причиной домашних конфликтов разбросанные вещи. Каждая четвертая бытовая ссора начинается из-за беспорядка в шкафу, а каждая пятая из-за грязного пола. Представьте, видите, какой детальный опрос, дорогие друзья. Согласны, ну вот, да, очень странно, другое, наверное, надо посмотреть, потому что это максимально странная причина для того, чтобы поругаться. Как же вы тогда, друзья дорогие, сошлись, если вот ссоритесь из-за таких пустяков? Как же вы съехались изначально? Вы же жили до того, как, да, сойтись в браке уже официально, а потом получается, что кто-то, оказывается, полы мыть не хочет или посуду. В общем-то, вспоминая классика, любовная лодка разбивается о быт, да? Правильно я цитирую? Я что-то подзабыл. Как-то так. Но есть же и более, скажем так, пикантные, может быть, причины для ссоры. Может быть, просто странные, тупые, идиотские совершенно. Вот так бывает, поссорились из-за ничего. Да, вот случается же такое, правда ведь? Вот какой-то пустяк на ровном месте, поругались. Соль рассыпали и поругались. Непонятно из-за чего. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните. Нина, Южно-Сахалинск. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте. А я считаю, что самая крупная эта самая ссора, это из-за ревности. Вот как предыдущий парень сказал, он бывшим, бывшей очень сравниваешь и ревнуешь очень.
0: Но я вы обижаюсь. Из-за чего ругались? Я все-таки хочу частные истории послушать. Понятно, что из-за ревности ругаются люди. Вопрос формулирован. Самая странная причина для конфликта с близким человеком у вас. Ревность или что? Ну, пожалуйста. Ну,
2: конечно, ревность.
0: Ревность.
2: Вот из-за ревности, да.
0: Из-за ревности, ну, и ревности понятие такое, знаете, масштабное довольно-таки, не говоря фундаментальное.
2: Ну, может, внимание мужу уделяют другие женщины, тоже ревнуешь. Ну, так конфликта у меня сильно не было, но просто вот я внутри ревную.
0: Бывает, да?
2: А конфликты, да.
0: Ну, держитесь. Посоветовать больше тут нечего. Кроме, конечно, это относится к категории глупой причины для конфликта. Ибо если любишь и доверяешь, как известно, то ревновать причин нет. А если ревнуешь, то уже проблема, любой психолог подтвердит. Далее кто? Руслан из Анапы, пожалуйста. Руслан, говорите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Слушатели, я из Анапы. Такое вот, ну, ругались, как бы. Я сам дальневосточник, Советская Гавань. Тоже привет вам всем. Я, как бы, с женой, да, мы прожили там и родились на Дальнем Востоке, как бы ругались. Ну, мы как бы несовместимы, то, что жена у меня Скорпион, я Весы.
0: Ну, со Скорпионами постоянно. Никто не совместим, бывает.
3: Да. Ну, короче, вот в данный момент мы уже почти 25 лет вместе живем. У нас дети, уже все нормально. Сейчас вот уже 10 лет почти в Анапе живем. И как бы я уже смирился, потому что мы как переехали сюда в 2017 году в Анапу. Я как всю жизнь работал и работаю всегда. А жена у меня не работает. И поначалу мы с ней ругались, а то, что я говорю, почему, говорю, ты это. Она говорит, а я, говорит, в Анапу что, я приехал работать, что ли? Я не работать приехал, я отдыхать.
0: Прекрасно.
3: Сейчас мы смирились, и все, и вот она не работает, я работаю постоянно. Потому что, ну, у меня профессия спецтехника, как бы востребованная, на любой технике везде работаю, и сварщики, и холодильники делаю, и кондиционеры, и дети у меня.
0: Мастер на все руки, короче.
3: Да, вообще проблем нет, короче, и самоучка везде полностью, и строитель, и как бы сейчас вот жена, сейчас отпуск, ну, как бы у меня отпуск, как бы официально, а у нее нет. И вот она уехала в Питер к детям, дети в Питере живут, и вот я говорю, езжай туда, я буду работать сейчас в отпуске, пока 3 дня отдыхаю, вот, и потом дальше буду опять чем-то заниматься.
0: А так официально работаю. Она бытом занимается, хоть чем-то занимается вообще? Или...
3: Она, как говорится, как вот, то есть, рукодельница, она дома какие-то там что-то делает, так для себя, чисто как, ну, для себя. И
0: ну, то есть домохозяйкой в классическом смысле ее назвать нельзя, я правильно понял?
3: Да, и вот дома постоянно у нас собачка, шпиц, кролик, дети уехали, кролик остался, еще
0: попугай. И все, и кролик, и за кроликом вы ухаживаете еще ко всему?
3: Ну, сейчас я, да, и вот сейчас я за всеми ухаживаю, цветы поливаю, вот. Она говорит, пока в отпуске, вот смотри за всем живности. Пока я в Питере буду.
0: Бедный мужик. А она наслаждается жизнью в это время?
3: Ну, правильно. Ну, что поделаешь. Жизнь короткая, пускай, я говорю, езжай, ладно, к детям, хоть детей там, хоть что-то, девчонки, там, 2 девчонки у меня учатся, а другая работает, квартиру снимаем полностью, вот, езжайте, говорю.
0: И все это обеспечиваете вы?
3: Я один, да.
0: Потрясающе.
3: Я один полностью все оплачиваю.
0: А у нее аргументы какие, кроме того, что знает прикуп, поэтому живет в Анапе? Какой аргумент не работать, не помогать семейному бюджету, скажем так, не пополнять его?
3: Ну, не знаю, она привыкла, что я все же как бы работаю, она видит, что как бы хватает, достаток хватает, и думает, ну, смысла нет.
0: Ну и зачем? Вам правильно. Спасибо вам, что позвонили, поделились. Благодарю вас. Далее. Евгений из Гатчины, прошу.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Понимаете, Иван, дело в том, что все мы страдаем психическими заболеваниями. Кто в большей степени, кто в меньшей. Но люди считают, что это нервы. На самом деле это психика. То есть начинаешь, когда общаешься с каким-то человеком, близко и часто, то начинаешь как бы примериваться, что он для тебя делает, а ты для него. И обычно выигрывает своя сторона, сам выигрываешь. Кажется, что ты больше делаешь, что он.
0: Я просил конкретную причину. В психологию давайте, пожалуйста, ударяться не будем. Очень вас прошу. Самая странная причина для ссоры с близким человеком у вас, дорогие друзья, обобщать не надо, пожалуйста. Очень вас прошу. 8-800-200-97-02. Звоните, перерыв небольшой сейчас. Новости, рекламу и анонс послушаем. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: «Комсомольская правда». Читайте сегодня. Президент подписал новый закон о бензине. Битва за Константиновку. Военкор комсомолки Александр Коц рассказал, как освобождали город-крепость. Как не разрушить семью, погрузившись в материнство. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 15 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях,
10: которые меняют реальность.
11: Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Сегодня тема разговора связана со странными причинами для ссор и конфликтов с близкими людьми. И именно, пожалуйста, например.
13: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
15: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
17: А знаете ли вы что?
16: Первый чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц прожил 64 года по числу клеток на шахматной доске.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Это конкретно.
19: Да, лично. Ну,
0: давайте.
19: Телефон вот на первом месте. С телефона всегда вот. Только увидят там женское имя, все. Кто там начальник, не начальник, это все сразу меняется в лице. Потом, значит, вот если вместе ремонт делаем... Это что-то друг друга не допоминает, не понимаем, и вот начинается скандал.
0: Ну понятно, ремонт, конечно, одна из самых популярных причин для развода, как известно. Если пережили развод, значит брак будет долгим, как известно. Спасибо. Далее, все-таки хотелось бы большей конкретики. Вячеслав из Хабаровска, здрасте.
20: Конкретный вопрос, это лидерство. Лидерство между двух
0: спасибо,
20: супругов.
0: Спасибо, спасибо. Друзья, я не знаю, я что, картавый себе, я не понимаю. По-моему, четко сформулировал. Не надо обобщать. Это лидерство, не лидерство, измены, там вот это вот все. Понятно. Из-за чего конкретно вы ругались с не знаю, мужем, женой, матерью, отцом, давним другом? Конкретная причина, пожалуйста, а не обобщения какие-то. Мы тут не устраиваем опрос в стиле аналитического центра ВЦИОМ. Еще раз напоминаю вам, я, по-моему, четко сформулировал в эфире с самого начала. Еще раз тема. Тема звучит так. Самое странное. У вас. Причина для ссоры с близким человеком, блин. Не надо мне тут про лидерство рассказывать. Лидерство, измены. Да понятно, что измены – это причина для конфликта. Кого вы, блин, это рассказываете-то? В самом деле. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Пожалуйста. Нет, вот даже мне из-за стекла рассказывают, передают, как вы начинаете там про главную причину для развода или просто конфликта подозрения в супружеской неверности пересказывать. И это скучно. Давайте лучше посмотрим, что там... Господи, прости. Давайте посмотрим, какие причины для конфликтов случаются у людей, среди прочего. Значит так, еще один опрос, и он похож на предыдущий, который я озвучил, видимо, из одного и того же. Ссорятся люди. 40% россиян часто ссорятся с членами своей семьи из-за бытовых вопросов. 41% опрошенных назвали главной причиной домашних конфликтов разбросанные вещи. Каждая четвертая бытовая ссора начинается из-за беспорядка в шкафу, каждая пятая из-за грязного пола. Прикиньте, это уже другой опрос, а тут причины-то одни и те же. При этом женщины отметили, что их также часто возмущает немытая посуда. Это женщины отметили, немытая посуда их возмущает. И невынесенный мусор. Но это строго мужская обязанность, конечно. Мужчины нетерпимо относятся к грязному полу и пыли. Большинство бытовых обязанностей по данным конкретного опроса выполняют женщины. 37% из них... не получают помощи от других членов семьи. В то же время мужчины рассказали, что часто помогают женщинам с выносом мусора, мытьем посуды, а 30% женщин сообщили, что в их семьях домашние обязанности делятся поровну. Стандартная еженедельная уборка дома для россиян состоит из 5 основных задач. Вытереть пыль, пропылесосить, помыть полы, вынести мусор и вымыть сантехнику. Короче, все это решается клинингом на самом деле, и не будет никаких конфликтов. Ну да ладно, еще раз, друзья, 8-800-200-97-02. Самая странная и необычная причина для ссоры с близким человеком. Светлана звонит. Здравствуйте. Владивосток. Ничего себе. Здравствуйте, Светлана.
17: Я бы хотела рассказать о своей семейной истории, вернее, про своих двух родных теток. Они родные сестры, 70+, уважаемые дамы. И получилось у них такое недоразумение. У одной из них супруг лежал в больнице, а вторая позвонила и спросила, как жизнь молодая. Ну и, в общем, получила несколько резкий ответ. Они поссорились. И вот, к сожалению, несколько лет уже друг с другом не общаются.
0: Из-за ерунды, да, блин.
17: Получается, угу. Да, просто недопонимание. И не получается как-то их примирить. Хотя на семейных мероприятиях они встречаются, но вот не общаются.
0: Но уже близко
17: сидят
0: не общаются.
17: На разных концах, да. Да, на разных концах стола, как говорится.
0: Угу. Вот, а просто. Вы сказали про две, по-моему, причины или одну, я... Неправильно понял.
17: Не-не, это одна причина, да. Ага. То есть в телефонном разговоре немножко вот как-то...
0: Все понятно. Ну вот, да, я таких примеров от вас, друзья, и жду сегодня. Спасибо, спасибо, что позвонили аж Владивостока. 8-800-200-97-02. Олеся из Кемерово, пожалуйста.
21: Здравствуйте.
0: Здрасте.
21: Мы ругаемся в основном из-за храпа. Я не могу уснуть.
0: Ну, я так понял, не вашего храпа, извините, да, его.
21: Ну, нет, конечно.
0: Его храп, да, он храпит.
21: Да.
0: Так, операцию на носовую перегородку делали?
21: Нет.
0: Ну, вот, пожалуйста, вам ответ. У меня тоже был храп, простите за такое признание, но вот операция спасла ситуацию. Так что и вам советую. Пожалуйста, пусть сделает операцию, и все. Храп операционно убирается, если что. Ерунда же. И плюс заодно носовую перегородку. Скорее всего, проблема есть, поправит. Пожалуйста, вам вот ответ. Вот вам и решение. Делов-то. Спасибо, что позвонили. Сергей, Нижний Тагил. Здрасте.
22: Здравствуйте.
0: Здрасте.
22: А вот смотрите, Иван, вы говорите, причина, да, странная причина. А причина и повод – это одно и то же сейчас.
0: У вас конкретный пример есть?
22: Да, могу про себя
0: давайте.
22: Конкретно.
0: Ну, давайте.
22: Я, честно говоря, замучился с этой причиной.
0: Давайте.
22: Вот, значит, с женой. Почему я долго не отвечаю на телефонный звонок?
0: И это, на самом деле, одна из самых бесячих причин для конфликта, это правда.
22: Она так часто была, в последнее время как-то она ушла. Ну, действительно бесяча. Я уже стараюсь держать, ну, буквально в пределах вытянутой руки этот телефон. Но тут ты моешь руки. То ты что-то за кошкой убираешь. То есть буквально там две лишних секунды, то есть один лишний вызов прошел, берешь трубку, и уже начинается что-то внутри, не знаю, давление что-то поднимается. Смотришь звонок, кто звонит, имя жены на телефоне. И так и есть. Сколько можно ждать? Ты почему долго трубку? Я тебе говорю, что... Тебя люди другие не будут ждать. И вот это одно и то же. Это я уже всякое извиняюсь. Думаю, ну да, действительно, наверное, долго нас ждет. Все равно что бы ни делал, как бы я близко его себе не ложил. Поэтому я его называю, этот мобильный телефон, короткий поводок, когда человеку нужно знать буквально постоянно, что ты, где ты, и через полторы секунды ты должен ответить. То да. есть, ну, для меня это очень странно. Не могу никак объяснить, что я не виноват, что я... То есть, абсолютно глупая причина. Никак не могу с ней справиться.
0: А не рассматривали поход к семейному психологу?
22: Ну, знаете, ну, наверное, в жизни много поводов, причин туда идти. Но это уже другой вопрос, это другая тема. Кстати, она может быть темой и вообще передачи. Вот этот самый поход к психологу, я, кстати, к себе давно
0: вопрос такое. Я уже А вот сходите и узнаете, чем он может помочь. Некоторым помогает, если психолог компетентный, конечно. Много некомпетентных на рынке, да. Но спасибо, что позвонили, поделились. Далее у нас кто? Андрей из Подольска. Пожалуйста, 50 секунд.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Мы с супругой ругаемся крайне редко, ну, наверное, раз там 2-3 года. И тут вот неожиданно произошел такой инцидент. У меня мама 90 лет. За 2 недели я взял талончик для того, чтобы к врачу ее отвезти.
0: Так.
1: На... Ну, неважно. Вот. А супруга меня с утра предупредила, что она хочет съездить на машине на кладбище. Годовщина смерти своего папы. Ну, еще у нее какие-то, в общем-то, дела было. А так получилось, что от одного врача мы с мамой поехали к другому, потом к третьему. В общем-то, это я освободился только после 3 часов дня. И по приезду домой мне как бы супруга очень, так сказать, в резкой форме высказала, что, в общем-то, я был неправ и так. Но потом, через несколько дней она извинилась, и все отношения пришли в норму.
0: Ну, слава богу. Да, причина действительно странная. Спасибо, что позвонили. Перерыв у нас, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
23: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Выставка «Великие Луки. 860 лет», организованная Великолукским краеведческим музеем, завершила работу на ВДНХ в Москве. Экспозиция проходила в рамках проекта «Города воинской славы России» и была посвящена юбилею города на Ловоте. За время работы выставку посетили более 750 тысяч жителей и гостей столицы. Музеи отмечают, что проект получил положительные отклики и стал заметным вкладом в духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан. Великолукская епархия и музей-заповедник Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве в ближайших планах проведения осенью этого года Пушкинского духовного фестиваля. Его основными участниками станут учителя и школьники региона. По замыслу организаторов, детям вместе со взрослыми будет предложено продолжить неоконченное Пушкиным стихотворение, в котором должны были прозвучать слова «Вера, творчество, семья, деревня». Фестиваль будет посвящен раскрытию и творческому осмыслению этих четырех главных тем. Сотрудники отдела по молодежной политике провели для ребят из пришкольных лагерей познавательное мероприятие. Вначале они организовали беседу о здоровом образе жизни, а далее школьники отправились на увлекательную игру по станциям. Главная цель встречи в игровой форме – напомнить о важности заботы о своем здоровье и полезных привычках.
4: О валютах.
27: Доллар 77.93, евро 88.71, юань 11.47.
4: О погоде.
27: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации.

0: проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Тема «Самая странная причина для ссоры с близким человеком». Конкретная. Пожалуйста, этот момент учтите. Конкретный у вас. Расскажите свой случай. Близкий человек – это кто? Муж, жена, мать, отец и давний друг, подруга. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Брат, сестра, конечно, тоже. Николай, Пермский край, прошу вас.
3: А, да, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Николай, Краснокамск, Пермский край. У меня два случая я хотел бы рассказать. Это самый близкий друг, теперь уже, к сожалению, бывший, и жена.
2: Ну, давайте про друга, давайте. Так.
3: Да, да, с другом, ну, как раз-таки тоже связано с женой. Мы с предыдущей женой расходились, и я уходил жить. Про это еще никто не знал. Ну, естественно, кому, с кем об этом говорить? Ну, кому поделиться, с кем? С лучшим другом, которым там 30 лишним лет уже. Все рассказал, но я ему сказал, что, пожалуйста, не надо пока никому рассказывать. Пусть это останется между вот нами. И пусть пока никто это не знает из окружения нашего. А он подпил, ну, потому что, сами понимаете, это щекотливая ситуация. Еще как там выйдет, как что будет. Не хотел я глазки. И он подпил, ну и, конечно же, растрекал тем, кому не попадя. А потом мне позвонил и сказал, да все говорят, что это ничего такого. И я ему говорю, ведь что, правда, всем рассказал? Он говорит, а что ты, секрет Полишинеля, что ли, вот этот вот решил тут скрывать? Все, наверное, уже давно знают. Ну и вот так вот, в одну секунду, Я не смог, вот знаете, я не смог этого простить ему, что он, ну, просто даже не сдержал слова лучшего.
2: Ну, трепло, друга. Да, так. Угу.
3: Вот и мы после этого уже 5.5 лет, все, даже не видим.
2: Причина весомая, да, прямо скажем, весомая. Далее.
3: Не разлей вода, да. Ну, кстати, сказать, что я, да, все-таки развелся и живу вот эти 5 лет уже с женой, ну, слава богу, все хорошо. Но как раз-таки вот с женой еще одна необычный вот этот случай. Она просит не пить пиво, когда она работает, то есть в ее рабочие дни. Наверное, это смешно звучит, но у меня-то график вообще дурной.
2: А почему причина, вот объясните. Так.
3: Ну, потому что я начинаю, как здесь уже тоже было такое замечание, храпеть. И вот это мешает ей.
2: Ясно.
3: И вот, да, я большой любитель пива, но и тяжелая работа, надо сказать. Я уже пенсионер, но работаю на тяжелой работе. И вот я так нахожу способ быстро
2: расслабиться немножко, да, перед сном. Ага, да. Пить вредно, ну, друзья. Вот. Алкоголь зло. Ну, действительно, да. Но и это все-таки хирургический момент, еще раз, это решаемый на самом деле. Хотя причина действительно относится к категории странных, вот второй случай подходит полностью. Спасибо за звонок. Далее. Жанна из Москвы, прошу. Здрасте.
4: Здравствуйте.
2: Здрасте.
4: Хочу рассказать, вы знаете, вот о чем. Я за рулем много лет, уже 40 лет за рулем. И мы все время с мужем ездим на работу вместе. Я его вожу на работу. На работу и с работы. Ну, потому что нам по пути. И очень часто, практически каждый раз, мы ругаемся с ним по поводу того, что он мне делает постоянно замечания о том, как я еду.
2: А он сам автомобилист или нет?
4: Да, он сам автомобилист. Да.

0: А у вас одна машина в семье или несколько?
1: Нет, у нас две машины.
0: Две машины.
1: У нас две машины.
0: Но вы его подвозите. Так, хорошо. Как справляетесь? Посылаете его в известном направлении?
1: По-разному. Бывает молчу, бывает посылаю, потому что, ну, на самом деле, бывает очень сложно. И думаешь, ну, либо езжай на своей машине тогда, либо уже едем спокойно.
0: Слушайте, а замечание-то по делу? Уточните, пожалуйста. Или как? Ну, вот вы сами оцениваете, если объективно со стороны, по делу или не по делу?
1: Ну, я бы сказала так. На мой взгляд, наверное, знаете, как два замечания из десяти по делу.
0: О.
1: А остальное, ну, человек представляет себя так, как будто он ведет. Да, понимаете, он ведет. Понятно, что все мы разные, да, и у всех разные представления о том, как вести машину. И я не могу полностью вести так, как он хочет.
0: Логично. Вы его на заднее сиденье отправляйте, пусть там сидит тогда. Вот и все. Он наверняка может на пассажирском рядом садится, да, вы его на заднее.
1: Ну, причем, конечно.
0: Причем за водителем, вот пусть сидит там. Самое безопасное место в машине, раз он так переживает, как раз за водителем. Вот туда его и отправляете, мужа. Он, кстати, сейчас рядом с вами, сейчас вы его подвозите или нет?
1: Вы знаете, вот хотела набрать, мы ехали вместе с ним, хотела набрать, пока мы ехали вместе, но в результате что-то не осмелилась. Вот только-только его высадила и набрала, не ожидала, что прям сразу же дозвонюсь.
0: А, ну и правильно. Ну вы можете его на YouTube-канал Неопанкин отправить, пусть пересмотрит все, что мы о нем думаем, узнает. Спасибо, спасибо вам, что позвонили. Далее. Елена из Иркутска, прошу вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что дозвонилась. Мне кажется, у меня прямо странная и нелепая причина была для ссор длительное время. Это даже не один год с мужем, а мы живем прекрасно и удивительно. Но он мне в мои день рождения или на 8 марта не всегда дарил цветы. Я не была обижена, это было всегда подарки, он помнил, это все было. Но с цветами была просто огромная проблема. Я уже его и увещевала, и все, что я... Ну, каждая женщина практически любит цветы, пожалуйста. Но он как-то отговаривался, отговорки...
0: Цветы дорого стоят, когда... а портятся быстро.
2: Вот понимаете, да. Вот все мужчины одни и те же. Абсолютно эту историю говорите, которую он мне говорит. Да. Но он у меня с юмором, он говорил это немножко так, это он говорит, ну что эти цветы? Цветы.
0: Вот
2: значит,
0: именно.
2: Дорого стоят, портятся быстро.
0: Да.
2: Ни со сметаной, ни с майонезом не съешь.
0: Вот,
2: понимаете, мы, наверное, не поймем. Мы разные же.
0: Может быть, слушайте,
2: друг
0: можешь вам денег просто дать, а? Чего вам эти цветы?
2: Нет, были подарки и деньги. Нет, хочу цветы. И мы с вами не придем к одному знаменателю, потому что для женщин, ну, это вот, вот мы расплываемся внутри. Вы послушайте мою историю, она же интересная. Ну, когда я как бы его уже доняла и пришла и сказала, так, понимаешь ты, не понимаешь, вот я тебе говорю тупо, чтобы на 8 марта, на день рождения, я была с цветами. Он начал приносить цветы, но история не кончилась, понимаете? То ли там в цветочных фирмах видели, что человек не понимает в этом. Вот принесет букет, там половина на выброс сразу цветы, или ты на иголочках, и все. Я, значит, опять не могу, настроение пропадает, и все. И я подумала и решила, надо решать эту проблему. Вы знаете, она у нас решена. Уже несколько лет. Он мне дает, где бы мы ни были, в разных городах, он мне дает перед днем рождения телефон фирмы цветочной. Я выбираю себе букет, он это оплачивает, и мне это привозит. Представляете? Ну, просто вот один к одному, как вы говорили.
0: Да.
2: Ну, вам не понять. А вот вы спросите у женщин, вот сейчас опрос скажите, она... 100%, ну 99% скажет, мы хотим цветы. И меня еще радует, ну, наверное, вот у нас в семье папа всегда маме цветы дарил. Ну как-то вот я люблю цветы. И я еще верю в примету, что если от души подаришь какой-то букет, он стоит долго. У меня это очень часто совпадает в жизни. Но мне радует еще одно, что вот папа был такой, а ребенок вырос, сын, и он своей жене дарит цветы просто так. Вот я приезжаю к нему, у нее цветочек какой-нибудь, розочка стоит. Я говорю, какое у вас событие? Он говорит, я просто ехала и вот решила ее порадовать. Вот такая моя история.
0: Спасибо.
2: Она, конечно, нелепая, странная, но вот
0: да
2: так.
0: нет, подходит, да. Спасибо, спасибо большое. Екатерина из Москвы, слушаем вас, здрасте.
3: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
3: У меня такая история с подругой. подарили мне 2 билета в Большой театр. Ну, я беру маму, я в разводе, и как-то вот никогда не выкладывала сторисы, но тут вроде бы такая депрессия послеразводная прошла, и фотографии красивые, размещаю фотографию красивую Большого театра. И в этот момент, как оказалось, мой сосед тоже идет, он тоже в разводе, тоже идет в этот театр. И размещает практически ту же самую фотографию, но он сидел на 2 этажа ниже. И звонок уже на следующий день, звонит мне подруга и говорит: так и так, как день провела, как, что вчера делала? Я говорю: да, культурная программа была. В театр ходила с мужем с моим. Я такая: в смысле? А я даже не знала, и я только потом по сторис увидела, что он ходил в этот день в театр. Так мы по рукам. Да, она мне вот предъявила, я сначала посмеялась, а потом уже перезвонила, говорит: ты в своем уме вообще? Ты чего обо мне думаешь? А мы уже думали, пара у нас сложилась новая. Причем, ну, говорю, мы даже и не знали, что мы ходили одновременно в театр.
0: А как эта жена не знает, вот что так. Ее муж пошел в Большой театр? Можно узнать?
3: Бывшая. Они тоже в разводе. Но так общаются довольно тесно, и мы, видимо, ревность еще осталась.
0: Ну, к бывшему, да, приревновала. Ну, понятно.
3: Да, попал под горячую руку.
0: Ясно. Да. Спасибо, да, необычная история. Так, у нас еще время-то есть, послушайте. А, нет, 30 секунд. Да, перерыв, друзья, после этого вернемся к разговору. Самая странная причина для ссоры с близким человеком. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Причины принимаются конкретные. Ну вот, в общем-то, начали люди рассказывать именно что конкретику. Пожалуйста, звоните еще раз. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Реклама, новости, анонсы. И после этого мы вернемся и еще поговорим. Так что звоните поактивнее, друзья.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио.
5: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в «Атмосферу»!
8: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что? В Гренландии нет ни одного травяного футбольного поля, поэтому ее не берут в ФИФА.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
4: Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Самая странная причина для ссоры с близким человеком. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Олеся из Екатеринбурга. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван. Во-первых, спасибо вам большое за эфир. Всегда слушаем.
0: Спасибо.
13: А сегодня, скажите, никаких призов не дают? Мне кажется, я претендент.
0: Нет, сегодня не разыгрываем, но рассказывайте, в чем ваша история.
13: Моя история такая, что у меня муж пьет молоко только из непрозрачных кружек. с белыми стенками. Если я подам ему кружку молока в прозрачной кружке, он пить не будет, и, соответственно, будет обида.
0: А почему? Можно? Вот, да, сразу надо рассказать, почему.
13: Ну, я спрашивала, да, аргументировать. Ему вот не нравится смотреть, когда вот молоко уменьшается в кружке по мере того, как он пьет, и вот истекают, стенки становятся грязные. А на белых, на белой кружке этого не видно.
0: Потрясающе. Знаете, а давайте действительно вам сегодня, мы не разыгрываем, но, мне кажется, внеочередной подарок сделаем. Да, две упаковки нашего кофе. Вкус Африки, да, эксклюзив от «Комсомольской правды». Две упаковки. Сейчас у вас уточнят адрес и прочее. В любую точку России мы отправляем. И сегодня не разыгрывали, но ладно, две упаковки в кофе. Вкус Африки вам отправляются, да, действительно, да, давайте. Потому что я такого еще не слышал. Всякие, конечно, закидоны у людей бывают, но такого я не видел. Ну и прорекламируем. На любом маркетплейсе вы можете купить «Вкус Африки», так и называется, кофе «Вкус Африки» от «Комсомольской правды». Прямиком из Уганды, вот еще что важно добавить. Далее, кого послушаем? Алексей из Иркутска. Здрасте.
14: Здрасте.
0: Да, пожалуйста.
14: У меня две ссоры очень необычные. Первая ссора. Моей маменьке было за 80 лет, наверное, где-то лет, наверное, 86. Она однажды ко мне приходит и говорит: я у себя дома спрятала деньги 111 тысяч. Вот. И обнаружила, что 11 тысяч куда-то исчезли.
0: Так.
14: И говорит: это, наверное, приходил ты и забрал ты.
0: Обалдеть.
14: А я говорю: так. Ага. Я говорю: слушайте, ну если было 111 тысяч, какой вор может оставить, взять 11 и оставить 100 тысяч? Это же невозможно.
0: Нет, так что, понимаете, аккуратненько подбирать можно, чтобы как бы не заметил человек, особенно пожилой. Такая логика есть.
14: Да, она говорит: вот ты взял именно 11, вот, чтобы, типа, я там что-нибудь напутала. Я говорю: мам, а ничего, что я у тебя занимал недавно 11 тысяч на видеофонарь, я видеоператором работаю. Она: нет, я все хорошо помню. Это вот один первый случай такой. Но кончилось тем, что она потом переписала свою квартиру на моих на моих детей, обидевшись, что я якобы у нее украл.
0: Ну и на это детей все. Хорошо, понимаете. Да, плохо, что ли? Не на посторонних же переписала, правда ведь?
14: Дети переписали на меня. А второй случай тоже довольно-таки удивительный. Но это произошло с моим несостоявшимся зятем. Мы отдыхали на Кипре. Я, жена, зять и моя дочь. И вот представляете, он кормил собачку бездомную около нашего дома на Кипре. Ну, мы там снимали квартиру. Кормил собачку. И такая хорошая, забавная собачка, что я тоже захотел ее покормить. А он почему-то сказал, что давайте договоримся, что только я один буду иметь право ее кормить остатками еды. А я не вытерпел, думаю, ну какой грех взять на душ. Такая милая собачка, выходишь, она вокруг тебя прыгает, длинноногая, такая худая. Вот. И я стал ее подкармливать. У дочери просил объедки от подкармливания. Вы представляете, когда он это узнал, он почувствовал, что объедков стало мало. Он просто преобразился из человека с высшим образованием, он превратился в гопника и стал говорить: вы тут заговор плетете вокруг меня, да вы меня, как это самое, там, за дурака держите. И, короче говоря, кончилось тем, что он бросил мою дочь, и она осталась одна.
0: Вот так. Потрясающе. Да, спасибо большое за звонок. Всякое бывает в жизни. Не ждал такого звонка, если честно. Тут, может быть, даже и вам бы вручил кофе. Но уже, видите, кофе уехал в другом направлении. Спасибо. Далее. Вера из Ставрополя. Здрасте.
15: Алло.
0: Да, пожалуйста.
15: Доброе утро. Доброе утро. Я хочу вам рассказать такой, ну, случай, как бы убиралась в спальне совсем недавно с мужем. Вот мы 3 дня не разговариваем. Уехал, кстати, позавтракал, завтрак сам себе готовил, даже к моему не притронулся, уехал на работу. Он слушает ваше радио, пусть он послушает. Вот убиралась я в спальне, кушаем мы тоже. Только на кухне, я не разрешаю в других комнатах кушать. Я убираюсь и тут нахожу фантик, обычный фантик из-под конфеты. Говорю: это ты кушал? Нет, это не я. И вот мы из-за этого поссорились, а он говорит: это, может быть, внучка приходила. Я говорю: да, внучка у меня не кушает у нас конфеты такие, это вот только ты. И вот из-за этого поссорились, и вот уже 3 дня мы спим по разным комнатам. Он мой завтрак не кушает, вообще игнорирует полностью. Вот такой неприятный случай.
0: Ну, вы уж простите жену, да, уважаемый супруг. Спасибо, что рассказали. Но это, конечно, абсолютная, я не знаю, абсолютно необычная история, когда даже конфетку нельзя в другой комнате скушать. Ну, что же вы прям так лютуете-то, а? Ладно, спасибо, спасибо. Да, далее. Олег из Краснодарского края. Олег! Здрасте.
16: Доброе утро.
0: Говорите.
16: Слышно меня сейчас?
0: Прекрасно. Рассказывайте.
16: Замечательно. Ну, история давняя, еще с 90-х годов. Был у меня друг. И у него такая была фишка. Не курил никогда свои сигареты. Постоянно стрелял.
0: Стрелял, а? Сволочь. Ну, вот, особенно в 90-х, да. В нулевых это была популярная история.
16: А это еще нужно было их найти, купить. Да, были такие времена интересные. Работали в одной бригаде. Сразу скажу, что была идея не моя, оправдаюсь. Занял у него денег. Занял денег и на эти деньги купил там блок, по-моему, даже сигарет. И в течение месяца эти сигареты ему все скурил. То есть он стреляет, я ему отдаю, грубо говоря, его сигареты. Он об этом, естественно, не знал. Пришло время... спрашивает там насчет долга, я, Петь, а все, ты свои деньги скурил. В бригаде, конечно, хохот был, посмеялись над ним, и после этого все, друга у меня не стало.
0: Да. Даже не знаю, как оценить. Вот сейчас, спустя годы, как оцениваете эту ситуацию?
16: Ну, там было все в шутку, там было как бы, ну, пошутить хотели. Понять человека.
0: Но это что... понятно, что изначально все начинается с шутки. Это я утрирую, да, конечно. Да, да. Но сейчас вы как оцениваете эту ситуацию? Вы правильно сделали вообще изначально или нет? Скажите, как есть.
16: Сложно сказать.
0: Ну, с одной стороны, я понимаю, что и он тоже затрахал стрелять сигареты. Ну,
16: да. Дело-то в том, что и деньги-то хотелось отдать, а он потом на закосте. Там, скорее всего, обида была... не столько за деньги, сколько то, что высмеяли его.
0: Да.
16: Плохо стоял, и, видимо, он именно на это и обиделся. Обиделся так, что ушел с бригады, и, ну, все, потом даже найти. Тогда же телефона сотовых не было, звонить-то было позже. Все, пропал, и пропал, совсем пропал.
0: Поучительная история, и другим тоже на заметку. Спасибо большое. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Скоро вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь никуда. Слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК в Киеве и области, сообщает Минобороны. Также была поражена инфраструктура украинских военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Целями стали и объекты топливно-энергетического комплекса, используемые в ВСУ. Кроме того, над российскими регионами перехвачены 519 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре нашей страны.
0: Об авиации.
1: Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. За ночь над московским регионом были уничтожены 11 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
0: Об авариях.
1: Электроснабжение большинства жилых домов Севастополя восстановлено. Здания вновь подключены к энергосети после атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, энергетикам удалось запитать по резервным схемам практически все объекты Севастополя. По мере снятия ограничений системным операторам будут поэтапно подключаться и остальные потребители.
0: О важном.
1: В Демократической Республике Конго началось клиническое исследование экспериментальных методов лечения редкого штамма вируса Эбола Бунди-Бугио, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ВОЗ. В рамках испытаний пациенты получают комбинацию из антител и противовирусного препарата ремдесивир, ранее применявшегося при лечении COVID-19, а также проходят поддерживающую терапию. По данным организаторов, исследования могут быть продолжены и при будущих вспышках инфекции, если текущая эпидемия завершится до получения окончательных результатов. Сейчас одобренных вакцин или специфического лечения против данного штамма не существует.
0: Обо всем.
1: Рособорнадзор назвал регионы лидеры по числу 100 бальников ЕГЭ за основной период. В шаге от абсолютного рекорда находится Петербург. Там высший балл получили 914 выпускников. Совсем немного отстает Московская область, где максимальный результат зафиксирован у 836 участников экзаменов. Также в четверку лучших вошли Татарстан и Краснодарский край. Там 459 и 416 100-бальных работ.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Утро с той ноги!
4: Утро с той ноги! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Утро с той ноги!
3: Доброе бодрое утро, Луки ФМ!
4: Луки Энергии тоже передаем пламенный привет. Вот, собственно, я тут в их шарфе сижу, который они мне вчера торжественно подарили.
3: Наконец-то отжала. Ну, под предлогом подарка, конечно.
4: Ну, под предлогом подарка, да.
3: Попала во все соцсети Луки Энергии Екатерина Пахомова, значит, вчера.
4: Я надеюсь, там все лайкают.
3: Я искал этот дизлайк, но не нашел. Теперь ВКонтакте его нельзя поставить.
4: Ну вот.
3: В других соцсетях тоже еще не нашел.
4: Ну вот, ха-ха-ха. Но на самом деле это было круто. Ну, мне понравилось. Это круто.
3: Да. Катя, за полтора матча выбила себе шарф, получается.
4: Почему за полтора?
3: Ну, ты сколько посетила
4: ну,
3: матчей?
4: Ну, да, я вот вообще два... Да, полтора, все правильно.
3: В перерыве шарф получала.
4: Нет,
3: уже.
4: Первый матч я... первый тайм только подсидела.
3: То есть потом... вообще даже меньше матча.
4: Да.
3: Тайм
4: да.
3: Второго, и вот у тебя уже шарф.
4: Да, слушай...
3: Да это что мы все про шарф да про шарф?
4: Это оказалось несложно, на самом деле.
3: Там за комментарии надо сразу смотреть. В клубе написали, что за день рождения неожиданный подход и здоровый уровень наглости.
4: Да, совершенно верно. Это абсолютно правильно. Сергей Васильев сказал, что это вопиющий случай. Вопиющий случай в клубе Луки Энергии. Но, вы знаете, мне, как обычно, не стыдно. Пусть я буду первопроходцем. А вообще, мне кажется, это классная идея за какие-то необычные комментарии, прикольные фотки, необычные моменты вот давать какие-то сувениры для болельщиков. Вот это физика. Я знаю, у тебя была пятерка. Димон опять свою вот эту жижу мешает отвратить. Которое он называет кофеем.
3: Кофе, да.
4: А, вчера, кто не знает, Луки Энергия с Череповцом сыграли 3-0. Ребята наши, конечно, в первые 10 минут забили 2 гола. Гола.
3: Мяча.
4: Хорошо. Меня так быстро мозг не соображает по утрам. Ну и, собственно, мы, конечно же, их с этим поздравляем. Они большие молодцы. Я вот вчера всю игру отсидела, и ты знаешь, я словилась на мысли, что мне кайфово, когда я смотрю футбол, потому что я смотрю только за мячом и думаю только о нем, больше ни о чем. Это, знаете, уровень концентрации внимания. Я буквально сегодня прочитала о том, что в кинотеатрах также мозг человека сконцентрирован только на фильме, потому что не можешь достать телефон, например, там что-то посмотреть, пощелкать, кому-то позвонить. Вообще, в любом случае, это как бы некрасиво доставать телефон в кинотеатре, так же, как и в театре в целом. Поэтому, друзья, театральный сезон закрыт, кино показывают, футбол, собственно, когда у нас следующая игра?
3: А вот тут не подготовился, хотел, да вот уже машина
4: Ой,
3: приехала.
4: Ой, Дима,
3: да.
4: Дима.
3: Потому что все говорят про какой-то перерыв между кругами.
4: Дима. А мы, кстати, на втором месте в турнирной таблице, да? Правильно я понимаю? А перед нами только Динамо.
3: Санкт-Петербург, да.
4: Вот, так что я уже практически в курсе вообще всего.
3: Более того, за последние два тура Динамо-Санкт-Петербург потеряла 4 очка, дважды сыграв ничью в 2 матчах. То есть набрали не 6 очков, а 2. И отставание было 5 у нас от них очков. Теперь 1 очко.
4: И не исключено, что мы, собственно, потесним их.
3: Собственно, это половина сезона только прошла. Вот только-только-только-только... О, кубок? Жеребьевка, кубка? Ничего себе. Я зашел просто в календарь посмотреть, уже знаю, что кубок, оказывается, у нас забронирован. В общем-то, это половина чемпионата, первый круг закончен. У нас же играют каждый с каждым по два раза дома в гостях. В общем, каждый с каждым теперь сыграл.
4: Каждый с каждым, господи.
3: Ну, только что, вот, например, мы играли с Череповцом дома,
4: да.
3: Но еще не играли с Череповцом в гостях.
4: В гостях.
3: То есть остались ровно те же 14 матчей с ровно теми же 14 соперниками. Но самое удивительное,
4: но это
3: знаешь...
4: это неинтересно играть уже я с теми, вообще с кем считаю, ты уже поиграл.
3: Нет, почему? Теперь послушай главную интригу. Вот мы с «Динамо» Санкт-Петербург уже играли. Сыграли в ничью, потому что мы не проигрывали за эти 14 матчей никому.
4: Да, это, слушайте, прям...
3: Да, это нолик в графе, единственный во всей таблице.
4: Да, кстати, я еще думала, что это за нолик, а теперь поняла.
3: Вот. И самое удивительное, я вообще хочу, чтобы «Динамо» Санкт-Петербург не терял очки. Ну, мы, естественно, тоже. До 1 ноября «Динамо» Санкт-Петербург не терял очки, потому что 1 ноября последний тур вот этого всего чемпионата.
4: Это мы еще зимой туда будем ходить?
3: Это 1 ноября, последняя игра вот всего чемпионата, а-а-а. Второй круг
4: завершился. Так уже холодно.
3: И знаешь, с кем будет игра?
4: С кем?
3: И где?
4: В Санкт-Петербурге.
3: Луки Энергия примет дома «Динамо» Санкт-Петербург.
4: Ой, это вот эти болельщики и... сумасшедшие приедут опять.
3: Нет, это я к тому, что если турнирная ситуация сохранится, вот такая напряженная,
4: короче,
3: в одно очко.
4: Короче, наша задача еще 14 матчей держаться в таблице.
3: С ними рядышком, чтобы 1 ноября вообще мясо мясистое было, вообще мясистое. Вот тогда будет красота. А вообще сейчас действительно какой-то непонятный моему взору перерыв. Между кругами. Лето, надо играть.
4: Конечно.
3: Играть. Перерыв у нас был с ноября по,
4: да,
3: апрель.
4: По апрель,
3: поэтому,
4: по май.
3: Поэтому вот по эта пауза до 26 июля. У нас только гостевая игра с «Космосом» ближайшая. Потом уже август уже начинается. То есть июль практически выйди вон.
4: Ну вот в августе я, например, не приду на игру, потому что я уезжаю в лагерь «Звездный» работать. Так что, уважаемые Луки Энергии, почему так произошло?
3: Тогда ты пропустишь. 1 августа. Чертанова.
4: А, нет, 1 я еще буду.
3: Точнее, 2.
4: 2 тоже еще буду.
3: Чертанова, значит, не пропустишь. Потом
4: нет.
3: гостевые. Потом 12 августа уже распланирован Кубок России. В моем приложении, по крайней мере, так написано. «Звезда» Санкт-Петербург. Мы играем в гостях. 16 августа «Балтика-2» пожалуют на «Экспресс». 30 августа футбольный клуб «Иркутск» к нам приедет. Это из домашних матчей. Ну, а так вообще, да, все. Ближайшая игра 26 июля только в гостях с «Космосом».
4: Вот, а я вчера, кстати, познакомилась с семейной парой из Санкт-Петербурга, которым тоже очень нужен был шарф. Они меня спросили, вы продадите мне шарф? Я говорю, нет, я не могу, потому что это подарок. Но это было бы как бы очень неуместно. Оказывается, что все шарфы Луки Энергия раскуплены. И более того, их нет вообще ни в каком наличии от слова совсем, и нам остается ждать только новый пошив, который у нас связан с изменением формы команды. Мы теперь будем играть в желтом цвете. Я так понимаю.
3: Вот. Цвета, все нормально.
4: Нет, цвета сохранены, да, но шарф, я так понимаю, основной цвет будет желтым, а надпись, наоборот, красный. Мы с тобой смотрели, помнишь?
3: Презентацию формы.
4: Презентацию формы, да. Вот.
3: Один матч сыграли в этом желтом комплекте. Один прошлый. И, по-моему, да, нормально вроде,
4: да?
3: Выиграли.
4: А что тогда вчера играли в красном?
3: Вот в нем все время, я говорю, из 14 матчей 13 сыграли в этом красном комплекте.
4: Ну, не знаю, что тогда у них там происходит. Ну, короче говоря,
3: оказывается... С «Спартаком» играли просто в желтом, потому что они красно-белые.
4: Оказывается, что это семейная пара. Вообще, мужчина из города Великие Луки, а жена у него из Санкт-Петербурга. И он ходит на матчи «Луки Энергии», когда те играют в Санкт-Петербурге, регулярно не пропуская их. И когда они приезжают к нему на родину в город Великие Луки, тоже попадают на матчи «Луки Энергии», они тоже ходят. То есть, представляешь, насколько преданные болельщики, у которых вот нет шарфа. Меня это возмутило.
3: Ты сейчас опять... Но
4: сама я уже позвонила Сергею!
3: Сама шарф получила, теперь...
4: За других переживаю. Нет, мне просто кажется, что, знаешь, мужчина мне говорит о том, что, знаете, мне не столько он нужен, сколько я хочу его купить для своей супруги, которая вообще как бы коренная петербурженка.
3: Да.
4: И как бы Луки Энергия к ней, ну, совершенно никаким боком, и тем не менее она ходит, болеет за ребят, мне кажется.
3: Лишь бы не за «Зенит», все правильно.
4: А мне кажется, что за таких болельщиков нужно держаться, таких преданных. Вот, вчера был замечательный матч, я даже подскочила там пару раз с этих, со стульев.
3: Как кусил кто-то?
4: Да.
3: Муравей?
4: И эмоции.
3: Эмоции.
4: Вот, кстати, был такой интересный момент, когда почти был гол, но там что-то я не поняла, что в воротах произошло, не сильно понятно. Он там перехватил мяч, что ли? Это было после второго гола уже? Нет. Да.
3: Я не могу понять. Ты так четко определяешь момент, описываешь его, что я не могу...
4: Ну, там было месиво около ворот противника. И вроде бы как все такие... Оказался не гол, не засчитали. И сзади меня пацаны такие... Эх! А мог бы быть красивый гол.
3: Не помню я такого. А что, может, там пенальти не дали, не знаю.
4: Плохо
3: что.
4: Смотрел, короче.
3: Ну после что? Второго, после второго гола было еще 80 минут, понимаешь? Поэтому... Отметим, да, Иван Галанин, дубль первые 10 минут.
4: 88 номер.
3: Да, воспитанник московского «Локомотива», который, между прочим, забивал на экспрессе еще в ворота «Луки Энергии». Вот так вот, за «Локомотив Казанку».
4: Хорошо, что он перешел к нам.
3: Вот. И что еще мне понравилось, я раскрыл тайну Ивана Галанина. Потому что для ударов у него левая нога.
4: У него просто 88, это знак бесконечности.
3: А у него левая нога
4: два
3: для ударов.
4: Знака бесконечности.
3: Голы он забил левой ногой, а угловые подавал правой. То есть правая для передач. Вот такая вот история. Это как для
4: разные
3: фанатов
4: ноги,
3: игр,
4: разные
3: для, форма,
4: ноги, разные.
3: Для форматов кто любит игру «Ведьмак», насколько я помню, у него тоже два мяча. Серебряный для чудовищ, а не серебряный для других злодеев.
4: Это уже перебор. Вот. Это слишком тяжело.
3: Я видел, когда он замахивается правой ногой, значит, сейчас будет не удар,
4: а ты видел, когда вышел Егоров?
3: Артем Егоров, так.
4: Так. У них был такой классный момент. Они почти с двух ударов забили гол, да?
3: С двух ударов, да, забили
4: вообще,
3: гол.
4: Вообще, ну прям...
3: Кстати, насчет концентрации ты вначале говорила, тебе надо на теннис какой-нибудь большой съездить, чтобы ты вот так...
4: Да-да.
3: Тынь.
4: Так у меня шетвальца. Я вчера пока сидела на этих стульях, и вот, ей-богу, у меня затекло все, что можно было затечь. Ну, насколько ж неудобные трибуны у нас стадионе...
3: Понесло.
4: Стадионе «Экспресс». Нет, во-первых, хочется какую-то крышу, хотя бы минимал, хотя бы на одном секторе. Ну, то есть от солнца, от дождя, от ветра, ну, чуть-чуть крыши дайте, сделайте чуть-чуть. Во-вторых, вот эти гниющие доски, ну, они реально...
3: Не говори ничего про доски. Это легендарные доски.
4: Да ну их нафиг, эти легендарные доски.
3: Ничего
4: они реально
3: подобного.
4: Ты садишься на стул, и они такие под тобой. И ты вроде бы не весишь
3: я
4: тонну.
3: Я на них вот такой сидел
4: ты
3: еще.
4: Ты не весишь тонну. Красный флаг у нас в эфире, как шарф «Луки Энергии», поэтому мы прерываемся и совсем скоро вернемся. Оставайтесь на волнах «Луки».
5: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Женщине в Таиланде запрещается прикасаться к монаху, даже если она его мать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
9: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки FM.
4: Доброе бодрое утро, Луки ФМ. Понедельник, начинаем в шоу «Утро стой ноги». Катя Пахомова, Дима Иванов. И мы еще никак не можем отойти от вчерашнего грандиозного...
3: Не, ну хоть теперь с кем-то обсудить можно, понимаешь, теперь хоть
4: грандиозной победы, Лукины.
3: Ну не надо, так бывает. Я вот все жду, чтобы у нас был пятачок как-нибудь появился. Потому что в три мяча мы уже побеждали периодически, иногда постоянно. Оно бывает, надо кого-то разгромить вообще.
4: Ну, коль уж мы такие сегодня, знаете, разговор про футбол. Кстати, вчера было очень много болельщиков, что не может не радовать. Действительно, люди приходят с семьями, с детьми, дети там скачут, что-то мешают смотреть. Нет, на самом деле, меня всегда очень радует, когда люди прививают какое-то движение своим детям. Ну, вот в плане того, что, знаешь, мы не будем там дома сидеть, телевизор смотреть или в планшет играть, мы пойдем на футбольный матч. Особенно, мне кажется, ребята, которые живут на Малышево, вот в этом районе, они стабильно как-то ходят.
3: Ну, во-первых, очень много ребят занимаются в спортшколе «Экспресс». Они и бедные родители вынуждены ходить. Там уже наоборот работает.
4: Да, да, вот это тоже, кстати, очень хорошая история, когда это работает наоборот, потому что дети прививают любовь к спорту, плюс ходят, смотрят, болеют. Это всегда атмосферно, так вайбово, так классно, так... Не знаю, живо, что ли? Правильно ли сказать это слово?
3: Вчера я еще наконец-то стал свидетелем, что наконец-то. Может, это случайно я выхватил один момент. Просто была такая система, что ребята, подающие мячи, немножко отстранены от футбола. То телефончик подзалипнут, там, то еще что-то.
4: Нет, вчера они были...
3: Вчера я увидел один момент, когда череповчанин бежит такой даже. «Давай мяч!» Ну, это все, ну, он так вальяжно, нехотя... Перед собой практически мяч кинул парень. И череповчанин вынужден был подбежать, мяч сам взять. Ну, ему ж кинули мяч, как бы все. А туда, за пределы борта, он тоже мальчик не выйдет. А, вот, и я так, вот это уже правильно. Потому что если нарезку моментов, например, посмотреть, это кто-то может считать там неспортивным каким-то поведением, чем-то еще. А, когда мы подавали мячи, мы считали себя там 15-20 игроком абсолютно. Мы по этой бровке вот как за судьей еще бегали, понимаешь, вот параллельно.
4: Заслуживаешь!
3: Мяч вот двигается, и мы параллельно мячу вот бегали, там поделены как бы на сектора для пацанов. У нас побольше было, чем сейчас 2-3 человека. А, вот. В мировой практике уже от них отошли, потому что то их толкнут, потом удаляй, разбирайся, там, судись. А, вот такие колбочки ставят, на них мяч стоит рядом с полем просто. Вот и все. Надо мяч, возьми, и все. Но пока это есть, фишечка, когда наши атакуют, надо прям бежать вместе с этой атакой. Мяч вышел, вау, ты сразу их удал.
4: Я вчера видела, как мяч прилетел в фотографа.
3: В Лену, да.
4: Это было очень эпично.
3: Я хотел пошутить, что она со злости его в сторону.
4: Да, да, да.
3: А потом оказалось, что там же угловой. Не в ту сторону она его откинула. В общем, нет, что парни бывает, вот реально, когда атака идет, вот все, ну, у нас преимущество в количестве, люди 5 в 3 там. Мяч в аут выскочил, сразу кинули аут, без задержки времени скинули этот аут, а продолжили атаку. И можно нарезку даже такую футбольную посмотреть, как эти болбои, подающие мячи, реально помогали
4: это
3: забить
4: англицизм.
3: Гол.
4: Это англицизм.
3: Да, ну, футбол тоже.
4: Мальчик, подающий мяч.
3: Футбол тоже англицизм.
4: А я хотела, знаешь, что сказать? Я вчера сидела, помнишь, я играла во втором ряду? И, ну, вот сектор, например, я не знаю, какой это сектор, но вот, предположим, с левой стороны, и там вот это вот скопление стульев, там, например, четвертое, да, и было комфортно, ничего, так видно, замечательно,
3: четвертое
4: хорошо.
3: Четвертое скопление стульев.
4: Да. А потом, когда мы с тобой сфотографировались, мы, кстати, с Димой вчера встретились, специально запилили фоточку, посмотрите, у нас в группе ВКонтакте, мы в шарфах. Красивые такие на фоне футбольного поля. Вот, потом я села вот прям с краю. Вот как где мы с тобой сфоткались, я спустилась. Сначала хотела сесть на первый ряд. Потом думаю, блин, с первого как-то плохо видно. Тут как раз ворота были у нас противника. И это было очень классно, потому что все месиво происходило около ворот противника. Это было замечательно. Вот, и представляешь, если бы я села на первый ряд, то я бы смогла бросить мячи, потому что он на какой-то минуте прилетел прямо практически нам под ноги, но девчонки сидели на первом ряду другие, а я вот на второй пересела. И я подумала, ах, как жаль.
3: Так, теперь она еще и мяч у вас будет требовать, ребят. Вы думали, шарфом отделаетесь?
4: С подписями команды. Да нет, я на самом деле не настолько фанат, но пока что мне нравится. Отключается здорово мозг, поэтому всем очень сильно рекомендую сходить. Ну и, конечно же, мы не можем не сказать, что у нас сейчас идет чемпионат мира.
3: 26. И Бразилия поехала домой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же рад, как я рад, что Венисиус отчалил.
4: А что вообще странно? Обычно Бразилия...
3: Ничего странного. Бразилия впервые в своей истории... Вчера смотрел матч, и комментатор выдал статистику. Впервые в своей истории за 6 чемпионатов мира не выигрывает этот чемпионат мира. У них был период там в 20 лет, где-то в 50-х годах, они пятикратные чемпионы мира. Но абсолютно, ну, как сказать, если сравнивать с той сборной, которая в 2002-м выиграла, когда мне было 10 лет, это сборная вообще... Если у вас главная звезда Винисиус Джуниор, ну, ребят, ну, вы недостойны быть чемпионами мира, потому что это девочка плачущая и выискивающая обидки какие-то. Когда надо тащить, стиснув зубы, вот мы увидели, что они не могут этого делать. И Эрлинг Холланд, викинг норвежский, трехметровый Таргариен, вот этот, да, из «Игры престолов».
4: Он действительно Таргариен из «Игры престолов», и это первое, о чем я подумала, когда я увидела его вот эту видеоподборку. Я думаю, Господь всемогущий, какой он страшненький.
3: И самое ужасное для Бразилии то, что они же сами сделали даже выбор, понимая, что они уже не те бразильцы, поставить тренера Манчелотти, который этот прагматичный дядька такой, тык-тык-тык, четко дисциплинированный. Дисциплина и Бразилия — несовместимые вещи. Дайте им мяч и не мешайте. Вот как должна играть Бразилия. Вот теперь вы вылетаете от Норвегии. Пожалуйста, до свидания. Очень крутой матч был, который я проспал, хотел посмотреть. Ну, его сначала он был на 3 утра, значит. Потом, видимо, по погоде его на 4 перенесли. Мексика-Англия. Вот это тоже была заруба, там, 2...
4: Ну, я думаю, что можно в записи посмотреть.
3: 2-3, а я обзор уже, что запись целом.
4: Ну, если, Дима, у нас больше по командам, по счетам и по
3: то
4: всему такому, то
3: ты кого видели
4: я...
3: на трибунах, да?
4: Сейчас расскажу. Нет.
3: Кто в какой одежде был? Это Киф, наверное.
4: Подожди. Принглс. Представили идеальную пижаму для поклонников футбола Night Kit, созданную к чемпионату мира 2026. Комплект сочетает в себе элементы футбольной формы и домашней одежды. Теперь смотреть матчи можно до глубокой ночи, а потом сразу отправляться спать без необходимости переодеваться. Дизайнеры, вот это мне очень нравится, дизайнеры поняли, что главная проблема болельщиков, что бы ты думал, это не сам матч, а сложность смены одежды перед сном. Вот она.
3: Ну и шорты как шорты, и наверх халат, да, но все равно.
4: Шорты как шорты, и наверх халат.
3: У меня вообще нету никакой проблемы со сменой одежды перед матчами. Во-первых, я в матч не смотрю в чем-то специальном.
4: Ну, понимаешь...
3: Была бы пижама, я бы сразу в пижаме смотрел.
4: Здесь акцент делают на том, что болельщики поздно ночью смотрят матч, и, соответственно, им надо еще переодеваться. А теперь переодеваться не надо, потому что у них суперкрутая пижама, которая, вот, пожалуйста, тебе можешь сразу в ней спать. Не знаю, насколько, конечно, эта нутка... Как бы звучит нормально, но, как по мне, так какая-то чушь. Ну, тем не менее, друзья мои, вот все, если может кто-то заработать, да...
3: То это американцы, они придумали водяную паузу, да, и крутят рекламу.
4: Да. А на самом деле, по поводу чемпионата мира можно много чего поговорить. Вот, например, мексиканцы устроили психологическую атаку футболистам сборной Англии перед матчем чемпионата мира. Англичане чуяли неладное и пытались шифроваться. Они забронировали 14 отелей в надежде, что их не найдут, но трюк не удался. Мексиканские ультрас вычислили локацию отеля, мешали спать всю ночь, барабанили, орали песни, пускали фейерверки.
3: Нормальная практика. Ну, как относиться можно по-разному, но это всегда, везде. Даже когда, по-моему, сборная России приезжала на свои матчи, когда они были давно, и когда же они теперь будут международные. Ну да ладно,
4: кстати говоря,
3: Словению какую-нибудь.
4: Да, кстати говоря, слышал, да, про...
3: Момент из матча, да, вспоминаешь опять?
4: Нет, я не вспоминаю момент из матча, я вспоминаю обсуждение вокруг команды Соединенных Штатов, что где-то им там что-то должны были, они накосячили, что-то им там должны были дать, то ли карточку, то ли что, а оказалось, что все отменили, и поговаривают, что сам Дональд Трамп это решение повлиял. Поэтому соцсети заполнили мемы, где игрок США показывает козырную карточку Трампа, который бьет любое решение судьи.
3: А, карточку типа это футбольная?
4: Да. Тут карточка футбольная, он дает судья красную карточку, а он показывает карточку Трампа. Я вот тоже прочитала такую новость и думаю, ну надо же. Ну и, собственно, тот самый викинг попался мне на фото.
3: Теперь знаешь, в чем еще прикол? Еще лучше. В четвертьфинале...
4: Эрлинг Холланд, прости.
3: Да, Эрлинг Холланд с компанией встретиться. Во-первых, они все почти играют в Англии, норвежцы, подавляют, ну, самые топовые норвежцы. И, во-вторых, исторически это Скандинавы и Британия, это такие у них все отношения. Там больше, конечно, датчане чудили, там викинги набеги совершали. Вот
4: ну, наверное, все. Да, больше Дания.
3: Вот. Но, тем не менее, Англия, Норвегия в четвертьфинале. Ну, а сегодня самый крутой матч 1/8 финала. И в нормальное российское, европейское время для футбола более-менее. 22:00. Португалия-Испания.
4: Вот, кстати, я нашла эту фееричную новость, что впервые в истории чемпионата мира по футболу отменили красную карточку после матча. Решение мог продавить. ФИФА лично Дональд Трамп. Нападающий и лучший бомбардир сборной США Фаларенко Балагун.
3: Балаган.
4: Балагун. Написано.
3: Ну, я Балагун читаю, а комментаторы Матч ТВ Балаган.
4: Был удален за грубейший фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины и должен был пропустить
3: отмена?
4: Важнейший матч 1/8 финала с Бельгией. Внезапно комиссия ФИФА отложила красную карточку форварда, и теперь он сыграет против Бельгии.
3: Отвратительно.
4: Ряд спортивных СМИ и журналистов считают, что такого решения смог добиться лично Трамп, позвонив ФИФА. После отмены карточки президент США написал в своих соцсетях: «Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили».
3: Правильно.
4: Огромную несправедливость.
3: Там шипами в голеностоп полностью. Это минимум 2-3 матча домой. Иди, чувачочек.
4: Все, мальчик мой, вот так вот.
3: Там удаление краснее красного, понимаешь?
4: Ну, мы не решаем.
3: Сейчас бразильцы запоют, отмените нам результат матча.
4: Ага,
3: проигранного.
4: Да.
3: Холланд был на голову выше.
4: Точно.
3: Винисиуса. Нельзя в таких неравных условиях выступать.
4: Да.
3: Ой, вообще, это расизм. Это главная песня Винисиуса.
4: Они, кстати говоря, объективно, если посмотреть на вот этого викинга, он огромный.
3: Ты посмотри на нарушение балагана этого. Тебе прямыми шипами вот в икроножную мышцу, так что ногу можно сломать в трех местах. Это удаление необсуждаемое вообще, абсолютно. Там краснее красного. Вот такие вот новости. Ну, что, им можно.
4: Да, вот мы...
3: И Бельгию они пройдут такую отвратительную Бельгию теперь. А если что, и все отменят, и Бельгию все равно отменят потом. Вот такие дела у них. Понятненько.
4: А мы послушаем другие новости. Друзья. И уже, наверное, забудем про футбольные. Всем оставаться на Луке.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Выставка «Великие Луки. 860 лет», организованная Великолукским краеведческим музеем, завершила работу на ВДНХ в Москве. Экспозиция проходила в рамках проекта «Города воинской славы России» и была посвящена юбилею города на Ловоте. За время работы выставку посетили более 750 тысяч жителей и гостей столицы. Музеи отмечают, что проект получил положительные отклики и стал заметным вкладом в духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан. Великолукская епархия и музей-заповедник Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайших планах проведения осенью этого года Пушкинского духовного фестиваля. Его основными участниками станут учителя и школьники региона. По замыслу организаторов, детям вместе со взрослыми будет предложено продолжить неоконченное Пушкиным стихотворение, в котором должны были прозвучать слова «вера, творчество, семья, деревня». Фестиваль будет посвящен раскрытию и творческому осмыслению этих четырех главных тем. Сотрудники отдела по молодежной политике провели для ребят из пришкольных лагерей познавательное мероприятие. Вначале они организовали беседу о здоровом образе жизни, а далее школьники отправились на увлекательную игру по станциям. Главная цель встречи в игровой форме – напомнить о важности заботы о своем здоровье и полезных привычках.
8: О валютах.
10: Доллар 77.93, евро 88.71, юань 11.47.
8: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое,

0: что у нас? Все? С футболом покончено?
1: Да, с футболом, наверное, пора покончить, потому что все-таки не все наши радиослушатели являются фанатами футбола, и многие не понимают, про что вообще мы разговариваем. Но в целом, вы знаете, я тоже такой раньше была, поэтому пока работаю на эфирах с Димой Ивановым, в целом я уже, наверное, скоро начну понимать, где там голы, какие пенальти и вот эти вот все странные штучечки.
0: Гон, ты мне уже про отмененную карточку сама сказала.
1: Первая. Да, потому что я новости с утра почитала, а ты нет, видимо.
0: Я бы обзоры посмотреть, да, счет.
1: Видишь, а больше по новостям. И тем не менее, предлагаю все-таки перейти к праздником. И, наверное, я хочу начать с праздника, который был вчера, но он мне очень сильно близок. День трудоголиков был вчера, друзья мои, поэтому я, в принципе, наверное, поздравляю большую часть миллениалов, бумеров. И буквально
0: это
1: сегодня...
0: Кто? Опять?
1: А мы с тобой миллениалы, бумеры — это наши родители. И буквально сегодня я прочитала такую новость, что оказывается... Дима все-таки никак не может. Это этот трехметровый, что ли?
0: Это тот фол, который отменили, красную карточку. Прям в кости, под изгиб ноги, шипами.
1: Мы же с тобой выяснили, что это все куплено. Коммерция. Футбол становится тоже коммерцией.
0: Человек много не потерял почти.
1: Да, совершенно верно. Ну что, день трудоголика. И термин «трудоголик» вошел в обиход в конце 60-х годов, что, собственно, неудивительно. Образовался он из комбинации двух слов. Не знаю, можно ли читать второе.
0: Голый?
1: Нет. Труд и алкоголик. Что как нельзя лучше передает суть. Фактически это люди, которые настолько увлекаются выполнением своей работы, что становятся зависимыми. И в это время они испытывают настоящее удовольствие. А выходные считают вынужденным простоем. На самом деле сейчас трудоголизм уже абсолютно очевидная история в современных реалиях. И мы воспринимаем это не как зависимость от работы, которая доставляет нам радость.
0: А просто когда много работаешь.
1: А просто когда ты много работаешь. И ты бесконечно работаешь. И ты работаешь, работаешь, работаешь, но, видимо, это все-таки не трудоголизм, а другое слово.
0: Да, а я понял, что, значит, можно теперь применять аналоги. Вот оно откуда пошло. Я думал, просто очень много работаешь. Короче, смотри, значит, я не трудоголик, да, получается?
1: Ну, ты не любишь свою работу.
0: Не, ну, работы-то разные будут. Я тут про это, я провожу аналогию просто с тем, с чем не очень эфирно. В общем, я не трудоголик, но когда увлечен...
1: То... Слушай, ну...
0: Это из репертуара.
1: Да, пока не это, да, потом еще карты проиграю, да?
0: Да, карты местности, естественно.
1: И само собой, о чем это мы.
0: Кстати, насчет карт местности.
1: Да, я думала, скажешь ты или нет. Сейчас подожди, стой, не говори, я потом тебе напомню. Существует такой миф, будто трудоголик — это находка для работодателя. На самом деле это не так. Управлять такими сотрудниками непросто. И даже если человек испытывает неимоверное рвение к труду, это не означает, что он справится лучше остальных и гарантированно получит лучшие результаты. А вот что точно последует за длительным периодом такого существования — это выгорание. Сейчас это тоже такая основная проблема у молодежи, у, вот опять же, миллениалов, наверное, да, вот у нас. Короче говоря, трудоголизм — это не повод для гордости, а трудоголик обычно причиняет вред своему здоровью, а жить долго и счастливо можно только в балансе. Поэтому люди, которые очень сильно и много работают, пожалуйста, держите себя в руках. Держите себя в руках. Ну, а Дима сейчас хочет, я знаю, про что сказать, и я дам ему слово, потому что у меня потом есть хорошая подводка под то, что ты скажешь.
0: А про что я сказать должен?
1: Про шары.
0: А, про шары, ну да. В Кунгуре небесная ярмарка.
1: Да, я знаю.
0: Да, стартовала. И уже первенство России по воздухоплавательному спорту.
1: Что такое небесная ярмарка? Расскажи.
0: Фестиваль.
1: Фестиваль, вот, с этого надо начинать. Это фестиваль, друзья мои, это никакие там не соревнования.
0: Это нет, это как у нас встреча.
1: А, да, у них. Я думала, что у них просто без соревнований все это проходит.
0: О, у них и с соревнованиями, и без, и собес.
1: Кунгур — это где?
0: Пермский край.
1: А мне напоминает почему-то Африку какую-то.
0: Очень красиво. Я тебе накидаю сегодня полеты. Там рельеф особенный, предуральский. Вот.
1: Предуральский — это значит предгорный, да?
0: Да, да, там очень интересный рельеф, конечно, вау. Для маневрирования и спрятаться от ветра, там, пока летишь, выполняя какую-то задачу, очень классно.

0: первенство России там прошло в первые 3 дня. Это до 30 лет для молодежи, воздухоплавательной молодежи. К сожалению, полным составом мы туда отправиться не смогли. В списках значится Илья Карпулев. И также Максим Заяц заявился. Но, увы, медалик мы не увидели, хотя могли бы. Вот Максим Валуев бы поехал, конечно. Было бы вообще прекрасно. 4-е место на чемпионате России.
1: Да.
0: Сам Бог велел.
1: Сам Бог велел, но почему-то не поехал.
0: Ну, потому что и бензин, и много чего остального.
2: Пу-пу-пу.
1: Тема.
0: Вот, кунгур.
1: Триггерная. Далече.
0: Очень, да. Трудно. Ну да ладно. Это что касается первенства России. Его выигрывает Елизавета Вертепрахова из кунгура. Почти что естественно. Дима Димаков из Мари Элна, представляющий Нижегородскую область. Второй. И Валерия Ломтева из Подмосковья, получается. В третье. Вот такие вот у нас участнички. Кать Чевжик, наше 6-е место. Максим Заяц, 9-е место. В общем-то, да, из 15. Ну, а теперь у них стартовал Кубок России. 34 пилота. Чуть меньше на одного, чем у нас было. Вот. В общем, так добрались. Но есть главный минус. Еще один минус. Вся наша делегация, да, в Псковской области на этих соревнованиях вообще не представлена. Вот так вот.
1: Подожди, так от Великих Лужек кто там есть?
0: Это первенство, оно закончилось. Теперь Кубок России.
1: Второй... А почему никто не представил?
0: А вот сложно все.
1: Печаль.
0: Вот, печальненько.
1: Но
0: на самом
1: зато
0: деле...
1: кунгур не столица воздухоплавания.
0: Ну вот сейчас после таких соревнований и случайно получившегося бойкота. Ну нет, кунгур, это, кунгур, Рязань, Великие Луки — это однозначно 3 главных центра в стране, поэтому тут... Опять-таки у кунгура большой плюс. Сибирякам проще туда добраться. Тем, кто подальше от Великих Лук, от Центральной России, они туда стремятся как в какое-то намоленное место. И там место действительно классное. В общем-то, ну и именно фестиваль.
1: Шикарный по виду Дмитрия. И, собственно, к этому я и хочу тоже подвести один из праздников, который был, к сожалению, вчера, но, тем не менее, я считаю, что нельзя про него не поговорить. Это день туризма. А вообще, туризм сейчас в Псковской области очень здорово развивается. И мы вот, собственно, можем это видеть на примере тех же самых шариков, я считаю. Первое в мире туристическое агентство открылось аж в 1841 году в Англии. И очень интересно, куда же...
0: В Индию куда-нибудь.
1: Ну вот да, я хочу тоже сейчас как-то не сориентировалась, да, куда оно... куда они поехали. Ну, в общем, короче говоря, это действительно очень здорово, что мы выходим на какой-то такой, знаете, новый уровень, и мы теперь уже входим больше... Вот, знаешь, раньше как-то Псков, Печоры, Изборск было всегда. Псков, Печоры, Изборск. Псков, Печоры... Я, кстати, в Изборске очень давно не была. Вот. Первая в мире туристическая поездка, да, мы вот про это начали говорить. 5 июля 1841 года около 570 рабочих отправились на поезде из Лейстера в Лафборо, графство Лестершир. Поездка была в кавычках безалкогольной. В нее входили не только железнодорожные билеты, но и чай с сэндвичами в пути, а также выступление духового оркестра. Стоимость билета составляла 1 шиллинг. Вот так вот. Специальный поезд для этой поездки был предоставлен, и в дальнейшем железные дороги стали предоставлять Куку скидки в рекламных целях, что позволяло организовывать развлекательные поездки для людей. Вот, принцип работы таких агентств туристических, которые, собственно, в Англии нарисовались, да, заключался в получении максимальной выгоды для максимального количества людей по минимальной цене. То есть... ты платишь денежку, едешь в поезде, у тебя есть специальный, скажем так, там отведенный вагон или даже поезд, и железные дороги хорошо, потому что много человек, много денежек, и людям хорошо, они за маленькую стоимость могут посетить какие-то места, в которые бы, ну, точно не поехали без вот таких туристических путешествий. Томас Кук и сын — это была фирма, и это вот, собственно, первое в мире туристическое агентство. Представляешь, сколько их сейчас, этих туристических агентств, даже, мне кажется, не сосчитать, насколько их много. И самое интересное, что Томас Кук, он был признан изобретателем туризма, и вообще первая его поездка, вот эта, она была... точнее, знаменовалась «Друзья трезвости». Вот так вот. И 9 вагонов, представляешь, было загружено этими людьми. Вот, так что такая немножечко интересная информация. Но теперь давайте мы перейдем уже все-таки к сегодняшнему дню. И первое, что бросилось мне в глаза, это то, что сегодня именины у Антона. Так что, Антон, мы тебя поздравляем. Тебя именины. Да, красиво, красиво. Я видела эти фотографии, я уже много видела фоточек, кстати, от
0: Сунгура. Это 3 часа, это первый спортивный. Три часа назад.
1: Нет, ну, понятно, что не настолько свежих. Итак, 6 июля 1926 год в Советском Союзе открылась первая электрифицированная ветка железной дороги. Вот, мы, кстати, были недавно в Брянске, в музее железнодорожного транспорта, и это очень интересно и увлекательно. Хочу вам сказать, еще музей железнодорожного транспорта, если не ошибаюсь, есть в Санкт-Петербурге, и тоже очень хорошие. Про него ходят слухи, что его надо обязательно посетить. Ну и сегодня у нас 6 июля, Всемирный день поцелуев. Вот так вот. Хороший такой праздник. Я, кстати говоря, тут начала вычислять, откуда вообще он возник, этот праздник. Ну вот, что это? Моё любимое, да, вот странные праздники. Оказывается. История возникновения достаточно интересная. Возникло все это дело в Великобритании в конце 19 века.
0: Опять в туристической поездке.
1: Нет, знаешь, вот тебя сейчас удивит, как вообще появился этот праздник. Существует несколько версий. Существует легенда такая, что инициатором этого праздника стал британский стоматолог. Он рассудил, что если люди станут чаще целоваться, то будут тщательнее следить за гигиеной полости рта и чаще обращаться к врачам. Однако, эта версия не имеет достоверных исторических подтверждений. Вот такая история. Международный статус праздник получил в 2006 году. До этого он был просто праздником Великобритании. Ну и в разных странах праздники отмечают по-разному. Ну, в Нью-Йорке, естественно, пары воспроизводят знаменитый поцелуй медсестры и военного моряка с исторического фото 45-го. В Париже это целоваться на фоне Эйфелевой башни, в итальянском времени целоваться под водой в специальном бассейне в форме сердца. Этот праздник отмечают более чем в 60 странах. Преимущественно, конечно, Европа, Америка. Не отмечают сильно, мне кажется, в России такой праздник. У нас вот скоро будет свой такой, знаете, любимый многими. Вот.
0: Через 2 дня, что ли?
1: Да, совершенно верно. Кстати говоря,
0: красный флаг.
1: Красный флаг? А я еще не дорассказала. Ну да ладно, прервемся на небольшую паузу.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
5: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: А знаете ли вы что?
8: Половина населения Земли никогда не видела снега.
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии.
7: и тебе рекомендую.
10: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки, ФМ, Катя Пахомова, Дима Иванов, и мы тут уже в последнем выходе оказались как-то очень быстро, такие у нас были важные разговоры. В первых выходах, кто пропустил, обязательно послушайте, разговаривали о футболе, преимущественно о нашем, потому что мы с Димой вчера были на матче Луки Энергии Череповец и немножечко задели чемпионат мира.
0: Да, я ошибся, Иван Галанин штрафной с правой ноги забил.
1: Пу-пу-пу. Да. Вот так-то.
0: Ну, второй это точно съел.
1: Я даже специально в группу «Луки Энергии» зашла,
0: да, я зашел, да, увидел.
1: Чтобы посмотреть, что там вообще показывают, и как там что будет. Вот турнирную таблицу я просто в другом канале видела всю эту информацию, но да ладно. Вот, ну что.
0: Победная фотка из раздевалки собрала больше лайков почти.
1: Чем мое видео, да? Я лайкну.
0: Ну
1: и
0: теперь,
1: я бы
0: да?
1: сказала приблизительно кучу раз больше комментариев. Ну ладно. Ты, естественно, душный свой комментарий оставил.
0: Не, ну это была фотография,
1: ну, фу,
0: прям была фотка.
1: Быть. Так они фоткали вчера на стадионе с болельщиками.
0: Ну она, да, вот она же сразу ее выложить и вообще все.
1: А пушка. Я вот уже ушла и не сфотографировалась с ними.
0: Она же есть. Она потом в фотках в обзоре была.
1: Расписание матча какое-то неактуальное, кстати. В этой...
0: Там бывает такая
1: вообще
0: история.
1: Не пойми что, просто не очень понятно. Кто у вас ведет аккаунт? Неправильно. Ну да ладно. Так, мы закончили, кстати говоря, на дне поцелуев. Я недорассказала, что существует с древних времен такое поверье, что в процессе поцелуя люди обмениваются мистическим соприкосновением души.
0: Нормально.
1: Прикольно, да? В связи с чем это приравнивается к настоящему чуду. В Древней Греции, например, поцелуй был некой церемонией, а для ее реализации была создана целая теория. Существует, однако, такая нация, которая не целуется вообще. Это угадай кто? Эскимосы.
0: Ага.
1: Ну, они не делают этого только потому, что живут в арктическом холоде, и они очень здорово рискуют обморозить губы. Но... Именно вот это поспособствовало тому, что они вместо поцелуя носиками трутся.
11: Мило. Как животные прям.
1: Простите. Итак, Платон высказывался о том, что поцелуй — это энергетический обмен, тут просто нельзя было читать. Вот, короче говоря, целуйтесь, друзья мои. Вот все, что я могу сказать вам. 6 июля, Всемирный день поцелуя. Вот так вот. Все. У меня на этом
0: все.
1: А, сегодня, кстати, Всемирный день кардиолога. Так что давай поздравим всех причастных, потому что важная такая очень профессия. Ну и сегодня день сплетения венков. Я думаю, что связано это с праздником Ивана Купала. Вот ближе, да, вот к этому, потому что с 6 на 7 мы отмечаем забыла слово. Какой праздник может быть? Праздник Ивана Купала.
0: Ну, Ивана.
1: Какой? Церковный, а языческий.
0: А, ну, наверное,
1: ну
0: да.
1: Ну вот, да. Праздник Ивана Купала. Я вот, кстати, помню, что мы действительно, когда там в деревне с ребятами тусили, мы отмечали, даже венок плели, и даже пускали его по реке. Папоротник, правда, не искали. Но вот вдруг найдете, и будет вам счастье. Ну и сегодня еще один интересный праздник из разряда очень странных максимально. День разноцветных носков с пальцами. Я буквально вчера, мне попались на глаза, когда я перебирала шкаф, такие разноцветные носки, где, знаешь, на ногах каждый палец вот так вот отделен, как перчатки. Абсолютно дурацкие носки. Надевать их было совершенно неудобно, но, тем не менее, вот даже такой праздник существует, друзья мои, представляете, это для меня настоящее открытие. Ну что, давайте потихонечку переходить к гороскопу, потому что время у нас уже поджимает, что говорится, и напоминаю, что у нас сегодня понедельник.
0: 6 июля.
1: Слушай, как быстро несутся эти дни, просто с ума сойти. Слишком быстро для того, чтобы как-то вот себя
0: жить,
1: ощущать. Я реально не успеваю ничего. Я, кстати, хочу сходить в библиотеку сегодня.
0: Сходи.
1: Что-нибудь взять почитать.
0: Почитай.
1: Что-нибудь из классики даже, может быть.
0: Почитай классику.
1: Почитай классику.
0: Почитай итак, классиков.
1: Классик. Что ты порекомендуешь, Дима Иванов?
0: А что ты читала?
1: Давай. Рассказывай, что ты порекомендуешь, Дима Иванов, из классики? Не надо гуглить. Я тебя спрашиваю быстро.
0: Где гороскоп открываю?
1: Не на рассказывай. Давай. Первое попавшееся произведение классиков. Ну, пускай даже не русских. Давай, быстрее, давай.
0: У меня горло болит.
1: Да рассказывай.
0: Ну, Ремарка, я не знаю,
1: почитай. Вот.
0: Триумфальную арку.
1: Три товарища, я думала, сразу почему-то вспомнила.
0: Ну, их тоже, да.
1: Так, хорошо. Ты, кстати, знаешь, что это мужчина?
0: Да.
1: Ну, ладно.
0: Потому что он Эрих, а не Мария. Ремарк.
1: Это псевдоним, взятый с имени его матери, кстати.
0: Ну, Эрих.
1: Да.
0: Это имя.
1: Мария.
0: А Мария тоже, да. На Марию другие реагируют.
1: Да.
0: Товарищи, я в курсе, что читаю.
1: Ой, боже мой. Ладно, ну что, поехали. У нас сегодня 6 июля, понедельник. Утренние часы будут благоприятны для систематизации планов. День потребует внимательности в документах и переписке.
0: Овны. Информация из скрытых источников будет сама идти к вам в руки. Распорядитесь ею корректно.
1: Тельцы, обсудите с единомышленниками планы на неделю. Это позволит действовать максимально эффективно.
0: Близнецы, используйте утро для продвижения своих профессиональных делах.
1: Раки, совет от опытного человека сегодня окажется очень современным и полезным.
0: Своевременным. Да,
1: современным. Это тоже. Знаешь почему? Потому что я рак, и я думаю, ну кто мне может что посоветовать вообще здесь? Вот это. Я уже настолько сама всем могу посоветовать.
0: Львы, если обязанности давят на вас, распишите пошаговый план, и вам станет легче.
1: Девы, первая половина дня позволит найти точки соприкосновения с партнером по прежним сложным темам.
0: Весы, завершите рутинные дела в первой половине дня, а за новые принимайтесь во второй.
1: Ну, такой, вот знаешь, гороскопчик для весов, в принципе, который подходит под все знаки зодиака. Скорпионы, внесите творчество в свою жизнь, и день станет ярче и радостнее.
0: Стрельцы, у вас получится уладить какой-то семейный вопрос или продвинуться в его решении.
1: Козероги, утренний разговор с коллегой прояснит что-то важное.
0: Водолеи, вечер может принести интересные новости. Опа.
1: Интересно. Рыбы, ваши идеи могут оказаться востребованными. Не бойтесь проявлять инициативу.
0: И пусть этот день принесет тепло, счастье, здоровье, уют и луки, энергию в ваши сердца и тела.
1: А что ты про луки энергию, интересно, сказал, а не про луки FM?
0: Как-то а это странно. Ты скажешь.
1: А в таком случае пусть, конечно, ваше сердце принесет луки энергию. В августе пойдемте болеть все вместе. Ну а вы оставайтесь на волнах Луки FM. У нас много всего интересного, полезного. Слушайте наши волны и услышимся мы с вами уже в среду. Ну а утро с той ноги каждый день в 8 часов утра.
0: Всем пока-пока.
1: Пока-пока.
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: Был в нашем эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин, студия «Радио Комсомольская правда». Впереди большой перерыв, друзья, но скоро мы вернемся и продолжим. Не забывайте об этом. Не переключайтесь никуда. Там ничего интересного, уверяю вас, нет. Трансляции, напоминаю, на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб, ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Мы вернемся в начале следующего часа.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
16: сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько о возможном участии Залужного в выборах президента Украины.
18: Ну, сейчас Залужный – это уже чиновник, но с определенным бэкграундом. Человек, который обладает определенным авторитетом. Может быть, даже слегка дутым, но тем не менее. На фоне нынешней безальтернативной формы правления, где во главе стоит Зеленский, он представляет из себя какую-то альтернативу, ну, какую-то вот новую искренность. Вот раньше Зеленский там бегал в футболке, говорил, что это новая искренность. А Залужный – это уже новый этап новой искренности и так далее. Дело в том, что все политики, из каких бы они слоев ни происходили, они всегда утверждают, что нам ничего не надо, ни власти, ну что вы, ни денег, вообще ничего. Мы просто хотим служить людям. Люди заставляют идти наверх. Ну, конечно, это ради людей, но только определенных людей, которые действительно делают ставку на Залужного и которые рассчитывают, что с его помощью они смогут продолжить внешнеполитическое вот это вот управление Украиной. Так что невероятно, что Залужный дал понять Зеленскому, что все, меня трогать нельзя, у меня уже оброс, я тут немножко броней, связями, деньгами и прочими, так сказать, рукопожатиями с Карлом Третьим. Поэтому я открыто тебе говорю, да, да, Володя, я тоже хочу быть президентом, не ты один. Но я так полагаю, что это пока еще все-таки очень-очень предварительные такие мероприятия, и все еще тоже может поменяться несколько раз. Мы пока этого не знаем, пока мы обсуждаем только один конкретный факт того, что Залужный вдруг неожиданно признался, что у него есть президентские амбиции. Но если мы вспомним, то таких людей тоже было немало. Но ни один человек, к сожалению, против вот этого искушения устоять не может. Особенно, если у него есть для этого какие-то возможности и связи.
16: Сказано на радио «Комсомольск». Правда.
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: Об атаках.
20: Два человека ранены в ходе массовой беспилотной атаки на Ярославскую область, сообщил глава региона Михаил Евраев. Он добавил, что пострадавшие госпитализированы, у них диагностированы осколочные ранения. Ночью на подлете к городу сбиты больше 70 украинских дронов. По словам губернатора, угроза беспилотной опасности сохраняется.
19: О Ближнем Востоке.
20: В Тегеране началось траурное шествие прощения с Али Хаминии. На центральной улице иранской столицы вышли сотни тысяч жителей. Гроб с телом Аятоллы пронесут до площади Азади, а затем отправят в главный религиозный центр страны, город Кум. Многие специально приехали в Тегеран из других городов Ирана и даже из-за рубежа. Власти ожидают, что общее число участников церемонии может достигнуть 30 миллионов человек. Али Хаминии, правивший Ираном почти 40 лет, погиб 28 февраля в результате авиаудара США и Израиля по его резиденции.
19: О важном.
20: Учения России и Китая «Морское взаимодействие» открылись в Циндао. Торжественная церемония состоялась на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии КНР. Корабли ТОВ зашли в китайский порт для участия в совместных маневрах накануне. К причальной стенке встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизельная подлодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». До 13 июля военные моряки будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону.
19: О зарплатах.
20: В России назвали отрасли с самым быстрым ростом медианных зарплат. Речь о сельском хозяйстве, добыче сырья и страховании. Данные ХХРУ приводят за первое полугодие 2026-го. Согласно им, наиболее заметный рост зафиксирован в аграрном секторе, где медианная зарплата увеличилась почти до 120 тысяч до 150 700 рублей. На втором месте оказалась добыча сырья – 140 тысяч рублей, а замыкает тройку страхование с уровнем 87 300 рублей. Также в число отраслей с быстрым ростом доходов вошли сферы, связанные с рабочими специальностями, где медианная зарплата достигла 109 тысяч рублей, и продажами, и клиентским обслуживанием – около 80 тысяч рублей.
19: О валютах.
20: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек.
19: О погоде.
20: В Москве плюс 16, пасмурно, возможен дождь. В Петербурге 17, выше 0, там облачно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: будет. Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. Я напоминаю, что трансляции идут на YouTube канал Нео Панкин, Рутюб и ВКонтакте канал группы «Радио Комсомольская правда». К нам присоединяется и Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике. Александр Юрьевич, вас приветствую.
21: Здравствуйте, Иван.
13: Вот Владимир Путин сказал, что целью мнимых европейцев-миротворцев является не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца. Что должно произойти или что мы должны сделать, правильнее так, наверное, поставить вопрос, чтобы они от этой цели отказались? Но в самом деле не уничтожать ли нам Украину до последнего украинца, а вот что надо сделать, чтобы они от этой, скажем так, цели ушли? Отказались.
21: Как ни странно, вариантов много. Вариант первый – это тот, который вы отвергаете, потому что, ну, вот вы себя осьминога представляете? Ну, такая вот шлепка с щупальцами.
13: Так.
21: Вот если в этой шлепке щупальц не будет, эта гадина будет плавать?
13: Понятия не имею.
21: Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Будет болтаться на волнах как-то. То есть, если гадину лишить щупалец, именно при помощи этих щупалец, которые мы называем прокси, гадина с нами воюет, то воевать она уже не сможет. Придется как-то самим. А сами они не хотят и не могут. Это вариант первый. Вариант второй – разрушение, то есть вырвать зубы, разрушение той инфраструктуры на Украине, которая позволяет функционировать этим самым щупальцем, этим прокси. Это тоже себе так вариант. Вот. Но есть вариант и третий, который вам, наверное, больше понравится. Можно, собственно, по базовому телу этой гадины тоже зашарашить, заставить ее забиться в то логово, откуда она вылезла, и запечатать ее там. Это тоже вариант. Но, скажем так, Путин, по-моему, сказал про ответственные решения. А слово «ответственное» происходит от слова «отвечать». То есть за любые действия и за любые решения придется так или иначе отвечать. Либо прямо сейчас отвечать, вот, либо перед историей, перед потомками. Но как-то придется все равно. И что касается ответственных решений, то, что больше всех интересует, будем или не будем мы шарашить по Европе, то как раз слова Путина и в продолжение, естественно, с его ведома слова Пескова, которые тоже дико напрягли всю Европу, да, речь идет, скорее всего, именно об ударах по странам НАТО, ну, точнее так, по странам Евро-НАТО. Потому что, скорее всего, в разговоре с Трампом Путин и предупредил Трампа о том, что это возможный вариант. И Трамп сказал: не-не-не, я здесь ни при чем, я за Атлантическим океаном нахожусь. Вот, так что дальше можно рассуждать сколько угодно о том, как, где мы будем бить по Евронате. Вот можно поговорить о возможных последствиях, это тоже интересно.
13: Но это потом. Сначала скажите вы, к какому варианту больше склоняетесь сами?
21: Я думаю, что Путин всегда говорит именно то, что имеет в виду. Первое, он отдал приказ продолжить массированные удары по военной инфраструктуре и обеспечивающей их гражданской инфраструктуре прямо сразу. Вот сегодня был очередной массированный ракетный удар.
13: Очень мощный.
21: Да. Вот, я так понимаю, что во исполнение приказа Верховного Главнокомандующего они участятся. И я не исключаю, что мы же в прошлый раз били-били, не добили единую энергосистему Украины во время того, это было осенью, во время тех ударов регулярных мы довели единую энергосистему до стадии последнего удара. То есть последний удар, и она закончилась. Мы даже протестировали историю с атомными электростанциями. Еще раз, речь идет об ответственных решениях. В руках у этих упырей 3 атомных электростанции. Значит, мы тогда это протестировали, мы нанесли удары по подстанциям 750-м, которые являются передающими именно с атомных электростанции на остальную энергосистему. И, как ни странно, упыри начали глушить свои атомные станции. То есть реагируют адекватно. Мы это проверили. Вот. Ну и, соответственно, в этот раз энергосистему можно положить и оставить города-миллионники, ну, они уже не все миллионники, в Европе, я имею в виду Украину, без электричества летом, это не то же самое, что оставить ее без электричества зимой. Потому что зимой при минус 20, это, ну, это не просто негуманно, это антигуманно. А я еще раз говорю, речь идет об ответственных решениях. Вот, а летом можно себе вполне пусть говно течет по трубам. В смысле, по улицам. По трубам уже не потечет. Вот. Так что это точно. То есть, ну, удары по Украине, по инфраструктуре, обеспечивающей военку, будут продолжать наноситься. Возможно, мы перейдем на следующий уровень работы по ключевой логистике. И включая логистику с Европой на польской границе. Во-первых, сейчас к этому поляки отнесутся несколько иначе в силу понятных обстоятельств. Привет, Бандере. А во-вторых, я уверен, не спрашивайте почему, просто я уверен, что отсутствие наших ударов по железнодорожным автомобильным переходам с Польшей является предметом глобальной договоренности. Только не говорите мне про договорники, потому что договорняк, слово, несет отрицательную эмоциональную нагрузку, а тут вопрос в том, что мы пообещали за это. То есть, или точнее так, что нам пообещали за то, что мы пообещали. Вот. И я вам напомню, есть один вопрос в нашей войне, пятый год, который идет, на который ни у кого нет ответа. И это один из возможных вариантов ответа адекватного. Почему до сих пор не захватили Приднестровье? Абсолютно доступная для них и совершенно недоступная для нас. 250 тысяч заложников. Абсолютно идеальная ситуация для бандеровцев. Делай, что хочешь. Торгуйся, как хочешь. Пятый год идет, даже попыток не было. Ответа на этот вопрос нет.
3: Молдавия против.
21: Я вас умоляю. Почему здесь Молдавия? Молдавии скажут, цыца, она забьется под лавку. Единственные, кто могли и могут удерживать бандеровцев от захвата Приднестровья, это только американцы. Причем это наверняка договоренность между Путиным и Байденом. А Трамп под нее тоже подписался.
3: А почему вы сказали 250 тысяч? Там 450, вот я смотрю.
21: По последним данным, там 250 тысяч граждан России.
3: А, вы об этом говорите. Но да, население 455,
21: это...
3: вот.
21: Да, но убивать будут, резать и насиловать граждан России, чтобы мы это видели.
3: Скажите, вот, пожалуйста, поэтому... да, закончите мысль, пожалуйста, Александр Юрьевич.
21: А поэтому я не исключаю, что сейчас договоренности будут пересмотрены ввиду абсолютной неадекватности европейцев, которые не останавливаются и ведут дело к большой европейской войне. И если договоренности обнулятся, то я не исключаю, что за логистику мы возьмемся другими способами.
3: Про логистику понятно, за скобки выведем. Тем не менее, вот мы видим интенсивные удары, там довольно серьезная картинка. Сейчас эти кадры будут разлетаться по лучшим телеграм-домам, вы целый день будете наблюдать это все, друзья.
21: Да.
3: Я хочу уточнить, что раньше нам мешало наносить вот эти все удары и с такой же интенсивностью?
21: Ну, во-первых, любой удар имеет длительную подготовку. Причем речь идет не об одном дне, не о неделе. Иногда на это требуются месяцы. Удары дорогие. Расходников не бесконечное количество. Это не ОМПК, которых у нас, по-моему, похоже, бесконечное количество осталось с советских времен.
3: Вы имеете в виду фугасные авиабомбы?
21: Авиабомбы, собственно, сами по себе, я имею в виду, которым мы просто приделываем крылышки, и сейчас стали приделывать еще глаза и немножко мозг. Вот. А цирконы, калибры, Х-101 – это то, что производится буквально сейчас и идет, скорее всего, с колес. Насколько мы нарастили производство, не знаем, это государственная тайна, знать не надо. Вот. Но, тем не менее, это очень дорогое удовольствие. И поэтому каждая цель сначала разведывается, потом доразведывается, потом на месте, то есть мы еще получаем данные от разведки, которая работает в украинских структурах, чтобы нам подтвердили, что нас не обманывают. потом идет электронная разведка, а потом еще и на месте полевая разведка, которая подтверждает и дает целеуказания уже, потому что любой завод – это огромная территория. Одна ракета поразит не целиком одно здание, и надо, чтобы это была не будка сторожа. Вот, это очень сложное мероприятие, даже для одной ракеты, тем более для массированного удара, когда все эти данные сводятся в одно. Вот, и, скажем, я напомню, что одну из киевских ТЭЦ я специально считал, потому что сравнивал с их ударами по нашему НПЗ, которые чисто медийные, исходя из просто того, что происходит. Чтобы вывести из чата, как сейчас говорят, одну из ТЭЦ, мы нанесли более 30 воздушных ракетных ударов по ней. 30 только по одной ТЭЦ. Ну, вы по Москве же ездили, московские ТЭЦ видели на МКАДе? Какая там ракета, вы чё? Это невероятно железобетонное сооружение, и не одно. Укрепленное, тем более сейчас, укрепленное в самых уязвимых местах всем, чем только можно. Вот, и поэтому одна ракета по заводу – это пиар. А вот одна, вторая, третья, десятая, и когда завод перестает функционировать – это не пиар, это военная задача.
3: Сделаем перерыв. С нами Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике. Мы вернемся и продолжим через 2 минуты.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости.
4: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
22: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
19: Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Я Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике. Александр Юрьевич, давайте продолжим разговор. Разговор-то нынче касается активизации российско-американских отношений. Судя по всему, Путин и Трамп созвонились и планируют созвониться вновь после того, как Трамп общается с Зеленским. Ну и саммит НАТО в Анкаре грядет, совсем скоро состоится. Я так понимаю, что после этого и будет уже общение американского и российского лидеров. Это все, о чем нам говорит.
21: Знаете, я бы еще, вот с вашего позволения, Иван, из предыдущего вот нашего включения...
3: Давайте.
21: Добавил бы еще одну важную деталь. Как раз насчет слов Пескова, что была СВО, а теперь война.
3: Давайте процитируем его целиком полностью, так чтобы было понятно. Сейчас у меня эта цитата была где-то под рукой. Сейчас я ее найду и как процитирую. Только вот она куда-то убежала. В общем, действительно, да, Песков сказал, что это начиналось... А, во, я нашел. Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. Это слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Пожалуйста, вам слово.
21: Сказано, разумеется, по поручению. И ну, на такие вещи у пресс-секретаря нет полномочий импровизировать. И вот в такой конструкции, что была СВО, а стала война, это не просто слово «война» в разговорной речи. Это формулировка. И это конкретное послание киевскому недотыковке по фамилии Зеленский. Недотыковка в переводе «мелкий бес». Потому что... Этот козырь в рукаве у нас был всегда. Изменение правового статуса военной кампании. Именно правового статуса. Со специальной военной операцией на войну. И что при этом меняется? В правовом положении война, военной целью номер один является военно-политическое руководство страны противника. В отличие от СВО, где такой цели нет. Это вам скажет любой военный после окончания Академии Генерального штаба. Я много раз спрашивал. То есть отвечают на автомате. И это послание конкретно Киеву. Вот, ну, который слышат и европейцы тоже. Значит, и вот последнее про Соединенные Штаты. Вы знаете, я думаю, что основной темой телефонного разговора Трампа и Путина, и из этого вытекают новости, но они пока не подтвержденные, это все сливы через информагентство, но вероятно вполне. Потом, после этого разговора, вдруг Трамп заявил, что он хочет поговорить на полях саммита в Анкаре с Зеленским. А потом вдруг слили информацию, что после этого он сразу позвонит Путину. То есть, тут выстраивается определенная цепочка. Разговор Трампа с Путиным, потом с Зеленским, потом звонок Путину рассказать, о чем договорились. И в этом смысле, я думаю, основная тема разговора была Европа. И именно те слова Путина, которые он сказал на совещании с объединенной группировкой войск. Значит, ответственных решений. И об этом будет разговор у Трампа с Зеленским. Это моя версия, я не настаиваю.
3: Ну, то есть можно говорить о том, что Трамп, снова засучив рукава после Ирана уже, взялся за урегулирование российско-украинского конфликта.
21: Ну, это было бы логично, вот. Но дело в том, что Путин не будет... Это из предыдущих заявлений Путина, Лаврова и Ушакова было ясно, что мы не будем менять те понимания, которые были достигнуты на Аляске. То есть Трамп теперь с новой информацией от Путина насчет того, что мы готовы принять ответственные решения и привет Европе, будет разговаривать с Зеленским. То есть Путин дал ему еще один мощнейший рычаг давления на киевский режим, и через него, естественно, на европейцев, которые тоже там будут все рядом за стенкой. Кстати, можно и с ними тоже сразу переговорить. Ребят, вы еще не передумали? Ну, тогда ждите, я поехал за между нами Атлантика. О-о, все, всем пока. Вот, и после этого позвонит Путину и скажет, они услышали, поняли, приняли рекомендации со стороны Москвы или нет. Если нет, то я думаю, что все то, о чем говорил Путин, ждет нас уже в июле.
3: Конкретизируйте, пожалуйста, что ждет нас уже в июле.
21: Результаты анализа вовлеченности в боевые действия псевдомиротворцев.
3: Подстрекателей, да, найдем.
21: Выявим. Псевдомиротворцев, причем Путин не любит говорить и очень ответственно поэтому относится к словам. Я впервые, а уж поверьте мне, Иван, я знаю, я изучаю творчество Владимира Владимировича с 99-го года прошлого тысячелетия. Я впервые слышу, что он сначала читает собственноручно написанный текст. Все его выступление было написано от руки, если вы заметили. Он сначала читает самим собой написанный текст, а потом делает паузу и повторяет еще раз, добавляя лишние слова. Делает вот таким образом мощный акцент. Не просто вовлечены, а вовлечены в реальные боевые действия. Речь идет о тех европейских мнимых миротворцах, которые помогают вести свои ЧВК Украина реальные боевые действия. То есть речь идет в том числе о тех предприятиях, которые поставляют непосредственно боеприпасы и оружие. ни деньги, ни бла-бла-бла с разных трибун, ни пустые решения санкционные, а о реальных боевых действиях участвует. Вот и тогда, ну, еще раз, Путин всегда сначала говорит, потом делает. Когда он говорит, ему никто не верит. А когда он потом это делает, все, ой, а что такое? Вот, и поэтому я думаю, что сейчас, после... И заметьте, я тут еще упомяну невероятно таинственную встречу с Александром Григорьевичем.
3: Лукашенко. До сих пор никакой информации. Да, непонятно о чем. Два дня
21: никакой не общались. Информации.
3: Они да. 2 дня общались.
21: И это, это после угроз, после развединформации. А вы же понимаете, что у Лукашенко, и тем более у Путина, развединформации гораздо больше. И сразу, прям с Валдая, он летит к Си Цзиньпину.
3: Да, а потом еще и в Индонезию.
21: Ну, в Индонезию там, скорее всего, по делам, а к Си Цзиньпину, скорее всего, с результатами разговора с Владимиром Владимировичем. И тут же еще звонок Трампа. Вам не кажется, что все это как-то, это активность, которая о каких-то совсем других действиях говорит? И я считаю, что это говорит о том, что если Европа не осадит и не перейдет к нормальным, адекватным переговорам, то тогда уровень эскалации мы поднимем зашкаливающе.
3: Вот сейчас читаю вам сегодняшнюю новость, не знаю, видели вы ее или нет, и не знаю, специально это делают неназванные украинские чиновники, высокопоставленные, может быть, действительно стравливают нас с США или нет, но я читаю. Разведка США помогла украинским военным прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории России. Financial Times пишет со ссылкой на этих самых высокопоставленных украинских чиновников. Но какие именно объекты, не уточняется.
21: Тут не про украинцев. Они даже не звонили. Давайте вспомним, кому принадлежит Financial Times.
3: Кому?
21: Financial Times принадлежит Ротшильдам. Это одна из ключевых семей финансовых глобалистов, тех самых мировых, которые являются прямыми врагами Трампа. Поэтому да, это специально для Дональда Фредовича опубликовано и для нас специально. Вот. Но нам-то плевать, мы верим только своей разведке, а не болтунам, что в Киеве, что в Лондоне. А для Трампа, да, пусть немножко повибрирует. Вот, он же второй раз не будет Путину звонить и говорит, это не мы. Будет как-то сам решать и думать. Да, так что это его враги публикуют. Нормальная работа, ничего удивительного.
3: Угу. Что касается, если можно говорить, определенного большого сдвига на фронте, я про Константиновку, мы еще и после вас продолжим об этом говорить. Вы как вообще оцениваете движение на фронте? Можно ли говорить о том, что, ну, наконец, действительно уверенно пошли вперед?
21: Мы уверенно идем вперед примерно с конца 2023 года. Быстрее, медленнее, быстрее зависит скорость, как правило, зависит от новых высокотехнологических решений на фронте. Сначала мы, потом наш противник, потом мы, потом наш противник. Так эта война развивается. В основном развивали ударные системы беспилотные. Поэтому что-то придумал новенькое, что-то завез новенькое противник. Это замедляет, потому что приказ, который повторил на этом же совещании Путина еще раз сберегать жизни бойцов, никто не отменял. Когда мы нашли контррешение или придумали свое ударное решение, то скорее. Вот потом обман, маневр. Все. Тут не надо делать никаких акцентов. Это не наступление танковых колонн пока. Пока мы не нашли решение, как на периметре в 20-30 километров заглушить все, что у них летает, звонит и разговаривает, до тех пор никаких танковых колонн не будет. А ситуация, да, сжатие последнего укрепрайона идет очень серьезно. И с севера, на Красном Лимане, и с юга в Константиновке, и с востока от Северска, уже от рая Александровки. Да и на самом деле в Доброполье тоже началось продвижение фронта. Это четвертая замыкающая сторона. Дорога у них только одна. Быстро бежать на уже набивший оскомину Изюм.
3: Александр Юрьевич, много разные люди. И Владимир Владимирович говорил об этом. Ну и вот всякие разные события иногда время от времени напоминают нам о том, что специальная военная операция близится к завершению. И вы как-то говорили о том, что можно рассчитывать на это в этом году. Вы прямо сейчас, у нас 30 секунд остается, придерживайтесь той же точки зрения, что в этом году мы можем уже отметить по-хорошему окончание специальной военной операции.
21: Я вслед за Сергеем Лавровым не употребляю словосочетание «завершение СВО». Он теперь говорит только о победе в СВО, я вместе с ним тоже так считаю. Да, я считаю, что сейчас, после выступлений последних Путина, Ушакова, Лаврова и Да и Пескова, это тем более становится вероятным в этом году.
3: Спасибо большое. Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Телеграм-канал Казаков. Подписывайтесь. Благодарим за выход. Перерыв.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Выставка «Великие Луки. 860 лет», организованная Великолукским краеведческим музеем, завершила работу на ВДНХ в Москве. Экспозиция проходила в рамках проекта «Города воинской славы России» и была посвящена юбилею города на Ловоте. За время работы выставку посетили более 750 тысяч жителей и гостей столицы. Музеи отмечают, что проект получил положительные отклики и стал заметным вкладом в духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан. Великолукская епархия и музей-заповедник Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайших планах проведения осенью этого года Пушкинского духовного фестиваля. Его основными участниками станут учителя и школьники региона. По замыслу организаторов, детям вместе со взрослыми будет предложено продолжить неоконченное Пушкиным стихотворение, в котором должны были прозвучать слова «вера, творчество, семья, деревня». Фестиваль будет посвящен раскрытию и творческому осмыслению этих четырех главных тем. Сотрудники отдела по молодежной политике провели для ребят из пришкольных лагерей познавательное мероприятие. Вначале они организовали беседу о здоровом образе жизни, а далее школьники отправились на увлекательную игру по станциям. Главная цель встречи в игровой форме – напомнить о важности заботы о своем здоровье и полезных привычках.
8: О валютах.
7: Доллар 77,93, евро 88,71, юань 11,47.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
24: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что?

0: теми кадрами, которые снимают зеваки. Поэтому, ну, есть вполне впечатляющие кадры. Это прилет в Вишневом, насколько я понимаю, там это юго-западный пригород Киева. Насколько я понимаю, туда прилетело по складам с боеприпасами, потому что характерная детонация с таким разлетом, да, и, судя по всему, ракетно-артиллерийское вооружение, потому что видно, как разлетаются ракеты, да, куда-то там в жилую застройку, потом будут говорить, что это мы бьем по жилым домам. Какой-нибудь Денис Казанский, очень большой фанат твоей программы.
1: Иноагент, давай напомним, с некоторых пор, да, с недавних, иноагент. Угу,
0: Да?
1: да.
0: А, я не знал.
1: Да,
0: Ну,
1: плевать, как бы. Но на всякий случай, чтобы потом к нам претензий не было. Да, продолжай, пожалуйста.
0: террористы, экстремисты, вот это все. Вот, будут говорить, что мы бьем по жилым домам, хотя по жилым домам бьет ПВО, бьет разлет вот этих боеприпасов, склад которых они устраивают зачем-то в жилой застройке. Ну и по тому списку, который публикует Министерство обороны, ну тоже, в принципе, впечатляет, потому что там рассказано про удары по ключевым предприятиям ВПК Украины, ну как ТОН, как объединение АБРИС-ПТ, это производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, те, которые летят по нашей территории. Это радиоэлектронная промышленность, да, государственное предприятие «Буревестник», которое делает как РЭП, так и летательные аппараты большой дальности. То есть это, опять же, речь идет о тех беспилотниках, летящих, которые летят по нашим тылам. Производственное предприятие «Киев-79» — это один из ключевых поставщиков бронемашин и элементов бронированной защиты для техники. Это судостроительная верфь в Киеве, кузница на Рыбальском. Это же, по-моему, Петра Алексеевича Порошенко. На всякий случай, он
1: Вот
0: наверняка
1: кто
0: тоже.
1: террорист-экстремист, вот это точно надо сказать, да.
0: Да, ну вот, там делают катера у Гюрза, которые вот пытаются там что-то, какие-то вышки штурмовать наши в Черном море. Вот эти катера там производятся. Плюс в очередной раз прилетело по приборостроительному заводу, завод «Квант», так называемый, это система управления огнем, это комплексы оптико-электронного противодействия. Ну, то есть это те комплектующие, которые в том числе ставятся на украинские управляемые ракеты «Нептун-МД». Плюс в Жулянах там какой-то завод «Визар», да, был поражен. Это, опять же, беспилотие, да, плюс склады с горюче-смазочными материалами. То есть, в целом, как бы, такие цели жирные, да, что называется. А тем, кто скептически относится к вот таким сводкам от Министерства обороны, я просто напомню про удар по киностудии «Довженко», который тоже многие говорили совершенно бессмысленная цель, а потом благодаря съемке украинской стороны мы увидели, что на киностудии имени «Довженко» собирали дальние дроны, насколько я помню, ФП-2 тогда крылья от них нашли среди руин, да, с костюмерными и с
1: Так
0: декорациями.
1: это же логично, там огромные павильоны, как раз отличные места для
0: Не,
1: сборки.
0: ну вообще любые, да, вот такие помещения, пусть даже это будет фабрика «Рошен», на которой тоже что-то там собиралось, они, в принципе, используются под оборудование цехов по сборке беспилотия, по сборке комплектующих для их дальних ракет. Это может быть не только киностудия, это любая промышленная зона. Вот так вокруг Киева ткни куда-нибудь, обязательно пальцем попадешь в какое-нибудь производство.
1: Теперь по поводу взятия Константиновки. Большая победа. Тем не менее, украинская сторона отрицает взятие. Но вот тебе слово, что касается того, что мы там действительно полностью ее взяли, или все-таки какая-то зачистка еще идет.
0: Не, зачистка, конечно, идет. Зачистка еще будет какое-то время идти, потому что, как правило, там в подвалах остаются какие-то очаговые точки сопротивления. Это нормальный процесс, да, когда ты начинаешь ходить по подвалам искать мирных граждан, а вдруг в гражданке обнаруживаешь каких-нибудь захисников. А может, и не в гражданке. Может быть, даже те люди, которые записывали видео о том, что вот они контролируют Константиновку, я имею в виду вооруженные силы Украины, они, может, и не знают, что уже

0: все, как бы уже их уже сдали, да, как это было ранее и с Артемовском, и с Авдеевкой, и с Курахово, и с Красноармейском, можно список долго продолжать, у них всегда вот эта вот стадия отрицания, она начинается с того, что они опровергают начальника генштаба, опровергают верховного главнокомандующего Российской Федерации и говорят, что ничего подобного, вы все врете. Да? Это стандартное их поведение перед тем, как они перейдут к стадии торг, ну и там дальше по всем этим стадиям проходит до принятия. Принятие у них, как правило, эта стадия такая молчаливая, да, тихая, они просто забывают про этот город. Вот много они сейчас про Красноармейск говорят или про Авдеевку. Они же не... Ну, из Авдеевки, ладно, там тогда Сырский дал команду, как он сказал, дал команду на организованный отвод, чтобы поберечь людей, хотя к тому моменту практически все люди его были уничтожены, а значит, никакого организованного отвода там не было. Было какое-то паническое бегство. Это что касается Авдеевки и Красноармейска. Они так и не признали, что они потеряли, да, хотя это произошло черт знает когда. Гуляй-поле, они потерю признали, по-моему, только вчера, и то через вот этот их наверняка экстремистский террористический ресурс Deep State, да, по-моему, он называется, вот только вчера он написал, что все, Россия контролирует Гуляй-поле полностью, а прошло в декабре, по-моему, мы объявили о том, что мы заняли этот город и уже серьезно продвинулись к западу от него, то есть, ну, вот сейчас будут потихонечку дочищать, сейчас будут потихонечку там выводить пленных очень много, особенно 4-я бригада мотострелковая Луганская выводит. Я вообще многослойность, да, этой победы отметил. С одной стороны, ну, мне чисто по-человечески приятно, что этот город освободили, потому что я был в нем в 2014 году, я помню, как там все начиналось, на моих глазах там брали под контроль администрацию, участок полицейский, здание службы безопасности Украины вместе с арсеналами. Главное, я помню, как тогда люди встречали, тогда было ополчение, тогда даже никаких отпускников не было, просто вот местные, да. Из местных, кстати, легендарные братья Аграновские, это позывной Водяной, который погиб, к сожалению, в ходе специальной военной операции, позывной «Матрос», мой старый товарищ из Спарты, который под Авдеевкой потерял ногу и сейчас уже не служит, Катя Аграновская, их дочь «Матрос» и автор сериала «Резервисты», например, да, со своим братом Володей.
1: Катруся.
0: Да, Катруся, да, совершенно верно. Еще по Твиттеру я ее помню, такого ребеночка, а сейчас целый философ вырос. Вот. Поэтому, ну, вот по-человечески приятно. Это, конечно, психологический удар по Украине, имиджевый удар, потому что в прошлом году, если не ошибаюсь, Зеленский присвоил Константиновке звание города-героя. Ну, вот, наверное, отношение к этому городу, оно как-то описывается со стороны украинской власти. И потеря города-героя – это, безусловно, имиджевый удар. Ну и я уж молчу про военную составляющую этого освобождения, потому что мы сейчас, по сути, ведем генеральную битву за Донбасс и вскрываем генеральную линию обороны противника, а Константиновка – это ее вот такой южный фас, да, самый мощный на всей протяженности, да, вот с юга. Узел обороны, после которого идет вот города там и Дружковка, и Краматорск, и Славянск. И, я бы отметил, что Константиновку освобождала... Ну, понятно, что другие группировки войск оттягивали на себя какую-то часть, да, на украинских сил, но при этом брала его только одна группировка южная, а уже туда дальше, на север, мы будем подходить сразу с нескольких сторон. То есть Дружковку-то еще, наверное, южная будет группировка штурмовать, а уже подпирать тот же Краматорск, я думаю, будет и южная, и группировка войск «Запад», которая идет от Красного Лимана, которая идет от Рая Александровки ко всей этой агломерации. Я думаю, что к моменту, когда они подойдут к Краматорску, уже группировка «Центр» разберется с населенным пунктом Доброполье, из которого откроется дорога, опять же, и на Дружковку, и на Краматорск. То есть это будет такой мега-котел, каких еще не было. Ну, я предполагаю, как человек, который не посвящен в замыслы генерального штаба, предполагаю, что это будет так происходить. То есть, по сути, вот самая главная битва за Донбасс, она уже идет, причем Славянск, Краматорск, мне еще там полгода, год назад казалось какой-то такой далекой-далекой перспективой, такой несбыточной мечтой, и на фоне всего происходящего, да, а тут вдруг мы подходим, и с севера мы там в 8 километрах уже, мы уже там берем Николаевку, а я напомню, что в 2014 году после падения Николаевки как раз ополчению пришлось уходить из Славянска, потому что, по сути, открываются северные ворота, но нам тогда еще последнюю логистическую артерию этим обрезали.
1: 10 секунд, Саш, коротко.
0: Противника, конечно, они уже будут, но это вот генеральная линия, за которой мы наблюдаем в режиме онлайн.
1: Спасибо. Александр Кот, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» и член Совета по правам человека. Котс Ньюс телеграм-канал, просто Котс в Максе. Можете канал найти и подписывайтесь. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Наибольший восторг у Черчилля в ходе его первого визита в Москву в 1942 году вызвал смеситель для горячей и холодной воды. В Британии тогда руки мыли в раковине, которую затыкали пробкой, а потом заполняли водой из двух кранов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Что будет?» Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Роман Антоновский, писатель, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Финальный выход на сегодня. Иван Панкин с вами. Так, Роман, привет. Первое.
5: Доброе утро.
1: Итак, ты тут написал у себя, почему русские могут преодолеть любой кризис, и процитировал классика русской историографии Ключевского. Цитата. Я сейчас ее приведу, потом будем расшифровывать. Народные приметы Великоросса своенравны, как своенравно отразившаяся в них природа Великороссии. Она часто смеется над самыми осторожными расчетами Великоросса. Сравнение климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания. И, привыкнув к этим обманам, расчетливый Великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое, что ни на есть, безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы, каприз собственной отваги. Это наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось. Пожалуйста, смысл высказывания. Давай.
5: Ну, смысл высказывания в том, что авось – это не то, что мы полагаемся на судьбу или на случай.
1: Не то, что откладываем на последнее, да? На десерт.
5: На десерт наше долготерпение, а потом все-таки находим самый оптимальный выход из сложившейся сложной ситуации. В принципе, наш такой, наверное, характер, он был сформирован в тех условиях, в которых жили наши предки, да, это и суровый климат, и когда у нас, допустим, были нашествия орденских кочевников, наши, в принципе, воины привыкли, что нормальная ситуация боя, когда противника десятикратное преимущество. И, тем не менее, побеждали. Знаешь, даже вот я когда читал, например, о различных боях русских войск, которые выигрывали там и войны с европейцами, и с турками, и победу Суворова. Ну вот постоянно нормальная ситуация, когда, знаешь, там турок, условно, там 60 тысяч идет, И какой-нибудь там отряд Котляревского, там 10 тысяч врывается, их громит. Вот, то есть у нас в России действительно, знаешь, есть такая вот история, что часто мы как бы на последнем вроде бы издыхании совершаем рывок и побеждаем, но при этом я считаю, что, знаешь, неправильно, как наши некоторые чиновники нерадивые говорят, что вот это такое свойство русского народа постоянно ради каких-то высоких целей затягивать там пояса и плохо жить. Нет. Русские люди должны жить нормально, но, тем не менее, мы, наверное, стали таким великим народом, который сшил в единую страну огромное пространство Евразии, потому что у нас всегда есть еще и действительно место для подвига, которое мы часто совершаем именно в такой безвыходной ситуации и в итоге одерживаем победу там и над врагами, и над суровыми силами природы.
1: Дразним счастье. Вот в чем, собственно, причина дразнить счастье? Я имею в виду, почему именно у нас вот эта склонность есть? Как ты думаешь, есть ответ на этот вопрос?
5: Ну, я думаю, что, в принципе, в цитате, в приведенной Ключевского, все достаточно хорошо прописано, да, потому что, как я уже сказал, наверное, эта склонность дразнить счастье, оно, в принципе, происходит из такой какой-то определенной удали и одновременно, знаешь, из-за того, что у нас народ собрал достаточно верующий, знаешь, такой типа надежды на Бога. То есть мы все время, знаешь, действуем по принципу «на Бога надейся, а сам не плашай», и это, кстати, помогает выживать в самых безвыходных ситуациях. Ты думаешь, вот счастье все, придет конец. И тут вот ты думаешь, что ладно, попробую-ка я вот еще вот это, наверное, мне поможет, и все-таки Господь меня выручит. Знаешь, еще вот эту цитату, знаешь, подтверждает, я читал книгу Федора Конюхова, да, когда он отправляется вот на своих там байдарках или там на каяках в путешествие через океан, он готовится, у него, знаешь, там все эти байдарки оснащены там по последнему слову техники, там из самых вот передовых материалов сделаны там весла и прочее, но при этом Конюхов, будучи священником Украинского православной церкви Московского патриархата, он с собой берет облачение священника и говорит, есть такие моменты, когда вот начинается шторм, и ты понимаешь, что тебя уже твои никакие умения не спасут. Я тогда, значит, складываю весла, начинаю молиться, и каждый раз оказываюсь вот в этой идеальной точке шторма, где шторма самого нет. Вот, наверное, знаешь, это такое сочетание, что с одной стороны ты действительно делаешь максимум усилий, чтобы выйти из какой-либо сложной ситуации, но при этом одновременно полагаешься на Бога. Это вот такая тоже черта, наверное, нашего характера.
1: Пофилософствовали и ладно. Есть куда более конкретная тема. Узбек в майке с символикой ВСУ пришел в МВД, как пишут в новостях, хотя, по-моему, не в МВД, в другое место пришел, но так или иначе в общественное место.
5: Нет, в МВД он пришел получать патент на работу в
1: России. Но я видел вот разные как бы интерпретации эти новости. Давай так, если в МВД, то это вообще ахтунг, конечно. Ну, так или иначе, в общественном месте появился в футболке с символикой ВСУ. И на замечание, которое ему сделали, он сказал, в чем хочу, в том и хожу. И самый гуманный суд в мире вынес ему штраф 30 тысяч рублей. Депортировать при этом этого человека, с позволения сказать, не стали. Вот, да, как ты эту новость оцениваешь?
5: Слушай, ну, конечно, чуть-чуть удивило меня это наказание, да, потому что у нас, по-моему, недавно был случай, когда какую-то там девочку, то ли старшеклассница, то ли там студентка притащила там флаг запрещенного РДК и уехала на 4 года. Вот, а узбек сделал то же самое, отделался там штрафом 30 тысяч рублей. Причем он же не какой-то там неграмотный товарищ, который не знал, что это за майка. Он сознательно ее надел, потому что, когда ему делали замечание, он говорил, что хочу, то ношу, и плюс еще в суде раскаялся, что да, дискредитил армию РФ. А если завтра он захочет сделать, например, теракт? Потому что если он настолько не любит русских, что надевает майку армии страны, которая, смысл существования которой заключается в том, чтобы убивать русских, плюс еще провоцирует нас, ходя в этой, значит, майке, значит, завтра его могут спокойно завербовать агенты СБУ и ГУР. Я, кстати, вам напомню, что, в общем-то, теракт в Крокусе, да, согласно расследованию, где там планы составляли на Западе, но конкретно этих, значит, таджиков из запрещенных религиозных красан завербовали агенты СБУ. То есть такой человек вообще в принципе не должен находиться в России. Конечно, ему надо... А потом, там, по-моему, еще что-то пожалели, потому что там несовершеннолетние дети на печенье. И он при этом был еще не работающий, да? То есть патент впервые пришел получать. То есть приезжает какой-то ненавидящий русских мигрант в майке ВСУ, притаскивает еще с собой всю свою семью. Наверняка там еще эту семью сажают на какие-нибудь социальные пособия. Потом еще, я думаю, через пару лет ему там какие-нибудь сердобольные чиновники дадут жилищный сертификат, да, наверное, за город. Ну, конечно же, таких, конечно же, я считаю, что там Бастрыкин, который к таким ситуациям щепетильно относится, и другие, значит, наши руководители силовых ведомств должны на это обратить внимание, и надо переговоры пересматривать, и, собственно, этого товарища со всей его семьей из России депортировать.
1: У нас, конечно, вроде согласись, у нас огромное количество разных законов по ужесточению нелегальной миграции было принято. Но вот, я так понимаю, это легальные мигранты. Вот, пожалуйста, все равно и тут мимо, что называется.
5: Тут мимо, но смотри, видишь, это еще у нас такая отрыжка патентная система, потому что у нас в обновленной нашей миграционной политике, стратегии, которую подписал Путин, у нас там прописано, что надо постепенно переходить от патентной системы к оргнабору. То есть сейчас любой такой, значит, кипалочный русофоб, типа этого узбека, может спокойно приехать в Россию, визового режима у нас нет, да, и там купить патент, и потом непонятно, где с этим патентом работать. На какой-нибудь должности, которая в России совершенно не нужна, там, под которую мигрантов завозить не нужно, типа там курьеров или торговцев, а надо приехать к оргнабору, что вот конкретно мы видим, что конкретной отрасли, на конкретном предприятии нам не хватает рабочих рук, коренного населения там, и, не знаю, там, роботизации невозможно провести. И тогда, да, мы приходим в конкретную страну и набираем работать энное количество людей именно на данное предприятие, плюс что проверяем, чтобы они там все были психически здоровы, без там криминального прошлого, не связанные с какими радикальными организациями, и завозим. То есть это как раз-таки глобально вот такой случай, показатель того, что нам надо завязывать с этими патентами, да, и переходить исключительно к оргнабору. Кстати, у нас по оргнабору завозят индусов. Я, кстати, знаешь, заметил, что у нас именно лоббисты миграции патентной Средней Азии воют, значит, там обычно какие-то выдумки придумывают насчет индусов. А индусов как раз завозят по оргнабору. Без семей их завозят. С Индии у нас есть визовый режим, и как раз вот индусов завозят по принципу: приехали без семей, поработали, закончился контракт, уехали обратно в Индию.
1: То есть ты за индусов, я правильно понимаю?
5: Слушай, я вообще, знаешь, за то, чтобы мы шли скорее в какой-нибудь там южнокорейской или японской схеме, или китайской, максимально заменяя дешевый труд роботизации и внедрения искусственного
1: интеллекта. Так вот, роботы-доставщики же сейчас ты видишь наверняка на улицах Москвы, их все больше и больше. Да, 30 секунд, коротко.
5: Они как раз роботы-доставщики, они футболки ВСУ не носят и на свои не жуют. Поэтому я думаю, что надо... И к девочкам не пристают, и на маску блич не совершают. Поэтому надо переходить, конечно, к роботизации, а упор делать на мигрантов нам культурно-этнически близких. Вон, из-за Санду в Молдове большие проблемы. Лучше уж он православный молдаване, пусть приезжает к нам работать. Они намного к нам более культурно близкий народ, чем товарищи из Центральной Азии.
1: Спасибо. Роман Тановский, писатель, телеграм-канал «Сыны монархии». Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Всех благодарю сегодня. Сейчас, до завтра я с вами прощаюсь. Все будет хорошо, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Режиссер, сценарист Алексей Олешковский о проблемах в российском кинематографе.
7: Кино у нас сегодня находится в застое. Это не секрет. Вопрос в смыслах, которые оно производит, вопрос в ролевых моделях поведения современных киногероев. Это и есть смыслы, которые демонстрирует кино. И с этим у нас большая беда, потому что кино – это, если угодно, инструмент культурной мобилизации и вообще гражданского самосознания в широком смысле. И это не о пропаганде совсем, а это о системе ценностей. Потому что у нас, например, в законах, государственных документах, Штатах ценностная система прописана весьма хорошо и подробно. Тут ничего не скажешь. Но проблема с ее реализацией, если угодно. Потому что от того, что школьники выучат, допустим, наизусть как таблицу умножения 17 ценностей, ничего не произойдет вообще. Кино, драматургия – это система доказательств тех или иных ценностей. Причем абсолютно везде и всегда. Потому что в сущности любое произведение культуры, любой нарратив, скажем так, это всегда система доказательств какой-то ценности, так или иначе, даже если от противного. И вот это тот момент, который мы упускаем.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: О расследованиях.
9: ФСБ заявила о предотвращении серии диверсионных отправлений взрывных устройств, замаскированных под парфюмерные наборы. Задержан 23-летний россиянин, который был завербован украинскими спецслужбами. Установлено, что в марте прошлого года в Свердловской области он изъял из тайников взрывные устройства и отправил их почтовыми посылками военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий сразу в несколько регионов России. Отправления были своевременно перехвачены и обезврежены сотрудниками спецслужбы, что позволило предотвратить возможные последствия.
8: О спецоперации.
9: Министерство обороны заявило об ударе по ряду промышленных объектов в Киеве, связанных с производством беспилотников. По данным ведомства, поражено предприятие «Киев-71», которое занимается разработкой и выпуском разведывательных и ударных дронов, а также сопутствующего электронного и оптического оборудования. В ходе массированного удара был поврежден и завод «Буревестник», относящийся к радиоэлектронной промышленности и участвующий в производстве беспилотников и радиолокационной техники.
8: О мигрантах.
9: В России планируется расширить перечень оснований для выдворения мигрантов с территории страны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на этой неделе будет рассмотрен законопроект, который увеличивает число административных правонарушений, за которые может применяться подобная мера с 22 до 45. В обновленный перечень предлагается включить в том числе дискриминацию по любым признакам, а также неповиновение законным требованиям сотрудников на госгранице. Авторы инициативы считают, что изменения позволят усилить меры общественной безопасности и упорядочить миграционную сферу.
8: О медицине.
9: С 1 сентября в России расширят круг получателей медицинских справок, следует из приказа Минздрава. Теперь такие документы смогут выдавать не только самим пациентам, но и их близким родственникам, включая полнородных и неполнородных братьев и сестер. Также предусматривается возможность оформления медзаключений в произвольной форме, если иное не установлено законодательством.
8: Обо всем.
9: Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе оказался в центре скандала из-за шутки о певице Кайли Миноук. В эфире комедийного подкаста политику предложили выбрать, на ком из звезд он был женился. Премьер, который сыграл свадьбу всего полгода назад, выбрал Миноук по всем пунктам. После шквала критики в СМИ и соцсетях австралийскому лидеру пришлось официально извиняться перед публикой и собственной супругой.
8: О погоде.
9: В Москве плюс 19, облачно, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
10: А напомните мне, пожалуйста, в каком году в нашей стране запретили применение монометиланилина для повышения октанового числа в бензине? В 2016 году, по-моему.
11: Дима, ну у тебя вопросики, прости, конечно, с утра пораньше. Ты вообще думаешь, что спрашиваешь-то?
10: Так, хорошо. Значит, справочная информация. А сегодняшнего дня...
11: Ну, ты мне задавать вопрос, когда знаешь ответ. Это что? Как это называется?
10: Проверка на вшивость.
11: Ага.
10: Это Кирилл Манжова.
11: Это Дим Делинский.
10: И смотрите, есть у меня не очень хорошие новости для нас с вами, уважаемые автовладельцы, автолюбители, автопрофессионалы. Монометиланилин возвращается в российский бензин. Вот. Опубликовано постановление правительства по поводу вот этого самого Евро-3, и там, среди всего прочего, я вижу вот такую цифру. Значит, содержание монометиланилина не более 1%, и содержание оксигенатов, в скобочках, этанола, не более 5%. То есть бензин, который антикризисный в нашей стране будут продавать на автозаправочных станциях, он, во-первых, на спирту, так, немножко спиртом разбавлен, на 5%, а во-вторых, в него будут добавлять эти октан-повышающие присадки, которые были запрещены в 2016 году. Здрасте всем.
11: И чё?
10: Я не знаю, что теперь с этим делать.
11: Да ничего.
10: Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», у нас на связи. Игорь, доброе утро.
11: Привет, Игорь.
12: Доброе утро.
8: «Форсаж дня».
10: Скажи, пожалуйста, ты когда в последний раз требовал на заправочной станции паспорт того бензина перед тем, как засунуть пистолет в бак?
12: Да никогда.
11: Так а зачем его никогда требовать? Его вешают на колонке.
12: Его обязаны вывесить рядом с кассой, и должно быть написано, что за партия, когда поступила и чему соответствует. Это обязанность по закону. Но я немножко успокою наших слушателей и вас тоже. Насколько я понимаю, вот этот бензин Евро-3 в розницу продавать не будут. Во всяком случае, мне объяснили специалисты, что этот бензин будет распространяться по трем источникам, но не в розницу. А три источника и три составные части – это сельхозпредприятие, где, в общем, техника, как правило, вся не новая и вполне себе переваривает Евро-3. Вторая – это силовые структуры, армейская техника, она тоже приспособлена вообще под Евро-0 в большинстве случаев. Ну и третье – это крупные автопредприятия, где есть такая техника. В розницу все-таки будут поступать Евро-5, но это не означает, что не надо интересоваться, какой же бензин. Надо подойти, спросить, посмотреть и так далее. Ну и вторая тема, успокаивающая. Я смотрел статистику нашу, на 60% техники автомобилей, 60% автомобилей соответствуют только Евро-3 и ниже. То есть автомобили, скажем так, выпуска до 2015 года практически все к Евро-3 относятся с большим удовольствием.
10: Здорово. Расскажи тем людям, которые потратили миллионы рублей на то, чтобы купить, ну, обновить машину, значит, купить какого-нибудь китайца или пригнать что-нибудь более-менее современное из-за границы за последние, там, условные 5 лет. Ну, как бы тревожно как-то за этих людей, ну, просто потому что с мест поступают сообщения о том, что у людей выходит из строя топливная система. Массово.
12: Ну, не знаю насчет с мест. Вот у меня в небольшом городке, где я сейчас живу, на берегу Балтийского моря, все равно единственная заправка закрыта. Так что нечего и волноваться.
11: То есть... Выход прекрасный, просто взять и все заправки закрыть, чтобы машину не испортить. А машину на прикол. Ну, ты знаешь ли, ты на отдыхе, ты не дома.
12: Дома у меня тоже машина стоит по большей части в гараже. Я последние 2 недели перемещался в основном на общественном транспорте. Он ходит пока по расписанию.
10: Угу. Ну и так, маленькая деталь. Вот Игорь говорил только что, что есть высокая степень вероятности того, что бензин, сделанный, сваренный по стандарту Евро-3, не поступит на заправки общественного пользования, им будет пользоваться спецтехника, правительственная, государственная. Короче говоря, есть такая штука, называется РТС-тендер. Это сервис, который отслеживает госзакупки, и в 2005 году, по данным этого самого РТС-тендера, объем госзакупок горюче-смазочных материалов для государства, вот в государственных интересах, вырос на 30% в денежном выражении до 295 миллиардов рублей. Сколько это в литрах или в тоннах, как они меряются, я, честно говоря, не понимаю.
11: Это 5-й год?
10: Это в 5-м году.
11: И что, это к чему ты эти цифры привел?
12: Ему цифры, это 20 лет назад. Может,
10: да.
12: В 25-м.
10: Господи, да, в 25-м, конечно. Так вот, значит, государство закупает в огромных количествах горюче-смазочные материалы, в том числе бензин, дизельное топливо в собственных интересах. Возможно, да, действительно, Игорь прав, Евро-3 не пойдет на заправки общественного пользования.
12: Слушайте, это мои источники, которые в правительстве есть, сказали, что именно такое решение принято. Но насколько оно будет соблюдаться, я не знаю. Надеюсь, что так оно и будет.
10: Угу. Ладно. Давайте теперь отвлечемся. Ну, как бы тревожиться постоянно – это такое себе занятие. Люччи. Феррари Люччи.
11: Дима не оставляет эту тему.
10: Та самая Люся.
11: Она просто к нему прилипла, приклеилась.
12: Он явно приценивается.
11: Да, слушай, вот я начинаю сомневаться, что он прям-таки не любит этот автомобиль. Мне кажется, что что-то вот за этим стоит. Такое
10: с интересом.
11: Тайное желание.
10: Я пытаюсь разобраться в том, какое светлое будущее нас ждет вот на этом конкретном примере.
11: Ты знаешь, вот в детстве, когда мальчик дергает девочку за косичку, обычно что? Мальчику эта девочка нравится. Вот так у тебя с этой Лючей.
10: Мы уже выросли немножко.
11: Ну, знаешь, мальчики, мужчины.
10: Я понимаю.
11: Просто игрушки другие.
10: Так вот, значит, смотрите. Как относиться к тому факту, что Феррари Люча раскупили полностью?
11: В Китае.
12: Я ничего не знаю про эту Люсю. Вот, я помню, мы ее обсуждали как-то и посмеивались. Но раскупили, значит, все-таки спрос был. А может, это такая хитрая рекламная кампания была? Слушайте, что же Дима заинтересовался и, похоже, начал копить деньги. Так что тут что-то все нечисто.
10: 45 миллионов рублей я за свою жизнь не накоплю. Вот. У меня денег таких никогда в жизни вообще не было. В принципе, вот смотрите. Значит, все говорят, машина безумно уродливая. Это попрание этих самых устоев, всех традиций компании Ferrari, бла-бла-бла-бла-бла. И тем не менее, эта машина попадает в Китай, ее туда привезли, и все экземпляры Ferrari Luce, привезенные в Китай, уже распроданы. Месяца не прошло. Что это значит для нас с вами? Значит, традиционные европейские автопроизводители, такие как BMW с этим новым X5, страшный, как моя смерть, вот, они все ориентируются на китайский рынок, который переваривает машины, которые нам не нравятся. В результате мы имеем классических европейских производителей, которые делают что-то, что нам не нравится в расчете на китайский рынок. Мы плюемся. А машины эти приносят прибыль автопроизводителям.
11: А какая тебе разница? Ты сам только что сказал, что за 45 миллионов, сколько, собственно, этот автомобиль стоит в Китае, там 4 миллиона юаней, ты его себе позволить не можешь. Так пусть покупают на здоровье, что им нравится-то, господи. Ну, пусть делают классические автопроизводители из Европы машины для китайцев, пусть те покупают
10: их. Классические автопроизводители делают не только дорогие автомобили, они делают еще и дешевые, доступные автомобили.
11: Ну и чего? Тебе по-прежнему не нравится то, что они делают?
10: А они будут делать их с оглядкой на китайцев. А мне не нравится вот эта оглядка на китайцев.
11: Ну и делай себе сам автомобиль.
10: Ты же в курсе, на прошлой неделе появились
11: очень... отложили, да, выпуск.
10: Не получилось.
11: Нет, они сказали, что мы не успеваем. Они запланировали это на 26-й год, теперь перенесли на 27-й. Ну, как бы, не успевают.
10: Ладно, не забалтывай. Игорь, ты что думаешь по поводу этих самых тенденций? Меня не пугают.
12: Я ничего не думаю. Я просто сижу и вспоминаю историю с самым уродливым автомобилем, по мнению многих. Помните, был такой Fiat Multipla? Вот такой страшный уродец. И их продавали... Потом перестали производить, а потом вдруг выяснилось, что я тут каждое лето ездил одно время в Болгарию до карантина, что болгары скупили все бэушные эти самые мультиплеи, это стал у них на вторичном рынке самый популярный автомобиль. Потому что пусть он страшный, но стоит недорого и шестиместный. И поэтому пол Болгарии ездило на мультиплах. Так что где-то кому-то нравится попа, кому-то нравится попадья.
10: Это смотря с какой стороны посмотреть вот на это.
11: На попадью?
10: Да.
12: Вот, так что оставьте в покое бедную Люсю. Давайте поговорим о чем-нибудь более актуальном и тревожащем наших дорогих радиослушателей.
10: Как тебе климат-контроль, вернувшийся на Весту?
12: Ну, это классно.
11: Тебе нравится то, что там он есть?
12: Мне нравится, как мне, он между дует. Прочим, Веста тем, что там все есть. Там есть, ну, не хватало климат-контроля, еще блюк сделать по нынешней моде. Я думаю, что и до люка мы доживем на Весте. Я к чему? Я рад, что у покупателей Весты появился выбор. Вот хочешь, бери просто кондиционер, а хочешь, бери климат-контроль. Это более удобная штука. Можно конкретную температуру выставить.
11: Хочешь профиль, хочешь ванфас.
10: А еще они там пообещали телематику. Ну, то есть они уже ее внедрили, не просто пообещали. С помощью мобильного приложения в смартфоне можно контролировать, значит, дистанционный мониторинг состояния автомобиля, контроль уровня топлива, определение геолокации, это если ты на парковке заблудился, отслеживание температуры двигателя, проверка уровня заряда аккумулятора, контроль состояния дверей багажника и, по-моему, и все.
12: Слушайте, ну, будем рады за покупателей. У них появляется выбор. Хотелось бы, чтобы все-таки почаще появлялись новинки от АвтоВАЗа. Но вот я смотрю по динамике продаж, резко возросли продажи «Искры». Ну, значит, производство наладили массовое, значит, покупатели почувствовали интерес к этой модели. В этом году нам обещают, собственно, «Азимут» начать производить. А я на следующей неделе еду на, собственно, запуск на линии, на конвейере АвтоВАЗа «Нивы» с новым двигателем, между прочим. «Ниве», хотя 49 лет от роду в этом году исполнилось, она у нас молодец. И спрос на эту машину большой по-прежнему.
13: Какой, Игорь, сегодня был позитивный? Ты чувствуешь, Дим?
10: Это потому, что на берегу Балтийского моря.
12: Не только же говорить о том, что у нас закрылась единственная заправка. Ну, надо же. И о том, что хорошего. Есть же все-таки чего-то хорошего в этой жизни.
10: О, да, непременно. «Веста» с климат-контролем и с телематикой через мобильное приложение. Так, в этом месте вынужден прерваться, ну, просто потому, что время этой четверти часа к концу подошло. Игорь Маржар, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
13: Спасибо, Игорь.
10: И хорошего дня.
12: Всем хорошей дороги и берегите себя.
10: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
13: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, сколько человек можно перевозить в машине и можно ли запихнуть в багажник баяниста.
14: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости.
15: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
16: Паста карбонара. Ризотто с морепродуктами. Пицца маргарита. Фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: А знаете ли вы что?
20: На картине «Прощание Пушкина с морем» море нарисовал Айвазовский, а Пушкина – Репин.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
10: А сколько народу влезает в вашу машину?
13: Я не пробовал, но могу посчитать. Раз, два, пять, еще два, семь.
10: Семь человек. Это с учетом того...
13: В багажник еще двоих, да.
10: Понятно. А если на коленке кому-нибудь посадить?
13: Ой, тогда вообще невыносимо. Ты знаешь, в 90-е у нас был друг в компании, у которого был горбатый... Ой, не горбатый, обычный запорожец.
10: Ушастый.
13: Да.
10: Ага.
13: Вот. И мы туда умудрялись влезть семером.
10: Семером.
13: Да.
10: Ушастый запорожец.
13: По Дворцовой набережной, знаешь, там эти мостики есть.
10: Горбатые.
13: Вот, Ой, мы семером на этом запорожце. Как мы туда семером помещались? Я не понимаю.
10: Так, это вы весили намного меньше, чем сейчас.
11: Да, но мы были очень молоды и очень беспечны.
10: И инспекторов.
11: В 90-е, да, днем с огнем.
10: На горбатых мостах, да. На набережной, на Дворцовой. Так, ладно, что с нами случится сейчас, в 2026 году, если мы будем перевозить на машине больше, чем разрешено по документам? Ну вот давайте это обсудим в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
11: Я Кирилл Манжула.
10: А вместе с нами Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро.
11: Привет.
0: Доброе утро всем.
19: А это вообще законно?
10: Так, а баяниста мы забыли еще. Ну, ты же помнишь этот анекдот про Запорожец.
11: Конечно.
10: Так, Юра, я правильно помню, вот сколько ремней безопасности в машине, столько человек можно перевозить?
0: Ну, в принципе, ты совершенно прав, потому что, ну, как бы, не люблю это слово, но другого не подобрал. Априори, то есть все пассажиры должны быть пристегнуты, ну, как бы в машине. Но есть же машины, например, такие, как вот у меня была «Копейка» 72-го года.
10: Ага, там ремней безопасности конструктивно вообще нету.
0: Да, то есть для того, чтобы передний поставить, мне пришлось туда гайки вваривать. Ну, не гайки, а специальные бонки я туда ставил. А сзади там вообще их не было изначально. Ну, вариантов, как правило, не так много, то есть все написано либо в мануале, там указывается прям количество мест, сколько должно быть, потому что есть некоторые спорные моменты, как, например, у кого сзади еще откидывается ряд в багажнике, по идее же в багажнике нельзя перевозить пассажиров, но есть там самопальные сиденья стоят, а если откидывают сиденья, вот как у меня, например, была Honda, которую я гнал из Владивостока, там задние сиденья поднимались, они уже были с ремнями изначально, то есть на них тоже было два ремня, то есть его я мог вести в своей машине, получается, раз, два, три, четыре, шесть человек.
10: Угу. А какой-нибудь «Хантер» с, там, я не знаю, с задним вот этим отделением, которое багажное, по идее, но туда можно ставить скамейки вдоль...
11: Но это самопал. Это по закону этого делать нельзя.
0: Нет, почему? Но есть «Хантеры», в которых есть сзади ряд сидений, на которых можно садиться. У меня, например, в УАЗе есть разные комплектации.
11: А, ну они есть из завода с этими скамейками. Дима-то говорит о чем-то самопальном,
0: нет? Нет, самому ставить нельзя. Это внесение изменений в конструкцию, ребята. И ничего хорошего от этого не будет. Но, по-моему, в принципе, для народа без разницы. Я вот на даче был, ездил на озеро у нас недалеко. Но там народ приехал, конечно, у них четверка. Ну, ВАЗ-2104, понимаете, да? То есть, как бы... И в ней было человек 10, наверное, в этой машине.
11: Да ладно?
0: Да, благо никто сверху не ехал, хоть это радует. То есть, там они как-то все забились туда. Ну, в багажнике там человека 4 сидело. Вот, спереди двое или трое, там, сзади, получается, все на коленочках сидели. Вот они приехали купаться. Знаешь, с этого обычно начинают все проблемы. А что нам, пофигу, одна машина, все влезем, мы поехали. А так-то штраф, что... Штраф за перевозку неправильных пассажиров, если внутри машины, ну, то есть, лишний пассажир у тебя сидит, я не беру детей. Дети — это отдельная история, это тема для отдельного эфира. Как перевозить? Там и штраф соответствующий, все остальное другое.
11: Так, Юр, поясни, штрафы у нас накладываются в этой ситуации за то, что ты перевозишь больше количества пассажиров, чем конструктивно в твоем автомобиле можно, или ты оплачиваешь штраф за то, что он не пристегнут?
0: Ага, здесь...
11: Или ты оплачиваешь штраф и за то, и за другое?
0: Здесь получается такой, даже я могу сказать, тройничок. То есть первое, за то, что неправильно везешь, если у тебя все сидят внутри, то это 500 рублей по закону. Вот, если кого-то ты везешь все снаружи, ну и, слава богу, никого не...
11: В смысле снаружи? На багажнике, что ли? На крыше?
0: Ну да, да, на крыше, на багажнике, в кузове.
11: Есть такие?
10: Ну, господи, давно ли ты видел видосики с Невского проспекта?
11: Как... Ну, слушай, ну это... Ну ладно, хорошо, Юр, да.
0: Ну, снаружи высунулся из двери, понимаешь? Вот часто же бывает, там люди ездят, вот он высунулся и сидит на краю. Ну, мало того, что можно убиться, но при этом есть еще ответственность за это. Это стоит определенное количество денег. Вот, 500 рублей, если внутри, 1000 рублей, если снаружи. Дальше, за то, что человек не пристегнут сам, водитель, он платит 1500 рублей.
11: Это так. А за то, что не пристегнут тот самый высунувшийся наружу человек?
0: За то, что сам не пристегнут.
11: Ага.
0: Ага, но за то, что тот не пристегнут, он тоже платит за всех их, за то, что не пристегнутые люди, 1500 рублей. Все. И плюс еще, тут еще прикольная тема, это надо взять каждого пассажира, И его тоже могут оштрафовать за то, что он не пристегнут, на 500 рублей.
10: Ну, господи.
11: Слушай, это для сотрудников госавтоинспекции просто золотое дно какое-то.
10: А это золотое дно нужно ловить в дачных поселках, не на Невском.
11: Ну, безусловно. На дорогах...
10: На автомагистралях с разрешенной скоростью, там, условно, 90 км в час хотя бы. Ну, вряд ли на такое кто-то решится. Так, а скажи мне, пожалуйста, ладно, штрафы штрафами. Значит, смотри, периодически я собираюсь в лес с палатками и с друзьями. Друзья, бывает такое, они без руля, сами по себе. Соответственно, в мою машину набивается 5 человек, куча туристического снаряжения, и один из этих 5 человек, бывает такой, весит 120 килограммов.
11: Матерь Божья, бедная машина.
10: Значит, после прошлого сезона мне пришлось менять пружины сзади полностью.
11: Хорошие у тебя друзья.
0: Как вы туда влезли-то все при таком весе?
11: Ну, потому что я знаю, что это не ты точно.
10: Ну да, я вешу всего-то каких-то 78 килограммов. Вопрос, собственно. Значит, машина же очень плохо переносит вот такой перегруз.
0: Ну, не, ну, само собой, перегружать машину – это вообще вредно для всего. То есть это не только вредно для расхода, потому что начинает машина больше жрать, топливо в смысле. Также начинает изнашиваться резина, потому что колеса уже стоят по-другому. Тем более у тебя на Форде, у тебя сзади тоже сход-развал регулируется. То есть машина просаживается.
10: Угу.
0: Дальше, естественно, начинается дополнительная нагрузка на стойки стабилизатора, на амортизаторы, на опорные подшипники стоек. Ну, в общем, на все. Дальше быстрее изнашиваются колодки, потому что машина... Ну, как бы инерция-то больше, масса-то больше, и начинает она хуже останавливаться. Плюс, если сильный перегруз, вот у меня, например, недавно, практически вот только что приехала машина, сзади, говорит, что-то стучит на Volkswagen. Я говорю, сильно? Да. Ну, приезжайте, говорю, потихонечку, только аккуратненько ехать. Приезжай, две пружины сломались по одному витку.
10: Угу.
0: Вот, сломались и упали вниз. То есть вот такая история может быть. Но там сильно вообще перегруз был очень сильный. Ну и также мы же понимаем, что нагрузка на двигатель больше, потому что ты же нажимаешь больше на газ, у тебя тяга начинается больше. Это я в общем говорю.
11: Угу.
0: То есть понятно, что это все равно в любом случае изнашивается. Вот именно поэтому в инструкции по эксплуатации написано, насколько рассчитан ваш автомобиль. То есть по количеству ремней то же самое вы должны понять, что больше перегружать. Нет, вы, конечно, можете. То есть, ну, как бы штрафы мы только что вам обозначили. В принципе, ну, если хотите, не критичная сумма. Хотя, мне кажется, проще вызвать такси, чем тебя остановят и будут оплачивать. А остановить точно остановят. Потому что сотрудники госавтоинспекции, они же прекрасно понимают, где надо ловить вот нарушителей всяких разных. И чуть-чуть пивка выпил, и чуть-чуть кучу народу посадил, и детей неправильно пристегнул. Где надо таких ловить? Они нарушают все закон. Я, кстати, рад, что они ловят. И вот у нас здесь, вот, например, всегда летом по дачам у нас курсирует патруль, ну как, экипаж ГИБДД. Прям проезжают неожиданно. Я раньше не понял, что они тут проезжают. А оказывается, нормально. Тут как не едешь, кого-то они тормознули. Обучающие вождение останавливаются. Вот это вот голый народ, едущий в машине со всякими кругами, толпой. Вот. Это тоже все. Ну, понимаешь, что самое страшное? Не то, что вот люди едут и сели в машину, и едут там в шортах или так далее. Самое страшное, что не соблюдаются никакие правила перевозки. Потому что многим просто, ну... У них все хорошо, у них отпуск, они гуляют. Вот. Это ну, нормально. Каждый как хочет, так и делает. Но надо понимать, что безопасность никто не отменял. То есть надо ее соблюдать. Вот. Тогда будет все в порядке. Если вы просто сели, загрузились, нормально все упаковали и поехали, это прекрасно. Дальше все погрузили и поехали. Или все вот побросали, посадили детей в багажник, потому что они не поместились в салон. Но это вообще неправильно. Это такая сомнительная история.
11: Так что как хочешь, нельзя. Есть определенные правила, которые надо соблюдать. А часто эти правила, к сожалению, мешают этому желанию «как хочешь».
0: Я хочу еще маленькую вещь сказать. Друзья мои, все правила, насколько бы они ни казались, ну, дурацкими, они не выдуманы. Они основаны на реальных случаях, которые произошли. Неприятных случаях. Может быть, даже летальных. Поэтому имейте в виду, что просто так, вот количество мест в машине не просто так вот сделано таким объемом. Потому что, ну, это безопасность.
10: Ладно. Я на всякий случай посмотрел грузоподъемность своего универсала. 517 килограммов. Ну, то есть в пересчете на человеки...
11: Перегруз у тебя получается в таком случае, да.
10: Ну, 4 человека весом в 70-80.
11: Ну, у тебя 5 человек, ты говоришь.
10: 320 плюс 120, это получается 440 плюс еще туристический снаряга. Ну, где-то на грани, на тоненького. Ладно, я сделал выводы. На электричку. Вот все эти...
11: Любишь жрать, не хочешь худеть, на электричку.
10: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Юр, спасибо.
11: Спасибо, Юр.
10: Давай, хорошего дня.
0: Большое спасибо, всем удачи.
10: А мы вернемся буквально через пару минут.
11: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как можно получить штраф за использование климатической системы за рулем.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Насович о взаимоотношениях Польши и Украины.
22: Никогда Польша полного разрыва с Украиной не допустит. Наоборот, они там сейчас пытаются покрепче к себе Украину привязать, играя в хорошего и плохого полицейского. Плохой полицейский – это президент Польши. Он сейчас самый популярный человек в стране, рейтинги его взлетели, и все у него замечательно. И вообще, польские консерваторы – это злые полицейские, то есть люди, которые не забудут, не простят волынскую резню, которые не потерпят бандеровщину на Украину и так далее. Хорошие полицейские – это польские либералы, гражданская платформа во главе с премьер-министром Пуском, которые там за историческое примирение, за прогресс и тому подобные вещи. Вот они четыре руки очень умело с Киевом играют, добиваясь от него увеличения влияния Польши на украинские дела. При этом обе эти партии, правая справедливость и гражданская платформа, они, в общем-то, вдвоем образуют правящую элиту Польши, ее политический класс, они в стратегических решениях всегда действуют сообща. Вот далеко идущие решения по тому, какой будет Польша, у них всегда общие, и всегда их базовый курс совпадает. И вот по отношению к Украине их базовый курс – минимизировать риски по прямому вовлечению Польши в этот конфликт. Потому что до сих пор Польша играла в нем важную роль, но оставаясь при этом в относительной безопасности.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На 32-й конференции «Единой России», которая прошла в Пскове 3 июля, в ходе тайного голосования были определены кандидаты, которые будут представлять партию на выборах Законодательного собрания Псковской области. От Великих Лук партия официально выдвинула по одномандатному округу номер 5 Дмитрия Белюкова, по округу номер 6 кандидатом от «Единой России» стала Юлия Ярышкина. В партийный список вошли следующие великолучане. Региональная группа 5 – Татьяна Фомченкова, Татьяна Щеблыкина, Галина Ковалева. Региональная группа номер 6 – Евгений Шумайлов, Татьяна Зернова и Алена Константинова. 5 июля, в день партизанской славы, на Кургане Дружбы в Себежском районе прошла международная встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова поздравила участников встречи с региональной памятной датой. У часовни Сергия Радонежского прошла заупокойная лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В продолжение церемонии на российской стороне участники встречи почтили память партизанки-разведчицы, уроженки Себежа Марии Пынта. На стороне республики Беларусь торжественно были возложены цветы к подножию монумента героям-комсомольцам деревни Прошки. По сложившейся традиции, братские народы вместе исполнили песню «Катюша». В течение всего дня на Кургане Дружбы работали интерактивные площадки и экспозиции «Край партизанской славы».
1: Воскресенье стало самым напряженным днем в части топливного обеспечения в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что появилась новая тенденция. Люди начинают занимать очередь еще в 4-5 утра и возвращаются к моменту прибытия бензовоза. Но большинство старалось заправиться к рабочей неделе, чтобы была возможность заниматься бытом в привычном темпе. Губернатор выразил надежду, что благодаря этому ажиотаж с понедельника пойдет на спад. Власти продолжают следить за ситуацией.
2: О валютах.
1: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11.38.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
5: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 97. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
10: Алярм! Тревога! Я тут тревожной массой с изюм прикидываюсь в связи с тем, что... Ну, вы же уже получили штрафы за то, что пользуетесь телефоном за рулем?
11: Нет.
10: Разумные люди. Так вот, друзья мои, разумные и альтернативно разумные. Штраф можно получить не только за то, что вы держите телефон в руке, находясь за рулем в движущемся транспортном средстве, но и за то, что вы смотрели в другой экран.
11: Как такое возможно?
23: Подожди, поясни еще разочек. Давай помедленнее.
10: Вот сейчас с Федором Буцком мы сейчас это будем
23: Федя
10: обсуждать.
23: Федя будет медленно мне объяснять, понятно, идиоту. Хорошо, ладно, предоставим эту возможность сделать Феде.
5: Дорожные истории.

0: против производителя вот этой... А что за машина была?
1: Я не скажу тебе марку и модель автомобиля. Наши коллеги ее здесь не указали, так сказать, в сообщении этом. Но поскольку дело происходило в Германии, что-то из того, что продается на немецком рынке. Много ли там сейчас машин, у которых тоже уже очень много управления зашито в мультимедийные системы? Да, их достаточно много. Есть ли среди них часть тех же, которые продаются и в нашей стране официально в наше время? Ну, в принципе, да, на дорогах похожие тоже иногда встречаются. Ну, то есть эта история касается, ну, в принципе, всего мира, потому что сейчас вот эти системы мультимедийные, которые теперь родом обычно из Китая, они шагают абсолютно по всем странам мира. То есть вот так вот, заглядевшись, значит, в меню дворников, въехать в кого-нибудь, можно абсолютно на любой дороге мира. Ну, просто немцы посчитали, значит, что за это полагается штраф. Аналогичный тому, который выписывается за использование смартфона за рулем или телефона за рулем. То есть разрешается ли использовать экран мультимедийной системы, когда вы управляете автомобилем? Да, разрешается. Но знаете, если вы свой смартфон, он у вас там прилеплен отдельно, допустим, на стекле, и вам там Яндекс, условно говоря, предлагает там поменять маршрут, и вы должны пальцем нажать «подтвердить». Ну, за это штрафа нет, это не называется использование смартфона за рулем. А вот когда вы в этот экран погружаетесь, кнопку нажать, пусть она виртуальная, но вы же к ней привыкаете. Ну, я привык к виртуальным кнопкам в своем автомобиле. Их не так много, к счастью, да, мне не нужно дворники включать через меню, да. Хотя там тоже есть меню дворники, там можно их поставить в сервисное положение, то есть все там вроде бы есть, да, но в то же время там дворники включаются пальцем. Вытягиваешь палец, и все готово. А вот залипать в экран, да, погружаться в экран, ведь он же не просто нас отвлекает на там 2-3-4 секунды. Это мало того, это же огромное расстояние можно проехать. Очень, очень много всего может, вернее, произойти на дороге даже за 2 секунды.
0: Короче, это не наказуемо, но это потенциально опасно.
1: Нет, ну вот это наказуемо теперь, как мы знаем, в некоторых странах мира, потому что 200 евро или 20 тысяч рублей, или сколько там на наши деньги, можно было бы человеку посочувствовать, да, по нашей русской широте души искать. Ну вот он, бедняга, купил автомобиль новый, думал, нормально будет, а вот он ненормально, да, чтобы дворники включить, ему мучиться приходится. Теперь еще ему машину восстанавливать. Виноват. В аварию попал. Можно было бы посочувствовать. А немцы такие, нетушки. Залипал в экран. То же самое, как засмотрелся или использовал смартфон. 200 евро. Такой исход
2: этого дела.
1: И, в общем, ну, нет, завтра мы с вами такие штрафы, наверное, получать не начнем. Хотя, кто знает. Да, у нас же камеры умные. Они много зачем могут смотреть. Наверное, все-таки не настолько далеко.
0: Я бы тут, на самом деле, зацепился еще за такое соображение. Ты же регулируешь скорость движения дворников, исходя из неких представлений о прекрасном и соображении безопасности. То есть дождь льет с такой интенсивностью, что тебе нужно дворниками махать намного чаще. И от этого зависит твоя безопасность, твое поведение на дороге. Если это все спрятано внутри мультимедиа, ну, ребята, не надо так.
1: Конечно, не надо. Там, ну, в идеальном мире ты же ставишь там один раз положение авто, и у тебя все должно идеально работать. Ты же заплатил за эти датчики, за эти сенсоры, то, что у тебя повышает замену лобового стекла в 5 раз, да, цену замены лобового стекла, потому что там спрятана камера, еще что-нибудь, и стекло особенное. Да, ты же за это за все заплатил и продолжаешь платить, потому что, ну, рассчитываешь, что это работает. И если это почему-то не работает, ты там в тоннель въехал или, не знаю, дождь ливанул, а они там медленно раскачиваются. Тебе уже сейчас нужно видеть вперед, а там дворники еще не заработали, потому что почему-то авторежим сбился. Ну, может, не знаю, ребенок там у вас, или вы там, кто-то ковырялся в меню, там, что-то вам наковырял, у вас теперь стоит положение выключено. Невеселая история.
0: Ладно, игрушки для взрослых теперь обсудим. Есть набор Лего, из которых можно собрать копию суперкар, но копия будет маленькая, так поставить на полку, любоваться. Детям не давать ни в коем случае. А что, если собрать машину из Лего в натуральную величину?
2: Мотор тоже из Лего?
1: Нет, мотор не из Лего, и платформа не из Лего, и колеса резиновые, да, и диски тормозные, это все не из Лего. Но из Лего сделан весь кузов, и максимально все, что могли, техническое, капот, там, система открывания капота, там, багажника, дверей, органы управления внутри, ну, вот все, что можно было сделать из Лего, сделали из Лего. Это, ну, большой-большой проект, который, ну, на первый взгляд кажется детским, игрушечным, но на самом деле мне таковым не кажется. техническое сотрудничество между производителем игрушек знаменитым, который из кубиков конструкторы делает, да, и шведским производителем Кёнигсэг. Кёнигсэг – фамилия человека, который с юности был таким талантливым, одаренным мальчиком, которому все время хотелось что-то разобрать, что-то придумать. И он все время в разных областях пытался что-то придумывать. И парень был настолько зажигателен, что как-то сумел сговориться и списаться, и, в общем, войти в контакт с инженером, который работал прежде над машинами Формулы-1. А его цель была сделать

0: суперкар, который как Формула-1. И он, в общем, живя в Швеции, получил, ну, и он из хорошей семьи, там он с 12 века, семья его в Швеции известна, не последние люди, но ему дали 500 тысяч евро на стартап, да, и стартап превратился в серьезную большую компанию, которая уже, ну, 20 лет существует и сделала себе имя, и пользуется популярностью, не теряет достоинства и, в общем, делает эти машины для миллионеров. В данном случае скопировали одну из их моделей, потратили почти 10 тысяч человек-часов, больше всего времени потратили на разработку, на интеграцию вот этих функциональных механических компонентов. Ну, то есть, как из Лего сделать все, что только можно сделать из Лего. Получилось примерно 400 килограммов вот этих пластиковых элементов, и это там типа 327 тысяч деталей. Ну, представляете себе масштаб, да? Это такие горы.
1: Что будет, если это все разбросать по полу в спальне?
0: Да, и вот чтобы это все не разбросалось, они как раз это все просчитывали, вот сидели и комбинировали. А что можно сделать из кубиков? А как они выдержат нагрузку? Они сделали эту машину, она участвует, уже попробовали, первые тесты провели, перед тем, как показать ее вот широкой публике во время одного из таких крупных английских мероприятий, куда съезжаются люди на дорогих машинах, там всякая светская публика и так далее. Это Goodwood, это такой фестиваль скорости. Там будет фантастическое количество любителей автомобилей на таких автомобилях, которые, ну, на любой из них хочется полюбоваться. И они уже там порепетировали, у них получилась скорость 111 км в час на этой машине. Ну, то есть, понимаете, да, это один к одному суперкар, который сделан из кубиков Лего, который реально ездит. И пилот, который сидел за рулем, сказал, я не ожидал, что будет настолько похоже поведение вот этого нечто, что это, ну, вот его поведение на дороге будет настолько близко, так сказать, к спорткару. Ну, понятно, что это не то же самое. Но, тем не менее, есть там обратная связь, там, на руле, есть управляемость очень приличная, достаточно точная и так далее. То есть получилось, что он едет лучше, чем предполагалось. Да, его строили под то, чтобы он, ну, как-то ехал. Да. Получилось 111 км в час, это явно не предел. О чем это говорит? Наверное, можно на это посмотреть как на игру, вот будут потом везде показывать там, и так далее, это всякое шоу. Но на самом деле это серьезная совместная работа инженеров двух разных систем, направлений, индустрий, которые показывают, что можно сделать. Ну, детали, знаете, их же можно на 3D-принтере на небольшом напечатать, правда? Ну, займет какое-то время, да, чтобы у тебя столько деталей было. Но, и, может быть, тебе не нужен суперкар, может, тебе нужно что-то другое, небольшое, под конкретные задачи, и у тебя есть шкаф с запчастями, ну, шкаф виртуальный, да, у вас проекты просто, да, какие-то, значит, эти файлы, да, из которых ты там, нейросеть тебе строит идеальную конструкцию, принтер распечатывает, собирай и поехали. Не знаю, может быть, тебе нужна машина по тоннелям ездить. У тебя там специфические условия, под них нужен очень специфический транспорт. Ну, вот, пожалуйста, вот он. Что думаете?
1: Да что человечество докатилось.
2: Слушай, да какая разница?
0: Нет, это интересная история. Понятно, что все такие истории, если они действительно будут интересными, ну, просто по нашей человеческой традиции, столетиями опробованной, все новое технологичное, оно, конечно, в первую очередь нужно военным. Да? Ну, в смысле, у них право первой ночи. Да? Им интереснее всего, неважно. Это какие-нибудь там экраны, или системы, или антенны, или частоты, или что угодно другое. Ну, так мир устроен, да, последние там много столетий. Посмотрим. Мне кажется, перспективная технология.
1: Ладно. На этом вынужден прерваться. Федор Буско был у нас на связи.
2: Федь, спасибо.
1: Давай, хорошего дня.
0: Всего вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы Олег Осипов обсудим думские предложения, как справиться с очередями на автозаправочных станциях.
3: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Бобров о государственном секретаре США.
5: Марк Рубио изначально был очень неоднозначной фигурой в ближайшем окружении Дональда Трампа. Все-таки он обычно работает с людьми, которых он знает со времен еще своего бизнес-прошлого, как Уитков или как Кушнер, но своих родственников. И поэтому появление человека, который одновременно стал советником по национальной безопасности и госсекретарем, конечно, многих удивило, памятуя о том, что в 2016 году на праймерис Марко Рубио был жестким антитрампистом. Я не сторонник теории заговора и полагаю, что это какая-то специально инкрустированная фигура в команду Трампа, но то, что он в этой команде выглядит как белая ворона и очень сильно отличается и от Джей Ди Венса, и Уиткофа, и других сторонников Дональда Трампа, это факт очевиден. Другой вопрос, что сейчас в его руках находится большое количество внешнеполитических полномочий, и он действительно имеет возможность оказывать влияние на президента США, что неоднократно показывали ситуации и вокруг Венесуэлы, и вокруг того, что сейчас происходит в Кубе, ну и, конечно, в контексте иранских событий.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
9: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Я тут заголовок на днях видел в интернете. Автоэксперт Ожогин объяснил, можно ли часами стоять на холостом ходу. Я сначала пролистал мимо, а потом такой: «Погодите. Это зачем мне об этом рассказывают?»
2: Ну, ты часами в очереди, наверное, стоишь за топливом. Вот тебе об этом и рассказали. Если не ты, так кто-то другой. Во всяком случае, если верить тем сообщениям, которые появляются из разных регионов нашей необъятной.
1: А, в конце концов, вы же верите своим собственным глазам? Вы же видите, сколько машин стоит в очереди на той АЗС, где вы привыкли заправляться? И вот нам говорят, а не нужно молотить двигателем все это время, пока вы стоите в очереди? Ну, просто потому, что вы мало того, что жжете бензин при этом, вы еще и...
2: Ну, движок немножечко, конечно, портите.
1: Немножечко?
2: Самую малость.
1: Чуть-чуть.
2: Угу.
1: Короче, еще раз всем привет. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула.
1: И вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
10: Доброе утро. Привет.
2: Привет.
3: Пробуксовка дня.
1: Я на всякий случай напомню, один из аргументов, который останавливает нас с вами от покупки самых вкусных, самых лакомых машин из-под чиновников, например, из-под чиновничьих автопарков.
2: Именно потому, что они очень часто стоят в ожидании босса на тех самых холостых, ну, чтобы кондей работал, в конце концов, печечка, если холодно на улице.
1: Окей, но эта машина стоит в ожидании босса, да?
2: Ну.
1: А ты же в очереди как-то двигаться должен, то есть тебе каждый раз что, глушить, заводить?
10: Я думаю, что, ну, в общем, Ожегов, да, его фамилия, по-моему?
1: Ожогин.
10: Ожогин, да, извините. Ожогин, он, в общем, прав, он говорит простые вещи, которые знает каждый автовладелец. Он говорит их, я так полагаю, для людей, которые привыкли управлять не автомобилем, а гаджетом на колесах. Они просто не понимают ничего в этом деле. А так это банальная, ну, понятная совершенно ситуация. Да, действительно. Правда, человек все равно будет включать двигатель, если слишком жарко или слишком холодно, это понятно. Да, там здоровье дороже. Ну да, все эти, так сказать, особенно для... Кстати, вот он там говорит, что до 90 секунд достаточно. Да, но только когда вы выключаете, если у вас турбированный двигатель, тогда турботаймер надо ставить, да, потому что турбина выходит из строя быстрее, чем двигатель. Если его сразу выключить после остановки движок, то турбина быстрее накрывается. То есть надо, чтобы она поработала какое-то время. С турботаймером нет проблем. Так, на всякий случай, это в качестве дополнения.
1: Так, и все-таки, я не понимаю, официальная рекомендация какова? Встали в очередь на АЗС. Глушим двигатель в этой очереди, если у нас нет системы старт-стоп.
10: Да, глушинка, почему же нет? Грех не заглушить, на самом деле. Но если это необходимо...
2: Слушайте, но если очередь, там, не знаю, каждые 3 минуты двигается, то...
10: Да, ты все время заводишь. Это вот система старт-стоп вообще, она не для нас, естественно. Но если тебе приходится через каждые 3 минуты дергаться, это другой вопрос.
1: Я понимаю. Я тут видел, как люди мангал расхычагарили на обочине, на подъездах. Не на самой, собственно, автозаправочной станции... Там же пожарная безопасность, а на подступах. Мангал люди шашлыки жарили, пока стояли, ждали своей очереди к бензоколонке.
10: Ну, они просто ради... Я сегодня видел 4 километра там на одной заправке очередь, так сказать. Правда, это я видел в телевизоре, а не в реальности.
1: Я понимаю. Ну, в Соединенных Штатах Америки.
10: Можно шашлык.
1: Ладно, слушай, тут на днях в Думе обсуждали, что, собственно, с этими очередями можно сделать. Обсуждали с автоэкспертным сообществом, так что, в принципе, какие-то зерна разума там, наверное, все-таки есть. И вот что додумались. В Минэнерго направлено письмо, в котором перечислены 1, 2, 3, 4 пункта. Давайте их обсудим.
2: Давай.
1: Для сокращения очередей на АЗС нужно разделить потоки автомобилей на заправочных станциях. Одна очередь на бензин, другая очередь отдельно на дизель. Разумно?
2: Угу.
1: Только одна беда. У нас большая часть заправок более-менее современные. Они все с дизельными этими...
2: А, ты это имеешь в виду. Да, логично.
10: Ну, где-то будут только вот эти колонки, на других только бензиновые. Я не знаю, есть ли в этом смысл.
1: Погоди.
10: В Москве это давно делается. И толку чуть.
1: Условную автозаправочную станцию берем, там условные 5 этих самых колонок, и на каждой из них по...
2: Почему 5? 4 обычно.
1: Ну, хорошо.
2: То есть, получается, 8 точек, где можно заправляться.
1: Так, хорошо, значит, 8 точек, куда ты можешь подъехать. На каждой из этих 8 точек есть 92-й, 95-й и дизель.
2: Если и 90, мы... Еще 98-й присутствовал.
1: Ладно,
2: обычно.
1: Ладно.
2: Я уж про сотый молчу.
1: Если мы выделяем одну из этих колонок под дизель и не подпускаем к ней машины под бензин, это значит, что у нас сокращается количество колонок, доступных для машин с бензиновым
2: двигателем. Но при этом увеличивается скорость. Ибо, представляешь, например, подъезжает «Газель» или какой-нибудь другой дизельный автомобиль, он, во-первых, занимает больше места...
1: А во-вторых, больше...
2: А во-вторых, он больше заливает, просто потому что у него бак больше. Ну, возможно, в этом логика. Хотя, тут, знаешь, здесь нужно просчитывать с конкретной заправкой. Бывают заправки, куда чаще заезжают, например, грузовые автомобили, куда реже, ну, как вариант.
10: Слушайте, ну вот честное слово, я вот слушаю все это дело почетным, нечетным, по единице с 0 до 9, там по разным дням. Ну, вот это вся ерунда, да? Или вот эти вот вещи, где только бензин, где только дизель. Почему не депутат, он на то и депутат, чтобы думать о главном, о фундаментальном, да? А фундаментальное заключается в том, что пока не будет баланса между спросом и предложением, нифига ситуация не изменится.
1: Олег предлагает повысить, отпустить цены на бензин.
10: Послушай, это, вообще говоря, несложно сделать на самом деле, и не допуская при этом перегрева, не допуская спекулятивных, так сказать, моментов. Например, что можно сделать? Вот те самые независимые АЗС, откуда бы они ни ввозили
1: бензин? Они все закрыты, Олег, они все закрыты.
2: Вертикально интегрированные
10: не работают. По каким причинам?
2: Потому
10: понимаете,
2: что... они не могут обеспечить поставку.
10: Нет, они могут обеспечить поставку. И им нужно дать этим сетям хотя бы не через трейдеров, а прямой доступ, так сказать, на биржу. И, кроме всего прочего,
1: объем биржевых торгов сокращен, и решается вопрос еще о сокращении. То есть только 10% всего топлива в нашей стране сейчас проходит через Петербургскую товарно-сырьевую биржу, и не сработает, Олег. Слишком маленькие объемы на всех независимых не хватит.
10: Я понимаю. Но на самом деле выходы есть какие-то вот такого рода, чисто, так сказать, рыночные. Да? И где-то бензин... Я вообще думаю, что мы 90-100 рублей увидим очень скоро, к концу года. Вне зависимости от того, как будет организована логистика и все прочее. Все равно эта штука неизбежна.
2: Секундочку. 90 рублей за 95-й?
10: Ну, да,
2: нет,
10: да, наверное,
2: нет,
10: так.
2: Олег, нет, такого не будет. Бензин будет расти в стоимости, но не до такой степени.
10: Ну, давайте так, сегодня у нас 6 июля, угу. Поговорим об этом 6 августа.
2: Договорились, забились.
1: Посмотрим. Хорошо, ну. Давайте вернемся к списку тех предложений, которые родились в Госдуме совместно с автоэкспертным сообществом. Значит, на максимально возможном уровне нужно задействовать выносные грузовые дизельные заправки, в том числе мобильные, которые будут оборудованы сменными пистолетами или специальными насадками для использования легковыми автомобилями.
10: Ну, да, хорошо. Ну, слушайте, это вот это серьезная мера?
2: Да нет, это одна из. Капля в море, да.
1: Но эта капля может каким-то образом хотя бы чуть-чуть улучшить ситуацию.
2: Ну, как, в принципе, вот заявлял губернатор у нас тут в Ленинградской области, что решают проблемы с топливом в части Ленинградской области тем, что будут
1: контейнеры
2: ставить, да.
10: Угу. Так, и все-таки надо стараться решать на фундаментальном уровне эту проблему.
1: Олег, там, понятно, фундаментальный уровень таков, что...
2: Нужно охладить ажиотаж. Вот он, фундаментальный уровень.
10: Да, конечно.
2: Нужно охладить ажиотаж, да.
1: И дальше, третий пункт в этом списке. Предлагается оптимизировать и максимально ускорить процедуру регистрации газобаллонного оборудования, используя опыт стран, где массово переводят транспорт на экологичные и экономичные топлива. Вот тут у меня вопросики, собственно, ребята. Ну, ладно, хорошо, вы оптимизируете эту процедуру, но если вы ее облегчите, упростите...
10: То негде будет заправляться.
1: Не-не-не, погоди. В машины будут ставить такое...
2: Из палок. Какое «Г»?
1: И к тому же эта процедура, она очень небыстрая. То есть для того, чтобы внести поправки, изменения во все нормативные документы...
2: Ага, а давай еще отменим все эти налоги на электро и гибриды.
10: Ты представляешь? Вот это, кстати говоря, это путь, между прочим, значительно более эффективный.
2: Вот и мы будем пожинать плоды этого кризиса, положительные плоды этого кризиса через какой-нибудь годик. Когда увидим рост количества электромобилей и гибридного транспорта у нас на дорогах.
10: Вот интересно, есть ли среди наших слушателей человек, который считает, что через год бензин подешевеет?
2: Нет, таких людей нет.
10: Вот я о чем и говорю. Через годик, значит,
2: просто смотри, я видел сообщение, что на волне этого ажиотажа с топливом, с бензином, увеличилось количество продаж электричек и гибридных автомобилей. Да, там...
1: Низкая база.
2: Низкая, да. Но, тем не менее, увеличение присутствует. То есть это работает. Так же, как и работает на то, что люди бросились переоборудовать автомобили на газомоторное топливо. Угу. Правильно? Так надо пользоваться этим. Ну,
10: конечно,
2: подстегните это. Подстегните чем-нибудь.
1: А насчет снижения цен на бензин, Олег, прости, пожалуйста, времени практически не осталось. На всякий случай. Мы тут в Петербурге не замечаем этого, а в Москве бензин подешевел на 1.5% практически за неделю.
10: Только мне это тут не надо говорить. Я здесь живу и заправляюсь.
1: Олег Осипов из Москвы. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула.
1: Мы из Петербурга. У нас на этом все. Простите, время этой четверти часа к концу подошло. Давай, Олег, хорошего дня.
2: Пока-пока.
10: Всем удачи и терпения.
3: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о женщинах в политике.
12: Абсолютное большинство женщин, которые возглавляли государства разные, и европейские, и азиатские. Кстати, в Азии довольно много женщин в таких самых патриархальных странах, как Индия, как Пакистан, как Бангладеш, вот это вот Южная Азия. Там много женщин занимали посты премьер-министров, то есть там парламентские обычно у них формы, то есть возглавляли свои страны. Но это были женщины очень мужественные. Вот про Индиру Ганди известный пример. Про нее говорили, что Индира — это единственный мужик в индийском правительстве, например. Или вспомним про Маргарет Тэтчер, железную Маргарет. Вот. Тоже она воспринималась как самая властная, самая сильная из политиков британских на то время, без различия пола и возраста. Поэтому я бы сказал так, что женщинам действительно во власти сегодня пробиться проще существенно, чем раньше. Но само это решение принять участие в гонке, в борьбе за власть, требует от женщины проявления, прежде всего, качеств, которые мы традиционно считаем мужскими. Воля, концентрация, готовность бороться и идти до конца.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
13: Силами ПВО уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала суток над столичным регионом перехвачены 13 беспилотников самолетного типа. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
3: О спецоперации.
13: Джейди Вэнс призвал Украину перейти в оборону. Вице-президент США заявил, что ВСУ должны быть сосредоточены на этом максимально. По его словам, такой подход принес гораздо больше плодов, потому что обороняться проще, чем нападать. В интервью «Таймс» Вэнс подчеркнул, что массовое развитие беспилотных систем и современных средств электронной разведки полностью изменило характер боевых действий. В таких реалиях любые крупные попытки наступления легко обнаруживаются и оборачиваются огромными потерями.
3: О расследованиях.
13: Федеральная антимонопольная служба уличила независимые АЗС в московском регионе в ценовом сговоре. Под следствие ФАС попали сразу 6 участников топливного рынка, которые одновременно подняли розничные цены на бензин и дизель. За картельный сговор 5 компаниям и одному индивидуальному предпринимателю грозят крупные штрафы. Аналогичные нарушения ведомство вскрыло в Оренбургской области, где завышали стоимость оптовых партий топлива. А в Саратовской предупреждение получила местная сеть за недобросовестное повышение цен в Энгельсском районе. Исправить ситуацию компания обязана до 31 июля.
3: О Москве.
13: Рособорнадзор назвал регионы лидеры по числу 100-бальников ЕГЭ за основной период. В шаге от абсолютного рекорда находится Петербург. Там высший балл получили 914 выпускников. Совсем немного отстает Московская область, где максимальный результат зафиксирован у 836 участников экзаменов. Также в четверку лучших вошли Татарстан и Краснодарский край. Там 459 и 416 100-бальных работ.
3: Обо всем.
13: Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд стал первым футболистом за 56 лет, который забил 7 голов в первых 4 матчах на чемпионате мира. Последним таким игроком в 70-м году был немец Герт Мюллер. Рекордное достижение покорилось 25-летнему форварду в матче 1/8 финала, в котором сборная Норвегии сенсационно обыграла пятикратных чемпионов мира из Бразилии со счетом 2-1.
3: О погоде.
13: В Москве плюс 19, облачно, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украине не следует пытаться наступать. Граничащие с Россией, Белоруссией страны НАТО готовятся полагаться на собственные силы в первые дни возможного конфликта. И сегодня ночью вооруженными силами России в ответ на теракты киевского режима нанесен массированный удар.
14: Начинаем с обсуждения главных тем дня. И вот вице-президент США тут предложил Украине не пытаться наступать. Вице-президент США Джей Ди Венс в интервью изданию «Таймс» сказал, что Украине следует перейти к оборонительной тактике, пока ведутся переговоры. Он также назвал украинское контрнаступление летом 23-го года, которому подталкивал весь Запад во главе с Байденом, стратегической и тактической катастрофой. При этом выяснилось, что разведка штата помогла украинским военным прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территориям России. На какие именно объекты Вашингтон помогал планировать налеты, пока, по крайней мере, не уточняется. На прямой связи с нашей студией военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил Борисович, я вас приветствую.
15: Добрый день, друзья.
14: Михаил Борисович, ну вот самое главное, на что стоит обратить внимание, на мой взгляд, да, это то, что разведка США помогала украинским военным прикладывать маршруты БПЛА для обхода российских сил ПВО. Не то, чтобы это было, ну, какой-то новинкой, да, но вслух об этом было сказано и заявлено, то есть это уже не тайна Полишинели, вообще уже даже не тайна. Как мы на это будем реагировать и как это представляют себе Соединенные Штаты Америки, которые пытаются урегулировать конфликт, но при этом активно помогают Киеву?
15: Соединенные Штаты не пытаются урегулировать конфликт, и нет, мы никак не будем на это реагировать. Потому что тот факт, что это стало известно широкому кругу граждан, никак не влияет на то, что это было изначально известно тем, кто профиль этим занимается, политикам, военным и всем остальным.
14: Ну, с одной стороны, это здорово, что мы все это знали и понимали, но почему мы на это никаким образом не реагируем, а продолжаем контакты с Соединенными Штатами? Тогда возникает вопрос не только у меня, я уверен, а у большой части нашей аудитории.
15: Ну, потому что мы не можем на это реагировать. Мы не можем воспрепятствовать врагу, американцам, передавать киевской хунте разведданные со своих спутников. Мы не можем ликвидировать Starlink, который обеспечивает полеты всех беспилотников дальних и средней дальности тоже. Поэтому мы никак не будем реагировать, а вести переговоры приходится.
14: Михаил Борисович, предположим, этот конфликт разрастается, и страны НАТО, в частности Соединенные Штаты, начинают активнее участвовать в этом конфликте, естественно, не на нашей стороне. Мы тоже ничего с этим сделать не сможем?
15: Ну, я не буду строить предположений.
14: Предполагаю, да, я о возможностях наших, вот для того, чтобы сердце успокоилось, как говорится. Вот просто фраза...
15: Чтобы сердце успокоилось, да. Мы можем ликвидировать стратегическую логистику врага, чего мы пока не делаем, и, возможно, это результат переговоров с Соединенными Штатами. Угу. Мы можем совершенно спокойно, своими силами, у нас они есть, не допустить ни одно судно в Черноморский порт и контролируемые хунты. Мы можем уничтожить мосты через Днепр. По крайней мере, логистику прекратить ее можем. Мы это демонстрировали тоже одиночными ударами.
14: Ну вот мы, кстати, армия России ночью продемонстрировала. Тут же в Киеве серьезная детонация была после ударов армии Российской Федерации. Минобороны об этом сообщила, и есть даже свидетельство, видео, да, там серийная, я бы даже сказал, детонация, и, как пишут в пабликах украинских, многочасовая на заводе по обслуживанию и ремонту, по слухам, зенитных ракет, то есть вот этих вот самых дефицитных и дорогих подаяний Запада и Европы. Там Польша отказалась от ракет «Патриот», и, судя по детонациям, там действительно что-то очень мощное бахало, и все это происходит накануне вот этого натовского саммита. На мой взгляд, это очень приятный подарок для нас, да, и очень неприятный для Зеленского.
15: Ну, для Зеленского любые удары наши неприятные, а на саммите НАТО это обсуждаться не будет, просто им вообще начихать. Какая разница, что мы в Киеве раздолбали?
14: То, что не хватает, в том числе Польше и другим странам, ракет ПВО.
15: Да чего, им хватает. Они не будут делиться тем, чего у них нет.
14: Это безусловно, но я сегодня читал о том, что вот в Польше возмутились о том, что вне очереди ракеты для Патриот, по-моему, ну, в общем, для ПВО в любом случае, да, передали в сторону Киева, и свою очередь, которая стоит к штатам за этими ракетами, тоже уступили Киеву, в то время как свой цикл ПВО они так и не замкнули, поляки, и по этому поводу там какой-то скандал назревает.
15: Нет, там скандалы это в публичном поле не были, есть и будут. Но надо же понимать, что если бы поляки действительно не хотели, чтобы что-то попало в Киеву, они бы просто не пропустили этот груз. Но они его пропускают.
14: Тоже логично.
15: То есть, возможности-то у них есть. Публичные скандалы идут постоянно. Но вы обратите внимание, все склоки Трампа, вот полтора года он у власти, связанные с киевской хунтой, это было не за мир. Это было за то, чтобы заставить Европу как раз платить американцам и оплачивать за свой счет весь этот кровавый шабаш. Они этого добились.
14: Очень хитрая шахматная партия. Михаил Борисович, спасибо вам большое за разъяснение в нашем эфире. Это Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, был с нами на связи. Кстати, Дональд Трамп планирует поговорить с Владимиром Путиным после встречи с Зеленским в Турции, пишет об этом Рейтер. Ну и ранее телеканал CNN сообщал, что президент США встретится с главой киевского режима на полях саммита НАТО, который проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Еще одна смежная тема, ограничивающая с Россией и Белоруссией государства Североатлантического альянса, готовится к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им приходится, вернее, придется полагаться на собственные силы. Как утверждают журналисты Политико, которые посетили Финляндию, Литву и Польшу, восточная граница Европы ускоренно милитаризируется. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
7: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
16: В эти дни западная пресса продолжает нагнетать страсти-мордасти вокруг России о том, что европейские страны НАТО активнейшим образом готовятся к войне против России. Об этом, в частности, сообщает крупнейший рупор американской прессы издание «Политика». Это издание прямым текстом сообщает: Европа готовится к войне России. Европа укрепляет восточный фланг НАТО. Ну и, естественно, выдвигает доказательства. Доказательств немало, и они достаточно серьезные. Ну, например, возьмем Прибалтику. Вот на этом прибалтийском фланге НАТО пытается насытить эти страны своими войсками, своими вооружениями. Финляндия, как уже известно, не открещивается от ядерного оружия, а приветствует его. Польша все больше милитаризуется. Страшно и пугалась она, когда вознамерился Трамп убрать оттуда одну из бригад. Модернизирует свою военную структуру и Нидерланды. Все эти страны сейчас модернизируют и свои авиабазы, и свою логистику. А есть еще более существенные приметы подготовки Европы к войне против России. И какие же приметы? Ну, во-первых, это увеличение количества численного состава армии, это увеличение военного бюджета, это увеличение боевой техники, ну и так далее. В общем-то, Европа даже не скрывает своих намерений, что она собирается воевать с Россией и помогать в этом кому? Да, конечно, Украине. Вы знаете, эти страхи Европы перед Россией усилились за последнее время тем, что Трамп явно потерял аппетит к накачиванию Европы своими контингентами. Вы знаете, он и сказал, что надо уменьшить количество, присутствие количества американских войск в Европе. Так вот, вопрос о том, когда и как Европа намеревается воевать с Россией, будет решаться на саммите в Анкаре, который начинает завтра работу. В повестке дня тоже центровой вопрос – это подготовка к сопротивлению России. Они о войне пока не говорят, хотя, в общем-то, война уже, по сути, идет на территории Украины руками натовской Европы. И вот эта шизофрения, натовская шизофрения, о том, что Россия – это угроза, с которой надо готовиться воевать. Вы знаете, она звучит уже постоянно. Она постоянно в повестке дня европейских стран НАТО. Но вот что любопытно, на фоне вот этой вот антироссийской шизофрении появляются проблески некого благоразумия. Например, есть такой аппарат в Евросовете, где начальником работает Педро Лурти. Он почему-то в последние дни начинает потихоньку позванивать помощнику президента России Ушакову и готовится к разговору о том, что надо бы сбить градус этого противостояния. Ну что же, мы приветствуем попытку к диалогу. Но вот милитаристские намерения и тем более открытое заявление, что НАТО собирается воеваться с Россией к 2030 году, это, конечно, нас настораживает. И вот к этой военной угрозе нам надо готовиться серьезно. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
17: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: Сегодня ночью вооруженными силами России в ответ на теракты киевского режима нанесен массированный удар. Подробнее в нашем эфире через 2 минуты.
18: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
20: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
22: А знаете ли вы что?
23: Самое длинное предложение у русских классиков – 189 слов. Его написал Лев Толстой. Вступление к повести «Два гусара».
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать, слушать и познавать. Сергей Григорьев у микрофона. Всех приветствую и переходим к повестке. Сегодня ночью вооруженными силами России в ответ на теракты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в результате которого поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в 5 регионах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Тем временем освобождение Константиновки вызвало широкий резонанс за рубежом. Наши власти предложили Киеву гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных, но Украина отказалась. Более 20 иностранных СМИ уже запросили аккредитацию для освещения этой процедуры. Примечательно, что политики, военные и зарубежные аналитики единодушно назвали взятие города одним из ключевых событий на фронте за последние месяцы. О ситуации в зоне СВО и о том, что значит для нас взятие Константиновки, нам рассказал ветеран боевых действий, военный обозреватель Даниил Бессонов.
25: Константиновка – это можно назвать южные ворота к Славянско-Краматорской агломерации. Это на самом деле так. Еще есть Дружковка по дороге, но Константиновка – это самый крупный город после Мариуполя, который мы взяли. Константиновка – это город с достаточно крупной застройкой. Константиновка – это, в принципе, у него есть и промзона и тому подобное. До Славянска еще, как бы, как говорится, далековато, вот просто так забегать, что все, вот сейчас мы наскоком возьмем. Я думаю, что от Константиновки мы пойдем западнее для того, чтобы Славянск обхватить с левого фланга, условно говоря, Славянско-Краматорскую группировку. А сверху мы идем с севера на Лиман. Это будет как правая клешня. Но самое главное в данной новости, не сама Константиновка на самом деле, самое главное, что после оперативной паузы в тяжелейших условиях наши военнослужащие продолжили идти вперед и сохранили инициативу. Вот это самое главное. А штурмовые действия в таком населенном пункте, как Константиновка, причем при современных условиях, да, и учитывая, что противник все-таки имеет в плане дронов у противника получше, чем у нас. И в плане других технологий, и спутниковой связи и тому подобное. Это хорошая новость вот еще с точки зрения самой динамики ситуации на фронте. Кроме того, самое главное всегда в любой войне – это смыслы. Потому что любая война опирается на смыслы, на состояние бойцов, на морально-волевых качествах и боевом духе, да. И вот такие новости, как взятие под контроль Константиновки, повышает боевое морально-психологическое состояние наших бойцов и деморализует бойцов противника. Вот это еще очень важный момент. Поэтому на самом деле новость отличная, но браваде поддаваться не стоит.
14: Теперь о новостях спорта. Начнем сообщение о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично попросил главу Международной Федерации Футбола Джанни Инфантино отменить дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагона перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии. Напомню, игрок был удален в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против сборной Боснии и Герцеговины после нарушения правил против защитника Боснии и Герцеговины как раз. И вот по регламенту футболист должен был пропустить следующую встречу, но тут в дело вмешался американский президент, и пока ФИФА дисквалификацию отменила. Но условно на год. Ну а далее с новостями спорта Василий Воронин.
0: Новости спорта. Российский теннисист Роман Сафиулин проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона 2026. Встреча прошла накануне и продлилась 4 сета. Джокович одержал победу со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Джокович вышел в четвертьфинал. Уимблдон продлится до 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 64 миллиона фунтов стерлингов. Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 2-1. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холланд. У бразильцев пенальти реализовал Неймар. На счету Холланда стало 7 голов на текущем чемпионате мира. Он сравнялся с лидером списка бомбардиров – французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. Роналду делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий на чемпионате мира – 6, и является единственным игроком в истории, который забивал на 6 мировых первенствах. С вами был Василий Воронин.
5: Новости спорта.
6: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о периоде охлаждения. Что это такое, на какие финансовые продукты он распространяется и как работает. Простой и понятный многим пример. Вы купили джинсы, но дома поняли, что они вам не подходят. Решается эта проблема просто. Берем чек и относим их обратно в магазин. Товар, если он без дефектов, примут, а деньги вернут в течение нескольких дней. Главное – оформить возврат в течение 2 недель. Точно так же можно отказаться от некоторых страховок и кредитов. Тот срок, за который клиент может передумать, и называется «периодом охлаждения». Наверное, потому что за это время человек сможет с холодной головой принять взвешенное решение. Или потому, что такая возможность вернуть свои деньги назад должна была охладить пыл слишком рьяных продавцов или агентов, которые активно навязывали полисы и кредиты. Начнем со страховых продуктов. В большинстве случаев вы вправе отказаться от полиса в течение 14 дней после его покупки и вернуть назад деньги. А вот для страховок, которые оформляются вместе с кредитом или займом, период охлаждения сделали больше – 30 дней. Точно такой же срок действует и по полисам накопительного страхования жизни. Правила возврата следующие. Если страховка еще не начала действовать, вам вернут ее полную стоимость. Если страховая защита уже включилась, но страховой случай не наступил, и сумма возврата могут вычесть часть денег за те дни, когда страховка работала. Условия возврата каждая компания обязана указать в договоре или правилах страхования. При этом за добровольную страховку, которая влияет на условия кредитного договора, вам вернут уплаченные деньги полностью. Подать заявление можно как лично, так и онлайн. Правда, есть важный нюанс. Правила действуют только для договоров добровольного страхования. На обязательные виды страхования, например, ОСАГО, период охлаждения не распространяется. Теперь про кредиты. По ним тоже можно передумать. Период охлаждения в банке – это обязательная по закону пауза между подписанием кредитного договора и зачислением денег на счет. Она действует на потребительские займы. С сентября прошлого года получить деньги в банке мгновенно можно, но только на сумму до 50 тысяч рублей. Если сумма составляет от 50 до 200 тысяч рублей, то средства поступят на счет не раньше, чем через 4 часа. А если сумма выше 200 тысяч рублей, период охлаждения составит минимум 48 часов. Эту меру ввели для противодействия телефонным мошенникам, которые убеждают жертв оформить кредиты на свое имя и отправить деньги якобы на безопасный счет, а на самом деле аферистам. За 2 суток потенциальная жертва может опомниться, пообщаться с близкими, прийти в себя, понять, что ее обманывают, и отказаться от ненужного ей займа. Кроме того, период охлаждения применяется при увеличении суммы кредита займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. При этом, как поясняют в ПСБ, на некоторые виды кредитов период охлаждения не действует. Это залоговые и целевые займы. Например, ипотека и автокредит, когда имущество заемщика выступает залогом по кредитам, а также образовательные кредиты и на покупку бытовой техники, если деньги напрямую перечисляются продавцу. Самое главное, клиент может отказаться от кредита после подписания договора, но до получения денег. Правда, и во втором случае больших проблем не будет. По российским законам заемщики могут в любой момент погасить все долги досрочно, без уплаты каких-либо пени и штрафов. Единственное, в некоторых случаях придется заплатить проценты за те несколько дней, что деньги лежали на счете. Но это в любом случае будет немного. И, наконец, очень важный нюанс. Как поясняют в бюро кредитных историй, отказы человека от кредита в период охлаждения не приводят к ухудшению его кредитного рейтинга. Его, как мы знаем, нужно беречь, чтобы получать наиболее выгодные предложения от банков. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На 32-й конференции «Единой России», которая прошла в Пскове 3 июля, в ходе тайного голосования были определены кандидаты, которые будут представлять партию на выборах Законодательного собрания Псковской области. От Великих Лук партия официально выдвинула по одномандатному округу номер 5 Дмитрия Белюкова, по округу номер 6 кандидатом от «Единой России» стала Юлия Ярышкина. В партийный список вошли следующие великолучане. Региональная группа 5 – Татьяна Фомченкова, Татьяна Щеблыкина, Галина Ковалева. Региональная группа номер 6 – Евгений Шумайлов, Татьяна Зернова и Алена Константинова. 5 июля, в День партизанской славы, на Кургане Дружбы в Себежском районе прошла международная встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова поздравила участников встречи с региональной памятной датой. У часовни Сергия Радонежского прошла заупокойная лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В продолжение церемонии на российской стороне участники встречи почтили память партизанки-разведчицы, уроженки Себежа Марии Пынта. На стороне республики Беларусь торжественно были возложены цветы к подножию монумента героям-комсомольцам деревни Прошки. По сложившейся традиции, братские народы вместе исполнили песню «Катюша». В течение всего дня на Кургане Дружбы работали интерактивные площадки и экспозиции «Край партизанской славы». Воскресенье стало самым напряженным днем в части топливного обеспечения в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что появилась новая тенденция. Люди начинают занимать очередь еще в 4-5 утра и возвращаются к моменту прибытия бензовоза. Но большинство старалось заправиться к рабочей неделе, чтобы была возможность заниматься бытом в привычном темпе. Губернатор выразил надежду, что благодаря этому ажиотаж с понедельника пойдет на спад. Власти продолжают следить за ситуацией.
5: О валютах.
4: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11.38.
5: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире.
6: По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 97.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. Еще одна тема. Никол Пашинян отправился в Россию и, кстати, уже прибыл с рабочим визитом. Впервые после выборов в Армении. Пресс-служба правительства накануне это подтвердила, что Пашинян в Екатеринбурге примет участие в пленарном заседании индустрии 360 «Производство без границы» в рамках 16-й международной промышленной выставки «Иннопром». Запланирована также встреча премьер-министра Армении Пашиняна с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Это, кстати, первая деловая поездка Пашиняна после парламентских выборов в Армении. У нас на связи политолог Артур Атаев. Артур Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Артур Викторович, поясните, пожалуйста, и мне, и нашей аудитории, можно ли сейчас говорить о том, какой статус отношений с Арменией у Российской Федерации сейчас? Да, два премьера встречаются в Екатеринбурге на выставке, но это происходит в довольно напряженный период времени. Вы не находите?
8: Ну, это очевидно, конечно, потому что поствыборный марафон в Армении не завершен. Оппозиция, которую окрестили в армянских политических кругах пророссийской, она продолжает активно работать над созданием

0: главы государства с премьер-министром, если наоборот. В этих условиях, конечно, сам характер встречи, то, что 1 июля было инициировано общение на уровне политических руководств двух государств, указывает на то, что инициатива, проявленная Арменией, указывает на необходимость, прям срочную необходимость улучшения, или как, оздоровления между Россией и Арменией.
1: А возможно ли вообще оздоровление, или будут, на ваш взгляд, возможны некие переговоры о новых отношениях, о новом формате отношений, и также будут, возможно, обсуждены намерения, как и слова Пашиняна о том, что, ну, в общем, на двух стульях попытаться усидеть и вроде с Россией не терять контакты торговые, прежде всего, и экономические, и скидки на газ получать, но при этом приблизиться к Европе. У нас, видимо, есть какие-то проблемы со связью.
2: Произошла ошибка.
1: Да, так и есть. Не на нашей стороне, как вы понимаете. Связь ненадолго прервалась. Уверен, что мы сейчас сможем ее восстановить. Артур Викторович Атаев, политолог, у нас на прямой связи. Но вот мы видим, что и Михаил Мишустин, и Никол Пашинян уже прибыли в Екатеринбург. И, как пишут средства массовой информации, новостные ленты, сделали это практически одновременно. Ну, соответственно, сегодня будут разговоры, возможно, да, и мы, конечно, в эфире радио «Комсомольская правда» об этом расскажем. Артур Викторович Атаев, политолог, с нами снова на прямой связи. Артур Викторович, я вас приветствую, и я повторю свой вопрос. Не будут ли, на ваш взгляд, обсуждены новые правила игры, где Армения остается в Евразес, но при этом еще и сближается с ЕС, но на каких-то условиях?
0: Ну, при всем уважении к статусу и к личности Михаила Михайловича Мишустина, я убежден, что в нынешних политических, военно-экономических и военно-политических реалиях новые правила игры априори не могут быть обсуждены, потому что для этого нужно прям обсуждение с первым лицом. Угу. Пока в условиях, когда российских граждан, имеющих, допустим, двойное гражданство, как Карапетян, жестким образом притесняют, их политические права ущемляются, конечно, вряд ли возможно, чтобы вот новые условия обсуждались. Никаких новых условий, на мой взгляд, обсуждено быть не может в принципе. Как раз-таки, скорее всего, будут обсуждены старые условия, потому что то, что так называемая многовекторность внешнеполитического курса Армении уже носит так называемый одновекторный характер, проевропейско-американский, это уже и есть новая реальность. Ее обсуждать необходимости нет. А вот старые посылы, которые были закреплены в период становления новой армянской государственности, вот после 91 года, вот старые формы, старые проекты интеграции, которые давали и дают, ну, продолжают давать, кстати, Армении просто колоссальные преференции, вот я думаю, они будут обсуждены.
1: Артур Викторович, означает ли это, что те армянские товары, которые не попадают сейчас на российский рынок с теми или иными оговорками, снова в Россию будут поступать после этой встречи?
0: Ну, я прям убежден, что так скоротечно этот вопрос вряд ли может быть решен, потому что этому предшествовала довольно сильная русофобская антироссийская риторика на уровне тех глав государств, которые проводили ряд саммитов в Армении, потом не внушает доверия и какого-то перспективного взгляда последний крайний визит Урсулы фон дер Ляйен в Армению, вот, совсем недавний, не внушает довольно жесткая антироссийская риторика армянских политических элит, и блогеров, журналистов в адрес России. Ну, не всех, разумеется. Там есть и ученые, и эксперты другого содержательного уровня.
1: То есть даже если это произойдет, это произойдет не скоро. Не сегодня, не завтра и не через неделю. Артур Викторович, да, спасибо большое за ваше мнение, за ваши ответы. Артур Атаев, политолог, был с нами на прямой связи. Продолжаем наш эфир.

0: Следующая тема и сюжет про рынок гибридов и электромобилей в России. Он по итогам первого полугодия вырос на 90%, 54 тысячи штук. Вот столько продаж было. Что же происходит на рынке электрокаров сейчас? Об этом подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
1: Спрос на автомобили с гибридными и электрическими двигателями резко подскочил. Это видно по свежим данным, которые обнародовало агентство «Автостат». За последнюю неделю июня на учет в ГАИ поставили 1750 гибридных авто. Больше на треть, чем недели ранее, когда было 1300 штук. Если же сравнивать со средними недельными показателями прошлого года для подключаемых гибридов, то рост составил почти половину. Обычно продавалось около 1200 машин. В лидеры по числу проданных единиц вырвались Evolute iSpace, Geely EMI, Voya Free и Exeed Xlantix. Сегмент чистых электричек тоже оживился, но тут все упирается в наличие машин у дилеров. За ту же неделю на учет было поставлено 195 электромобилей. При этом самый популярный в России электрокар Evolute iJoy почти исчез из дилерских центров. Его попросту смели с полок. Из-за такого бума количество предложений на вторичном рынке электромобилей сократилось сразу на 30%, говорят в агентстве «Автостат». Бюджетные варианты с пробегом просто закончились. Половина спроса на электрокары – это был Evolute iJoy. Его сейчас нет в наличии ни у кого. Компания Evolute, которая собирает электрокары и гибриды на липецком заводе «Моторинвест», подтвердили ажиотаж. В пресс-службе заявили, что в связи с высоким спросом на отдельные модели сформировалась небольшая очередь на поставку автомобилей. Там также отметили, что дефицит затронул и премиальные модели «Voya». На них тоже начался настоящий бум. Спрос на гибридные автомобили и электрокары в России растет уже несколько лет. Об этом Радио КП рассказал автоэксперт Олег Масеев. По его словам, заметный всплеск интереса в конце июня связан сразу с несколькими причинами – ситуацией на заправках, а также появлением на рынке новых брендов и моделей. При этом гибриды вряд ли станут основным видом транспорта в стране. Повышенный интерес к электрокарам временный, заявил Олег Масеев.
2: Сейчас, конечно, интерес к данным автомобилям возрос, на фоне очередей на заправках. Я сам езжу мимо заправок и думаю, какой я молодец, что купил электричку и не стою в этих очередях. Но надо понимать, что там все равно есть ограничения, потому что для дальних поездок гибриды еще подходят, но опять же в тех же очередях стоят электрички для дальних поездок, все те же там остановки по 40 минут на зарядку, это если свободная зарядка. Поэтому тут ограничения есть в любом случае. Да, сейчас определенный всплеск интереса есть. Когда решится этот вопрос, спрос сократится, но все равно потихоньку мы будем двигаться к 10% доли рынка гибридов и электричек.
1: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также не видит устойчивого тренда на электрификацию российского автопарка. По его словам, электрокары, как и гибриды, как правило, машины дорогие.
3: Нас вдруг может ожидать, да, какой-то топливный кризис, но кого-то этот подвигнет. Но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновые машины на гибрид, с трудом себе представляю, на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прям рынок поменяется, конечно, нет.
1: Даже на фоне переполоха на рынке эксперты сходятся в одном. Ни очередей на электрозаправках, ни экстренного строительства новых зарядных станций в ближайшее время не будет. В стране примерно 17 тысяч электрозаправочных станций, и почти все они сконцентрированы в нескольких точках с большим количеством электромобилей. При этом 60% владельцев электричек покупают их осознанно. У них есть своя розетка, загородный дом, оборудованный гараж или паркинг в новом ЖК. Они, по сути, не заряжаются в городе. Строительство новых станций – это работа частного бизнеса, который пока не видит в этом особой выгоды. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
4: Новости. Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
5: 7. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
6: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Палазник. Добрый день.
11: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
10: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
11: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
10: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «Глазник»?
11: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться и можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
10: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
11: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
10: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
11: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофии. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
10: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
11: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
10: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
11: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
10: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
14: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда».
15: светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера.
16: «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
17: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
20: О конфликтах.
19: Посол Швеции вызвана сегодня в МИД, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова Кристине Йоханнесен. Напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и данных ранее заверениях. 2 июля на территории российского посольства в Швеции упали два беспилотника. Один квадрокоптер был с красной краской, на втором установили муляж взрывного устройства. Это не первый подобный инцидент. В сентябре прошлого года на территорию представительства также сбросили пакет с краской.
21: О важном.
19: Владимиру Зеленскому на саммите НАТО отвели второстепенную роль. Тему Украины на встречу в Анкаре лидеры стран военного блока отодвинули на второй план, пишет Daily Telegraph. Все, чтобы избежать негативной реакции президента США Дональда Трампа. Еще большей проблемой для украинского лидера может стать то, что он не примет участие в основном саммите на следующий день. В отличие от предыдущих лет, он не выступит с программной речью перед лидерами стран НАТО, отмечает издание. Саммит Альянса будет проходить в столице Турции 7 и 8 июля.
22: О расследованиях.
19: В Крыму задержали 8 членов организованной преступной группы. В интересах украинских спецслужб они устанавливали и настраивали сим-боксы. С помощью устройств мошенники похищали деньги у россиян, рассказали ФСБ. Там уточнили, что координатор ОПГ задержан в Севастополе, еще 7 исполнителей на территории Крымского полуострова. Фигуранты обеспечивали мошенников каналами связи. Они арендовали квартиры в Севастополе и других крымских городах, где размещали сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров. Доказано минимум 16 эпизодов хищения средств у россиян.
23: О Москве.
19: В Пресненском районе Москвы построят футуристическую школу будущего на 675 мест. О концепции нового здания на улице Климашкина рассказал Сергей Собянин, мэр столицы. Главное отличие проекта – оригинальный фасад из металла и стекла фибробетона с яркими и синими акцентами. Внутри здания будет много света и открытых пространств. Для детей создадут современные зоны научных экспериментов, медиатеку, творческую мастерскую и площадки для отдыха. Завершить основные строительные работы планируют к 2027 году.
24: Обо всем.
19: В Мумбаи из-за мощных ливней произошло обрушение многоэтажного здания, унесшее жизни по меньшей мере 6 человек, пятеро из которых дети, пишет Times of India. Поисково-спасательная операция продолжается. В городе нарушена работа инфраструктуры и международного аэропорта. Евгения Глинская, служба информации.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Южная группировка вооруженных сил Российской Федерации провела зачистку Константиновки от формирований ВСУ. Зеленский отказался забирать тела погибших в Константиновке ВСУшников. Мы обсудим материал на kp.ru. И государство НАТО готовится к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. Реплика полковника Баранца. Ну, а начнем мы сейчас с того, что армия России проводит дозачистку Константиновки. Штурмовые подразделения южной группировки войск в течение недели проводили как раз вот эти операции по зачистке города от подразделений ВСУ. Об этом ведомство Минобороны сообщает в своем телеграм-канале. И глава ДНР Денис Пушилин сказал, что Константиновка была для украинской стороны ключевым опорным пунктом и настоящей крепостью. ВСУ оборудовали высотные здания под огневые точки, и в городе все еще могут оставаться около 1000 мирных жителей. Для их эвакуации подготовлены пункты временного размещения. Также Пушилин сообщил, что российские военные продолжают дозачистку населенного пункта и ведут наступление в направлении Осыкова и Голубых озер. Разрушения в Константиновке, по его словам, очень серьезные, и кроме того, в отдельных районах Красного Лимана уже начаты работы по разминированию. У нас на связи военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин. Ян Дмитриевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, для нашей аудитории чуть подробнее. Константиновка наша, да, силы его контролируют на данный момент. Идет зачистка, потом, видимо, будет идти разминирование. Работа долгая и кропотливая, плюс еще там остаются мирные жители, насколько я вот сейчас прочел и это произнес в эфире. То есть нужно еще и обеспечить каким-то образом их эвакуацию, потому что проживание там, я так понимаю, невозможно.
1: Да, с Константиновкой будет точно так же, как было с другими населенными пунктами, которые мы освобождали ранее. Схема проста. Прежде всего, под контроль берется сам населенный пункт, когда он считается освобожденным. Там проходят, прежде всего, мероприятия по зачистке. Это очень важно, потому что очень важно локализовать оставшиеся на территории некоторые небольшие подразделения, либо одиночных бойцов противника, которые вооружены, которые не смогли по какой-то причине отступить с основными силами. Это локализация, это, ну, скажем так, чаще всего им предлагают выбор 200 или плен. То есть чаще всего они сдаются, да, но иногда оказывают сопротивление. Именно поэтому очень важно проводить зачистку. А также очень важна работа с мирным населением, не только для того, чтобы предоставить мирному населению все, что ему необходимо, но есть еще такие моменты, когда солдаты противника, оставшиеся на территории, пытаются фильтроваться, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются фильтроваться вместе с гражданскими. Это тоже очень важная работа для того, чтобы не оставить у себя на территории диверсантов противника. То есть таким образом враг иногда пытается просачиваться на нашу мирную территорию. Это тоже очень важная работа, ее делают, чаще всего ею занимаются военная полиция, комендатура и органы Федеральной службы безопасности. После зачистки обязательно, это очень важно, это важный этап, это разминирование, это оценка повреждений и разминирование, потому что, ну, естественно, минная опасность, это очень серьезно.
0: А что вы можете сказать про освобождение Константиновки? Я много слышал тезисов о том, что это фактически начало финальной битвы за Донбасс.
1: Ну, на самом деле, Константиновка – это достаточно крупный город по местным меркам. И, скажем, это последняя, скажем, как говорит Зеленский, фортеция, да, последний город-крепость на пути к полному освобождению Донецкой Народной Республики, то есть на пути к освобождению Краматорска и Славянска, после освобождения которых мы выходим на административные границы не только Донецкой Народной Республики, но и Российской Федерации, согласно Конституции. Именно поэтому за Константиновку враг держался до последнего, и боевые порядки противника до последнего не получали приказа на системное отступление. И отступления как такового не было, это было практически бегство.
0: Ну вот, в частности, Славянск, это, судя по тому, что я слышал, читал и сам смотрел, это такая комплексная точка на карте. Для многих это символ, да, мы помним и 2014 год. Для многих это укрепрайон и последний крупный город русского Донбасса, да, и надо полагать, что ВСУшники будут за него рубиться и пытаться очень долго его оборонять.
1: Да, в любом случае, и Краматорск, и Славянск противник готовил и готовит до сих пор к штурму, он готовит к оборонительным действиям. Туда как раз отступают военнослужащие, в том числе из Константиновки. Единственное, что можно сказать, что военнослужащие в Константиновке достаточно деморализованы. Они прекрасно понимают, что их там бросили в свое время, и несколько недель сражения за город, в условиях отсутствия ротации, в условиях отсутствия тылового обеспечения, а самое главное, моральное подавление, то, что их действительно бросили, и их использовали как обычный расходник, как некую биомассу, скажем, патриотизма и боевого духа им не добавляет.
0: Вот, кстати, про некую биомассу, да, можно сейчас перейти к вот этому скандалу, я не знаю, чудовищной ситуации. Зеленский же отказался собирать тела погибших в ВСУ в Константиновке, да, и что вы об этом думаете, почему это происходит, на ваш взгляд?
1: Ну, вы знаете, противник достаточно давно не забирает тела своих погибших с ЛБС. Очень часто мы бываем свидетелями того, как противник бросает на ЛБС, в том числе своих раненых, не пытаясь их эвакуировать. Это, опять же, отношение к личному составу при учете того, что на Украине сейчас кризис того самого призывного ресурса. Вот. То есть это говорит об отношении власти к своему народу и к своим военнослужащим. Опять же, если говорить про разминирование, о котором мы только что упомянули, противник, отступая, очень часто минирует трупы своих же погибших солдат для того, чтобы нанести какой-то ущерб при очистке территории от тел уже нашими санитарными командами. Угу. Вот. И на мой взгляд, конечно, это бесчеловечно подобным образом относиться к своему личному составу. Это, скорее всего, связано с тем, что украинская сторона старается уйти от выплат семьям погибших. Потому что это достаточно большие суммы, учитывая, что погибших ежемесячно количество исчисляется тысячами, то можете себе представить, какие средства по выплате вот этих вот пособий и страховых выплат по погибшим.
0: То есть, если нет тела, то нет выплат, да? Потому что человек числится без вести пропавшим, и непонятно, что с ним.
1: Разумеется. Причем они не числят их без вести пропавшим, а чаще всего считают их самовольно оставившими часть. То есть они всех погибших в бою считают дезертирами, и семья не получает ни копейки.
0: Ян Дмитриевич, а вот то, что Зеленский отказался от забирать тела погибших ВСУшников, и все это еще происходит перед саммитом НАТО, который в Турции должен пройти, ведь это для того, чтобы сохранить лицо?
1: Ну, для того, чтобы сохранить лицо, Зеленский и его кабинет и его военные чиновники сейчас полностью отрицают официально освобождение нами Константиновки. Это, во-первых. На мой взгляд, перед саммитом они так и будут продолжать это отрицать, а после саммита они просто перестанут об этом говорить вообще, тем самым замолчат вообще эту историю вовсе. Потому что, естественно, на саммите Зеленский будет просить и требовать еще денег, еще оружия, возможно, ядерного оружия, о котором, собственно говоря, будет речь на этом саммите. Именно поэтому ему надо сохранить лицо и быть красивым.
0: А вот что касается населенных пунктов Краматорск, Славянск, я читал, что противник еще в Дружковку отступил, там есть еще мирные жители?
1: Ну, вы знаете, мирные жители есть, но одно могу сказать, что достаточно давно, уже несколько недель назад, там проведена эвакуация органов власти, архивов, прежде всего секретных архивов, и отдельных видов производств. То есть это говорит о том, что противник не то что допускает потерю этого населенного пункта, этих населенных пунктов для себя, а скорее всего просто понимает, что он их не удержит.
0: Ян Дмитриевич, важный момент. Если там не остается мирного населения, может быть, да, есть какие-то там десятки, в худшем случае сотни, предупредить, дать неделю и сравнять эти населенные пункты с землей вместе с ВСУшниками. Я понимаю, что я сейчас говорю такие сказочные вещи, да, но можете нашей аудитории объяснить и произнести, почему мы этого делать не будем, скорее всего?
1: Ну, на самом деле мы не воюем с гражданскими, мы никогда не воюем с гражданскими. Русский солдат никогда не воевал с гражданскими лицами ни в одной из войн, которые вела наша страна. Никогда она была империей российской, никогда она была Советским Союзом, никогда она стала Великой Россией. То есть мы так никогда не поступали, потому что мы люди. А те, с кем мы воюем, я о них бы так не сказал.
0: Спасибо вам большое, Ян Дмитриевич. Это Ян Гагин, военно-политический эксперт и участник специальной военной операции, был с нами на прямой связи. Я напомню, сегодня ночью вооруженные силы России в ответ на атаки киевского режима нанесли комбинированный удар высокоточным оружием и ВПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам ТЭК в Киеве и области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в 5 областях. Поражены заводы в Киеве по производству БПЛА, разведывательных, радиоэлектроники и бронеавтомобилей, также судоверф и много еще объектов. Безжалостных живым и безразличных мертвым Зеленский отказался забрать тела погибших в Константиновке ВСУшников. Обсудим материал «Комсомолки» через пару минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: А знаете ли вы что?
26: Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина – в Санкт-Петербурге.
27: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И давайте откроем наш портал kp.ru. Здесь сегодня опубликован материал. Наврал, не сегодня, накануне. С заголовком «Безжалостный к живым и безразличный к мертвым». Зеленский отказался забрать тела погибших в Константиновке ВСУшников. И автор этого материала, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, он с нами на прямой связи. Александр Павлович, я вас приветствую, здравствуйте.
28: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее то, что вы узнали и отразили в вашем материале на нашем портале kp.ru.
28: Ну, собственно говоря, узнал я то же самое, что узнали и все из информационного сообщения Министерства обороны. То, что Минобороны России накануне 4 числа предложило Киеву в виде такой гуманитарной акции, гуманитарное предложение сделала, передать тела погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Вот. По данным Минобороны, там погибло более 13,5 тысяч человек с украинской стороны. Вот. И было, значит, даже два не условия, а два установочных варианта. Киев должен был ответить на это предложение до 12 часов 5 июля, и предполагалось, что в этом случае 6-часовое окно тишины будет установлено с полудня до 18 часов, чтобы ВСУшники не обстреливали Константиновку. Вот. Естественно, что Киев на это предложение ответил отказом сразу в силу нескольких причин. Во-первых, достаточно большое количество иностранных журналистов проявили интерес и выразили желание съездить в Константиновку и, так сказать, увидеть все своими глазами, потому что Зеленский и командование ВСУ до сих пор отрицают факт взятия, освобождения Константиновки нашими войсками. Да? Угу. Вот. Зеленскому такое абсолютно не надо, тем более если учесть, что буквально завтра начинается саммит НАТО в Анкаре, да, и он туда едет докладывать о том, как он всех победил в очередной раз, перемог, вот, и сообщение западных СМИ о реальной ситуации, о реальной обстановке. Просто-напросто все это его ложь дезавуировали бы. И что ему оставалось делать в таком случае? Просто рисовать плакатик какой-нибудь. Я вам все врал, простите меня. Вот. А это для него смерти подобно. Ну, есть еще некоторые побудительные мотивы, да. Пока тела не приведены, их можно проводить по категории пропавшие без вести. А в этом случае человек не считается погибшим, и, соответственно, за него не положены членам семьи погибшего никакие компенсации. Ни родственникам, ни родителям, ни детям, никому. Компенсации немалые. Зеленский в свое время, в самом начале военных действий, установил, что за каждого погибшего украинское государство будет выплачивать 15 миллионов гривен членам семьи, родственникам, да, и Зеленский все это время пытался представить дело так, будто потери ВСУ минимальны. Сначала он там говорил про 30 тысяч, потом про 36. В феврале этого года сказал, что общее количество погибших ВСУ составляет уже 46 тысяч человек. На самом деле это чистой воды брехня, потому что там уже, если не за 2 миллиона, то вплотную к 2 миллионам человек. А это такие деньги, это уже триллионы гривен, понимаете. Только если брать ту же самую Константиновку, 13,5 тысяч человек погибших, это больше 200 миллиардов гривен получается, вот, которые режим Зеленского должен выплатить членам семьи погибшего военнослужащего. Вот. Денег таких у них сейчас и на пенсии нет, ни на что нет. Они воюют только на то, что им дает Запад. То есть, соответственно, это ломает и ту ложь про потери, если в одной Константиновке столько погибло, и подчеркивает всю даже не бессмысленность, а необоснованность обещаний Зеленского, которые тот давал своему населению. В общем, признавать ни потери Константиновки, этот украинский просроченный наркофюрер не может, потому что при любом варианте, при любой трактовке это для него буквально катастрофические последствия будут. Вот. Поэтому они сейчас усиленно делают вид, что ничего не произошло, что все по-прежнему, оборона действует, ВСУшники защищают Константиновку. Ну, и, собственно говоря, весь этот бред несут. И это для них не представляет никаких трудностей. У них нет никаких моральных препон, потому что действительно, точно так же, как они абсолютно бездушно кидали своих военных в эти мясные штурмы, предпринимали наступления ради того, чтобы Зеленский мог отчитаться перед западными союзниками и кураторами. Вот. Если они к живым так относились, то к мертвым у них вообще отношения совершенно безразличное. Что есть они, что нет их и так далее. Поэтому, когда вот наша Минобороны говорит, чтобы родные могли достойно захоронить погибших, так сказать, своих родственников, я не знаю, для киевского режима это абсолютно пустые слова, за которыми нет никакого смысла. Для семей, да, есть. Но кому нужны эти семьи, кого волнует, что они там переживают, что они хотят, что они делают, и на что, в конце концов, они будут жить и выживать дальше. Вот.
0: Да, Александр Павлович, да, благодарю вас за столь подробный рассказ и за ваш материал на портале kp.ru. На прямой связи с нашей студией был Александр Павлович Гришин, это политический обозреватель «Комсомольской правды». Ну а материал, который вы сможете прочесть уже и сами на нашем портале kp.ru, с заголовком в рубрике «Политика», «Безжалостный к живым и безразличный к мертвым». Зеленский отказался забрать тела погибших в Константиновке ВСУшников. В том числе и накануне саммита стран НАТО, ибо на вот эту передачу тел погибших ВСУшников должны были приехать иностранные агентства. Они выразили желание, ответив на предложение Министерства обороны Российской Федерации, запросили аккредитацию, но акция-то не состоится, как мы теперь понимаем, в том числе и для того, чтобы не афишировать падение украинской Константиновки и переход его под контроль этого населенного пункта в адрес вооруженных сил Российской Федерации. Еще одна тема в нашем эфире и сюжет для вашего прослушивания. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и вынужден оставаться на постоянной связи со своими коллегами. Ну и еще примерно каждый четвертый периодически подключается к задачам по собственному желанию. Это следует из последнего исследования, рассказывает Юрий Кораблев.
7: Каждый пятый россиянин даже на отдыхе вынужден оставаться на связи с офисом. Это выяснили аналитики HeadHunter. Чаще всего на связи в отпуске остаются представители автомобильного бизнеса, работники искусства и медиа. Чаще всего это делается из-за денег, заявили россияне. Однако эксперты подчеркивают, что доплат за работу во время отпуска по закону не полагается. И единственным способом заставить человека работать является отзыв из этого самого отпуска, заявил радио «Комсомольская правда» юрист по трудовому праву и гендиректор НС «Консалтинг» Дмитрий Кафанов.
8: У нас допускается отзыв из отпуска. Это единственное основание работы во время отпуска. Отзыв из отпуска регулируется статьей 125 Трудового кодекса. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. И запрещено отзывать из отпуска лиц до 18 лет, беременных женщин и лиц, которые работают во вредных условиях труда. Поэтому все вопросы подключиться к рабочему собранию, к онлайн-встрече, к чему угодно, не имеют отношения к закону вообще. Дополнительные оплаты не предусмотрены, потому что за период отпуска человек получает отпускные.
7: Половина опрошенных относятся к работе во время отпуска негативно и считают, что это время нужно посвящать исключительно отдыху. 40% граждан занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости. Позитивно относятся к работе даже в отпуске каждый десятый. Если вдруг вы оказались в ситуации, когда вас беспокоят во время заслуженного отдыха и просят или даже требуют присоединиться к рабочему созвону, уделить время решению некоторых вопросов или даже приехать в офис, единственным способом решения данной проблемы является игнорирование этих самых просьб и требований, отметил Дмитрий Кафанов.
8: По-хорошему, несмотря на все легенды, что есть же начальник, он принудит, он тоже никого не может принудить. Никого из-под палки нельзя заставить работать. Человек в отпуске имеет право не брать трубки, говорить, я не буду ничего делать, я в другом городе, я выпил и так далее. Нельзя во время отпуска давать работнику задание и заставлять его что-то сделать. Законом это не предусмотрено.
7: С конфликтами из-за графиков отпусков сейчас сталкивается четверть россиян, выяснили аналитики Superjob. Многие прибегают к помощи руководства. Разногласия чаще возникают у мужчин. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Искусственный интеллект планируется массово внедрять в телеком-отрасль России для повышения скорости мобильного интернета. Что это значит? Подробности через 5 минут.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки пути по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В рамках исполнения наказов избирателей и по обращениям жителей в сквере Пушкина установлена обновленная песочница. Игровой элемент уже радует маленьких посетителей. Создание комфортной и безопасной городской среды начинается с таких небольших, но очень важных изменений. Забота о детях и благоустройство общественных пространств остаются одними из приоритетных направлений работы партии «Единая Россия». На ЗАОЗЭТа в Бюро комплектных распределительных устройств производственную практику проходят студенты первого курса Псковского государственного университета, обучающиеся по направлению электроэнергетика и электротехника. Под руководством опытных специалистов в бюро практиканты изучают работу с конструкторской документацией и осваивают основные принципы проектирования электротехнического оборудования. Производственная практика на заводе электротехнического оборудования позволяет получить первый профессиональный опыт и сделать уверенный шаг к успешной карьере в электроэнергетике. 8 июля Русская Православная Церковь отмечает День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. 8 июля в Доме культуры Ленинского комсомола состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. С 17 часов в фойе ДКЛК будет работать ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества. Также будет организована семейная фотозона, где все желающие смогут запечатлеть счастливые моменты. В 18 часов состоится концерт «Россия. Наша семья». Его программу составит выступление официальных лиц, чествование семейных пар, отмечающих в этом году юбилей совместной жизни, а также музыкальные подарки от ведущих вокальных и хореографических коллективов и солистов города. Вход свободный.
14: О валютах.
13: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
15: Прекрасная недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. И еще одна тема. Искусственный интеллект планируется массово внедрять в телеком-отрасль для повышения скорости мобильного интернета. По крайней мере, об этом пишут «Известия», ссылаясь на некие материалы Минцифры. По данным издания, проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, в том числе систем динамического распределения изменения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть. Давайте с экспертом это обсудим. Ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин с нами на прямой связи. Ильдар Викторович, приветствую вас. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
0: Ильдар Викторович, объясните, пожалуйста, чуть шире и чуть более популярно. У нас же все вокруг замедляют, блокируют. Теперь хотят потратить деньги на искусственный интеллект и платформы для управления сетями связи, для повышения скорости мобильного интернета. Выглядит как противоречие. Я понимаю, что его здесь, скорее всего, нет, но нужны ваши пояснения.
16: Ну, смотрите, замедляет у нас все-таки не сами операторы связи и не цифры, этим занимается другое ведомство, блокировка с замедлением, ряд ресурсов и прочими вещами. Mm-hmm. Значит, у операторов стоит задача во всем мире, она одна и та же, разнообразные устройства, которые работают на сетях, и поэтому нужно лучше их обслуживать. Сегодня речь уже идет не о скорости, особенно в Европе, в Америке, там очень высокие скорости, а речь идет о качественном обслуживании, когда клиент получает ровно то, что ему нужно, и оператор лучше знает клиента. По сути, то, о чем мы говорим, это уже день вчерашний, сегодняшний, это случилось, и российские операторы в этом активно участвуют, так же, как российские

0: вектора и частоты можно передать другим абонентам. Другой пример. Абонент идет пешком, смотрит фильм, и какой-то другой абонент едет в машине и в полглаза пользуется. Вот приоритет будут отдавать абоненту, который идет пешком. А от абонента, движущегося на машине, уменьшается уровень сигнала, чтобы при переключении на другую станцию сигнал не был потерян, навигация работала хорошо и прочее, прочее. То есть это подстройка под конкретного абонента.
1: Угу. В принципе, все выглядит достаточно логично и понятно. А в связи с этим у меня к вам еще один вопрос. Пошли сообщения о том, что россиян якобы могут обязать подтверждать значимые действия в сети интернет через всероссийский мессенджер МАКС или через СМС. Вот с такой инициативой якобы выступила Минцифры. И вот хотелось бы узнать, а что значит значимые действия? Потому что в интернете это может означать практически все, что угодно, и что Минцифра имеет в виду, тоже не ясно. Но понятно одно, что если эта инициатива будет принята, то, допустим, банки и какие-то иные платформы, там, не знаю, маркетплейсы, понесут дополнительные расходы на рассылку смс-сообщений или пуш-уведомлений через МАКС, и это же дополнительные деньги, а кто их заплатит и кто их даст?
0: Но, как обычно, за это платить будем вами. То есть это влияет на стоимость товаров, услуг, которые оказываем, и в стоимость будут быть эти расходы. Они не огромные, не космические, но и дополнительные расходы, которые разгоняют инфляцию. Зачем это делать, не очень понятно. Фактически, если это, да, я видел документы, которые были бы подтверждающие, что мы идем в этом направлении, но уже были пытки перевести авторизацию, например, в МАКС. Все национальные платформы, мы, да, его закрыли в App Store, загрузили, то есть пользователи в России, скорее всего, будут гонять МАКС на Android в обозримом будущем, перед свою инфраструктуру туда, где для меня это вызывает. Мы не контролируем то, как нас могут ограничить, фактически одним поворотом рубильника. Поэтому я думаю, что знание действия в интернете, скорее всего, это платежи, то есть банки, это подтверждение каких-то вещей на возраста, и они должны проходить по обычным каналам, которые есть сегодня, они защищены, это СМС внутри страны, например, то, с чем работают операторы, и то, что мы знаем. Причем СМС – это гарантированный способ ставки, в отличие от МАКС.
1: Ильдар Викторович, я вас благодарю. Спасибо большое за ваше разъяснение в нашем эфире. Это Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что искусственный интеллект планируется массово внедрять в российскую телеком-отрасль для повышения скорости мобильного интернета и устойчивости сети. И российскими операторами связи, кстати, уже реализованы пилотные проекты по внедрению и систем управления сетями. И они демонстрируют повышение пропускной способности сетей на 20, а то и на 30%, ну, плюс и снижение задержек в половину, на 50%. И вот проект этих поправок предусматривает создание национальных платформ на искусственном интеллекте для управления сетями связи, в том числе систем динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть. Что это означает на практике, нам объяснил только что ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Викторович Муртазин, с которым мы и говорили в нашем эфире. Ну и подспудные новости мы также обсудили, так что будущее уже здесь, оно продолжает развиваться, а нам с вами наблюдать и пользоваться все, что остается. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении 6 операторов московских сетей АЗС в московском регионе, повысив цены на бензин и дизельное топливо. Это говорится в сообщении ведомства. Саратовская УФАС также выдала предупреждение компании на АЗС, которые изменились цены на бензин 92 и 95. Действие

0: Сети АЗС могут свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен и могут привести к ущемлению интересов потребителей путем навязывания им невыгодных условий договора, заявили в ведомстве. Ну а автомобильную тему в нашем эфире мы сейчас будем продолжать, как всегда, в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
1: Рекламно-информационная программа.
2: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
3: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Скрип колеса испортит настроение любому водителю, особенно если этот скрип исходит от тормозов вашего автомобиля. Когда скрип возникает после замены деталей тормозной системы, виновниками с большой степенью вероятности становятся некачественные расходники. Причем нередко дешевые колодки начинают скрипеть не сразу, а через несколько тысяч километров пробега. Чтобы минимизировать такие риски, надо выбирать тормозные колодки из списка рекомендованного автопроизводителем. Не менее важно обеспечить совместимость материалов, из которых изготовлены колодки и диски. Скрипы и биение диска могут возникать, например, из-за неровности диска, возникшей из-за перегрева и последующего резкого охлаждения. Обычно такое происходит в холодное время года, когда водитель проезжает по глубокой луже, а вода попадает на разогретые тормозные механизмы. Наконец, причиной скрипов нередко становится изношенный тормозной диск или барабан. Речь может идти об уже упомянутых волнах, а также задирах, рисках и трещинах. Если же диск почти полностью выработался и стал слишком тонким, он может начать растрескиваться. Нередко скрип возникает после того, как колодки меняют не в паре с дисками. Новый комплект колодок в таком случае может, по крайней мере, первое время провоцировать скрежет, взаимодействуя с неидеально ровными дисками или барабанами. Также при замене колодок нужно убедиться, что тормозные механизмы не подклинивают. Диск должен свободно вращаться и не зажиматься колодками при отпущенной педали тормоза. Необходимо следить и за тем, чтобы смазка не попала на рабочую поверхность колодок и убедиться, что нет течи тормозной жидкости. Возникновение скрипов в тормозной системе могут вызывать и такие неочевидные моменты, как перетянутые болты колесных дисков, тормозных скоб, тормозных дисков и даже амортизатор. Такой крепеж с запасом в итоге выливается в вибрации, а те, в свою очередь, провоцируют скрип тормозов. Еще одна трудновыявляемая причина – износ подшипников ступицы колеса. А именно, когда подшипник начинает люфтить и разогревать ступицу. Тепло от последней может передаваться на тормозной суппорт, диск и колодки. Отсюда характерный писк, причину которого удается выявить, увы, далеко не сразу. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
4: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Новости. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
9: Здоровый разговор.
10: В современной медицине активно применяются металлические протезы для венечных артерий сердца, но не только металлические. Но теперь еще растет внимание к биоразлагаемым стентам. Что это такое, как они применяются, мы сегодня подробно об этом поговорим. Я представляю нашего собеседника. Это профессор кафедры Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Автандил Бабунашвили. Автандил Михайлович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Итак, в последнее время не только среди медиков, но и среди населения в целом металлические протезы, стенты для венечных артерий сердца стали широко известны как эффективное средство при лечении стенокардии, она же грудная жаба, а также для лечения острого инфаркта миокарда. Но почему сейчас актуален вопрос лечения этих заболеваний с помощью не металлических, а биоразлагаемых, рассасывающихся каркасов?
11: Я думаю, что все пациенты, которые страдают заболеваниями сердца, в том числе стенокардией, так называемой грудной жабой, они знают об этом слове. И это слово также широко распространено, как шунтирование. И на самом деле эти стенты эффективно помогают при инфаркте миокарда, при лечении стенокардии грудной жабы. Изобретение и внедрение этих стентов реально стало таким технологическим прорывом в кардиологии. Я до сих пор принимаю и смотрю пациентов, которые оперированы лет 20-30 назад, которым установлены еще стенты первого поколения. И поверьте, они работают довольно эффективно. И пациенты себя чувствуют прекрасно и благодарят за подаренные годы. И мы убеждены до сих пор, что эти металлические стенты – реально эффективное средство лечения как инфаркта миокарда, так и стенокардии, позволяющее вернуть людям радость нормальной счастливой жизни.
10: Но зачем тогда появляются биоразлагаемые, если прекрасно работают стенты, как вы высказались, первого поколения?
11: На самом деле, надо понимать, что металлические стенты – это постоянно имплантируемое инородное тело. А инородное тело все-таки должно вживляться в организм. И так и происходит. Этот стент, инородное тело металлическое, покрывается сверху своими тканями. И смотря, как это заживление протекает. Иногда это заживление протекает гладко. И в таком случае стенты работают на всю жизнь, долгое время. А иногда это заживление протекает с проблемами. Эта проблема заключается в избыточном образовании на стенте своих тканей. И наступает повторное сужение уже внутри имплантированного стента. И таким образом такого пациента нам надо лечить уже повторно.
10: Такие последствия зависят от пациента или от того, как была проведена операция, либо это непредсказуемый эффект?
11: Тут это многофакторное явление. Тут есть и факторы, которые связаны с организмом пациента, есть факторы, которые связаны со стентом, есть факторы, которые определяются типом поражения венечных артерий сердца. Поэтому, когда мы видим повторное сужение, мы анализируем, почему это произошло, в чем причина. И часто эту причину не удается точно установить. Но мы знаем перечень тех факторов и причин, которые могут привести к повторному сужению внутри стента. Но факт в том, что лучше, конечно, если внутри венечного сосуда сердца не оставлять ничего инородного. В таком случае заживление уже протекает естественным путем, и внутри отсутствие инородного тела часто защищает от повторного сужения.
10: А расскажите о них более подробно, Автандил Михайлович. Из какого материала, как скоро они разлагаются, остается ли что-то на месте, где они были?
11: Материал интересный. Это полилактидная кислота. Это давно уже известный материал, и было установлено, что имплантируя устройство, сделанное из этого материала, через некоторое время исчезает, то есть рассасывается внутри организма. Но дело в том, что когда мы расширяем суженный участок сосуда, мы туда ставим временный каркас, потому что функция каркаса нужна только на время заживления. Оно длится где-то 3-4 месяца примерно после операции. А после этого уже это инородное тело не нужно, потому что заживление закончено, артерия пришла уже в естественный вид, и постоянно имплантируем инородное тело, чтобы поддержать просвет в открытом состоянии, больше нет необходимости. И именно этой задаче соответствует этот биорассасывающийся каркас, потому что он поддерживает просвет на время заживления, а после этого исчезает.
10: Автандин Михайлович, а доступны ли такие биоразлагаемые, я бы сказал, экологичные стенты российским пациентам?
11: Индийская компания выпустила довольно интересный вариант этих биоразлагаемых каркасов, который имеет толщину 100 микрон. Это на сегодняшний день самое тонкое стенное устройство. И это помогает, во-первых, эффективно поддержать просвет, и, во-вторых, он быстрее разлагается, быстрее рассасывается. По результатам исследований, в течение 2 лет это устройство исчезает полностью. Поэтому очень такой факт для наших пациентов радостный, что это устройство доступно, и мы это можем применить в ежедневной клинической практике, как при инфаркте миокарда, так и при стенокардии грудной жабы.
10: Ну, возможно, кому-то из наших радиослушателей покажется интересным, а сколько это 100 микрон? Ну, не каждый знает. Так я скажу, это примерно 1/10 доля миллиметра.
11: Все верно.
10: Скажите, каким пациентам и в каких ситуациях вы рекомендовали бы применение этих самых биоразлагаемых, иначе говоря, растворимых каркасов?
11: Мы ориентируемся на возраст в первую очередь. Почему? Потому что я бы такой биоразлагаемый каркас рекомендовал бы пациентам сравнительно молодого возраста. Почему? Потому что если молодым пациентам имплантировать постоянное присутствие инородного тела, через некоторое время все-таки есть риск, что внутри этого постоянного инородного тела образуется сужение. И это происходит еще в том возрасте, когда пациент активный, он работающий и, скажем так, в таком расцвете сил. Поэтому в молодом возрасте, если мы поставим биорассасывающийся стенд, мы ожидаем, что через 10 лет, через 15 лет после имплантации пациент не имеет внутри венечных артерий сердца вот постоянное инородное тело. Второй момент. Выбор в пользу рассасывающего каркаса зависит от типа поражения. Потому что есть определенный тип поражений, где металлический каркас не очень рекомендую имплантировать, поскольку риск повторного зарастания внутриметаллического стента повышается. И в таких случаях я уже пациенту рекомендую имплантировать биорассасывающийся каркас. Но основная идея и основная направленность в том, чтобы максимально воздержаться от имплантации постоянно присутствующего инородного тела на сосуде сердца. Мы следуем этому тезису и постоянно стараемся максимально сократить возможность имплантации металлических, постоянно имплантируемых каркасов.
10: Мне остается пожелать здоровья вашим пациентам, ну и здоровья, в принципе, радиослушателям «Комсомольской правды». И напомню, что наш собеседник – доктор медицинских наук, профессор кафедры 1 Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заслуженный врач России Автандил Бабунашвили. Всего хорошего.
9: Здоровый разговор. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Просто космос.
12: Представьте себе, на невидимой Земле обратной стороне Солнца совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу 3 вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость обрушилась на беззащитный Меркурий, самую близкую к светилу и самую малоизученную планету Солнечной системы. Хорошая новость в том, что нашему дому эта катастрофа пока не угрожает. Вспышки произошли на так называемой ночной стороне Солнца, и поток заряженных частиц прошел мимо Земли. Но сам факт такого события – тревожный звонок. Вспышки класса X – это мощнейший тип взрывов на нашей звезде. Их энергия эквивалентна взрыву миллиардов мегатонных водородных бомб одновременно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от этих трех вспышек достигло Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту «Спектр-РГ» и американские «SDO», которые предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар, мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
9: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политик и предприниматель Виктор Бут об изменениях в политике Запада.
14: Происходит очень активный процесс украинизации всей Европы. Он настолько быстро проходит, что мы с вами еще, опять же, или по нашей инерции, или просто от того, что очень много информации, и вот каждый день все в мире происходит, не способны увидеть такие важные, но очень быстро незаметные процессы. Они же идут, и мы видим, как демократия, наверное, доживает свои последние минуты, может быть, так сказать, в исторической перспективе, свои последние дни. Почему? Потому что, поверьте, вот то руководство, которое сейчас, особенно в Европе, просто так оно не уйдет.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
15: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
16: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
9: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
15: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Начну сообщение с пометкой «Срочно». Позиция Дональда Трампа последовательна. Он убежден в своем понимании происходящего на Украине. Это заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал суверенным правом Китая также проводить испытания своих ракет. Кроме того, он отметил, что у Путина и Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время. Подробности о всех заявлениях Пескова в ближайших выпусках.
18: О спецоперации.
17: Вооруженные силы России уничтожили автозаправочные станции в Сумской и Черниговской областях, сообщает Минобороны. Ранее в ведомстве заявили, что наши военные нанесли удар по заводу «Буревестник» в Киеве, где производят беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ. Также поразили предприятие «Киев-71», специализирующееся на производстве дронов, приборостроительный завод «Квант», выпускающий ракеты «Нептун-МД», склад ГСМ «Вишневом», поставляющий топливо в зону боевых действий, машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы и не только. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела и выдала предписание продавцам топлива в трех регионах. Территориальные органы ФАС обратили внимание на высокие цены на топливо в Московской, Саратовской и Оренбургской областях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург. Пашинян примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026». Также у него запланирована встреча с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Это первый визит Пашиняна в Россию после прошедших в Армении парламентских выборов. Ранее они обсудили с Мишустиным, договорились подробнее обсудить вопросы двусторонней повестки.
18: О землетрясениях.
17: Землетрясение произошло у берегов Сочи. Магнитуда составила 3,6. Об этом сообщается в телеграм-канале Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края. Инфраструктура в городе не повреждена. В Пресненском районе Москвы построят футуристическую школу будущего на 675 мест. О концепции нового здания на улице Климашкина рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс». Главное отличие этого проекта – оригинальный фасад из металла и стеклофибробетона с яркими синими акцентами. Внутри здания будет много света и открытых пространств. Для детей создадут современные зоны научных экспериментов, медиатеку, творческую мастерскую и площадки для отдыха. Завершить основные строительные работы планируют в 2027 году. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем будет 18-20, пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Мэр Киева Кличко вновь назвал атаку на украинскую столицу в ночь на 6 июля самой массированной. Граничащие с Россией и Белоруссией страны НАТО готовятся полагаться на собственные силы в первые дни возможного конфликта. И президент подписал новый закон о бензине. Цель – обеспечить российский рынок топливом. Обсудим материал «Комсомолки». А начинаем с обсуждения темы о том, что мэр Киева Кличко вновь назвал атаку на украинскую столицу в ночь на 6 июля самой массированной. Пост соответствующий оставил в своем телеграм-канале. Но вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева на российской территории в ночь на 6 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и беспилотниками по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и Киеве. Киевской области. При ударе вооруженных
19: сил. Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
20: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
21: Всем привет, это программа «Клиповое мышление». Меня зовут Антон Киев. Все, что можно почитать, посмотреть и послушать. И сегодня у нас в гостях руководитель отдела культуры Великолукской епархии, руководитель эстрадного ансамбля «Экспресс», участник ансамбля русских народных инструментов «Забава» Дмитрий Васильев. Дмитрий, привет.
22: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
21: Дмитрий, знаете ли вы, о чем у нас вообще программа, каков наш концепт? Это будет сюрпризом, наверное, для вас?
22: Ну, отчасти будет сюрпризом. На самом деле, я не так часто слушаю радиоконтент, да, потому что мне в машине, признаюсь, радио нету, оно сломалось. Вот поэтому, когда я езжу по городу, я просто езжу и смотрю внимательно на дорогу.
21: Ну и поете, соответственно.
22: Ну, конечно же, пою, да. У меня поют вместе и дети мои, которые я вожу в детский сад и в школу, поэтому нам хватает, в принципе, своих удовольствий. Но всегда интересуюсь какими-то очень интересными подкастами, вопросами, какими-то особыми темами, которые вот у вас звучат. Поэтому я с большим удовольствием и здесь нахожусь.
21: У нас программа в основном про поп-культуру, то есть мы говорим про музыку, кино и литературу. Все, что любит герой, который приходит в студию.
22: Замечательно.
21: Да, вот, например, раз уж мы начали с музыки, какую музыку вы слушаете и какую музыку сами поете?
22: Дело в том, что я по своей натуре, да, понятно, что я человек творческий, понятно, что у меня есть профессиональное образование, да, и не просто профессиональное образование, а, в общем-то, такое заточенное под классику, да, потому что я закончил училище, закончил консерваторию, закончил там две магистратуры, закончил аспирантуру, я там соискатель ученой степени, кандидат искусствоведения, да, понятно, что вот какие-то вещи, например, в контексте вот сегодняшних трендов меня иногда цепляют, а иногда очень-очень возмущают, скажем так, да. Понятно, что причины самые разные, да, вот мои личные причины, потому что я воспитан немножко на другой культуре, да, это советские песни, да, я еще помню тут Петя и Вол, который на пластинке вот слушал с самого раннего детства. У меня это все как-то вот во мне живет, трепещет, и вот эта, ну, скажем так, консерваторская база мне вот дает возможность одновременно как бы и получать удовольствие от хорошей музыки, и грамотно, ну, скажем, критично относиться выборочно к музыке, которая звучит именно сейчас, да. Такого нет у меня приоритета, вот мне там нравится, не нравится рэп, мне нравится, не нравится какая-то особая поп-музыка, поп-культура, суб-поп-культура, да, если сама песня, да, она греет душу, она несет, ну, скажем так, добрый посыл, добрый месседж у нее есть, да, после этой прослушивание этой песни просто на душе хорошо. Неважно, какой это жанр, неважно, какой это стиль. Я просто понимаю, что это просто хорошая музыка. Да, музыка сама по себе. Поэтому у меня нету таких приоритетов. Вот что-то мне прямо заходит, что-то не заходит. Все идет от каких-то важных морально-этических вот принципов. Переходит грань, не переходит грань, да. Вот есть, ну, скажем так, момент, который дает мне удовольствие, да, я слушаю даже современный рэп, хорошо сделанный, да, я получаю удовольствие, почему не послушать.
21: А какой, Дмитрий, дайте примеры какие-то.
22: Не могу сказать, потому что, ну, скажем так, я не запоминаю исполнителей, их очень много, и они меняются, да, сами по себе. Ну, если какая-то песня заходит, я про бобра молчу, да.
21: А это яркий представитель рэпа в нашем мире.
22: Ну, не совсем это рэп, да. Да, это вот, ну, такой микс, да, самого разного, но дети мои просто вот, когда это было в тренде, сейчас понятно, что это, так, каждая песня имеет, ну, скажем так, волну популярности, да, вот она начинает, развивается, пик популярности, та же, как «Синий трактор», да, все просто вот несколько лет назад от мала до велика и потом интерпретировали это «Синий трактор», да, как детскую песенку, вот, дети мои просто с ума сходили, я так, в общем-то, ну, интересная песня, хорошо сделана. Уже,
21: а «Сигма Бой» звучит в вашей семье? Поменьше?
22: Нет, совсем нет. Вот, хотя ничего не могу сказать, да, вот прям в прямом эфире, да, об этой песне. Ну, она есть, да, но она прошла мимо семьи, да, вот немножко дети уже заточены под другую музыку. Хотя какие-то мемы, какие-то вещи, которые вот прямо заходят, да, конечно, я слышу от детей. Вот, мы общаемся на эту тему, я рассказываю что-то, привожу альтернативы, да, и мы, в общем-то, приходим к какому-то мнению.
21: А какая музыка не нравится? Вот та, которая возмущает именно.
22: Которая возмущает, давайте так, популяризировать группы, озвучивая их, я не буду. Хард-рок, рок такой, тяжелый рок, да, из вокала, так называемые, да, вот то, что связано с техникой, с Крикнов, да, это такие
21: это,
22: звуки,
21: это которые... Это не нравится, наоборот.
22: Да, это не нравится, почему? Потому что, ну, скажем так, это звуки, которые имеют природу, ну, если мы немножко в религию уходим, да, не связанную с божественным началом. Да, музыка, знаете, как вдохновение, да, вот что такое вдохновение, почему? Каждый человек, да, он сочиняет музыку, музыкант по вдохновению, а вот источник этого вдохновения как раз вот и является, ну, ключевым таким аспектом, да, а каким духом, да, вдохновлено, да, вдохновение, да, если это, ну, как бы от духа, скажем так, да, я человек религиозность святого, да, то это уже, ну, и чувствуется, что вот, ну, прям душа раскрывается. А если немножко от другого духа, пускай это будет дух мирской, да, но, ну, скажем так, спокойно, хорошие жизненные песни, да, вот, которые вот о нас самих, о нашей душе, да, это здорово. А вот если это, скажем так, духом разрушения, духом дестабилизации, ну, это так, вот такими словами, да, говоря, то это, конечно, меня вот отталкивает сразу же, потому что я как музыкант тонко чувствующий, я уже и вот стараюсь понять, вот откуда это вот момент творчества, да, возник. Поэтому вот мне вот этот критерий очень важен для меня, на самом деле.
1: То есть многие, получается, хард-рок-коллективы от лукавого?
22: Ну, я не могу сказать, что вот прямо от лукавого, да, потому что есть хорошие, ну, рок-команды, которые, ну, там, ДДТ, да, там, Алиса, которые хорошие, нормальные, человеческие песни, ну, не то, что они понятны каждому, да, там, надо тоже быть в теме, на самом деле, да, но это от души песни. Понимаете, это вот песни действительно глубокие, с глубоким смыслом, с глубоким осмыслением того, что происходит, с глубоким пониманием, ну, смысла жизни. Да?
1: А у меня почему-то в голове сформировались Iron Maiden, AC/DC почему-то сразу же, когда мы говорим про хард-рок.
22: Да, вполне. Это вот абсолютно вот нормальные, адекватные, просто в своем стиле, в своем жанре, где они хорошо это делают. Да, да. Не надо лезть туда, где это у вас плохо получается. Да, надо делать то, что вам ближе по душе, да, пускай это будет рэп. Но это будет классно, это будет здорово, это будет цеплять, да? А дальше уже содержание должно уже определять вот и форму.
1: Мне, например, нравятся многие композиции в жанре госпел.
22: Да, вполне. Вполне, это здорово, это слушается, я понимаю, что там вот сейчас делают форматы под любую аудиосистему, да, это слушается и в машине, это слушается дома, это слушается в наушниках, это всегда вот как бы ложится на ухо. Да,
1: ну,
22: вот,
1: кстати, часто это миксуется и с хип-хоп-музыкой, в том числе госпел, потому что это и афроамериканская культура тоже.
22: Да. Да, вполне. Поэтому тут я, знаете, как довольно-таки широких взглядов. Хотя я как руководитель епархиального отдела культуры, как регент храма, домового храма святителя Николая, вот воспитанный с 4 лет, который ходит в казанский храм и поет непосредственно в храме, да, я заточен, ну, под музыку, которая, ну, несет такое более глубокое духовное начало. Но, говоря, например, о культурном коде, так называемом русском, например, культурном коде, да, первоисточником все равно, да, вот музыкальной культуры, все равно является русское православное песнопение. А дальше уже русская музыка самая разная. Вот как я, как участник ансамбля русских народных инструментов, просто прослеживаю, как сам профи, да, в этом отношении, прослеживаю сами истоки культурные, истоки, откуда это идет, да, а откуда пошел рэп. А мы можем спокойно посмотреть в русскую историю, да, народной музыки и увидеть там столько вот таких аналогов. Да,
1: ну, в том
22: вот
1: числе этого... поэты Серебряного века. Да,
22: совершенно верно. Это все оттуда. Ничего, на самом деле, такого принципиально нового, за исключением там электронных инструментов, за исключением современной аппаратуры, обработки звука, да, вот сами по себе интонации, да, сами по себе материал, да, музыкальный, он уже есть. Другое дело, как говорил Глинка, народ сочиняет музыку, а мы ее только аранжируем. Вот так же и современные исполнители, они же откуда-то берут, они же на чем-то напитываются, да, чтобы у них был свой творческий рост, а чтобы понять, что-то новое или не новое придумал, да, он должен, в общем-то, владеть огромным количеством информации, да, слушать разную музыку. Там, может быть, нравится, не нравится, но тот человек, который профи, он, в общем-то, послушает эту музыку, которая не совсем нравится, да, понять, а почему она не нравится тебе, проанализировать, и тогда уже делать, знаете, как от противного, да, вот я вот так делать точно не буду, это вот не мое, это не заходит, это вот, ну, не ложится, это не буду слушать мои слушатели, которые уже знают меня в определенном контексте, да, тематическом контексте, жанровом контексте, поэтому вот тут, знаете, как, поэтому я довольно-таки широко смотрю на вот саму музыкальную культуру и слушаю по возможности. Ну, много чего, да, по возможности. Сейчас, конечно, меньше, потому что...
1: Радио сломалось.
22: Да, и радио сломалось, да, и пятый ребенок маленький, да, вот как-то немножко ограничивают тем, что вот я на ночь ставлю детям музыкальные сказки. Вот, дети уже, в общем-то, выучили практически, ну, не всего Пушкина, а детские сказки Пушкина, вот, и так далее, да. Плюс еще, ну, знаете, как я, в общем-то, композитор, не то чтобы я увлекаюсь нейросетями, да, но мне эта тема на самом деле...
1: Экспериментирует,
22: да. Тема интересна, вот та же, как мы на, ну, вот этом рекорде торта, да, вот встретились, говорите, можете сочинить песню? Я говорю, могу.
21: Да, причем это была не нейросеть, это была ваша фантазия.
22: А это была моя нейросеть, на самом деле, это, в общем-то, нейросеть, большой маркетинговый ход.
21: Называется Дмитрий Васильев Суно.
22: Да, в общем-то, и так можно сказать, но, по сути, нейросети сетями не являются, это алгоритмы, нейросеть, это вот нейроны соединяются, разъединяются, соединяются и разъединяются. Получается, что вот у нас что-то новое, а алгоритм это не нейросеть, это просто такой способ решения задач.
21: Да? Но то, что не поддается нейросетям, это реклама на Look FM, и послушаем, скоро вернемся.
3: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что?
23: В английском языке слово «air» обозначает «воздух», а в малайском – «воду».
21: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии. Это «Клиповое мышление», мы снова здесь, меня зовут Антон Киев, в гостях по-прежнему Дмитрий Васильев, и мы поговорили уже много про музыку, и я еще не задал такой вопрос: Дмитрий, успеваете ли вы смотреть кино, и какое кино вы смотрите?
22: Да, я смотрю кино, ну, в общем-то, знаете, как дети начинают смотреть что-то, и я вместе с ними. Да, на самом деле, у меня не так...
21: Не наоборот.
22: Не наоборот, да. Может быть, я какие-то новинки отсматриваю, там, в виде такие превью, которые вот показывают. Но вот от начала до конца мне досмотреть фильм просто физически нету времени, потому что мне надо одно сделать, второе, третье, четвертое, да, и все это одновременно, вот, куда-то поехать, что-то привезти, где-то что-то успеть сделать, афиши и так далее. Вот, поэтому, например, вот сейчас идет подготовка к Дню семьи, любви и верности, которой мы отвечаем 8 июля, вот я как руководитель епархиального отдела культуры в самой Великолукской епархии, а Великолукская епархия — это не только Великие Луки, это как бы Великолукский район, это Невельский район, Опоческий район, Новоржевский район, в общем, курируя те мероприятия, которые будут проходить, помогаю, чем могу на местах, чтобы это было действительно хорошо, а у нас в Великих Луках, в Доме культуры имени Ленинского комсомола, пройдет традиционный уже и праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. И мы в этом году организовали так называемую ярмарку декоративно-прикладного творчества, которая пройдет в холле. То есть логика такая: в 5 часов у нас открывается ярмарка декоративно-прикладного творчества и семейная фотозона в холле Дома культуры имени Ленинского комсомола. Семьи могут прийти, что-то посмотреть, купить какие-то свои сувениры, пофотографироваться. Там будет шикарная фотозона с шариками, с большим баном. Да, вот понятно, что все семьи, когда приходят вместе, счастливые моменты совместные, да, хочется вот сфоткаться, когда мы уезжаем на природу куда-нибудь, шашлык, обязательно какую-то совместную фотку, да, сделать. Здесь тоже то же самое, то есть мы это все предусмотрели, и дальше 6 часов уже будет непосредственно праздничный концерт, где будет официальная часть, основные слова будут говорить представители города, и вручение многодетных семей, грамот для многодетных семей, и чествование семей людьми, которые прожили больше 50 лет. Да, это вот отдельная история.
21: А есть и такие в нашем городе?
22: Конечно, есть, и мы каждый год отмечаем, потому что сказать это достижение, да, я могу сказать, как семейный человек, это действительно труд, это большой труд, потому что семейные люди понимают меня. И дальше ярмарка уже будет работать до 8 часов и фотозона. В общем-то, я приглашаю всех, это будет здорово, интересно, полезно, вы, в общем-то, получите массу-массу удовольствия. И вот, придя домой, мы включаем, конечно, там либо мультфильмы, да, либо какой-то хороший вот, фильм добрый, и я буквально 10 минут, и все, я уже пошел по делам, дети зависли. Да, это вот такая...
21: То есть все фильмы для вас — это некие тизеры?
22: Да, да, да. В принципе, знаете как, когда человек, в общем-то, с таким опытом, да, он, в принципе, видит сюжет, да, видя, чем это закончится. И, конечно, это интересно посмотреть, как это сделано, да, как актеры играют, да, это, ну вот, к сожалению, большому сожалению, пока у меня время. Может, на пенсии когда-нибудь я включу спокойно телевизор и посмотрю те фильмы, которые я когда-то не досмотрел, так же, как не досмотрел, знаете, как в свое время «17 мгновений весны».
21: Так и не досмотрели?
22: Нет, досмотрел, вот было немножко времени, я специально сел, и все от и до с большим удовольствием, потому что мне все вот то одно, то второе, то секции, то музыкалка, то еще всякие разные отвлекающие факторы, да, которые мне просто физически не давали.
21: А в черно-белой версии или цветной?
22: Не люблю цветное.
21: А, то есть касательно всех фильмов?
22: Нет, это именно...
21: 17 мгновений.
22: Именно 17 мгновений, именно старые фильмы, которые непосредственно были вот сделаны в черно-белом формате, да, они вот имеют какую-то особую атмосферу, они имеют особую... То ли мне это...
21: Шарм, наверное, какой-то.
22: Да, шарм, да. Да, а как в свете, как-то теряется вот это, ну, не знаю, ощущение какой-то тайны, да, ощущение того, что в сознании человек что-то дорисовывает, додумывает и так далее, да, вот эта история, она куда-то пропадает. Это меня, конечно, печалит. Ну, тем не менее, это тоже может быть, потому что для современного зрителя смотреть черно-белые фильмы — это скукотища-скукотичная, да, поэтому понятно, вот такой ход в определенный период к юбилею взяли и, как говорили, покрасили этот фильм.
21: Был какой-то фильм, который вы досмотрели до конца, вот за последнее время?
22: Нет. Сразу признаюсь, нет. За последние 6-7 лет ни одного фильма от начала до конца, за исключением, когда вот мы ездили отдыхать, меня дети затащили, и я смотрел какой-то мультик 2 часа.
21: Это был прям не фильм, а именно мультфильм?
22: Именно мультфильм. Это уже было добровольно-принудительно. Знаете, ага. Как...
21: Какой-то популярный «Зверополис»,
22: да,
21: может быть?
22: Да, наверное, да. Что-то такое. Вот. Ну, было, конечно, очень интересно, да, потому что, ну, все-таки сюжет, это все захватывает, это кинотеатр, это не дома, где бытовые вещи просто отвлекают, то телефон, то чайник поставленный, который надо выключить.
21: Да, может, все-таки стоит сходить в кинотеатр попробовать?
22: Да, я думаю, что особое ощущение кинотеатра, это даже как фильм про Матвея Кузьмина, который я сам хочу посмотреть, так я еще не посмотрел, хорошо сделал, он тяжелый, как мне говорили, у меня супруга ходила его смотрела, да, вот.
21: То есть уже ваши родственники без вас уже ходят,
22: да, куда-то? Да, вот, ну так, я просто вот. Дело в том, что от школы отправляли ребят вот смотреть, да, вот этот фильм, и я отправил супругу, потому что я говорю: иди. Иди, это надо, это вот это наш родной Иван Сусанин, который повторил фактически этот подвиг Ивана Сусанина, да, вот, это действительно хорошо сделанный фильм, понятно, что ощущение после него вот, ну, такого груза, но война есть война, да, война не может быть легкой, она это всегда тяжело.
21: Я думаю, еще фильм «Майкл» вам понравится. Как вы к Майклу Джексону относитесь?
22: Хорошо, ну, там есть, конечно, нюансы чисто из его биографии, жизни, но творчество...
21: Что касается творчества, да?
22: Ну да, то, что касается творчества, mm-hmm. Это вот человек, который стремится к какому-то максимальному совершенству. Я несколько эпизодов смотрел из его фильма о его биографии, и как он готовил последний концерт, который не состоялся.
21: This is it.
22: Да, из-за mm-hmm. братьев близнецов, как он вот просто вот каждой мелочи вот менял просто артистов вот направо-налево, просто для того, чтобы какой-то, ну, максимального совершенства, максимального качества звучания, максимально того, что он слышит. Да, в этом отношении глубокий респект.
21: А вы сами композиции не записывали в студии, например?
22: Ну, да, непосредственно в студии. Ну, у меня в епархии своей студии. Ну, вот я сам делаю, пишу композиции. У меня есть так называемая система автоаранжировщиков.
21: А где-то послушать можно, если это выпускается куда-то?
22: Да, конечно, Можно зайти в интернет, набрать песня о заводе «Микрон».
21: Песня о заводе «Микрон»?
22: Да, песня о заводе «Микрон», неожиданно. Пожалуйста. Да, это моя песня, в общем-то, гимн завода «Микрон», в общем-то. Гимн школы номер один, первой школы. Да, это все есть в интернете, единственное, что... А, можно, наверное, аудио найти, оно на Ютубе, в таком видеоформате, либо ВКонтакте. Вот, это все есть, да, то есть, ну, такие вещи, которые, ну, вот, знаете, вот мне приятно, потому что то, что касается гимна завода «Микрон», я с ним работал год. С заводом, имеется в виду. Да, то есть я предложил 6 или 8 вариантов, вот, из которых в конечном итоге руководство выбрало. А давайте остановимся на вот этот год. Давайте остановимся на этом и доведем вот это до ума. И полгода мы доводили до ума.
21: Год работали над гимном, да?
22: Да, да. Одна песня, но это мой текст, моя музыка. Несколько вариантов текста было, несколько вариантов музыки, самые разные, в самых разных стилях. Вот, от шансона до такой рок-версии. Ну вот в конечном итоге вот то, что получилось, то и получилось.
21: Я так могу сказать, Дмитрий, вы наш, можно сказать, современный и местный Фаррелл Уильямс, ну, потому что у него была ситуация с мультфильмом «Гадкий я», когда он писал песню «Хэппи», самая известная его песня, и где-то на 8-й или 10-й раз приняли все-таки окончательный вариант.
22: Ну, где-то так, да, вот это именно вот такая история, на самом деле, фактически один в один.
21: Я думаю, что да, очень да. Похоже.
22: Да, причем текст переделался просто бесконечное количество раз, потому что написать о заводе литературно и поэтически... Да, о том, что он... Какую продукцию он делает, стеллажи? Как он это делает качественно? Да,
21: а какая там просто... рифма могла быть? Там стеллажи, покажи, там, например.
22: Да, вот такое? Это все, да. Ну, будет возможность, как-нибудь зайдете в интернет.
21: Стеллажи,
22: да.
21: Витражи, я не знаю, что еще.
22: Ну, короче, я придумал, да, на самом деле.
21: Интересно послушать будет.
22: Да, пожалуйста. Она в открытом доступе, но надо правильный вариант, потому что там я, как оказалось, случайно выложилось еще несколько вариантов, которые сейчас не являются официальными. Они тоже есть, те, текст похожий, но это один из вариантов. Даже можете в смартфоне вбить. Да?
21: Конечно.
22: Гимн завода «Микрон», и там Дмитрий Васильев, пожалуйста, это все это есть. Вот. И вдруг неожиданно мне поступил запрос написать гимн музея школы номер один, потому что в прошлом году школа номер один, общеобразовательная школа, праздновала 150-летие, и как раз к этой дате у меня был вот такой, знаете, такой заказ, можно так сказать, написать гимн школы, и выяснилось, что, в общем-то, надо и гимн музея, что я с большим удовольствием за ночь сделал, фактически. Честно говоря, я написал его за ночь.
21: Дмитрий, наше время подходит к концу, к сожалению, и, наверное, последний вопрос, который я успею задать. Давайте так, топ-3 ваших самых любимых книги.
22: Топ-3 книги.
21: Да.
22: Как ни странно, это...
21: Библия?
22: Да, Евангелие, да, это вот в основном Новый и Ветхий Завет, это само собой. Толкование.
21: Это вторая книга уже.
22: Да, это толкование, это уже самые разные толкования, да, вот Священного Писания. Ну, я обожаю книжку, простите меня, «Мертвые души».
21: Ну, Гоголь, наш
22: Гоголь,
21: классик.
22: Да, вот, потому что она написана, ну, так, легко для меня, да, с юмором и о правде нашей жизни, которая и сейчас. Да, вот она актуальна на все времена, да, «Мертвые души». Да, это и иносказательно, и впрямую, да, и по спискам «Мертвые души», и «Мертвые люди, которые ходят мертвой душой». Да, к сожалению, смотришь иногда на человека и понимаешь, душа-то у него мертвая. Ну, давайте не на этой, а на все-таки радостной ноте всем добра счастья.
21: На какой?
22: Всем на самом деле. Я просто желаю, дорогие радиослушатели, слушайте только хорошую музыку, которая вызывает у вас добрые чувства, потому что все остальное, оно, в общем-то, такое послевкусие плохое. А вот хорошая музыка оставляет хорошее послевкусие.
21: Сегодня у нас в гостях руководитель отдела культуры Великолукской епархии, руководитель эстрадного ансамбля «Экспресс», участник ансамбля русских народных инструментов «Забава» Дмитрий Васильев. Дмитрий, спасибо большое за визит, было очень приятно пообщаться с вами.
22: И вам спасибо, всего доброго.
21: Меня зовут Антон Киф, это «Клиповое мышление». Всем до следующего понедельника, пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: Звезды. звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
23: О важном.
8: Минобороны и другие спецслужбы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сказал, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью на высшем уровне донести позицию России о ставке Киева и Европы на эскалацию. Позиция американского лидера последовательна, он убежден в своем понимании происходящего на Украине, отметил Песков. По его словам, у Путина и Трампа есть понимание, что их контакты продолжатся в ближайшее время. Судостроители передали заказчикам более 150 судов различных типов, что гораздо выше плана. О достижениях последних полутора лет рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Иннопрома. Поставки среднемагистрального лайнера Ту-214 начнутся в авиакомпании уже со следующего года. Интерес к вертолетам «Ансат» и К-226Т есть и со стороны других государств. Мишустин поручил оперативно завершить работу над «Суперджетом» и МС-21, чтобы перейти к их массовому выпуску. Начато проектирование полностью российского танкера для СПГ. Он может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Севморпути.
23: О преступлениях.
8: Мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти, дал признательные показания и указал на следы преступления. Об этом говорится в сообщении СКР на официальном сайте. В субботу утром стало известно о задержании 42-летнего ранее судимого жителя Туснинского района. Предполагается, что 3 июля он встретил 12-летнюю девочку рядом с Никольским, угрожал ей ножом, хотел изнасиловать. Ребенок сопротивлялся, и мужчина убил девочку.
23: О нововведениях.
8: В России в сентябре изменится порядок выдачи медсправок. Их смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники. При этом оформлять документы разрешат в произвольной форме, сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш. Еще одно нововведение касается электронного документа оборота. Для выдачи справок и заключений в цифровом формате больше не потребуется отдельное согласие пациента.
23: О спорте.
8: Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд стал первым футболистом за 56 лет, который забил 7 голов в первых 4 матчах на чемпионате мира. Последним таким игроком в 70-м был немец Герт Мюллер.
23: О валютах.
8: Доллар на внебиржевом рынке превысил 80 рублей впервые за последние 3 месяца. Евро торгуется по 89 рублей. Официальный же курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки. Евро стоит 88,3, юань 11,38. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем 18-20 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую. В Кремле прокомментировали недавний телефонный разговор президентов России и США. Лондон считает украинский конфликт реваншем за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России, сообщает служба внешней разведки. И Москву накроют грозы и мощные ветра. Что с погодой, узнаем у синоптиков. В Кремле тем временем прокомментировали недавний телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа. В беседе с журналистами Дмитрий Песков отметил, что оба лидера настроены на контакты в ближайшее время.
11: Президент России довел до американского коллеги то, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию конфликта, а также терроризм против мирного населения. А как на это отреагировал Трамп?
10: Но, по крайней мере, это была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица.
12: Александр Гамов, «Комсомольская правда». Прошла информация, якобы Трамп и Путин договорились, что после того, как президент США встретится с Зеленским на саммите НАТО, на полях саммита НАТО, он снова позвонит, я имею в виду президент США, снова позвонит Владимиру Владимировичу Путину. Так ли это? Была ли такая договоренность? Это первый. Ну и второй вопрос, видимо, состоит в том, что прошла такая тоже информация, что если раньше Трамп в конфликте России и Украины переметнулся на сторону Евросоюза, то теперь он снова стал нейтральным.
10: Вы знаете, у президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящем, но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводит. Второе, да, действительно, и у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.
0: Ну что ж, мы еще обратим внимание на отношения с Великобританией. Там все несколько по-другому, ибо Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России. По крайней мере, об этом сообщает служба внешней разведки России. Главное из заявлений я, пожалуй, сейчас озвучу. Они касаются удара по музею обороны Севастополя. Удар украинского беспилотника по зданию музея «Панорама» обороны

0: сделала с тогда еще Великобританией, что они до сих пор успокоиваться не могут. И вообще, как давно Великобритания, вернее, уже Британия, будем так говорить, пытается реализовать план реванш?
1: Ну, вы знаете, вообще, конечно, вот эти наши исторические отношения, я бы сказал, неприязненные, начались задолго до Крымской войны. Англия всегда была нашей основной соперницей. И, может быть, уже несколько приевшееся выражение «англичанка гадит» действительно вошло в обиход еще раньше, чем Крымская война 1953-1956 годов. Наш вечный соперник, вечный, я бы сказал так, непримиримый противник, человек, который об этом не слышал, для меня редкость, ибо Британия всегда, всегда везде билась против нас, кроме, я подчеркиваю, кроме вот двух войн мировых, когда в силу геополитических обстоятельств мы становились союзниками. Это редкость. Даже тогда, например, во время Второй мировой нам делались гадости. Доносились какие-то сведения, но неполные. Рассказывалось о чем-то, что британская разведка добыла в немецких источниках, благодаря им, но не до конца. Вы знаете, страна, которой, к сожалению, никогда нельзя верить. Я бы сказал, что, может быть, я и преувеличиваю, но я это довольно-таки глубоко изучал. Я бы сказал, что во многом и великая, как мы сейчас по-прежнему ее называем, да, Октябрьская социалистическая революция была спровоцирована британцами. Но сколько же было сделано еще до того, как эта революция была развязана? Вспомните убийство Распутина. Мы все время говорили о том, что, ну, конечно, это же князь Юсупов, красавец, любимец женщин. Он совершил это убийство вместе с Пуришкевичем. Но ничего подобного, понимаете? Конечно, он нажимал и на курок, но неудачно. А он не смог убить Распутина. А Распутина убили, ну кто? Ну, естественно, что англичане. И я бы сказал, что это сошло им с рук довольно-таки безболезненно. Сумели скрыться, уйти еще тогда от царского правительства. И почему убивали Распутина? Ну, потому что боялись, что наступит какое-то определенное перемирие между Германией и Россией, что было крайне невыгодно британцев. Британцев очень волновало это. Ведь мы, россияне, воевали своей большой кровью не только на территориях близких, но и в далеких странах. Например, Францию мы закрыли грудью. И, конечно же, британцы не хотели вот этого. А вспомните, что было уже, когда был так называемый заговор послов. Заговор послов. Кто его инициатор? Ну, догадайтесь, с одной попытки, конечно же, британцы и Бьюкенен посол. И, естественно, английский разведчик Локкарт, который, собственно говоря, и пытался осуществить этот заговор послов. И вы знаете, они очень это делали умело. Пытались делать это именно руками вот тех россиян, которые, скажем так, были склонны к тому, чтобы недооценивать все значение, все величие своей страны, России. Не напоминает ничего вот о сегодняшнем дне. Почти то же самое проходит и сейчас. Вы знаете, мне думается, что это соперничество вечно. Никогда ему не будет положен конец. И как мне видится, оно будет только развиваться. Посмотрите, насколько мощно, я подчеркиваю, мощно действует британская разведка в современной Украине. Может быть, кому-то это неизвестно, а может быть, кто-то и вспомнит, что Зеленский совершил тот поступок, который вообще запрещается и протоколом, и всеми, я подчеркиваю, всеми вообще правилами государственного деятеля, президента, руководителя страны. Он, пожалуй, единственный из всех, скажем так, высших руководителей всех стран мира, побывал в разведке британской еще в начале конфликта, в начале СВО, и имел беседу один на один

0: с британскими разведчиками. О чем шла эта беседа? Что говорилось? Протоколов, естественно, нет, никогда не будет. Он совершил абсолютно святотатство по отношению к своей стране. Не имеет права президент вот так откровенно беседовать с чужой разведкой. Не знаю, но предполагаю, могу предположить, по крайней мере, что он был в определенной форме и завербован, и не только как агент влияния, но и как такой действующий человек, которому, возможно, за вот его содействие Великобритании, я все-таки называю Великобританией, были предложены какие-то в будущем определенные блага, может быть, политическое убежище. Уверен, что англичане по-прежнему будут действовать вот на такое, на опережение. Посмотрите, о чем говорится в заявлении пресс-службы, службы внешней разведки Российской Федерации. Ведь кто вообще-то управляет и направляет украинцев? Ну, тут написано просто откровенно, что, скорее всего, они не были даже осведомлены об истинной цели атаки. Полетное задание загружают британские специалисты. Ну, понимаете, их можно как угодно называть. Хотите, называйте военными советниками, хотите, называйте инструкторами, а я бы назвал их все теми же шпионами. Кстати, в английском языке есть очень такое обидное слово. «Спай» — это шпион, но шпион и есть шпион. А вообще-то вот таких людей сами британцами называют обидным прозвищем. Спук, шпионишка, шпиончик. Вот эти вот спуки, они, по-моему, сейчас перешли все границы дозволенного. И вот утверждение или, скажем так, предостережение, которое приводится в пресс-релизе сегодняшнем, оно довольно серьезно. Ведь действительно за многие варварские преступления против наших народов, России и Украины, британцы действительно должны ответить.
1: Да, Николай Михайлович, благодарю вас за этот прекрасный рассказ. Николай Долгополов был с нами на прямой связи. Ну, а мы о погоде поговорим через несколько минут. Москву накроют грозы и мощные ветра. Что с погодой, узнаем.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости. Реклама.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
6: и хорошего настроения.
5: Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
6: Ура! Идем в атмосферу!
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Чистые пруды в Москве изначально назывались поганами. Туда мясники сбрасывали отходы производства. Но потом князь Меньшиков приказал очистить водоем, и его название изменилось. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Сергей Григорьев у микрофона. Тут Москву накроют грозы с мощными ветрами. Гидрометцентр России сообщает нам с вами об этом. Сегодня в столичном регионе облачная погода ожидается. Кратковременные дожди, грозы местами. Но во времени погоды порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Это довольно сильные ветры. Днем воздух в Москве до плюс 23 прогреется, ну, столько же примерно и по области, ну, а ночью плюс 11, плюс 13. Осадки в регионе будут идти, увы и ах, почти ежедневно, ну, а в столице может выпасть до 80% месячной нормы дождей. За какой срок? Вот ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова нам сейчас на все вопросы и ответит. Марина Евгеньевна, я вас приветствую, здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Здравствуйте, Марина Евгеньевна. Что же началось-то такое? Грозы, дожди почти ежедневно, про ветер непонятно, сегодня вот порывы до 15 метров в секунду. На какой срок нас, москвичей и подмосквичей, накрыло вот это, скажем, не могу назвать это непогодой, по мне лучше, чем жара, но все равно вот такая погода, надолго ли к нам?
7: Да, я согласна с вами, я не могу назвать это непогодой. Температура пока очень комфортная, и мы ждем, что первая неделя, по крайней мере, будет вот на таком температурном фоне, а во второй половине, да, ждем повышения постепенной температуры, и в конце рабочей недели, в выходные, температура на пару градусов превысит норму. При этом погода будет неустойчивая, ее будет определять высокий, обширный, малоподвижный циклон, который распространяется до больших высот. И он как раз нам и обеспечивает вот такую неустойчивую погоду с дождями, ну, кратковременного характера. Будет и солнышко в дневные часы. То есть вот действительно погода неустойчивая.
1: Дождики будут не только ночью, да? Днем тоже они будут идти, к сожалению?
7: Ну, честно говоря, в основном они будут идти днем, но местами ночью тоже могут быть, потому что атмосферные фронты. У нас волны, на них могут быть теплые участки, и они обостряются как раз в ночное время. Но дожди нам прогнозируют преимущественно умеренной интенсивности, при этом не исключаются сильные дожди, это лето, это ливневой характер дождей, то есть в этом плане все нормально. Напомню, что июль у нас в годовом ходе самый влажный месяц. Но вот данная ситуация, она действительно отличается тем, что это не отдельные какие-то внутримассовые грозы, а, в общем-то, многие районы задевают эти дожди.
1: Какие районы? Можете чуть подробнее рассказать по другим регионам России?
7: Центр Европейской России, но а центр циклона приземного, он находится чаще над северо-западом, то есть это северо-западный федеральный округ и северо-запад центрального федерального округа, Тверская область и Новгородская, Псковская, это уже западный федеральный округ, Ленинградская область и до Арктического подбережья. Да, здесь будут дожди, на севере еще и ветер будет фоновый, не только порывистый. И лето – это комплекс вот таких конвективных явлений. Это ливни, грозы, местами град и порывы ветра. Порывы ветра. То есть ветер, он не постоянно дует, а отмечается вот при облаках мощных в подоблачном слое. Когда идет гроза, ливень, порывы ветра бывают, да, по крайней мере, вот сейчас у нас в прогнозах 15 метров звучит, 15-17 выходные было. И в отдельных районах дожди могут иметь такие пики по своей интенсивности. То есть это могут быть ливни. Ливни, когда там за час выпадает 15 миллиметров. Но в большом городе, конечно, все это чревато подтоплениями, потому что город у нас на разных высотах находится. Ну и где-то асфальта очень много, в пониженных участках вода скапливается. То есть это следствие дождей.
1: То есть опять, в частности, вот москвичи уже начинают, к сожалению, такому привыкать, хотя привыкать к этому довольно сложно, да, когда гидроудары автомобили получают, когда люди по пояс в воде, правда, недолго, но могут искупаться, если там до речки нет возможности дойти. То есть в ближайшие несколько дней вы прогнозируете, что вот такая погода будет во многих регионах России?
7: Но такие местами сильные дожди могут быть вот в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном не исключены они. Они будут иметь локальный характер, то есть поле умеренных дождей будет немножко больше, но локально они могут достигать интенсивности сильных. Но и смотрите, даже в Москве, если дождь пройдет над Ботаническим садом или Балосиным островом, то мы больших последствий не заметим. Если это пройдет в центре города, где-то в пониженном участке, где все заасфальтировано, то... Да, воды будет побольше, будут локальные подтопления. Они быстро возникают, но так же быстро вода сходит.
1: Ах, если бы можно было научиться сделать так, чтобы дождь только над Лосиным островом или Ботаническим садом проходил.
7: К сожалению, да, атмосфера, она более всемогущая и более свободна в своей воле. Выливать дожди там, где ей хочется.
1: Но, с другой стороны, у природы нет другой плохой погоды, как пелось в одном известном фильме, да, поэтому будем наслаждаться, потому что вот, допустим, в московском регионе 30-градусная жара – это просто смертоубийство, по-другому, наверное, не скажешь, что-то влажность влияет, все остальное. Да, вот если
7: сколько радуг сейчас будет? Смотрите на радуги вечером.
1: Вот, кстати, да.
7: Уже очень много фотографий присылают. И экология чистая. Дожди и ветер, они очищают атмосферу мегаполиса, и это плюс. И запах после грозы, после дождя, вы подышите этим воздухом, сколько вообще удовольствия, и деревья на это реагируют.
1: Вот как говорил один мой знакомый, хороший друг, в каждой гадости есть доля радости, правда, верная и обратная. Марина Евгеньевна, благодарю вас. Марина Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России, был с нами на прямой связи. Немножко про чемпионат мира по футболу поговорим. Главу ФИФА Джанни Инфантино хотят заменить после того, как он вернул дисквалифицированного американского футболиста по звонку президента США Трампа. Журналист газеты «Гардиан» Малина об этом сообщает. Кстати, выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года. Ну, а Инфантино заявил о намерении переизбраться. О других новостях спорта расскажет Василий Воронин подробнее.
2: Новости спорта.
8: Российский теннисист Роман Сафиулин проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона 2026. Встреча прошла накануне и продлилась 4 сета. Джокович одержал победу со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Джокович вышел в четвертьфинал. Уимблдон продлится до 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 64 миллиона фунтов стерлингов. Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 2-1. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холланд. У бразильцев пенальти реализовал Неймар. На счету Холланда стало 7 голов на текущем чемпионате мира. Он сравнялся с лидером списка бомбардиров – французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. Роналду делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий на чемпионате мира – 6, и является единственным игроком в истории, который забивал на 6 мировых первенствах. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта.
1: Ну, а Баста – это самый популярный артист в России. Аналитики выяснили, что в первом полугодии песни этого исполнителя слушали чаще всего, а вот концерты Леонида Агутина тоже самые востребованные этим летом. Список популярных артистов изучал Юрий Кораблев.
9: В России проанализировали рейтинги артистов и назвали наиболее популярных звезд первого полугодия 2026 года. С результатами исследования ознакомились РИА Новости. По количеству прослушиваний на Кион Музыка самым популярным исполнителем оказался Баста.

тройку лидеров также вошли Джейкен и Арти Касти. Следом в топ-10 идут Зиверт, Король и Шут, Михаил Круг, Гуф и группа «Руки вверх». А вот если говорить про конкретную песню, то самым прослушиваемым треком в первой половине текущего года стал сингл «Худи» от Джигана, Арти Касти и Нилетто.

0: также россияне в первой половине 2026 года слышали «Баяна Май» от Артема Тато, песню «Феникс», «Беарвольф», «Мальборо» от Саяна и «Тону» Холи Флейма. Но еще один показатель популярности и востребованности выступлений. По данным одного из билетных сервисов, музыкальные концерты Леонида Агутина стали самыми популярными среди россиян этим летом. Примечательно, что год назад сольные выступления Агутина также возглавляли топы продаж. Также в рейтинг вошли концерты групп «Ленинград», «Руки вверх» и «Кино». Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
4: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: Об атаках.
6: Киев в ночь на 6 июля предпринял попытку массированной атаки по России по объектам вне зоны СВО. Применил 625 дронов. Сбиты 613, это сообщает Минобороны. Целями атаки беспилотников ВСУ были объекты ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, в Крыму. Получившие повреждения отдельные гражданские объекты в ближайшее время восстановят. В Минобороны отметили, что Киев пытался перед саммитом НАТО продемонстрировать спонсорам готовность за их деньги бить по гражданским объектам в России. Спланированная Зеленским массированная атака была сорвана профессиональными действиями личного состава Вооруженных сил России. Стремление спонсоров Киева увеличивать поставки производимых на территории ЕС беспилотников и ракет будут парированы ростом ответных ударов по Украине. Сообщение с пометкой «Срочно» посол Швеции прибыла в МИД России, который ранее сообщал о планах вызвать ее из-за атаки на посольство России в Стокгольме. России удалось существенно укрепить ключевые отрасли в условиях санкций благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса. Это заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Напрома. Он также сказал, что совокупные вложения в основной капитал за 5 лет составили около 24 триллионов рублей. Мишустин указал, что это серьезный ресурс для дальнейших преобразований. Сейчас важно как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл. Не позднее следующего года, подчеркнул он. В Печатниках к 2027 году построят образовательный комплекс с детским садом и школой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, современное здание появится на Южно-Портовой улице рядом с домами по реновации. Комплекс объединит детский сад на 225 мест и школу на 500 учеников. Здание будет в виде буквы «Г». Его оформят в разных тонах, а фасады украсят формулами и знаками. Рядом обустроят стадион, игровые и спортивные площадки. Завершить строительство планируют в 2027 году. году. Отмечается, что возведение социальных объектов в Москве ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
7: А солнце.
6: Начавшаяся 4 июля и ставшая второй по силе с начала года магнитная буря завершилась. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. А новый всплеск солнечной активности, который зарегистрировали на выходных, привел к обновлению рекорда 25-го и этого года по количеству солнечных вспышек за сутки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 18, плюс 20 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения. Я также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Помните, как поется в одной песне? «Спешите делать добрые дела, ведь этот миг не повторится». А я спешу их уже делать прямо сейчас, в этой программе, которая называется «На чистую воду». Мы всегда говорим о том, как можно поддерживать свое здоровье в отличном состоянии легкими и простыми способами. Сократ более 2000 лет назад говорил: «Здоровье – это еще не все». Но без здоровья все ничто. Посмотрите, болезней становится все больше и больше. Аптеки на каждом углу, но здоровье прибавляет ли это? Магнитные бури, аллергии, кстати, вот сейчас были новости, да, что сейчас будет одна из самых сильных магнитных бурь, там более 20 вспышек на солнце за один день, за сутки вылилось, да. Друзья, это же только почувствуют те, кто метеозависим. Аллергии, пандемии, диабет, камни в почках, ожирение, проблемы с давлением, друзья, нарушение работы ЖКТ – все это вызовы современности. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализируюсь, общаюсь с коллегами, друзья, и вижу, что на самом деле болезни молодеют, и нужно что-то с этим делать. Друзья, но мы забыли о самом главном. Мы забыли о том, что необходимо налаживать питьевой режим. Об этом часто говорят врачи нам, да, но мы не относимся к этому серьезно. А вот почему мы болеем? Мы находимся на самом деле в постоянном стрессе. Окислительный стресс – это причина подавляющего большинства заболеваний. Вот смотрите, что такое окислительный стресс? Это процесс повреждения клетки в результате окисления. Нарушение окислительно-восстановительного статуса клеток приводит к токсическим последствиям через производство свободных радикалов, которые повреждают все компоненты клеток, в том числе белки, липиды и ДНК. А вот если обратиться к учебно-методическому пособию Министерства здравоохранения, там написано так: окислительный стресс – это резкое усиление окислительных процессов в организме при недостаточном функционировании антиоксидантной системы. Друзья, каждый из нас – это в среднем 70 триллионов клеток, и в каждой клетке происходят окислительно-восстановительные процессы, на которые, как может показаться с первого взгляда, мы не влияем. Но это самая главная наша ошибка. Влияем. И еще как влияем. Своим образом жизни, своими привычками, отношением к происходящим событиям. Всем этим мы влияем на свое здоровье. И это происходит на клеточном уровне. И корень зла, вреда нашему здоровью находится на поверхности. На 5 секунд прошу вас задуматься над следующим фактом. Тело человека в большей степени – это вода. Подумали? Эта вода не стоит на месте. Каждый день мы теряем воду с потом, естественными выделениями, дыханием. Минимум 1 литр, а то и 1,5, да? А летом, когда жарко, еще больше, когда мы много двигаемся. Кстати, когда двигаемся, это прекрасно. Если вы подумали сейчас, что пьете, допустим, соки, чаи какие-то, газировку или какие-то другие напитки, и восполнили недостаток воды, вы глубоко заблуждаетесь. Мы же, вдумайтесь в это, мы же не потеем с вами соком или чаем. Вот это вода. А все остальное осталось в организме, на все остальное наше тело потратило кучу ресурсов, чтобы переработать и вывести другими путями. Но со временем у организма ресурсов становится все меньше, и отходы скапливаются, и вдруг неожиданно вы заболели. Ой, а кто это, а что это, а как это так получилось, да? А это образ жизни, это привычки. Друзья, вы не пьете правильную воду, вы не пьете воду, похожую на воду из родников, из горных источников, вы не пьете живую воду, воду, насыщенную антиоксидантами, свойствами, которые придают ей молекулярный водород и отрицательный ВП. Такая вода с каждым глотком наполняет нас здоровьем, силами. Вода, которую, может быть, вам и хотелось пить, но вы думаете, что она труднодоступна вам, думаете, что она где-то далеко, на курортах или высоко в горах, или где-то еще, но не рядом с вами. Друзья, такая вода может быть рядом. Она рядом со мной, вот сейчас прям я держу ее в руках. Да, я являюсь официальным представителем завода-производителя ионизаторов воды «Аквалайф», производителем приборов, которые улучшают качество вашей водопроводной даже воды настолько, что простая питьевая вода становится источником здоровья, источником сил и энергии. Приборов, которые простые, легкие в использовании, никуда не встраиваются, не требуют специальных знаний. Все просто. Вы подключаете его к розетке, наливаете в него воду из крана, нажимаете кнопку и через несколько минут получаете по-настоящему живую воду. Воду с антиоксидантными свойствами. Воду, которую хочется пить. Это важно, да. Вода, которая является источником здоровья, источником жизни. И, кстати, сегодня для вас, для слушателей «Комсомольской правды» особое предложение эфира. Для того, чтобы узнать о нем уже сейчас, звоните 8 800 505 0855. Узнайте все подробности прямо сейчас по номеру телефона бесплатному для ваших звонков. 8 800 505 0855. А пока я объясню, чем же все-таки простая вода, которая доступна вам сейчас из крана, либо в магазине вы можете ее купить, чем же она отличается от воды, приготовленной в ионизаторах воды «Аквалайф»? И из той же самой питьевой воды, да. Так вот, у воды есть несколько важных физико-химических показателей. Первый показатель, остановимся на нем, это pH, потенция гидрогения, да, в переводе с латинского. Этот показатель говорит о соотношении щелочных и кислотных элементов в воде. Среднее значение его, это семерка, означает нейтральный pH и говорит о том, что щелочные и кислотные элементы в воде находятся в равных количествах. Если pH выше семерки, это значит, что щелочных элементов больше, чем кислотных. Да, если ниже семерки, это значит, что кислотных элементов больше, чем щелочных. И вот к нейтральным растворам относят также воду с pH от 6,5 до 7,5, не только семерка, да. Но вода из крана имеет обычно нейтральный pH. А в теле человека практически вся вода нейтральная или слабощелочная, но ни в коем случае не кислотная. Да? Я не говорю сейчас о желудочном соке, он тем более вырабатывается только в процессе жизнедеятельности. Так вот, в ионизаторе воды вы можете изменять pH воды. Это очень удобно. Показатель pH – это важный показатель, но он еще не определяет такие свойства воды, как восстановитель или окислитель. А вот самый главный показатель, по которому можно увидеть то, что вода имеет антиоксидантные свойства или не имеет их, называется окислительно-восстановительный потенциал, сокращенно ОВП. Помните, о чем я говорил в начале эфира? В каждой нашей клетке происходят окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительный потенциал измеряется в милливольтах. Он показывает, какая энергия у воды, окисляющая или восстанавливающая. Ее можно измерить, есть такие приборы, ОВП-метры, измеряют этот потенциал в любой жидкости. Так вот, он бывает положительным, либо отрицательным. Представьте, что у каждой жидкости есть, скажем так, заряд, как у батарейки. И вот если положительно, это как ржавчина для организма. Такая жидкость будет ускорять старение клеток. К ним и относятся вода или все напитки, которые вы пьете сейчас, да, если они не ионизированы. Так вот, водопроводная вода, бутилированная вода, она, к сожалению, является окислителем, имеет положительный ОВП. Бывает очень высокий, до плюс 400 я видел, плюс 400 милливольт в воде. Это значит, она очень сильный окислитель. А вот отрицательный ОВП, это уже... Если имеет вода отрицательный ОВП, это уже антиоксидант. Такая жидкость будет помогать клеткам восстанавливаться. И к ним относится ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода. Еще раз, вода из крана или бутилированная, у нее положительный ОВП. А значит, она нас окисляет, забирает силы. Но после ионизации в воде появляется отрицательный заряд благодаря электронам, отрицательно заряженным частицам. И вода становится живой. В воде появляются антиоксидантные свойства, природные свойства. Но ненадолго, на несколько часов, там 8-12 часов максимум. Именно поэтому такую воду не нужно продавать, ее нужно готовить каждый день, и радует то, что это легко и просто. Да, легко и просто, у вас дома может появиться целая, ну я так называю, водолечебница, да, уменьшенная до размера чайника. Представляете, многофункциональный ионизатор воды «Аквалайф» – это наша самая популярная вода, модель. Я почему говорю о ней сейчас, да потому что она сейчас идет в особом предложении. Это настоящий источник правильной воды, живой воды, как мы ее называем. То есть 4 вида в одном приборе, все виды ионизированных вод, вот он готовит, щелочную, кислотную, водородную воду, насыщенную ионами серебра. Любую из этих вод вы можете легко и просто приготовить в считанные минуты в многофункциональном ионизаторе воды «Аквалайф», который никуда не встраивается, имеет 7 степеней защиты, голосовой помощник, нет необходимости в каких-то дополнительных затратах, все есть в комплекте на долгие годы активной, полноценной, здоровой жизни. Это не просто бытовой прибор, на самом деле, это революция в вашем стакане. Щелочная ионизированная вода – это мощный антиоксидант, замедляет старение, улучшает обмен веществ, нейтрализует окислительный стресс, причину большинства заболеваний. Да? Ионизированная кислотная вода, которая получается вместе с ней одновременно, это природный антисептик для кожи, полоскания рта, обработки ран. А водородная вода – это тоже антиоксидант, основа долголетия, укрепляет иммунитет, борется с воспалениями, повышает жизненный тонус, энергию. А вот вода с ионами серебра, от питьевых концентраций в нем можно приготовить до коллоидных растворов, она служит для дезинфекции, для борьбы с вирусами, в том числе, кстати, ее можно заливать в увлажнитель воздуха, в ультразвуковой, для того, чтобы обезопасить себя от возможного появления вирусов в воздухе. Она, да, легко борется с ними. Так вот, 4 вида воды на все случаи жизни из обычной воды из крана в считанные минуты. Сегодня вы получаете пара-барабан. Это хочется изобразить так, барабан. Да, так вот, вы сегодня получаете не один прибор, а целых 2 по цене одного. Что вы получаете, заказывая сегодня? Ионизатор воды Aqualife Premium, который я описал сейчас для здоровья, для всей семьи. И ионизатор воды Aqualife Mini. Чтобы полезная вода была с вами всегда. На работе, в командировке, на даче, в отпуск, может быть, вы поедете, возьмите его с собой. Он готовит не 4 вида ионизированных вод, а 2 вместо 4. Да, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную, самые необходимые. Да? Но им в 2 раза меньше по объему, чем ионизатор воды Aqualife многофункциональный. То, многофункциональный 3,5 литра объем, а 1,4 литра у миника. Сегодня эти 2 прибора идут по цене одного со скидкой. Цена этого комплекта 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Это та самая цена, которую мы оставили в прошлом году. И уже завтра такого точно не будет. Это ваш последний шанс сегодня получить технологии для здоровья по этой цене. Поэтому не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня и нужно с огромной выгодой. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Никаких... предоплат, все, оплата при получении. Тестовый период 98 800 505 0855. Слушайте, «Комсомольскую правду», встретимся в следующей части.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
9: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
11: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
13: А знаете ли вы что? Если вашему гипсу меньше 48 часов, в самолет вас могут не пустить.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Продолжается прямой эфир для вас. В прямом эфире работает официальный представитель компании Aqualife Михаил Рудаков. И это, еще раз говорю, прямой эфир, поэтому я хотел бы напомнить номер телефона для звонков в прямой эфир. Номер телефона такой 8 800 200 ровно 9702. Жду звонков от тех, кто хотел бы задать вопрос о ионизированной воде, зачем она нужна, как ее, может быть, можно использовать. А также звонки от тех, кто уже пользуется ионизаторами воды или генераторами водородной воды. Друзья, не оставайтесь в стране, я знаю, что у вас есть результаты. Кто-то получает просто приятное ощущение, когда пьет правильную воду и здоров, и поддерживает свое здоровье. Кто-то помог решить себе вопросы, которые были насущными, связанные со здоровьем, там, болезни какие-то, может быть, у вас энергии не хватало банально, да, может быть, не высыпались, может быть, еще что-то. То есть я могу сочинять и с головы брать сколько угодно, какие у вас могли быть проблемы. Друзья, просто хотелось бы услышать вас в этом эфире с вашими отзывами, с вашими реальными историями. Друзья, ваши бодрые, живые голоса нужны нам в эфире. Звоните, я сегодня один. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Я пока продолжаю разговор о той правильной воде, о которой стоит вести речь именно для того, чтобы понимать, насколько она важна и необходима каждому. Каждому, друзья, без исключения. Неважно, от ваш, сколько вам лет, неважно, в каком вы сейчас положении находитесь, главное наладить питьевой режим с такой водой. Почему? Да потому что, как говорится, без воды и не туды. И я вот такой образ придумал, да, организм человека как одинокий марафонец в пустыне, без воды далеко не убежит, согласитесь с этим. А вот с правильной водой хоть куды, и туды, и сюды, и 10 тысяч шагов запросто, и сон крепкий, и иммунитет крепкий. Но шутки шутками, но правда в том, что вода из-под крана, как сырая глина, сама по себе не готова к использованию. Но если ее правильно подготовить, получится шедевр. И в прошлой части мы с вами выяснили, почему же вода из-под крана или вода бутилированная не поможет нам с вами чувствовать себя лучше, не будет способствовать нашему оздоровлению, потому что у всей этой воды окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. То есть эта вода окислитель, она нас окисляет, а нам нужно, чтобы вода была восстановителем, то есть антиоксидантом, и эта вода, когда у нее ОВП, то есть окислительно-восстановительный потенциал с минусом, и тогда такая вода является восстановителем. И вот вам цифры, несколько, немножко цифр. Да, pH, о котором мы говорили тоже в прошлой части, организм у нас слабощелочной, я говорил уже, да, и вы можете проверить мои слова, но так или иначе, отталкиваясь от этого, можно сравнить, что, допустим, вода из крана, если вы проверили бы ее на pH, то увидели, что он в лучшем случае нейтральный. А если вы используете там фильтры, зачастую может быть он оказаться еще и кислотным. Но это очень нехорошо, скажем мягко. ОВП, то есть окислительно-восстановительный потенциал водопроводной воды, он зачастую там плюс 150, плюс 300. Я даже находил, измерял, видел цифры и 350, и 400 милливольт. А это значит, что она сильный окислитель. Забирает у нас энергию, потому что так ею сама не обладает. Нам нужен, пока мы живы, кстати, в нашем организме ОВП, тот самый окислительно-восстановительный потенциал наших жидкостей, где-то от минус 50 до минус 200 милливольт благодаря тем электронам, которые вырабатываются в нашем организме ежесекундно. Да? Именно такая вода, когда у нее есть минусовой заряд, обладает она, называть ее можно еще электрон-донорной, именно такая вода дает энергию нашим клеткам. Молекулярный водород, кстати, о нем еще не говорил сегодня, его вообще нет в водопроводной воде, да, это газ, он на воде, если и бывает, то он ненадолго там задерживается, это самый мощный природный антиоксидант, и поэтому вода должна быть всегда свежей. Вот отрицательный ОВП, я тоже говорил, что он там максимум сутки, но лучше всего ее выпить там в течение 8-12 часов после приготовления. Поэтому, еще раз говорю, она должна быть свежая, тогда вы будете тоже свежи, бодры и энергичны. И вот в прошлой части я не успел рассказать о молекулярном водороде, а японские ученые доказали, что регулярное употребление водородной воды уменьшает биологический возраст клеток на 5-7 лет. И в этой части я раскрою, как после 50 можно уменьшить боли в суставах, вернуть ясность мышления, защитить сердце, и все это при помощи одной простой привычки – пить правильную воду. Топовая модель многофункциональный ионизатор воды Aqualife готовит из простой питьевой воды, даже из крана, 4 вида воды, 2 из которых обладают антиоксидантными свойствами, это щелочная ионизированная вода и водородная вода. И в той есть отрицательный ОВП и молекулярный водород. Отличие лишь в том, что в водородной воде не изменяется pH, то есть остается щелочность исходной питьевой воды. Чем же полезен, теперь давайте поговорим, молекулярный водород, который есть в обеих этих водах? Смотрите, после 50 лет наша антиоксидантная защита слабеет. То есть у нас есть своя собственная антиоксидантная система, как вы понимаете, но с годами она изнашивается, ресурсы истощаются, да, и ей работать все сложнее и сложнее. Поэтому часто так получается, что число таблеточек, которые вы пьете, все увеличивается, увеличивается и увеличивается. А вот исследование, которое провели в Японии в 2010 году, показало, что у пожилых людей, которые пили водородную воду, уровень супероксид дисмутазы, а это главный защитник клеток, вырос на 39%. Представляете, на 39% вырос главный защитник клеток. Еще раз повторю, супероксид дисмутаза, многие наверняка знакомы, не при таблетках, они пили воду ионизированную водородную в течение 6 месяцев и на 39% вырос. Маркеры воспаления снизились в 2 раза, вы представляете? Давайте дальше. Исследования, которые проводили в Китае по поводу когнитивных нарушений, причем не так давно, в 2022 году, провели эксперимент, в котором приняли участие 100 человек в возрасте 60+. У группы, которая принимала водородную, ионизированную водородную воду, улучшилась память на 37%, скорость реакции на 28%. Водород защищает нейроны от бета-амилоидов. Это виновники болезни Альцгеймера. В нашем телеграм-канале «Ионизаторы Аквалайф» он называется, моя коллега Ася Рак уже неоднократно выкладывала ссылки на очень разные исследования, которые доказывают, что именно употребление с молекулярным водородом воды, да, это прекрасный профилактический способ защититься от болезни Альцгеймера, Паркинсона, да. Поэтому подписывайтесь. И в Максе мы также называемся, мы тоже есть в Максе, «Ионизаторы Аквалайф». И в телеграм-каналах тоже. «Ионизаторы Аквалайф» русскими буквами вводите в поиски и нас находите. И вот у меня к вам вопрос, друзья. Что вы выбираете? Воду из-под крана или воду, которая будет действовать как природный антиоксидант? Что бы вы хотели пить? Вот, конечно, когда вы еще ни разу не пробовали ионизированную воду, вам сложно выбрать и сделать выбор правильный, да? Ну, адекватный или, скажем так, выбор, который будет действительно объективен. Поэтому нужно попробовать, друзья. Как это сделать, я расскажу чуть позже. Так вот, ионизированная щелочная вода, водородная вода, да, это вода с антиоксидантными свойствами, это правильная вода, живая вода. По вкусу, вот о чем я хотел сказать, вода похожа на воду из горных источников, поэтому с ней так легко налаживать питьевой режим. Вода, в которой есть энергия, отрицательная зарядка, как в организме человека, вода с молекулярным водородом, она снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба и уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Да. Механизм молекулярного водорода восстанавливает эндотелий сосудов. Ну классно же. А сегодня вы получаете 2 прибора по цене одного со скидкой. Вот что вы получаете, заказывая сегодня. Ионизатор воды Aqualife Premium для здоровья всей семьи дома, да, и компактный ионизатор воды Aqualife Mini, чтобы полезная вода была с вами всегда, на работе, в командировке, на даче, в отпуске, в общем, везде. И все это сегодня за 30 тысяч рублей за оба прибора. Это та самая цена, которую мы оставили в прошлом году, и уже завтра такого точно не будет. Это ваш последний шанс сегодня получить технологии для здоровья по этой выгодной цене. Не откладывайте на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня с огромной выгодой. Звоните прямо сейчас, пока действует это предложение, до 19.00 по московскому времени, 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. И помните, никаких рисков. Во-первых, оплата только когда вы получаете, да, при получении. Доставка по всей России бесплатная. И тестовый период 90 дней, вот и пришло время о нем вспомнить. Что такое тестовый период? Это, друзья, ваша безопасность, это то время, когда вы можете пользоваться прибором и для себя решать, насколько это эффективно. Если вы не подтвердите, если вам что-то не понравится, в чем я очень сомневаюсь, вы просто можете вернуть прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов, без каких-либо удержаний. Сегодня, еще раз говорю, это за 2 прибора вы платите 34 тысячи рублей. Успевайте, звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Не дайте болезням диктовать вам условия. Ваше здоровье в ваших руках. Налаживайте питьевой режим с правильной водой. Летом это сделать значительно легче, потому что пить хочется чаще. А с правильной водой, ионизированной водой, это еще и вкусно. Звоните 8 800 505 0855. Только сегодня цена за 2 прибора 34 тысячи рублей. Звоните. Один прибор можете, кстати, оставить себе, один подарить кому-то, если вы находитесь в поиске какого-то подарка. Пусть этот подарок будет не какой-то, а полезный. Полезный во всех смыслах. Да, и, кстати, очень удобный, приятный и красивый. Да, он очень стильный, красивый. Каждый из ионизаторов, мы работали в том числе и над его дизайном, чтобы он действительно мог вписаться в любой кухонный интерьер, чтобы он всем мог понравиться. Мы старались. Друзья, попробуйте. Тестовый период 90 дней поможет вам оценить наши усилия, наши старания. Так что не нужно сейчас сомневаться. Сделайте свой вывод на основе собственного опыта. Это будет ценный опыт, я уверен. И я уверен, что вам понравится прибор российского производства. Друзья, российский производитель может быть качественным, надежным, И этому подтверждение мы, друзья, ООО «Фабрика здоровья». Мы с вами всегда на расстоянии вытянутой руки. И колл-центр работает специально для вас, друзья. Вы всегда можете получить консультацию и сказать, кстати, прибор, но вот эта цена, которая действует сегодня, она действует только сегодня до 19.00. Поэтому успейте, не нужно сомневаться, тестовый период вам в помощь. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, заказывайте. Если, кстати, не дозвонитесь сразу, мы обязательно вам перезвоним, мы увидим женщину и перезванивать будем с городского телефона 495-248-0808, поэтому поднимайте трубку. Так, звоните по бесплатному номеру 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Анатолий Матвейчук о зависимости стран Прибалтики от Европы.
15: После того, когда они вышли из Советского Союза, их такая эйфория от Европы прошла. Если раньше они могли продавать спокойно свою русофобию, то есть слова ничего не значащие, это сегодня обесценено, его больше никто не покупает. Они пришли к торговле своими территориями. Эти территории просто предоставляются в аренду для блока НАТО, и они какие-то деньги получают от этого. Люди, конечно, оттуда уезжают. Не зря же такое получилось жаргонное слово «Объединенные Балтийские Эмираты». Они действительно вымирают, люди уезжают, молодежь уезжает, там остаются только старики. Вот эта территория сегодня – это сакральная жертва НАТО. Они готовы ею жертвовать ради раскручивания гонки вооружения, ради раскручивания русофобии. Ну а если случится война, ну не жалко, эти территории абсолютно отчуждены сегодня от Евросоюза. Ну как выборочные земли, что ли. Совсем недавно мне там пытались свой нейтральный статус продавить для ядерного размещения европейского и штатовского оружия. Финляндия уже насколько… Я бы не сказал бы, что она идиот. Нет, они помнят и горести войны. Два поражения от России. 39-43 год. Но нет, опять же начинают дрясать оружие. Опять идут русофобские какие-то слова. Ну, про Польшу я вообще молчу. Польша это такой, знаете, оторви голова. Они готовы на все, лишь бы получить какие-то деньги.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 14.30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В рамках исполнения наказов избирателей и по обращениям жителей в сквере Пушкина установлена обновленная песочница. Игровой элемент уже радует маленьких посетителей. Создание комфортной и безопасной городской среды начинается с таких небольших, но очень важных изменений. Забота о детях и благоустройство общественных пространств остаются одними из приоритетных направлений работы партии «Единая Россия». На ЗАОЗЭТа в Бюро комплектных распределительных устройств производственную практику проходят студенты первого курса Псковского государственного университета, обучающиеся по направлению электроэнергетика и электротехника. Под руководством опытных специалистов в бюро практиканты изучают работу с конструкторской документацией и осваивают основные принципы проектирования электротехнического оборудования. Производственная практика на заводе электротехнического оборудования позволяет получить первый профессиональный опыт и сделать уверенный шаг к успешной карьере в электроэнергетике. 8 июля Русская Православная Церковь отмечает День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. 8 июля в Доме культуры Ленинского комсомола состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. С 17 часов в фойе ДКЛК будет работать ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества. Также будет организована семейная фотозона, где все желающие смогут запечатлеть счастливые моменты. В 18 часов состоится концерт «Россия. Наша семья». Его программу составит выступление официальных лиц, чествование семейных пар, отмечающих в этом году юбилей совместной жизни, а также музыкальные подарки от ведущих вокальных и хореографических коллективов и солистов города. Вход свободный.
7: О валютах.
16: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
18: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Продолжается прямой эфир. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Это заключительная часть нашего большого эфира. И я в самом начале этой части хочу напомнить о предложении этого эфира, которое действует только сегодня до 19:00, а именно сегодня вы можете приобрести ионизатор воды «Аквалайф», многофункциональный, нашу топовую модель, которую готовят из обычной питьевой воды, 4 вида ионизированных вод. Щелочную, кислотно-водородную и серебряную в разных концентрациях. Так вот, сегодня вы можете его приобрести не просто со скидкой вместо 44 по цене 34 тысячи рублей, но и в комплекте со вторым прибором ионизатором воды «Аквалайф Мини». Колоссальная экономия, такие предложения бывают редко, с миником особенно редко бывают предложения. А у нас в целом в комплект в нашей линейке приборов большое количество приборов, там 5 моделей, да, и 3 из них это ионизаторы, 2 из них генераторы, друзья. Но самое главное, что каждый из них готовит правильную воду, но сегодня топовый набор, потому что вот эта многофункциональная премиальная модель, которая готовит 4 вида ионизированных вод и миник, это закрывает все ваши потребности. Вот прибор, допустим, один дома стоит, второй вы можете взять с собой на дачу, в командировку, в отпуск, для того, чтобы готовить везде такую воду, чтобы не было никаких компромиссов, чтобы всегда правильная вода всегда была у вас под рукой. И кислотная, в том числе, и щелочная. Постараюсь успеть рассказать и о кислотной воде в этом эфире, да, более подробно. Но если я не успею, друзья, задавайте все вопросы, в том числе делайте заказы, по номеру телефона 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Помните, что мы единственный завод-производитель ионизаторов воды в России, российский завод, да, который дает вам время на то, чтобы вы получили свой собственный опыт. А это время называется тестовый период, и длится он 90 дней, то есть 3 месяца. Вы можете пользоваться ионизатором после приобретения, с момента получения начинается тестовый период. Так вот, можете пользоваться и для себя решать, насколько это эффективно, насколько это полезно, насколько вы получаете действительно реальные подтверждения моих слов, да, в пользу ионизированной воды. Если вы не подтверждаете, просто возвращайте прибор, мы вернем все деньги, это ваша безопасность, рисков, как говорится, ноль, друзья. Успейте на сегодняшнее предложение эфира, когда вы получаете 2 прибора по цене одного, звоните 8 800 505. 0855, доставка бесплатная, оплата при получении. Если сразу оператор наши личные, собственные, с большим опытом, кстати, употребления ионизированной воды в том числе, если сразу не ответят вам, знаете, мы вам перезвоним, потому что неотвеченные звонки мы видим. А перезваниваем только мы с городского номера московского, 495, код 248-0808. Если вы видели этот номер телефона, часто может отобразиться на мобильном, что ООО «Фабрика здоровья» вам звонит. Это наше юридическое название, поэтому поднимайте трубку. Мы звоним, потому что вы к нам не дозвонились. Просто так мы не звоним, друзья. Так что звоните, друзья, успевайте. Это на самом деле важно для каждого из нас. От здоровья каждого из нас зависит здоровье в целом нашей страны. Помните, с «Аквалайф» вы не просто побеждаете жажду. А это тоже происходит, да? Но вы побеждаете еще и болезнь. Когда у вас дома появляется

Этот уважаемый человек рассказывает о том, о чем мы, в принципе, говорим в эфирах. Да, о чем именно? Посмотрел я его видео, в котором он описывает механизм появления бляшек на сосудах и о таком заболевании, как атеросклероз. Он говорит, что самый первый в зоне риска по этому заболеванию – это курильщики и диабетики. Если представить, вот о чем он говорит, что очень хочется, чтобы вы услышали, да, если представить сосуды как коридор, который выстелен плиточкой, эта плиточка называется эндотелий. Это однослойные плоские эпители, которые выстилают наши сосуды. Так вот, этот эндотелий, он снаружи имеет отрицательный заряд. Да, он покрыт вот этими электронами, да, за счет того, что наш организм постоянно вырабатывает энергию. Так вот, это я добавляю немножко от себя. Отрицательный заряд. И вот эти эритроциты, форменный элемент крови, тоже, друзья, снаружи имеют отрицательный заряд, говорит он. И поэтому вся наша кровь в сосудах движется как поезд на магнитной подушке. То есть минус от минуса отталкивается. То есть они даже не касаются стенки за счет отрицательного заряда. И они прекрасно скользят. Эритроцит вообще, когда входит в капилляр, он сворачивается в трубочку, потому что его диаметр бывает зачастую больше, чем диаметр самого капилляра, да, вот в этот сосуд, да, микрососуд. И при этом он не застревает именно из-за отрицательного заряда. Именно поэтому, допустим, при воспалении, когда в крови куча воспалительных белков, которые положительно заряжены, то они отнимают у эритроцитов электроны, кстати, и у эндотелия тоже. И тогда эритроциты начинают слипаться и повышается соя. Вы слышите, об этом говорят, друзья, врачи. Правильная вода с отрицательным зарядом, с молекулярным водородом – это живая вода. В ней есть этот отрицательный ВП. Она доступна уже каждому. Это не фантастика, это наука. И вода из крана может стать вкусной и полезной, друзья, в считанные минуты в ионизаторе воды Aqualife, который легок и прост в использовании. Никуда не встраивается. Заливаете просто воду из крана, нажимаете кнопку старт, и все, через несколько минут уже пьете правильную воду и оздоравливаетесь, друзья. Aqualife – это, ну, я еще его называю бальнеологический курорт на дому, так скажем. А сегодня предложение эфира, в котором вы можете, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855, приобрести два прибора по одной цене 34 тысячи рублей. По цене одного прибора, по сути. Звоните 8 800 505 0855. Но я продолжаю говорить о том, почему же ионизированная вода – это эликсир, скажем так, активного долголетия. Вода с отрицательным ОВП и молекулярным водородом при возрастных заболеваниях. Новые данные. Так вот. Исследование университета Питтсбурга 2023 год показало, можно сказать, удивительное. У пациентов с остеоартритом, которые употребляли водородную воду на протяжении 6 месяцев, боль уменьшилась на 60%, а плотность костей увеличилась на 3,7%. Это больше, чем от кальция, ребята, друзья мои. Как? А вот так. Водород, он блокирует интерлейкин-6, главный виновник разрушения хрящей. То есть, если говорить еще раз, вот просто официальные, друзья, данные, которые вы тоже, кстати, можете найти, тоже почитать. Все это публикуется в официальных медицинских источниках, таких как Lancet, PubMed, да, авторитетные медицинские издания. Идем дальше. Зрение и глаукома. Японские офтальмологи доказали, что ежедневно

0: чистильщиков, обрисовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
3: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Приветствую. И начнем мы вот с чего. Рынок гибридов и электромобилей в России по итогам первого полугодия вырос на 90%. Продажи составили 54 тысячи штук, и это данные Минпромторга. Продажи чистых электромобилей составили почти 5 тысяч штук, это почти на 10% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Все доступные электромобили уже раскупили, только за последнюю неделю спрос подскочил на 30%. Что же происходит на рынке электрокаров, расскажет подробнее наш коллега Василий Воронин.
6: Спрос на автомобили с гибридными и электрическими двигателями резко подскочил. Это видно по свежим данным, которые обнародовало агентство «Автостат». За последнюю неделю июня на учет в ГАИ поставили 1750 гибридных авто. Больше на треть, чем недели ранее, когда было 1300 штук. Если же сравнивать со средними недельными показателями прошлого года для подключаемых гибридов, то рост составил почти половину. Обычно продавалось около 1200 машин. В лидеры по числу проданных единиц вырвались «Эволют iSpace», «Джили» и «МАЙ», «Воя Фри» и «Эксид Эксплантикс». Сегмент чистых электричек тоже оживился, но тут все упирается в наличие машин у дилеров. За ту же неделю на учет было поставлено 195 электромобилей. При этом самый популярный в России электрокар «Эволют iJoy» почти исчез из дилерских центров. Его попросту смели с полок. Из-за такого бума количество предложений на вторичном рынке электромобилей сократилось сразу на 30%, говорят в агентстве «Автостат». Бюджетные варианты с пробегом просто закончились. Половина спроса на электрокары – это был «Эволют iJoy». Его сейчас нет в наличии ни у кого. Компания «Эволют», которая собирает электрокары и гибриды на липецком заводе «Моторинвест», подтвердили ажиотаж. В пресс-службе заявили, что в связи с высоким спросом на отдельные модели сформировалась небольшая очередь на поставку автомобилей. Там также отметили, что дефицит затронул и премиальные модели «Воя». На них тоже начался настоящий бум. Спрос на гибридные автомобили и электрокары в России растет уже несколько лет. Об этом Радио КП рассказал автоэксперт Олег Масеев. По его словам, заметный всплеск интереса в конце июня связан сразу с несколькими причинами – ситуацией на заправках, а также появлением на рынке новых брендов и моделей. При этом гибриды вряд ли станут основным видом транспорта в стране. Повышенный интерес к электрокарам временный, заявил Олег Масеев.
7: Сейчас, конечно, интерес к данным автомобилям возрос, ну, на фоне очередей на заправках. Я сам езжу мимо заправок и думаю, какой я молодец, что купил электричку и не стою в этих очередях. Но надо понимать, что там все равно есть ограничения, потому что для дальних поездок, ну, гибриды еще подходят, но, опять же, в тех же очередях стоять. Электрички для дальних поездок, ну, все те же там остановки по 40 минут на зарядку, это если свободная зарядка. Поэтому тут ограничения есть в любом случае. Да, сейчас, ну, как бы определенный всплеск интереса есть. Когда решится этот вопрос, спрос сократится, но все равно потихоньку мы будем двигаться там, к 10% доли рынка от гибридов и электричек.
6: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также не видит устойчивого тренда на электрификацию российского автопарка. По его словам, электрокары, как и гибриды, как правило, машины дорогие.
8: Нас вдруг может ожидать, да, какой-то топливный кризис, но кого-то этот подвигнет. Но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляют, а на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прямо рынок поменяется, конечно, нет.
6: Даже на фоне переполоха на рынке эксперты сходятся в одном. Ни очередей на электрозаправках, ни экстренного строительства новых зарядных станций в ближайшее время не будет. В стране примерно 17 тысяч электрозаправочных станций, и почти все они сконцентрированы в нескольких точках с большим количеством электромобилей. При этом 60% владельцев электричек покупают их осознанно. У них есть своя розетка, загородный дом, оборудованный гараж или паркинг в новом ЖК. Они, по сути, не заряжаются в городе. Строительство новых станций – это работа частного бизнеса, который пока не видит в этом особой выгоды. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
5: Ну, а теперь откроем наш портал kp.ru, где в рубрике «Общество» опубликован крайне полезный и интересный материал. «Батарейный расчет» называется он. Смогут ли электромобили стать реальной альтернативой традиционным автомобилям? Автор этого материала Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды», который с нами находится на прямой связи прямо сейчас. Николай, приветствую вас, здравствуйте.
9: Да, добрый день.
5: Ну вот плюсы и минусы приобретения электромобиля сейчас. Плюсы выходят на первую, наверное, ступень, да, очевидно, потому что есть некие перебои или ажиотаж по поводу топлива. Вот, с электричками таких проблем нет. Но где заправляться, не все еще привыкли, да, и это немножечко по-другому. Так все-таки у электромобилей в ближайшее время каковы шансы? Потому что 100 лет назад вот у них не получилось. Получится ли сейчас?
9: Ну, вопрос со звездочкой. На самом деле, с одной стороны, если посмотреть на то, что происходит в мире, да, на мировые тренды и тенденции, вроде как шансы у них неплохие, потому что продажи растут. На самом деле, вот те проблемы, которые им помешали действительно там в конце 19 века навязать равную конкуренцию обычным машинам, да, с двигателем внутреннего сгорания, они по факту никуда не делись. Самое смешное. То есть, что тогда помешало? Помешало то, что ограниченное распространение электрических сетей. В крупных городах одна история, за город выезжаешь в конце 19 века, все по-прежнему это, освещают дома свечками. Да, электричества нету, заряжаться негде. Второе. Заряд батареи, надо еще понимать, да, это были допотопные там какие-то свинцовые литиевые эти, значит, свинцовые аккумуляторы, значит, заряд долго не держали, далеко не уедешь. Ну и третье, что заряжать эту батарею тоже было очень долго и проблематично. Все это плюс-минус остается и сейчас. Тоже сеть зарядных станций, если взять, допустим, Россию, в Москве у нас больше 3000 штук, с этим, наверное, проблем нету. Так или иначе, найдешь колоночку, к которой можно подключиться и зарядиться. Но заряжаться будешь долго. Даже на самой мощной станции все равно где-то, если батарея разряжена, ну, почти в ноль, да, около часа простоять придется. Если станция менее мощная, то это можно и часа 4-5 там на это потратить.
5: А можно в багажник положить тот самый бензиновый генератор?
9: Ну да, тогда в чем смысл, как говорится. Не, ну есть эти фотографии, да, где Тесла с прицепом, в прицепе генератора, от генератора, значит, тянется провод, действительно. Но можно и так, голь на выдумке хитра, но, наверное, проще тогда сразу бензиновую машину купить. Возможно, там через какое-то время ситуация будет попроще, электромобиль автомобили будут более популярны. Сейчас, наверное, все-таки это больше все-таки машина для города. Эта машина, скорее всего, должна быть не единственной в семье, чтобы в случае чего все-таки можно было там в дальние путешествия на море, например, поехать на обычном бензиновом. Ну и самый главный минус, на самом деле, да, плюсов тоже очень много. Это и динамика, и простота в обслуживании, и экономичность определенной в обслуживании, льготы, например, бесплатные парковки, отсутствие транспортного налога. Есть, в общем, все эти плюсы определенные не играют роль. Но есть очень важный минус – это цена. Вот, к сожалению, электромобили, как ни крути, на порядок. Не то, что чуть-чуть, они на порядок дороже сопоставимых по уровню, там, по размеру и комплектации, да, бензиновых аналогов. Самый простой пример – наш родной, отечественный «Москвич-4». Вот он есть в бензиновом варианте, есть в электрическом. Самая дорогая бензиновая версия стоит 2 миллиона, а электрическая версия стоит 4 миллиона 170 тысяч рублей. Это вот если толкаться от цен, указанных на официальном сайте.
5: Это что, аккумуляторы такие дорогие?
9: Аккумуляторы производства, да, ну, в том числе, наверное, имели, поскольку невысокий спрос, соответственно, как бы чем реже товар продается, да, это тоже сказывается на цене, когда просто за счет объемов производства, да, можно снизить цену на бензиновые, вот электрички. Ну,
5: да. Первые видеомагнитофоны и видеокассеты тоже стоили очень дорого, пока все народное.
9: Ну, есть, конечно, электромобили дешевле третьего москвича, в том числе и российского производства, там у нас есть, например, бренд «Эволют», которые делают в Липецкой области на заводе «Мотор-Инвест». Там можно и за 2 миллиона купить машину. Но все равно, когда ты сталкиваешься с выбором электромобиля или бензиновый двигатель, да, сравниваешь цены, комплектации и прочее, бензиновые все равно будут дешевле. И пока разница в цене не станет какой-то, ну, скажем так, приемлемой, да, в умах обычного рядового потребителя, люди на электромобили пересаживаться массово не станут. Богатые, обеспеченные, да, безусловно, в качестве игрушки или там, если раз уж за экологию, почему бы и нет, если денег хватает.
5: Но... Николай, многие, знаете, вот по моим наблюдениям, в том числе богатые, обеспеченные люди, имеют дома вот электричку, так называемую, да, но она на загородном участке, на загородном доме, чтобы до ближайшего сельпо доехать и обратно к розеточке.
9: Да, нет, на самом деле еще тоже, да, вот фактор ЭЗС. Опять же, в Москве, допустим, с ними проблем условно нету. Так или иначе, найдете где-нибудь рядом с офисом или рядом с домом, можно, значит, найти колоночку, да, и на ней подзарядиться. Но если ты живешь, например, в загородном доме, или, например, у тебя есть место в подземном паркинге, что тоже, наверное, подразумевает о том, что человек обеспеченный. Вот, можно поставить свою электрозарядную станцию. Да, она стоит денег, но не каких-то космических, вот, но тем не менее, ты ее поставил, и тогда платишь уже там не 15, 20, 25 рублей киловатт-час, заряжая ее, значит, на платной, да, ЭЗС-ке в Москве, а платишь там по стандартному тарифу, ну, допустим, там 7-8 рублей за двухфазный счетчик идет. То есть ты экономишь, во-первых, существенно еще больше на топливе, ну, в данном случае электричестве, а самое главное, экономишь на времени, потому что ты приехал вечером домой, у тебя батарейка, допустим, на нуле, но ты в розетку воткнул, ну, условно, да, в розетку, пошел заниматься своими делами, лег, поспал, утром встал, у тебя батарея заряжена. То есть ты не тратишь время на поиск этой самой станции и не тратишь время, пока у тебя машина на ней стоит и заряжается. Это очень удобно, но, опять же, не все могут себе позволить в квартиру, в обычную квартиру, да, в многоэтажке ты такую станцию не поставишь, и рядом с ней тоже. Это все-таки вот действительно больше для людей, которые живут, ну, не за городом, там, на своих частных территориях.
5: Спасибо большое. Николай Мысин был с нами на прямой связи. Обсудили батарейный расчет, так называется, материал на kp.ru. Продолжим наш эфир.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Ошибка большинства – просто терпеть. Терпеть, когда ночью постоишь по нужде, а тяжесть внизу живота не отпускает. Днем ходишь злой, раздраженный, срываешься на всех. Терпеть, когда в голове одна мысль – где туалет? Из-за этого замыкаешься в себе. На все вечная отговорка. Устал, никуда не хочу, побуду дома. Мир сужается до размеров квартиры, а причиной всему – предстательная железа. Верните себя настоящего. Попробуйте Salutem Pro, созданный в Израиле для поддержания здоровья простаты. Получите Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Солютем Про содержит экстракты растений, которые являются важным питанием для простаты. Они участвуют в поддержании ее естественного размера, в стимуляции работы мочеточников и уменьшении воспалительных процессов простаты. Все протекает естественно и легко. Перестаньте терпеть. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы отговорка «устал, никуда не хочу» превратилась в «поехали, я готов». Солютем Про – формула, которая помогает вернуть себе активность и полноту жизни. Получите Солютем Про в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
4: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: Об атаках.
12: Спланированная Владимиром Зеленским под саммит НАТО массированная атака по территории России была сорвана профессиональными действиями личного состава российских вооруженных сил. Это сообщили в Минобороны. Минувшую ночью киевский режим предпринял попытку нанести массированный удар по территории России по объектам вне зоны СВО. Применил 625 ударных беспилотников большой дальности. Над российскими регионами сбиты 613. Получившие повреждения отдельные гражданские объекты в ближайшее время восстановят. Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном на полях международной промышленной выставки «Инопром». Пашинян прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург сегодня. Это первый визит армянского премьера в нашу страну после прошедших в Армении парламентских выборов.
4: Эксклюзив.
12: Краснодарский краевой суд отложил очередное заседание по уголовному делу о гибели аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыка. Как сообщил корреспондент КП «Кубань», слушание перенесли на 13 июля, так как не было защитников подсудимых. Ранее коллегия присяжных уже вынесла обвинительный вердикт трем мужчинам, признав их незаслуживающими снисхождения. Однако вынесение приговора затягивается. Убийство произошло в апреле 23-го. Три человека напали на аниматоров, которые возвращались с мероприятия. Фигурантам грозит пожизненный срок. В Дагестане суд встал на сторону школьника, которому аннулировали результат ЕГЭ по обществознанию. Его мать добилась отмены этого решения. Школьник сдавал экзамен в прошлом году. Во время тестирования организатор попросила его показать руки и рабочие материалы, однако ничего запрещенного не нашла. Позже, по просьбе члена комиссии, ученик встал с места и отошел в сторону. После осмотра аудитории представитель комиссии обнаружила кусок бумаги. Школьник заявил, что листок ему не принадлежит, и продолжил выполнять работу. После экзамена ему сообщили об удалении. Результат аннулировали без права пересдачи в 2025 году. Мать ученика обратилась в суд, и он встал на сторону школьника. Ранее выпускник из Кабардино-Балкарии также добился восстановления результата ЕГЭ по физике после похожего спора.
4: О погоде.
12: В Москве ожидаются гроза, ливень и град в ближайшие часы, сообщила синоптик Татьяна Позднякова. Об ухудшении погодных условий в Московской области ранее предупреждали и в РСЧС. По прогнозу, в течение ближайших двух часов ухудшится погода. Ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля, завтра днем до плюс 20 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали недавний телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов. Что значит освобождение Константиновки? Обсудим и послушаем. И в какую сумму обойдется замена российско-французских двигателей на российские на 50 самолетах сухой «Суперджет-100»? Начинаем обсуждение с темы о том, что в Кремле прокомментировали недавний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В беседе с журналистами Дмитрий Песков отметил, что оба лидера настроены на контакты в ближайшее время.
13: Президент России довел до американского коллегия то, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию конфликта, а также терроризм против мирного населения. А как на это отреагировал Трамп?
14: Ну, по крайней мере, это была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица.
15: Александр Гамов, «Комсомольская правда». Прошла информация, якобы Трамп и Путин договорились, что после того, как президент США встретится с Зеленским на саммите НАТО, на полях саммита НАТО, он снова позвонит, я имею в виду президент США, снова позвонит Владимиру Владимировичу Путину. Так ли это? Была ли такая договоренность? Это первый. Ну и второй вопрос, видимо, состоит в том, что прошла такая тоже информация, что если раньше Трамп в конфликте России и Украины переметнулся на сторону Евросоюза, то теперь он снова стал нейтральным.
14: Вы знаете, у президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящем, но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводит. Второе, да, действительно, и у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.
5: Ну, а сейчас об успехах на фронте расскажем. Армия России проводит дозачистку Константиновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Вестям».
16: Это для нас не первый населенный пункт, который освобождаем и который требует последующей работы с гражданским населением. Это раз. Второе, значит, по поводу разрушения. Разрушения очень и очень серьезные. Безусловно, окончательную оценку дадут уже специалисты после того, как будет такая возможность предоставлена. Поэтому вот ждем необходимых условий. Сейчас пока что мы понимаем, что происходит еще дозачистка противника. То есть не исключены, что какие-то единичные возможные проявления, где прячутся еще военнослужащие украинских вооруженных формирований. То есть это не исключено. Поэтому вот сейчас проверяется каждый уголок в данном населенном пункте.
5: Ну и подробнее о том, что значит освобождение Константиновки, мы поговорили с военно-политическим экспертом, участником СВО Яном Гагиным.
17: Константиновкой будет точно так же, как было с другими населенными пунктами, которые мы освобождали ранее. Схема проста. Прежде всего, под контроль берется сам населенный пункт, когда он считается освобожденным. Там проходят, прежде всего, мероприятия по зачистке. Это очень важно, потому что очень важно локализовать оставшиеся на территории некоторые небольшие подразделения либо одиночных бойцов противника, которые вооружены, которые не смогли по какой-то причине отступить с основными силами. Это локализация, это, ну, скажем так, чаще всего им предлагают выбор 200 или плен. Чаще всего они сдаются, да, но иногда оказывают сопротивление. Именно поэтому очень важно проводить зачистку. А также очень важна работа с мирным населением, не только для того, чтобы предоставить мирному населению все, что ему необходимо, но есть еще такие моменты, когда солдаты противника, оставшиеся на территории, пытаются фильтроваться, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются фильтроваться вместе с гражданскими. Это тоже очень важная работа для того, чтобы не оставить у себя на территории диверсантов противника. То есть таким образом враг иногда пытается просачиваться на нашу мирную территорию. Это тоже очень важная работа. Ее делают, чаще всего ею занимаются военная полиция, комендатура и органы Федеральной службы безопасности. После зачистки обязательно, это очень важно, это важный этап, это разминирование, это оценка повреждений и разминирование, потому что, ну, естественно, минная опасность – это очень серьезно. На самом деле Константиновка – это достаточно крупный город по местным меркам, и, скажем, это последняя, скажем, как говорит Зеленский, фортеция, да, последний город-крепость. власть на пути к полному освобождению Донецкой Народной Республики, то есть на пути к освобождению Краматорска и Славянска, после освобождения которых мы выходим на административные границы не только Донецкой Народной Республики, но и Российской Федерации, согласно Конституции. Именно поэтому за Константиновку враг держался до последнего, и боевые порядки противника до последнего не получали приказа на системное отступление. И отступления как такового не было, это было практически бегство. В любом случае, и Краматорск, и Славянск противник готовил и готовит до сих пор к штурму, он готовит к оборонительным действиям. Туда как раз отступают военнослужащие, в том числе из Константиновки. Единственное, что можно сказать, что военнослужащие в Константиновке достаточно деморализованы. Они прекрасно понимают, что их там бросили в свое время. И несколько недель сражения за город в условиях отсутствия ротации, в условиях отсутствия тылового обеспечения, а самое главное, моральное подавление, то, что их действительно бросили, и их использовали как обычный расходник, как некую биомассу, скажем, патриотизма и боевого духа им не добавляет.
5: Ограничащие с Россией и Белоруссией государства Североатлантического альянса готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. Как утверждают журналисты Политико, они посетили Финляндию, Литву и Польшу, восточная граница Европы ускоренно милитаризируется, и в том числе в свете растущих сомнений европейцев в помощи Соединенных Штатов. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Маранец.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Маранец.
18: В эти дни западная пресса продолжает нагнетать страсти-мордасти вокруг России о том, что европейские страны НАТО активнейшим образом готовятся к войне против России. Об этом, в частности, сообщает крупнейший рупор американской прессы, издание «Политика». Это издание прямым текстом сообщает: «Европа готовится к войне России». «Европа укрепляет восточный фланг НАТО». Ну и, естественно, выдвигает доказательства. Доказательств немало, и они достаточно серьезные. Ну, например, возьмем Прибалтику. Вот на этом прибалтийском фланге НАТО пытается насытить эти страны своими войсками, своими вооружениями. Финляндия, как уже известно, не открещивается от ядерного оружия, а приветствует его. Польша все больше милитаризуется. Страшно пугалась она, когда вознамерился Трамп убрать оттуда одну из бригад. Модернизирует свою военную структуру и Нидерланды. Все эти страны сейчас модернизируют и свои авиабазы, и свою логистику. А есть еще более существенные приметы подготовки Европы к войне против России. И какие же приметы? Ну, во-первых, это увеличение количества численного состава армии, это увеличение военного бюджета, это увеличение боевой техники, ну и так далее. В общем-то, Европа даже не скрывает своих намерений, что она собирается воевать с Россией и помогать в этом кому? Да, конечно, Украине. Вы знаете, эти страхи Европы перед Россией усилились за последнее время тем, что Трамп явно потерял аппетит к накачиванию Европы своими контингентами. Вы знаете, он сказал, что надо уменьшить количество, присутствие количества американских войск в Европе. Так вот, вопрос о том, когда и как Европа намеревается воевать с Россией, будет решаться на саммите в Анкаре, который начинает завтра работу. В повестке дня тоже центровой вопрос – это подготовка к сопротивлению России. Они о войне пока не говорят, хотя, в общем-то, война уже, по сути, идет на территории Украины руками натовской Европы. И вот эта шизофрения, натовская шизофрения о том, что Россия – это угроза, с которой надо готовиться воевать, вы знаете, она звучит уже постоянно. Она постоянно в повестке дня европейских стран НАТО. Но вот что любопытно, на фоне вот этой вот антироссийской шизофрении появляются проблески некого благоразумия. Например, есть такой аппарат в Евросовете, где начальником работает Педро Лурти. Он почему-то в последние дни начинает потихоньку позванивать помощнику президента России Ушакову и готовится к разговору о том, что надо бы сбить градус этого противостояния. Ну что же, мы приветствуем попытку к диалогу. Но вот милитаристские намерения и тем более открытое заявление, что НАТО собирается воевать с Россией к 2030 году, это, конечно, нас настораживает. И вот к этой военной угрозе нам надо готовиться серьезно. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: В какую сумму обойдется замена российско-французских двигателей на российские на 50 самолетах сухой Суперджет 100, обсудим в эфире через пару минут.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать в студии Сергей Григорьев. И теперь откроем наш портал kp.ru. Рубрика «Происшествия». И здесь материал с заголовком «Попытка штурма особняка и новая улика». Собрали последние новости о пропавших в Туве девочках на 6 июля 26 года. Коротко могу сказать, что в Кызыле, это как раз столица Республики Тыва, продолжаются масштабные поиски двух загадочно пропавших 12-летних девочек. Теперь волонтеры, спасатели и сотрудники правоохранительных органов работают на территории до Саяно-Шушенского водохранилища. Впрочем, все подробности мы узнаем у корреспондента «Комсомольской правды» в Красноярском крае. Елена Серебровская с нами на прямой связи. Елена, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, подробности этой истории и что удалось выяснить к этой минуте.
20: Здравствуйте. История, на самом деле, очень загадочная. Мы следили за ней с 1 июля. То есть девочки буквально в 5-6 часов вечера пошли охладиться. У нас очень жарко сейчас вот в нашем регионе, там 30 градусов. Неудивительно, что они пошли и пропали. Естественно, сразу же начались масштабные поиски. То есть к сегодняшнему дню, вот 6 июля, там более 700 человек. Вот все службы, которые только могли, все присутствуют. Но, к сожалению, в первый же день нашли один тапочек непосредственно там на месте, где они пропали, а это частный сектор, скажем так, на восточной части Кызыла. А спустя 5 дней нашли другой тапочек, точнее, обувь другой девочки, но уже буквально с западной стороны города, и там, по-моему, около 10 километров. Это, конечно, заставляет задуматься, что происходит. Но событие этой ночи, с 5 на 6, оно как-то, ну, не знаю, выходит за рамки того, к чему мы как бы, ну, мы не готовы к такому. То есть родственники обратились к экстрасенсу, к медиуму, которая почему-то им указала на большой дом, особняк, такой хороший, солидный особняк, и сказала, там девочек держат. Поэтому около полуночи большая толпа съехались, вот в основном мужчины, молодые, немолодые женщины, и, ну, надо дать должное полицейским, которые предотвратили вот это безобразие, этот штурм. Как потом оказалось, в этом доме, ну, живут люди, которые не имеют никакого отношения к пропаже девочек. Дом осмотрели от и до, там даже вентиляционную трубу. Трубы просмотрели, ничего нет. Ну и как бы вот этот бунт удалось, конечно, предотвратить. Заведены уголовные дела непосредственно по вот, факту вот, этой, вот, не, вот этого бунта. Плюс там еще пострадал полицейский, тоже уголовное дело. Ну а ничего на сегодняшний день пока вот кроме вот, этих, вот этой обуви неизвестно. Тайна большая, очень хотелось бы, чтобы хоть ну какие-то зацепки не были, но просто девочки как в воду канули. Удивляет, что если их ищут по течению Енисея, то они должны были проплыть вот вдоль всего центра, вдоль набережной. Их никто не видел. Загадок больше, чем ответов.
5: Да, действительно. Скажите, пожалуйста, Елена, ну часто ли вот такие случаи происходят вообще в вашем регионе, и насколько вообще удается таких вот пропавших людей найти?
20: Если мы сейчас будем брать ситуации на воде,
5: да,
20: то в последние недели это просто кошмар какой-то. У нас люди тонут, ну, каждый день по одному, по два, а то и по три. Причем и в Красноярском крае, и в Хакасии, и в Туве. Что происходит с людьми, то ли жара на них действует. Вот что касается девочек, это, конечно, не такое, не совсем, ну, как лучше сказать, то есть это явление из ряда вон выходящее. Угу. Вот. Если дети тонут, тут же находят. А тут, ну, бесследно, вот как выражение, как в воду канули. Поражает, конечно, масштаб. Вот более 700 человек, там же еще очень много волонтеров приехали со всей округи и вот пытаются найти этих девочек.
5: Да.
20: Может быть, жара действует. Что происходит, мы не понимаем.
5: Будем следить за развитием событий, в том числе и с вашей помощью. Большое спасибо. Это Елена Серебровская, корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярском крае. Еще раз хочу вам напомнить, что на нашем портале kp.ru расположен материал в рубрике «Происшествия» с заголовком «Попытка штурма особняка и новая улика». Собраны последние новости о пропавших в Туве девочках на сегодняшний день. Масштабные поиски двух девчонок, 12-летних, загадочно, к слову, пропавших, продолжаются. И волонтеры, и спасатели, и сотрудники правоохранительных органов работают на территории до Саяно-Шушенского водохранилища. Всего с начала мероприятий группы успели обследовать уже 265 километров прибрежной зоны и осмотреть 59 островов и 29 заломов. Ну, я напомню, что вечером 1 июля две 12-летние подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка просто погулять. И вот с тех самых пор о них вообще ничего не известно. По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной 28, потому что здесь нашли телефоны этих девочек. Сейчас Следственный комитет рассматривает 3 версии произошедшего. Возможное утопление, суицид и совершение против них противоправных действий. Это пока все, что известно на данную минуту. Ну и вот как только что наш корреспондент нам сообщила, примерно в 300 метрах от того места, где нашли телефон у подруг, в воде была обнаружена обувь одной из девочек. Поскольку сандалии опознали родители, естественно, заведено уголовное дело Следственным комитетом. Ну и еще раз напомню, что одна из версий, что девочки могли утонуть во время купания. Естественно, в мероприятиях участвуют сотни людей, родственники школьницы и неравнодушные жители. Также в ночь на 6 июля поиски пропавших не закончились чуть было погромом по наводке некой ясновидящей, потому что женщина убедила людей, что в одном из домов Кызыла удерживают детей. Информация об этом быстро разошлась по чатам, но никого не удалось найти. В итоге народный гнев погасили, и на том спасибо. Поиски продолжаются. Замена российско-французских двигателей на российские на 50 самолетах сухой Суперджет 100 может обойтись в 115 миллиардов рублей. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в отрасли. Для ремонта одного лайнера требуется около 2-3 миллиардов рублей, и о том, что в замене двигателей нуждаются 50 самолетов сухой Суперджет 100, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Это примерно треть от всего парка. Все подробности в материале нашего коллеги Юрия Кораблева.
0: Замена французско-российских двигателей СМ-146 на отечественные ПД-8 в 50 самолетах сухой Суперджет 100 обойдется примерно в 115 миллиардов рублей, то есть в 2 миллиарда 300 миллионов на один борт. Таким образом, общую сумму оценили в Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в отрасли. Предварительно ремоторизацию начнут в конце 2029 года. Для расчета объема работ использовали данные о состоянии воздушных судов, ограничениях по сроку годности незаменяемых компонентов и прогнозируемом сроке службы самолетов. До этого планировалось, что авиакомпании смогут получить первые сухой Суперджет 100 импортозамещенную версию по цене 2 миллиарда 300 миллионов за борт, то есть за те же деньги, которые потребуются на замену двигателей. Однако уже в 2024 году аудиторы оценивали себестоимость сухой Суперджет 100 в 5 миллиардов 400 миллионов рублей с риском удорожания на 20% к 2027 году. Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в интервью радио «Комсомольская правда» пояснил, почему замена двигателей может так дорого обойтись.
21: Когда речь идет о ремоторизации воздушного судна, специалисты понимают, что невозможно, ну, условно говоря, как в автомобиле, снять один двигатель и как-то туда пристроить, если под капот влезает другой. Здесь необходим достаточно сложный процесс технических конструкторских работ, потому что нужно адаптировать этот двигатель к крылу самолета, к системам самолета. То есть иногда приходится перепроектировать системы какие-то самолета, потому что есть система подключения, например. Да? То есть это за собой ведет не просто вот ремоторизация, да, красивое слово, а это переработка воздушного судна. Причем достаточно серьезная переработка.
0: В Объединенные двигатели строительной корпорации пообещали, что при серийном производстве цена ПД-8 существенно снизится. Ремоторизация сухой Суперджет 100 обсуждается с 2022 года, но участников дискуссии смущает стоимость процедуры. В Ростехе подтверждают, что обслуживать имеющиеся двигатели гораздо дешевле, поэтому делается все, чтобы продлить их ресурс. В дальнейшем будет принято решение о целесообразности замены двигателей, отметил Роман Гусаров.
21: Мы должны понимать, действительно, есть ли экономическая целесообразность в проведении таких работ. Оценить остаточный ресурс самолетов. Можно провести ремоторизацию, а потом окажется, что самолетом-то летать там 5-7 лет осталось, а дальше они просто по возрасту будут списаны. А зачем вообще тогда платить такие большие деньги? Либо оценить, допустим, самолет, у него еще там впереди лет 10, 10 лет жизни, окупится ли эта ремоторизация? То есть вот эти вот расходы. Или, может быть, стоит заплатить чуть-чуть больше, там, в полтора раза больше, и сразу купить новый самолет, у которого жизненный цикл еще впереди минимум 20 лет. И он уж точно все свои первоначальные расходы окупит. Так что здесь действительно вопрос очень сложный, очень непростой.
0: В начале июня текущего года стало известно, что Росавиация выдала сертификат типа двигателю ПД-8. После этого Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о начале серийного выпуска силовых установок. Вместе с тем, сертификация самого самолета «Сухой Суперджет-100» продолжается. Получение полного комплекта документов в очередной раз перенесли. Теперь на конец текущего или начало 2027 года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: 15:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В соответствии с поручением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на территории региона реализуется масштабный общественный интернет-проект «Свои». Он объединит 1000 историй межнациональной дружбы и взаимовыручки участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции со всей России. Каждый житель региона может внести свой вклад в создание народной летописи. Для этого нужно перейти на сайт свои2026.рф, разместить историю о герое жителя Псковской области, приложить фотографии, документы и воспоминания. Проект «Свои» позволит сохранить для потомков имена и подвиги героев Псковской земли, создать единый цифровой архив народной памяти региона. На базе поликлиники номер 3 в Великих Луках планируется создать региональный эндокринологический центр, где сконцентрируют всех эндокринологов Великолукского филиала областной клинической больницы. Также там будут принимать офтальмолог и сосудистый хирург, пациенты, нуждающиеся в предоперационных обследованиях травматологического, нейрохирургического, общехирургического профилей, а также перед коронарографией получат приоритетную запись к специалистам и на исследования. 154 выпускника Великолукского филиала ПСКОВГУ получили дипломы. Они освоили востребованные специальности в сфере экономики и права. 21 выпускнику программ среднего профессионального образования и 4 выпускникам высшего образования вручены дипломы с отличием.
4: О валютах.
2: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек.
4: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около +20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Лондон считает украинский конфликт реваншем за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России, считает СВР. Каждый пятый россиянин, даже уходя в отпуск, продолжает работать и остается на постоянной связи с коллегами. А Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией, заявил Пашинян на встрече с Мишустином. Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России. Об этом сообщает служба внешней разведки России. И еще несколько заявлений об ударе по музею обороны Севастополя от СВР. Удар украинского беспилотника по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб. Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Британцам придется ответить за удар по музею обороны Севастополя и за другие варварские преступления против народов России и Украины. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов с нами на прямой связи. Олег Максимович, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Сергей.
5: Давайте начнем с последнего заявления, которое я процитировал. Британцам придется ответить и за удар по музею обороны Севастополя, и за другие, интересно, какие варварские преступления против народов России и Украины. Что здесь имеется в виду? Как отвечать будут?
7: Ну, я думаю, что действительно отдельным должностным лицам британского правительства придется отвечать за личную причастность к тем преступлениям, которые... совершались. Ну, я не думаю, что здесь, может быть, непосредственно все эти мероприятия исходили там от короля или от Блейз Матревелли, может быть, из кого-то от ее замов. Но вы правы в том смысле, что вот геополитическое соперничество, геополитическая борьба Великобритании против России. Ну да, это, по крайней мере, с конца 17 века, уже 20 век, прошу прощения, 19 век, это мы знаем, это и соперничество на европейском континенте, и потом вот большая игра, это вот Афганистан, Центральная Азия, это все присутствовало. Я хотел бы напомнить, что 30 августа 2017 года на BBC была очень большая передача, которая называлась «Могла ли британская разведка предотвратить революцию в России?». Ну, здесь не только шло речь о предотвращении, сколько о борьбе именно с советским правительством. Ну, и ссылаясь на воспоминания и Брюса Локарта, и других, называя там как таких активных борцов и Локарта, и Фрэнсиса Кромми, и, естественно, Сидни Рейли, говорят, да, изо всех сил старались, все, что могли использовать, использовали, ничего не получилось. Дзержинский, чекисты, Яков Христофорович Петерс, они нас переиграли.
5: Я вот даже слышал, что говорили, что восстание декабристов могло быть уже такой английской провокацией.
7: Такая версия действительно сейчас, я бы сказал, ее пытаются активно распространять. Ну, я полагаю, что это чисто, конечно, такая конспирологическая версия. Почему? потому что российских офицеров с чувства собственного достоинства, с любовью к родине, не надо сводить до уровня британских наймитов. Да,

0: набралась смелости и правой рукой вынесла обвинение украинскому гражданину в подрыве Северного потока. Другой рукой, тем более ущерб где-то около 10 миллиардов, а деньги налогоплательщиков не мерзли. Другой рукой, эта же Германия спокойно помогает этой же Украине. Ну неужели народ ничего не понимает и вот...
1: Народ все
0: это,
1: понимает.
0: Это настолько наглядная ситуация.
1: Да, это наглядная ситуация, и надо было изначально свято верить. Ищейки правильный след взяли, украинские, это яхта, Андромеда, тогда называется. Но вы видите, в Германии, как в любой стране, есть люди, которые по-разному мыслят, которые не хлопают каблучками перед Мерцем и не целуют ему руку. А Германия в данном случае, когда она взяла след, украинский след, она далеко и глубоко мыслила. Она понимала, что вот эта свара между Москвой и Берлином, она же рано или поздно закончится. И немцы прекрасно понимают, что газ им будет нужен. Потому что бешеный подъем экономики Германии, ведь сами же немцы говорят, делался за счет дешевого российского газа. И высоколобые немцы понимают, пусть там этот Мерц пока трындит, помогает, но война же рано или поздно закончится, а газик-то русский снова вернется. И вернет Германию на передовые экономические позиции. Вот так бы я объяснил этот ваш вопрос. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Марсель, Казань. Здравствуйте, Марсель.
2: Здрасте.
1: Здрасте. Здрасте.
2: У меня... Здрасте. Здравия желаю, товарищ полковник.
1: Здрасте.
2: У меня вот вопрос такой, чуть-чуть не по теме. Я бы хотел спросить, кто такие бандеровцы и что они из себя представляют вообще. Очень интересно.
1: Да. И вы, живя в таком прекрасном городе, наверное, имеете уже институтское образование, да? И вам нигде никто не рассказывал про бандеровцев, да?
2: Нет, не рассказывали.
1: Хорошо. Ну, как вы понимаете, бандеровцы – это люди, которые исповедовали бандеровскую идеологию. Во главе бандеровского движения стоял Бандера, который, как и многие украинцы, националисты крайне бредил о самостийности Украины, о том, что Украина превыше всего. Бандеровцы сотрудничали с немцами. Бандеровцы устроили Волынскую резню, мой молодой человек, запоминайте. И тысячами убивали поляков, евреев. Да, и россияне там попадались. Зверств бандеровцы – это националисты-фашисты самого высокого пошиба. Когда я в свое время смотрел архивы вот этих преступлений бандеровцев, фотографии, и фильмы вы, наверное, видели, вы знаете, я не хочу бахвалиться, я побывал на войнах, видел всякое, страшно видел. Но когда я видел в архивах, когда беременную женщину огромным таким штыком или колом прибили к дереву, и она так висела прибитая, я вот тут, вы знаете, подумал, что большего зла, наверное, вот это течение не могло принести и полякам, и евреям, и русским в том числе. Да там все попадали. Там и венграм доставалось, и румынам тоже, и так далее. Бандеровцы активнейшим образом сотрудничали с Гитлером. Бандеровцы активнейшим образом изничтожали наших красноармейцев, которые работали там на Западной Украине. Изничтожали на их совести, если она у них есть, тысячи убитых наших красноармейцев. Мы их выкуривали из западенских лесов до, по-моему, 54 или 56 года. Да, Микита Хрущев, лежа, видимо, в кровати со своей женой бандеровского типа, сказал: «Микита, да освободи ты их, пожалуйста». И эту массу преступников, у которых руки были по самые плечи в крови, их все выпустили. И более того, сохранили.

0: Они ли все льготы? Они пошли продвигаться по советской партийной линии. И вот эта вот кодла бандеровская, она, собственно, и была главным идеологическим просветителем для многих поколений украинцев. И не только западных. Вот они сегодня, лютее всех, воюют в вооруженных силах Украины. Я бы мог вам рассказывать еще часика четыре о бандеровском течении, о том, как Зеленский сейчас поднимает убийц на щит. И хорошо, что поляки огрызнулись и вот таким образом поступили с Зеленским, унизив его, возвратив орден Белого Орла. Перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Арабский аналог пословицы «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» звучит как «между ложью и истиной четыре пальца». Это расстояние от уха до глаза.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что, а также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа, которую мы называем «На чистую воду», и в которой мы разбираемся, почему одна вода может влиять на ваше здоровье и самочувствие позитивно, а другая нет. Эфир короткий, поэтому давайте сразу к делу. Я сейчас объединю сразу несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу, брали людей в одинаковых условиях, делили их на две группы. В одной группе давали пить простую воду, а в другой пить ионизированную воду. И везде, где люди пили ионизированную воду, их состояние менялось в лучшую сторону. А там, где пили простую, ничего такого не происходило. Итак, друзья, первое. Диабет второго типа. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение, разделили их на две группы. Одна пьет простую воду, другая ионизированную, как я сказал. Там, где была простая вода, ноль изменений, а в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование, в котором взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше. 24 человека пили простую воду, 24 ионизированную, водородную. У тех, кто пил простую, без изменений, а у тех, кто пил водородную, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «встань со стула», сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. В группе, где пили водородную, ионизированную водородную воду, сила в ногах выросла, а в группе с простой водой даже снизилась. А что такое сила в ногах для человека 76+, друзья? Вот вы сами подумайте, если вы моложе. Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники. Пойти погулять с внуками. Ноги держат, значит, ноги носят. Да? Качество жизни совершенно другое. Еще раз, там, где пили простую воду, снизилось, да, а где пили ионизированную водородную, сила прибавилась. Думаем. А пока думаем, идем дальше. Реология крови, то есть ее текучесть. Взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются там по 8-10 часов в день, разделили на две группы. Одни пили простую воду, другие – ионизированную щелочную. У тех, кто пил простую, восстановление после нагрузок шло очень долго, кровь оставалась вязкой, а ее, а это высокий, кстати, риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. И вот у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость в крови, а в норме никаких рисков. Три исследования, друзья, как вы поняли, три разных показателя. И везде одна картина. Простая вода не дает ничего, ионизированная дает реальное улучшение. Теперь вопрос к вам. Какую воду вы пьете? Простую? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Или хотя бы поддерживалось в том состоянии, в котором вы и так уверены и вам нравится, да? Я уверен, хотите. Хотите начать пить правильную воду? Ну, слышу нотки сомнения. Что вас пугает? Наверное, то, что это сложный прибор, и вы не справитесь. Говорю-ка вам, как есть. Ионизатор не сложнее электрочайника. Разницы никакой в плане использования. Туда и туда наливаете воду простую, ту самую, что льете в чайник, да, питьевую. И чайник, ионизатор надо включить в розетку и нажать кнопку. Все. Все ровно то же самое. Дальше слышу, мне и простую воду тяжело пить, не лезет она в меня. А это, эту вашу ионизированную и подавно пить не буду, да? Это сомнение тоже есть у вас многих, да? Ну вот, что я вам скажу, единогласно, вот просто единогласно, все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу. Я не встречал ни одного человека, который сказал бы, я не могу пить ионизированную воду. Все, кто был не любителем воды, становятся ее поклонниками, друзья. Потому что ионизированная вода меняет состояние, она усваивается каждой клеточкой, организм хочет ее пить. Посмотрите, какие изменения. И сахар снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. Люди пьют, и вы будете. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать не нужно, настраивать не надо, никого вызывать из специалистов дополнительно не надо для настройки. Да? С этим справится даже ребенок. Все интуитивно, легко, просто и понятно. И самое главное, друзья, самое главное, конечно же, цена. Сегодня вы получаете два прибора по цене одного. Да, сегодня такой необычный день. И вот что вы получаете, заказывая сегодня. Ионизатор воды Aqualife Premium, это многофункциональная модель, наш флагман. Самый популярный из всей линейки ионизаторов, который мы позиционируем как для здоровья всей семьи дома. Да, вы из обычной питьевой воды можете в нем приготовить 4 вида ионизированных вод. А второй прибор, так вот вы его сегодня берете, вот этот премиальный прибор со скидкой. А второй прибор – это Aqualife Mini, его младший брат, который готовит ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду в разных режимах из той же питьевой воды. По объемам тот 3,5 литра премиальный, да, миник 1,4 литра. Друзья, но все это сегодня за 34 тысячи рублей за оба прибора. Это та самая цена, которую мы оставили в прошлом году уже. Уже завтра такого точно не будет. Это ваш последний шанс сегодня получить технологии для здоровья по этой цене. Не откладывайте на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня с огромной выгодой. Поэтому звоните прямо сейчас, пока это предложение действует. А действует оно до 19:00 по московскому времени. Для заказа, для консультации, в том числе, у нас единый номер, бесплатный для всех звонков по России, да, из России, откуда бы вы ни звонили, он будет для вас бесплатный. 8 800 505 08 55. Звоните 8 800 505 0855. И помните, никаких рисков. Оплата только, когда вы получите прибор в руки, то есть никакой предоплаты. Доставка по всей России бесплатно. И что еще я не сказал? Хотел сказать, что нужно еще раз налаживать питьевой режим с правильной водой. Летом это сделать, кстати, вот что. важно, значительно легче, потому что пить хочется чаще. А с правильной водой, ионизированной водой, это еще и вкусно, как я уже объяснил. Ее хочется пить, она похожа на воду из горных источников. Звоните 8 800 505 0855. Если вы не успеете дозвониться, точнее, если вы не дозвонитесь, а мы не сможем сразу принять звонок, знаете, мы будем перезванивать с городского номера 495. Это код 248-0808. Вот такой номер вы увидите, там может написано быть это «Фабрика здоровья», это мы, наше юридическое название. Так что поднимайте трубку, это мы звоним, потому что вы нам не дозвонились. Напоминаю, 34 тысячи сегодня за два прибора. И осталось последнее сомнение, а вдруг не поможет, да, вдруг не буду пить, а вдруг деньги потрачу и буду себя корить. Но у вас есть тестовый период, он длится 90 дней, мы его вам даем для того, чтобы вы получили свой собственный опыт и не рисковали. С момента, как вы получите ионизатор, вы пользуетесь им в течение 3 месяца, да, 90 дней. В течение этих 90 дней вы можете вернуть его в любой момент, и мы вернем вам все деньги. Все легко, просто и честно. Поэтому даже сомнение «куплю, а пользоваться не буду» не пригодится, не работает, друзья. В течение 90 дней можете вернуть, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Ну, и как вы поняли, на этом сегодня акция не заканчивается. Сегодня еще одно предложение, на прибор, который помогает нам устранять боль. Это уже медицинский прибор, называется он Neurodense Axon, предназначен для устранения боли и, конечно же, ее причины ее возникновения. Что такое Neurodense? Многие могут сказать, что такое Neurodense, да? Нервные танцы, что ли? Нет, друзья. Нет, это не нервные танцы, это сокращенное название от русских слов. Нейродинамическая электронейростимуляция. Ну, почти русских. Так вот, в 2005 году метод динамической электронейростимуляции получил официальное признание и был зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Это действительно самостоятельная медицинская технология, себя зарекомендовала с лучшей стороны. Сама эта технология охватывает большой спектр заболеваний, определена клиническая эффективность нейроденс в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, гинекологической и урологической патологии, да, показана эффективность методов комплексного лечения пациентов хирургического и офтальмологического профиля. Также накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения нейроденс как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ. Но тот прибор, который я говорю сегодня, идет с огромной скидкой. Neurodense Axon называется метод, который используется неинвазивный, безболезненный, лечебное воздействие осуществляется как проекция очага поражения в самом простом варианте использования, так и в соответствующих сегментарных зонах, а также рефлексогенных зонах и точках в соответствии с общепринятыми подходами рефлексотерапии. Так вот, этот метод обладает местными сегментарными и общими реакциями. Местные реакции проявляются изменения метаболизма в коже и глубже расположенных тканях непосредственно на месте аппаратного воздействия. И к таким эффектам местным относятся как обезболивающий, трофический, заживляющий, да, противоотечный и противовоспалительный. Дальше. Возбуждение в ответ на стимуляцию кожных зон распространяется по нервным волокнам и развиваются сегментарные реакции. Этот тип реакции обеспечивает разнообразные тоже эффекты. К ним относятся обезболивающий тот же, да, спазмолитический, противовоспалительный, нормализация моторики желудочно-кишечного тракта, улучшение уродинамики. Да. Низкоинтенсивное воздействие импульсными токами от аппаратов также запускает развитие общерегуляторных реакций. К ним относятся обезболивающий тот же, сосудистый, нормализация, допустим, стабилизация артериального давления, коррекция гормональных эндокринных нарушений. Друзья, я сам лично помог себе в боли спине. Мне каждый год, когда я перетружу спину на огороде, всегда возникало. И 3 недели уходил просто, ну, становился не способен к физическому труду. Но теперь это меня не беспокоит, потому что буквально 2 дня воздействия, 2 раза, и эта боль ушла навсегда, потому что удалилась причина. Цена сегодня прибора 4 900, успевайте заказывать. 8 800 505 0855, маленький, но очень удаленький. И успейте, конечно, заказать 2 ионизатора по цене одного, цена их комплекта 34 тысячи рублей. Успевайте до 19:00, звоните 8 800 505 0855.
9: ООО «Фабрика здоровья», предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф», ОГРН 116-504-00-555-70. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о предстоящем саммите НАТО в Турции.
13: Прежде всего, очень выгодная площадка для самой Турции, потому что саммит пройдет в Анкаре и соберет там около 40 десятков государств. И, собственно, для Турции, которая сейчас претендует на роль так называемого военно-промышленного бенефициара НАТО, очень выгодно использовать этот саммит для подписания новых оружейных контрактов с другими государствами альянса, прежде всего странами Европы, которые испытывают очень большие трудности в пополнении своих арсеналов вооружений. И тут как бы речь пока не идет прямо о поставках этих вооружений на Украину, конкретно об обеспечении самих государств альянса турецким вооружением. Потому что второй вопрос, да, который еще будет обсуждаться на саммите, это как раз там новая военная помощь в размере, возможная помощь в размере 70 миллиардов долларов. Но это пока еще, что называется, вопрос такой на перспективу. А конкретно сейчас турки, они уже предлагают НАТО целый список вооружений, там и комплексы ПВО, и противоракетной обороны, там и системы РЭП, и РЛС, и комплексы связи, и новая линейка беспилотных летательных аппаратов, и военно-морские системы, и дополнительные боеприпасы к различным типам вооружения. То есть это прежде всего и Байкар, да, известная компания, которая делает Байрактары, и Асилсан, и Рокинсан, в общем, все ключевые топовые холдинги ОПК Турции, которым сейчас вот прочат оборонные сделки на несколько десятков миллиардов долларов. То есть турки тут перехватывают инициативу даже немного у американцев.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
15: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: О важном.
17: Замглавы МИДа Сергей Рябков не исключил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в обозримом будущем. Диалог на высшем уровне продолжится. Россия будет следить за той позицией, которую сформулирует США по Украине по итогам саммита НАТО в Анкаре. Москва также не отказывается от предложений США по Украине, которые были сделаны перед саммитом на Аляске. Ну а противники урегулирования украинского конфликта пытаются воспользоваться отстраненной позицией, которую заняли США в этом вопросе. Тема визита американского спецпосланника Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию остаются на повестке дня. Сообщение с пометкой «Срочно» вражеские беспилотники атаковали Омский НПЗ. ПВО уничтожило большую часть дронов, сообщили местные власти. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Россия планомерно формирует технологический суверенитет и подлинно независимую промышленность. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин сегодня на пленарном заседании международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По его словам, все больше пилотных проектов России переходит в серийное производство, включая силовые установки и медицинское оборудование. Глава правительства также напомнил об открытии заводов химической промышленности в Башкирии, Нижегородской и Самарской областях. Мишустин сообщил о росте российского машиностроительного комплекса почти на 8%. За первые 5 месяцев года. Также премьер дал прогноз роста обрабатывающей промышленности России на 1% в этом году.
19: О нововведениях.
17: В России в сентябре изменится порядок выдачи медсправок. Их смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники. При этом оформлять документы разрешат в произвольной форме, сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш. Еще одно нововведение касается электронного документооборота. Для выдачи справок и заключений в цифровом формате больше не потребуется отдельное согласие пациента. В Печатниках к 2027 году построят образовательный комплекс с детским садом и школой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, современное здание появится на Южно-Портовой улице рядом с домами по реновации. Комплекс объединит детский сад на 225 мест и школу на 500 учеников. Здание будет в виде буквы «Г». Его оформят в разных тонах, а фасады украсят формулами и знаками. Рядом обустроят стадион, игровые и спортивные площадки. Завершить строительство планируют в 2027 году. Отмечается, что возведение социальных объектов в Москве ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
22: Добрый день, уважаемые радиослушатели на волнах Луки ФМ. Передача «Меня бомбит». В эфире Катя Пахомова и Антон Киф сегодня со мной в паре.
23: Всем привет.
22: Будет ли он бомбить, мы не знаем. Но есть о чем поговорить.
23: Подбамбливать.
22: Подбамбливать будет, да. Есть о чем поговорить нам сегодня, это 100%. Ну, конечно же, самое главное, актуальное, важное, интересующее многих новость — это проблема с топливом. Антон, ты не автолюбитель, не автовладелец.
23: Но я часто об этом слышу.
22: Ты как-то сталкивался с этой проблемой?
23: Ну, лично я нет, в очередях не стоял, но, по крайней мере, мои родные и мои друзья часто сталкиваются с этой проблемой. Ну, по крайней мере, я видел у моего хорошего знакомого Димы, как они ночью стояли возле одной из заправок в длиннющей очереди, и он даже написал, он как художник написал такое фэнтезийное послание о том, что, ребята, апокалипсис близко.
22: Мы очень надеемся, что этот ажиотаж скоро спадет, потому что некоторые специалисты утверждают, что ажиотаж вызван самими людьми, автомобилистами. Но я, как говорится, не политолог и рассуждать про это не буду. Будем основываться просто на заявлении нашего губернатора. Тем более, что он не одно уже видеообращение записал. И спасибо ему за то, что он контролирует ситуацию. И вот, что он пишет. Руководители топливных компаний утверждают, что на большинство заправок поставки осуществляются в течение суток. Не знаю, на Гагарина-то нефти закрыта уже, наверное, вторые сутки. Значит, чтобы перепроверить информацию, Михаил Юрьевич отправил сотрудников. На каждой заправке они, конечно, не дежурили, но по целому ряду районов получил убедительные фотоподтверждения. Топливо заводят, как обычно, но его сметают. И ажиотаж, к сожалению, сохраняется. Неприятно, но прогнозируемо, сказал Михаил Юрьевич. У некоторых заправок предусмотрены технические перерывы. Например, у Лукойла они длятся час, и топлива хватает до вечера. У кого такого перерыва нет, прекращают отпуск уже в обед. Отпуск топлива имеется в виду. По очередям. Наихудшая ситуация на трассах. Дневной антирекорд зафиксирован в Кунинском районе, где одновременно скопилось более 100 автомобилей. Ночью скапливалось и больше, там, где ждали бензовоза. А пока ситуация остается сложной. Но важная информация. Дополнительно договорились с сетевиками, что при предъявлении свидетельства о собственности моторного плавсредства на заправках будут отпускать топливо в канистры для речного транспорта. Мы сейчас говорим о лодках и там, о каких-то еще, может быть, водных велосипедах, этих мопедах и так далее. С завтрашнего дня, то есть, получается, с сегодняшнего, да, обращение было записано у Михаила Юрьевича вчера, можно будет наливать топливо для бытовых и хозяйственных нужд 5 литров в сертифицированную тару. Друзья мои, если вы не знаете, я вот сама только узнала об этом, что бензин в таре не хранится долго, да, то есть это максимум неделя, а потом он как будто бы становится непригоден. Не знаю, насколько это правда. Опять же, информация, что говорится, из интернета.
23: Ты не проверяла?
22: Это решение регионального оперативного штаба, и оно обязательно к исполнению. Если вдруг вам на заправке откажут в том, чтобы налить 5 литров топлива в канистру, вы можете показать это сообщение Михаила Юрьевича на его официальном канале в мессенджере Макс. Ну и, собственно, да, друзья, если где-то на заправках вам будут отказывать, пишите в комментариях, прилагая фото и аргументы. Вот, собственно, Михаил Юрьевич этот вопрос проработал. Вот такая история, что касается непосредственно топлива. Ну что я могу сказать? Конечно, стоит отметить тот факт, что я лично не была к этому готова. Правда. Для меня нет ничего хуже ограничений, и когда вот они выступают, мне как человеку становится тревожно, не очень приятно.
23: Но, друзья мои,
22: не по себе, да. И я прям остро чувствую вот эту тревожность, которая скапливается у людей из-за всей обстановки, которая у нас уже длится 5-й год. Тяжеловато, страшновато, но, друзья мои, стоит отметить, что это ситуация, на которую мы никак не можем с вами повлиять. Поэтому что делать? Не то чтобы нужно стоять в очередях на заправках, может быть, заправляться по необходимости, но я сама головой прекрасно понимаю, что если я доведу свой бак до нуля, и мне дадут только 20 литров, мне хватит на то, чтобы там пару раз ездить за город, а за город я езжу в обязательном порядке, у меня там родители живут. Да? То есть это как бы ну, важная такая составляющая. И плюс ко всему стоит отметить, что есть люди, которые работают на транспорте. Это торговые представители, это какие-то логистические компании и так далее и тому подобное. Тоже они сталкиваются с этим кризисом топлива. И, конечно же, у них тоже безвыходная ситуация, поэтому мы, наверное, все здесь повязаны. Хочется, чтобы это поскорее все закончилось, и мы вернулись к нормальной, здоровой жизни. Не уверена, конечно, что все это пройдет быстро. Сразу же я хочу вас предупредить о том, что на фоне ситуации проблемы людей обостряются не только человеческие чувства, уже несколько раз говорили о ссорах и спорах на заправках. Пожалуйста, будьте менее чувствительные, более адекватные. Да, люди разные бывают, но давайте как-то поддерживать баланс взаимоотношений нормальный. Естественно, мошенники здесь же тут же активировались, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, не вступайте ни в какие сомнительные паблики, ссылки, не переходите, пожалуйста, по ним, потому в надежде купить, я не знаю, 100 литров топлива или что-то такое. Поверьте мне, насчет спекулянтов тоже Михаил Юрьевич говорил, что в целом ограничения ввели из-за того, что очень много спекуляций происходит на топливном рынке, и все наливают как будто бы себе в бочки и потом продают втридорога. Ну, не знаю. Тоже относительно, на мой взгляд, сомнительная ситуация. Я не очень уверена, что ограничение по топливу вызвано именно спекуляцией. Ну да ладно, тоже опустим. Что говорится, мы не сильно компетентны, поэтому говорить не будем. Однако насчет мошенников, да, они вообще активируются всегда на фоне каких-то проблем у людей. Не понимаю вообще, что ими движет и как у них хватает, скажем так, вообще рассудка это все делать. Но, пожалуйста, будьте бдительны и внимательны. И вот еще одна новость прилетела буквально пару минут назад. Оказывается, что мошенники, тоже так же про них, выдают себя за биологических родителей подростков. Рассылают сообщения такого характера. «Привет, я твоя биологическая мать. Я понимаю, что это будет тяжело принять, но на самом деле я отдала тебя при рождении другим людям. Мне бы очень хотелось с тобой пообщаться и позже забрать тебя. Ответь, сынок, мама тебя ждет».
23: Это в смс-ке такое, да?
22: Да, это приходит в смс-ке детям. Злоумышленники пишут в социальных сетях, мессенджерах, вот представляясь настоящими мамами, папами. Цель, естественно, их — это войти в доверие, выманить личные данные, код от госуслуг, деньги и так далее. Дети у нас, особенно подростки, в пубертате, они такие высокочувствительные люди, поэтому тоже, пожалуйста, будьте внимательны, осторожны. Для меня это вообще в высшей степени абсурд — играть на чувствах людей. Я не знаю, почему у нас система безопасности еще не работает так, чтобы ликвидировать всех мошенников, почему при выявлении этих мошеннических действий их не сажают и не дают им там какие-нибудь сумасшедшие штрафы, не куют в цепи, да, и ничего такого не происходит. Вот известных блогеров, которые налог не уплатили, они, значит, заковывают в цепи, мошенников как-то вот ничего не происходит.
23: Ну, видимо, известных блогеров просто легче достать, они на виду.
22: Ну да, но здесь нужно поработать просто, да, вот как будто бы.
23: Вот я надо бы, да.
22: Тоже понимаю, что мы не сильно компетентны, мы не можем об этом рассуждать, но я вижу, насколько вырос уровень мошеннических действий по отношению к самым уязвимым категориям. Это дети, это пожилые люди, которые плохо разбираются в системах интернетов и в системе там каких-то цифровых коммуникаций. И вот для меня, во-первых, сама возможность обмануть человека для меня кажется немыслимый, что-то из разряда невозможности. Да, говорят, что большинство мошеннических действий происходит и выполняют люди, которые находятся в местах не столь отдаленных, да, но опять же, как они могут себе это позволить, находясь там, тоже для меня остается загадкой. То есть, видимо, проблема в режиме, в какой-то контроле в каком-то, да, вот как это вообще все происходит, для меня это всегда загадка. Ну и каждый раз, понимаешь, я вот буквально каждый день вижу эти сообщения, кого-то обманули на такую сумму, кого-то обманули на такую сумму.
23: И все миллионами, заметь.
22: Все миллионами, меньше миллионов нету, да, все-таки, оказывается, Россия не только на ресурсы богата, но и на наличие денег. Но понятно, что он копил там эти деньги всю свою жизнь, ну, условно говоря, да, вкладывал, не вкладывал, но тем не менее, как-то вот информация про этих мошенников, она же вот везде есть. На общедомовых каких-то досках, периодически там что-то, осторожно, мошенники, на, в сети интернет вообще абсолютно, кто умеет пользоваться интернетом, и как минимум там какими-то социальными сетями, например, ВКонтакте, всегда публикуется информация, осторожно, мошенники, и во все школьные чаты регулярно рассылается эта информация, осторожно, предупредите своих детей, с детьми приходит разговаривать, предупредите своих родителей, и все равно эта проблема остается большой проблем. А мы прерываемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на волнах Луки-ФМ.
0: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-22-65.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что?
25: Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили.
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
27: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
22: Добрый день, уважаемые радиослушатели! И, как всегда, по пятницам в прайм-тайм передача «Меня бомбит». Катя Пахомова и Антон Киф сегодня бомбит. Вместе со мной, Антон, ну тебя что-то бомбит? Расскажи ты мне, пожалуйста.
23: Ну, не в таких масштабах, как у тебя, конечно, но бывают какие-то моменты, которые бесят. Мне кажется, это можно оптимизировать, просто на эти детали никто не обращает внимания. Вот, например, ты заходишь в магазин, берешь корзинку, а корзинок сразу несколько стоит в одном как бы лотке. И кто-то один не выбрасывает чек в урну. Урн стоит несколько в этом зале. Кто-то оставляет в корзинке. И вот когда кто-то берет корзинку с чеком, он чек берет и бросает в следующую корзинку. И следующий покупатель бросает в следующую корзинку.
22: Это какой-то человеческий фактор. Я бы сказала, что это менталитет.
23: Это очень тупой флешмоб какой-то.
22: Да, это очень тупой флешмоб, учитывая то, что чаще всего там, где находятся потребительские корзины, в магазинах всегда стоят урны. И, как ты заметил, не одна. В городе, конечно же, в рамках города проблемы с урнами у нас остается. У нас на острове Дятлинка, где облагородили зону, поставили скамеечки, возле каждой скамейки по две стоит, а вот, например, по улице Гражданской до улицы Гоголя нет ни одной. Я эту проблему, кстати, вычитала в нашем популярном паблике, где люди любят жаловаться, но и сама с ней сталкиваюсь, потому что мы очень часто ходим гулять вечером, летом, буквально каждый день, и чаще всего выбираем маршрут именно по Дружбе. И вот я тебе могу сказать, что не только вот этот участок, который отметила пользователь социальных сетей по улице Гражданской до улицы Гоголя, нет ни одной урны. Раньше на остановке была одна, хлипенькая, стояла, но нас всегда выручала. Знаешь, например, купил кофе или мороженое, и вот идешь потом вот с этим.
23: Полдня.
22: Полдня реально идешь, потому что выкинуть, естественно, мне совесть не позволяет. Но есть отдельные индивидуумы, которым совершенно все равно, по барабану, так скажем. Особенно автолюбители, которые курят, выкидывают окурки просто в окно, и вот поехали. Ну да ладно, сейчас не про это. По участку по улице Гоголя до улицы Дружбы тоже ни одной урны нету. И это просто кажется каким-то абсурдом, потому что мы например, покупаем по гражданской в Пятерочке кофе, и вот как раз к этому моменту мы приходим, и нам нужно выкинуть стаканчик, а его просто некуда выкинуть, и мы идем вплоть, ну вот если кто живет в северном микрорайоне, они представляют, какой мы делаем крюк, чтобы выкинуть мусор.
23: Это какой-то кошмар.
22: Это реально звучит как абсурд. Самое интересное, что есть на этих улицах организации, магазинчики и что-то еще, и почему-то у них нету урн. Хотя как будто бы даже был какой-то закон. Но, может быть, это в рамках именно города, не знаю, или региона, что около каждого там, пункта выдачи магазина должна обязательно на выходе стоять урна. Это правильно, так должно быть. Это, опять же, мусор, который вот, там, выходишь из магазина, купил жвачку, там, конфету, что-то еще сразу выкинул, да, и, соответственно, это будет поддерживать чистоту. Но у нас вот колоссальная проблема с мусором в городе, да и, собственно, с людьми, которые этот мусор выбрасывают. Вот, пожалуйста, видеофиксация была буквально, вот я вчера наткнулась на то, что люди сами создают, что говорится, помойку рядом с тем, где живут. Есть, значит, камеры у нас в городе. Все знают, мы по системе умного города теперь живем, и это прекрасная история, когда мы можем все контролировать, да. И вот, не знаю, где-то я сохраняла, но уже, видимо, потеряла эту историю. Видно, как люди просто идут по дороге. Эта дорога, при всем при том, это черта города, городской перекресток какой-то, ну вот как бы во дворах. И кить под куст мусор. Один прошел, второй прошел, представляешь? Для меня это просто из разряда чего-то немыслимого. Вот правда. Ну как? Ну почему? Ну зачем, самое главное? Ну наверняка же есть урны. Ну наверняка. Ну так выкинете вы, пожалуйста, специальные контейнеры, если это бытовой мусор, да, если это какой-то фантик в урны. Но для меня это всегда загадка. Я бы, конечно, таких людей штрафовала, но проблема в том, что их как бы засекли в камеры, выявили, выяснили, кто это. Но, естественно, сами-то они не признаются, а как, что это, как говорится, по биометрии мы еще пока что людей не распознаем. Но надеюсь, что скоро будем. Потому что биометрические данные уже очень давно собираются в Китае при въезде в страну. То есть ты въезжаешь, тебя сразу считывают биометрические данные, считывают отпечатки пальцев, и если ты вдруг выкидываешь где-то мусор в неположенном месте, тебе сразу добрый вечер, штраф приходит. Я считаю, что это абсолютно правильная история, правильное решение для цивилизованного государства. Потому что люди по-другому, к сожалению, у нас не понимают. Еще одна проблема, связанная с мусором, это Садовая 7, там у нас новые дома, и застройщик устанавливает контейнеры. Ну вот, понимаешь, крытая такая, да, у нас площадка для установки контейнеров. Но проблема в том, что эти контейнеры обслуживают либо управляющая компания, либо у нас обслуживает эко-групп.
23: Да, у нас недавно такой появился.
22: Да,
23: во
22: вот
23: дворе.
22: Эко-групп, как бы вот они, вывоз мусора, да, но заключается все равно контракт с управляющей компанией, и счет, соответственно, приходит, ну, если я не ошибаюсь, ничего не путаю, вот таким образом. В общем, урны поставили, их еще никто не обслуживал. И про эту проблему уже давно говорили, и оглашали. И почему так происходит, тоже оглашали, потому что дом еще не обслуживает управляющая компания. И все равно люди выбрасывают туда мусор, который не вывозят, и который там лежит, ну, условно, неделями. Понятное дело, что есть там пластиковая бутылка, которая ничего не будет, а есть мусор с продуктовой. Ну и, соответственно, он перегнивает и выделяет не очень приятные запахи. Опять же, вопрос к менталитету наших граждан. Зачем? Здесь должно быть другое слово, не эфирное, да? Но пограничимся этим. Почему? Вам не хватает мусорок или что? Насколько я знаю, в этом районе мусорок очень много. Еще одна история, которая тоже связана с общественными местами, и здесь хочется отметить наоборот граждан, которые отличились в хорошем смысле этого слова. У нас есть большая проблема с остановками. А вот если ты ездишь на общественном транспорте, Антон, ты обращаешь внимание, у нас на улице, на проспекте Гагарина снесли одну остановку с ларьком, она там была такая очень ужасного вида, при всем при том потрясающие остановки поставил опытный завод «Микрон», который с Юрием Гагариным, да, видел ты, наверное?
23: Да, но я 5 лет не пользуюсь уже транспортом.
22: Ну, это понятно.
23: А ты? Сколько лет?
22: Слушай,
23: еще больше, наверное.
22: Нет, почему? Я ездила на маршрутке тут как-то полгода, может, назад, может, год. Да, я ездила. Меня укачало, я вышла не на своей остановке и пошла пешком.
23: У тебя маршруточная болезнь?
22: Да, у меня маршруточная болезнь, меня укачивает в автотранспорте, а наши компании по перевозке пассажиров они не сильно следят за своим транспортом. Ну, возможно, это достаточно дорого и так далее, и тому подобное. Я все прекрасно понимаю, все эти аспекты. Но в салоне всегда жуткая вонь, салон всегда неухоженный, чаще всего это какие-то ободранные сиденья. И вот эти старые, знаешь, газельки, которые ездят, они вот такие еле живые.
23: Конечно, я очень помню это время.
22: Оно до сих пор существует, Антон. Ну и плюс ко всему водители, я понимаю, что у них тяжелая работа, и они как минимум общаются с людьми, это всегда очень неприятно, но они ездят так, что ни один человек не сможет устоять на ногах и даже усидеть на своем месте.
23: Где-то в одном паблике я читал, что произошла ситуация вот именно в Великих Луках, когда водитель, видимо, куда-то очень сильно спешил, и он каждый раз, когда набирался народ на остановке, сразу же очень быстро начинал ехать, не подождав того, пока люди сядут на свои места. И ситуация-то в чем была? В том, что он очень быстро двинулся с места. Девочка с гитарой, которая была в чехле, гитара, не девочка, она не устояла на месте и просто рухнула на пол, ударившись головой.
22: Да, да.
23: Ты была такая это, да?
22: ситуация, да, я читала об этой ситуации. Конечно же, я бы на месте этой девочки заявила на этого водителя, потому что водитель обязан, вот общественного транспорта, обязан дождаться, пока все пассажиры сядут на свои места, перевозить пассажиров стоя вообще категорически запрещено. Я надеюсь, что у нас сотрудники ДПС за этим следят. Я понимаю, что всем нужно уехать, маршруток не хватает и так далее и тому подобное, но эта проблема уже глобальная, все-таки безопасность, она превыше всего, и вот, собственно, такой случай может приключиться с любым, да? И мне кажется, что здесь нужно посудиться. Я бы, во всяком случае, посудилась. Я бы так это не оставила, если бы мой ребенок упал на свою же гитару, простите, еще бы там что-то и сломал себе, не дай бог. Это стопроцентный суд, надеюсь, что так и будет.
23: И раз она была с гитарой, то можно еще какую-то и злую песню написать про этого водителя.
22: Совершенно верно. Ну так вот, вернемся к остановкам общественного транспорта, которых у нас, к сожалению, нету, и наши горожане сетуют о том, что, во-первых, мало того, что нету остановок, где можно просто присесть, ну то есть скамейки нету, да, вот на улице Дальней товарищи соорудили из поддонов скамейку, потому что, ну, безвыходная ситуация. Также возле ГИБДД просто скамеечка стоит, но она уже осталась с минимальным количеством досочек, и, соответственно, посидеть тоже особенно не посидишь, и проблема-то еще заключается в том, что остановки не крытые. Хочется крытой остановки, потому что сейчас лето, хорошо, жара, но хочется иногда закрыться от солнышка, да, а вот начнется осень, это будет холодно, дождливо, мокро, и не хочется садиться в ту же самую маршрутку, опять же, ее загрязнять и мочить, вот в таком состоянии. Ну, а мы прерываемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся, оставайтесь с нами.
26: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
4: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риска заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае. Если у человека подтверждается иммунодефицит, он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
26: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
26: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: О важном.
6: Противники урегулирования украинского конфликта пытаются воспользоваться той отстраненной позицией, которую заняли Штаты в отношении украинского урегулирования, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, нынешняя позиция администрации США может быть охарактеризована как позиция заметной отстраненности. Между тем, Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине находится значительно ближе к завершению, чем принято считать. По его словам, США ведут переговоры со сторонами, добиваясь завершения конфликта. Еще Трамп заявил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным прошел хорошо. Вопрос завершения конфликта на Украине будет находиться на повестке предстоящего саммита НАТО, сообщил американский лидер.
26: Эксклюзив.
6: Министерство транспорта России делает все необходимое и возможное, чтобы топливо как можно быстрее поставлялось к потребителям. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин в эфире радио «Комсомольская правда». Он отметил, что работа эта сложная и комплексная, и также требует больших запасов бензина. Министр подчеркнул, что ведомство прекрасно осознает проблему и ее комплексность, поэтому делает все возможное, чтобы поддержать как транспортные компании, так и производителей топлива. Ранее КПРУ сообщил, что 4 июля Владимир Путин подписал закон, направлены на расширение возможностей производства высокооктанового топлива в стране. На Эльбрусе погиб альпинист. Спасатели не могут добраться до тела из-за отключенных канатных дорог. Они не работают в связи с профилактикой. Трагедия произошла на высоте около 5500 метров. До вершины Эльбруса альпинисту оставалось буквально 150 метров. Сотрудники чрезвычайного ведомства поднимутся на гору для эвакуации тела только вечером.
7: об образовании.
8: Екатерина Малкова, ставшая первой за всю историю единого госэкзамена выпускницей, набравшей 500 баллов по пяти предметам, подала документы в Московский физико-технологический технический институт. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Абитуриентка выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление. Тем не менее, у школьницы есть время определиться с выбором до 25 июля.
7: О валютах.
8: Официальный курс доллара на завтра 77 рублей и 97 копеек, евро стоит 89 и 26, юань 11 рублей и 46 копеек.
7: О погоде.
8: В эти минуты в российской столице 23 градуса выше нуля. Ранее синоптики обещали сегодня дождь с грозой, местами возможен град, усиление ветра. Завтра воздух прогреется до плюс 18, плюс 20 градусов и пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19, завтра до 18 тепла и осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» и в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Слушайте радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
22: Добрый день, уважаемые радиослушатели. И вот уже третий выход передачи «Меня бомбит». Кать Пахомова, Антон Киев. Кать Пахомова бомбит. Сегодня Антон Киев составляет компанию, слушает и, знаете, как моргает в ответ и кивает головой. Спасибо ему за это.
23: Ну, я парочку там что-то закинул тебе.
22: Идей, да?
23: Ну, там, да, каких-то своих историй.
22: Идей. Ну что ж, пятиминуточка у нас последняя, и хочется, наверное, с хороших новостей все-таки закончить хорошими новостями. Есть у нас такая небольшая традиция заканчивать хорошо нашу передачу. Первое, про что хочется сказать, это что губернатор Михаил Юрьевич принял решение об увеличении размера регионального сертификата для семей, в которых рождаются детки, в два раза. Классная история с этим сертификатом, я под нее попала, 5000 был у нас. Мы его потратили на велосипед детский. Это была тоже очень хорошая, знаешь, поддержка для молодой семьи, потому что, ну, можно на много что потратить. Я знаю, что у меня знакомые памперсы покупали. Сейчас расширен диапазон магазинов, в которых можно потратить. Мы, когда у нас дочь родилась, мы в Псков ездили, потому что только там был один магазин. А сейчас и в Великих Луках, и в Пскове, везде, короче говоря, есть. И номинал этого сертификата составит 10 тысяч рублей. Это очень такая, мне кажется, приятная сумма при рождении ребенка. Вот вам региональная поддержка. Сертификаты реализовываются у организаций партнеров нашей региональной акции. Приобретаются необходимые товары. И при всем при том ассортимент достаточно большой. Это одежда, средства гигиены, коляски, кроватки и другие детские принадлежности. Очень хочется, конечно же, с увеличением инфляции, увеличение сертификата, но тем не менее уже с 5 на 10 в 2 раза. Я считаю, что это очень здорово. Итак, едем дальше. И то, что хочется тоже из паблика Михаила Юрьевича рассказать, это то, что Псковская область получит почти 63 миллиона рублей на развитие молодежной политики. Очень меня эта история радует. Благодаря победе в конкурсе «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» будут созданы сразу 3 современных молодежных центра в Порхове, Невеле и Пскове. В прошлом году при федеральной поддержке открыли региональный дом молодежи в Пскове. В этом году начали строительство молодежного центра «Родина» в Великих Луках. Кстати говоря, там идут работы. Уже укладывают площадку напротив «Родины», да, можно сходить посмотреть. Спилили деревья, все сетовали. Ну, друзья мои, видимо, такое решение было принято не случайно. Хотя я, конечно, тоже всегда против спила деревьев. Я считаю, что у нас очень зеленый город, красивый зеленый, хочется его таким и сохранить. Но, тем не менее, здорово, что в таких центрах, как Порхов и Невель, особенно Невель, да, вроде бы казалось совсем маленький такой городок, появится молодежный центр. Это безумно классно.
23: А получается, смотри, до 44 нас туда будут пускать, а потом уже все, для нас двери закрыты.
22: А я тебе могу сказать, что в России молодежь считается до 35 лет включить. То есть я последний год в этом ранге пребываю, и многие молодежные форумы, там различные движения первых и так далее, они ограничены по возрасту, и, соответственно, я уже туда вот последний магон могу запрыгнуть при желании, но все.
23: А на что потом меняется статус? Там просто там мужчина.
22: Зрелость.
23: Или просто женщина?
22: Зрелость.
23: Как называть?
22: Так это называется.
23: Да, не молодой человек, там, не девушка.
22: Не молодой человек, а женщина.
23: Или мужчина.
22: Или мужчина, да. Но мужчины, они всегда мужчины, мне кажется, были. Но не помню, я не буду сейчас искать эту информацию, но в целом можно это будет как-нибудь обсудить. Всемирная организация здравоохранения продлила возраст молодежи до 44 лет.
23: Так я про это и говорю.
22: Вот. Поэтому я и говорю, что в России бы тоже не мешало увеличить.
23: А это не в России продлили?
22: Это не в России. Это Всемирная организация здравоохранения. У России своя категория молодежи.
23: Ясненько.
22: Но, кстати говоря, в Госдуме тоже поговаривают, что надо бы увеличить возраст молодежи, потому что сейчас мы в 35 выглядим на 25. Это я про себя говорю.
23: Все правильно говоришь.
22: Ну и заключительная новость, классная, хорошая и интересная. На следующей неделе в рамках Дня семьи, любви и верности пройдут мероприятия в Доме культуры Ленинского комсомола. Там состоится праздничное мероприятие, посвященное этому празднику. В России отмечается у нас 8 июля, и именно в этот день Русская Православная Церковь отмечает, да, День памяти святых князя Петра и княгини Февронии, кто не знает. Поэтому праздничное мероприятие будет организовано Комитетом культуры администрации города. Значит, в 17:00 в фойе ДКЛК начнет свою работу ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества. Также будет организована семейная фотозона, где все желающие могут пофоткаться. А в 18:00 в Большом зале ДКЛК состоится концерт «Россия. Наша семья». Он организован в рамках празднования Года единства народов России. Поэтому программа у нас будет достаточно обширная. Там будут и официальные лица, и будут чествовать семейные пары, которые отмечают какие-то даты. Ну, а также будут

инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Я часто задаюсь вопросом, что означает слово «вера» с точки зрения психологии или религии? Согласно Библии, вера есть овеществление того, на что надеется убеждение в вещах невидимых. Религия – это любая система мыслей и действий, которая представляет индивиду систему ориентиров и объект, которому можно поклоняться. Эрих Фромм считает, что нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии. Религию можно считать одной из форм психотерапии в обществе. Именно в церкви мы осознаем, понимаем, ну, так сказать, тренируем и принимаем то, что с нами происходит. То, что нельзя объяснить с точки зрения логики. Понятия веры и религии тесно связаны. Я уверена, что абсолютных атеистов в природе не существует. Уильям Джеймс исследовал многообразие религиозного опыта, обобщая огромный эмпирический материал. Он ввел понятие личной религии, которая, являясь первоосновой любой религиозной системы, делает человека причастным к высшей истине и тем самым позволяет ему пережить феномен обновления сознания. Для этого феномена характерно повышение энергетического фона души человека, охваченный мгновенным осознанием высокой истины. Вера и религиозность по Юнгу являются всеобщим, ранним проявлением души, присущей каждому человеку. Именно в религиозных переживаниях возможна встреча сознания и бессознательного, что способствует обретению целостности человека, обеспечению его продуктивного развития. Переживание веры становится ключевым способом связи сознательного и бессознательного. Современному человеку свойственен разлад между верой и сознанием. Постоянная ориентация на внешнюю деятельность, внешний мир ведет к отчуждению от собственного внутреннего мира. Мне хочется разобраться, что такое вера как психологическая категория. Вера как общий психологический феномен – это твердая уверенность, глубокая убежденность в чем-то, что помогает, мотивирует на определенное действие. Сопровождает наши желания в исполнении задуманного, даже при отсутствии доказательств. Актом усилия веры поддерживается, эмоционально притягивается, прикрепляется к сердцу, запечатлевается образ существования и осуществления, которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядно-чувственную представленность сознанию делает нереализованное в действительности субъективно реальным, осязаемым, недостижимое достижимым, сопутствующим, греющим и ведущим по жизни. Эта внутренняя достоверность не дается просто так, за даром и одномоментно, но требует специальной работы, усилий по строительству, восстановлению в себе живого образа веры. Вера, побеждающая, преодолевающая сомнения, неверие, становится в этих условиях наиболее адекватным основой подпорьем, тогда как надежда, готова возникнуть при малой вероятности успеха, это слабая, быстро истекающая, но зато правда умирающая последняя поддержка, а уверенность, высокая вероятность успеха, требует выполнения слишком многих усилий, далеко не всегда, которые могут быть представлены в реальной жизни. Вера тесно связана со смыслообразованием. Известна формула Леонтьева, 1965 год, согласно которой личностный смысл, порождающий отношение мотива деятельности к цели действия. Здесь имеется в виду преимущество личностный смысл, замкнут на себе деятельности. Тогда, переходя к более общим смыслам, мы можем столкнуться с иными условиями их порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета потребности или мотива. Он действует ради целостного образа новой жизни, в которую включен этот предмет. И в этот образ, только вероятный на деле, человек должен поверить, принять его как уже существующий, влияющий, сопровождающий сегодняшнюю активную жизнь. Это внутреннее принятие, продукт, ну, работа, вера. И если смыслы конкретной деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются образом будущего, освещающим и животворящее настоящее, или отношением образа веры к наличному состоянию человека. Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, правда, то, что они делают правильно. Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает опыт взрослых, не задавая вопросов, не оспаривая получаемую информацию. Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя уже в подростковом возрасте, в юношестве. У каждого человека в жизни бывают сложные времена. Особенно, когда ты стоишь на распутье и нужно сделать какой-то сложный выбор. Продолжить бороться или поддаться внешним обстоятельствам и всеобщему настрою. Часто внешние неурядицы создают внутреннее настроение, что весь мир против нас. Однако это совсем не повод опускать руки и бросать то, что создавалось и приобреталось таким усердием. Даже маленькие дети знают, если верить, что вокруг все плохо, то так и будет. Какой мир хотите вы видеть вокруг себя? Как не потерять веру в то, что мы можем со многим справиться? Если мы потеряли веру в собственные силы, то необходимо разобраться, почему и в какой момент это произошло. Вера в себя укрепляется на протяжении всей жизни, но с неверием происходит то же самое. Оно усиливается с годами, если травмирующие ситуации повторяются. Необходимо проанализировать те негативные моменты, которые вызывают чувство провала и падения самооценки. Попытаться повторить горький опыт с новым знанием. Как не надо будет делать, чтобы снова не попасть
попасть впросак. По мнению Изабель Фильоза, если говорить об уверенности,

0: в себе. Чем меньше уверенности в нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что те, другие уж точно знают, как поступить. Им не знакомы сомнения, у них нет страха сделать что-то не так. На самом деле в каждом человеке есть сомнения, и каждого может одолеть страх. Предлагаю в это поверить и разрешить себе ошибиться, ну, если что. Предлагаю поверить, что у выученной беспомощности над вами нет власти. Предлагаю поверить в то, что прошлые негативные события случились из серии неопределенных действий или бездействий с вашей стороны. И если это учесть в будущем, все может сложиться по-другому, ну, лучше, чем в тот раз. Предлагаю поверить в то, что есть неприятности, которые могут происходить по независящим от вас обстоятельствам, и думать, что мир жесток – это всего лишь иллюзия, созданная вами. В мире нет ничего стабильнее перемен, и не всегда эти перемены носят негативный характер. Я предлагаю поверить в исследование Бенджамина Блюма, выдающегося педагога-исследователя, который утверждал: «Я пришел к главному заключению, чему можно научить одного отдельного человека, тому можно научить почти всех остальных людей в мире. Почти все люди обучаемы, если им обеспечить соответствующие условия». С оговоркой, что мы не принимаем расчет тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем, конечно. Я предлагаю поверить в то, что надежда. Отчаяние есть самопрограммирование. Мозг не дает телу израсходовать все свои ресурсы, если у вас нет достаточных шансов на успех. Наша физическая сила оказывается нам неподвластной в тех случаях, когда наш мозг не верит в результат, потому что для человека самое страшное – израсходовать все свои ресурсы и потерпеть неудачу. Если мы не верим в то, что справимся в конкретной ситуации, то мы не получим ресурсы, необходимые для этого. В этот момент, когда мы начинаем верить в себя, шлюзы открываются, энергия течет рекой. Я предлагаю поверить в то, что величайшая цель состоит не в том, чтобы стать идеальным, а в том, чтобы стать лучше. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великоустского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Сибирского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, филиал Великолукский, для приема врача-инфекциониста по предварительной записи. По телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127, лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы, Леонтьева Елена Александровна. Слушайте про «Экскую радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти на социальных сетях ВКонтакте и в Телеграм-канале. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. А сегодня мы порассуждаем на тему экологических активностей, акций, в которых можно принять участие любому желающему уже в июле этого года и принести пользу не только окружающей среде, но и, конечно же, получить новые знания. Итак, лето в самом разгаре. Остановлюсь на некоторых активностях в настоящий момент и экологических акциях. Конечно же, это бомбаттл, который реализуется движением экосистемы. Итак, 5 июня, в день эколога, на сайте Бумбаттл РФ открылась регистрация участников всероссийской акции по сбору макулатуры Бумбаттл. В зачет принимаются акты о сдаче макулатуры на переработку, которые оформлены еще с 1 марта этого года. Конечно же, организаторами акции, как всегда, выступает автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с движением «Экосистема» и, конечно же, при поддержке Министерства природы России. Присоединиться к этой акции могут школьники, студенты, семьи, представители бизнеса, некоммерческих организаций. Для участия необходимо собирать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить подтверждающий акт на сайт этот bumbattl.rf. Подведение итогов награждения победителей будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки, который у нас отмечается 15 ноября. Кстати, одна из таких точек у нас в городе тоже есть, активно развивается и всегда открыта для всех желающих. Она у нас находится на улице Вокзальной. Это территория Отчистый край. Бумбаттл помогает формировать у жителей страны привычки ответственного потребления, раздельного сбора и сортировки отходов, внося вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Ее основой является создание современной инфраструктуры, которая появляется в России при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Примерно с 2019 года в эксплуатацию уже было введено 380 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. По итогам прошлого года в регионах установлено 12 тысяч новых контейнерных площадок и более 60 тысяч новых контейнеров. Как отмечает Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации, экономика замкнутого цикла предполагает максимально эффективное использование ресурсов, когда отходы становятся сырьем для производства новой продукции. Уже сегодня в России сортировку проходит более 58% ТКО или твердых коммунальных отходов, а к 2030-му этот показатель должен достигнуть 100%. Важную роль в этом процессе играет участие граждан. Вот как раз акция «Бумбаттл» показывает, что вклад каждого, от воспитанника детского сада до сотрудника компании, имеет значение, когда миллионы людей объединяют вокруг одной цели, и это дает ощутимый результат. В июне финалисты и активные участники Бумбаттла посещают передовые предприятия по переработке бумаги. Наглядная демонстрация производственных процессов позволит ребятам увидеть изнутри сложный путь прекращения отходов в новые полезные вещи, трансформируя абстрактные знания о раздельном сборе мусора в осязаемый и понятный алгоритм. Бумбаттл – это масштабный экологический проект, который объединяет людей по всей нашей стране. Только в прошлом сезоне в акции принимали участие более 2,5 миллиона человек. Это свидетельство о том, что все больше россиян начинают осознанно относиться к потреблению ресурсов и понимают, что даже небольшие действия способны приносить ощутимую пользу нашей окружающей среде. Мы продолжим поддерживать экологические инициативы в регионах, создавать возможности для участия в них как можно большего числа людей, так отмечает председатель Совета движения «Экосистема» Андрей Руднев. Дополнительно участники акции могут побороться за призыв в конкурсе креативных постов в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, рассказывая о переработке и повторном использовании бумаги. Еще одна экологическая акция от наших друзей из Санкт-Петербурга, которая будет проходить в июле этого года, это онлайн-марафон «Беспакетность» от экологического движения «Раздельный сбор». Главная цель – помочь людям сформировать привычку обходиться без одноразовых пластиковых пакетов, брать с собой магазин «Шоппер», фруктовку или даже использовать старые пакеты. 3 июля стартует уже третий сезон марафона «Беспакетность». За 14 дней участники будут тренировать привычку обходиться без одноразовых пакетов. Как и год назад, он приурочен к международной акции «Июль без пластика», о которой мы поговорим чуть позже. Это хороший повод посмотреть на свои ежедневные привычки по-новому и сделать шаг к тому, чтобы мусора вокруг становилось меньше. Предыдущие марафоны показали свою эффективность. За 2 недели участники сокращали использование одноразовых пакетов в среднем на 40%. Поэтому экологическое движение «Раздельный сбор» продолжает развивать формат и приглашает к участию новых людей. Главная цель марафона – это не в том, чтобы запретить пакеты, а в том, чтобы по-другому на них посмотреть. Когда человек понимает, сколько и зачем он берет пакетов, постепенно меняется и поведение, и количество мусора дома. Как говорит координатор проекта экологического движения «Раздельный сбор» Катерина Шулунова. Главным помощником вновь станет полюбившаяся многим вомбатушка Глаша, символ проекта. В течение 2 недель она будет присылать напоминания, проводить небольшие викторины, поддерживать участников на пути к новым привычкам. Несмотря на то, что многие люди знают о вреде одноразового пластика, отказаться от пакетов на практике оказывается оказывается не так просто. Исследование проекта показало, что главный барьер – это не отсутствие экологической мотивации, а обычная забывчивость. Люди часто вспоминают о том, что надо было взять с собой пакет или сумку для покупок уже на кассе магазина. Именно поэтому беспакетность делает ставку не на запугивание экологическими проблемами, а просто на методы позитивного подкрепления, игровые механики, регулярные напоминания. Так участники могут изменить привычки без резких отказов и сложных ограничений в своем темпе с ощутимым результатом, меньшим количеством пакетов и мусора в повседневной жизни. За два предыдущих сезона в этом марафоне принимали участие более 5000 человек из разных регионов России. По итогам исследования, проведенного совместно с аналитическим проектом «Если быть точным», были получены следующие результаты. Исследование одноразовых пакетов снизилось более чем на 40%. Доля участников, полностью отказавшихся от новых пакетов, выросла почти вдвое. 39% участников, которые раньше почти не пользовались многоразовыми сумками, начали регулярно их использовать. Доля людей, которые называли причиной покупки пакета «забытый дома шопер», сократилась более чем с 30% до 12%. Принять участие может каждый. Для этого необходимо вступить в сообщество «Беспакетность» ВКонтакте. Участие бесплатное. В финале марафона 24 июля среди активных участников произойдет розыгрыш призов. Итак, в целом, про глобальную экологическую акцию «Июль без пакетов». Она призывает участников хотя бы на месяц отказаться от одноразовых пластиковых изделий. Это не только пакеты, но и трубочки, стаканчики, контейнеры, упаковка. Цель – привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, которое наносит вред природе и животным, а также показать, что каждый может внести вклад в сохранение планеты, изменив свои привычки. Сама акция стартует и идет с 1 июля и длится 30 дней. Участники стараются минимизировать использование пластика, заменяя более экологичными альтернативами. Важно знать, что пластик разлагается сотни лет, загрязняя океаны, почву и воздух. Ежегодно в мире производится около 400 миллионов тонн пластика, и лишь 9% из них идет на переработку. Остальные пакеты попадают на свалки в окружающую среду, нанося непоправимый вред экосистемам. Микропластик уже обнаружен в воде, почве, пище, даже есть в организме человека. А как принимать участие в этих акциях? Все очень просто. Замените одноразовые пакеты. Вместо пластиковых пакетов используйте многоразовые сумки. Вместо пластиковых бутылок свои стеклянные, металлические. Выбирайте товары без упаковки. Покупайте продукты на развес в свои контейнеры. Используйте многоразовые мешочки для фруктов и овощей. Сортируйте отходы. Узнайте, где в городе находятся точки по приему пластика, макулатуры, на переработку. И, конечно, задавайте вторсырье. А я уже говорил, что есть такая акция «Boom Battle», у нас развиты точки сбора. Распространяйте эту идею, рассказывайте друзьям и близким об акциях, делитесь своими успехами в соцсетях. Ну, что делать потом, после июля, когда эти акции закончатся? Ну, главная цель акции в июле – это не просто месяц без пластика, а формирование устойчивых экологических привычек. Постарайтесь и после сохранить полезные изменения и дальше. Продолжайте использовать многоразовые вещи, снижайте потребление ненужных товаров, поддерживайте экологические бренды. Даже небольшие шаги в рамках акции могут значительно уменьшить количество отходов. Присоединяйтесь и сделайте свой вклад в чистое будущее. Уважаемые радиослушатели, в эфире программы «Пятиминутка с экологом». С вами был член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру, пропустили его, а тема близка и интересна, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте или в группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа
7: нерв. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О важном.
8: Украинский конфликт привел к окончательному слому евроатлантической модели безопасности. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он также сказал, что Вашингтон в своих подходах к урегулированию на Украине фактически встал на позиции Европы в ходе саммита группы семи во французском Эвиане. Посмотрим, чем ознаменуется начинающийся саммит НАТО в Анкаре, отметил дипломат. По его словам, риторика американской стороны демонстрирует все больший отход от договоренности по урегулированию. Партии войны в лице стран ЕС и НАТО стремятся перетянуть на свою сторону американцев. Сообщение с пометкой «Срочно» ПВО и РЭП. Накануне ночью было подавлено и уничтожено 12 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Курчатова. Это сообщили местные власти. Работа Курской АЭС-2 после удара дрона ВСУ не нарушена. Последствий для экологии нет. Приоритетные производственные секторы нуждаются в большем числе квалифицированных рабочих – около 100 тысяч ежегодно. Такие данные привел премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Иннопрома. Поступательное развитие страны зависит также и от эффективности выстроенной системы подготовки кадров, отметил он. Для решения проблемы в каждом регионе открывается образовательный кластер, и все эти центры работают в тесном партнерстве с ведущими компаниями.
7: Эксклюзив.
8: Министр транспорта Андрей Никитин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о развитии транспортной сферы в стране. В частности, он отметил, что, несмотря на санкции Запада, транспорт продолжает развиваться, так как это основа всей внутренней экономики. Ведь без транспорта не будет ни товаров в магазинах, ни туризма. Также идет активная цифровизация транспортной сферы. Все активнее используются электронные документы и искусственный интеллект. Появляются новые арктические газовозы и развивается Северный морской путь. По словам Никитина, во всех направлениях наблюдается динамика.
7: Обо всем.
8: Россияне воспитали поколение кошек-тревожников. По словам специалистов, продажи успокоительных для питомцев за последние годы подскочили на 120%. А у самих кошек все чаще диагностируют заболевания, связанные со стрессом. Все дело в том, что современные домашние кошки живут в изолированном мире. Они не выходят на улицу, не общаются с сородичами и даже с другими людьми, кроме своих владельцев. Любые перемены, переезд, посещение ветеринара или даже приход гостей сильно бьют по психике таких животных. Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 97 копеек, евро стоит 89 рублей 26 копеек, курс юаня 11 рублей и 46 копеек. В эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля, завтра такая же температура и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Не просто мощный, а крайне результативный удар по Киеву. Мишустин встретился с Пашиняном в Екатеринбурге. Экс-глава ФИФА Блаттер обвинил Трампа в политическом вмешательстве в футбол. Все подробности в ближайшее время. Итак, этой ночью мы нанесли по Киеву и области не просто мощный, а крайне результативный удар. В Вишневом после нашего попадания произошла красочная и продолжительная детонация. Если конкретно, вооруженные силы России нанесли удар по территории Украины за атаки на гражданскую инфраструктуру. По заявлениям Минобороны, под огнем оказалась украинская столица, область, другие регионы страны. Также в Минобороны России сообщили, что целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также также военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях. В результате небо над Киевом затянуло черным густым дымом. Жители ощущают запах гари во всех районах. А между тем ВСУ атаковали Омский МПЗ. Это крупнейший МПЗ в России. Об этом в своем канале в Максе сообщил глава Омской области Виталий Хаценко. Он отчитался о том, что по предварительной информации погибших и пострадавших нет. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. На месте инцидента работают оперативные службы. Ну а что касается поражений в Киеве, там и компания «Баллистика», это цех по производству и склад амуниции ВСУ, Голосиевский район. Это еще один склад, по-украински сводски складское помещение, но на видео там такой черный дым и вторичная детонация, что это вряд ли просто склад. Киевская ГЭС, Вышгород, промзона там же в Вышгороде, Подольский район, там обрушение возгорания нежилого здания, а в промзоне горят машины, гаражный кооператив, Дарницкий район, там депо и ремонтные площадки, Вишневая, это юго-запад пригорода, там прошли герани, зафиксирована работа по сладким логистическим площадям вдоль трассы. Это, друзья мои, если коротко, потому что хочется время эфира тратить на нашего эксперта, с нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, приветствую вас.
10: Здравствуйте, Мария.
9: Здравствуйте. Начну с Киева. Думала, с чего начать. Все-таки начну с Киева. В сводке Минобороны особо выделено на ракетном агрегатно-детальном заводе «Визар», это «Жуляны», фиксируется повторная обширная детонация. Также в сводке Минобороны фигурируют предприятия с такими номерами. Это я вот хочу, чтобы обратили внимание наши слушатели. «Киев-71», «Киев-1», «Киев-79». В общем, такие номерные киевские какие-то заводы, которые не просто там коробка под открытым небом. Вот это все наводит на мысли о, в первую очередь, точности, такой просто ювелирной точности поражения. И как следствие о том, что агентурная сеть начинает или уже начала, я, в общем, не знаю, как тут глагол в какое время поставить, но очень так это прицельно работать, поэтому и попадания такие. Вот как бы вы прокомментировали мои умозаключения?
10: Ну, я бы начал с того, чтобы попросил, чтобы погромче сделали. Я уже просил, мне сказали, у тебя все будет нормально, старичок. Но я плохо слышу.
9: Александр Валерьевич, сделайте вас погромче. Хотите, буду говорить еще громче, Александр Валерьевич.
10: Нет, у вас прекрасная тональность и голос волшебный.
9: Спасибо вам огромное.
10: Точно ли попадают? Слушайте, ну я не эксперт на самом деле. Я обычный репортер, а нас многие путают с экспертами, потому что мы очень уверенно излагаем, и настолько, так сказать, люди уже проникаются, как будто мы сами уже в это верим. Надо сказать вот что. Конечно, это разведка. Конечно, безусловно, это проверенные из нескольких источников данные, чтобы, не дай бог, не навели нас на какой-то детский сад, на какой-то дом, в котором живут семьи, дети, люди. Вот, безусловно, здесь должна быть подтвержденная информация для того, чтобы бить точно. И сегодня уже даже сами депутаты Рады там, в Киеве, начали возмущаться по поводу хранения боеприпасов в жилых постройках. То есть они уже косвенно или прямо подтверждают, что мы били точно. Киев 71 и же с ними. В прошлый раз мы разбили Киев 25. Безусловно, это предприятия, которые производят, собирают, отверточная сборка, какие-то конструкторские бюро. Все надо крушить. Но самое главное, здесь на фронте, в СВО, в зоне СВО, мы должны почувствовать, что у врага дреблеют ноги, что они уже меньше имеют возможности обстреливать нас, угрожать нам атаками ракетными, беспилотными летательными аппаратами. Поэтому здесь нужно понимать, здесь все для фронта, все для победы. Фронт должен ощутить результаты этих наших атак на объекты ВПК и на логистику, которая действует для обеспечения фронта только уже украинского, британского, западного, натовского.
9: Да, я понимаю, тут даже уточнять не нужно. Вот для слушателей тоже хочу подчеркнуть. Понимаете, заводы – это гигантские предприятия. Я знаю, что вы это понимаете, просто сейчас вы об этом можете не думать. Вот я по себе сужу. А вот в тот момент, когда туда летит, соответственно, бомба, выражаясь вот таким девчачьим языком, то она должна попасть не на проходную, а именно туда, где делаются или хранятся сделанные боеприпасы. И, конечно же, вот эффективность удара подчеркивает и вторичная детонация на Визаре. То есть это не проходная, а четко по складу удар. И поэтому я, в общем-то, в заголовке взяла очень эффективный удар, который вызывает во мне исключительно чувство гордости и, как говорится, так держать. Вот это с детства знакомая фраза. Но на фоне всего этого, вот только что перед нашим с вами разговором приходит, соответственно, новость про атаку на Омский НПЗ. Я также подчеркиваю, Омский НПЗ находится в 2500 километрах от украинской границы. И это самая дальняя сначала СВО цель, которую, к сожалению, прорвал один-два соответственно, беспилотника. Все остальные сбили ПВО. Вы все прекрасно знаете, мы всегда говорим в эфире о том, что тут количество и, не идет вообще речи о навыках нашей ПВО. Но возникает, Александр Валерьевич, неудобный вопрос. О регионах, над которыми пролетала вся эта чертова стая. Получается, что если это не наш периметр, то не надо их сбивать. Наши в кавычки ставлю, боеприпасы тратить. Но ведь небо-то у нас одно, понимаете? Я, возможно, не права. Мне интересно ваше, конечно же, соображение.
10: Да нет, вы правы. Действительно, эта стая пролетела над многими-многими регионами, над кажущимися для нас верными зонами поражения беспилотников противника. Но вы поймите, здесь уже должна действовать ПВО страны. То есть ПВО, которая, по сути, должна уничтожать большие ракеты, которые вот совсем недавно только они долетали до этих мест, теоретически. А сейчас маленькие на малых высотах долетают. То есть по калибру должна действовать противовоздушная оборона войсковая, а она остается там впереди, и ее главная задача – прикрыть войска, которые воюют сейчас. На то она и войсковая ПВО. Сегодня уже активно создается, об этом нам министр обороны говорил, единая система информирования средств поражения летательных аппаратов противника, атакующих Россию, в которой собирается вся информация. Понимаете, если мы сегодня говорим, войсковая ПВО, то есть каждая бригада, имея свою противовоздушную оборону, действует отлично, локально. Теперь мы объединяем их в единую систему, чтобы ни одна мышь не проскочила. И самый главный рубеж, конечно, это линия фронта. Безусловно. Вы правильно все говорите. Но идет война, идет совершенствование нашей системы защиты. Ну что делать? Создаются барсы территориальные, которые имеют главную задачу участвовать в защите главных объектов территории, на которые они созданы. Воюем. Что делать?
9: Друзья, Александр Валерьевич говорит о встрече с министром обороны, про которую мы тоже с вами говорили, и тут уточню. Белоусов рассказал, что с начала апреля начала уже создаваться единая информационная система. Это когда вот летит, быстро передают и быстро общим, так скажем, усилием начинают бороться, начинают сбивать. А этого вот пока нет, получается. У меня был какой-то вопрос следующий, что после этого инцидента нужен единый центр. Вот это именно такой единый центр, либо это одна из деталей во всем этом противостоянии?
10: Вот смотрите, у нас, допустим, воюет группировка, да, на земле. Если вы посмотрите на карту, то раньше мы определяли противника синей линией и синими знаками, обозначающими, где у них танк, где позиция пулеметчика огневая, где стоит, предположительно, батальонный район обороны. Да? Угу. А сегодня, когда ты смотришь на карту, на общую группировку, а там вот так вот точки здесь, и точки синие, и красные.
11: Я вот, на этом вас... Не-не-не, у нас просто 20 секунд до новостей. Я как раз хочу подвесить интригу. Журналистский ход, Александр Владимирович. Вы подождите, пожалуйста, мы сейчас новости услышим, а потом вернемся к разговору. Очень вас прошу. Друзья, с нами на связи военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
12: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
7: Новости.
13: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
14: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? «Крокодил души моей». Так Антон Павлович Чехов иногда обращался в письмах к своей жене Ольге Книппер. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Итак, с нами на связи военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, еще раз сори, что я вас перебила. Да, вот карта, на ней точки. Вот здесь, вот здесь, вот здесь вы показали хаотично. Для тех, кто нас не смотрит видеотрансляцию, я, так сказать, напомнила. Продолжите, пожалуйста.
10: Так вот, воюет группировка наша против ширине фронта, допустим, 100 километров. В группировку входит бригада номер 1, бригада номер 5, номер 7, номер 9, отдельный батальон такой-то, рота спецназа такая-то, рота электронной разведки такая-то, здесь, тут, там. И линия фронта не просто черта синяя, где стоит противник, и черта красная, где стоим мы. Нет. Она вся как в оспе лицо, то есть точки красные, точки синие. Иногда точки синие вроде бы за нашей спиной, наши точки красные за там в глубине этих синих точек. Что это такое? Это любой разведчик, любой наблюдательный пункт, любой беспилотный аппарат, любая информация разведывательная, она воплощена в то, что каждый передает свои данные. Ребята, у этой водокачки сидит враг, вот в этом доме взвод противника, вот тут, и это общая информационная карта, понимаете? Это все батальоны, все бригады, все роты передают эту информацию, и мы знаем, где противник. Это котел, это информационный склад, где мы видим сразу общую картину. Так вот, в масштабе страны точно такую же картину мы создаем, что здесь летит такой-то аппарат, здесь такой-то аппарат, здесь такой-то аппарат. Для этого нужно все эти информационные источники свести в одну базу. Понимаете?
11: Да.
10: А у нас еще пока бригады локально имеют локальную защиту, а нам нужно и объединить не просто войсковую ПВО, когда они сами себя защищают, но передают информацию в общий котел, который эта информация пользуется и ПВО страны. И нам надо разместить еще огневые средства, поражающие летящие и низколетящие аппараты внутри страны, не просто на линии фронта, а внутри страны. Летят-то далеко. Раньше они летали на 50, на 30 километров, потом на 500, потом на 1000, а сейчас забрались с дальностью там до свыше 2000 километров, понимаете?
11: Да, конечно.
10: И это все важно для нас.
11: А вот только вопрос остается открытым. Когда это начнет работать так, как вот заявляет Белоусов, как он это анонсировал? Потому что я в это, конечно же, верю, просто хочется как-то ускориться. Ну, люди, он пишет, Омск, да, поражает удаление от границы. Это первое, что бьет по нервам. Но я вернусь все-таки в Киев. С вашего позволения. Удар по Киеву и Киевской области совпал практически синхронно с докладом Путину о взятии Константиновки. И там, соответственно, вот эти победоносные крики Зеленского, которые раздавались накануне саммита о переломе на фронте в пользу ВСУ, об этом постоянно говорят, что это дезинформация. Путин поговорил с Трампом, объяснил ему, ну, по словам Ушакова, что это все дезинформация. Так вот, добить Россию, по словам Зеленского, теперь нельзя как бы эти слова произносить. Мне интересно, вот чисто с тактической, на ваш взгляд, точки зрения, чем теперь крыть, что демонстрировать, что докладывать на этом саммите Зеленскому? Ну, о чем врать? Простите меня за такую прямоту.
10: Слушайте, но когда он говорит, мы побеждаем, дайте больше ракет, мы дальше зайдем. Когда он говорит, мы проигрываем, дайте, чтобы нас совсем не убили. Опытный переговорщик Зеленский, опытный проситель, продюсер всей этой ситуации, он, естественно, будет использовать любую информацию для того, чтобы получить деньги. Плюс ко всему, заинтересованность западных, его западных кукловодов так тоже имеется. Они же имеют определенную маржу с передачи суммы. И Зеленский имеет, и его команда имеет. Там же это бизнес общий. И он просто-напросто говорит о наживе, а не о том, чтобы спасти своих солдат.
11: Но тот, получается, Евросоюз, он существует в этой парадигме с точки зрения «я сам обманываться рад», потому что это бизнес, и нужно создать определенную картинку.
10: Да у них им плевать, потому что у них есть свои планы, они их реализуют. И нам должно быть плевать на них с высокой колокольни. Все уже говорят, хватит переживать, как про нас бабушка в Ливерпуле подумает.
11: Можно не продолжать, сейчас все стало понятно. Вот прямо вот в этот момент стало понятно. А Константиновка, для слушателей еще раз, это не просто город, это ключевой опорный пункт ВСУ и крупнейший транспортный узел Донбасса. Президент подчеркнул, что стратегическая инициатива полностью за нашими войсками. И какой главный военный итог освобождения Константиновки можно назвать вот так одной строкой? Иными словами, дальнейшие перспективы наши на фронте и когда окончательно освободим Донбасс?
10: Это большой очаг угрозы для противника, обороняющегося в Славянске, Краматорске и Дружковке. Вы понимаете, если бы стоял город, а посреди большая пустыня, не подойдешь, не подползешь, а тут прямо у них под носом такой плацдарм, причем это не просто лес Шервудский или какая-то тайга, там кусочек тайги. Нет, это город более 20 тысяч зданий строений. Это возможность перемещаться, возможность прятаться, маскироваться, формировать там свои передовые пункты управления, командные пункты, протягивать коммуникации. Город. Там легче прятаться для того, чтобы формировать там большой плацдарм для дальнейшего наступления. А он же прямо под носом у противника сейчас. Вот в этом и есть наш выигрыш. Но плюс ко всему, мы освободили город почти равный по... он немножечко, чуть меньше областного центра Сумы. Чуть меньше. Там 20 700 зданий, а тут 20 100. Результат.
11: Ну и вообще это, конечно, это результат. А вот все-таки дальше о перспективах. Я вторую часть своего вопроса напоминаю. Какие это перспективы на фронте для нас открывают далее? Конкретно, чтобы понял каждый, как я здесь сидящий в спокойной студии у себя на работе за рулем автомобиля.
10: Мы накапливаемся у стен крепостей противника и имеем здесь возможность, Константиновка, это возможность накопиться для дальнейшего рывка в Славянск, в Краматорск, в Дружковку, в Днепропетровск, далее пройти в сторону Харькова, помочь харьковской группировке в окружении Харькова. Противник все понимает, и Константиновка здесь очень важную роль играет.
11: Александр Валерьевич, а вот с нынешними скоростями, я сейчас не критикую ни быстрые, ни медленные, подчеркиваю это, все-таки освобождение Донбасса, сколько на это можно закладывать?
10: Мы идем не быстрее шагающего с огромным рюкзаком за спиной штурмовика. Для того, чтобы дойти до... стрелкового боестолкновения, он может дней по пять идти вперед, а потом аккуратно продвигаться, следуя тем данным, которые ему в наушник поступают из штаба, исходя из своего визуального наблюдения. Быстрее шагающего груженого боевика нашего штурмовика мы не пойдем, мы не на ракете полетим, мы не полетим на самолете, мы не поедем на мотоцикле. За шагающим штурмовиком движутся все группировки.
11: Я поняла вас. В сводке Минобороны выделяют потери противника на направлении группировки «Восток». Там более 455 военнослужащих за сутки. И это больше вдвое практически, чем в центре. Вдвое почти больше, чем на западе и юге. Я обратила внимание на диспропорцию. На нее стоит обращать внимание? Ну, то есть это интенсивнее бои, это более успешные направления? Что это такое?
10: Ну, это интеллект штаба и умелая реализация его целей, которые он ставит перед подчиненными. Я вам скажу так. Бывает, что комбат в отпуске. Бывает, комбат в отпуске. И батальон, не идет вперед, несет потери, тяжелые потери, трудно подвозить боеприпасы. Комбат, которого выделяют среди остальных, назначают на эту должность, приходит из отпуска, и через две недели таких вот тягомотных неудач батальон пошел вперед, а он учитывает все. Он просиживает над картой, он учитывает погоду, время года, движение ветра. И этот человек побеждает. Так вот, если группировка «Восток» у себя там в Запорожье действует так агрессивно, то почему нет? Это правильно. Меня там нет сейчас, но я знаю, что просто так победа не рождается. Это интеллект штаба, воплощенный на поле боя нашими ребятами, которые воюют с оружием в руках. Ровно столько же, сколько на Константиновке. Ровно столько же, сколько группировка допустим, центр, там у нас в Донбассе на другом направлении. И все остальные группировки. Ну, идем же вперед.
11: Однозначно. Александр Валерьевич, большое вам спасибо. С нами на связи был военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Благодарим.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
17: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Александр Бобров о государственном секретаре США. Марк Рубио изначально был очень неоднозначной фигурой в ближайшем окружении Дональда Трампа. Все-таки он обычно работает с людьми, которых он знает со времен еще своего бизнес-прошлого, как Уитков или как Кушнер, но своих родственников. И поэтому появление человека, который одновременно стал советником по национальной безопасности и госсекретарем, конечно, многих удивило, памятуя о том, что в 2016 году на праймерис Марко Рубио был жестким антитрампистом. Я не сторонник теории заговора, полагаю, что это какая-то специально инкрустированная фигура в команду Трампа, но то, что он в этой команде выглядит как белая ворона и очень сильно отличается и от Джей Ди Венса, и Уиткофа, и других сторонников Дональда Трампа, это факт очевиден. Другой вопрос, что сейчас в его руках находится большое количество внешнеполитических полномочий, и он действительно имеет возможность оказывать влияние на президента США, что неоднократно показывали ситуации и вокруг Венесуэлы, и вокруг того, что сейчас происходит в Кубе, ну и, конечно, в контексте иранских событий.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 18 часов 30 минут в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с депутатом Законодательного собрания Псковской области Юрием Сорокиным передали в детскую областную клиническую больницу подарки для юных пациентов в рамках партийной акции «Коробка храбрости». Игрушки, книги, раскраски, канцелярские товары и наборы для творчества помогут маленьким пациентам легче переносить лечение и процедуры. После медицинской процедуры ребенок сможет выбрать себе подарок. Для него это не просто игрушка, но и поддержка, радость и маленькая победа над страхом. В Великолукском филиале областной клинической больницы будет переформатирована работа колл-центра. Помимо записи, специалисты начнут отвечать на вопросы пациентов в режиме «мне только спросить». В поликлиниках рядом с инфоматами появятся администраторы, которые помогут с записью, маршрутизацией и ответами на вопросы. В Великих Луках уже появилась возможность записаться на прием к врачу вне зависимости от места прикрепления. 5 июля на стадионе «Экспресс» в Великих Луках команда «Лукиэнергия» обыграла «Череповец» со счетом 3-0. Так ярко футбольный клуб закрыл 15-й тур «Леон» первенства второй лиги дивизиона «Б» группы 2.
7: О валютах.
8: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11.38.
7: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
20: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Да, кстати, подписывайтесь, смотрите видеотрансляцию, все гораздо живее и объемнее на наших официальных страницах во ВКонтакте и на Рутубе. Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом отчитался помощник российского лидера Юрий Ушаков. Разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня, так сказал Ушаков. Также Путин рассказал Трампу о реальной картине на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения, в том числе в контексте взятия под контроль Константиновки. Также наш президент указал на предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, об этом также сказал Ушаков, и добавил, что переговоры должны идти с учетом принципиальных российских подходов. Это одна из первых тем, которые я хочу обсудить с нашим экспертом, с нами на связи политолог

0: дипломатическим решением вопроса. Вот мне всегда тоже непонятно, как можно, не сменив власть в Киеве и не осудив преступления, которые были произведены против людей, да, там убийство, Буча, вот эта провокация, устроенная, расстрелы людей, которые поддержали Россию, как наладить отношения с Украиной, не разобравшись с этой проблемой? Мало того, ведь Донбасс, Луганск, это еще там Вучина, Ахметова, Пинчука, их собственность там была. Они ведь потом пойдут в арбитражные суды доказывать, что на самом деле это нашим, нам принадлежит. Вот тот завод, вот те рудники, вот те шахты. Давайте судиться, и будут требовать компенсацию. А это другая история. Это, с Трампом этот вопрос не решить. И с Америкой. Это вопрос уже в судах придется решать, если вы не осудите. То есть там вопросов возникает такая куча без смены режима, которые, ну, у меня просто нет ответов на них. И я не знаю... Как можно?
1: А приход Залужного это будет расценено как смена режима?
0: Нет, я думаю,
1: ну, что чтобы это
0: прозвучало. К этому режиму, а во-вторых, вот как в таких, как есть единственный исторический пример решения такого вопроса. Нюрнбергский процесс с осуждением проделанных преступлений. Все.
1: Ну, если значит, будет... будем воевать до конца, потому что на это они не пойдут.
0: Ну, я, да, я не, как бы там не я просто говорю, что есть исторический прецедент отказа страны от той политики, которую она вела, через судебный процесс, через осуждение тех, кто эту политику проводил. Если этого не будет проделано, виноватой будет Россия в глазах Запада.
1: Леонид Викторович, продолжаем.

0: Каждый гражданин РФ, я в этом больше чем уверена, потому что наша должна быть наша точка. Ваша точка зрения.
1: Ну, знаете, когда говорят о посреднической функции, вот у нас с вами спор, нам нужен посредник.
0: Угу.
1: Посредник – это кто? Это которому верите вы и мы, который гарантирует исполнение условий, потому что вам будет перед ним неудобно, вы не сможете его обмануть, я не смогу. То есть посредник – это еще и гарант. Может ли США, который еще недавно Рубио говорил, что они на самом деле не на стороне России, они помогают Украине,
0: Да.
1: и оружие туда поставляют, и
0: Макрон
1: санкции...
0: говорил, что Трамп признал целостность, и бла-бла-бла. В общем, я поэтому и спрашиваю.
1: Вот я не понимаю, честно говоря, почему и как Америка может выступать гарантом здесь отношений. Вот и Лавров, Сергей наш говорил, что на самом деле цель Америки, да, что очевидно, это взять под контроль поставку российских ресурсов, я об этом вначале говорил, в Европу, да, и северные потоки они готовы купить, и все наладить, но только чтобы под их контролем. Что, ну, мы что, не понимаем выгоды Америки? Мы не понимаем, что они в этой игре преследуют и какие цели? Вот как можно использовать страну, заинтересованную в решении в определенном формате, как гаранта каких-то принципиальных российских... Вот
0: в общем,
1: не
0: нас не должно волновать, повлияет Европа и способна ли она влиять на мнение Штатов, потому что мнение Штатов тут уже не объективно, а субъективно, крайне субъективно. Хорошо. Следующая новость, которую я хотела бы с вами обсудить, это то, что Пашинян у нас в Екатеринбурге. Встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с премьером Армении Николом Пашиняном началась сегодня на полях Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Россия стала первой страной, которую Пашинян посещает с рабочим визитом после своих выборов, ну, вернее, выборов в Армении, надо правильно говорить. И он прибыл в Екатеринбург, ну, правда, побывал на похоронах, на прощании с Хаменеи в Тегеране. В общем, перехожу вот к чему. Екатеринбург, да, вот локация для первого зарубежного визита армянского премьера. И на фоне того, как мы, соответственно, ну, давайте так выражусь мягко, слегка их осадили со сближением с ЕСом, а потом всю риторику Пашиняна, это ведь не случайный выбор поездки Екатеринбург номером один после выборов?
1: Да, конечно, случайно, потому что Армения без России и Ирана невозможна как самостоятельное государство, ее просто не существует. Взять простой, ну, самый там животрепещущий энергетика, да, вот на чем, если Россия продавала газ в Армению где-то порядка $170 за 1000 кубометров, Иран продавал по 500, а внутри реализовывалось по 350. То есть мы субсидировали, как мы в свое время субсидировали экономику Украины, мы все это время субсидируем Пашиняна у власти. Это же не просто армянскую экономику, но власть субсидируем местную, и олигархов местных субсидируем. И когда мы сказали, что нет, значит, будете покупать по тем ценам, которые есть, и Иран в нынешней ситуации, который, как бы, понятно, возможности ограничен, куда ехать Пашиняну? Поэтому он поехал на похороны Хаменеи, и потом Мишустину: простите, пожалуйста, дяденьку, давайте нам газ назад верните. И все эти рассказы о торговле с Евросоюзом, это тоже детские сказки. То есть потому что в Евросоюзе, надо понимать, очень жесткий стандарт.
0: Но они же им сказали, что дадут на откуп весь рынок сельского хозяйства. Весь.
1: Они то же самое говорили Украине. И помните возмущение фермеров Польши, Европы, которые как бы говорили: ребята, не-не-не, это сбивает.
0: Леонид Викторович, сейчас вас прерву буквально на несколько минут. Да. Мы послушаем последние новости в нашем эфире, а затем вернемся к обсуждению темы итогов сегодняшнего дня.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
4: Новая реклама. Июль «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили более оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 901.

0: 11-388-21-22.
1: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем».
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП.
5: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
6: Друзья, с нами на связи политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков», Леонид Крутаков. Леонид Викторович, ускоряюсь и сразу вопрос. На ваш взгляд, вот эта встреча в Екатеринбурге Мишустина и Пашиняна, она вообще способна перевести противоречия из политической плоскости в прагматическое, экономичное и достаточно здравое русло, либо будет юлить и дальше? Вот он же все время юлит. Мы хотим, мы не хотим, мы любим, но Россия дороже. Вот я вот прям сыграла тут в эфире пьесу. Слушаю.
7: Я думаю, что, конечно, будет юлить, потому что политические корни Пашиняна и прихода его к власти понятно, откуда растут. Самое крупное, самое многочисленное американское посольство в Закавказье, в Ереване находится. Это раз. Во-вторых, надо нам усвоить одну простую вещь, что отношения между странами нельзя строить на дружбе. Это разные. На их строить на прагматике. Ребята, газ стоит столько, мировая цена, вот постолько и покупайте. Нету денег, давайте мы прокредитуем вас под такой-то процент. И будете выплачивать.
6: Ну так, мы с Беларусью-то все-таки выстраиваем какой-то средний паритетный по больнице. У нас получается.
7: Ну, так, вы знаете, я не знаю, чем это закончится еще пока. Мы с Украиной точно так же строили отношения. Мы видели, как это закончилось. И долг нам не выплатили, помните, 3 миллиарда сказали. Это долги Януковича, это не Украины долги. Когда мы прокрыли. Поэтому это вопрос того, как мы выстраиваем отношения. То, что он будет юлить, то, что он будет соскальзывать, то, что он будет говорить, что, ребята, мы братья, вспомните нашу судьбу, мы помним, как вы, русские, спасли нас от турок. Там все это будет рассказано, безусловно. Только, понимаете, вот как вы сказали, отделить прагматику от политики сегодня не отделяется. Сегодня политика определяет прагматику. В свое время, перед началом СВО и Майдана, наше руководство там, и газовые всякие специалисты говорили, что невозможно изменение европейского рынка, потому что на долгие сроки законтрактованы все поставки «Газпромом». Они политически сломали весь рынок, прервали все контракты с «Газпромом», объявили санкции и разогнали рынок СПГ. Это сделано было не экономически, а политически.
6: А политически. Сейчас более того, в подтверждении ваших слов, в подтверждении того, что миром правит и рулит политика. Нет, сначала спрошу, вы смотрите чемпионат мира по футболу?
7: Ну, знаете,
6: я вижу, у вас клюшки хоккейные стоят, мяча футбольного не наблюдаю.
7: Ну, я обзоры смотрю. Ага. И так вот.
6: Но к чему я этот вопрос, Леонид Викторович? Не то чтобы обсудить вчерашний уход Бразилии, к моему горькому сожалению. Нет.
7: Моей радости.
6: Так.
7: Я за норвежцев болел.
6: Ну, неудивительно, они играли блестяще. Ладно. Смотрите, что я хочу поинтересоваться, и вот прямо в жилу, о чем вы сказали секунду назад. Согласно опубликованным деталям, друзья мои, Дональд Трамп, ну вот в новостях только что это было слышно, дважды звонил главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть ситуацию с красной карточкой американскому футболисту Флорину Балагуну. При этом Инфантино, подчеркивает, хотя он побывал в Белом доме, очень красивый там кадр, что не брал на себя обязательства, не обещал преференции, несмотря на личный звонок. Но вот это вмешательство главы государства в работу международного международной спортивной организации. Даже если он говорил о конфетах, звонок не может рассматриваться по-другому. Это, и он не может об этом не знать и не понимать этого. Так вот, вмешательство, это соответствует разве принципам честной игры? Нет, все это понимают. Как оно может повлиять и на авторитет ФИФА в глазах других стран-участниц чемпионата мира? И вот в этой политике в большом спорте. Зачем он это сделал? Показать, что он здесь босс?
7: Ну, вы правильно оттолкнулись от того, что мир правил сломан, мир стал политически активным опять, да? Вот тот конец истории оказался на самом деле не концом, история проснулась. Мы же сами в свое время согласились с этим, когда нас лишили флага, когда ввели коллективную ответственность за определенных нарушителей. Мы сказали, ну ладно, мы будем без флага выступать. Ребята, это же тоже нарушение. Нельзя обвинять государство, обвиняйте тех, кто кого поймали с допингом. Он нарушил. Это прецедент. Целую страну объявили, что оказывается мы здесь государство. Это же противоречит римскому праву. Нет коллективной ответственности, есть индивидуальная ответственность. Это слом правил? Слом правил. Это попытка выйти НАТО, первая попытка выйти НАТО за пределы европейской безопасности. Это война на Мальдивах, когда Британия потребовала, чтобы НАТО вмешалась, а США поддержала. Только Европа выступила против. Тогда они еще имели право голоса. То есть мир правил, и мир тот, который был учрежден после Второй мировой войны, закончился. В этом смысле, да, Америка делает то, что она может, и то, что хочет. И самое главное, вы правильно сказали, ведь они подчиняются, они гнутся под это.
6: Ну...
7: И Федерация хоккея международная не пускает Россию, хотя за что? Ну вот есть правило международное, нельзя поставлять оружие в воюющую страну. Украину снабжает весь мир, вся Европа, Америка оружием. Это тоже нарушает устав ООН. Но всем плевать на это. Понимаете? Надо понять главное, мир после войны, Потсдамский мир закончился. Идет... Хоть и гибридная, но реальная мировая война за то, кто будет гегемоном, кто будет проводить арбитраж международный. Это была попытка Лига наций, потом была ООН с ее уставом, некие вот правила.
6: Все, этот миропорядок закончился, и эти функционалы тоже закончили. Леонид Викторович, большое вам спасибо. С нами на связи был политолог, простите, автор телеграм-канала «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков. Большое спасибо, благодарим. Друзья мои, ну а прямо сейчас хочется анонсировать вот через секунду включение из Тегерана, где находится наш специальный корреспондент Григорий Кубатьян, как раз «Прощание с Хомейни». Мы читали все материалы, он выходил к нам в эфир. И, соответственно, поговорить, как это все прошло, ну и в более глобальные вопросы задать. Гриш, ты меня слышишь?
0: Да, слышу, Маша, привет.
6: Да, несколько слов о прощании Хомейни, как все прошло. И, знаешь, вот, наверное, задам сразу вопрос. Я понимаю, и в прошлый раз ты мне это подтверждал, что всенародная скорбь, она есть. Есть неравнодушие, есть консолидация. Но это больше чего ты увидел? Всенародной скорби или политической демонстрации единства перед лицом внешнего врага? Потому что одно может быть с другим, а может быть чего-то конкретно больше.
0: Ну, я бы сказал, что здесь все вместе. Конечно, это скорбь по Хомейни, которого на самом деле любили, и причем не только в Иране, но и очень во многих странах Ближнего Востока. Он был один из самых влиятельных лидеров вообще на Востоке. Человек, который правил очень давно и был исключительно уважаемым человеком. И даже здесь люди разных политических воззрений в Иране, да, есть те, кто поддерживает правительство, не поддерживает правительство, может его критиковать, но они все вышли вот на этот, на участвовать в этих процессиях, все шли к нему, чтобы посетить Мавзолей, место, где хранился гроб с его телом. И вот сегодня четвертый день прощания, и этот гроб, установленный на машину, везли по городу. И, по моему ощущению, собралось несколько миллионов человек. То есть это просто... Ну, это не с чем сравнить даже. Это лавина людей. Это море людей. Очень много человек. И для них это акт патриотически-религиозный. То есть, с одной стороны, это способ как-то укрепить, то есть это почти религиозный акт, это вот подвижничество, даже просто пройти по этой улице, по этой жаре и в этой огромной толпе.
6: Гриша, скажи, пожалуйста, но тебе удалось с кем-то пообщаться? Что говорят? Какие настроения? Если удалось пообщаться?
0: Настроение, настроение, смотря о чем общаться. Если говорить, если спрашивать, как они себя ощущают как единый народ, то настроение, конечно, приподнято патриотически. Если спрашивать про Хаменея, конечно, это скорбь, и они плачут. И не только о Хаменее, потому что многие погибли. Погибла его внучка, ее портреты тоже несут. Дочь погибла, его близкие погибли. Погибли просто многие люди в общем, в результате этих ударов американо-израильских. Школа, как известно, для девочек была уничтожена. Поэтому есть повод скорбеть. Есть повод и радоваться единению нации. А вот это единение, оно как раз невероятное. То есть, это реально миллионы людей вместе идут и одновременно скандируют. Речевки поют, песни религиозные. А вот что они скандируют, это уже политический вопрос. Да, они отвечают на агрессию яростью по отношению к США и к Израилю, и конкретно к Трампу. То есть Трампа обвиняют, Трампа ругают, его несут портреты со всякими надписями угрожающими.
6: Гриш, скажи, пожалуйста, как к Америке относятся, становится понятно, то есть там воинственное настроение в отношении этой страны. А как к России, когда узнают, что ты русский? У нас меньше минуты.
0: К России очень хорошо относятся, и все, от простых людей до каких-то уже серьезных аятол, судей, с кем удалось поговорить, политиков, они все говорят, что мы с Россией должны вместе бить общего врага. Общий враг – это США. Там говорят прямо, без обиняков. И они говорят, да, мы вот…
6: Спасибо.
0: У нас есть повод объединить усилия.
6: Гриша, спасибо огромное. Григорий Кабатьян, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Прямое включение из Тегерана. Спасибо огромное. Ну а мы в следующем часе услышимся.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии – с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
12: О политике.
11: Россия и США сохранили ежедневный рабочий диалог. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио поддерживают письменные и устные контакты. Об этом сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Он также отметил, что стороны обсуждают возможный визит в Москву спецпосланника американского президента Стива Виткофа и бизнесмена Джареда Кушнера. Однако точные сроки пока не определены.
12: О спецоперации.
11: Военкор Александр Коц заявил о методичном уничтожении ключевых объектов ВПК в Киеве. Российские войска нанесли массированный удар, который украинская система ПВО не смогла перехватить. Как отметил журналист, «Комсомольская правда», армия планомерно ликвидирует оборонные предприятия, а мощная вторичная детонация на складах подтвердила точность попаданий. Ранее Минобороны России сообщила о поражении предприятий ВПК, а также связанных с ВСУ объектов топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Это стало ответом на террористическую акцию киевского режима.
12: О топливе.
11: Бензин марки АИ-95 поступит на автозаправки Архангельской области в ближайшие два дня. Для решения проблемы дефицита власти задействовали как автомобильный, так и ЖД-транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цибульский. Он уточнил, что в областной центр уже направились цистерны с топливом и бензовозы.
12: Эксклюзив.
11: Министр транспорта России Андрей Никитин потребовал снизить завышенные тарифы на поездки с детьми в такси. Руководитель ведомства также призвал агрегаторы решить проблему с частыми отказами водителей брать пассажиров с несовершеннолетними. Об этом чиновник заявил в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда». Как отметил глава Минтранса, если бизнес сам не найдет решения за пару месяцев, государство начнет регулировать сферу принудительно.
12: О спорте.
11: Дональд Трамп отверг обвинения во вмешательстве в решение ФИФА. Президент США заявил, что лишь попросил спортивных чиновников пересмотреть дисквалификацию нападающего Флорина Балагуна. А итоговый вердикт вынес Большой комитет. Американский лидер добавил, что считает несправедливым отстранение форварда. Ранее ФИФА разрешила американскому игроку принять участие в предстоящей встрече с Бельгией, что вызвало резкую критику со стороны Европейского союза футбольных ассоциаций и многих спортивных функционеров.
12: Обо всем.
11: Начавшаяся накануне и ставшая второй по силе с начала года магнитная буря завершилась, это заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Новый всплеск активности, который зарегистрировали на выходных, привел к обновлению рекорда прошлых лет по количеству солнечных вспышек за сутки, отметили там. Больше новостей читайте на КП.ру.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Итак, это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Убийца 12-летней девочки в Ленобласти оказался известным бизнесменом. Владимир Путин подписал новый закон о бензине, и Россия вышла на второе место в мировом рейтинге нытья. Все подробности в ближайшее время. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 12-летней девочки, тело которой нашли в СНТ Захожье. Это Тоснинский район Ленобласти. Подросток отдыхала в садоводстве со своей семьей и исчезла 2 июля. По словам родителей, она пропала днем. 2 июля. Сказала, что пойдет в лес за грибами, за лисичками. Взяла пакет, надела ярко-желтый дождевик и ушла. Оттуда дозвонилась до близких, мол, все хорошо, дошла и собирается идти домой. И вот больше ее телефон не отвечал. На звонки он был выключен. Заявка о пропаже ребенка поступила в Лиза-Алерт около полуночи. Был объявлен выезд, поиск длился всю ночь. К добровольцам присоединилось немало местных жителей. Планировался даже вылет поискового беспилотника. В продолжении этой истории будем говорить с корреспондентом «Комсомольской правды» Санкт-Петербург Дмитрий Рождественский. С нами на связи. Дмитрий, приветствую вас.
14: Здравствуйте.
6: Задержан уже подозреваемый, как его называют, Федор М. Ну, понятно, закон позволяет определенным образом обозначать подозреваемых, пока не вынесено решение суда. Так вот, вот этого подозреваемого в садоводстве знали как благодела. Сейчас мы должны будем с вами пояснить. Человек, который реставрировал колодец, оказался в центре такой трагедии, оказался просто человеком, которого, ну, который сам себе себя, так, знаете, на воре шапка горит, да, пытался сбежать. А вот отсюда давайте поподробнее, как вообще вышли на него, почему он и что такое благодел?
14: Да, благодел – это надпись на футболке, которая была у данного гражданина. Так называлась вот его одноименная компания. по ремонту и дизайну квартир. И в целом в соцсетях, когда он активно делал различные публикации, рассказывал о своих добрых делах. Вот вы перечислили, да, он отремонтировал колодец в этом СНТ, где он был одним из членов правления. В том числе он называл себя в соцсетях глубоко верующим человеком, который как раз практикует вот эти добрые поступки. И в целом был за то, чтобы люди не жаловались, объединялись и решали проблемы совместно. Вот. Но вышли на него очень просто. Следователи требовали у всех жителей СНТ, кто проезжал мимо этих садоводств, камеры с видеорегистраторов в определенный промежуток времени. Это 2 июля был, четверг, с 17:50 до 18:10. Так они увидели, что на обочине возле леса стоит подозрительный серый Volkswagen Tiguan. Оказалось, что он как раз принадлежит вот этому самому благоделу, а вышел он из него просто потому, что, собственно, увидел девочку, и под угрозой ножа, применением ножа, он затащил ее в лес, а оттуда уже на поле, где, собственно, и расправился со школьницей, там бесчисленное какое-то количество ударов ножом, 29, то ли 30. Были попытки сексуального насилия.
6: То есть это можно говорить о об этом, пытаюсь подобрать слово какое-то, чтобы не говорить человек. Ну, то есть как это маньяк. Это маньяк. Маньяк,
14: да,
6: насильник,
14: да.
6: И убийца. Скажите мне, пожалуйста, то есть вот камеры сыграли ключевую роль, но почему мы уже так уверенно говорим, для слушателей надо объяснить, кто не читал, а нужно прочитать, соответственно, подробные статьи на сайте kp.ru, подозреваемый пытался скрыться на железнодорожном вокзале в Гатчинском районе. Почему я и сказала, на вот шапка горит. Что о попытке бегства известно?
14: Да, после того, как он все это совершил, он тут же поехал домой, лишний там раз не отвечал жене на вопросы. Она все это время вообще говорит, что жила, и даже не подозревала его наклонностях.
6: То есть он женат, а детей у него нет?
14: Детей нет. Ему так. 42 или 43 года, насколько я помню. Но вот именно на допросах, опять же, он делится, да, что у него были проблемы в интимной жизни, в том числе... По предварительной информации он фантазировал, в частности, о том, как насилуют, простите, жен своих друзей и знакомых.
6: А, вот. Ну это такой закос под сумасшедшего, чтобы экспертизу назначили. Тут как бы гадалки не ходи. Скажите мне, пожалуйста, он... Вопрос вот в чем состоит. Какие... Он во-первых, признался? Он сознался?
14: Да,
6: он сознался. Вот это тоже очень важно сказать. Полностью признал свою вину. И что грозит ему в дальнейшем? Что грозит? Какие перспективы расследования? В общем, вот подозреваемому что ждет?
14: Да, позвольте, я еще добавлю.
6: Конечно.
14: Он хотел сбежать вместе с миллионом рублей, которые он успел снять из банка. Не знаю, что там за путь отступления у него был, но он решил действовать не на машине, а уже на электричке куда-то скрыться. Более того, стало известно, что у него еще и бизнес вскоре мог прогореть, у него 2 миллиона долгов. Вот. Также уже на суде он, опять же, там, с поникшей головой, да, полностью признал вину. Заседание по понятным причинам закрыли, потому что ребенок несовершеннолетний, потому что громкое, да, достаточно убийство. И да, его сейчас отправили в СИЗО, он за решеткой на время следствия. Уже был следственный эксперимент сутки назад. Он показал хладнокровно, без эмоций совершенно каких-либо, что и как он делал и зачем. И да, ему грозит пожизненное заключение. Пожизненное лишение свободы тут без вариантов, мне кажется, все эксперты, бывшие оперативники, солидарны. То, что, скорее всего, это все, он умрет в тюрьме.
6: 105-я статья УК РФ «Убийство малолетнего», часть 2 с отягчающими. А помните, мы с вами, уважаемые слушатели, говорили, да, вернуть смертную казнь, не вернуть? Вот. Думаешь мгновение о таком и вспоминаешь. Девочка из благополучной семьи, хорошо училась, занималась танцами, пением. Что сейчас с семьей? Я понимаю, что, наверное, они не дают комментарии. Что, в общем, как помогают? Какие службы с ними работают?
14: Семья действительно, правда, благополучная. У родителей, матери и отца осталась старшая дочь, ей 18 лет, а младшая, да, которую убили, она действительно была талантливой, росла талантливой девочкой, постоянно участвовала в вокальных конкурсах. Сейчас в семье организован денежный сбор, в нашей статье последней с похорон как раз-таки указана ссылка, если есть желающие, то есть можно перейти, сбор подтвержден, он организован друзьями, и конкретные переводы там указаны на карту матери девочки. Похороны состоялись сегодня. Да, родители в глубоком трауре не проронили практически ни слова, а перед тем, как дочку состоялась вот эта церемония погребения, отец включил песню, композицию из фильма «Чебурашка», которую девочка пела на одном из последних конкурсов, положил телефон с, вот, с этим ее выступлением на крышку гроба, и так они отправили ее в последний путь.
6: Дмитрий, я также в материалах читала о том, что одна из соседок жаловалась на то, как она видела, как этот, как эта сволочь резала собаку, и на это не среагировали. И вот тут в очередной раз ты думаешь, господи, так вот если бы среагировали, то, может быть, жизнь бы сохранилась. Вот об этом элементе истории тоже хочу услышать вашу точку зрения.
14: Да, сейчас другие члены садоводства продолжают обсуждать как раз этот эпизод. Да, конечно, у него на лбу не было написано буква «П», «педофил» или там еще какие-то другие буквы, но тем не менее, несмотря на все добрые дела, да, был вот такой эпизод, что одна из жительниц утверждала, что замечала именно за издевательством над собаками именно этого персонажа. И сейчас там идут споры обычных жителей, да, дачных участков с членами этого самого правления СНТ, а вообще должным образом они отреагировали, надо ли было писать, может быть, коллективное заявление, это бы дало какой-то, да, вот эффект, либо нет. И, ну, пока 100% утверждать, что он как бы вот резал там собак, нет,
6: то есть это со слов,
14: нельзя.
6: Это не зафиксировано это,
14: да,
6: на видео.
14: Да, да.
6: Понимаете, то же самое, вот, ну, можно относиться и к тому, я так понимаю, что вы общались с жителями СНТ, или, в общем, я первым вопросом, который задала себе сама, в 12 лет отпустить ребенка в сельской местности в лес одного, я понимаю, что разные дети, разной степени самостоятельности, но... Я, честно говоря, ну, я вот так не поступаю. Здесь, в Москве, у нас тоже, знаете, как бы не безопасно. И вот об этом говорят люди в СНТ, либо придерживаются молчания, потому что трагедия, она перевешивает все.
14: В том числе, да, все равно разговоры так или иначе продолжаются на эту тему. Я скажу, скажем так, среднюю температуру по палате, что люди думают. Дети там гуляют одни. Они катаются на велосипеде, бегают до магазинчика. То есть их отпускают за забор, да, условно. И они сами предоставлены себе. Но чтобы в лес уходить, тут, конечно, люди сходятся во мнении, что да, обычно это происходит только под присмотром взрослых, потому что там в том числе видели диких зверей. Говорят, что медведя там когда-то видели в прошлом сезоне, лоси встречаются. Да и в целом, в принципе, на... В этом садоводстве встречаются, например, бездомные собаки тоже.
6: И мы более знаем, мы наслышаны об огромном количестве трагедий иного толка, когда бездомные собаки нападают. Спасибо вам большое. Друзья мои, еще раз хочу сказать о том, что несколько материалов вы можете найти поэтапно, которые рассказывают о ходе дела, о поисках, о том... Кто была эта девочка, с какой семьи? Сайт kp.ru. С нами на связи был корреспондент «Комсомольской правды» Санкт-Петербург Дмитрий Рождественский. Большое спасибо. И сразу, вот пока остаются какие-то секунды, хочу вам напомнить, что сразу же после получасовых новостей у нас вопрос дня. Так что напоминаю, здесь и сейчас 8 800 200 ровно 9702. И подписывайтесь на наши официальные страницы на Рутубе и во ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставлять свои комментарии под нашими видеотрансляциями.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
15: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
16: и хорошего настроения.
15: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
16: Ура! Идем в атмосферу!
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Владимир Путин подписал закон, который направлен на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Давайте разбираться. У нас в студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков. Женя, приветствую.
21: Приветствую, Маша, всем здравствуйте.
6: Так, как я поняла, что закон допускает смешение прямого бензина и других компонентов для производства высокооктанового автомобильного бензина. Как этот механизм, ну вот если одно смешать с другим, повлияет на общий объем, увеличит их, да? Главное, чтобы это не уменьшило количество автомобиль на дороге, вот, посредством, я в контексте качества бензина. Ну, собственно, что самое главное это для себя выделил? Вот из этого закона, чтобы нам стало понятнее.
21: Ну, самое главное, да, что все эти меры, которые прописаны в законе, они направлены на одно, на то, чтобы бензина на рынке, на российском рынке стало больше. Почему? Да, рынок устроен так, что когда товара мало, цена на него, соответственно, растет. Когда товара много, и предложение превышает спрос или равняется спросу, да, то цена на него не растет, ну, или растет не так быстро. Вот. Собственно, и для этого был подписан этот закон, и он вводит сразу несколько мер, которые должны увеличить предложение бензина на российском рынке. Да, один из важнейших пунктов этого закона – это состоит в том, что допускается, я сейчас процитирую, да, получение высокооктанового топлива путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Тут нужна пояснительная бригада, видимо, да?
6: Да.
21: Прямогонный бензин, собственно, что это за штука такая, да? Это продукт первичной перегонки нефти, то есть не прошедший дополнительную химическую переработку, и он не используется как готовое топливо для машин. Но он может служить компонентом для изготовления бензина, который продается на заправках. Вот это одна из мер, которую теперь разрешили. Далее, да, есть и другие меры, они тоже требуют пояснения. Вот, например, одна из тоже таких вот важных вещей состоит в том, что компании смогут получать демпфер при производстве бензина путем смешения, вот о чем мы сейчас говорили, точно так же, как и при полноценном цикле переработки. Логичный вопрос, что такое демпфер? Вот. Да, мы говорим про топливный рынок, там много всяких словечек таких, да, непростых. Демпфер, высокооктановый и прочее, прочее. Так вот, демпфер – это субсидия, это государственная субсидия, которую государство платит производителям, чтобы они не задирали цены на бензин на внутреннем рынке.
6: Ну, то есть государство будет поддерживать тех, кто начал производство бензина в контексте и на основе этого нового закона и работает, соответственно, на то, чтобы у нас был бензин в доступе нормальном, привычном.
21: Да, все верно. Иначе бы они этот демпфер не получили и смысла вот так вот производить бензин не имели бы. Ведь, опять же, для чего этот демпфер, эта самая субсидия введена? Потому что бензин иногда, ну не всегда, но, скажем так, часто стоит на внешнем рынке дороже, чем на внутреннем рынке. Вот. И компании, естественно, хотят заработать. Все мы хотим заработать. Да,
6: я уж видела по Москве, как хотят заработать. Едешь на одной заправке, нормальная цена, ну, очередь, ну, постояли, ну, бывает, мы сейчас не на курорте, а на другой стороне трассы какая-нибудь коммерческая заправка, не буду называть, задрана цена и ни одной машины. Ну, ФАС уже сегодня начали.
21: Ну, да, нашли сговор, конечно, они же сговорились, да. Все заправки.
6: Ну, не все, а, Евгений.
21: Ну, не все, да, не все, нет, не все, только не государственные, совести, конечно. Да. Вот. Так вот, суть в чем, да, в том, что все хотят заработать, и если бензин за границей стоит дороже, чем в России, его выгоднее продавать за границу. И государство поэтому выделяет вот этот вот демпфер, вот эту вот субсидию производителям, чтобы они не продавали его за границу, а продавали его здесь, да, причем по хорошей цене. Собственно, вот это все и должно сгладить эту цену. Вот. Ну и плюс принимаются меры для того, чтобы увеличился, наоборот, импорт бензина из-за границы, будут этот самый демпфер, эту самую субсидию платить и определенным компаниям, не всем, конечно, но некоторым, за импорт готового бензина из-за границы, опять же, для того, чтобы этого самого бензина у нас стало больше.
6: Смотрите, правительство, что еще я хочу добавить, правительство утвердит список организаций, такой специальный перечень будет, и вот для них будет ввозиться в первую очередь бензин, а те организации, которые будут этим заниматься импортом, соответственно, их будут субсидировать, да, это демпфер.
21: Тьфу, да, ну,
6: слово-то какое.
21: Давать деньги им будут.
6: Давать деньги. Да, это же тоже получается, ну, как бы экономика. Но я сначала хочу спросить про другое. Какие критерии, может, тебе известно, или, на твой взгляд, вот, могут лечь в основу этого перечня? Что это, помимо скорой помощи и пожарной, ну, МЧС, конечно?
21: Речь идет именно про организации-импортеры. Не про те организации, которые будут покупать этот бензин, скорая, пожарные или мы, простые люди. Вот, речь идет именно о перечне компаний, которые будут этот самый бензин ввозить.
6: А, это возьмет под контроль государство.
21: Да, чтобы просто это... чтобы это все было действительно подконтрольно, чтобы контролировать, чтобы его не было слишком мало или слишком много, ну, это уже, эти вопросы будут решаться.
6: Там еще налогообложение акциза будет своеобразное, ну, то есть я имею в виду, что не как обычно, а вот этот бензин, который будет смешан, он также для этих компаний предусматривает вычет акциза при наличии свидетельства о переработке, то есть их будут еще и по налогам послабления давать?
21: Ну, я не сказал бы, что послабление, просто это будет такая, наверное, унифицированная, насколько я это все понимаю, система налогообложения, в общем, для того, чтобы производители бензина разным способом и путем смешения в том числе примерно одинаково, ну, не примерно, а одинаково платили налоги, никто не уходил от них, и никто, наоборот, не был обложен дополнительными налогами, да, для того, чтобы как раз-таки эти цены выравнивать и предложение повышать.
6: Так, нормы по обеспечению внутреннего рынка с 1 июня 26-го, а по модернизации НПЗ с 1 января 26-го. А с чем связан такой разный подход к срокам вступления в силу?
21: Это тут речь идет вот о чем. Те заводы, которые уже производят какую-то модернизацию, они получают тоже субсидии. Тут ведь о чем идет речь, да? Договоры, по которым завод берет на себя обязательства по ремонту своего технологического оборудования, технологических установок, они получают налоговые льготы от государства. Поэтому это делается немного задним числом, опять же, чтобы эти самые заводы могли получить налоговые льготы уже за прошедший период и не страдали от этого. Чтобы им денег, грубо говоря, хватило на все эти ремонты, на все это обновление технологических установок.
6: Угу. А, смотри, всех, конечно, интересует, ну, понятно, что это мера именно как один из ответов на вопрос, который всех интересует, когда с топливом станет все в порядке. Нужно здесь, наверное, сказать через «кстати» увеличение мощностей нефтеперерабатывающих заводов, расширение поставок топлива в регионы, где есть проблемы. Мне только что из Курска прислали, что 95-й, сейчас не буду лезть в личный телеграм, но это переслано от Хинштейна. Я имею в виду, не Хинштейн мне написал, то есть Хинштейн в своем телеграм-канале, в своем аккаунте это написал, что 95-й завезут, там вот пока с 95-м не очень, но меня интересует, потому что интересует, да. А еще, что у нас известно по поводу Индии, по поводу того, откуда к нам будут завозить бензин?
21: О том, откуда завозить бензин будут, пока как я понимаю, каких-то конкретных все-таки...
6: Ну, вот разговоры были про Индию, Индия
21: про
6: сказала...
21: Про Индию разговоры, конечно,
6: пока
21: идут.
6: Нет,
21: да, про Индию разговоры
6: нет.
21: Идут, но, опять же, да, я видел такие тоже интересные мемы, такие герои индийских фильмов с таким мутным взглядом. Вот, смотрят это, как директор индийского НПЗ, купивший нефть в России, ждет, когда у него Россия закажет бензин, купленный обратно.
6: Ну, послушай, мы с тобой это обсуждали, что понятно, что это будет учитываться, но... Я так полагаю, что здесь бизнес, на усиление бизнеса это направлено, вот какое-то такое, а не на потерю.
21: Направлено это в первую очередь, опять же, на увеличение внутреннего предложения, да, потому что все мы помним ситуацию с яйцами, да, 3 года назад, когда увеличили импорт, яиц стало больше на рынке. Все мы помним, знаем ситуацию, когда, например, увеличивается импорт овощей там зимой или весной, ну, нет своей картошки, или почти нет весной, да, ее вообще не было. Вот, да, она сейчас стоит дороже, но, тем не менее, она есть, и она не стоит каких-то бешеных денег, если бы, как если бы импорта не было вообще. Вот. Ну, потому что до урожая еще далеко. Вот. Законы экономики, они плюс-минус одинаково работают на всех рынках, и на топливных в том числе. А откуда ее будут завозить? Пока точности нет, у меня, по крайней мере, такой информации нет, пусть завозят.
6: Да нет, с этим-то не спорю. Вот еще бы заработала борьба со спекулянтами, было бы вообще роскошно. Говорят, собираются или уже начинают мониторить вот как раз цены на бензин для борьбы со спекулянтами.
21: Ну, об этом рассказывал, да, вице-премьер Новак, о том, что цены на бензин как раз для этих, с этой целью будут отслеживаться, будет это делаться быстро, и бороться со спекулянтами тоже будут. Поэтому, ну, посмотрим, что ж.
6: Да, поживем увидим, пока же спокойствие, только спокойствие. Знаете, когда другого пока не дано и невозможно исправить ситуацию, нужно соблюдать спокойствие, потому что паника до добра не доводит. Вообще,
21: не доводит.
6: Ни при каких раскладах. Да, Жень.
21: Плюс мы знаем разные истории, да, вот все друг с другом делятся, потому что действительно кто-то рассказывает, что простоял на заправке долго, а кто-то хвастается, что приехал, заправился и поехал дальше. Ситуации разные бывают.
6: А у меня усреднёнка на выходных 40 минут, ну ничего.
21: 40 минут. Это было, ну, и дольше, было и меньше,
6: да? По Москве,
21: да?
6: 40 минут – это вообще ни о чем. Не, ну понятно, все познают в сравнении. Ну, правда, я прям вот презираю, когда вот это вот, о, шеф, все пропало, о, все, мы умрем без бензина. Ну, слушайте, давайте умирать с паникой или со щитом, или на щите, вот как-то так. Я начинаю злиться, поэтому хочу сказать тебе спасибо. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды», держу себя в руках, Евгений Проскуряков.
21: Спасибо.
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Кадровый эксперт Илья Варакин на современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
3: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, они примерно были одинаковые. То сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, что на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст отражается внешне, поэтому мы, ну, прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с депутатом Законодательного собрания Псковской области Юрием Сорокиным передали в детскую областную клиническую больницу подарки для юных пациентов в рамках партийной акции «Коробка храбрости». Игрушки, книги, раскраски, канцелярские товары и наборы для творчества помогут маленьким пациентам легче переносить лечение и процедуры. После медицинской процедуры ребенок сможет выбрать себе подарок. Для него это не просто игрушка, но и поддержка, радость и маленькая победа над страхом. В Великолукском филиале областной клинической больницы будет переформатирована работа колл-центра. Помимо записи, специалисты начнут отвечать на вопросы пациентов в режиме «мне только спросить». В поликлиниках рядом с инфоматами появятся администраторы, которые помогут с записью, маршрутизацией и ответами на вопросы. В Великих Луках уже появилась возможность записаться на прием к врачу вне зависимости от места прикрепления. 5 июля на стадионе «Экспресс» в Великих Луках команда «Лукиэнергия» обыграла «Череповец» со счетом 3-0. Так ярко футбольный клуб закрыл 15-й тур «Леон» первенства второй лиги дивизиона «Б» группы 2.
22: О валютах.
7: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11.38.
22: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
25: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
6: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Часто ли вы жалуетесь на свою жизнь? А мы сейчас объясним. Вы все прекрасно знаете, что у нас, у русских, вот здесь именно не россияне, а у русских, да, мы до сих пор так, в общем-то, и психологов на 100% не приняли, потому что у нас есть жилетка. И, в общем, Россия вышла на второе место в мировом рейтинге нытья. Существует на самом деле, мы проверяли, сервис, где пользователи анонимно жалуются на работу, на соседей, бытовые проблемы. Другие люди голосуют за жизненные проблемы. И из этого всего вот формируется рейтинг нытиков. Россия оказалась на втором месте. Ну, а лидером рейтинга остаются Соединенные Штаты Америки. Теперь, видимо, нам надо переныть Америку. Мы заняли второе место после США. И, кстати, вы звоните, звоните пока что. Часто ли вы жалуетесь на свою жизнь? 8 800 200 ровно 9702. Так вот, я столкнулась с тем, что в Москве, не знаю, как в других регионах, но вот в Москве точно, стала популярна услуга нытинга. нытинг. До этого были услуги популярны просто на поболталнинг, да, когда ты предоставляешь услугу, ну, выслушаешь человека, что-то ему, может быть, посоветуешь. Мне даже был интерес, я думала, что это все как-то не по-настоящему, но потом, когда читала отзывы о том или ином исполнителе, удивлялась, исполнителе услуги, удивлялась иногда просто восторженным откликом, что, мол, так выслушали. Так вот теперь присовокупляется сюда услуга нытинга. Исполнитель готов выслушать жалобы на работу, на погоду, на начальство, на соседей, на жизнь, жизнь семейную, ну, в целом. Стоит это денег, конечно же, цены разные, от 500 до 5000 рублей за полчаса сессии. И тут у меня возникает дополнительный вопрос, а что, нет бесплатных каких-то друзей, знакомых, родственников, кому можно в ту самую виртуальную жилетку поплакаться, да, положить голову на плечо и рассказать о своих проблемах. Отсюда и вывод сегодняшнего вопроса дня, сегодняшнего вопроса, часто ли вы жалуетесь на свою жизнь. Но вообще, конечно, друзья мои, я всем напоминаю с бодрой улыбкой, что уныние – это грех. Вот честное пионерское, ну, грех. Но можно, конечно, пожаловаться, но подходить к этому конструктивно и как-то брать и менять жизнь к лучшему. Маленькими шажочками, не спеша, не торопясь, но все-таки это делать. Поэтому вот совсем я не за нитье, и услуга нытинга мне как-то кажется не самой такой обнадеживающей. С нами Москва, на связи Олег, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария.
6: Часто ли вы, Олег, жалуетесь на свою жизнь?
0: Нет, вообще не жалуюсь. Ну, потому что, ну, мне кажется, нужно, грубо говоря, стоически относиться. Ну, все-таки, когда уже прожито там почти 55 без 4 дней.
6: Ой, ну, с наступающим!
0: И когда... Спасибо, спасибо. Да-да. И когда, ну, все было в прошлом, много интересного, и преподавание, и путешествия, и деньги, все было. Если сейчас действительно проблемы со здоровьем и так далее, и жаловаться не нужно. Ну, жив пока, и все. Ну, просто вспомни там философию стоиков.
6: А как вы, я прошу прощения, что перебиваю, но как вы, вот когда прям становится... Ну, очень тоскливо, хочется прям выйти на Луну. Вот что вы начинаете делать? Что вы начинаете делать, чтобы, так сказать, поставить мозги на место?
0: Вы знаете, уже, наверное, ну, раньше, когда был моложе, переживал острее. Угу. Сейчас уже нет. Ну, сейчас иногда вот ближе к выходным дням, выходные дни я могу взять, ну, это да, это, наверное... на какую-нибудь так музыкальную вечеринку направиться с алкоголем, но я вовсе не говорю, что это оптимальный вариант. А так ничего, просто ничего. Смотрю телек, новости, музыка, переключаю каналы, читаю что-то.
6: Принято.
0: Просто знаю, что все было, и от этого как-то уже можно быть спокойнее.
6: Вывод, который я могу сделать, конечно же, с одной стороны, жаловаться полезно для психики, но везде нужно знать меру. Вот это тоже золотое правило.
0: Разная психика, да-да-да.
6: 8-800-200-97-02. Часто ли вы жалуетесь на жизнь? Кстати, никого не осуждаю. И если у вас есть, ну, аргумент, что, мол, жаловаться полезно, и тут неважно, сколько ты жалуешься, главное, чтобы стало легче, то тоже выслушаю с большим удовольствием. Кировская область с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Мария. Сам особо не жалуюсь, но иногда бывает, что-то там наболит. У меня есть сосед, через стенку живу в деревне, двухквартирный дом.
6: Так.
2: И сосед замечательный, работаем на одном заводе, он тракторист, я главный инженер, но живем уже, получается, в этом доме с 2009 года, то есть достаточно давно. Вот осенью будет, получается, 17 лет.
6: И вы с ним такие товарищи по несчастью, да?
2: Ну нет, надо. Почему товарищи по несчастью? Вот, ну, бывает, там, ну, устанешь, скажем так, как собака. Первый раз мы с ним выпили по чуть-чуть. У меня проверка Ростехнадзора была. Два инспектора приехали и всю душу вынули после того, как я у них суд выиграл. То есть, ну, такая нагрузка эмоциональная была. Я говорю: Сань, давай выпьем по чуть-чуть. Мы с ним выпили одну, потом вторую, так, потом...
6: Злоупотребление алкогольными напитками вредит вашему здоровью. Сразу мне необходимо...
2: Я согласен, да. я согласен. Ага. 3 часа мы с ним разошлись, 8 часов были оба на работе. Он прошел медосмотр предрейсовый. Вполне себе нормально. То есть под разговор поговорили, все нормально. И сейчас вот там...
6: В общем, одного друга за стенкой хватает для того, чтобы эту дозу нытья...
2: Хватает.
6: Как же мы заняли-то тогда второе место в мире, скажите, пожалуйста?
2: Второе место в мире...
6: По нытью.
2: О чем?
6: Америку опередили по нытью в рейтинге. Россия. А, вы не слышали Россия? Начало. Россия вышла на второе место в мировом рейтинге нытья.
2: Мария, я начало передачи не слышал. У нас же еще нытье какое есть. Собрались мужики, поговорили в гараже, скажем так.

0: ней, вы уж извините, алкоголь не приветствуется, употреблять не надо. Вот. Ну, посидим, поговорим, и все проблемы как-то сами решаются.
1: Не жалуются. Вот уже комментарий я слышу. Спасибо вам огромное. Здоровья бабушке. 8-800-200-97-02. Часто ли вы жалуетесь на свою жизнь? Для тех, кто только что подключился, напоминаю. Россия заняла второе место после США в мировом рейтинге Netia. В общем, вы жалуетесь? И если да, то кому? Или вообще не жалуетесь? Ну, или что-то среднее. Самара на связи. Геннадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
1: Слушаю вас.
2: Я слепой музыкант. Я 6 лет назад ослеп. Ну, болезнь глаукома. Мне 66 лет. Я не то, что не жалуюсь. Мне дали разрешение в парке играть. У нас парк Гагарина. И вот у меня комбик, микрофон, гитара. Все как положено. Людям доставляю радость. Ребята мне, друзья меня приглашают к себе вот куда-то там, mm-hmm. на даче там и все. У меня, вот аппаратура, все. А разрешение мне в парке дали играть. У меня сначала там из парка охранник говорит, нельзя здесь у нас это, вроде.
1: Ну да, просит разрешение. А все-таки дали, да? Молодцы какие.
2: Да, у меня сын поехал в управление парков и культур mm-hmm. нашего города, показал все мои документы.
1: И дали разрешение. Я, слушайте, очень рад.
2: Да, и место определенное.
1: А на каком инструменте играете?
2: Я на гитаре, я в ресторане, и музыкальную школу ему училище
1: молодец,
2: закончил.
1: Спасибо.
2: Я и на гитаре, на баяне.
1: Спасибо большое за звонок, друзья мои. Итак, ныть полезно, но во всем надо знать меру. Вы часто жалуетесь на жизнь? Казань на связи. Эльдар, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Слушаю вас.
3: У меня любимая поговорка есть.
1: Какая?
3: Радоваться нечему, жаловаться грех. Вот поэтому я никогда не ною. Надо быть оптимистом, жить, радоваться жизни. У нас с женой двое детей, трое внуков. На выходные мы берем внуков, с ними то в цирк, то в зоопарк, то в театр сходим. У нас очень красивая сказка, театр-сказка «Акият» есть вот в Казани. Туда мы ходим. Короче, в парке...
1: Короче, сходишь уточек с внуками покормить, и, соответственно,
3: кормим,
1: все
3: особенно
1: налаживается.
3: Зимой, летом они не кушают. Ныть это что? Я не понимаю, как можно это ходить и ныть.
1: Друзья мои, спасибо огромное. Друзья мои, сейчас у нас короткий выпуск новостей, а затем продолжим, так что набирайте 8-800-200-97-02.
4: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Новости. Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
10: А знаете ли вы что? в 1000

0: В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
2: Норвегия во главе с Холландом выносит Бразилию. Англия опровергает слухи об употреблении Виагры и проходят Мексику. Дональд Трамп полез в футбол и может все разрушить. Джентльмены спорта продолжают путешествие по чемпионату мира и собирают сенсации.
3: А в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
2: Ну давай, наконец-то обсудим, что произошло этой ночью, а именно Норвегия, Бразилия 2-1.
3: Я, честно говоря, еще до матча, если ты помнишь, я говорил, что есть подозрение, что норвежцы могут преподнести сюрприз в этом матче, и тут дело даже не в том, что команда крепкая, а в том, что есть какое-то ощущение, не знаю, мне есть подозрение, что существует некая магия Холланда, что есть человек, который, вот, я верю в звезды, ты тоже это знаешь, и мне было ощущение, но все-таки я, и когда ничего не получалось у Бразилии, наверное, стало понятно, что сейчас эти ребята забьют.
2: Я бы хотел сказать не только про Холланда, я бы хотел сказать про вратаря сборной Норвегии Эрина Ньонда. И, конечно, что он творил, да, пенальти взял на 14-й минуте, потом сколько он ликвидировал опасных моментов в своих ворот, сколько он вот стеной стал перед бразильцами, да, а на самом деле уже действительно тоже возрастной уже вратарь. Его карьера тоже начиналась как-то достаточно не очень здорово, да, и продолжалась тоже ни шатка, ни валка, и сейчас это был действительно матч жизни, самый главный матч карьере, он сам это признал. А между прочим, когда он еще был юным, молодым спортсменом, ему большое будущее предрекали в гандболе и в горных лыжах. А вот, видишь, стал героем футбольного чемпионата мира.
3: Не, ну реально, это одно из открытий чемпионата мира. Этого человека буду вспоминать. Он, конечно, совершил чудо. Не скажу, что бразильцы там на 1000% заслужили победы, объективно говоря. Ну, не знаю, вот твое мнение, что ничего не хватило бразильцам?
2: Да, бразильцам личности не хватило. Именно то, что было у сборной Норвегии, да, у них был этот самый Холланд, машина по забиванию голов, два момента, два гола, и все, и до свидания, Бразилия. А у Бразилии такого лидера не было. И тот же самый Винисиус, да, который не взял на себя обязанность пенальтиста, хотя он говорит, что это была позиция главного тренера, что он распорядился, главный тренер распорядился, чтобы исполнял пенальти другой человек. И вообще лидеры на поле, да, и тот же самый Неймар, да, это все-таки не лидер, да, он только чем запомнился? Перепалкой с тем самым вратарем уже на 90 плюс 10 минут матча.
3: Ну, пенальти забил, да.
2: Ну и что это пенальти? И все, да, с этим пенальти он для статистики уезжает и заканчивает карьеру в сборной Бразилии, о чем он сам объявил.
3: Ну, я, насколько я знаю, он же там на этом же стадионе забил чуть ли не первый матч свой за сборную Бразилии, здесь же последний, такая тоже. Была бы очень красивая история, если Бразилия так печально не закончила этот чемпионат.
2: Теперь очень много разговоров про того же самого Холланда, да, потому что действительно человек своей игрой на чемпионате мира подтверждает свои притязания на золотой мяч. Потому что если они в следующем туре пройдут еще Англию, я думаю, и Холланд забьет, я думаю, Холланд будет как раз тем самым главным претендентом на приз лучшему игроку года.
3: Ну, кстати говоря, сборная Англии это наш следующий, видимо, будет?
2: Обязательно. Мы это давай обсудим. Потому что есть действительно что обсудить, потому что Мексика, США, 2-3, этот матч переносился, он должен был состояться в 3 часа ночи. Я встал в 3 часа ночи, не обнаружил этого матча, не заснул, и чем мы теперь очень доволен, потому что начиналось все ни шатка, ни валка, но потом на 2 минуты сборная Мексики выключилась, а сборная Англии включилась, 2 гола Беллингема. Они, конечно, предопределили ход всей игры.
3: А из-за чего переносили? Тоже молния?
2: Да, тоже молния. На самом деле это очень была большая история. Изначально предлагали перенести вообще на несколько часов раньше. Сборная Англии отказалась. Почему? Потому что они не успевали адаптироваться. Матч проходил в Мексике на стадионе Ацтеки.
3: Ацтеки, да.
2: И этот стадион находится на высоте более 2000 метров, и нужна адаптация. И писала британская пресса очень много о том, что игроки сборной Англии ради этой адаптации даже принимали Виагру. Ну, игроки сборной Англии...
3: И несколько часов им потребовалось, да,
2: Да, еще чуть-чуть им надо. Игроки сборной Англии в шутку это дело опровергали, но так стало темой не раскрытый до конца. Ну, больше всех, видишь, возбудился Беллингем, дубль, и Кейн, который забил победный матч и сделал пенальти в свои ворота.
3: Слушай, ну, мне так жалко мексиканцев. Мне, вот, честно говоря, мне эта команда, ну, собственно, мы с тобой тоже это обсуждали, очень производил прекрасное совершенно впечатление. Мне кажется, они и здесь столько моментов создали, но побольше, чем бразильцы у ворот Норвегии, мягко говоря. И...
2: Ну, не так, согласен. Нет, на самом деле Англия как раз знала, что делает, и если бы не тот, конечно, провал в середине первого тайма, да, мексиканцы могли рассчитывать на больше. Что с ними случилось, я не знаю. Может быть, перегорели, может быть, не понимали, как играть против именно этой сборной Англии. Может быть и так, да, но да, хороший путь проделали и, в принципе, может быть, заслуживали дальнейшего продвижения, но и сборная Англии не заслуживала в этом матче поиграть. А напомню, что англичане играли с 54-й минуты в меньшинстве, там удалили игрока. А еще случилось очень странное событие после окончания матча. Там, не знаю, приз Дарвина надо этому игроку выдавать. И игрок английской команды Хендерсон получил травму руки после того, как попытался перелезть через рекламные щиты, когда он праздновал победу в этом матче. Он упал, он повредил серьезную руку. Вокруг было очень много игроков, они его окружили. Врач откачивал, реально кислород человеку давали. И, возможно, для него чемпионат мира этот закончится. А он даже на поле не выходил.
3: Ну, что я могу сказать? Радость есть радость. Как, что-то русское есть в этом, поэтому я парню сочувствую. Да?
2: Он еще и желтую умудрился получить, опять же, не выходя на поле. Изумительный защитник, изумительный.
3: Да, слушай, но на этом новости не заканчиваются.
2: Конечно,
3: да? Давай
2: конечно,
3: перейдем к самому главному скандалу в истории мирового футбола.
2: Да, да, ФИФА сенсационно нарушил свои же законы. Международная федерация неожиданно приостановила действие автоматической одноматчевой дисквалификации нападающего в сборной США Балагуна. Теперь лучший бомбардир американцев сможет выйти против Бельгии. И такого не случалось никогда еще в истории. ФИФА никак не прокомментировала еще мотивы своего решения, но американские СМИ сообщили, что президент страны Дональд Трамп дважды звонил главе ФИФА Джанни Инфантино по этому вопросу. И вроде как именно Трамп продавил это решение, и, честно говоря, весь мир в шоке, не знает, что теперь с этим делать. Почему? Потому что это прецедент очень опасный.
3: Слушай, ну это вообще на самом деле дикий позор, по-моему. Ясно, что вмешалась политика, президент Трамп. Понятно, что Инфантино, наверное, не мог ответить нет.
2: А как? Почему он не мог ответить нет?
3: Но объективно говоря, если мы знаем, что за значительно меньшие преступления люди уровня Мишеля Платини уходили с своего поста и получили там полную отмену в мировом футболе, хотя потом оказалось, что ничего не было, мне кажется, что после такого Инфантино обязан подать в отставку. И более того, он должен был это сделать в тот же день, когда это все произошло. Просто сказать: господин Трамп, вот я принимаю это решение, но я подаю в отставку. И это было бы честно.
2: Это было бы правильно, да, конечно.
3: Потому что, извини меня, ФИФА, который берет курс на полную честность, рот прикрыл, тебя уже удаляют максимально, да? Кто нам запрещает ковыряться в носу? Вот этот вот человек, который по звонку убирает красную карточку, нарушая все правила мирового футбола, по-моему, это чудовищно. Сейчас, кстати говоря, вопрос не политики, ничего, но это ужасно, по-моему.
2: Как должна на это сборная Бельгии реагировать, да? Тоже непонятно, почему они, конечно, протестуют. Они, конечно, говорят...
3: Но они подали официальный протест, а что еще могут сделать?
2: Ну, не знаю, там может быть различные демарши, да, потому что, ну, если так цинично плюют на все правила футбола, ну, не знаю, там, что, либо надо выходить и обыгрывать с крупным счетом эту сборную США, да, либо надо как-то заканчивать с футболом.
3: Но я тебе так скажу, у меня перед этим матчем, я всегда определяю, ты знаешь, команду, за которую болею, так многие делают, вот я в данном матче, я не знал, потому что мне и вроде за США болеть исторически не очень хотелось, и хотя команда мне безумно нравится, вот это она и быстрая, и яркая, и очень красивая. И бельгийцы вроде как слишком такие old school для того, чтобы за них переживать. Но теперь я 100% определился, я болею за Бельгию. И я тебе должен сказать, что мне кажется, по старинным каким-то представлениям, за вот эта нечестная игра должна быть наказана на поле. Мое мнение.
2: Но я думаю, что не только ты будешь болеть за сборную Бельгии, а скорее против сборной США после этой истории. Но, опять же, хочется каких-то более четко артикулированных протестов. И мое мнение, мнение, да, что просто Трамп вообще не понимает, что такое европейский футбол, поэтому туда полез, да, и зачем полез, совершенно непонятно. Вот у вас есть бейсбол, ваш американский футбол, вот там вот и ковыряйтесь, что хотите делайте, что хотите, сколько угодно перерывов делайте во время матча, чтобы рекламу свою запускать, и прикрываясь это водным перемирием каким-то. Но да, конечно, футбол на этом чемпионате мира, наверное, заработает очень много, FIFA получит деньги за продажу безумно дорогих билетов, и на рекламе наживятся, и на продаже всех телевизионных прав, да, но от этого футбол, мне кажется, станет намного-намного хуже.
3: Абсолютно точно, и я повторюсь, мне кажется, что Инфантино становится врагом мирового футбола.
2: И давай тогда обсудим, если мы обсудили предыдущий матч США-Бельгия, который будет сегодня в 3 часа ночи, до этого будет еще одна потрясающая игра.
3: Потрясающая, абсолютно.
2: Португалия-Испания, 22:00 по московскому времени. Ты за кого?
3: Слушай, ну действительно.
2: Ты за Криштиану Роналду или против? Давай вот так вот задам тебе вопрос.
3: Нет, я за Криштиану Роналду, но за сборную Испании. Вот как бы это высказать. Я действительно очень хочу пожелать успеха сборной Испании. Мне нравится, когда фавориты проходят дальше. Я все-таки думаю, что фаворитам чемпионата мира больше относится Испания, чем Португалия. Это будет действительно такой любопытный матч. Не первый раз они уже встречаются на чемпионатах мира. Но мне кажется, что я все-таки думаю, что испанцы должны пройти. Не знаю, какое твое мнение.
2: Я очень странно относился к Криштиану Роналду на этом турнире. А накануне он дал просто классную пресс-конференцию. Он там улыбался, шутил, рассказывал, чтобы, как вот к нему аргентинки относятся. Вспоминал, что его супруга аргентинка. И все вот в таком было живом общении, да, что мне показалось, ну жалко с таким Криштиану Роналду расставаться. И мне будет очень обидно, если он вылетит вместе со сборной Португалии вот в ближайшие несколько часов.
3: Ну, в любом случае, у нас предстоят шикарные две игры. Это действительно оба матча любопытно будет и посмотреть, и поболеть. Испания, Португалия и Бельгия, США. Смотрим. Тем более, что...
2: Да, и они как раз выходят друг на друга в четвертьфинале. Другой четвертьфинальный матч – это Англия-Норвегия. Еще один четвертьфинал Франция-Марокко, и заключительный участник будет определяться в борьбе Египта-Аргентина и Колумбия-Швейцария.
3: По-моему, очень интересные пары нарисовываются.
2: Вообще этот чемпионат мира разогрелся до, не знаю, каких-то потрясающих значений. Смотрим, болеем и услышимся ровно через день.
3: Это «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. В студии были Андрей Вдовин и Павел Садков.
1: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством. Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. о конфликтах.
6: В медиа связали быстрое разрешение украинского конфликта с готовностью Вашингтона вернуться к прежним договоренностям. Американской администрации необходимо действовать на основе согласия, которое Москва дала на предложение Белого дома на Аляске. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о близости завершения кризиса. Ранее президент США выразил мнение, что Москва и Киев стремятся завершить конфликт и ведут активные переговоры.
5: Об атаках.
6: Один мирный житель погиб, и трое получили ранения в ходе удара украинских войск по Запорожской области. Под обстрел попал частный сектор города Васильевки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, всех пострадавших госпитализировали. Накануне в Васильевском округе из-за атаки беспилотника ВСУ пострадали 6 человек. Следственный комитет России начал расследование атаки украинских военных на пассажирский автобус в Белгородской области. Очередной удар беспилотника по гражданскому транспорту произошел на трассе между селами Никольское и Таврово. Об этом сообщили в ведомстве. Правоохранители пообещали установить все детали произошедшего и наказать виновным. По последним данным, из-за взрыва пострадали 6 мирных жителей, в том числе дети.
5: О судебных делах.
6: Высокий суд Лондона отказал компании Nord Stream в компенсации убытков по делу о подрыве северных потоков. Там заявили, что страховка не покрывается ущерб, причиненный в ходе военных действий. Оператор магистрали требовал выплатить почти 600 миллионов евро за повреждение инфраструктуры. Ранее Федеральный Верховный суд ФРГ пришел к выводу, что взрывы были совершены по поручению иностранного государства. Прокуратура Германии, в свою очередь, обвинила украинца в военном преступлении, нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру.
5: О происшествии.
6: Дикий слон в Непале повторно атаковал одну и ту же семью после 14-летнего перерыва. На прошлых выходных агрессивный самец прорвался в новый дом местного жителя, где растоптал его невестку и внука. Об этом сообщают местные СМИ. Как уточняется, за перемещениями животного следили через спутниковый ошейник, однако защитные патрули вовремя не остановили хищника. В 2012 году этот же слон убил родителей мужчины. Всего на его счету около 25 человеческих жертв.
5: О погоде.
6: Сезон дождей пришел в московский регион. Ожидаются грозы и шквалистый ветер, сообщили в гидрометцентре. В столице выпадет до 80% месячной нормы осадков. Такая погода задержится минимум на 10 дней. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Диалоги». И это не совсем обычная передача. Почему? Потому что сейчас вы услышите наш разговор, очень интересный, острый, увлекательный. Потому что ко мне пришел в гости министр транспорта Российской Федерации, друг «Комсомольской правды» Андрей Никитин. А беседует с ним политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Первый вопрос, знаете, какой возникает? Вот мы год назад с вами общались в этой же студии, и вот мне интересно, чем этот год с лета до лета был знаменателен для министра всего транспорта Российской Федерации. Может так вот дополнение такое сделать?
8: Спасибо большое. Конечно, это был очень необычный и очень интересный год, потому что транспорт – это основа всего. Без транспорта не будет хлеба в магазинах, люди не смогут поехать в отпуск. Транспорт обеспечивает жизнь нашей страны, это кровеносная система. И вот эта кровеносная система, она в последние годы очень активно меняется и развивается. Строятся новые дороги. Сейчас, вы знаете, строится высокоскоростная магистраль. Такого проекта...
7: А у меня есть вопрос там, да, мы отдельно...
8: Никто еще не делал в таких широтах, как бы, да, с таким климатом. Идет цифровизация по всем фронтам, да, то есть мы все больше и больше переходим на электронные документы, используем искусственный интеллект. Очень большие изменения, у нас появляются свои арктические газовозы, развивается Северный морской путь, то есть в каждом направлении идет какая-то динамика. И все это происходит, несмотря на санкционное давление, несмотря на попытки наших оппонентов остановить наше развитие. Вот тот потенциал, который был накоплен и в советское время, и в постсоветское время, и даже, вы знаете, что императорские железные дороги, они строились еще и так сказать, в царской России, да, все это создает огромную устойчивость и огромную ответственность. Транспорт – это ответственность и время. Ответственность за точность и своевременность перевозки, и транспорт – это управление временем, когда ты делаешь путь пассажира или путь груза максимально комфортным.
7: Прошлым летом мы с вами вспоминали легендарную президентскую «Ладу Калина». Это август-сентябрь 2010 года, и мне было приятно об этом вместе с вами вспоминать. Почему? Потому что я был в этой экспедиции Владимира Владимировича, и, в общем, по всему маршруту с ним проехал, и это было просто вот здорово, незабываемо. А вот ведь за этот год дорожная сеть страны приросла просто гигантскими объектами, сдали мосты через Волгу, Оку, Суру, восстанавливаете инфраструктуру в исторических регионах, я имею в виду ДНР, ДНР, ЛНР, Запорожье и, значит, все наши новые регионы. Да и Искандер мост строить начали, мы с вами как-то обсуждали уже это. Неужели санкции, о которых вы, в общем-то, упомянули сейчас, они вообще не тормозят наши стройки, где мы берем силы, где мы берем материалы? А главное, где министр транспорта Российской Федерации берет оптимизм?
8: Вы знаете, вот сейчас строится новый мост в Саратове через Волгу. И это сложный мост, это мост такой современный, инженерный, с такой современной инженерной структурой. И там все отечественное. Все самые сложные его элементы, они сделаны в России. Когда мы начинали делать Крымский мост, часть самых сложных инженерных элементов конструкции была импортными. Вот за это время они все производятся теперь в нашей стране. Тот же самый ВСМ, да, сегодня абсолютно вся начинка поезда – это российская начинка, отечественная начинка, да, электроника отечественная. Самолеты, которые мы сегодня строим, конечно, там не обходится без сложностей, с одной стороны. А с другой стороны, когда мы смотрим на примеры иностранных самолетов, там этот путь занимал в два раза больше времени. То есть, вроде нам хотелось бы побыстрее, но мы и так... Наши авиастроители работают очень быстро, и они решают такие задачи, которые никто не ожидал, что они должны будут их решить. Вот представьте, есть системы, там, электронные системы в авиации, которые на весь мир делает одна компания. Вот на все самолеты.
7: А как вообще мы смогли?
8: А мы смогли сделать эти приборы у себя. Потому что эта компания, это западная компания, она отказалась их поставлять в Россию. Мы смогли их заместить. И это, конечно, большая заслуга и Минпромторга, и авиастроительной корпорации, и двигателестроительной корпорации. Поэтому, конечно, критика всегда справедлива. Да, люди говорят, давайте быстрее, нужно делать лучше, это правильно. Власть, так сказать, надо всегда нас подгонять. Нужно.
7: А кто вас критикует?
8: Нас? Ну, граждане, да, критикуют. Говорят, когда появятся отечественные самолеты, дороги надо строить быстрее, мостов больше, ремонтов больше. Но мы стараемся, и действительно, такими темпами у нас инфраструктура, ну, наверное, уже очень давно не развивалась. И благодаря президенту, благодаря национальным проектам, этот темп, он не снижается, а только растет.
7: Вот когда вы работали губернатором, я как только губернатор... Андрей Сергеевич Никитин с президентом встречается, я вам сразу звонил, говорю, Андрей Сергеевич, а что было за закрытыми дверями? И вы мне так хотя бы тезисно рассказывали, а сейчас можете, вот вы недавно, на днях буквально с Владимиром Владимировичем общались, нам всегда это интересно.
8: Да, в воскресенье была ситуация, было совещание по топливному рынку, и, конечно, транспорт везет топливо. И мы делаем все для того, чтобы топливо максимально быстро приходило к потребителю. Это граждане, это на самом деле огромное количество самого же транспорта, которому тоже нужно топливо. Это нужно и локомотивам, и самолетам, и морским и речным судам. И, безусловно, огромное количество специальной строительной дорожной техники, оно тоже требует заправки, требует топлива. Поэтому мы здесь стараемся максимально поддержать наших коллег, которые топливо производят, и всячески им помогать в деле максимально быстрой доставки.
7: Вот такой вот специфический вопрос. С 1 сентября у нас стартует в стране обязательный переход на электронные, накладные и перевозочные документы ГИС-ЭПД. вот так вот это называется, да?
8: Да.
7: Аббревиатура. Вот для отрасли, вообще для всей транспортной отрасли, это настоящая цифровая революция, о которой, в общем-то, вы уже упомянули. Вот. Но водители на трассах наверняка переживают, а если связь пропадет, а если интернет в пути не ловит, как вообще вести груз? Вот как Минтранс и министр Андрей Сергеевич Никитин застраховали систему от таких сбоев, чтобы логистика не подводила?
8: Смотрите, ну, на самом деле эта же история, она не вот сейчас появилась. Опытная апробация этой системы ведется уже 4-й год. То есть все, кто хотел попробовать и начать работать, могли это сделать там 2-3 года назад. И большинство крупных компаний, оно уже работает в этой системе. То есть это не то, что что-то новое появилось, да? Просто 3 года, как бы, и вот уже 4-й, да, эта система отрабатывалась в добровольном режиме, а с сентября она становится обязательной. И, конечно, у всех было время подготовиться и, так сказать, настроить свою работу уже в электронном виде. Но мы понимаем, что есть небольшие перевозчики, есть индивидуальные перевозчики, поэтому сразу мы договорились, и я об этом докладывал президенту, президент поддержал, что даже если какие-то нарушения будут, полгода не будет за это штрафов, только предупреждения. Плюс мы отработали систему так, что если есть, нет интернета, там есть способ, как можно, так сказать, организовать ту работу без интернета. Да, есть огромный перечень исключений, да, которым можно без электронной накладной. Поэтому мы в постоянном контакте с сельхозпроизводителями, с теми, кто сложные грузы перевозит. И все необходимые разъяснения и исключения, если это необходимо, они, конечно, есть. Но, безусловно, ближе к сентябрю мы еще там будем максимально разъяснять, думаю, даже какой-то комикс в картинках сделаем, а что если? Вот если вы с такой ситуацией столкнулись, как действовать?
7: И где это будет все размещено?
8: Ну, на всех ресурсах Минтранса совершенно точно будет.
7: А их много ресурсов?
8: Конечно, у нас есть канал в Максе, у нас есть сайт Минтранса, есть газета «Транспорт России», как да. Бы, да, то есть вот везде разместим.
7: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Диалоги», в которой участвует министр транспорта Российской Федерации, друг «Комсомольской правды» Андрей Никитин, а беседует с ним политвозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь.
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю Радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Игорь Пшеничников о сотрудничестве Киева с преступными группировками Латинской Америки.
10: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот и американские картели, прежде всего, мексиканские. Я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли понятие таких просто преступных банд, не группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и положение на этом огромных-огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарминдустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам. Они видят в Украине прекрасную возможность поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу. Это было только вопрос времени, когда они остановят свое внимание на киевском режиме. Нужно было найти некую страну, которая формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы имидж цивилизованной Европы. Пожалуйста, значит, на подхвате Украина, которая с огромным удовольствием проявляла лояльность и Брюсселю, и Вашингтону выполнять любые указания. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, поэтому никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратит.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Новость. Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: А знаете ли вы что?
16: У нас города побратимы, а у англичан посестримы.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Еще раз всем привет. С вами политобозреватель Радио «Комсомольская правда» Александр Гамов, но прежде всего друг нашей газеты, сайта и радио, министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. На Петербургском международном экономическом форуме вы так радовались, радостью рассказывали, и мы вместе с вами радовались, что, значит, наш новый Ил-114-300, по сути, стал на крыло, да? Можно так? Вот. И он... И это произошло в рекордные сроки. Я так вспоминаю, что вы говорили обычно 12 лет, а мы за 6 лет, да?
8: Да.
7: Вот и
8: да.
7: По памяти. И я помню Антон Алиханов, значит, руководитель Министерства торговли и промышленности, он тоже, в общем, полным восторгом говорил вот об этом достижении. И спрос на авиаперелеты сейчас исторический. Вот самолеты летают заполненными под завязку. Говорят, что такого вообще никогда не было. Я не знаю, то ли цены доступны, то ли народ полюбил наши лайнеры. Вот как Минтранс балансирует в этой ситуации, и как вы обеспечиваете комфорт пассажиров, начиная от залов ожидания и заканчивая бортом?
8: Мы, ну, во-первых, конечно, мы очень ждем отечественные суда. Нам судов не хватает, мы готовы летать больше, перевозить больше пассажиров, и здесь в этом плане мы очень активно работаем с коллегами из Минпромторга. А радость была с чем связана? Ведь самолет становится, так сказать, на крыло, когда он уже все испытания прошел и получил сертификат летной годности. И вот этот самолет, мне эксперты говорили, что он правда хороший. То есть многие люди, которые занимались проверкой его безопасности, очень позитивно об этом самолете отзывались.
7: Я стучу по деревяшке, что вы...
8: Там еще будут испытания, еще будут доработки. Понятно, как бы, да, это всегда жизнь. Например, западные самолеты, уже когда они летают, 5-6 лет они еще дорабатываются с учетом замечаний. То есть получение сертификата означает, что критических замечаний нет, что он безопасен. Но дальше качество, расход топлива, там какие-то вещи, они еще докручиваются, да, то есть в процессе эксплуатации по-другому никак не узнаешь, да, как бы. Вот. И, безусловно, мы отечественные самолеты очень ждем. Поэтому на сегодня это, наверное, такой главный наш приоритет. Но что важно? Из чего мы исходим, как бы, при планировании авиаперевозок? Конечно, в первую очередь, это труднодоступные регионы, это Дальний Восток, это такие места в России, куда на поезде доехать можно, но долго, да?
7: Угу.
8: Или нельзя вообще, поэтому это главный приоритет внутрироссийские перевозки. И здесь очень важно то, что у нас очень хорошими темпами развивается внутренний туризм. Поэтому очень много людей стало путешествовать по стране, открывать для себя какие-то новые
7: вот
8: места,
7: почему,
8: новые территории.
7: Почему самолеты заполнены?
8: В том числе и поэтому числе тоже. И... Да, потому что появился спрос и интерес к познанию нашей страны. Помимо таких деловых пассажиров, семейных пассажиров, это все произошло. С точки зрения комфорта. Ну, во-первых, наши авиакомпании держат очень высокий уровень сервиса. Это отмечают в том числе и наши иностранные гости. Все любят летать российскими компаниями, особенно крупными, такими как Аэрофлот, S7 там, и так далее. Но мы тоже не стоим на месте. С 1 сентября вводится в действие новый приказ, как бы наш.
7: Министра.
8: Который... Ну, там министра, да, ну, готовит его Росавиация, конечно, да, потому что они главные эксперты, да, который определяет правила сопровождения маломобильных пассажиров, новые стандарты сервиса.
7: Этого не было, да?
8: Они были, но они были неактуальными. Угу. То есть, их надо менять. Люди же, как бы, у людей требования растут. Мы, страна у нас большая, великая, и почему, как бы, мы должны там останавливаться на требованиях там 70-х или 80-х годов. У нас появляются, и уже есть эти требования о том, что там семьи нельзя рассаживать, да, то есть, вот качество сервиса минимальное.
7: Как семьи нельзя?
8: Ну, когда нельзя ребенка посадить отдельно от родителей.
7: Раньше а такое, такое
8: было такое, да, это все как бы сейчас поменяли.
7: И министр обращает внимание на такие нюансы.
8: Ну, у меня есть дети.
7: Двое.
8: Двое, да. И они тоже летают, смотрите. А? Да. Вот. И мы на это все смотрим.
7: То есть
8: конечно,
7: вы, ради,
8: да.
7: вы не только ради своих детей, но и всех детей Российской
8: ну,
7: Федерации.
8: Ну, это запрос общества, как бы, да. Понимаю. Запрос общества, качество работы. Поэтому отдельная тема – семейно-центричность. Да, мы повышаем требования к качеству детских уголков, семейных комнат, комнат матери и ребенка. Все новые аэропорты, новые вокзалы проектируются уже по новым стандартам.
7: А недорого там?
8: Недорого что?
7: Ну, я имею в виду платить за это.
8: Это бесплатно.
7: А бесплатно?
8: Эти комнаты матери и ребенка, конечно, они бесплатно.
7: Супер.
8: То есть, все базы... Вот, конечно, есть игровые зоны какие-то, наверное, в больших ага. аэропортах, где там могут какие-то деньги брать за присмотр ребенку. Но комнаты матери ребенка, базовые вот эти сервисы, они, конечно, бесплатны. И всегда были бесплатны.
7: А еще что бесплатно?
8: Ну, вот одна из таких, знаете, маленьких вещей, когда... Помните, когда у нас были ковры, вот такие большие, да, и многие жаловались, что нет воды. И мы договорились с аэропортами, во-первых, все закупили коврики, если нужно. А самое главное, начали ставить фонтанчики с водой.
7: Как раньше в парках были?
8: Да. Чтобы не надо было, ну, естественно, там со всем необходимым контролем качества этой воды. Чтобы человек, вот он попил, сколько ему нужно, да?
7: Как это бы. Во всех аэровокзалах теперь?
8: Сейчас, ну, еще не во всех, но все этим активно занимаются. Очень удобно, да, и я, кстати, это в Китае подсмотрел, то есть у них даже два фонтанчика, у них один фонтанчик с холодной водой, один с горячей, чтобы можно было еще и, они же лапшу эту свою едят, да, как бы, поэтому им еще горячая вода нужна.
7: А у нас пока холодная будет?
8: Ну, пока холодная, да, потом, коллеги, я думаю, что, учитывая количество китайцев, которые к нам приезжают, китайских туристов, я думаю, что это за горячей водой дело, так сказать, не задержится.
7: Супер, очень интересно, очень интересно. Вот вы уже затронули тему скоростной дороги Москва-Санкт-Петербург. И я просто вспоминаю, что когда вы были губернатором, вы даже тогда вспоминали об этой дороге. И вот вы сейчас о ней так заботитесь, потому что это ваша ну, родная дорога, что ли, да? Она проходит через ваш регион, и там масса объектов вы в свое время строили. Вот почему она так дорога для вас?
8: Ну, вы, конечно, правильно заметили, что Новгород теперь – это моя вторая родина. После 8 лет жизни там, детей, которые у меня там появились, я это время всегда буду помнить и с огромной бережностью к нему относиться. Но не только в этом дело, на самом деле. Это 150 предприятий промышленной кооперации.
7: По всей?
8: По всей стране. Это...
7: По всей стране?
8: По всей стране. Да. Это в части поезда. Это огромная стройка. Сегодня, там, не знаю, если посмотреть сверху, вот эта полоса строительства от Москвы до Петербурга, там везде идет стройка. Вот на всех этих километрах. Это совершенно новое инженерное решение.
7: А сколько километров?
8: Ну, порядка 600.
7: 600, ого.
8: Под 700, наверное.
7: Под 700, да, под 700.
8: Под 700. Угу. Это я 570 вспомнил до Новгорода. Она не до Новгорода, она вообще до Петербурга идет. Вот. И это такая национальная стройка. Почему его называют президентская стройка, президентский проект? Это самый, наверное, главный, самый масштабный проект вот ближайших лет. И очень высокая ответственность, потому что такие скорости, которые там предполагаются, да, они требуют совершенно другой инженерной культуры, другого качества решений. Сейчас все наши усилия, усилия подрядчиков, усилия российских железных дорог, которые являются генеральным подрядчиком здесь, они сфокусированы на участке от Зеленограда до Твери. Угу. Это первый опытный участок, где уже в ближайший там, год-полтора пойдет опытный поезд. Опытный поезд – это обычный поезд.
7: Возьмете нас в опытный? Вы сами
8: поедете? Тогда будем уверены, что… Да, конечно, возьмем. Он просто… Он пойдет сначала 100 км в час, потом 200, потом 300, а потом и 400. И там мы должны будем отработать все уже финальные инженерные решения.
7: А вы сами поедете в нем?
8: Конечно, поеду.
7: Ну, тогда мы тоже.
8: Да,
7: договорились. Не можете Николаю Шестакову сказать, чтобы он нас...
8: Николай Шестаков уже все слышит. Он слушает нашу передачу, я надеюсь.
7: В эфире. Вот. Ясно. Ну что, классно. А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв. И министр транспорта Российской Федерации, друг «Комсомольской правды», продолжит отвечать на вопросы политобозревателя радио КП Александра Гамова. Пожалуйста, не переключайтесь.
18: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Климатолог Михаил Ёлкин об изменении климата на Земле.
15: Жара приходит, потому что нагревается планета, и потому что в летний период года всегда тепло. Другое дело, насколько тепло. Стандартно, традиционно считается, что главным источником поступления энергии Земли является Солнце, и это соответствует действительности. Но последние десятилетия у этого естественного источника появился еще один, и это усиление парникового эффекта, которое, собственно говоря, является уже результатом нашей деятельности. Никогда еще концентрация парникового газа в атмосфере не была такой высокой. На планете Земля, как бы, которая считается под миллиарды лет, напомню, были в атмосфере более высокие концентрации, но вот на памяти человечества не было. Главное, никогда еще такой скоростью эта концентрация не росла, поэтому совершенно определенно это мы нечаянно, невольно создали вот этот вот дополнительный, не базовый, а дополнительный парниковый эффект, в результате чего в среднем планета нагрелась на 1,5 и даже чуть-чуть больше градуса. Вроде бы немного, но если мы посмотрим, да, или вспомним, как ведет себя человеческое тело, 1,5 градуса повышения температуры – это уже клиника, грубо говоря. Да? Вот пример, то же самое происходит с планетой Земля. Ее средняя температура примерно 14-15 градусов, поэтому 1,5 градуса дополнительно – это серьезные изменения. Вот, грубо говоря, в летнее время мы видим, как эти изменения накапливаются и превращаются вот в эти суперрекордные температуры.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политик и предприниматель Виктор Бут о способах европейской элиты удерживать власть.
19: Мы видим, что происходит в Европе. Мы видим, что идет такая хаотизация. Впервые за последние 100 лет мы живем в условиях абсолютной нестабильности. Причем она геополитическая. И причем эта нестабильность геополитическая, видимо, результат очень длительных усилий. Как минимум, с развала Советского Союза это была их основная цель – добиться этого. Почему? Потому что только в такой нестабильности геополитической, при огромных кризисах, вот эта вот западная элита и планирует сохранить свое господство, влияние на то, что происходит в мире. Иначе они просто не выживут.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс».
20: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Для семей с детьми будут переоборудованы социальные учреждения, а также автобусы, такси и другие виды транспорта. В автобусах появятся детские сиденья, на вокзалах создадут игровые зоны и многое другое. С такой инициативой выступила «Единая Россия». Минтранс уже прорабатывает методические рекомендации для переоборудования учреждений и транспорта. 5 июля в Великих Луках в торговом центре «Апельсин» состоялся третий фестиваль семейного творчества «Семья – основа, семья – опора». В приветственном слове секретарь Великолукской епархии иерей Вадим Яковлев подчеркнул, что семья – это фундамент общества и нравственный ориентир для человека. Одним из центральных событий стало выступление детского хора Воскресной школы духовно-просветительского центра «Ковчег» Великолукского епархиального управления. Фестиваль украсил и хор мамочек-воспитанников Воскресной школы. Гости могли не только насладиться концертной программы, но и принять участие в мастер-классах. Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Абдулмалик Мугединов одержал победу на турнире RCC-25. Соревнования прошли 4 июля в Екатеринбурге. В финале гран-при Мугединов встретился с Хабибом Булачевым. Поединок завершился победой студента Великолукской академии, который завоевал титул чемпиона RCC в полулегком весе.
24: О валютах.
23: Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11.38.
24: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
26: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
27: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
28: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. Но прежде всего гость Радио «Комсомольская правда» и программы «Диалоги». Министр транспорта Российской Федерации, друг «Комсомольской правды» Андрей Никитин. А вот еще, знаете, я однажды вам вопрос задавал, и вы как-то, не то что ушли, вы как-то в шутку ответили, что я спросил, говорю, нам которые застали еще те старые дороги, нравится стук вагонных колес. Когда долго никуда не едешь, тебе не хватает. А ведь, представляете, в тишине ехать. Сейчас даже едешь в скоростных электричках, и то там ничего не слышно. А будут специальные вагоны для таких фанатиков, которые хотят спать под стук вагонных колес? Вы будете включать записи или еще что-то?
29: Я думаю, это можно устроить, конечно.
28: Да. Можно, да?
29: В качестве РЖД сейчас очень активно занимается пассажирским сервисом. Вообще на железных дорогах в год перевозится 1 миллиард пассажиров. И каждый год что-то новенькое делается, да, какие-то новые вагоны появляются, ремонтируются старые составы, придумываются там вот, туристические поезда у коллектива. Это очень, ну, такая 80% одобрения РЖД в части пассажирских перевозок, да, то есть, в принципе, коллеги очень стараются. И я думаю, что если будет запрос на стук вагонных колес, то, конечно, это тоже можно будет придумать.
28: Понятно.
29: Только в наушниках, чтобы никому не мешать.
28: Ну да. Вот мы с вами на Петербургском международном экономическом форуме еще одну тему поднимали. Я имею в виду несправедливость тарифов такси, когда поездки с ребенком стоят дороже. Вы тогда жестко сказали, либо агрегаторы сами найдут решение, либо Минтранс отрегулирует это нормативно. Есть уже какие-то подвижки? Удалось ли вам, удается ли защитить кошелек родителей?
29: Коллеги в Уфе сейчас реализуют пилотный проект. Соответственно, там есть предложение агрегаторов, как это делать. Но мы вот посмотрим еще пару-тройку месяцев, дальше с ними сядем. То есть, что происходит, да, водители отказываются ехать с детьми. Ну, вот у меня была ситуация, да, там я поехал с ребенком на детский праздник к его там...
28: То есть, вы вызвали такси?
29: Да, на детский праздник его там в детском саду с ним парень учится, как учится неправильное слово, да, в общем...
28: Занимается
29: в детском саду, да.
28: Ага.
29: Я дома ждал минут 30, потому что как бы машина просто ехала, а потом отказывалась, да. А потом мы...
28: А они не знали, что это министр заказал?
29: Ну, конечно, нет. А зачем? Где это написано?
28: А?
29: Вот. А потом, соответственно, обратно мы заказали такси, вышли из торгового центра, встали на остановку, ждали 25 минут, потом он просто пропал, видимо, отказался, решил, что ему не надо ехать. И мы еще 20 минут ждали следующего.
28: 40 минут?
29: 40 минут, да. Вот.
28: А это какого было числа?
29: Ну, это было не так давно. Но на самом деле это было лето, ладно, там, да, как бы выходной день, но если дождь, а если зима, а если снег, как бы, и, конечно, я считаю, что требуется все-таки, надеюсь на то, что коллеги из агрегаторов сами найдут решение, потому что всегда проще, когда эти решения бизнес находит самостоятельно, да, ну, как бы, если нет, но мы это будем регулировать, значит, как-то.
28: А вы же могли и в комсомолку обратиться. Мне позвонить и сказать: слушай, Александр, можешь помочь? Вот мне неловко как бы говорить, что это министр заказал такси, а ты-то все можешь. Помоги, значит, 40 минут ждем. Можете так?
29: Эти 40 минут я пытался развлекать своего сына 4-летнего, да, которому, как вы понимаете, 40 минут стоять на одном месте на дороге очень не хотелось. Да, то есть он не понимал, почему я его забрал с этой игровой площадки. Почему мы стоим просто у дороги?
28: Ну, понятно. Да. То есть таксомотору повезло вот этим вот. Ну, ясно. А вот еще, знаете, меня что интересует? Вот мы, когда вас ждали в гости, мы обратились к нашим слушателям, чтобы они нам прислали вопросы для Андрея Сергеевича Никитина. И там такие, в общем, ну, житейские вопросы. И вот я хотел бы, если не возражаете, тоже их задать.
29: Конечно.
28: Вот. Но я открою секрет, что, чтобы это были полноценные ответы, мы Андрея Сергеевича познакомили с этими вопросами, вот, чтобы не застать врасплох, что называется. Хотя застать врасплох министра транспорта, ну, очень тяжело. Вот как вы считаете, Андрей Сергеевич, будет ли востребован нам беспилотный транспорт в России, или он уже в какой-то степени обретает эту востребованность?
29: Вы знаете, он постепенно проникает в нашу жизнь. Как в принципе, любые инновации, мы постепенно к этому привыкаем. Москвичи привыкают к автономным беспилотным трамваям, которые уже их все больше, больше, больше, да. Автономные ласточки на кольцевой московской дороге, да. Сейчас уже метро, там есть поезд, он сейчас в стадии испытаний находится. Вот эти смешные роверы, которые развозят доставку, тоже уже как-то для нас... И это, кстати, не только в Москве, уже пилоты эти все распространяются на другие города. Грузовики уже...
28: Это министерство, да, Минтранс распространяет, Никитин распространяет.
29: Это делают компании, мы их поддерживаем. Здесь, конечно, да, то есть, потому что там есть и Минэкономразвитие задачи, и наши. Появляются беспилотная техника обслуживания аэродромов. При строительстве дорог уже применяется беспилотная техника. Грузовики уже 3 года ездят по трассам М-11, М-12, под Скаду, вот на М-4 Дон сейчас. А буквально там несколько недель назад к визиту нашего президента в Казахстан беспилотный грузовик доехал от Москвы до Астаны.
7: Вот да
29: это, у него было, это была первая в мире международная беспилотная перевозка. Это все происходит. Мы эту историю не торопим. Потому что очень важна безопасность, очень важно отработать механизмы, в том числе и киберзащиты. Да, важно быть уверенным в том, что для людей это... То есть плюсы очевидны, важно, чтобы минусов не было, да, которые связаны с безопасностью. Да? И с одной стороны, наша страна, наверное, одна из 3 таких мировых лидеров в части развития беспилотных технологий. С другой стороны, необдуманных решений мы принимать не будем, эта технология будет внедряться постепенно, по мере наращивания компетенции производителей с точки зрения как бы обеспечения безопасности.
7: Очень интересно. А вот планируется ли, и, ну, я уверен, что планируется, вот как будет развиваться водный транспорт? В прошлый раз мы с вами говорили и о том, что, значит, как их называть, станции на пути исследования речного транспорта старые, да, пока еще древние. Вот есть ли уже какие-то вот концепции, проекты там и так далее?
29: Ну, есть и концепции. Более того, президент поручил нам такую системную концепцию развития водного транспорта подготовить к следующему году, и мы ее готовим. Вот, собственно говоря, совсем недавно обсуждали с отраслью подходы. Там есть несколько принципов. Первый принцип – приоритет там, где есть пассажиры и грузы. То есть не заниматься как

0: в Нижнем Бестяхе строится современный порт, он мультимодальный. То есть,
1: туда... даже не столица, вот, значит...
0: Ну, это тоже столица, ну, как бы, да, ну, там, да. Татарстан, там, Якутия, там, это все, ну, как бы это же не к столицам привязано, а к точкам зарождения грузов. То есть, вот в Чебоксарах это столица субъекта, там, да, в Татарстане это в Свияжске, в Якутии Нижний Бестях, это на реке, как бы, очень важная точка. Там важно что? Что очень важна перевалка. И речной грузовой транспорт проигрывает, если груз надо с воды куда-то высыпать на землю, выгрузить, потом куда-то доехать на машине и загрузить ЖД-вагон. Очень важно, чтобы вот эти все подъезды, они были рядом. И эту работу мы, конечно, с губернаторами, потому что это полномочия региональные, будем делать, чтобы тогда появится спрос на речные перевозки грузовые, и река будет постепенно возрождаться. Но при этом... У нас абсолютно фантастическими темпами растут пассажирские перевозки на реке. Это и проект «Речные магистрали», где там у нас каждый год там практически удваивается число людей, которые скоростным транспортом, например, из Чебоксар едут в Казань не на автобусе и не на электричке, а едут на скоростном Валдае. Это проекты круизных.
1: В смысле, это туристические или просто на работу, там, или в гости?
0: Ну, это по времени примерно одинаково, как бы, и так, и так. В принципе, это пассажирский маршрут. Межрегиональный. Да? Такие маршруты, их с каждым годом становится больше. Это круизные пассажирские поездки, да, как бы туристические поездки. Билеты не купить на круизные корабли, да, то есть вот сейчас вот там все продается зимой. То есть с точки зрения туризма, с точки зрения пассажирских перевозок уже есть рост.
1: А сейчас, друзья, еще небольшой перерыв, и мы снова вернемся в наш эфир. Я напоминаю, с нами сегодня работает министр транспорта Российской Федерации, друг «Комсомольской правды» Андрей Никитин, а общается с ним политобозреватель радио КП Александр Гамов.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
7: За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 годы не было совершено ни одной смертной казни. При этом приговоры к высшей мере продолжали выносить, но по факту не исполняли.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП.

0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем привет! Сегодня в программе «Диалоги» министр транспорта Российской Федерации, друг «Комсомольской правды» Андрей Никитин. С ним работает в эфире политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Ну, вы будете расширять, да?
2: Конечно.
1: Ну, что ж буду в декабре, там, на июнь?
2: И здесь самое главное – это исполнить те поручения президента, которые он дал несколько лет назад, это строительство Городецкого и Багаевского гидроузла. Городецкий гидроузел на Волге, ну, понятно, город Городец. Там очень важно поднять уровень воды, чтобы она весной, понятно, есть, а летом он сильно падает, и там судам пройти сложно. Поэтому они идут с недогрузом, чтобы пройти вот эти мелкие места в районе Городца. Городецкий гидроузел даст возможность максимально использовать ту емкость, которая есть на речных судах. То же самое Багаевский гидроузел, это уже Дон, это канал Волга-Дон, как бы, да, это вот там это все происходит. Там тоже строительство гидроузла позволит в 3 раза увеличить грузооборот. Вот это 2 таких решения, которые поднимут уровень на Волге и позволят задействовать ее в полном объеме. Стройка идет и там, и там.
1: Очень интересно. А вот реально ли запустить скоростной поезд Москва-Владивосток, который будет в пути 2-3 дня вместо 7 дней? Вот. Это вопрос, он, ну, не только от журналистов, он встречается, я думаю, и в нашей почте, скажем.
2: Смотрите, высокоскоростные поезда наиболее эффективны на расстоянии до 1500 километров. Там, где это быстрее, чем самолет. Потому что поезд, конечно, идет медленнее, но зато он приходит из центра города в центр города.
1: То есть нет... потом не надо ехать там в аэропорт, да, там, ждать, да. И так далее.
2: Да. Вот высокоскоростные магистрали будут в первую очередь развиваться на таких расстояниях между крупными нашими агломерациями. Но есть и скоростное движение, когда просто, вот как сейчас ходит Сапсан, он же идет по существующим путям. 200-250 километров. И, наверное, когда-то, там, через какое-то количество лет, появится потенциал такой между Хабаровском и Владивостоком, я думаю, скоростного движения. Но на такие дальние расстояния все-таки проще самолетом. Экономически проще.
1: Ясно. Учитывая нашу с вами многолетнюю дружбу, можно так сказать, да?
2: Да, конечно.
1: Мы вас называем друг «Комсомольской правды». Я могу несколько таких вот частных, личных вопросов? Вот меня, когда мы к вам приехали в регион, знаете, вот меня что поразило, я в «Комсомолке» 30 лет, да, и меня поразило, когда вы меня повели в детский садик старенький, да, который вообще разрушается уже. Причем на второй день вы не хотели нас туда даже показывать нам. И потом вдруг вы покраснели. Я говорю, почему, Андрей Сергеевич, вы так покраснели? А вы говорите, мне стыдно. Вот. А сейчас бывает министру за что-то стыдно?
2: Конечно.
1: Качество это осталось у вас?
2: Конечно, бывает. Это прежде всего все, что связано с качеством, ну, особенно, знаете, вот в каких-то таких неотремонтированных местах, качеством как раз-таки семейных каких-то наших точек. И особенно, вот если сравнивать там, то насколько хорошо это сделано сегодня у нас в госкомпании «Автодор» на современных дорогах, да, едешь по обычной дороге, видишь наследие там 90-х, когда какой-то шалман стоит там как бы непонятный, да, там рядом с дорогой, да, и там непонятно, чем и как кормит людей, да, и там отсутствует инфраструктура для детей. И мы стали разбираться с этим, оказалось, что по большому счету у Росавтодора нет полномочий контролировать эту инфраструктуру, что вот максимум, что они делают, это дают подъезд. То есть, вот съезд с трассы как бы туда, а дальше строй там что хочешь. Наверное, это неправильно. Наверное, если мы что-то делаем, оно, ну, каким-то базовым стандартам должно соответствовать. Поэтому это одна из задач, которую мы сейчас с коллегами из Федерального дорожного агентства решаем и обязательно ее решим. Безусловно, важно маленькие вокзалы, да, там какие-то аэропорты наши, которые сейчас активно мы модернизируем, чтобы везде была инфраструктура для семей с детьми. Вот, наверное, вот это меня волнует, да, так чисто по-человечески, по одной простой причине, да, что дети – это наше будущее, да, банальность, но это так и есть, да, и все, что мы можем сделать сейчас для того, чтобы родителям было комфортно с детьми, мы должны делать.
1: Потом еще знаете, какие вопросы, с вашего позволения, как вы себя поддерживаете в форме, почему министр транспорта похудел, вот, заметно, причем женщины это заметили. каких-то, может быть, комплекс упражнений, или эта работа так действует на вас?
2: Так работа действует, требует хорошего здоровья и готовности 24/7 реагировать на какие-то вещи.
1: Как вы бережете здоровье и как все-таки форму? Может быть, упражнения какие-то или рацион, питание?
2: Стараюсь ходить больше, когда возможно, пешком.
1: И где вы ходите?
2: Не знаю, домой иду пешком иногда.
1: Серьезно?
2: Да, еще как. То есть там выходные стараюсь ходить.
1: Ясно. Ну и, наверное, я не могу не задать вопрос. Вы один из, может быть, немногих чиновников, который, в общем-то, в нашей передаче уже употребил несколько раз семьи с детьми. Вот, и у вас, значит, двое детей. Почему все-таки вот для вас это святое? Я имею в виду вот этот вот термин. Семьи с детьми, полные семьи, и вы стараетесь везде создавать хорошие условия для таких семей.
2: Ну, по-моему, это очевидно же для нас, для всех. Наша страна будет такой когда-то, да, когда-то наши дети будут инженерами, будут космонавтами, там, физиками, химиками и так далее, да. И мы гордимся нашими дедушками, бабушками, нашими отцами, матерями, да, нашими прадедушками, которые воевали в Великую Отечественную войну. И если у нас есть возможность дать детям какую-то перспективу, мы, конечно, должны это делать. Каждый на своем месте. И как родители, и как люди, которые что-то делают. Да. Вот и все.
1: Спасибо огромное, Дарий Сергеевич, за такую, в общем, искреннюю беседу.
2: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы стали свидетелями очень интересного разговора политобозревателя радио «Комсомольская правда» Александра Гамова с другом «Комсомольской правды», министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным. И полностью этот материал в ближайшие дни будет опубликован на сайте kp.ru и в одном из номеров ежедневного выпуска «Комсомольской правды». Любите наш транспорт, прощайте ему, помогайте сделать его лучше, лучше и лучше. Всем счастливо, пока.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Просто космос.
3: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что планета – это космический корабль, а у этого корабля есть невидимый силовой щит. У Земли такой щит есть, и он защищает нас от опасных солнечных частиц. Этот щит называется магнитосфера. Но у любого щита есть маленькие дырочки, через которые враг все-таки может просочиться. Называются они каспы. Мы привыкли, что эти отверстия находятся строго с солнечной стороны планеты, примерно в районе полудня. Так работает наша земная физика. Но недавно ученые присмотрелись к Сатурну и обнаружили странность. Его магнитный щит сдвинулся не туда. Исследователи из Ланкастерского университета изучили данные со знаменитого зонда Кассини, который много лет кружил вокруг Сатурна. Они хотели выяснить, где именно у Сатурна находится то самое отверстие в щите, тот самый касп. И что же? Отверстие нашлось совершенно в другом районе. В среднем она смещена на время между часом и 3 часами дня, а иногда ее уносило аж к 8 часам вечера. Как же так вышло? Почему у Сатурна все не как у людей? Секрет в 2 вещах. Во-первых, Сатурн – бешеный спиннер. Сутки там длятся всего 10,5 часов. Он вращается невероятно быстро. Во-вторых, у Сатурна есть Луна – Энцелад. Этот ледяной шарик выбрасывает в космос фонтаны воды и льда, которые превращаются в заряженные частицы. Магнитосфера Сатурна буквально переполнена этим ионизированным супом. Из-за этого вращение самого Сатурна давит на его магнитный щит сильнее, чем напор солнечного ветра. Представьте ведро с водой, которое быстро раскручивают. Вода поднимается по стенкам. Примерно то же самое происходит с каспом Сатурна. Мощные центробежные силы сдвигают эту дыру в щите в сторону вечера. Это открытие очень важное, ведь именно через такие отверстия, каспы, происходят магнитные бури и рождаются полярные сияния. Теперь ученые поняли, почему на Сатурне сияния вспыхивают совсем не там, где на Земле. Оказывается, законы физики для планет-гигантов немного переписываются, когда планета вращается бешено, и у нее есть, так сказать, грязный спутник вроде Энцелада. Ее магнитный щит живет по своим особым правилам. И это еще раз доказывает, что космос полон сюрпризов. То, что работает на Земле, может дать сбой на Сатурне.
0: Просто космос. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Заместитель председателя общественного совета ФСИН Михаил Хасьминский о детской преступности.
6: Причина-то на самом деле проста. Это ценности. Невозможно, на мой взгляд, было бы себе представить еще там, 30 лет назад, те, которым вообще нравится вот эта даже террористическая просто идея. Это значит, что ценности перепутаны. Советских детей воспитывали на других ценностях, а потом ни на каких. Во многом то, что вот ФСБ делает, скорее всего, не было бы, если бы мы бы прививали детям нормальные традиционные ценности и действительно настоящую, неформальную любовь к родине. Я не говорю, что всегда это формально, но формально это тоже бывает иногда. И дети это очень, кстати говоря, хорошо чувствуют. Вопрос о ценности, к ценности жизни человека. Но никогда человек, который понимает ценность жизни, не пойдет на теракт против людей, которые ему плохого личного вообще ничего не сделают. Но это же надо формировать, это формируется системно. Традиционные ценности, они всегда были одни и те же. Не убей, не укради. Когда есть духовные ценности, первичные духовные ценности, есть опора на эти духовные ценности, тогда формируется человек правильно. Но это надо системно делать, комплексно. И, опять же, вот как я сказал, без формализма.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
7: Российские военные сбили 116 украинских беспилотников за день. Силы ПВО перехватили большую часть дронов, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что противник впервые атаковал Омскую область. Несколько БПЛА ударили по местному НПЗ. Предварительно погибших и пострадавших нет.
0: О безопасности.
7: Вся российская атомная отрасль столкнулась с последствиями атак украинских беспилотников. Прошлой ночью дроны маневрировали около Ленинградской и Смоленской станций, а строящемуся блоку Курской АЭС нанесли удар. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, самой опасной точкой остается Запорожская атомная электростанция, где на днях под обстрел попала пожарная часть города Энергодар. Ранее Лихачев неоднократно критиковал МАГАТЭ за то, что агентство признает факты ударов, но отказывается публично называть виновных.
0: О происшествии.
7: Число пострадавших при ударе украинского дрона по пассажирскому автобусу в Белгородской области выросло до 7. Среди них 3 детей, сообщили в оперштабе региона. Там отметили, что годовалая девочка получила тяжелые осколочные ранения. В понедельник днем беспилотник ВСУ атаковал гражданский транспорт на трассе между селами Никольское и Таврово. Следователи пообещали установить все детали произошедшего и наказать виновных.
0: Об ограничениях.
7: Россияне сохранили право входить на отечественные сайты через иностранную электронную почту. Ранее созданные учетные записи продолжат работать без каких-либо ограничений. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он уточнил, что новые правила касаются лишь регистрации через зарубежные сервисы для новых пользователей.
0: О скандалах.
7: Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил о независимости организации при отмене дисквалификации американского нападающего Флорина Балагуна. Руководитель федерации подтвердил, что президент США Дональд Трамп лично звонил ему по этому вопросу. Однако, по его словам, судейский комитет принимал решение самостоятельно. Ранее СМИ сообщили, что европейские футбольные чиновники планируют отстранить Инфантино.
0: Обо всем.
7: Сидячий образ жизни значительно повышает риск развития рака. Опасность сохраняется даже у людей, которые регулярно занимаются спортом. Об этом заявили онкологи. Как отмечается, каждый лишний час непрерывного сидения увеличивает риск смерти в среднем на 10%. Медики отмечают, что негативные изменения в организме начинаются уже через полчаса неподвижности. Поэтому необходимо делать короткие перерывы на разминку каждые 15 минут. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов. И сегодня наша программа будет посвящена эху Великой Отечественной войны, которая звучит до сих пор. И несмотря на то, что она очень и очень громкая, почему-то мало кто из власть имущих на него обращает внимание. В чем дело? Дело в том, что в нескольких частях Воронежской области, точнее в Россоши, стоят неснесенные памятники самым настоящим фашистам. Человек, который борется против этих памятников, который борется и сейчас против фашизма, сегодня у нас в гостях, это Николай Александрович Савченко, руководитель филиала по Воронежской области Фонда защиты национального исторического наследия и президент Союза кровельщиков по металлу. Дело в том, что президент всячески нас призывает к тому, чтобы мы защищали историческую память, защищали память о Великой Отечественной войне и боролись с фашизмом, который поднимает...
9: С фальсификацией истории.
8: С фальсификацией истории, с фашизмом, который поднимает голову, вот, как оказалось, не только на Украине. Да? Вот, Николай Александрович, уже сколько, лет 10?
9: 22 года началось, как мы начали сначала пытались... построить фонтан Победы напротив детсада, который оказался троянским конем, таким, память о погибших итальянских фашистах.
8: В Россоши,
9: да. В Россоши. А уже в 13 году, когда попала к нам в руки книга, изданная самими реваншистами, и там мы узнали, что это вообще операция задумана как и реванш, как и попытка из фашистов Муссолини сделать героев, вот тогда мы и познакомились в редакции «Комсомольской правды» в Воронеже, там было посещение обстоятельства Ульяна Скойбеда, которая на следующий день приехала в Россош и сама увидела, что это творится невообразимое. Чиновники, они, в общем-то, не очень слушают президента, и поэтому я хочу об этом как раз и поговорить.
8: Я просто введу в курс дела. Да. Россош, город Воронежской области, прекрасный город, зеленый, цветущий, и в нем есть так называемый итальянский детский садик. Да? Я еще работаю на земле в Воронеже простым корреспондентом, приезжал в Россош и делал заметку про этот детский сад, и нам тогда, я помню, рассказывали, посмотрите, какое прекрасное дело. Посмотрите.
9: Мир, дружба, примирение.
8: Да, мир, дружба, примирение, потому что альпийские стрелки, которые воевали
9: на стороне Гитлера,
8: на стороне Гитлера, да, они потом воевали в этих местах, они затем, итальянцы, так сказать, опомнились и в честь покаяния своего построили детский садик, самый современный. И вот смотрите, а оказалось, что это был троянский конь.
9: Да, легенда была красивая, и, честно говоря, все горожане этому поверили. Да, приезжают, вроде бы как бы хорошие речи говорят, но выяснилось позже, когда поставили памятник в виде шляпы перната итальянского альпийского стрелка, и в книге об этом было написано, что там замурованы кости, привезенные с полевого кладбища, то по факту вышло, что в центре бывшего оккупированного города появилась могила неизвестного фашиста, которую, как ни крути, противопоставили, значит, нашей святыне у Кремля, могила неизвестного солдата-героя-освободителя. И вот с тех пор небольшая группа, значит, энтузиастов, патриотов, единомышленников начали обращаться в СМИ к честным журналистам. И 6 федеральных газет об этом написали. Первая «Комсомолка», дали аргументы, значит, и даже правительственная российская газета. Несмотря на это, местечковые чиновники бывшие, это был такой Гринёв Владимир, где он сейчас есть, никто не знает, где-то прячется, они, в общем-то, за поездку в Италию позволили не только, значит, приезжать и вести вот такую подрывную работу. Кстати, садик построен на месте бывшего штаба, в котором, значит, был штаб альпийского корпуса. В подвалах там, значит, была контрразведка, где пытали и насмерть забили, значит, парня 16-летнего разведчика, да, вот такого героя. А детей там воспитывали в духе католических праздников, в духе итальянской как бы культуры. И в книге даже есть такая анкета, где деток спрашивали, а кто такие альпийцы, а зачем построили? И они рассказывают с подачи взрослых, что это были такие добрые люди, они, значит, помогали в войну, значит, и деток кормили, и лечили, и вообще участвовали в войне не по своей воле. И вот так вот, ну, 25 лет это велась такая подрывная работа.
8: То есть Гитлер плохой,
9: да,
8: он
9: да.
8: заставил замечательных итальянских
9: да,
8: стрелков.
9: Пойти вот в Россию. И они вот пришли, ну, понятно, что их разгромили в 43-м году, они позорно драпали 200 километров, и они в память о своих так называемых героях поставили на юге Черноземья 6 памятников и 2 мемориала в виде детсада и в виде моста в Ливенке. Это городок, где, значит, там село было во время войны, где их не добили, пожалели, выпустили. И, тем не менее, закончилась операция «Улыбка» тем, что в 22-м году продавили, пробили, значит, в парламенте Италии закон о дне национальной памяти и жертвоприношении Альпине. Этим законом палачей нашего народа, которые признаны Воронежским областным судом, что они участвовали в геноциде, признали фактически героями. И после этого закона пошло финансирование уже в школах, учебных заведениях пропаганды героизма вот этих альпийских стрелков фашистской Италии.
8: Пропаганды в наших школах?
9: В школах Италии, uh-huh. А в наших школах через музей, который сделали в подвале детсада, тоже была пропаганда, что они были добрые, не агрессивные, ну, в таком духе, что вот, ну, несчастные они. И поэтому как бы надо примиряться, но примиряться с потомками фашистов – это себя не уважать, это позволить переписать нашу историю, фальсифицировать ее. И, в общем-то, я скажу так, выросло не одно поколение через этот детсад нашей школы Росошанские, которые в разговоре, да что же они были добрые, хорошие. А у нас, я вот принес папочка 43-го года, которая, значит, зафиксировала по одному только району Ольховатскому преступление, значит, фашистов, и под актами о расстрелах и казнях везде указано, что приказы отдавали офицеры альпийского корпуса с указанием фамилии, имени, значит, звания. И поэтому вот эта операция, она как бы сошла на тормозах. То есть памятники все убраны неравнодушными гражданами. Только в одном Филоново по звонку из прокуратуры местная администрация убрала, и там, в общем-то, Парк Победы. А во всех остальных местах не было дано юридической оценки вот этой всей операции. И более того, в Белгородской области мне прислали ответ из областной прокуратуры, что уголовное дело за вандализм, кражу памятников приостановлено. То есть фактически наши люди, неравнодушные патриоты, ходят под уголовной статьей. И в связи с этим, значит, мы хотим обратиться через СМИ, вот через «Комсомольскую правду», к Александру Ивановичу Бастрыкину с тем, чтобы все-таки возбудить уголовное дело Оно фактически расследовано энтузиастами на общественных началах. Мы готовы предоставить абсолютно все доказательства того, что это шла неприкрытая героизация фашизма, что участвовали в мероприятиях, значит, верхушка ассоциации со штандартом, на котором из 216 медалей 73 от Муссолини. Вы представляете себе, ходят по городу...
8: От отца фашизма вообще-то.
9: Да, да, ходят со штандартом, на котором бряцают 73 медали, значит, врученные, значит, правительством Муссолини фашистским. Представьте, ходили бы немцы с крестами и звякали. Это невообразимо. А итальянцы вот они сумели вот таким образом, подкупая таких мелких чиновников районного уровня, где-то там среднего, даже больше скажу, организовывались такие праздники там многотысячные в Италии, и там присутствовали мелкие военные представители, видели военного атташе МИДа. Это было где-то в 18 году, это было в 13 году. Поэтому сейчас есть повод разобраться в этом, и мы не кровожадные, не надо никого сажать, значит, там какие-то сроки давать, но моральную оценку мы считаем надо дать. И вообще, если будет решение, что все памятники фашистам, установленные на юге Черноземья, установлены незаконно и не подлежат восстановлению, то этим самым мы подведем юридическую черту, поблагодарим всех неравнодушных граждан, которые убрали из глаз эти памятники, и будем дальше заниматься, значит, в частности, я буду заниматься, значит, организацией движения «Наследники Зодчихи». Я думаю, комсомолка это поддержит, потому что ремесла, к сожалению, у нас в России, да и во многих странах, не только в России, они немножечко ушли на второй план, а немыслимо сохранять памятники архитектуры в любой стране, в том числе нашей, чтобы не было квалифицированных специалистов. И поэтому я даже могу перейти, так скажем, еще к одному вопросу. Это сохранение в моем родном селе, где мы сейчас строим храм, как бы руками студентов. Это такой первый студенческий отряд «Наследники зодчих». То есть ребята в школьное время освоили профессию кровельщика по металлу, по куполам. Я их обучал бесплатно. Они ездили на разные соревнования, значит, выставки, в том числе в Европу, значит, в Лейпциг, в Денкмал. И они показывали такой результат, что приходили к ним на экскурсии ремесленники из разных стран. И вот сейчас эти ребята, значит, делают, заканчивают храм. Я с одним из парней еду, значит, в Апатиты, там перекрытие. Тоже храм такой 20-летней давности. Но есть уникальная жемчужина архитектуры в моем родном селе Лизиновка Рощанского района. Это ремесленная школа, построенная Чертковым Владимиром Григорьевичем. Это известный просветитель, это друг Льва Толстого. И 40 лет она разрушалась на глазах у школьников, которые со второго-третьего этажа видели, как умирает на глазах. А уникальность в чем? Это небольшое здание, там, площадью там, 100 с чем-то квадратов, но оно сделано с такими двумя полукруглыми, значит, комнатами, которые придают ему такую, ну, вообще замковую какую-то такую архитектуру. И тот же зодчий, который строил эту школу, впоследствии построил знаменитый замок принцессы Оренбургской в Воронеже.
8: Который, слава богу, восстановили.
9: Да, восстановили, все. Но, к сожалению, туда денег вливают очень много. Посадили вокруг парк красивый, да, здорово. Но парк мог бы подождать, а вот здание не ждет. Оно эту зиму не переживет.
8: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня Николай Александрович Савченко, руководитель филиала по Воронежской области Фонда защиты национального исторического наследия и президент Союза кровельщиков по металлу. Николай Александрович уже почти 20 лет воюет с наследием фашистов, а точнее с памятниками, которые установлены им в Воронежской области. Продолжим после небольшого перерыва.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
10: Комсомольская правда. Читайте завтра. Правила оформления пенсии изменятся с 7 июля. Мать троих детей, певица Валерия, рассказала, как ей удается сохранять стройность. Москву ждут огуречные ночи и смородиновые дожди. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
11: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Писатель Ник Перумов про антироссийские настроения в Америке.
12: Много лет прожил в разных штатах Америки, путешествовал по Америке и по миру. И я могу сказать, что вот на уровне обычных, нормальных людей, моих коллег, соседей, никакой русофобии не было. А вот со стороны медиа, да, вот это вот шло, и эта демонизация, это тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает есть.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
8: И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Николай Савченко, руководитель филиала по Воронежской области Фонда защиты национального исторического наследия и президент Союза кровельщиков по металлу. Николай Александрович, уже многие годы воюет.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
13: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
14: Гастробар 1166 в семейном на досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Организаторы супермаркетов направляют поток покупателей против часовой стрелки. Поскольку большинство покупателей правши, то так им удобнее брать товар с полки, и продаж получается больше. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: В городе они говорят: если Николаю Михайловичу мы предложим сделку, как любит у нас один наш партнер Трамп, он восстанавливает школу, а мы в ней делаем ремесленную школу современнейшую и музей Черткова и Ольшанского. Это было бы вообще очень справедливо, потому что Чертков очень много делал для развития, значит, своей, так сказать, вотчины, а Николай Михайлович тоже много чего сделал. А вот если еще и школа будет восстановлена, то это будет память на остальные поколения, и мы будем растить кровельщиков, которые будут восстанавливать наши храмы, будут строить новые какие-то шедевры. И мне кажется, это и есть сохранение, значит, как раз исторического наследия. Вот как-то так.
8: Николай Александрович, а вообще вот как сейчас у нас, опять же, с призывом президента, что нужно наставничество, что нужно больше ребят, чтобы они умели работать руками, что уважение к человеку труда должно вернуться. Вот вы находитесь как бы в центре этого всего. Абсолютно. У вас есть ученики, вы их учите, причем не ради там, если я мог понять, ну, я-то понимаю, потому что вы человек неравнодушный, но другие не понимают, почему он учит бесплатно практически ребят своих, вот, и ребята по всему по всей России разъезжаются и своих учеников, да?
9: Уже проводят семинары, обучающие наши ученики. Но я скажу, тут никакого секрета нет. Взрослых, молодых, допустим, начинающих рольщиков мы учим за какие-то деньги. Но они окупаются у них на первых же объектах. А школьников, естественно, значит, мы ни с школьников, ни с родителей не берем деньги, потому что эти школьники, мы находим таких талантливых самородков, и они являются такими маячками, которых берут взрослые на слабо. Вы представляете, когда на чемпионате мира в Казани мы привезли там 5-6 таких, значит, наших сделанных там куполки, там башенки, все, и из 63 стран там, значит, ходили, значит, участники чемпионата, они глазами широко раскрытыми смотрели, а один из моих мальчиков, с которым сейчас я еду, значит, в Апатиты, Кирилл, он сейчас учится, кстати, в Москве, на биолога, это будет первый биолог известный, который мастер по куполам, и он еще на английском языке говорит, это вот все работа детей. Они просто уходили, челюсть отвисала, и я так в шутку говорил, они ушли вешаться, потому что они, честно говорили, у нас такого не делает никто. То есть, именно вот наша русская школа, она вот сейчас вот развивается на основе фундамента немецкого, это классические кровли, там, надежные такие, двойной фальс. А вот эти купола, башни, шпили к нам прилетали из Канады, из Америки, из Китая, из Италии. Я летал в Турцию обучать, мой внук не так давно провел семинар в Бразилии. То есть, школа из семейной выросла в международную.
8: Американцы приезжали учиться.
9: Американцы и канадцы приезжали. Причем из известной фирмы, которая работает со сланцем. А сын директора фирмы сказал, я хочу написать книгу о металлических кровлях. И он провел национальную конференцию, где на фотографии написана Россия, карта России. И он рассказывал о русской кровельной школе. То есть не только мы чему-то учимся у Запада, Западу есть у нас чему учиться, но для этого надо, чтобы указ президента о креативных индустриях, в котором был пункт «ремесла», а уже Минэкономразвития, он исчез. Там уже народные промыслы, матрешки там и прочие свистульки, а ремесел нет. А ремесла – это основа. И я больше скажу, что кровля – это важно, но важнее защита деталей фасадов. Вот когда крыша потечет, то кто-нибудь ставит там ведро, бочку, тазик, и потом ее как-то заклеивает, залепляет. А когда рушатся фасады памятников, любых, будь то храмы, будь то знаменитые там, значит, замки, в конце концов, башня в Рамоне, там уникальная башня, красавица, все. Она стояла до тех пор, пока была защита из металла. Как только коррозия ее съела, она пошла разрушаться, пошли трещины, мы просто можем ее потерять. Поэтому, в том числе и ЖКХ, все здания по городам, балконы падают, карнизы на голову падают. Я в Воронеже статью написал в одну газету, там жесть. А там балкон висит, значит, второго этажа уже обвалился, а на третьем этаже весь в трещинах и над входом бюро экспертизы СКРФ. Там просто убьет какого-то следователя и будет расследовать прямо на пороге своего офиса. Это смешно и грустно одновременно. Поэтому, естественно, у нас движение много патриотических, значит, военной направленности. Но я думаю, будет востребовано и движение «Наследники зодчих», которое будет давать самые важные ремесла для сохранения наших памятников архитектуры. И это очень важно для страны.
8: Николай Александрович, ну вот есть дело всей жизни, прекрасное дело, кровельное, которую не грех поучиться иностранцам, и они учатся, много учеников, все. Вот. Есть чем заняться, но вот, тем не менее, вы уже эту священную войну с фашистским наследием ведете
9: да.
8: Два десятка лет.
9: Это можно посмотреть со стороны, как какой-то чудак зацикленный, но если вы знаете, я был пенсионер, кляузник, которому делать нечего, это можно было бы, ну, поулыбаться. Но я вот, вчера я был на храме в своем селе, через два дня я буду, значит, заниматься восстановлением кровли, значит, в Апатитах, и другие дела. А это, понимаете, нас на слабо взяли. Я же помню лица этих итальянцев, которые мост открывали в Ливенке. Я стою с маленьким фотоаппаратом на штативе, снимаю эту церемонию, где, значит, ведущий церемонии, когда включился гимн России, он махнул жестом, его выключил фактически, заткнул, для того, чтобы дать команду лабора, ну, то есть почести штандарту. То есть ради почестей фашистскому штандарту с фашистскими медалями останавливают наш гимн. Как я, как нормальный гражданин своей страны, могу на это спокойно смотреть? Поэтому я и хочу довести до логического завершения в юридическом плане, чтобы всем было понятно, и ответ на их закон о том, что они герои, мы должны принять решение суда, во-первых, во-вторых, направить ноту, значит, послу и заставить их забрать, во-первых, все останки, которые они накопали на кладбище итальянском военного времени, затолкали во все эти памятники или подпамятники по югу Черноземья, чтобы они забрали эти останки и принесли извинения нашей стране и нашему городу. Простое, нормальное требование. Поэтому это не чудачество, хотя многие могут там представить, да вот он городской сумасшедший, вот он там. Ребята, я делаю то, что в рамках, во-первых, закона, то, к чему призывает президент, а о фальсификации истории, о подрывной работе он не однажды говорил. И это вообще-то факт выдающийся, который вот в Россоши, это была моральная оккупация, когда каждый год, а иногда два раза на год, приезжало пару-тройку, значит, этих пернатых визитеров, а это, на секундочку, племянники фашистских генералов вместе с переводчицей, которые называли, прошу прощения, значит, наши ФСБшники ЦРУшной сучкой, почему ее не разоблачили, я не знаю. Поэтому вопрос их следователям, их прокурорам, уже, кстати, бывшим, уже многие, и воронежский прокурор ушел, и руководитель Следственного комитета ушел. Но почему я обращаюсь в центральный аппарат? Потому что по инерции корпоративная солидарность такая ложная, она работает. И в районе у нас новый глава района и новый мэр, но подчиненные-то сидят от прежних чиновников, один из которых сейчас сидит в тюрьме за мошенничество в особо крупном размере, господин Мишанков. И эти подчиненные просто подставляют новых руководителей, продолжая вот эту эстафету подлости. И я хочу, чтобы она закончилась, а дальше мы занимались бы своими городами, весями, значит, чтобы у нас была не только комфортная среда, а была безопасная среда, чтобы не падали балконы на голову. Кстати, по Воронежу иду, напротив здания губернатора, значит, маскируют жестянками балконы, просто маскируют, не устраняют причину, потому что падают куски балкона прямо на центральной улице. Они маскируют. Я снимаю это на видео, подходит женщина сзади, и она комментирует, да что же они, извините, нецензурно выразилась, делают. Я ее не брал в интервью, я ее даже не видел, она сзади стояла. Даже женщина понимает, что нельзя маскировать разруху, ее надо устранять, а после этого уже поддерживать здание в таком виде, чтобы они были безопасные и красивые.
8: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся снова. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня Николай Савченко, руководитель филиала по Воронежской области Фонда защиты национального исторического наследия и президент Союза кровельщиков по металлу. Николай Александрович уже лет 20 ведет постоянный бой с фашистским наследием Воронежской области, а именно, чтобы до конца были снесены памятники самым настоящим фашистам, которые почему-то были установлены, в частности, в Россоши. Вернемся через пару минут.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Шаповалов о заявлении Макрона, что США не нейтральный посредник по Украине.
15: Макрон абсолютно прав. Соединенные Штаты, конечно, не являются и никогда не являлись нейтральным посредником. Соединенные Штаты – страна конфликта. Соединенные Штаты весь период, в том числе трамповский, оказывали деятельную помощь киевскому режиму, разведданными, оружием и прочим. Поэтому вести речь о том, что они являются нейтральной страной, конечно, абсолютно неверно. Второе. Мы это всегда прекрасно знали. И позиция духа анкориджа, позиция России в данном случае – это не слепая вера в какой-то нейтралитет и посредничество Соединенных Штатов и неубежденность в том, что мы можем перетянуть США на свою сторону. Нет, мы стремились и стремимся использовать те возможности, которые есть, совершенно рационально, в том числе понимая, что между Соединенными Штатами и Европой были, есть и усиливаются противоречия, о чем свидетельствует, в общем-то, диалог Рютте и Трампа, в котором Трамп в очередной раз попенял ведущим странам Западной Европы в том, что они не поддержали США в американо-иранской войне. Третье. США уже не те, что были до февраля 2026-го. Соединенные Штаты проиграли войну, и это понимают все. И Соединенные Штаты, безусловно, остаются пока еще крупной, значимой, самой, может быть, крупной державой военной, но их могущество уже очень сильно поколеблено, их авторитет и влияние тоже.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О политике.
7: Россия сохранила взаимодействие с США по украинскому вопросу. Москва продолжит ежедневные контакты на разных уровнях при любом развитии событий. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он уточнил, что стороны могут быстро урегулировать конфликт, если Белый дом вернется к соглашениям, которые стороны одобрили на Аляске.
14: О происшествии.
7: Родион Мирошник назвал военным преступлением атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус Белгородской области. Посол по особым поручениям МИД России заявил, что Киев целенаправленно бьет по мирным гражданам. Как уточнил дипломат, украинские военные специально охотятся за гражданским транспортом. По последним данным, в ходе удара дрона ВСУ пострадали 7 человек, из них 3 – дети.
14: О конфликтах.
7: Польша больше не будет поставлять вооружение на Украину. Республика передала соседнему государству всю технику, которую могла выделить без ущерба для собственной безопасности. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Он уточнил, что Варшава выделила Киеву военную помощь на 4 миллиарда долларов, а также обучила более 30 тысяч украинских солдат. Ранее в этой стране разгорелся громкий скандал из-за возможной тайной поставки зенитных комплексов «Патриот» Киеву.
14: О расследованиях.
7: Полицейские нашли женщину, которая заставила ребенка встать перед ней на колени на улице. Ей оказалась мать мальчика, заявили в МВД. Как отмечается, жительницу Самарской области оштрафовали за жестокое обращение с сыном. Семью поставили на профилактический учет. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина унижала несовершеннолетнего.
14: О пенсиях.
7: Минтруда утвердил новый единый перечень документов для назначения всех видов пенсий. Как отметили в ведомстве, теперь для оформления выплат гражданам понадобится только паспорт и СНИЛС. Сведения о стаже и заработке специалисты возьмут из государственных реестров. Дополнительные справки, например, о работе за рубежом, придется предоставлять лично только при их отсутствии в цифровой системе. Изменения вступят в силу уже 7 июля.
14: Обо всем.
7: Американский актер Джордж Клуни получит почетного «Золотого льва» за вклад в мировое киноискусство. Награду артисту вручат на Венецианском кинофестивале в сентябре. Организаторы смотра назвали его харизматичным мастером, который успешно совмещает роли в массовом кино с авторскими проектами и благотворительностью. За свою карьеру Клуни завоевал 2 премии «Оскар» и 4 «Золотых глобуса».
14: О валютах.
7: Доллар 77,97, евро 89,26, юань 11,46.
14: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 16, завтра до 19, тепла, облачно и дождь. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
8: И снова здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Николай Савченко, руководитель филиала Поволжской области Фонда защиты национального исторического наследия и президент Союза кровельщиков по металлу. Николай Александрович уже 20 лет ведет непримиримый бой с фашистским наследием, которое, к сожалению, до сих пор неплохо себя чувствует в Воронежской области. В частности, в Россоши до сих пор до конца не снесен памятник альпийским стрелкам, итальянским фашистам, которые много чего плохого сделали на Россошанской земле.
16: Ну, победа все-таки была довольно большая. Памятник Шляпе был демонтирован официально.
17: Смотрите, памятник Шляпе, его украли сами чиновники. У нас такое мнение, потому что меня даже не пригласили никуда. Я сам пошел в прокуратуру, полицию, ФСБ, в Следственный комитет. Казалось бы, меня надо первого допросить. Я же все время, значит, выступал. А никто ничего не интересовался. И мы даже 4 года не можем добиться того, чтобы тумбочка, на которой стояла эта шляпа пернатая, была разобрана, чтобы там оставшиеся кости фашистов достать и предъявить посольству Италии. И будете смеяться, я недавно прокурор, уже там прокурор новый, надеюсь, он сейчас примет решение, а на 4 года не стоит на балансе, закрыто уголовное дело. Чиновники между собой совещаются, обращаются в Воронеж, одна дама приезжала с Воронежа, говорит, надо у Москвы спросить, вы хотите спросить у президента, разобрать ли тумбочку, на которой стояла фашистская шляпа, чтобы доказать злой умысел и фашистов, и местных бывших чиновников, что вы позволяли героизировать фашистов, вы позволяли молодежи вкладывать голову от горшка и до школы, то, что бывают оккупанты и фашисты добрые, гуманные, неагрессивные, ну так же не должно быть, это же выходит на одной стороне ветераны-фронтовики, которые начинали с того, чтобы фонтан победы в городе не появился. Есть у нас еще узники концлагеря малолетние, даже у меня знакомый, мы с ним общаемся, он родился в концлагере за 10 дней до освобождения. Это Иван Васильевич Постолов. И, в принципе, все хотят, чтобы напротив детсада был сквер Победы, потому что там парк раздали под базары, под стоянку частную, а надо же отвечать этому детсаду. И если напротив будет вывеска светиться «Сквер Победы», то это и будет как раз в том месте, где они хотели назвать его «Сквер Святого Ньока» имени фашистского капеллана. Это вообще удивительно. Но, видимо, не хватило денег, чтобы купить чиновников. И поэтому мы будем, конечно, сейчас все равно обращаться к честным журналистам. И спасибо вам, что дали такую возможность здесь высказаться. И благодаря вот честным журналистам нам все-таки удалось добиться того, что памятники все снесены. И пока, слава богу, никого не наказали. Но мы надеемся, что и не накажут, поскольку будет закрыта юридически эта история.
16: Ну, кстати, если размышлять, то, ну, кто-то подумает, ну, подумаешь, господи, мелочь-то какая, да, памятники же снесены, вроде бы, да, вроде бы, как бы все
17: закончилось. Нет, да нет.
16: Нет, да нет, может быть, типа, пора отползти от этого, да, и забыть все это. Но вот, просто вспоминается история, когда с Верхним Ларсом, когда огромное количество молодежи, здоровой, бодрой, боясь, даже не получив повестки, боясь, что к ним им придет повестка на СВО, бросились на велосипедах через Верхний Ларс. И это показало то, что, мягко говоря, с молодежью-то не очень хорошо работали те, кто прекрасно отчитывались что, о своей работе с молодежью, осваивали деньги. А деньги-то шли хорошие на это все.
17: Да, патриотизм воспитывать надо тоже с умом. Патриотизм должен воспитываться тем, что молодежь должна соучаствовать в развитии страны, в научном ее развитии, и хорошо знать историю, реальную, настоящую. И если у нас 25 лет рассказывали о доброте реальных альпийских стрелков, которые больше половины были добровольцев, то понятно, что в Росоши и округе, которые ездили там с района молодежь, у них в голове такая вроде бы дружба, жвачка, но, ребята, каждая страна отстаивает свои национальные интересы. И не случайно они пробили этот закон о дне национальной памяти и жертвоприношении. Они теперь будут получать из казны государственные деньги и будут в своих школах и техникумах и институтах вбивать голову, что наши солдаты были героями. А как могут быть герои, когда пришли в чужую страну, значит, уничтожать другой народ? И у нас есть фотография, я там лично видел, я же работал 2 года в Италии, и я работал, правда, по приглашению немецкой фирмы в Южном Тироле. Хотя мне в вину ставили, вы же итальянцы, вы работали, они вас учили, лечили. Это неправда, потому что меня пригласила немецкая фирма Шмидт, которой 100 лет, и я ездил чисто с профессиональным интересом. Но друг мой, у которого отец воевал в партизанском отряде с фашистами, Фабио Нибени, мы с ним, кстати, познакомились с первыми, вот я ему помог пройти пешком дорогу вот этого отступления, бегства. Я там увидел в музее, где у них там этот мемориал типа памяти, куда свозят эти останки, пионерское знамя в музее красное. И на нем написано «Смена смене». Я нашел в интернете, что это знамя выпускалось в Ленинграде. То есть они, выходят воевали с нами, с детьми, со школами. Просто не зная языка, они первое, что увидели, красное знамя, они его взяли и привезли в Италию, типа трофей, да? Какого-то батальона полка. И я когда увидел, я вообще опешил, и я думаю, что надо попытаться, значит, запрос сделать, а вы верните в школу где-то в Росошанский район или в музей, потому что вы себя позорите, у вас знамя пионерской организации в вашем музее типа боевой славы. Поэтому патриотизм, он действительно должен воспитываться, но не только просто призывами, там, значит, там, бить с автоматом, какие-то игры, зорницы, но надо вести работу так, чтобы еще и созидательную, да? И когда мои ребята сделают беседки красивые в парке, когда они, допустим, какое-то здание там сделают защиту, я думаю, то они лишний раз там не бросят бумажку, потому что надо, чтобы в городе было не только там, значит, цветочки, лютики, но в Воронеже когда-то меценаты поставили там что-то там с полсотни тумб этих для объявлений. Это было красиво, нормально все, сейчас одна осталась. А у нас, когда клеят по заборам, значит, по всем магазинам, по стенам, потому что негде. А давайте мы молодежи будем доверять на каникулах не улицы подметать, там, не мусор убирать, а давайте мы их зимой научим, и они летом спокойно будут делать квалифицированную работу, работу, которая будет на пользу. Вот это будет патриотизм настоящий. Поэтому я этим занимаюсь, и я хочу, чтобы это пошло широко. И уже последователи есть, уже как минимум десятка городов занимаются с ребятами, и они осваивают и делают какие-то вещи красивые и полезные для своего родного городка и для страны в целом.
16: Ну вот, кстати, ко всем, всех хочу предупредить, объяснить, что вы можете увидеть творение Николая Александровича Савченко в месте, которое является знаковым для нашей страны, сердечным очень. Это исток Волги, где на входе к истоку.
17: На самом истоке, там стояла часовенка. И мы, работая в монастыре в Осташкове, поехали с ребятами, ну, интересно же, исток Волги. И когда мы увидели такой сруб, вроде бы симпатичный, но он был похож на баню с крестом. В то время Юрий Михайлович Лужков дал денег, кровельщиков не нашли, и там сделал кровлю какой-то, видимо, сантехник. Потому что когда мы разобрали, то там была пакля с краской зачеканена, как сантехники трубы делают. И поэтому мы спросили владыки, значит, благословения. Мы первый сезон сделали кровлю новую, на второй сезон привезли купол, поставили с крестом. Это был наш дар, потому что часовен много в России, а исток Волги один. И поэтому, конечно, многие: вы это вы сделали, да, мы видели, мы, ну, не стыдно за Россию, по крайней мере, потому что туда приезжают со всего мира паломники, туристы, верующие. И поэтому, да, это как бы наш дар. И в Лизиновке я скажу, что купола будут красивые, да, это тоже наш дар. Работу делали наши ученики, студенты, которую мы оплатили из своих, так сказать, средств. Но для села это вот такой подарок. И я считаю, что мне очень повезло, так сказать, на закате производственной деятельности. Мне 72 года, но я еще на колокольню спокойно.

0: Когда приехал на исток Волги, еще посмотрел, думаю, ух, я же не знал, что это ваша
1: там
0: работа.
1: Там еще и арочка такая.
0: Да, и арочка и тоже куполок. С куполком.
1: И там, кстати, на этой арочке куполок, это от имени моего друга Федора Конюхова, потому что мы ему подарили и предложили тут же поставить на арку. Он весь как бы мир облетел там на кораблях, там все, на истоке Волги не было. И я, конечно, хотел бы организовать туда поезд как бы нам с Федором, вас пригласить. И вот это такое название «Возвращение к истокам», потому что все мы, я работал в Италии, меня там приглашали остаться, семью перевезти, но зачем быть иммигрантом, когда ты в своей стране сделал намного больше, там бы я был просто кровельщиком, а здесь дело не в должностях, а в том, что есть возможность много чего сделать и оставить не просто какое-то наследство детям, оно, они заработают себе, а наследие в виде вот как раз новых технологий, новых идей для развития и процветания как бы и своих городов, и вообще по стране. Так что будем работать.
0: Будем работать. Вам огромной удачи, здоровья, сил. И хочу сказать нашим радиослушателям то, что Николай Александрович предоставил нам запрос в СК с просьбой разобраться с ситуацией, которая в Росше и в Черноземье по поводу этих вот незаконно установленных памятников фашистам. Вот. И сопроводительное письмо от «Комсомольской правды». Этот запрос уже отправлен в Следственный комитет. Вот. И я думаю, что в самое ближайшее время будет отклик.
1: Спасибо огромное вам и всем честным журналистам.
0: Дорогие друзья, наша программа «Диалоги» подошла к концу. Микрофон для вас работал ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня был Николай Савченко, руководитель филиала по Воронежской области Фонда защиты национального исторического наследия, президент Союза кровельщиков по металлу. Всего доброго вам и берегите себя.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Правила оформления пенсии изменятся с 7 июля. Мать троих детей, певица Валерия, рассказала, как ей удается сохранять стройность. Москву ждут огуречные ночи и смородиновые дожди. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о перспективах Турции на предстоящем саммите НАТО.
6: Американцы реализуют программу «Пурл» по поставке вооружений на Украину по 15 миллиардов долларов, получают от евростран. А турки уже претендуют даже перебить в данном случае США, возможно, по объему новых контрактов, потому что предлагают всю расширенную линейку вооружений. При этом США в это же время обязались поставить вот авиадвигатели для Турции, там почти миллиард долларов, и ряд других инновационных военно-технических изделий, которые турки пока только налаживают производство. То есть здесь, в принципе, речь идет о больших деньгах на этом саммите. Деньги, прежде всего, будут зарабатывать турки. А тратить на за все и платить будут, естественно, европейцы, которые сейчас, собственно, уже не первый год как перешли в статус основного такого тягового механизма альянса. На себе взвалили этот крест, за все платят, со всем соглашаются.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: В эти дни западная пресса продолжает нагнетать страсти и мордасти вокруг России о том, что европейские страны НАТО активнейшим образом готовятся к войне против России. Об этом часто все сообщают.
8: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щель.

0: щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
3: А знаете ли вы что? Выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского» изначально носило буквальный смысл. Поход за игристом в винный погреб требовал мужества, поскольку бутылки нередко взрывались.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Будет решаться на саммите в Анкаре, который начинает завтра работу. В повестке дня тоже центровой вопрос – это подготовка к сопротивлению России. Они о войне пока не говорят, хотя, в общем-то, война уже, по сути, идет на территории Украины руками натовской Европы. И вот эта шизофрения, натовская шизофрения – о том, что Россия – это угроза, с которой надо готовиться воевать. Вы знаете, она звучит уже постоянно. Она постоянно в повестке дня европейских стран НАТО. Но вот что любопытно, на фоне вот этой вот антироссийской шизофрении появляются проблески некого благоразумия. Например, есть такой аппарат в Евросовете, где начальником работает Педро Лурти. Он почему-то в последние дни начинает потихоньку позванивать помощнику президента России Ушакову и готовится к разговору о том, что надо бы сбить градус этого противостояния. Ну что же, мы приветствуем попытку к диалогу. Но вот милитаристские намерения и тем более открытое заявление, что НАТО собирается воевать с Россией к 2030 году, это, конечно, нас настораживают. И вот к этой военной угрозе нам надо готовиться серьезно. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Спрос на автомобили с гибридными и электрическими двигателями резко подскочил. Это видно по свежим данным, которые обнародовало агентство «Автостат». За последнюю неделю июня на учет в ГАИ поставили 1750 гибридных авто. Больше на треть, чем недели ранее, когда было 1300 штук. Если же сравнивать со средними недельными показателями прошлого года для подключаемых гибридов, то рост составил почти половину. Обычно продавалось около 1200 машин. В лидеры по числу проданных единиц вырвались «Эволют iSpace», «Джили» и «МАЙ», «Воя Фри» и «Эксид Экслантикс». Сегмент чистых электричек тоже оживился, но тут все упирается в наличие машин у дилеров. За ту же неделю на учет было поставлено 195 электромобилей. При этом самый популярный в России электрокар «Эволют iJoy» почти исчез из дилерских центров. Его попросту смели с полок. Из-за такого бума количество предложений на вторичном рынке электромобилей сократилось сразу на 30%, говорят в агентстве «Автостат». Бюджетные варианты с пробегом просто закончились. Половина спроса на электрокары – это был «Эволют iJoy». Его сейчас нет в наличии ни у кого. Компания «Эволют», которая собирает электрокары и гибриды на липецком заводе «Моторинвест», подтвердили ажиотаж. В пресс-службе заявили, что в связи с высоким спросом на отдельные модели сформировалась небольшая очередь на поставку автомобилей. Там также отметили, что дефицит затронул и премиальные модели «Воя». На них тоже начался настоящий бум. Спрос на гибридные автомобили и электрокары в России растет уже несколько лет. Об этом Радио КП рассказал автоэксперт Олег Масеев. По его словам, заметный всплеск всплеск интереса в конце июня связан сразу с несколькими причинами – ситуацией на заправках, а также появлением на рынке новых брендов и моделей. При этом гибриды вряд ли станут основным видом транспорта в стране. Повышенный интерес к электрокарам временный, заявил Олег Масеев.
6: Сейчас, конечно, интерес к данным автомобилям возрос, ну, на фоне очередей на заправках. Я сам езжу мимо заправок и думаю, какой я молодец, что купил электричку и не стою в этих очередях. Но надо понимать, что там все равно есть ограничения, потому что для дальних поездок, ну, гибриды еще подходят, но, опять же, в тех же очередях стоят электрички для дальних поездок, ну, все те же там остановки по 40 минут на зарядку, это есть и свободная зарядка. Поэтому тут ограничения есть в любом случае. Да, сейчас, ну, как бы определенный всплеск интереса есть. Когда решится этот вопрос, спрос сократится, но все равно потихоньку мы будем двигаться там к 10% доли рынка от гибридов и электричек.
5: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также не видит устойчивого тренда на электрификацию российского автопарка. По его словам, электрокары, как и гибриды, как правило, машины дорогие.
7: Нас вдруг может ожидать, да, какой-то топливный кризис, но кого-то это сподвигнет. Но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляю, на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прямо рынок поменяется, конечно, нет.
5: Даже на фоне переполоха на рынке эксперты сходятся в одном. Ни очередей на электрозаправках, ни экстренного строительства новых зарядных станций в ближайшее время не будет. В стране примерно 17 тысяч электрозаправочных станций, и почти все они сконцентрированы в нескольких точках с большим количеством электромобилей. При этом 60% владельцев электричек покупают их осознанно. У них есть своя розетка, загородный дом, оборудованный гараж или паркинг в новом ЖК. Они, по сути, не заряжаются в городе. Строительство новых станций – это работа частного бизнеса, который пока не видит в этом особой выгоды. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
8: В России проанализировали рейтинги артистов и назвали наиболее популярных звезд первого полугодия 2026 года. С результатами исследования ознакомились РИА Новости. По количеству прослушиваний на Кион Музыка самым популярным исполнителем оказался Баста.

тройку лидеров также вошли Джейкен и Артик Асти. Следом в топ-10 идут Зиверт, Король и Шут, Михаил Круг, Гуф и группа «Руки вверх». А вот если говорить про конкретную песню, то самым прослушиваемым треком в первой половине текущего года стал сингл «Худи» от Джигана, Артик Асти и Нилетто.

0: Также россияне в первой половине 2026 года слышали «Баяна Май» от Артема Тато, песню «Феникс» Беарвольф, «Мальборо» от Саяна и «Тону» Холи Флейма. Ну и еще один показатель популярности и востребованности выступлений. По данным одного из билетных сервисов, музыкальные концерты Леонида Агутина стали самыми популярными среди россиян этим летом. Примечательно, что год назад сольные выступления Агутина также возглавляли топы продаж. Также в рейтинг вошли концерты групп «Ленинград», «Руки вверх» и «Кино». Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
4: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О политике.
8: Россия и США сохранили ежедневный рабочий диалог. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио поддерживают письменные и устные контакты. Об этом сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Он также отметил, что стороны обсуждают возможный визит в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткофа и советника Джареда Кушнера. Однако точные сроки пока не определены.
1: О спецоперации.
8: Российские военные уничтожили в Киеве 7 предприятий, которые выпускали военную технику и электронику для украинской армии. Массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и аэродромам противника нанесли прошлой ночью. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отмечается, ракеты поразили заводы по производству морских дронов, систем навигации для ракет «Нептун» и бронеавтомобилей. Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская армия продолжит атаковать оборонные предприятия Украины в ответ на обстрелы гражданских объектов в России.
9: О судебных делах.
8: Российским экстремалам Ивану Биркусу и Ангелине Николау пригрозили 20-летним тюремным сроком в Соединенных Штатах. Блогеры незаконно поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба Empire State Building. Об этом заявили в прокуратуре Манхэттена. Там уточнили, что американское ведомство вменяет задержанным несколько тяжких преступлений, включая умышленное повреждение имущества и кражу со взломом. 1 июля мужчина сделал предложение своей спутнице на высоте более 400 метров, после чего экстремалов задержала полиция, а затем суд отпустил их. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решил участвовать в предстоящих выборах руководителя республики из-за чувства ответственности перед гражданами. По его словам, это решение далось ему нелегко, однако он рассчитывает на поддержку избирателей. Ранее региональное отделение партии «Единая Россия» единогласно выдвинуло действующего руководителя региона своим кандидатом. Голосование на выборах глав субъектов и депутатов Госдумы пройдет в России с 18 по 20 сентября.
9: Обо всем.
8: Рекордсменка ЕГЭ Екатерина Малкова подала документы в Московский физико-технический институт. Девушка уже выбирает конкретное направление обучения, заявили в пресс-службе вуза. Как отмечается, руководители факультетов показали абитуриентке квантовые и медицинские лаборатории. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московская школьница безошибочно сдала сразу 5 предметов, включая физику и химию. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомолки». «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
10: Часть 37. Глава 13.
11: В жизни Изы было большое счастье. Через 2 недели... 19 мая 1958 года новое заседание комиссии по распределению. Опять возникает вопрос, куда направить Изу Жукову? Радомыслинский. Выпускница Жукова. У нее муж живет и работает в Таллине. Просит направить ее на работу в Прибалтику. Есть на нее заявки из Либавы и Вильнюса. Жукова. Прошу направить в Вильнюсский драматический театр. Я разговаривала с главным режиссером театра. Он обещал интересную творческую работу. Решение комиссии. Выпускница Жукова, учитывая семейные обстоятельства, закрепляется за драматическим театром в городе Вильнюсе. Но все же, где в это время Высоцкий? Знает ли он о таком решении? Знает ли о переговорах Изы с мужем-слесарем? В книге Изы фраза. «Володя, кажется, был на целине». «Да какая целина в конце мая, когда вот-вот сессия?» Есть свидетельство, что он был в курсе событий на заседании комиссии. Читаем приказ номер 52 по школе-студии от 21 мая 1958 года. 19 мая 1958 года студент Высоцкий, вместо того, чтобы присутствовать на занятиях по советскому искусству, предпочел всю половину этих занятий провести в вестибюле в разговорах со студентами 4 курса. Считаю подобное нарушение дисциплины недопустимым. Объявляю студенту 2 курса актерского факультета Высоцкому В.С. выговор. Ректор школы-студии Радомыслинский В.З. То есть знал Высоцкий, что решается судьба Изы. Потому и толкался возле кабинета, в котором заседала комиссия. Но как он воспринял распределение Изы в Вильнюс? А это неизвестно. И неизвестно, как Иза все же оказалась не в Вильнюсе, а в Киеве. А у Высоцкого, между прочим, экзаменационная сессия, и сдает он на отлично. То есть никакие переживания не мешают ему сдавать экзамены. Неизвестно также, как всю эту ситуацию воспринял Юрий Жуков, слесарь из Таллина. Иза, повторю, в воспоминаниях не упоминает о перипетии с распределением. Она едет в Киев, куда было отказано ее однокурснику, киевлянину Одинцу. 20 июня 1958 года на имя ректора школы-студии приходит телеграмма. «Просим направить Киев, театр русской драмы Леси Украинки», выпускницу студии Жукову-Мешкову, замминистра культуры Шаблей. И затем, согласно тогдашним нормам, в школу-студию пришло подтверждение прибытия. Киевский театр драмы имени Леси Украинки сообщает, что товарищ Жукова, Иза Константиновна, прибыла к месту работы 11 сентября 1958 года и зачислена на должность актрисы драмы второй категории с месячным окладом 7650 рублей, обеспечена жилплощадью, общежитие. Директор В. Стебловский. Туманная история, туманная. О таком распределении можно было только мечтать. Ведущий театр Украины, великолепный актерский ансамбль. Актер Юрий Ершов помнит Изу киевского периода. У нее все хорошо началось. Она вместе с Романовым играла в «Дяде Ване», и в рецензиях сначала писали о ней, а потом уж о Романове, хотя он был очень известен. Да, Михаил Федорович Романов — народный артист, главный режиссер театра, а получалось, что вроде как в тени дебютантки. Обидно. После выхода рецензии он перестал разговаривать с Изой. Ну, она-то здесь при чем? Она не диктовала театральным критикам, что тем писать в рецензиях. Володя в Москве учится. Они ездили друг к другу, письма каждый день. Письма эти, целый ящик, у Изы пропали. Вряд ли в них какие-то откровения, но все равно это письма Высоцкого. Нина Максимовна пишет в воспоминаниях. Почти каждую неделю в субботу Володя уезжал в Киев. В понедельник на занятия бежал прямо с вокзала. Сохранились два поэтических наброска, связанных с поездками в Киев. Один так и называется «О том, что я понял, видел и узнал за 10 дней пребывания в Киеве». Как ни удивительно, но Иза в них не упоминается. А есть такие строчки. «Вхожу в купе. Она. Вы знаете, друзья, как падок я на пол, простите, слабый». Она глядела нежно на меня, и я, вздохнув, сказал: «Ох, бабы, бабы». Все знают про бесконечные телефонные разговоры между Высоцким и Владей. Об этом знаменитая песня 07.
12: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: это я.
1: Но до 07 был телефонный роман с Изой. У Нины Максимовны так эти разговоры отпечатались в памяти. Он скучал. Через застекленную дверь его комнаты было видно, как он ночами неподвижно стоял у окна, курил. Я переживала. Поздними вечерами, а чаще ночами, из коридора слышался его приглушенный голос. Чем-то укрывшись или уткнувшись в платяной шкаф, чтобы не мешать соседям, он разговаривал с Киевом. Иза жила прямо в театре, в комнате по соседству с кабинетом заведующего труппой. Уходя вечером домой, он оставлял ей ключи. И когда раздавался телефонный звонок, она быстренько вскакивала, и они говорили очень-очень подолгу. Телефонистки обожали слушать их любовное воркование, так что, когда они переходили на деловые темы, грозились отключить. Им становилось скучно. «Говорите про любовь». А в Киеве Володина бабушка, Ирина Алексеевна. Она была косметичкой, профессия ценная во все времена и при любом политическом строе, а клиентки у нее из высшего света украинской столицы. У Изы обязанность. Каждое воскресенье визит к бабушке. А ей так не хотелось туда идти. Дом томил скучностью, ощущением старости и постоянным полумраком, живущим там, объясняет она свое нежелание. Тем не менее, что-то влекло в этот дом. Возможно, честность и открытость отношений. И это была Володина бабушка, по-своему заботившаяся обо мне. А может, Изу утомляли бабушкины нравоучения. «С Володей нужно быть всегда за руку. Куда он, туда и ты». Ирина Алексеевна на всех премьерных спектаклях. Места у нее с мужем постоянные. Первый ряд, 14-15 кресло. Рядовые спектакли не посещались. Часто приезжал в гости к матери Семен Владимирович с Евгенией Степановной, Алексей Владимирович с женой. Ирина Алексеевна оживала. Глаза молодо блестели, молодел голос, исчезала монументальность. Она страстно любила своих мальчиков. Звала их смешными детскими именами, подкладывала лучшие кусочки. В доме светлело. Валерий Янклович рассказывает. Володя всегда вспоминал об Изе тепло. Уже много позже она приезжала в Москву, я встречал ее на Володиных концертах. Душевно тонкая, интеллигентная женщина. И вот я думаю, если бы Володя тоже попал в Киев, пошли бы у них дети. И как сложилась бы у него жизнь, кто знает. Да сложилась бы точно так же. Он стал бы всесоюзной знаменитостью. Высоцкий был обречен стать знаменитым. А между тем, Володя не пускал к себе в душу, вспоминает Иза. Он был человеком закрытым. Иногда его прорывало, когда что-то случалось, и ему было невмоготу молчать. Я иногда была свидетелем каких-то очень открытых вещей, но это было крайне редко. Что у него на душе, я не знала. Не сказать, что он совсем был закрытый. Рассказывал о детстве, о дворе, о голубятне, о фантастической маньке, шалаве. Обычные рассказы о прекрасной поре, детстве, празднике, который всегда с тобой. На всю жизнь Иза запомнила, как он блистательно читал Маяковского. Ей, только ей одной. Она была равнодушна к творчеству поэта Горлана Главаря, не понимала его, он ей был абсолютно чужд. Вспоминает, Володя читал, и для меня совершенно в другом ракурсе предстал Маяковский. Там была масса юмора. Я больше не слышал о том, чтобы он кому-то читал Маяковского. Хотя Вильден считает иначе. Маяковский был не в его плане. Он обыгрывал в юмористическом плане рваные ритмы Маяковского, но как поэта он его не ценил. Читал Высоцкий Изе не только стихи, а и пьесы Маяковского. Да так образно, что ей казалось, будто к ним за ширму набивалась толпа персонажей из «Клопа» или «Бани», вольготно располагались и смешили ее до слез. После окончания школы-студии МХАТ у Высоцкого возникли переговоры с режиссерами. Его приглашали несколько московских театров. Он ставил условие «его берут с женой». На это условие согласился только Борис Равенских, тогда главный режиссер театра имени Пушкина. Иза подает заявление об уходе из театра «Леси Украинки». Главный режиссер откровенно ей: «Иза, извините, но вы полная дура. Осенью гастроли в Москве. Вы сыграете Соню, поразите столичную публику, и вас наградят орденом». «Хорошо, я останусь, но при условии, если возьмете моего мужа». «А вот на это Романов не согласен». Выкладывает последние козыри. «Повышаем вам ставку. Дадим квартиру». «Но ей не надо квартиры, повышенные ставки, уж тем более ордена». Она хочет быть вместе с любимым мужем. Порвала с театром, укатила в Москву. А Равенских обманул. Высоцкого взял, а Изу нет. Да еще Равенских и оскорбил ее. Она пришла показаться ему. Равенских ягозил, ерничал, цинично острил, взмахивал руками и покрикивал. «А ну, пройдись! А ну, встань так! А ну, встань эдак!» Да отпустил похабную шутку. Она крикнула ему: «Вы хамло!» Понятно, что показ на этом закончился. Но больше ее возмутил Володя, присутствовал при этом и промолчал. Изе казалось, что раз ее не взяли, то и муж должен в знак солидарности отказать Равенских. Но ему в тот момент деваться было некуда. Предложения иссякли. А кроме того, Равенских соблазнил его главной ролью председателя колхоза в комедии «Свиные хвостики». Серьезно, у пьесы именно такое дивное название «Свиные хвостики» написал чешский драматург Дитл. Высоцкий писал другу Акимову в письме: «Репетирую с утра до вечера спектакль «Свиные хвостики». Название впечатляет. Пока не очень получается, но...»
0: Продолжение через несколько минут.
2: Сказано на радио. Июль в «Стройсам» — самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» — все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
6: Часть 38. Глава 13.
1: В жизни Изы было большое счастье. Пребывание в театре Пушкина – унизительнейший период в биографии Высоцкого. У Изы такие впечатления. Володя в этом театре мордовался несколько лет. В моей жизни было огромное количество режиссуры, и даже у талантливых, хороших режиссеров самодурство присутствует. Но Равенских — это уже за пределами самодурства. Я присутствовала на одной репетиции Равенских, когда репетировались эти «Свиные хвостики», и слышала, как от Равенских неслось такое, что стыдно пересказывать. Не смог я отыскать текст этой пьесы, чтобы посмотреть, а что там за главная роль, и не нашел никаких сведений о драматурге Дитле. Но как-то ничего хорошего не ожидаешь от пьесы с идиотским названием «Свиные хвостики». Начались репетиции. Высоцкий к ним относился ответственно. Верил, сумеет покорить публику. Надеялся проснуться, если не знаменитым, то заставить о себе говорить. Но Равенских необузданный, нелогичный в поступках человек. Наобещает, наобещает, человек воспарит в надеждах, а у Равенских на другой день совсем другие планы, и надежды — хрясь о бетон. Больно. Но дело даже не в боли, а в унижении. Равенских вместо Высоцкого поставил на главную роль другого актера, а Высоцкому сказал: «У меня с тобой связаны большие планы, ты подожди, это временно, тебя ждут великие роли». Дело кончилось тем, что Володя на премьере «Свиных хвостиков» изображал тракториста в массовке. проходил с барабаном из одной кулисы в другую. Если кому интересна дата премьеры, то вот она, 24 февраля 1961 года. В зале сидела Нина Максимовна, и такая обида накатила на нее, словами не передать. Ведь она знала, что сын талантлив, талантлив, талантлив, а его с барабаном. Иза нарисовала картину. В Пушкинском театре Равенских пинал его, как хотел. Спасибо Раневской, она его опекала. Когда Володю собирались убирать из театра, она пошла в дирекцию. «Оставьте его, или уйду». Угроза народной артистки СССР по тем временам много значила. А Раневская совершенно случайно узнала, что есть такой артист Высоцкий. Она проходила мимо доски приказов в театре имени Пушкина, почему-то взглянула на нее, увидела 5 или 7 выговоров с последним предупреждением некому актеру Владимиру Высоцкому и воскликнула: «Боже мой, кто этот несчастный мальчик?» «Фаина Георгиевна, это я», — откликнулся стоявший рядом печальный человечек. Высоцкому очень хотелось работать с Изой вместе в каком-нибудь московском театре. Ее брали в театр Ленинского комсомола. Она репетировала с Ширвинтом в спектакле «Что делать?». Ей дали роль Веры Павловны, ведущая партия. Но сказали: «В штат зачислим со следующего сезона». Неопределенность нервировала. Да тут возникла напряженность в отношениях с Ниной Максимовной из-за намечающейся беременности. «Мы ждали ребенка, но этого не случилось», — говорит Иза. «Он должен был родиться, но не родился. Был выкидыш». Иза считает, что выкидыш случился из-за Нины Максимовны. «Был скандал. Хотя я даже не могу назвать это скандалом. Нина Максимовна стояла посреди комнаты и кричала. Ни я, ни Володя не могли вставить ни слова. Теперь я понимаю, что это была истерика. У нас будет ребенок, а у нее своя жизнь, Жора. В семье было не все в порядке. Мы не могли уже быть втроем, я, Володя и Нина Максимовна». Иза до краев наполнена нехорошими чувствами к свекрови. Да ко всем несчастьям, до кучи, Нина Максимовна сломала ногу. И когда Иза слышала в коридоре стук загипсованной ноги о пол, ее начинала бить лихорадка. Вглядывалась в Володю, в его лице со злорадством находила черты матери. Вскипала ненависть и к нему. Сорвалась в Ростов-на-Дону, позвали в драматический театр. Володя был против отъезда, умолял остаться. Уверял, что она погибнет без него. А она бросает ему жестокое: «Если я когда-нибудь пожалею, что уехала, мне достаточно будет вспомнить твою мать». Дальнейший разговор после таких оскорбительных слов смысла не имел. Уехала на Дон. После крепко пожалела. «Не имела я права уезжать, хотя это не значит, что мы бы тогда не расстались. Наверное, расстались бы. Но я со своим горем носилась, жалела себя, а ему-то каково было? За что он-то был брошенный? Это было мерзко и подло, но я тогда этого не понимала». Высоцкий иногда наезжал в Ростов, но все реже и реже. А однажды подруга ее просветила: «Высоцкий ждет от Люси Абрамовой ребенка». Она и понятия не имела, кто такая Люся, кто такая Абрамова. Тут же позвонила Володе: «Правда?» Он твердо отрезал: «Нет». «И тут же вылетаю к тебе». Она в истерике: «Как влетишь, так и вылетишь», и бросила трубку. Из Ростова сбежала в Пермь. Там ее запомнила Нина Корниенко, блиставшая позже в Московском театре сатиры. «Впервые я услышала фамилию Высоцкого, когда работала в театре в Перми. К нам приехала актриса Иза Высоцкая. С Володей они тогда уже развелись, она приехала с новым мужем. Очень интересная женщина, такая, знаете ли, московская. Мы-то там были аборигены, деревня, а она высокая, красивая. Помню ее в одной роли. Она выходила в прозрачном плаще, и в свете лучей в ней была видна женская неотразимость. Но в Пермском театре у Изы что-то не сложилось, уехала во Владимир. Из Владимира в Прибалтику. Уж не к первому ли мужу, Юрию Жукову? И конечная точка в актерской карьере — Нижний Тагил, где до пенсии играла в местном театре. Она сохранила фамилию Высоцкого и живет воспоминаниями о счастливых месяцах совместной жизни и редких свиданиях после того, как расстались. Развелись спокойно. «На развод шли нежно», — говорит Иза. «Володя не знал, что в тот момент я ждала ребенка. Кое-кто считает ее, Глеба, сыном Высоцкого. По датам очень даже совпадает. Они встретились, чтобы идти на развод в сентябре 64-го, а Глеб родился в мае 65-го. По срокам сходится, говорит Иза, но Глеб точно не его сын. Два события сошлись одновременно. Я родила сына и получила бумагу о разводе. Впрочем, ее сын носит фамилию Высоцкий. Изредка Иза и Высоцкий виделись. Людмила Абрамовна вспоминает. «Я никогда не слышала, чтобы Володя хоть что-то неуважительное сказал про Изу. Когда Иза приезжала в Москву, Володя ездил с ней встречаться. Я Изу совершенно не знала и не то чтобы ревновала, но удивлялась. Зачем? Почему?» Но не все гладко в тех встречах Высоцкого и Изы. Один эпизод приводит Давид Карапетян. «Я сидел у Володи. Нина Максимовна находилась в соседней комнате. Вдруг зазвонил телефон. «Ну, подъезжай», — в голосе Володи явственно сквозило удивление. Сообщил чуть насмешливо. «Сейчас приедет Иза, хочет о чем-то поговорить». Минут через 15 она уже звонила в дверь. Так я впервые увидел Изу. Конфиденциальная беседа бывших супругов длилась недолго. Таким раздраженным я видел Володю редко. Обычно сдержанный, он дал волю своим эмоциям. «Черт-те что! Пришла просить за своего парня! Устроить на работу! Что же это за мужик такой, который согласен на помощь бывшего мужа своей бабы?» «Откуда ты знаешь, что он в курсе ее инициативы?» «Да все он знает! Она же наверняка с ним приехала, небось дожидается внизу!» «Все моя мама! Не успел ее толком увидеть, а тут же заладила! Женись, да женись, сыночек! Такая чудная девушка!» Непонятна ссылка Высоцкого на мать, будто она решала, быть ему с Изой или нет. Я склоняюсь к тому, чтобы присоединиться к выводу Карапетяна. Выходило, что на Изе он женился вопреки собственному желанию, лишь уступая натиску матери. В это верится с трудом. Подобная пассивность Володе была несвойственна даже в годы его юности, о которых мне много рассказывала Нина Максимовна. Да и сам он о первой жене никогда раньше так не высказывался. Наверняка дело было в другом. Видимо, как и в случае с Люсей, сама попытка как-то наладить свою личную жизнь без его личного одобрения виделась ему актом измены, покушением на свою пожизненную монополию. Странное впечатление осталось у меня от этой мимолетной сцены. Как часто Володя помогал людям случайным, зачастую вовсе этого не заслуживающим. Здесь же родная жена, пусть и бывшая. Юные годы, общие воспоминания... И уж совсем невероятное свидетельство приводит Юрий Ершов. Однажды Володя встретил меня в ВТО и сказал: «Напиши Изе, скажи, что я ее устрою в любой московский театр, но при условии, что она одна». Но я знал, что она не одна. У Володи с Изулей до конца жизни отношения были на гребне романа. Он относился к ней нежно и внимательно. Я думаю, что если бы не материальные трудности, она бы из Москвы никогда не уехала. И они так бы и были вместе. Ну, не знаю, не знаю. Не уверен, что можно доверять этому свидетельству. Фамилия Высоцкого Изе и помогала, и мешала. Помогала в решении бытовых проблем. Его поклонники в Нижнем Тагиле пришли и спросили, что вам сделать. Выложили кафельной плиткой кухню. А мешала, пока он был жив, на ее фамилию никто не обращал внимания. Но как только его не стало, то начался ужас. Приставали с одним и тем же вопросом. «Скажите, это правда, что...» Однажды после гастролей в Новочеркасске артисты устроили ей обструкцию. Слишком много цветов ей подарили после спектакля. Считали, что незаслуженно. За счет фамилии. Но пока достаточно об Изе. Уже давно пора рассказать о том, как у Высоцкого появилась гитара, как сочинялись первые песни. Впрочем, нет. Прежде надо представить его жизнь после окончания МХАТовской студии.
7: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков о грядущем отопительном сезоне в Европе.
9: они мало закачивают газа в подземные хранилища. То есть, действительно, в общем-то, на нынешнюю дату, в общем, там довольно большая закачка. А во-вторых, они не отказываются от своих планов отказа от российского газа. То есть 26 апреля запрещен импорт российского жирного природного газа СПГ по краткосрочным контрактам, а мы второй по объему поставщик после Соединенных Штатов. А с 1 января как раз будет запрещен вообще весь. То есть нельзя будет покупать российский СПГ. Получается, и его надо будет чем-то заменить. То есть и подземное хранилище, вот этот недостаток, нужно будет заменить текущим импортом, так еще и российский газ надо будет тоже чем-то заменить. А значит, надо будет поднять цену, сделать ее очень высокой, чтобы газ пошел именно к тебе, а не на азиатские рынки. Поэтому это скорее экономическая проблема для европейцев. И если, соответственно, газ будет дорогой, да, он придет, но тогда окажется, что какие-то вещи, которые ты изготавливаешь там из газа, азотные удобрения или вся тяжелая промышленность, там, потому что энергоемкая, окажется, что у тебя высокая себестоимость этой продукции, ты ее не сможешь продать на мировом рынке. И будет новая волна деиндустриализации. То есть ровно то, что мы видели в 22-м году. Вот 22-й год можно вспомнить, там были цены по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Да, они не замерзли, но при этом многие предприятия закрылись. И вот такая же история может повториться и сейчас, особенно если зима будет холодной. Поэтому это про экономику больше, а не про то, что там они замерзли.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
7: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
11: Яна Лантратова обратилась в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Письма с требованием осудить действия Киева направлены Верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека Ванессе Фризье, заявила уполномоченный по правам человека в России. Она отметила, что из-за удара дрона пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние. Ранее МИД России назвал эту атаку целенаправленной охотой украинских военных за гражданским транспортом.
7: О спецоперации.
11: Украина полностью исчерпала запасы ракет для перехвата баллистических целей. Это заявили в Минобороны Республики. Украинские СМИ пишут, что Киев сейчас 100% зависит от западных партнеров, которые не спешат передавать дефицитные боеприпасы для комплексов «Патриот». Накануне российская армия нанесла массированный удар по военным объектам в Киеве. При этом местное ПВО не смогла сбить ни одну баллистическую ракету.
7: О судебных делах.
11: Высокий суд Лондона отказал компании Nord Stream в компенсации убытков по делу о подрыве северных потоков. Там заявили, что страховкой не покрывается ущерб, причиненный в ходе военных действий. Оператор магистрали требовал выплатить почти 600 миллионов евро за повреждение инфраструктуры. Ранее Федеральный Верховный суд ФРГ пришел к выводу, что взрывы были совершены по поручению иностранного государства. В нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру обвинили украинцев.
7: О топливе.
11: Власти Нижегородской области решили протестировать механизм продажи топлива по QR-кодам. Новые правила сначала опробуют на одной из пилотных территорий региона, сообщил губернатор Глеб Никитин. Глава добавил, что на местных заправках также ограничат отпуск бензина до 40 литров в одни руки. Кроме того, профильные ведомства планируют разделить трафик и запустить продажу топлива по четным и нечетным дням. Оперштаб пошел на такие меры, чтобы сократить очереди на АЗС и справедливо распределить ресурсы во время дефицита.
7: Обо всем.
11: Пассажиры московского метро смогут бесплатно отправить праздничные открытки в честь Дня семьи, любви и верности. Тематическую акцию запустил столичный Дептранс. Как уточнили в ведомстве, специальные почтовые карточки можно заполнить на стойках «Живое общение» на 10 станциях подземки до 8 июля включительно. Ранее городские власти подготовили обширную развлекательную программу к празднику.
7: О валютах.
11: Доллар 77.97, евро 89.26, юань 11.46.
7: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 17, завтра до 19 тепла, облачно и дождь. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Радио.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
6: Часть 39. Глава 14.
1: Бесприютное время. Начало 60-х годов для Высоцкого самый тяжелый период жизни. Ни работы, ни своего угла, ни актерского вдохновения. И никакого просвета впереди. Нищета ужасающая. Служба в театре Пушкина мучительнее каторги. Слегка обнадежила попытка друзей создать свой театр. Сокурсники Валентин Буров, Геннадий Елович, Роман Вильдан, Елена Ситко, Георгий Епифанцев, Марина Добровольская загорелись этой идеей. Подтянулись актеры из других мест. Лев Круглый, Михаил Зимин. Участвовал Виталий Безруков, отец Сергея Безрукова, будущего исполнителя роли Высоцкого в фильме «Спасибо, что живой». Во все годы у молодых актеров это сладкая мечта — создать свой театр. Сколько было попыток. В советские годы удалась только одна — «Современник». Да, появился и театр Любимова, но он был создан на базе существовавшего театра драмы и комедии на Таганке. А театров в столице не хватало. В Москве к концу 80-х годов прошлого века было 26 театров. Сегодня их в 10 раз больше — 273. Советская власть боялась театра как искусства. Старые театры держала под неусыпным контролем и пресекала попытки создать, открыть новые. Конец 50-х и начало 60-х — лучшее, что было в искусстве советского театра. Прорвались новые прозаики, поэты, драматурги. Казалось, это надолго, казалось, что навсегда. «Современник» возник в 1956 году. Возник на волне оттепели. Открылся спектаклем по пьесе Розова «Вечно живые». Премьера прозвучала, как выстрел в ночи. МХАТ, Малый, прочие традиционные любимцы мельпомены приучили публику к нарочитым подачам голосов, звучным, разборчивым, но неестественным, будто человек в смокинге на разгрузке угля. И тут вдруг молодые актеры говорят негромко, не всегда чистое произношение, но такая боль в каждой сцене, такая страсть, что зрители, затаив дыхание, не могли оторваться от происходящего на сцене с первой до последней минуты. Критик писал: «Рухнул барьер между рампой и залом, и в театре стало интересно». Стало интересно не только на спектаклях классического репертуара, не только на Островском и Шекспире, но и на современных пьесах, когда на человеческом языке говорят о человеческих вещах. Вслед за Розовым возникли Александр Володин, Михаил Шатров, Леонид Зорин. Вдруг стало возможным, пусть не до конца откровенно, но что-то сказать о том, что чувствует, что переживает обыкновенный человек. Алла Демидова вспоминает о том времени. В 60-е годы мы, я имею в виду наше поколение, встали на ноги и хотели перевернуть мир. Начинали весело и беспечно, не очень-то задумываясь о начале и конце. Время для нас было бурное, эмоциональное, жаждущее и ищущее. Мы очень много работали тогда. Нам казалось, что мы сможем научить людей по-новому чувствовать, по-новому смотреть на мир и события. Весело карабкались по гладкой стене искусства, кто-то сходил с дистанции, кто-то удобно устраивался на выступах достигнутого. Вот и Высоцкий с друзьями карабкались по гладкой стене. Их вдохновлял успех спектакля Ефремова, собравшего вокруг себя выпускников училища МХАТа. Всеволод Абдулов вспоминал: «Были невероятно увлечены, работали почти круглосуточно». Каждый играл где-то в своем театре на основной работе. В наш театр приходили часам к 11 вечера, а то и позже. Являлись измотанные, но репетировали до 5-6 утра. Кто я был? Мальчишка, щенок, а Володя и его однокурсники — руководители, отцы. Руководил театром наш педагог в студии Геннадий Михайлович Елович. Еловичу было тогда 23 года, а отцам и того меньше. Вот только отцами-основателями они не стали, не родили театр. А дело они закладывали серьезно, продуманно. Набрали не только актеров, но и людей других театральных профессий, без которых театр не может функционировать. Костюмеров, осветителей. открыли свою театральную школу. Борис Быстров вспоминает. Репетировали ночами в Доме культуры МВД, там же и спали немного. Утром мы, студенты, на лекцию, актеры в свои театры. У нас был магнитофон, и ночами мы слушали Акуджаву. Негромкий голос Акуджавы под гитару владел их сердцами.
12: Когда...

Песни Акуджавы мгновенно запоминались, переписывались. Магнитофоны тогда были редкость. Галича знали мало, да и как-то не трогал он юные сердца, слишком серьезен. А Акуджавская «Был король как король» душу щемит. И последний троллейбус плывет старой лунной Москвой, и прогулки по апрелю дарят грустную радость вечного, безвозвратного. Но пусть продолжит вспоминать Быстров. Володя мало тогда пел. Пел ранние свои песни. Ну, споет и все. Ажиотажа не было. Пел не только он. Кто хотел, тот и пел. Гитара была, сядем в кружок. Кто песню споет, кто расскажет что-то. Ирина Печерникова на первых репетициях робко сидела в уголке. Тогда у нее сложилось о Высоцком отвратное мнение. Мог ущипнуть, мог какую-то гадость сказать. Я от него бегала. А однажды опоздала на репетицию и слышу, кто-то поет. «Парус! Порвали парус!» Я заглянула осторожно, чтобы узнать, кто это поет, и увидела, что это он, мой враг и мучитель. Сформировали художественный совет. Все по-взрослому. Высоцкий входил в худсовет. Придумали название для своего театра — «Московский молодежный экспериментальный театр». Заявили о себе премьерой по прекрасной пьесе Осборна «Оглянись в гневе», ставил Елович. Громко заявили, были услышаны. Спектакль гремел, публика на него ломилась. Грандиозно играл Роман Вильдан, Марина Добровольская, Людмила Кулик. В «Вечерней Москве» доброжелательная рецензия. Но встала проблема второй пьесы — что ставить? Решили поразить народ классикой. Начали репетировать «Вишневый сад». Георгий Епифанцев предложил свою пьесу. Высоцкий был за пьесу однокурсника. В ней нашел для себя замечательную роль обаятельного мерзавца. Другие были против. Считали, на пьесе неизвестного никому Епифанцева имя театру не заработать. У Романа Вильдена приятные впечатления о том времени. Собирались ночами, хотели сделать свой коллектив. Выступали в Доме медиков, в студенческом клубе МГУ. А распались по собственной глупости. Радомыслинский и Елович начали спорить, кто будет главным. Делили шкуру неубитого медведя. Еще толком мы не оформились, а уже начались какие-то группировки. Сами себя на корню сгубили, хотя начинали очень хорошо. Чтобы не возникло путаницы, Радомыслинский — это не Вениамин Захарович, ректор школы-студии МХАТ, а его сын Евгений. Он закончил Щукинское училище. Людмила Абрамовна вспоминает о том времени. Все начиналось осенью 63-го года. Временами занимались в школе-студии, временами у кого-то на дому.

0: лидера. В «Современнике» Олег Ефремов. Он был признанным вождем не только в творчестве, но ведущим по жизни. Он твердо знал, чего хочет добиться, и добился. Такого человека в молодежном экспериментальном не нашлось. И постепенно идея умерла. Без заметных судорог и похоронных торжеств.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Сказано на радио.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674. И 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокачча с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть сороковая. Глава 14.
0: Бесприютное время. Высоцкий в то время начал сниматься в кино. «Сверстницы», «Карьера Димы Горина». Роли эпизодические. Персонажи, которых играл, глуповатые. Снялся в 3 эпизодах в фильме «Живые и мертвые». Роль в сценарии обозначена так: «Веселый солдат». Сегодня при просмотре фильма с большим трудом различишь его на экране. Снимался, по сути, за кормежку. Режиссер Федор Филиппов предложил Высоцкому роль бригадира строителей в фильме «На завтрашней улице». Типичная советская производственная драма, так тогда обозначали жанр подобного сорта картин. У Высоцкого в театральных кругах уже устоявшаяся слава пьющего. На роль бригадира утвердили его со скрипом. Начальник актерского отдела Мосфильма Адольф Гуревич сказал: «Если Высоцкий сорвется, а он сорвется обязательно, то получит волчий билет и не будет сниматься никогда и нигде на всей территории Советского Союза». Строгости-то какие!

0: На исполнителей эпизодических ролей режиссер взял друзей Высоцкого: Всеволода Абдулова, Геннадия Еловича, Георгия Пешкина. Фильм ни о чем. В основе пьеса с претенциозным названием «Сын века». Сюжет скроен по колодке фильмов на производственную тему с банальным противостоянием. Во главе строительства гидроэлектростанции в Сибири крепкий руководитель Платонов, для которого главное — возвести ГЭС. А жилье не обязательно, строители могут пожить и в палатке. Это его принципиальная позиция. Я тоже жил в палатке, и ничего со мной не случилось. Ему противостоит мудрый парторг, который по-партийному принципиально ставит вопрос: как же можно так равнодушно относиться к людям? Ну и остальные персонажи высказываются столь же пафосно. Позвольте мне, старому большевику, сказать, не забывать, что у человека есть сердце, стройка — это моя жизнь, и так далее, и в том же восторженно-идиотском духе. Высоцкий — передовой бригадир. Произносит несколько пасконных фраз. Вот и вся роль. Голос неузнаваем. Не Высоцкий голос.
1: Работаем мы ничего. Но можно лучше, верно?
2: Да, да, верно. Важно.
1: Вот. А вам, Александр Андреевич, спасибо за то, что вы пришли к нам на новоселье. Ну, я так думаю, хорошо бы, чтобы такие новоселья были 2-3 раза в день.
0: Три раза мелькнули в эпизодах Абдулов, Елович и Пешкин. Последнего я, правда, в лицо не знаю, но, наверное, тоже крутился где-то рядом. Фильм заканчивается символически. По завтрашней улице идут молодожены. Их сопровождает шлейф друзей. Все-таки парторг настоял на том, что жилье строить надо, потому волшебно споро выросли пятиэтажки. Высоцкий с гитарой в свадебной свите, но не поет. Он написал текст одной из песен «Нам говорят без всякой лести». В титрах фильма Высоцкий, как автор песни, не значится. Одна сцена меня ошарашила. Ну, вообразите. Руководитель стройки, крепкий такой мужик, стоит лицом к лицу с парторгом. И вдруг этот самый руководитель лезет правой рукой под пиджак парторгу, что-то там нашаривает. Возникает подозрение, что между ними педерастическая связь. Хоть ведут они при этом спор о том, что важнее — стройка или бытовые удобства для строителей. Будь подобная сцена в современном фильме, то никаких сомнений. Режиссер подает зрителю сигнал, что перед нами два мужика нетрадиционной сексуальной ориентации. Но тогда ж совсем другое отношение было к секс-меньшинствам. Возможно, режиссер Федор Филиппов, которого Высоцкий прозвал Федуаром, да не Филиппо, латентный педераст. И данная сцена что-то вроде скрытой пропаганды гомосексуализма. И уже как-то по-другому прочитываешь строчки из письма Высоцкого жене. «Ребята мои измучились. Их все время ставят в кадр на третий план и заставляют что-нибудь жевать. А я нифига не делаю. Всех остальных заставляют пилить, таскать, рубить, а я, как главный артист, очень оберегаем. Я только придумываю всякие сцены и трюки». Режиссер обнимается очень подозрительно и говорит, что у нас все впереди. Я так понимаю, что это о съемках. Одно сладко для друзей. Великую сибирскую стройку снимали в Латвии. Потому провели дружной компанией прекрасное лето. Обитали натурально в лесу. Ассистент режиссера Наталья Исадзе вспоминает. Вся группа жила в палатках. Это не так, как сейчас, когда все требуют люксы в пятизвездочном отеле. Даже заслуженные и народные жили в палатках. Володя почти каждый вечер пел. Без песен он жить не мог. Палатки были поставлены улицей. В середине воздвигли памятник заместителю директора картины. Была улица Неизбежности, та, на которой располагался туалет. Жили весело. Иногда ездили развеяться в молодежное кафе ближайшего городка с чисто латышским названием «Айскраукле». Выступали даже на сцене: Высоцкий на фортепиано, Абдулов на ударных, Савелий Крамаров на аккордеоне. Играли что-то напоминающее джаз. Да так завелись, что не могли остановиться. В картине все было ужасно. Дурацкий сюжет, картонные персонажи, пафосные диалоги. Ее, по большому счету, и снимать-то не надо было, но в ней была идеологическая выдержанность, а потому нужно. Актеры это понимали. Пытались найти в своих героях что-то живое, человеческое, но из телеграфного столба никогда не получится изящная елка. Когда через много десятилетий Крамарова расспрашивали о съемках, Он почти ничего не мог вспомнить. Ни о фильме, ни о своей роли. Вспомнил только, что в футбол играли, и Высоцкий показал себя приличным игроком. Привел такую деталь. Писал он что-то, но что именно, сказать не берусь. У Высоцкого был еще один шанс сняться в производственном фильме. В 1963 году его утвердили на роль бетонщика в фильме «По газонам не ходить». Вспоминает Лев Прыгунов, который должен был играть в фильме «Бригадира». У обоих тогда трудные времена. Володю выгнали из театра имени Пушкина, с меня взяли подписку о немедленном выезде из Москвы, потому что у меня не было прописки. Дурацкий сценарий, чудовищный. Ни у Высоцкого, ни у меня выхода не было. На наше счастье, картину закрыли, потому что получилось бы позорище полное. Того позорища удалось избежать, а в картине «На завтрашней улице» Высоцкий снялся, от безысходности снялся. Вписан этот никчемный фильм в его актерскую биографию. Но вот что удивительно. Снимались они в убогом фильме посредственного режиссера, работа не приносила ни радости, ни творческого удовлетворения, но что за наслаждение получали от жизни? Абдулов вспоминал. Какое-то сумасшествие. Была такая радость, такое удовольствие не от себя, от окружающих тебя людей, от общения друг с другом, от общения с жизнью. Они создали свой параллельный мир, жили в собственной империи. Королем назначили Савку Крамарова, премьер-министром Гену Еловича, Высоцкого — министром обороны. Абдулов занимал пост начальника тайной полиции, и по совместительству он владел портфелем министра финансов. Пользуясь своим выгодным положением, он задумал дьявольски изощренный заговор. Совершил государственный переворот, захватил пост премьера и сверг короля. Жуткие монархические интриги разгорелись на берегах Даугавы. Как про эти страсти умудрился забыть Крамаров? Иногда выбирались в Европу, так они называли Ригу. Стоит пояснить, почему в Европу. Простых советских граждан в те годы скупо выпускали за границу, потому за границей для них стала Прибалтика. Здесь все было другое, не как в остальном Союзе. Архитектура другая, напоминает скандинавские городки, другой быт, люди другие, даже шрифт другой, латиница, а не кириллица. И человек ощущал себя почти на Западе. Да и свобода была ощутимо больше. В 1974 году Таганка на гастролях в Литве. И небывалое, их пригласили на телевидение, в прямом эфире больше часа. Для любимого и его актеров советский телеэкран был закрыт напрочь. А тут вдруг... Их это обрадовало и удивило. Ведущая той передачи Ирена Алексайта объясняет. В Литве была иная внутренняя обстановка, чем в Советском Союзе. Даже политическая обстановка была иная. Проблем с организацией приглашения актеров, в том числе и Высоцкого, на телевидение никаких не возникало. А впервые Высоцкий побывал в Латвии в 1961 году. Там гастролировал театр Пушкина, в котором он работал. О том времени оставил замечательные заметки Кахановский. Я их приведу с незначительными сокращениями. Через несколько дней после начала гастролей Володя позвонил мне и спросил, не хочу ли я приехать. Можно прекрасно отдохнуть на Рижском взморье. Времени вольного у него навалом. Всего три выхода в малюсеньких ролях, так что купайся, загорай, развлекайся. Я выехал в Ригу. Володя и еще несколько молодых актеров жили в гостинице «Метрополь», на первом этаже которой был небольшой уютный ресторан. Почти каждый вечер мы скромно ужинали там. Денег было в обрез, но засиживались частенько допоздна. Однажды Володя попросил разрешения у метрдотеля, как он выразился, побренчать на пианино. Тот разрешил. Я знал, что Володя умел играть на пианино, делал это самозабвенно, отрешаясь от всего вокруг. Зачастую просто дурачился, пел какие-то смешные, а то и вовсе идиотские песни. Со второй половины 50-х мы заболели джазом, и бренчания Володи превратились в вольное переложение джазовых песен, которые тогда были на слуху в молодежной среде. Любимый наш певец того времени — Луи Армстронг. И Володя пел под Армстронга. Сначала робко, как бы нащупывая верную интонацию и тембр, потом смелее и смелее. И достиг таких вершин имитации, что закроешь глаза, слушаешь, и полное ощущение, что рядом поет знаменитый негритянский джазист.
2: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О безопасности.
3: Позиция высшего руководства России и ракетно-ядерный потенциал страны удерживают мир от Третьей мировой войны. Это заявил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Сенатор уточнил, что именно эти факторы, а не абстрактное ядерное сдерживание, защищают человечество от глобального конфликта. Климов добавил, что победа России в специальной военной операции откроет новую эру в мироустройстве и заставит противников отступить.
2: А спецоперации.
3: Российские военные сорвали массированную атаку украинских беспилотников. В ночь на 6 июля подразделения противовоздушной обороны сбили и подавили 613 ударных дронов, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что Владимир Зеленский спланировал эту акцию накануне саммита НАТО в Анкаре, чтобы продемонстрировать западным спонсорам готовность наносить удары по гражданским объектам. В ответ на действия Киева российская армия поразила оборонные предприятия и объекты энергетики в Киевской области.
2: О происшествии.
3: В Татарстане девушка на гидроцикле насмерть сбила мужчину на сабборде на Волге. Еще двое смогли спастись, сообщили в следственном управлении на транспорте региона. Там уточнили, что трагедия произошла в районе поселка Октябрьский. Как отмечается, у виновницы аварии не было прав на управление аквабайком. По данным СМИ, жертвой столкновения стал солист Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. Следователи проводят проверку.
2: О скандалах.
3: Международная федерация футбола отклонила апелляцию Бельгии против отмены дисквалификации Флорина Балагуна. Спортивные чиновники признали запрос неприемлемым. ФИФА пояснили, что бельгийская страна не имеет права обжаловать это решение, так как не участвовала в матче американцев против сборной Боснии и Герцеговины. Сильная жара пришла в Иркутскую область. Температура в регионе во вторник поднимется до 37 градусов, заявили в гидрометцентре. Как отмечается, знойная погода местами сменится ливнями, грозами и шквалистым ветром.
2: Обо всем.
3: Планшет превратили в дневник Тома Реддла из вселенной Гарри Поттера. Благодаря искусственному интеллекту устройство распознает написанный от руки текст и выводит на дисплей анимированный рукописный ответ. А проект работает неофициально и требует от владельца гаджета включения режима разработчика.
2: о валютах.
3: Официальный курс доллара 77.97, евро 89.26, юань 11.46. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Ну и тема сегодняшнего разговора связана с конфликтами. Мы постоянно ругаемся с близкими людьми и с не очень близкими, но сегодня, конечно, сосредоточимся на конфликтах с близкими людьми. Из-за чего вы ругаетесь с близкими людьми? Тут я вот недавно вычитал, был опрос, правда, по Нижегородской области, там люди чаще всего ругаются из-за графика отпусков, например. Но самый странный конфликт с близкими людьми, давайте разберем. Вот интересно, самая странная причина для конфликта с близким человеком. Под близкими людьми я имею в виду, конечно, это муж, жена, мать, отец и давний друг. Вот так, я думаю. Давайте вот так сформулируем вопрос, повторю его еще раз. Самая странная причина для конфликта с близким человеком. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Чем страннее причина, тем лучше, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Все как всегда.

0: Группа «Звери» на радио «Комсомольская правда». С этой старенькой добренькой песенки мы открываем наш сегодняшний эфир. Тема разговора связана с конфликтами. Самая странная причина для ссоры с близким человеком. Муж, жена, мать, отец, давний друг, подруга, конечно же. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Сергей из Ярославля, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Вот конфликты, обычно муж и жена спорят, да, там, допустим, конфликты. Вот из-за чего, да, могут быть?
0: Из-за немытой посуды, из-за чего?
1: Нет, допустим, всех преследует, может быть, даже ревность.
0: Так.
1: Прошлой любви.
0: Так.
1: Допустим, да, согласны?
0: Так, ну мысль-то разверните свою.
1: Сейчас, секунду.
0: Запутались немножко, да? Ну, бывает такое. Ну, я так понимаю, все, звонок сорвался, да? А, ну, почему-то, видите, человек не стал продолжать свою мысль, растерялся, видимо, или, может быть, просто не захотел. Пожалуйста, друзья, звоните, стесняться нечего, все свои, рассказывайте, были опросы на этот счет, их, на самом деле, довольно большое количество. Вот, среди прочего, конечно, более 40% россиян признали, что часто ссорятся с семьей из-за беспорядка. То есть вот 41% опрошенных назвали главной причиной домашних конфликтов разбросанные вещи. Каждая четвертая бытовая ссора начинается из-за беспорядка в шкафу, а каждая пятая из-за грязного пола. Представьте, видите, какой детальный опрос, дорогие друзья. Согласно, ну вот, да, очень странно, другой, наверное, надо посмотреть, потому что это максимально странная причина для того, чтобы поругаться. Как же вы тогда, друзья дорогие, сошлись, если вот ссоритесь из-за таких пустяков? Как же вы съехались изначально? Вы же жили до того, как, да, сойтись в браке уже официально, а потом получается, что кто-то, оказывается, полы мыть не хочет или посуду. В общем-то, вспоминая классика, любовная лодка разбивается об быт, да? Правильно я цитирую? Я что-то подзабыл. Как-то так. Но есть же и более, скажем так, пикантные, может быть, причины для ссоры. Может быть, просто странные, тупые, идиотские совершенно. Вот так бывает, поссорились из-за ничего. Да, вот случается же такое, правда ведь? Вот какой-то пустяк на ровном месте, поругались. Соль рассыпали и поругались. Непонятно из-за чего. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните. Нина, Южно-Сахалинск. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте. А я считаю, что самая тупная, это самая ссора, это из-за ревности. Вот как предыдущий парень сказал, он бывшим, бывшей. Очень сравниваешь и ревнуешь очень.
0: Но вы из-за чего ругались? Я все-таки хочу частные истории послушать. Понятно, что из-за ревности ругаются люди. Вопрос формулирован. Самая странная причина для конфликта с близким человеком у вас. Ревность или что? Ну, пожалуйста. Ну,
2: конечно, ревность.
0: Ревность.
2: Вот из-за ревности, да.
0: Из-за ревности, ну, и ревность понятие такое, знаете, масштабное довольно-таки, не говоря фундаментальное.
2: Ну, может, внимание мужу уделяют другие женщины, тоже ревнуешь. Ну, так конфликта у меня сильно не было, но просто вот я внутри ревную.
0: Бывает, да?
2: А конфликты, да.
0: Ну, держитесь. Посоветовать больше тут нечего. Кроме, конечно, это относится к категории глупой причины для конфликта. Ибо если любишь и доверяешь, как известно, то ревновать причин нет. А если ревнуешь, то уже проблема, любой психолог подтвердит. Далее кто? Руслан из Анапы, пожалуйста. Руслан, говорите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, слушатели, я из Анапы. Такое вот, ну, ругались, как бы, я сам дальневосточник, Советская Гавань, тоже привет вам всем. Я, как бы, с женой, да, мы прожили там и родились в Дальнем Востоке, как бы ругались, ну, мы как бы несовместимы, то, что жена у меня Скорпион, я Весы.
0: Ну, так, со Скорпионами постоянно. Никто не совместим, бывает.
3: Да. Ну, короче, вот в данный момент мы уже почти 25 лет вместе живем. У нас дети, уже все нормально. Сейчас вот уже 10 лет почти в Анапе живем. И как бы я уже смирился, потому что мы как переехали сюда в 2017 году в Анапу. Я как всю жизнь работал и работаю всегда. А жена у меня не работает. И поначалу мы с ней ругались, а то, что я говорю, почему, говорю, ты это. Она говорит, а я, говорит, в Анапу что, я приехал работать, что ли? Я не работать приехал, я отдыхать.
0: Прекрасно.
3: И сейчас мы смирились, и все. И вот она не работает, я работаю постоянно. Потому что, ну, у меня профессия спецтехника, как бы востребованная на любой технике, везде работаю. И сварщики, и холодильники делаю, и кондиционеры, и дети у меня.
0: Мастер на все руки, короче.
3: Да, вообще проблем нет, короче. И самоучка везде полностью, и строитель. И как бы сейчас вот жена, сейчас отпуск, ну, как бы у меня отпуск, как бы официально, а у нее нет. И вот она уехала в Питер к детям, дети в Питере живут. И вот я говорю, езжай туда, я буду работать сейчас в отпуске, пока 3 дня отдыхаю. Вот, и потом дальше и буду опять чем-то заниматься.
0: А так официально работает. Она бытом занимается, хоть чем-то занимается вообще? Или...
3: Она, как говорится, как вот, то есть рукодельница, она дома какие-то там что-то делает, так для себя, чисто как, ну, для себя. И
0: ну, то есть домохозяйкой в классическом смысле ее назвать нельзя, я правильно понял?
3: Да. И вот дома постоянно у нас собачка, шпиц, кролик. Дети уехали, кролик остался, еще попугай.
0: И все, и кролик, и за кроликом вы ухаживаете еще ко всему.
3: Ну, сейчас я, да, и вот сейчас я за всеми ухаживаю, цветы поливаю. Вот. Она говорит, пока в отпуске, вот смотри за всем живности, пока я в Питере буду.
0: Бедный мужик. А она наслаждается жизнью в это время?
3: Ну... Правильно, ну, что поделаешь, жизнь короткая, пускай, говорю, езжай, ладно, к детям, хоть детей там, хоть что-то, девчонки, там, 2 девчонки у меня учатся, а другая работает, квартиру снимаем полностью, вот, езжайте, говорю.
0: И все это обеспечиваете вы?
3: Я один, да.
0: Потрясающе.
3: Я один полностью все оплачиваю.
0: А у нее аргументы какие, кроме того, что знает прикуп, поэтому живет в Анапе? Какой аргумент не работать, не помогать семейному бюджету, скажем так, не пополнять его?
3: Ну, не знаю, она привыкла, потому что я все же как бы работаю, она видит, что как бы хватает, достаток хватает, и думает, ну, смысла нет.
0: Ну и зачем? Вам правильно. Спасибо вам, что позвонили, поделились. Благодарю вас. Далее. Евгений из Гатчины, прошу.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Понимаете, Иван, дело в том, что все мы страдаем психическими заболеваниями. Кто в большей степени, кто в меньшей. Но люди считают, что это нервы. На самом деле это психика. То есть начинаешь, когда общаешься с каким-то человеком близко и часто, то начинаешь как бы примериваться, что он для тебя делает, а ты для него. И обычно выигрывает своя сторона, сам выигрываешь. Кажется, что ты больше делаешь, что он.
0: Я просил конкретную причину. В психологию давайте, пожалуйста, ударяться не будем. Очень вас прошу. Самая странная причина для ссоры с близким человеком у вас, дорогие друзья. Обобщать не надо, пожалуйста. Очень вас прошу. 8-800-200-97-02. Звоните, перерыв небольшой сейчас, новости, рекламу и анонс послушаем, после этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политик и предприниматель Виктор Бут об игнорировании международных юридических норм на Западе.
7: Что мы наблюдаем последние 10 лет процесс? Во-первых, мы говорим о правовом каком-то статусе. А о каком праве мы с вами говорим? Международное право полностью выкинуто, будем так говорить, на задворки истории. Про него уже никто не упоминает. Совбез ООН превратился просто в какой-то декларационный клуб, мнение которого, в принципе, уже никому не нужно и не важно для начала любых боевых действий. Даже Женевская конвенция не работает ни во время проведения СВО со стороны стороны украинских формирований. Не как и сама Америка, например, при последних ударах по Ирану. А я уже не говорю про Израиль и то, что он делает и в Газе, и на юге Ливана, и при ударах на Бейрут.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня тема разговора связана со странными причинами для ссор и конфликтов с близкими людьми. И именно, пожалуйста, на примерах. Самая странная причина для ссоры с близким человеком. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Слушаем кого Игорь из Тамбова, здрасте, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, страна. Был такой случай, ругаемся редко в семье. Один раз поругались из-за того, что нечаянно наступил на заправку лужу с соляркой. Ну, пришел домой, разулся, все туда-сюда. Утром просыпаюсь, ботинок нет.
0: Так.
8: У жены спрашиваю, куда ботинки делись? Я их в коридор выкинула. Так. Ну, в общий коридор.
0: Ага.
8: Я говорю, а что ты их выкинула? От них воняет соляркой. Ну, проходит некоторое время, беру 500-рублевую купюру, обливаю соляркой и кладу в середину в пачку денег, откуда мы всегда берем деньги в серван. Она ходит, бесится, блин, два дня ищет, а тут же воняет соляркой. Говорит, ну что такое-то, где же воняет? Я говорю, не знаю, говорю, вот что-то из сервант пахнет. Ну и достаю эту купюру, облитую соляркой, говорю, вот она, причина запаха-то. Ну и смял и понес. Открываю дверь и бросил в коридор. Она говорит, дурак, ты куда пошел? Я говорю, ну, ботинки тут раз выкинул в коридор. А я купюру смял и тоже выкинул в коридор. Она говорит, дурак, это же деньги. Вот была такая история.
0: Ну, сильно поругались или нет?
8: Да нет, конечно. Ну, потом посмеялись, и все нормально стало.
0: А, ну, слава богу. Ну, спасибо, что рассказали. Хорошая. Вы затейник, на самом деле, конечно. Спасибо, да, хороший рассказ. Далее. Игорь Орехово-Зуево. Здрасте, Игорь. Пожалуйста.
9: Здравствуйте, Иван. Вот на первом месте, это, да, первым товарищем я согласен, это ревность. Это вот 100%. На втором месте это телефон.
0: Давайте тут, пожалуйста, не обобщать. Я ж попросил, если есть личная причина какая-то конкретная.
9: Да, личная.
0: Ну, давайте.
9: Телефон это вот на первом месте. С телефона всегда вот. Только увидит там женское имя, все, кто там начальник, не начальник, это все сразу меняется в лице. Потом, значит, вот если вместе ремонт делаем, это что-то друг друга не допоминает, не понимаем, и вот начинается скандал.
0: Ну понятно, ремонт, конечно. Вот. Одна из самых популярных причин для развода, как известно. Если пережили развод, значит, брак будет долгим, как известно. Спасибо. Далее, все-таки хотелось бы большей конкретики. Вячеслав из Хабаровска, здрасте.
10: Конкретный вопрос. Это лидерство. Лидерство между двух
0: спасибо,
10: супругов.
0: Спасибо, спасибо. Друзья, я не знаю, я что, картавый себе, я не понимаю. По-моему, четко сформулировал. Не надо обобщать. Это лидерство, не лидерство, измены, там вот это вот все. Понятно. Из-за чего конкретно вы ругались с не знаю, мужем, женой, матерью, отцом, давним другом? Конкретная причина, пожалуйста, а не обобщения какие-то. Мы тут не устраиваем опрос в стиле аналитического центра ВЦИОМ. Еще раз напоминаю вам, я, по-моему, четко сформулировал в эфире с самого начала. Еще раз тема. Тема звучит так. Самое странное. У вас. Причина для ссоры с близким человеком, блин. Не надо мне тут про лидерство рассказывать. Лидерство, измены. Да понятно, что измены – это причина для конфликта. Кого вы, блин, это рассказываете-то? В самом деле. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Пожалуйста. Нет, вот даже мне из-за стекла рассказывают, передают, как вы начинаете там про главную причину для развода или просто конфликта, подозрения в супружеской неверности пересказывать. И это скучно. Давайте лучше посмотрим, что там... Господи, прости. Давайте посмотрим, какие причины для конфликтов случаются у людей, среди прочего. Значит так, еще один опрос, и он похож на предыдущий, который я озвучил, видимо, из одного и того же. Ссорятся люди. 40% россиян часто ссорятся с членами своей семьи из-за бытовых вопросов. 41% опрошенных назвали главной причиной домашних конфликтов разбросанные вещи. Каждая четвертая бытовая ссора начинается из-за беспорядка в шкафу, каждая пятая из-за грязного пола. Прикиньте, это уже другой опрос, а тут причины-то одни и те же. При этом женщины отметили, что их также часто возмущает немытая посуда. Это женщины отметили, немытая посуда их возмущает. И невынесенный мусор. Но это строго мужская обязанность, конечно. Мужчины нетерпимо относятся к грязному полу и пыли. Большинство бытовых обязанностей, по данным конкретного опроса, выполняют женщины. 37% из них не получают помощи от других членов семьи. В то же время мужчины рассказали, что часто помогают женщинам с выносом мусора, мытьем посуды. А 30% женщин сообщили, что в их семьях домашние обязанности делятся поровну. Стандартная еженедельная уборка дома для россиян состоит из 5 основных задач. Вытереть пыль, пропылесосить, помыть полы, вынести мусор и вымыть сантехнику. Короче, все это решается клинингом на самом деле, и не будет никаких конфликтов. Ну да ладно, еще раз, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Самая странная и необычная причина для ссоры с близким человеком. Светлана звонит. Здравствуйте. Владивосток. Ничего себе. Здравствуйте, Светлана.
11: Я бы хотела рассказать о своей семейной истории, вернее, про своих двух родных теток. Они родные сестры, 70+, уважаемые дамы. И получилось у них такое недоразумение. У одной из них супруг лежал в больнице, а вторая позвонила и спросила, как жизнь молодая. Ну и, в общем, получила несколько резкий ответ. Они поссорились. И вот, к сожалению, несколько лет уже друг с другом не общаются.
0: Из-за ерунды, да, блин.
11: Получается, да, просто недопонимание. И не получается как-то их примирить. Хотя на семейных мероприятиях они встречаются, но вот не общаются.
0: Но уже близко
11: сидят
0: не общаются.
11: На разных концах, да. Да, на разных концах стола, как говорится.
0: Угу. Вот, а просто. Вы сказали про две, по-моему, причины или одну, я неправильно понял.
11: Не-не, это одна причина, да. Ага. То есть в телефонном разговоре немножко вот как-то...
0: Все понятно. Ну вот, да, я таких примеров от вас, друзья, и жду сегодня. Спасибо. Спасибо, что позвонили аж Владивостока. 8 800 200 ровно 9702. Олеся из Кемерово, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
0: Здрасте.
12: Мы ругаемся в основном из-за храпа. Я не могу уснуть.
0: Ну, я так понял, не вашего храпа, извините, да, его.
12: Нет, конечно.
0: Его храп, да, он храпит.
12: Да.
0: Так, операцию на носовую перегородку делали?
12: Нет.
0: Ну вот, пожалуйста, вам ответ. У меня тоже был храп, простите за такое признание, но вот операция спасла ситуацию. Так что и вам советую. Пожалуйста, пусть сделает операцию, и все. Храп операционно убирается, если что. Ерунда же. И плюс заодно носовую перегородку. Скорее всего, проблема есть, поправит. Пожалуйста, вам вот ответ. Вот вам и решение. Делов-то. Спасибо, что позвонили. Сергей, Нижний Тагил. Здрасте.
13: Здравствуйте.
0: Здрасте.
13: А вот смотрите, Иван, вы говорите, причина, да, странная причина. А причина и повод – это одно и то же сейчас.
0: У вас конкретный пример есть?
13: Да, могу про себя
0: давайте.
13: Конкретно.
0: Ну, давайте.
13: Я, честно говоря, замучился с этой причиной.
0: Давайте.
13: Вот, значит, с женой. Почему я долго не отвечаю на телефонный звонок?
0: И это, на самом деле, одна из самых бесячих причин для конфликта, это правда.
13: Она так часто была, в последнее время как-то она ушла. Ну, действительно бесяча. Я уже стараюсь держать, ну, буквально в пределах вытянутой руки этот телефон. Но тут ты моешь руки. То ты что-то за кошкой убираешь. То есть буквально там две лишних секунды, то есть один лишний вызов прошел, берешь трубку, и уже начинается что-то внутри, не знаю, давление что-то поднимается. Смотришь звонок, кто звонит, имя жены на телефоне. И так и есть. Сколько можно ждать? Ты почему долго трубку? Я тебе говорю, что тебя люди другие не будут ждать. И вот это одно и то же. Это я уже всякое извиняюсь. Думаю, ну да, действительно, наверное, долго нас ждет. Все равно, что бы ни делал, как бы я близко его себе не ложил. Поэтому я его называю, этот мобильный телефон, короткий поводок. Когда человеку нужно знать буквально постоянно, что ты, где ты. И через полторы секунды ты должен ответить. То да. есть, ну для меня это очень странно. Не могу никак объяснить, что я не виноват, что я... То есть абсолютно глупая причина. Никак не могу с ней справиться.
0: А не рассматривали поход к семейному психологу?
13: Ну, знаете, ну, наверное, в жизни много поводов, причин туда идти. Но это уже другой вопрос, это другая тема. Кстати, она может быть темой и вообще передачи. Вот этот самый поход к психологу, я, кстати, к себе давно
0: был такое. Я уже
13: А чем он может помочь?
0: А вот сходите и узнаете, чем он может помочь. Некоторым помогает, если психолог компетентный, конечно. Много некомпетентных на рынке, да. Но спасибо, что позвонили, поделились. Далее у нас кто? Андрей из Подольска. Пожалуйста, 50 секунд.
14: С супругой ругаемся крайне редко. Ну, наверное, раз там 2-3 года. И тут вот неожиданно произошел такой инцидент. У меня мама 90 лет. За 2 недели я взял талончик для того, чтобы к врачу ее отвезти.
0: Так.
14: На... Ну, неважно. Вот. А супруга меня с утра предупредила, что она хочет съездить на машине на кладбище. Годовщина смерти своего папы. Ну, еще у нее какие-то, в общем-то, дела было. А так получилось, что он... от одного врача мы с мамой поехали к другому, потом к третьему. В общем-то, это я освободился только после 3 часов дня. И по приезду домой мне как бы супруга очень, так сказать, в резкой форме высказала, что, в общем-то, я был неправ и так. Но потом, через несколько дней она извинилась, и все отношения пришли в норму.
0: Ну, слава богу. Да, причина действительно странная. Спасибо, что позвонили. Перерыв у нас, друзья.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Анатолий Матвейчук об открывшемся военном центре НАТО в Прибалтике.
16: Это передовой отряд НАТО, который дислоцируется в Прибалтике, ведет разведку в Прибалтике и реагирует на изменения. Для регулирования вот этих всех изменений, для логистических целей, разведывательных целей, ну, возможно, последующих диверсионных целей, в Томском городе Валга развернут командный пункт этого корпуса. Но я не думаю, что он будет там заниматься чисто боевой подготовкой и строевой подготовкой. Нет, он будет играть роль передового командного пункта НАТО. Есть такое понятие вытягивания войск на себя, если, не дай бог, война. Этот корпус будет передовым корпусом начала боевых действий против России.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О политике.
6: Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эфиопию. Министр иностранных дел России планирует провести переговоры со своим коллегой и встретиться с руководством республики в Аддис-Абебе. Дипломаты обсудят торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в рамках БРИКС, а также подготовку к осеннему саммиту «Россия-Африка» в Москве. Это первая остановка Лаврова в рамках масштабного африканского турне.
5: О происшествии.
6: Яна Лантратова обратилась в ООН после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области. Письма с требованием осудить действия Киева направлены Верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека Ванессе Фризье, заявила российский омбудсмен. Она отметила, что из-за удара дрона ВСУ пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
5: О конфликтах.
6: Ирландский журналист Чей Боус раскритиковал киевские власти за отказ забрать тела погибших украинских военных из Константиновки. Подобное решение руководство Украины обозреватель назвал чистым злом, а самих солдат – пушечным мясом. Как ранее заявили в Минобороны России, Киев отверг предложение провести сегодня гуманитарную акцию по передаче останков бойцов их родственникам. Ранее российские войска полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике.
5: Об ограничениях.
6: Минцифры запустила мобильное приложение «Госскан» для быстрой проверки документов по QR-коду. Новый сервис считывает персональные сведения из личного кабинета пользователя на портале госуслуги. Как уточнили в ведомстве, программа позволяет сотрудникам организации оперативно проверять возраст, статус и наличие льгот у граждан без сохранения их личных данных на сторонних устройствах.
5: Обо всем.
6: Власти Великобритании решили платить жителям за ежедневные пешие прогулки. Система здравоохранения страны запускает специальную бонусную программу. Об этом сообщает британская пресса. Как отмечается, накопленные баллы люди смогут обменять на скидочные купоны в магазинах, билеты в кино или кофе. Инициатива призвана помочь бороться с малоподвижным образом жизни граждан, которые ежегодно королевству обходятся более чем в 7 миллиардов фунтов стерлингов.
5: О валютах.
6: Официальный курс доллара 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11 рублей 46 копеек.
5: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 16, завтра до 19 тепла, облачно и дождь. В Санкт-Петербурге плюс 13, во вторник облачно, небольшой дождь и до 18 тепла. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Тема «Самая странная причина для ссоры с близким человеком». Конкретная. Пожалуйста, этот момент учтите. Конкретный у вас. Расскажите свой случай. Близкий человек – это кто? Муж, жена, мать, отец и давний друг, подруга. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Брат, сестра, конечно, тоже. Николай, Пермский край, прошу вас.
17: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
17: Николай, Краснокамск, Пермский край. У меня два случая, я хотел бы рассказать. Это самый близкий друг, теперь уже, к сожалению, бывший. И жена.
0: Ну, давайте про друга, давайте. Так.
17: Да, с другом, ну, как раз-таки тоже связано с женой. Мы с предыдущей женой расходились, и я уходил жить. Про это еще никто не знал. Ну, естественно, кому, с кем об этом говорить. Ну, кому поделиться, с кем? С лучшим другом, которым там 30 лишним лет уже. Все рассказал, но я ему сказал, что... Пожалуйста, не надо пока никому рассказывать, пусть это останется между нами, и пусть пока никто это не знает из окружения из нашего. А он подпил, ну, потому что, сами понимаете, это щекотливая ситуация, еще как там выйдет, как что будет. Не хотел я глазки. И он подпил, ну, и, конечно же, растрекал тем, кому не попадя. А потом мне позвонил и сказал, да все говорят, что это ничего такого. Я ему говорю, ведь что, правда, всем рассказал? Он говорит, а что ты, секрет Полишинеля, что ли, вот этот вот решил скрывать? Все, наверное, уже давно знают. Ну и вот так вот, в одну секунду, я не смог, вот знаете, я не смог этого простить ему, что он ну просто даже не сдержал слова лучшего.
0: Ну, трепло, друга. Да, так. Угу.
17: Вот и мы после этого уже 5,5 лет все, даже не видим.
0: Причина весомая, да, прямо скажем, весомая.
17: Далее. Были не разлей вода, да. Ну, кстати, сказать, что я, да, все-таки развелся и живу вот эти 5 лет уже с женой. Ну, слава богу, все хорошо. Но как раз-таки вот с женой еще одна необычный вот этот случай. Она просит не пить пиво, когда она работает, то есть в ее рабочие дни. Наверное, это смешно звучит, но у меня-то график вообще дурной.
0: А почему причина, вот объясните? Так.
17: Ну, потому что я начинаю, как здесь уже тоже было такое замечание, храпеть. И вот это мешает ей.
0: Ясно.
17: И вот, да, я большой любитель пива, но и тяжелая работа, надо сказать. Я уже пенсионер, но работаю на тяжелой работе. И вот я так нахожу способ быстро
0: расслабиться немножко, да, перед сном.
17: Ага, да.
0: Пить вредно, друзья. Вот. Алкоголь зло. Ну, действительно, да. Но и это все-таки хирургический момент, еще раз, это решаемый на самом деле. Хотя причина действительно относится к категории странных, вот второй случай подходит полностью. Спасибо за звонок. Далее. Жанна из Москвы, прошу. Здрасте.
18: Здравствуйте.
0: Здрасте.
18: Хочу рассказать, вы знаете, вот о чем. Я за рулем много лет, уже 40 лет за рулем. И мы все время с мужем ездим на работу вместе. Я его вожу на работу. На работу и с работы. Ну, потому что нам по пути. И очень часто, практически каждый раз, мы ругаемся с ним по поводу того, что он мне делает постоянно замечания о том, как я еду.
0: А он сам автомобилист или нет?
18: Да, он сам автомобилист, да.
0: А у вас одна машина в семье или несколько?
18: Нет, у нас две машины.
0: Две машины.
18: У нас две машины.
0: Но вы его подвозите. Так, хорошо. Как справляетесь? Посылаете его в известном направлении?
18: По-разному. Бывает молчу, бывает посылаю. Потому что, ну, на самом деле, бывает очень сложно. И думаешь, ну, либо езжай на своей машине тогда, либо уже едем спокойно.
0: Слушайте, а замечание-то по делу? Уточните, пожалуйста. Или как? Ну, вот вы сами оцениваете, если объективно, со стороны, по делу или не по делу?
18: Ну, я бы сказала так. На мой взгляд, наверное, знаете, как два замечания из 10 по делу.
0: О.
18: А остальное, ну, человек представляет себя так, как будто он ведет. Да, понимаете, он ведет. Понятно, что все мы разные, да, и у всех разные представления о том, как вести машину. И я не могу полностью вести так, как он хочет.
0: Логично. Вы его на заднее сиденье отправляйте, пусть там сидит тогда. Вот и все. Он наверняка на пассажирском рядом садится, да, вы его на заднее.
18: Ну, конечно.
0: Причем за водителем, вот пусть сидит там. Самое безопасное место в машине, раз он так переживает, как раз за водителем. Вот туда его и отправляйте, мужа. Он, кстати, сейчас рядом с вами? Сейчас его подвозите или нет?
18: Вы знаете, вот хотела набрать, мы ехали вместе с ним, хотела набрать, пока мы ехали вместе, но в результате что-то не осмелилась. Вот только-только его высадила и набрала, не ожидала, что прям сразу же дозвонюсь.
0: А, ну и правильно. Спасибо. Спасибо вам, что позвонили. Далее. Елена из Иркутска, прошу вас.
19: Здравствуйте. Здравствуйте, очень рада, что дозвонилась. Мне кажется, у меня прямо странная и нелепая причина.
0: Давайте.
19: Была для ссор длительное время, это даже не один год с мужем, а мы живем прекрасно и удивительно, но он мне в мои день рождения или на 8 марта не всегда дарил цветы. Я не была обижена, это было всегда подарки, он помнил, это все было. Но с цветами была просто огромная проблема. Я уже его и увещевала, и все, что я... Ну, каждая женщина практически любит цветы, пожалуйста. Но он как-то отговаривался, отговорки...
0: Цветы
19: были,
0: дорого стоят, когда... а портятся быстро.
19: Вот понимаете, да. Вот все мужчины одни
0: да.
19: и те же.
0: Да, абсолютно.
19: Эту историю говорите, которую он мне говорит.
0: Да.
19: Но он у меня с юмором, он говорил это немножко так, это он говорит, ну что эти цветы? цветы. Вот значит, именно. Дорого стоят, портятся быстро.
0: Да.
19: Ни со сметаной, ни с майонезом не съешь.
0: Вот,
19: понимаете, мы, наверное, не поймем. Мы разные же.
0: Может быть, слушайте,
19: друг друга.
0: Может, вам денег просто дать, а? Чего вам эти цветы?
19: Нет, были подарки и деньги. Нет, хочу цветы. И мы с вами не придем к одному знаменателю, потому что для женщин, ну, это вот мы расплываемся внутри. Вы послушайте мою историю, она же интересная. Ну, когда я как бы его уже доняла и пришла и сказала, так, понимаешь ты, не понимаешь, вот я тебе говорю тупо, чтобы на 8 марта на день рождения я была с цветами. Он начал приносить цветы, но история не кончилась, понимаете? То ли там в цветочных фирмах видели, что человек не понимает в этом. Вот принесет букет, там половина на выброс сразу цветы, или ты на иголочках, и все. Я, значит, опять не могу, настроение пропадает, и все. И я подумала и решила, надо решать эту проблему. Вы знаете, она у нас решена уже несколько лет. Он мне дает, где бы мы ни были, в разных городах, он мне дает перед днем рождения телефон фирмы цветочной. Я выбираю себе букет, он это оплачивает, и мне это привозит. Представляете? Ну, просто вот один к одному, как вы говорили.
0: Да.
19: Ну, вам не понять. А да. Вот вы спросите у женщин, вот сейчас опрос скажите, она 100%, ну, 99% скажет, мы хотим цветы. И меня еще радует, ну, наверное, вот у нас в семье папа всегда маме цветы дарил. Ну, как-то вот я люблю цветы. И я еще верю в примету, что если от души подаришь какой-то букет, он стоит долго. У меня это очень часто совпадает в жизни. Но мне радует еще одно, что вот папа был такой, а ребенок вырос, сын, и он своей жене дарит цветы просто так. Вот я приезжаю к нему, у нее цветочек какой-нибудь, розочка стоит. Я говорю, какое у вас событие? Он говорит, я просто ехала и вот решила ее порадовать. Вот такая моя история.
0: Спасибо.
19: Она, конечно, нелепая, странная, но вот, вот
0: да
19: так.
0: Нет, подходит, да. Спасибо. Спасибо большое. Екатерина из Москвы, слушаем вас. Здрасте.
20: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
20: У меня такая история с подругой. Подарили мне 2 билета в большой театр. Ну, я беру маму, я в разводе, и как-то вот никогда не выкладывала сторисы, но тут вроде бы такая депрессия послеразводная прошла, и фотографии красивые, размещаю фотографию красивую большого театра. И в этот момент, как оказалось, мой сосед тоже идет, он тоже в разводе, и тоже идет в этот театр. И размещает практически ту же самую фотографию, но он сидел на 2 этажа ниже. И звонок уже на следующий день, звонит мне подруга и говорит, так и так, как день провела, что вчера делала? Я говорю, да, культурная программа была. В театр ходила с мужем с моим. Я такая, в смысле? А я даже

0: попал под горячую руку.
1: Ясно, ясно. Да. Спасибо, да, необычная, необычная история. Так, у нас еще время-то есть, послушайте. А, нет, 30 секунд. Да, перерыв, друзья, после этого вернемся к разговору. Самое... Странная причина для ссоры с близким человеком. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Причины принимаются конкретные. Ну вот, в общем-то, начали люди рассказывать именно что конкретику. Пожалуйста, звоните еще раз. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Реклама, новости, анонсы. И после этого мы вернемся и еще поговорим. Так что звоните поактивнее, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Игорь Пшеничников о сотрудничестве Киева с преступными группировками Латинской Америки.
4: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот и американские картели, прежде всего, мексиканские. Я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли понятие таких просто преступных банд, не группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и пожизни на этом огромных-огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарминдустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам. Они видят в Украине прекрасную возможность поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу. Это было только вопрос времени, когда они остановят свое внимание на киевском режиме. Нужно было найти некую страну, которая формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы имидж цивилизованной Европы. Пожалуйста, значит, на подхвате Украина, которая с огромным удовольствием проявляла лояльность и Брюсселю, и Вашингтону выполнять любые указания. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, поэтому никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
5: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 6 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Самая странная причина для ссоры с близким человеком. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Олеся из Екатеринбурга. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте.
6: Спасибо вам. Во-первых, спасибо вам большое за эфир. И всегда слушаем.
1: Спасибо.
6: А сегодня, скажите, никаких призов не дают? Мне кажется, я
1: претендент. Нет, сегодня не разыгрываем, но рассказывайте, в чем ваша история.
6: Моя история такая, что у меня муж пьет молоко только из непрозрачный кружок с белыми стенками. Если я подам ему кружку молока в прозрачной кружке, он пить не будет, и, соответственно, будет обида.
1: А почему? Можно вот, да, сразу надо рассказать, почему.
6: Ну, я спрашивала, да, аргументировать. Ему вот не нравится смотреть, когда вот молоко уменьшается в кружке по мере того, как он пьет, и вот стекают стенки, становятся грязные. А на белой кружке этого не видно.
1: Потрясающе. Я такого еще не слышал. Всякие, конечно, закидоны у людей бывают, но такого я не видел. Далее, кого послушаем? Алексей из Иркутска. Здрасте.
7: Здрасте.
1: Да, пожалуйста.
7: У меня две ссоры очень необычные. Первая ссора. Моей маменьке было за 80 лет, наверное, где-то лет, наверное, 86. Она однажды ко мне приходит и говорит: я у себя дома спрятала деньги 111 тысяч. Вот, и обнаружила, что 11 тысяч куда-то исчезли.
1: Так.
7: И говорит: это, наверное, приходил ты и забрал ты.
1: Обалдеть.
7: А я говорю: так. Ага. Я говорю: слушайте, ну если было 111 тысяч, какой вор может оставить, взять 11 и оставить 100 тысяч? Это же невозможно.
1: Нет, так что, знаете, аккуратненько подбирать можно, чтобы как бы не заметил человек, особенно пожилой. Такая логика есть.

0: Да, она говорит, вот ты взял именно 11, вот, чтобы, типа, я там что-нибудь напутала. Я говорю, мама, ничего, что я у тебя занимал недавно 11 тысяч на видеофонарь, я видеооператором работаю. Она, нет-нет, я все хорошо помню. Это вот один первый случай такой. Но кончилось тем, что она потом переписала свою квартиру на моих, ну, на моих детей, обидевшись, что я якобы у нее украл.
1: Ну и на это детей первый. Хорошо, понимаете, да, плохо, что ли. Они... Не на посторонних же переписала, правда ведь?
0: Дети переписали на меня. А второй случай тоже довольно-таки удивительный. Но это произошло с моим несостоявшимся зятем. Мы отдыхали на Кипре. Я, жена, зять и моя дочь. И вот представляете, он кормил собачку бездомную около нашего дома на Кипре. Ну, мы там снимали квартиру. Кормил собачку. И такая хорошая, забавная собачка, что я тоже захотел ее покормить. А он почему-то сказал, что давайте договоримся, что только я один буду иметь право ее кормить остатками еды. А я не вытерпел, думаю, ну какой грех взять надо, уж такая милая собачка, выходишь, она вокруг тебя прыгает, длинноногая, такая худая, вот. И я стал ее подкармливать, у дочери просил объедки, я подкармливал. Вы представляете, когда он это узнал, он почувствовал, что объедков стало мало, он просто преобразился из человека с высшим образованием, он превратился в гопника и стал говорить, вы тут заговор плетете вокруг меня, да вы меня, как это самое, там, за дурака держите. И, короче говоря, кончилось тем, что он бросил мою дочь, и она осталась одна.
1: Вот так. Потрясающе. Да, спасибо большое за звонок. Всякое бывает в жизни. Не ждал такого звонка, если честно. Тут далее. Вера из Ставрополя. Здрасте.
2: Алло.
1: Да, пожалуйста.
2: Я хочу вам рассказать такой, ну, случай, как бы, убиралась в спальне совсем недавно с мужем, вот мы 3 дня не разговариваем, уехал, кстати, позавтракал, завтрак сам себе готовил, даже к моему не притронулся, уехал на работу, он слушает ваше радио, пусть он послушает. Вот убиралась я в спальне, кушаем мы только на кухне, я не разрешаю в других комнатах кушать. Я убираюсь и тут нахожу фантик, обычный фантик из-под конфеты. Говорю, это ты кушал? Нет, это не я. И вот мы из-за этого поссорились, а он говорит, это может быть внучка приходила. Я говорю, да, внучка у меня не кушает у нас конфеты такие, это вот только ты. И вот из-за этого поссорились, и вот уже 3 дня мы спим по разным комнатам. Он мой завтрак не кушает, вообще игнорирует полностью. Вот такой неприятный случай.
1: Ну, вы уж простите жену, да, уважаемый супруг. Спасибо, что рассказали. Но это, конечно, абсолютная, я не знаю, абсолютно необычная история, когда даже конфетку нельзя в другой комнате скушать. Ну, что же вы прям так лютуете-то, а? Ладно, спасибо, спасибо. Да, далее. Олег из Краснодарского края. Олег!
3: Алло, слышно меня сейчас?
1: Прекрасно, рассказывайте.
3: Замечательно. Ну, история давняя, еще с 90-х годов. Был у меня друг, и у него такая была фишка, не курил никогда свои сигареты, постоянно стрелял.
1: Стрелял, а? Сволочь. Ну, вот, особенно в 90-х, да. В нулевых это была популярная история.
3: А это еще нужно было их найти, купить. Да, были такие времена интересные. Работали в одной бригаде. Сразу скажу, что была идея не моя, оправдаюсь. Занял у него денег. Занял денег и на эти деньги купил там блок, по-моему, даже сигарет. И в течение месяца эти сигареты ему все скурил. То есть он стреляет, я ему отдаю, грубо говоря, его сигареты. Он об этом, естественно, не знал. Пришло время, спрашивает там насчет долга, я, Петь, а все, ты свои деньги скурил. В бригаде, конечно, хохот был, посмеялись над ним. И после этого все, друга у меня не стало.
1: Да. Даже не знаю, как оценить. Вот сейчас, спустя годы, как оцениваете эту ситуацию?
3: Ну, там было все в шутку. Там было как бы, ну, пошутить хотели, понять человека.
1: Но это понятно, что изначально все начинается с шутки. Это я утрирую,
3: да,
1: конечно.
3: Да,
1: но
3: да.
1: Сейчас-то вы как оцениваете эту ситуацию? Вы правильно сделали вообще изначально или нет? Скажите, как есть.
3: Сложно сказать.
1: Ну, с одной стороны, да, я понимаю, что и он тоже затрахал стрелять сигареты.
3: Ну, да, да. Да, дело-то в том, что и деньги-то хотелось отдать, а он потом на такой ситуации, скорее всего, обида была не столько за деньги, сколько то, что высмеяли его. То
1: есть, да, да, да, да.
3: Плохо стоял, и, видимо, он именно на это и обиделся. Обиделся так, что ушел с бригады, и, ну, все, потом даже найти. Тогда же телефона сотовых не было, звонить-то было позже.
1: Угу.
3: Все, пропал, и пропал, совсем пропал.
1: Поучительная история, и другим тоже на заметку. Спасибо, спасибо большое. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Скоро вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь никуда. Слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше.